0: года в стране был принят закон о намерении республики вступить в объединение, хотя сам Евросоюз не предлагал Армении членство. Премьер Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите Евразийского экономического союза. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление. В нем указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в стране общенационального референдума о вступлении в ЕС и дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Решить вопрос приднестровского урегулирования без России невозможно. Об этом заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров. Как напомнил дипломат, российский миротворческий контингент в Приднестровье занят в том числе охраной складов, являющихся российской собственностью. Те, кто говорят о выводе миротворцев, должны опираться на международно-правовую базу регулирования конфликта вокруг Приднестровья, которая состоит из серии документов, оформленных к 2019 году, подчеркнул Озеров. В переговорах по приднестровскому регулированию в формате 5+2 участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Пол Маккартни побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе чартов. Об этом сообщает британский агрегатор рейтингов. Музыкант лидирует как самый успешный исполнитель всех времен. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Поговорим о бюрократии для начала, медицинской в данном случае. То есть группа депутатов Государственной Думы задумалась, ну, не о том, чтобы что-нибудь запретить. У них бывает иногда, да? А вот о регуляторной гильотине. Ну, то есть речь идет о том, что постепенно нужно сокращать количество документов в бумажном исполнении, переводить это все в цифровой вид. И если в одной базе документ встретился, то нельзя требовать, чтобы он был и в другой базе тоже. Там это первое время должно быть, может быть, не пересечение разных вещей. Вот, насколько я понимаю, вы к этому осторожно относитесь. Так это или нет?
3: Ну, я, во-первых, моя осторожность прежде всего проявляется в том, что вот эти названия... Гильотина. Ну, гильотина – это был прибор, которым отрубали голову, по-моему.
2: Во Франции,
3: да. Во Франции, да. Когда они демократию устанавливали. Вот, поэтому как назовешь, так и поплывут. Так и здесь. Гильотина, оно абсолютно... Можно там где-то применять в каких-то других областях, но медицина есть медицина. Безусловно, этот процесс перманентен. Это всегда было, будет, вот, потому что, с одной стороны, мы документируем историю болезни человека, и это не просто формализм, а через год, через два с ним что-то случилось, надо обратиться к так называемому анамнез болезни, анамнез морби, анамнез вите, анамнез жизни, вот медицинский анамнез жизни, он должен быть где-то. Вот это с одной стороны. С другой стороны, Госдума в данном случае, мне кажется, неуклюже идет по тому предписанию, которое сделал в августе 25 года, нет, до августа 25 года, а это было совсем недавно, поручение президента. Обеспечить снижение документационной нагрузки на работников в бюджетной сфере, в первую очередь, таких

0: Не вот это вот толстенное с замусоленными углами, или амбулаторная карта, или история болезни, а все записано. Он идет к врачу-урологу или там офтальмологу, да, и ему уже к ему в моменту его прихода машина выдает. Когда он последний раз по этому вопросу обращался, какие у него там есть, может быть, близорукость, дальнозоркость какая-то, может, какая-то была травма глаза, там, если говорим о офтальмологе, да? И для врача это уже серьезная база. Там абзац он прочитал, ага, он знает, что у этого, ну, вот вы, например, вы же очки носите. Угу. Когда вы эти очки надели?
1: Я уж не помню, если честно.
0: А вот бумага помнит. Вернее так, база ваша помнит. Как, какой у вас диоптрий там? Близорукость, дальнозоркость, астигматизм или еще что-то. Вот. Поэтому это хорошо. А откуда эта база будет браться? Вот они предложили, вот, если дальше почитать, а давайте мы введем специальных немедицинских работников, которые будут заниматься записями. Но извините меня, тут миллион вопросов возникает. Я пришел к вам на прием, какой-то кто-то там сидит и записывает.
1: Ничего не понимает в том, что он записывает.
0: Даже не в этом дело.
1: Больше даже медицинский.
0: Больше даже да, понимает. Но это моя тайна, которую вы, как врач, давший клятву, официальную клятву, которая в законе записана, вы не имеете права разглашать никому. Если вам только судом не будет предписано, угу, рассказать о моем здоровье. Так? А это посторонний человек. А потом, что он может записать? Другое дело, если были такие возможности, врач поговорил, посмотрел, послушал больного, и он может надиктовать. Но опять же...
1: Искусственный интеллект, кстати, может.
0: Нет.
1: Он запишет искусственный
0: он
1: интеллект.
0: Он запишет, но вы туда продиктуете то, что мне знать нельзя. Вы меня щадите. Понимаете? Это такое может быть. Вы там надиктуете, что у меня каверны там легких, да? Или что-то там еще, какие-то новообразования. Это для меня удар. Понимаете? Это тоже вопрос. Другое дело, сейчас, да, есть сейчас машины, которые записывают. Опять же, я надиктовать должен голосом. И это первое. Второе. У нас нет навыка у врача. Одно дело он послушал и сам пишет. Да, сам себе пишет. Диктует ему его мозг, его восприятие. А если я просто начинаю надиктовывать, тот человек, которого посадили, он может неправильно понять, по-своему записать, а потом я что, должен проверить, что я записал? Короче, тут не через это. Я помню, в советское время я бегал в госстат и отвоевывал каждую там строчку в любом отчете. Потому что мы отчеты сдавали. Ну, я тогда уже работал на федеральном, на союзном уровне, центральный ССМПС. Мы каждый год нас заставляли сокращать, мы доказывали, что это нужно, потому что цифры эти нужны, потому что смысл теряется и так далее. Поэтому это очень тонкая тема. И не случайно в таком корректном виде президент одним махом качнуть маятник в одну крайность, да, это мы всегда можем. Взять, все отменить. А потом что будем делать? Поэтому это очень тонкая тема. Тут должна быть и технология, и должна быть еще эволюционность. А вот эти применительные слова «гильотина» там, ну, понимаете, гильотина, ну, отрубайте голову. Это, ну...
1: Бюрократической гидре. Все головы сразу надо
0: ну,
1: отсечь.
0: Ну, понимаете, вот эти, это не бюрократия. Врач не бюрократ.
1: Врач-то нет, конечно.
0: Даже как по закону. Бюрократ – это тот, который на госслужбе. А врач не на госслужбе. Он выполняет свой тяжелый, повседневный врачебный долг. И поэтому это не бюрократия, во-первых. Во-вторых, не сам он это придумал. А в-третьих, я бы вам пытался объяснить, а что же нужно.
1: Вот если нет, бы... но вы вопрос правильно ставите. Как-то надо с этим... Но с другой стороны, 30-50%... Рабочее время, доктор тратит не на больных, а на бумажку.
0: Первое, больше,

0: первое, кто вопиет по этому поводу, сам врач, который сидит на приеме. Понимаете? Но это не меняет ничего. Все нужно задокументировать. Это нужно и для смысла, и для прокурора. Понимаете? Потому что прокурор будет смотреть по документам. Вы же не будете ему пересказывать, что обо мне, что я был там месяц на приеме назад, да? И что-то со мной случилось, а прокурор начинает вас допытывать. Вы что, помните, что у вас прошло за день только там 20 пациентов на приеме? Поэтому тут актуальнейший вопрос. Но махать шашкой здесь не получится. А вот как ввести сюда современные возможности, ну, тут надо думать. Может быть, потому что считывать с мозга нельзя. Врач не все может говорить. Одно дело он записал, история болезни осталась у него. А пациенту вы сказали, вы врач, сказали то, что ему нужно знать в данный момент. Потому что много вопросов, которые потом не подтверждаются, к счастью. Или наоборот. Вот. Это все очень тонкий вопрос. Но тем не менее, вот смотрите, поручение президента Мишустину Михаилу Владимировичу, Володину Вячеславу Викторовичу до 1 августа 2024 доложить. Видите, даже не министру пишут, а
1: премьеру, да.
0: Второму и четвертому лицу в государстве. Понимаете важность вопроса? Первое лицо пишет второму Мишустин по статусу. Потом между Мишустиным и Володиным есть еще...
1: Совет Федерации.
0: Да, Совет Федерации.
1: Матвиенко.
0: Да, Матвиенко. Угу. Вот. И им ответить. Не Тяпкину-Ляпкину, а им. Поэтому здесь нужно очень серьезно подойти. Госдума, я ее понимаю, им надо сейчас о себе заявлять. Но вот такое махание топором, сократить, увеличить, посадить непонятных людей, которые... А потом кто пойдет на эту работу еще? У нас врачи не хотят работать, потому что зарплата маленькая, да? А эти люди кто? Им надо быть грамотными, им надо быть хоть какой-то иметь, им надо зарплату платить. Просто так не
1: как
0: будет.
1: Писарь получается.
0: Да, да, писарь.
1: Делопроизводитель. Нет, ну вы знаете, мы просто как-то вот...
0: Самый страдающий – это врач. Даже не пациент. Пациент может быть недоволен. Что он сидит и уткнулся, и что-то пишет, да? А он пусть на меня смотрит. Вот ведь еще какая этическая проблема возникает.
1: Ну, понимаете, тут просто мы с вами, как бы сказать, акцентировали совершенно справедливо на контакте врача и больного.
0: А это главное.
1: А вот смотрите, есть же ведь и другие документы, вот как в материале-то значится, журналы проветривания, стерилизации, движения,
0: это
1: да. Может быть, об этом речь?
0: Так не, а тут...
1: Они дублируются еще, к всему прочему.
0: Не, дублируются, это в разные попадают базы. Угу. Это амбулаторная карта, а там стационарная карта, они же расходятся. Вернее, стационарная – это история болезни. Он же не идет с этой картой. Поэтому, безусловно, сейчас сделали очень главный вопрос. В моем личном кабинете в Москве обо мне должно быть все. От того, где я родился, и до моего состояния здоровья. Все, что этого касается, оно накапливается. Это здорово. Вопросы доступа, вопросы там утечки – это вопрос технический. Но он защищен законом. Так? А вот, да, можно там найти кучу документов. Там, допустим, кровать больного стоит. На ней есть температурный лист. Каждый день там медсестра ставит температуру. Утром, вечером. Она висит на кровати. Так? Ну, не знаю. Тут можно, да, продиктовать куда-то, да, сказать, что там в эту единую базу поликлиники, но это даже в Москве еще пока нет.
1: Не, ну тут частный случай, конечно, почему не проставить там, не так сложно.
0: А может, я не хочу. Я могу вот сегодня, когда она висит, у меня нечем заняться в стационаре, вы нарушаете мои права. Никто не должен знать, какая у меня температура. Может...
1: Ну, наверное.
0: Да, наверное.

0: субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
1: Продолжаем разговор с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко. Геннадий Григорьевич, удивила меня новость, признаться. Понятно, что это речь о списках в основном. С 1 сентября в государственных медучреждениях появится 11 новых должностей. Такие как, все перечислять не буду, врач по здоровому долголетию, детский логопед, нейропсихолог, диабетолог, подростковый психиатр, сексолог, эргореабилитацией будет специалист заниматься. Ну вот смотрите, почему я удивился. Вроде бы у нас не хватает простых элементарных офтальмологов, лоров, гастроэнтерологов и так далее. Вот таких базовых специальностей, да, а мы придумываем какие-то экзотические или нет?
2: Мы не придумываем.
1: Нет, они есть, я понимаю, да.
2: Мы их... Это жизнь диктует. Жизнь диктует. Да, там что-то порядка полутора десятков ввели новых специальностей, но и какие-то отменили. Вот. В приказе там, по-моему, 115 специальностей, которые есть. А целый ряд отменили. Ну, например, назвали там, допустим, вот там что отменили? Там, допустим, энтомолога отменили, хотя это энтомологи не в больницах работают, это санэпидстанции работают. Но это другой вопрос. Добавили, допустим, специальность биологии есть, психологии есть, а назвали медицинская биология, медицинская психология. Потому что есть психологи у нас, хотя медицинский психолог уже давно появился, несколько лет назад. Вот.
1: Медицинск... А есть социальные, да,
2: психологи? Да, которые в школах работают. Это же не медики, а это медицинские психологи. Когда больной и когда его нужно вести. Понимаете, вести его нужно. Вот да, если мы дойдем сегодня до этой депрессии, там это же его надо вести как уже больного, не просто человека детского там в школе, который там не может с друзьями найти. Вот, появился медицинский массаж, нутрициология. Вот другое, это одно, это просто. Сейчас, допустим, будут готовить, утвердят образовательные стандарты, но это будет уже примерно на уровне, не постдиплома, скорее всего, это будут лечебники, наверное, педиатры. Какие-то затронет. Часть, может быть, стоматологии затронет. Но уже когда специализация пойдет, другое дело, как их встроить, всегда у нас было так. На каждую больницу, вот у нас был расчет, там, допустим, терапевтов. На 3000 человек. На 3000. Врача-педиатра участкового на 800 детей. А тут на какую? Это же надо определить. На какую... Число населения, обслуживаемым данным медицинским учреждением, должен быть нутрициолог. Да? Это тоже надо знать потом.
1: Где... А, извиняюсь, а эндокринолог не может, или, я не знаю, кардиолог

0: соображение свое высказать по поводу здорового питания.
1: Он может, но он должен заниматься кардиологией. У нас кардиология, это вот я вам в прошлый раз говорил, что у нас резко расширился список болезней сердца. Когда машина обработала, и она нашла те болезни, которые раньше шли под каким-то общим диагнозом, а теперь их рубрицировали, там 5-6 болезней сделали. Потому что они действительно претендуют на самостоятельность и на свой подход к лечению. Вот, поэтому кардиологи, да, кардиологи, они сейчас говорят, ты там не ешь жирную пищу, чтобы не было бляшек там, и так далее. Но нутрициолог должен составить карту для человека на перспективу, на его жизнь. Понимаете? И, как правило, он будет, наверное, работать на стадии старших возрастных групп. Что можно, что нельзя. Но где он это будет делать? Что, вы можете себе представить, что кто-то придет, скажет, я запишусь на прием к нутрициологу. Если у нас сегодня кардиологу записываются, когда уже...
0: Через 3 месяца, да, условно.
1: А? Не через 3 месяца, нет.
0: Через месяц.
1: Он уже ноги перестает у него ходить, потому что сердце сдает, он уже не может 10 шагов сделать. Вот тогда он придет. А к нутрициологу, потому что надо его еще к себе...
0: Ну, может, лучше 2 кардиологов подготовить вместо... Или нет, там 2 эндокринологов?
1: Нет, нужны эти специальности. Другое дело. Ну, вот, допустим, медицинская физика, там пациент не нужен. Там он будет другими вопросами.
0: Это понятно.
1: Да, а нутрициолог – это конкретно для каждого персонально дать рекомендации, разработать. Да, были у нас врачи дома санитарного просвещения, которые учили, начиная от того, что мыть руки, как отдыхать, какие-то рекомендации по питанию давали, но в данном случае тут уже идет персонификация. Не общее разглагольствование питания, калориях, разнообразии, а под конкретного человека, отталкиваясь от его состояния здоровья, от его генетики, и до этого дойдет. Но вот куда его вписать? Это я вот сейчас рассуждаю вслух, но я не могу его представить. Понятно, есть специальность, значит, сейчас будут разрабатывать, во-первых, как его готовить, а во-вторых, где он должен работать. Ну, я даже, наверное, с трудом представляю, как можно в какой-то, наверное, будет районной больнице...
0: Нутрициолог.
1: Да, нутрициолог. Там 5-6 врачей всего.
0: Ну, я же об этом говорю. Это все равно, что, знаете, рассуждать коры ягненка под соусом авокадо. Это прекрасно. Наверное, это вкусно. Я не пробовал, правда, никогда.
1: Вот это,
0: но
1: вот...
0: если у меня хлеба практически нету. Или там...
1: Я прошу не утрировать. Правильно вы говорите. И мы об этом говорили, вот когда министры обсуждали 3 фактора. Угу. И это будет учитываться. Но это нужно довести до персонализации. Не вообще рассуждать о здоровье, не вообще рассуждать о правильном физиологическом, здоровом, сбалансированном питании. Красивые слова. А с конкретным человеком, отталкиваясь от его состояния здоровья, возраста и его, в том числе и культурно-этнических предпочтений. Да? Потому что я вам рассказывал, когда мы в советское время... по добрым побуждениям, выгнали из юрт, построили дома и кормили макаронами и котлетами. А они всегда ели мясо, они всегда ели свою пищу, которую они выстрадали за тысячелетние эволюции.
0: Ну, они скотоводы, правильно.
1: Да. Поэтому вот тут, чтобы это опять же был как бы популяционный подход, а здесь персональный. Вот для чего нутрициолог... Потому что врач-диетолог есть. Он смотрит за меню. Он сидит в больнице. 16 столов у нас есть. Причем есть первые общие столы. Есть столы для людей, страдающих там, гастритами, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Есть для кардиологических больных. Но это не то. А нутрициолог, вот врач долголетия, и нутрициолог, Вот они будут сосредоточены на том, что и в том числе старшая возрастная группа наша, которая не просто, во-первых, она будет вовлекаться, все равно будет она вовлекаться в процесс экономический. Работать, раз живет, допустим, 80 лет будет жить, так, а в 60 уходить на пенсию, да? 20 лет он чем должен заниматься? Бизнес. Кто бизнес, тот не, его, это он, но ему тоже надо помочь, чтобы он сохранил здоровье.
0: И не уходил на пенсию, правильно?
1: Не, и сохранил свою эффективную бизнес-активность.
0: Я говорю, да, но если человек хочет работать, почему нет, даже после 65?
1: Понимаете, это не ново, это всегда происходит. Но всегда это за собой еще ведет вот то, что я рассказал. Это еще работа будет. С 1 сентября ввели, это в этом году будет уже, а вот прописать ему должностную инструкцию, научить его, определить его место в лечебном учреждении, это надо будет сделать.
0: Следующая тема тоже Минздрав. Причем Минздрав, насколько я понял, обратился к регионам и рекомендовал расширить меры поддержки медицинского персонала, дабы медицинский персонал оставался работать в государственных медицинских учреждениях. Но вот эта формулировка, я вот специально ее себе записал, рекомендовано расширить меры поддержки. Ну, когда у регионов было хорошо с лишними деньгами? Как еще?
1: Не-не-не.
0: А что тогда? Ну,
1: во-первых, это не идет о лишних деньгах. Это Минздрав правильно говорит. Во-первых, почему он говорит, а не делает? Да, первый вопрос. Потому что Минздрав не влияет. Он даже не влияет сегодня на зарплату врача. Он может рекомендовать. Да, у нас в Москве врач участковый получает гораздо больше, чем врач за окружной дорогой. Так, но тем не менее. Многие губернаторы – это государственные люди, прежде всего. И они без подсказок понимают, что если не будет врача, то у него экономики не будет. Именно это. Это не благотворительность. Это забота об экономике через здоровье работающего населения в твоем регионе. А если врач... Ну вот я вам привожу пример всегда, это лет 10 назад было, даже больше, когда заместитель Юрия Михайловича Лужкова пришел губернатором Нижегородской области.
0: Шансов вы имеете?
1: Да, шанс. Он мне сказал, что-то мы с ним беседовали, я приехал там что-то.
0: Валерий Павлинович, правильно?
1: Правильно, ага. А что, нормально. Приехал к нему, там какая-то вспышка у него была, гепатит. И он говорит, слушай, ну, я вот, и что-то разговаривали, он говорит, я вот сейчас что сделаю? Я буду врачу, который приходит у меня в сельскую местность, а в Нижнем Новгороде есть хороший институт у нас, сейчас он университет называется, медицинский, я буду давать миллион. Что значит миллион? Квартиру, не квартиру, а коттедж и машину.
0: Угу.
1: У меня, говорит, компактная область, дороги хорошие. Да, вот он, а вот я оторвусь от библиотек, от театра, от галерей. Пожалуйста, не отрывайся.
0: Сел в автомобиль.
1: Да. Сел в автомобиль, там полтора часа, по Москве мы по 3 часа ездим. Да, и все.
0: Чтобы в театр попасть.
1: Да, да, особенно. Нет, я своих внуков заставляю ходить в театр. Но сейчас это тоже недешево. Раньше там за 3 копейки, 60 копеек я ходил, 60 копеек в Большой театр в то время. Но это там
0: На галерке, да.
1: А 40 копеек было, по-моему, в Малом театре. Но там была какая-то из этих вот...
0: Угу. Ложь, балкон.
1: Ложь, а передо мной стояла это...
0: Колонна.
1: Вот я должен был выглядывать, но зато за 40 копеек. Я не знаю, как сейчас там расценивается, потому что театр-то не поменял, но не в этом дело. Отвлеклись. Так вот, надо это делать. Это задерживать будет людей. Это будет, во-первых, придавать им, понимаете, вот это вопрос с доверием к врачу. Вот о доверии мы тоже должны говорить. Потому что если человек себя чувствует, ведь поймите, раньше в сельской местности двух людей можно было узнать: учителя и врача.
0: Ну, священника еще чуть раньше.
1: А, ну, потом они появились после 90-х. А тогда, когда...
0: Тогда нет, да.
1: А то времени, о котором я говорю, там не было. Потому что это всегда был аккуратно одетый человек. В коротких штанишках, в шортах его никто не увидел. Он всегда был степенный, он всегда был уважаемый. Да, совсем с ним все здоровались, когда он шел с работы домой и так далее. Сейчас этого не получается, потому что у человека нет чувства спокойствия за тылы, что у него нормальная зарплата. Не такая, что он там может играть там в игорных домах, а та, которая обеспечивает его, позволяет учить детей, отправить их на учебу дальше там куда-то и поддерживать их. Вот это было. Сейчас доверие. Доверие еще не только поэтому уходит. Доверие еще уходит потому, что сейчас начитаться можно много чего.
0: Угу.
1: Да? Второе. Вот провели расследование, ну, я не знаю, какие...
0: Опрос Ipsos.com. 53% доверяют врачам, 25% не доверяют.
1: Ну, 25% это те, которые сидят в интернете.
0: Наверное.
1: Да. И не то. А второе, что я бы... это почему доверяет эффективность лечения? Вовремя выявил. Да? Лечит, и результат есть. А то, может, там лечить-лечить, а результата нет. Вот это вот тоже очень важно. И сегодня, конечно, вопрос... дискуссия была вот сейчас на питерском форуме. Румянцев, академик, спорил там с одной... Он же тоже пока еще депутат, но он сказал: я больше не пойду. Это наш Дима Рогачев. И тоже депутат из коммунистической партии, ну, толковая тетка, она юрист-финансист. Понимаете? И она: вот давайте совершенствовать систему страхования и будем отбирать деньги, если она это неэффективно, или добавлять деньги. Ну, и вот он ей сказал: я, говорит, за свой срок добился того, что изъяли из закона, чтобы я с младенцем, да еще онкобольным, гемато-онкология, жил по стандарту. Вот я примерно перевожу на простой язык, где точно прописано, сколько и когда что нужно лечить. Врач-творец, он видит реального больного. В одной палате могут два ребенка лежать с одним и тем же диагнозом, ну, болезнь протекает, это и генетика, это и все. Понимаете? И он говорит: я этого добился. И вы не лезьте ко мне со своими, расплатитесь потом. Но я должен вылечить этого больного, а не заглядывать в этот стандарт и смотреть, сколько таблеток, по какому случаю надо дать. Вот примерно так. Понимаете, так и здесь. Конечно, лечение, конечно... Ну, а то, что Минздрав обратился, может быть, ну, понятно, что Минздрав не имеет права диктовать, но авторитет Минздрава, какие-то примеры, да, даже иногда некоторые губернаторы говорят: ты мне дай какую-нибудь бумажку,
0: угу,
1: чтобы я у себя принял свой закон.
0: Не сам по себе, а вот тут есть рекомендации.
1: Конечно, даже это надо иногда. Это здесь все средства хороши, но эту проблему надо решать.
0: Ну, справедливости ради, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 2023 года доплачивает врачам в городах численностью 50-100 тысяч человек дополнительно 29 тысяч рублей, доктора, средний медперсонал 13. В меньших населенных пунктах врачам доплачивают 50, ну, по крайней мере, вот так говорят, и 30, соответственно, ну,
1: средний. Это всегда было. Я, например, получал вредность 18%, потому что я был врач-эпидемиолог, и я общался с инфекционными больными, так у меня было. Кто-то получал сельские, кто-то получал северные, понимаете? Это и сейчас нужно, а то, что фонд медицинского страхования это делает, ну, я же не допускаю, что врач в Крыму, участковый, и где-нибудь на... на севере Якутии должен получать одну зарплату. Ему нужно платить. Больше платить. Даже из этого скудного бюджета нашего. Понимаете, медицинского я имею в виду.
0: Ну, у нас еще на одну тему осталось время. Давайте действительно про панические атаки. То есть там новый стандарт Минздрава, обновленный, вернее, и помощи взрослым при паническом расстройстве. Там возможность прохождения светотерапии, диспансерного осмотра врача-психиатра, направление на анализ на ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Вот если пару слов об этом сказать. Ну, на ВИЧ... кто будет определять, что у человека паническое расстройство, терапевт или кто?
1: Есть диагноз, он в МКБ-10 есть. Угу. Он уже диагноз официальный. Поэтому это, как говорится, проблемы нет, но когда на человека нахлынуло вплоть до того, что ему хочется наложить на себя руки, вот, тут и психологи, прежде всего, вот эти медицинские, не вообще психологи, наладить состояние в семье, это тоже, а человек, который четко понимает. И вот психолог будет работать так, он будет расспрашивать, доводить до того, когда на человека нашло вот это желание там все бросить, заплюнуть. Мы в прошлый раз обсуждали, помните, наших детей, которые замыкаются, угу, закрываются, по 3 года никуда не выходят, только работают в интернете. Это что же, по существу, одна из форм вот этого вот панической атаки? Он не хочет, он боится общаться. Почему ВИЧ...
0: Ну да, и другие инфекционные заболевания.
1: Ну, понимаете, у нас раньше всегда... Я это не напрямую связываю. У нас всегда было. Любой приход в поликлинику в советское время, даже просто за справкой, ты должен сначала пройти флюорографию, посмотреть легкие. А потом иди к кому хочешь. Так и здесь. ВИЧ, да, может быть уже, когда это не просто вирус в организме, а когда уже болеет, там и на психику влияет. Да?
0: Но ВИЧ же вроде во многие стандарты входит, нет?
1: Ну, просто, в смысле анализ. Просто это как, знаете, как обязательно надо обследоваться. Угу. Вот и все. Это, и действительно это надо, это выявление на ранних стадиях. Да, когда наркоман приходит, он практически, да еще шприцевой наркоман. Это тоже сленг такой медицинский. Он, как правило, заражен. А есть же люди, под которые просто не подозревают.
0: Не знаю, да, ничего там, ничего, где-то им там через переливание крови попал.
1: Где он там попался на это дело? Поэтому это паническое расстройство, оно, я бы так сказал, это ничего-то новое, это просто стандартизация
0: того, что есть,
1: вот, да, этой, вот той бюрократии, которая должна быть.
0: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста. А это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание.
4: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
4: И что вы чувствуете?
5: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
4: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

знать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Ярославле 4 часа утра, во Владивостоке 11:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В России могут внести поправки в Трудовой кодекс. Минпромторг планирует субсидии для гражданских судов. В Польше предложили отменить наказание за попрошайничество. Далее подробности. Президент России Владимир Путин попросил правительство и Госдуму ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс. Глава государства затронул вопросы трудовой мобильности на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что поправки должны законодательно закрепить инструмент стажировок, а также модернизировать ученический договор. По словам президента, сегодня наиболее мобильными являются молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов. И у таких специалистов должна быть возможность найти более современную высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе России. Там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляет растущие стратегические отрасли. Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что тоннель может быть построен менее чем за 8 лет. Президент США Дональд Трамп назвал эту идею интересной. При этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли. Минпромторг в скором времени запустит новую программу субсидирования лизинга гражданских судов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компаниям на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна. По словам Алиханова, мера поддержит верфи и простимулирует обновление флота. Россия обсуждает полную отмену виз с 4 странами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума. Речь идет о переговорах с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отмена виз станет возможной и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама. Чернышенко напомнил, что в прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. В Польше предложили отменить наказание за попрошайничество. При этом запрет сохранят для назойливого или мошеннического попрошайничества, а также для случаев, когда к этому привлекают детей. Соответствующий законопроект поступил в Сейм Республики. Инициатором выступила депутатская группа по искоренению бездомности. Сейчас наказание предусмотрено для тех, кто попрошайничает в общественном месте, имея средства к существованию или возможность работать. За это могут назначить ограничение свободы, штраф или выговор. Открыть купальный сезон в средней полосе в России можно будет уже во второй декаде июня. Об этом сообщил РИА Новости фенолог Михаил Любов. По его словам, в первой половине июня прогнозируется теплая погода. Температура воздуха будет подниматься до 22 градусов. Это все новости к данной минуте. Больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, «Радио Спутник» в Москве, 17:00 на часах. В эфире «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров. А в гостях у меня сегодня прекрасные, милые, добрые люди, которые родились в Америке, но по судьбе переехали в Россию, живут здесь, об этом мы будем говорить. Это Джон Варлей, американский журналист и политолог, и Трэвис Ли Бейли, американский юрист и писатель, живущий в России 10 лет. Здравствуйте, господа, очень радостно вас видеть, добрый день.
3: Добрый день.
2: Значит, перед тем, как начать вас пытать и допрашивать, я задам вам 4 блиц-вопроса, быстрый вопрос, быстрый ответ. Сколько лет вы живете здесь, в России?
3: Вот это все, это начало нашего допроса,
2: да? Да, это начало.
3: Я, в общем, это уже мне 21 года.
2: 21 год. А вы?
4: 2015 я приеду здесь.
2: Фантастика. А где вы учили русский язык? Вот так вот просто?
3: Я 2 года учился в США, в университете, и ничего не получилось, абсолютно ничего. Я только начинал, по-настоящему, только здесь, в России, когда я начинал общаться. Ну, я приехал в июне 92-го года.
2: Uh-huh. А вы?
4: Украина. Я был в Корпус мира. Uh-huh. 2000 до 2002.
2: Знаете, у Толстого, есть такой Лев Николаевич Толстой, у него есть «Война и мир», и там в одном из начала глав сказано, что раньше, в XIX веке, русские в России не только говорили, но и думали на французском языке, будучи русскими людьми. Вот за 20 лет в России вы все еще по-прежнему думаете по-английски или уже иногда по-русски?
3: Я по-русски, скорее всего. Ну так, 50-50. Так.
2: Удивительно. А вы понимаете?
4: Американец.
2: Американец, конечно.
4: Английский.
2: То есть внутри
4: да,
2: все-таки по-английски. Mm-hmm. Да.
4: Да, по-английски.
2: Так. В Москве и в Америке много красивых городов, но тем не менее, какой самый красивый город в Америке для вас?
4: Вашингтон, столица.
3: Нет, я исключаю Нью-Йорк, потому что это понятно, это слишком понятно. Я очень люблю маленькие американские города, и там множество такие, типа там Ithaca, Нью-Йорк, маленький город, да, центральный часть Нью-Йорка, Ithaca очень красивый, да.
2: А в России какой ваш любимый город? Кроме Москвы, если не говорить про Москву, наверняка за 20 лет.
4: Москва, конечно.
2: Ну а если не Москва?
4: Вот. Есть американец, маленький город на Истре. И Нижний Новгород тоже.
2: Нижний Новгород.
4: Это американец группа.
2: Uh-huh. Ну, хорошо, ладно.
3: Я?
2: Да-да-да.
3: Можно я?
2: Да, конечно, конечно.
3: Исключаем Петербург и Москва. Я очень люблю Ярослав.
2: Uh-huh.
3: Город Ярослав очень красивый.
2: Да, очень красиво. Это правда удивительно, конечно. Знаете, я сейчас ловлю себя на мысли, что, ну, вот 20 лет жить в России, да, наш зритель и слушатель сейчас смотрит нашу беседу и задает вопрос, почему? Расскажите, как вы, вот, одним словом, почему вы оказались здесь?
3: Я эксперт по Советскому Союзу.
2: Uh-huh.
3: Я закончил университет в 90-м году. Наша была последняя группа советологов.
2: Uh-huh.
3: Нас подготовили на дипслужбу. Я хотел идти по стопам отца. Я хотел быть послом в Москве. И 91-й год, вы сами знаете. И нам говорят, извините, ребята, нет работы для вас. Но я вчера вам сказал, нет, я отправляюсь в Москву.
2: Фантастика, и вы приехали.
3: В июне 92 года я самостоятельно, с рюкзаком.
2: Один или с семьей?
3: Один. Я ну, тогда совсем молодой, не женат. И пара сотни долларов в своей кармане, рюкзаком, все, приехал.
2: А вы?
4: У меня есть политический
2: убежище.
4: Да, я здесь, потому что Америка самая агрессивная страна. И я здесь, потому что я хочу помочь экономически, I'm here to help. I'm here in Russia to help Russia to economically destroy the United States.
2: То есть вы здесь для того, чтобы помочь экономике России, каким-то образом повлиять на эту историю, правильно? То есть цель ваша?
4: США.
2: Я понял.
4: Да.
2: Вот 20 лет в России, да, совершенно другой менталитет, совершенно другие привычки. Вы взрослые мужчины, да, уже большая часть жизни прошла. Чему вас научила Россия за эти 20 лет, вот самому главному? Что вы обрели в России с точки зрения знания?
3: Да, самое главное — вот это отношение к людям, к друг другу. Как я вижу, не знаю, может, вы не согласны, но я как вижу, русский человек, действительно, вы, в общем, достаточно закрытый. Но если вы принимаете решение принимать человека, если вы принимаете решение любить человека как друга, и тогда вы со всей своей душой это делаете. И вот это то, что у нас нет в США, потому что в США вы можете очень быстро приобрести много друзей. Но друзей в кавычках, я думаю, вы понимаете. Но это знакомых, это все на поверхности. Но в Россию, да, много людей не хотят со мной общаться, именно потому что я американец. Но есть тоже очень много людей, которые без них я не могу здесь жить. Просто они настолько добродушные, насколько милосердные. И, в общем, такие близкие настоящие друзья, вот такого нет в Америке.
2: Как такой здесь контраст, да? Вот, Трэвис, это вопрос к вам больше. В России так принято, да, вот здесь сравнивать с Америкой. Америка always smile.
4: Да.
2: Как дела, how are you,
4: подалка.
2: И так далее. Да, в России совершенно другая история. У вас есть книга, которую вы написали,
4: да.
2: «Почему русские не улыбаются».
4: Да.
2: Вот вы нашли ответ на этот вопрос?
4: Да, это академическая книга. И как я могу объяснить? Это русский человек Кокос, американец Персик.
2: Ну а почему, вот как вы считаете, вот почему такая ментальность, что вот у американцев всегда, вот даже вы сейчас сидите, и вы инстинктивно, это вас мама с папой так воспитали, это нормально, вот территория, да? Вы улыбаетесь, делаете это достаточно искренне, трудно понять, где на самом деле это настоящее, где нет. У русского человека он улыбается в случаях, ну, какого-то невероятного счастья. Как вот, почему, как вы к этому привыкли?
3: Да, между прочим, в начале 90-х, когда я жил здесь, я часто, очень часто ходил по-американскому с улыбкой.
2: Ну, конечно.
3: И один священник, отец Андрей, мой друг, он сказал: «Джон, перестаньте ходить с улыбкой. И здесь, в России, вас подумают, что вы дурак». Mm-hmm. И я до сих пор начинаю думать, слушай, да, может, это прав. Может, это прав. Но я думаю, американцы, мы так много улыбаемся. Сейчас объясню. Там, как вы знаете, много народностей, много национальностей.
2: На самом деле, у нас тоже здесь много национальностей.
3: Да, но мы не любим друг друга. Мы реально ненавидим друг друга. Я вырос такой дух ненависть к друг другу. Я итальянец против наших ирландцев, да, например. Мы воевали. Представляете, итальянцы и ирландцы. Католики, как бы. Но мы ходили в одну и ту же церковь. Но мы так враждовали против друг друга. Слушай, в Америке сильная такая нелюбовь к друг другу. Именно на национальная почва и расовая почва, к сожалению.
2: Удивительно.
3: И поэтому сейчас мы так много улыбаемся, как бы знак, типа, я не хочу вас вредить. Типа, все хорошо. How are you? Hi, how are you? Это такое на подсознание, это такой жест доброволия, чтобы мы не поссорились.
2: Типа расстояние, да, дистанция.
3: Да, потому что посмотри в американские истории, особенно 18-19 век, начало 20 век, там реально люди воевали между собой. Gangs of New York, да? Банды Нью-Йорка. Помните
2: ну,
3: фильм?
2: Конечно.
3: Помните фильм? Это правда. Мои родители, они были член банды в Нью-Йорке, они выросли в Бруклине. Это было очень распространено, именно на этническом почве. Поэтому в современной Америке за последний полвека сейчас действительно стараются, надо отдать должное американскому эстаблишменту, они стараются создать какое-то народное единство. Это очень сложно, болезненный процесс, но это происходит. И именно вот эта улыбка, типа там все это поверхностное, «Hi, how are you?» Это способ преодолеть эту вражду между...
2: Вражду. А почему же русские, Трэвис, не улыбаются? Скажите, как вы думаете?
4: О, это на моя книга. Еще раз. Русский человек какус, немецкий человек, германский человек тоже и французский похоже какус, да? Или яйца. И американец, и японский, и бразил человек всегда улыбка. И это... Интересно, потому что это какус. Если тебе внутри какус, это очень тепло человек. Очень добрый, очень, очень хорошо человек. Семья и друзья очень хорошо. И очень сильный друзья и сильный семья тоже.
2: Но вы считаете, что вот каким-то образом, может быть, климат, да, погода?
4: Weather? Да, точно.
2: Почему вот русские люди, как бы, это не значит, что они не имеют юмора, это не значит, что они не могут улыбаться. Они могут улыбаться, они имеют юмор тоже, естественно. Вы знаете, как люди, которые живут здесь 20 лет уже. Но вот почему-то у нас в ментальности, в нашем культурном, да, вот коде, не побоюсь этого слова, мы всегда вот так. Чем это вызвано, по-вашему? Вот почему русские всегда вот такие чуть-чуть not smile everywhere and every time?
4: Я думаю, если... Москва на Сочи завтра — это лучше.
2: То есть она более... Как...
4: Двигать Москва на Сочи.
2: А, вы имеете в виду климат, что двигать Москву и Сочи, что там не так холодно. Я всегда об этом говорил. Думаю, как вот можно было построить столицу, например, Петербург, да? Там очень холодно, и ветер, и так далее. В Сочи гораздо теплее, но там, знаете, проблема в том, что там дикое давление и влажность. Люди, которые там живут, вот Маргарита Симонян, например, нам не рассказывала, что там очень большие перепады давления, поэтому там тоже не сахар. В Москве говорят получше. Скажите, пожалуйста, вот вы когда переехали в Россию, вы стали меньше улыбаться? Вы по-другому стали себя вести?
3: Ну да, я стала меньше улыбаться еще раз, потому что как отец Андрей еще 25 лет назад, 25 лет назад сказал, лучше меньше улыбаться. И тоже я понимаю, что это действительно, наверное, русский человек хочет показать на самом деле, как он себя чувствует внутри. Если ему грустно или плохо, он будет это показывать с отсутствием улыбки. Так, между прочим, так жена тоже часто говорит, что вот, я не буду всегда ходить с улыбкой, потому что, ну, я сегодня не радостный.
2: Это ваша жена?
3: Да.
2: Она русская? Она русская жена?
3: Да, русская, да. У меня плохое настроение. Зачем я должен ходить с улыбкой? Она живет в США.
2: А, она живет в США.
3: Да, да. Я стараюсь объяснить ей, Наташа, ты сейчас в Америке, надо ходить с улыбкой.
2: А у вас, собственно, супруга тоже? У вас есть жена? Семья?
4: Поделка жена.
2: Что это значит?
4: Поделка. Русская жена.
2: А русская поделка. Жена есть у вас?
4: Поделка.
2: Поделка это что значит? Speak English, if you
4: A fake wife.
3: Fake, fake wife.
4: I got a divorce in last year.
2: Oh. Okay. То есть гражданская жена, я так понимаю, да?
4: Да.
2: She's Russian.
4: Да. Она по-русски.
2: She smile?
4: She's a thief. он вор.
3: Окей,
4: она вор. Ее.
2: Ужас. Сколько интересных историй.
3: Ну, вот моя жена честный человек. И, ну, просто вначале, когда мы переехали туда, мы вернулись, ну, я вернулся, она переехала. Это было в 13-14 год. И вначале, первые несколько лет, ей было очень тяжело, потому что я видел, как местные американки к ней относились, типа, что ж с ней? Почему эта русская девушка всегда ходит с таким лицом не очень радостной? Американки не мог понимать.
2: Не понимаю, да. А вот, знаете, я сейчас хочу о чем с вами поговорить. Я имею опыт жизни в Соединенных Штатах Америки, и вот для меня всегда вопрос главный, вот по поводу души. Вот мы часто слышим, что в России у русского человека такая вот есть душа, вот русские могут там выпить вместе, пойти в охоту вместе, куда-то пойти там в поход, вот по душам поговорить, мужики могут, женщина с женщиной, ну, так далее и тому подобное. Вот что такое русская душа? Вы для себя этот ответ нашли?
3: Я это видел сразу с самого начала, в 90-х, и сейчас до сих пор. Ну, как бы, да, на улице, ну, особенно в 90-х это было явно видно, на улице, тогда я помню, как люди были грубые, такое хамство часто там, тогда. И потом я помню, как меня пригласили домой, ну, еще тогда, в 90-х, меня пригласили на какой-то день рождения, и там собрались человек 30, и я был в шоке, потому что я видел не просто такая веселая атмосфера, такая веселая вечеринка на гитаре, ну, еще 90-е, люди гитарные, гитары поют песни. Я видел, как реально люди так тепло относились к друг другу, и они так хорошо знают друг друга, они так держали вместе с друг другом, знают друг друга с детства. Я понимаю, что это далеко не везде, но здесь действительно...
2: Ну, а у американцев нет такого, что ли?
3: Да,
2: вот вы не можете вместе сядь, выпить пиво и по душам поговорить? Такого не может быть?
3: Нельзя говорить, я не могу говорить, я не имею права говорить за всю страну и все народы. Понятно, есть разные случаи, но мы сейчас сегодня мы будем говорить в основном, да? В основном нет. Такого у нас нет.
2: То есть такого понятия в Америке, как душа, нет? Есть спирит?
3: Нет, да.
2: Но это дух.
3: У нас,
2: это
3: да, вот это, я долго не мог понимать это слово «душевное», допустим. Вот это «душевная беседа», «душевная встреча». Я не мог это понимать. Типа «spiritual»? Нет, это не совсем так. Это не переводится.
2: Это не спирит, нет. Да. Спирит — это дух.
3: Да, вот. У вас действительно, даже через язык я вижу, что у вас есть термин и понятие, концепция, conceptions, да, концепция, которой у нас просто нету. Вы знаете ответ. Потому что проблема в Америке — все сводится к деньгам. Я понимаю, что деньги, все любят деньги везде, в каждой стране, в каждой эпохе, но никто не любит деньги, как мы. Никто не считает деньги, как американцы.
2: Ну, американцы бизнес-ориентированные нации.
3: Бизнес-бизнес, да.
2: В этом нет ничего плохого.
3: Ну, ничего плохого.
2: Это неплохо, просто факт. Люди умеют зарабатывать деньги, что они стремятся хорошо жить, хорошо кушать, обеспечить страховку себе и своим детям. В этом тоже хорошая история будет. Но вот как-то с душой, видимо, это как-то убирает душу подальше чуть-чуть, оставит на это. Есть такое понятие, знаете, вот вопрос к вам. Русские в эмиграции, когда российский человек приезжает в Америку, я много раз такое видел, особенно в Нью-Йорке, на Брайтоне, они хотят черный хлеб, борщ, они скучают по своим продуктам русским там, в Америке. А вот американцы здесь по каким продуктам скучают? Вот вы, Трэвис, почему-то скучаете? По каким?
4: Нет, Москва супер, это ВСО, это точно. So it's this.
2: Ну, типа, все есть, да, имеется?
4: Да, я люблю Москва.
2: Слушайте, ну, в Вашингтоне что, нельзя купить еду? Это тоже же есть еда.
4: В Вашингтоне это...
2: Ну, я хочу сказать, что... Без истории. В Нью-Йорке трудно найти хороший, недорогой ресторан. Там дорогие рестораны. Здесь в этом смысле как бы есть прослойка...
3: Да, совершенно верно, да, да.
2: Вы не скучаете почему-то из Америки? Это нормально?
3: Нет, я только скучаю по природе, потому что Нью-Йорк, как вы знаете, там очень красивая природа, очень. У нас...
2: Ну, Центр Парк вы имеете?
3: Нет, я имею в виду океан. Давай так, штат Нью-Йорк.
2: Штат Нью-Йорк, я думал город.
3: У нас океан, очень красивые пляжи, и потом у нас горы. Мало кто знает, у нас горы, ну да? Appalachian Mountains, да?
2: Да, да,
3: у нас очень красивые горы. И потом, пожалуйста, Ниагара, Ниагара Фоллс.
2: Да-да, Ниагарский водопад.
3: Да, и там очень красивая природа. Вот это то, что мне не хватает здесь. Когда у вас равнина, да? Все.
2: Ну да.
3: Флат, да?
2: Да, там...
3: Я люблю горы. Вот это мне не хватает.
2: Вашингтон — это же тоже равнина, по-моему, да?
4: Да.
2: Послушайте, вы скучаете почему-то оттуда, Трэвис?
4: Это душа, да? Меня Кристелли... На Кристелли на Лубянке, ноябрь 21 года.
2: В 21 году Кристелли на Лубянке.
4: Да.
2: Угу.
4: Это большой, большой храм там. И я агностик. Это, не знаешь это слово. Похоже, атеист.
2: Агностик, это имеется в виду что?
3: Агностик,
2: виду,
4: это агностик.
3: Агностик. А, это не когда знаешь, вы не уверен, Бог существует или нет.
2: Но вы крестились, у вас есть крест тоже, да? Вы носите крест?
4: Конечно.
2: Ага. То есть
4: это стил сейчас.
2: А?
4: Это стил.
2: Ну, вы стали христианином, я правильно понимаю?
4: До этого? президент Путин меняет конституцию. Конституцию, да?
2: Да.
4: И это Россия самый христианец страна на Европе сейчас.
2: А что в Америке с верой?
3: Наша вера — беда, сплошной кошмар, беда. Я как человек, который... Я был католиком, часто ходил к протестантам много лет, и сейчас, полгода назад, я принял православие, наконец-то.
2: Тоже, да?
3: Да. А я объясню, вот то, что происходит... Я эксперт по американской внешней политике, и когда я вижу, как католики и протестанты, как они молчат, они, в лучшем случае, они молчат, или хуже, они поддерживают американский милитаризм и агрессию. Меня это очень беспокоит, потому что я вырос в другой Америке.
2: Конечно.
3: Я помню, когда противовьетнамская война, вот я ребенок 68-го года, год бунтарей, бунтарщики, да. Я еще чуть-чуть это помню. Я учился под профессорами, которые были активисты против войны, против бомбы. Ban the bomb, да? Запретить бомбу. Я все это помню. Вот это было, для меня, это настоящая Америка. Это настоящая Америка, которая против...
2: А когда она поменялась?
3: После 11 сентября. После теракта 11 сентября. Потому что тогда правительство сказало, что все, мы берем все под контроль. Ради вашего безопасности мы будем вас защищать, сидите тихо, и мы будем строить огромную империю, имперскую армию, мы пойдем на наступление против врагов, да, против наших врагов. И, как вы знаете, проблема в американском правительстве, что они везде видят враги, везде враги. Россия враг, Иран враг, Китай враг, везде
2: Точно.
3: Враги. Они всегда ищут врагов. Я,
2: как всегда было или только началось после 11 сентября?
3: Это стало...
4: Весо жизни. Весо история Америки.
3: Это всегда было, только это стало... On steroids, как мы говорим, on steroids, да?
2: Ну,
3: это стало гораздо хуже, гораздо хуже, потому что уже не свой, как и сегодня, нет гражданской силы, которая может сопротивлять против этого американского милитаризма. Мы должны это четко говорить, это американский милитаризм.
2: Когда он начался, я не могу понять, при каком президенте?
3: При Буше. Именно в нынешнем виде, именно в нынешнем виде. Я хочу просто подчеркнуть, что моя ситуация, я человек системы. Я не скрываю это. Я папа и все мои родные на госслужбу. И я просто, я не пошел по их стопам. Я не могу, потому что у меня есть какие-то, нравственные убеждения. Я с ними не согласен. Я не могу служить такой стране. Я хотел бы служить моей стране, я очень хотел. Но когда это стало уже агрессивной империей, которая реально вредит, приносит очень много вреду в мире, я не могу.
2: Вы тоже это чувствуете, Стрэйс, что Америка изменилась?
4: Да. Вы спросите о религии, да?
2: Да.
4: Я был мормонский.
2: Мормоном.
4: Да, мормон. Это сект, это культ. И мы хочу изгнать мормонский церковь из России. Да. Потому что это Brigham Young University, университет. Это город Прово, штат Юта.
2: Да, я знаю, я был там.
4: Это вы... ЦРУ набрали.
2: А здесь мормон и Трэвис тоже есть в России?
4: Есть, да.
3: Подполье, скорее всего.
4: Изгонят. Мы делаем
2: это сейчас. А почему изгонят?
4: Потому что это ЦРУ.
2: ЦРУ.
4: Because they recruit at BYU is the largest recruiting.
2: Переводите.
3: Он абсолютно прав говорит. Это абсолютно прав.
4: The University of Brigham Young University recruits more CIA spies than any other university.
3: Да, есть такой университет в Salt Lake City, в штат Ута. Да, там есть такой университет, Brigham Young University, и они больше всего оттуда собирают на работу агентов СРУ. Именно из этого места, из этого университета. Они больше всего собирают.
4: Это факт.
2: Это мормоны?
3: Да. Нет, это всегда был факт. Это всегда был известный факт.
2: Что вот мормоны — это секта, где там...
3: Насколько мормоны — это действительно это ребята, которые очень высокие нравственность.
2: Да.
3: Они очень классные, они очень консервативные.
2: Да.
3: И ФБР и ЦРУ оттуда всегда брал очень много своих агентов оттуда, вербовал очень много агентов. Потому что это ребята, которые они очень патриотически настроены.
2: Да, они любят Америку, да, это правда.
3: Да, и они как раз не будут задавать лишние вопросы, как я, например. Я задавал лишние вопросы. Почему мы убиваем людей, например? Я не понимаю, почему мы убиваем и невинных людей, особенно детей, допустим, в Газа и Иран.
2: Сегодня в Америке это большая тема, большая проблема. Мы об этом сейчас дойдем. Чуть-чуть еще про быт.
3: Да.
2: Вот сейчас нас смотрят миллионы российских граждан, и уверен, что и американских тоже. Вот с точки зрения денег, где жить экономически выгоднее, в России или в Америке? Цены в магазине, продукты в ресторане, цены, одежда, трансфер и так далее и тому подобное. В России или в Америке дешевле?
3: Ну, это зависит, какая у вас оплата, да? И, потому что если я живу в Петербурге, средняя зарплата, по-моему, 150 тысяч в месяц, по-моему, да. В Петербурге. Это, да, нет, это как раз... Это хватает, но это не просто. Это не просто. Тем более, как мы знаем, всегда самая большая проблема, если у вас уже нет своего жилья, как вы будете покупать жилье? Это самый, да?
5: Ну, в Америке это тоже такая же проблема.
3: Да, это такая же проблема. Но Америка преимущество в том, что у нас кредит. Вот эта система кредита у нас разные.
5: А продукты?
4: Если мы хотим мир, это гражданская война.
5: Там.
4: Наш США. Если мир... Мир.
5: Я понял. А с кем гражданская война? Кто будет? Правительство с людьми?
4: Да. И если мы хотим мир на зиму, надо гражданская война.
5: А скажите мне, пожалуйста, а вот что такое американская мечта? Вот это что такое? Вот русская мечта, я знаю, что такое.
4: Это русский мысль.
3: Русский мысль?
4: Да. Это русский... Не знаешь русский мысль?
3: Нет.
4: Это русский мысль. Это академическая. Русский мысль. Это американец мечта и русский мысль.
5: И что это значит, я не понимаю?
3: Я не...
5: То есть, вы смотрите, есть русская мечта, она как бы подсознательно говорит, что вот русские мечтают, там, есть русская мечта. А вот мы очень часто слышим, что в фильмах голливудских, в каких-то высказываниях ваших президентов, уже не ваших, я имею в виду американских, вот что типа Great America Again, да? Make Great America Again. Типа новая вот Америка. Это мы знаем, что такое. А вот что такое американская мечта?
3: Ну, просто заработать.
5: American Dream.
4: Да,
3: забирать.
4: Убивать.
3: Убивать?
4: Точно.
3: Ну просто если мы говорим с точки зрения среднего обывателя, просто много денег зарабатывать. И все. Просто денег зарабатывать. И иметь очень большой дом. Очень большой дом, много машин. И все. И все остальные, там семья, друзья, душевное какое-то состояние, это уже далеко на четвертое, пятое, шестое место.
5: Что? То есть главное как бы финансовое благополучие?
3: Абсолютно. И еще раз, я думаю, что много людей, которые слушают, скажут, ну, это так тоже в России. Не-не-не. То, что в Америке, это гораздо серьезно. Там в плане такая любовь к деньгам, да, алчность. Вот слово алчность.
5: Не,
3: да,
5: ну,
3: вот
5: у русского человека тоже есть эти как бы моменты.
3: Это
5: он
3: понятно,
5: тоже хочет зарабатывать, тоже хочет большой дом, много машин. Но мне кажется, поправьте меня, господа, если я не прав, что все-таки в России как бы мечта, прежде всего, это семья и реализация себя. То есть стать кем-то и обрести с детьми, семьей, женщиной, любимой и так далее.
3: Да, сейчас хороший пример, потому что я жил последние 11 лет, но я здесь, в этот раз я здесь год. До этого я жил 11 лет в США. 11 лет. Это 11 лет в США, это было самое пустое время моей жизни. Как бы и все хорошо. У меня хорошая машина, у нас неплохой дом, но душевно, сейчас возвращаемся к этой теме, душевно, я абсолютно пусто. И я, в конце концов, год назад, я решил, все, я пойду обратно в Россию, я пока здесь буду. Я не знаю, может, в конце концов, я вернусь в Америку, у меня там дети и жена еще там осталось. Но я говорю, это год, это последний год в России, это самый классный год в моей жизни.
5: Почему?
3: Потому что именно вот отношения с людьми. У меня столько старых знакомств возобновили, и плюс еще много новых друзей и знакомых, и много здесь полезной работы. Очень много полезной работы, да.
5: Слово по поводу полезной работы, реклама на радио «Спутник». Мы прервемся на минуту, и через минуту вернемся. Не переключайтесь. 91.2 FM.
0: Дуэль с Манучаровым.

Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнения?

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Мы продолжаем нашу программу «Американцы в России». Я хочу поговорить по поводу вот этой бумаги. Это, я так понимаю, временное удостоверение, да? Угу. Убежище, да?
2: Угу.
1: А то есть дальше вы получаете паспорт или не получается?
2: Паспорт – это другое здание.
1: Угу. Ну, вы пойдете туда, в это другое здание?
2: Можно.
1: Угу.
2: Если мне надо мой паспорт.
1: А когда вы были последний раз в Америке?
2: Последний раз – это 2018. Я жить здесь весело в моей жизни. Никогда вернусь.
1: Почему?
2: Потому что Америка очень злой. Это evil.
3: Злая страна.

0: Злая, да, очень. Много человек убивает.
1: Стала или была?
0: И всегда. Это Гитлер, да? И он хочет все Европа, да? Without the Jews. Yes. Что Америка делает? Индейция? Это...
2: А, с индейцами.
0: Да.
2: А, вот. Америка поступила с индейцами, как Гитлер с евреями, да?
0: Да. Гитлер учил Америку.
1: Вы имеете в виду геноцид?
0: Геноцид, да, точно.
1: На национального. Ну,
0: потом Филиппинс.
2: Филиппинс, да.
0: Да.
2: Правда. Могут добавлять. Да, около 6 миллионов индейцев было убиты, чтобы завоевать Северную Америку. Филиппины, сейчас он говорит, это около 300 тысяч филиппинцев было убиты в начале 20 века.
0: Это год. 250 лет. Да? 250 лет. Да. И мир на Америку может быть 13 лет только.
1: 13. А, то есть цикл этот, circle, 13 лет
0: только. 13.
2: США всегда воевал новые территории, постоянно война. Mm-hmm. Да.
0: Это трудно скажи. Американец менталитет – это zero sum. Как сказать по-русски?
1: Американский менталитет – это минус ноль, что это
2: значит? Нет, да, идея, что я хочу вас… Я не хочу просто быть номер один, я хочу вас уничтожить. Между прочим, это личный девиз Ларри Эллисон. Миллиардер Ларри Эллисон владеет Oracle. Его личный девиз «Я хочу быть номер один и вас уничтожить». Оппонентов, да. своих конкурентов уничтожить. И он говорит, что это есть американское мышление.
0: Это подкаст. Это Эндрю Бустаманте и Анни Джейкобсон. Они сказали это.
2: Yeah, yeah,
0: Эндрю Бустаманте – это плохой человек. Он похож на Джон Кериюку, и Анни Джейкобсон пишет книгу «Atomic Bomba». И они скажи, это «Zero Sum».
2: Они тоже работали в ЦРУ, по-моему, да? Бустаменте работал в ЦРУ. He worked at CIA, right, Бустаменте?
0: Да, он любил torture.
2: Yeah, right, yeah.
1: А что это за тема с файлом Эпштейна? Это что за...
0: Эпштейн.
1: Что это? Ну,
2: вот.
1: Это правда?
2: Это... Да.
0: Ужас.
1: Это true?
0: Это Трамп, это... Это педофил.
2: Да, да. Вот да. Наша элита, наша американская элита.
0: Да.
2: Да.
0: Точно.
2: Совершенно, да. Ну, да, что сказать? И просто наша американская тоже. Элита. Да.
1: Ну, давайте сменим тему, чуть поговорим про жизнь в России, а потом вернемся в Америку. История с Трэвисом. Объясните мне, пожалуйста, вы приехали в 2018 году в Россию, да?
0: Да.
1: Да. Вы где остановились? Где вы стали жить? В коммуналке или как будто сняли квартиру?
0: Я иду в университет.
1: А в университетском доме, да? Или что это значит?
0: Первый я иду в университет здесь.
1: Ага.
0: Знаешь, где ФСБ университет?
1: Да-да-да. Ага. А сейчас где вы живете?
0: Это юг.
1: Юг, да, я знаю, где
0: юг,
1: это.
0: Юг, да.
1: Да-да-да. А сейчас где вы живете? Ну, в России, в Москве.
0: Ну, Москва, да.
1: Ну, снимаете квартиру или свою?
0: Да-да-да.
1: Снимаете. У вас есть соседи?
0: На
1: личной клетке? Нет, в квартире нету? Или в квартире?
0: Это как это? Хрущевка.
1: Хрущевка.
0: Да.
1: Вот как человек... А вы живете тоже в
2: Питере? Да, в Петербурге. Просто живу.
1: А вы живете в Питере?
2: Да-да-да.
1: Вы из Петербурга?
2: Да-да-да.
1: А, мне казалось, в Москве. Трэвис живет в Москве.
2: Да.
1: Ну вот объясните мне, пожалуйста, вот для американцев жить вот в хрущевке, жить, я так понимаю, что вы тоже живете в многоэтажном доме, да?
2: Я живу в хрущевке, не в Петербурге.
1: Ну да, ну вот что это для американского человека? Объясните мне, потому что когда я приезжал в Америку и останавливался в каких-то вот домах. Но это совершенно не похоже на Россию. Да, да. А вот в вашем случае, я не очень понимаю, как это жить вот в этих условиях. Для вас это как бы... Понятно, что привыкли, но тем не менее.
2: Да, я лично привык жить в семейном доме и за городом. Мои родители, они жили в квартире в городе, но уже давно мы как-то за город живем. И нынешняя семья, жена, дети, у нас там маленький таунхаус, как обычно положено в Америке. И действительно, здесь как-то мне непривычно жить в хрущевке или в квартире в городе. Mm-hmm. Да, да, это точно.
1: А какие-то традиции, которые вот ваши американские, да, которые вас воспитала мама, папа в Америке, вы оттуда сюда привезли с собой?
2: Нет, нет.
1: Может быть, кухня, maybe something...
0: В основном здесь.
1: Баню ходите? Вы ходите в баню?
0: Да. И это храм тоже.
1: Церковь.
0: На феврал. Mm-hmm. Это вода.
1: Вода.
0: Холодная вода.
1: А, да. Имеется в виду купель. Вы окунаетесь в прорубь.
0: Да.
1: И вы тоже делаете это?
0: Да. Это...
1: Даже я боюсь иногда это делать. Это так страшно, холодно.
0: Да.
1: А как вы это делаете? Для чего? Чувствуете?
0: Это религия.
1: Не страшно?
0: Это... Я не делал это. Я делал это давно, 2016.
1: Угу. А вот эти местные традиции, скажите, вот как вы к этому относитесь? Там, не знаю, понятно, что вы уже христианин, это ваша часть быта и религии, но тем не менее, вот там, не знаю, масленица, то, что сжигают потом, это чучело, блины едят, там Новый год, вот этот шашлык свой. Слушай, и так далее.
2: Мне все это очень нравится, очень нравится. Потому что в Америке, ну, понятно, что у нас есть свои традиции, но, к сожалению, я сказал бы, даже меньше и меньше, потому что...
1: Еще там?
2: Раз, да, я помню свое детство, реально было классно, там было очень много американских традиций, но, к сожалению, современная жизнь такая, что люди просто забывают или не успевают, нет времени на какие-то традиции, какие-то праздники, как раньше было в мое детство. Поэтому мне тоже это очень грустно.
1: А почему так происходит? Объясните.
2: Ну, вы знаете, темп жизни, современное общество, все очень быстро, не хватает времени, все заняты.
1: У нас
2: заняты,
1: тоже здесь все быстро, все тоже
2: да,
1: бегут.
2: Да, но вы находите время. В основном я вижу, как вы стараетесь сохранить свою культуру и традиции. Ну, стараетесь, я не знаю.
1: Да, стараемся. Да. У нас даже президент издал сейчас указ специальный, Путин, о сохранении и перечислении традиционных ценностей. Там вот как семья, как быт, как дом. Ну,
2: у нас нет такого президента. Вы видите, какой у нас президент, да?
1: У вас другой президент.
2: Он защищает,
1: да?
2: Эпштейна, он ведет войну постоянно против всех. Везде враги, он говорит, враги. Надо разбомбить наших врагов.
1: Ну, тем не менее, ваш президент в диалоге с нашим. Понимаете, в отличие от предыдущего президента. Ну, поэтому это тоже правда. Вызывает какую-то, хоть какую-то малейшую...
2: Ну, потому что Трамп боится вашего президента. Боится, значит, уважать. Он уважает Путина. Да,
1: ваша комьюнити здесь, в России, кто это? Это американцы или это русские люди? С кем вы общаетесь, с кем дружите здесь?
0: Эндрю Бустаманте. Он сказал, Америка под Росток. Это тинейджер?
2: Подросток, окей.
1: Подросток.
0: Да. И немного традиция. И Россия, конечно, это 800 год.
1: 850 лет — это Москве.
0: Да,
1: это этого еще у нас.
0: Я люблю Москву, я люблю Россию.
1: У вас много друзей здесь?
0: Контакт.
1: Контакт? Нет, друзей. Контакт — это вот у нас контакт.
0: Я агент.
1: Я контакт, раз. А?
0: Я агент.
1: Ну, неважно, слушайте, все равно как бы какие-то вот друзья. У вас есть друзья здесь, понятно?
2: Да.
1: Кто это в основном, американцы или русские?
2: Нет, исключительно русские. Только
1: ну,
2: русские.
1: Нет ни одного американца?
2: Русские американцы. Есть русские американцы.
1: А что это значит?
2: Ну, они живут здесь.
1: Они из Америки переехали тоже в Россию?
2: Да, нет, как они американцы русского происхождения. И они переехали сюда. Вернулись на родину, историческую родину, да. Вот у меня такие американские друзья.
1: А много здесь вообще американцев в России, которые живут?
2: По-моему, много, да.
0: На посольство 2 года назад Анди, это человек, это русский человек, он сказал, есть... 3000 человек на посольство, регистрация на посольство. И есть много групп американцев здесь тоже. И 3 года я знаю, это Колпак, это специально город, это Истра, Нижний Новгород и Ростов. Не Ростов...
1: Великий Ростов.
0: Не Ростов Удон.
2: Великий Ростов.
0: Это Ростов, это сервер. Да. Есть американец, да.
2: Американский городок, да.
1: Вы чувствуете здесь свое преимущество с точки зрения того, что, может быть, это бред, но тем не менее, ну, что здесь все равно вы как бы такой как бы редкий персонаж. Вы американец, который приехал в Россию, уже аккумулировался, или вы уже за своего проходите?
2: Уже нет. В 90-х, да, даже в начале 2000-х, да. Но сегодня я вижу, достаточно много людей, они чуть-чуть боятся.
1: Потому что
2: из-за ситуации между нашими странами, да. Но все равно у меня есть очень много хороших друзей здесь, но...
1: Ну так вы вообще не выглядите как американец. Вы тоже, Трэвис, вы выглядите абсолютно европейского внешности, как русский, может быть, как кто угодно. Ну то есть по вам нельзя сказать, что вот вы типичный американец, или вы типичный американец.
2: Потому что мы не типичные американцы, это точно.
1: А как, интересно, ваши друзья в Америке, которые остались, как они смотрят на то, что вы переехали сюда? Что, типа, сошли с ума, да?
2: Your friends in America.
0: Да.
2: What do they say?
0: Приходи дома.
2: Приходи дома.
1: Они не понимают, почему вы, да, приехали?
0: Да, не понимаю. Очень... Американец очень наивный. Очень наивный.
2: Да.
1: Правда?
2: Да.
0: Очень наивный.
2: И тоже, ну, чувство превосходства. Но как вы можете уезжать за границу? Тем более в Россию. Что такое Россия? Непонятно. Америка самая лучшая страна. Да,
1: вы же из Нью-Йорка, правильно?
2: Да, да.
1: Нью-Йорк без обид. Вашингтон тоже прекрасный город. Я не хочу вас обидеть, Трэвис, но тем не менее. Нью-Йорк — это то, что мы смотрим по телевизору, в больших фильмах, Sex and the City.
0: Это пропаганда.
1: Ну, неважно. Я был в Нью-Йорке много раз, жил там. Я вижу, что уровень, the quality of town, not so bad. К чему я говорю это? Здесь, в Москве, понятно, что уровень больше. Ты нажал, у тебя еда, позвонил, такси, сервис и так далее и тому подобное. Вот объясните мне, неужели житель Нью-Йорка, не Оклахомы, а Нью-Йорка, не понимает, что в России сегодня, ну, в Москве, в Петербурге, в больших городах жизнь, ну, не хуже, чем в Нью-Йорке 100%.
2: Не понимает, абсолютно не понимает.
0: Извините, Джон, это...
1: Да? Слава, it's okay.
0: Слава, как это по-русски? Владислав. Yeah. Это Нью-Йорк, это очень грязный город.
2: Грязный, да?
0: Да, очень грязный город, и это не... Это опасный тоже. Я хочу сказать, это пропаганда, да? Это, вы знаешь, это человек Наум Чомски. Это он жит в Бразил сейчас, и он пишу книга «Manufacturing Consent». Yeah. И он сказал, если это democratic город, тебе надо очень хорошо пропаганда. И большой democratic, большой пропаганда. И Россия очень плохо пропаганда. Очень плохо. Это Америка самый лучший в социуме. Это 20 лет лучший.
1: Ну, понятно, они работают, американцы, долго на этом. Но скажите, вот свобода слова. You understand what I mean?
0: Свобода, like freedom.
1: Yes.
0: Oh, это
1: вот в Америке, в России, миф. Она сегодня есть. Вот мы можем спокойно говорить и о Путине, и о Трампе, и о ком угодно в открытую. Нам для этого ничего не будет, если мы не нарушаем законы, не оскорбляем ни чувства верующих и так далее и тому подобное. Вы знаете это, вы живете в России. В Америке сегодня свобода слова есть?
0: Это миф.
2: Это сложно. В общем, есть, допустим, я хочу критиковать систему образования или систему здравоохранения. Пожалуйста, вы можете. Но если я говорю, и я говорил, конкретно слушаю, я говорил, я за мир с Россией, я за партнерство, я за прав человека на Донбассе, я сказал, я за народ Донбасса, и меня заказали, я попал на черный список, против меня начало такой травли, что я в жизни не мог бы это представлять. Вы понимаете, насколько это все серьезно? Washington Post, насколько у них больше ничем не заниматься, Washington Post написал статью обо мне, что я якобы я русский агент, потому что я продвигаю, я часто выступаю на российский федеральный канал, и я критикую американскую внешнюю политику, поэтому я агент Путина. Я продвигаю нарратив, ложный нарратив Кремля. Я русский агент. Это, чтобы вы понимаете, насколько это серьезно, это все, это обанкротился моя компания. Никто больше не хотел со мной работать. Это Washington Post, вы понимаете? Это не какой-то блог. Это Washington Post. И друзей перестал, американские друзья, перестал со мной общаться. Родные перестал со мной общаться. У меня брат в Пентагоне, он перестал со мной общаться. Ну вот. Поэтому есть свобода слова и нет свободы слова. Зависит от темы. Давай так, это зависит от темы.
1: А как в Америке относятся к России сегодня? Что они говорят о России в Америке? Люди, не президент, не администрация, не Белый дом, не Вашингтон, а вот люди такие же, вот как мы.
0: Окей. Andrew Bustamante еще раз, да, на YouTube. Меня не нравится он политика, да? Однако, что он сказал, это правда. И он сказал, 20% человек знаешь зима. 20% только. И 98% человек не знаешь зима. Не знаешь политика, это просто это наивный.
1: То есть вот американцы, объясните мне, вот обычные американцы, они как себе видят Россию? Что медведь ходит снег?
2: Не-не-не, страшная страна, вы хотите завоевать весь мир, у вас коммунизм, ваш коммунизм, мы не хотим ваш русский коммунизм. Вот.
1: У нас коммунизма нет с 80-х.
0: Интересно. Я интересно, сколько американец думаю о России коммунист.
2: До сих пор. Да, до сих пор.
0: Много?
2: Да. Много, до сих пор.
0: Да. Я социологист.
2: Социолог.
1: Социолог,
0: правда. Yeah, у меня есть 4 диплом, и я интересно, если видел это, сколько процент человек. Я думаю, может быть, 70%?
2: Да.
1: Это что, 70%?
2: Ну, верят, что Россия до сих пор коммунистическая страна. Ну, потому что...
0: Коммунист.
2: Вот, пропаганда у нас... Ну, вы представляете, американцы живут полностью в... такой информационный пузырь, где антироссийская пропаганда, постоянно антироссийская.
0: Каждый день.
2: И это не значит, что там Big Brat, большой брат говорит. Это, вы знаете, это через Netflix, через сериал, через фильм. Посмотри, все наше сериал и фильм, почти все, на 95% точно. Кто злой идей?
1: Но
2: русский человек.
1: Да.
2: Или человек с русским акцентом. И, естественно, американцы уже понимают, что русский – это плохой.
1: Сейчас это даже плохой. Фильм они сняли, называется «Кремлевский волшебник». Вот сейчас выходит как раз про эту историю. Тоже будет интересно посмотреть.
0: СРУ есть офис для Голливуд. СРУ. И в FBI тоже.
1: Ну да, в Голливуде. Угу. А чего хотят простые американцы?
0: Guest office.
1: Вот с точки Cabinet. Зрения, вот, что им нужно в первую очередь?
2: Как везде. Да, люди хотят заниматься своей семьей, работу, отправлять детей каждый день в школу. Нет, в этом плане действительно... Да, я не хочу говорить, что американцы плохие. Американцы плохие, я это не говорю. Просто они живут, к сожалению, в этом информационном пузыре.
1: Пузыре, как сказал.
2: Да, лжи. Ну вот президент Путин правильно сказал, это империя лжи. Она абсолютно попала в точку. Между прочим, когда Путин это говорил, много американцев так полюбило Путина, потому что мы понимаем, потому что мы понимаем, что это действительно империя лжи. Но не мы все, но, не знаю, 20-30% американцев, люди, которые продвинутые, которые понимают, что происходит. Но большинство американцев, они просто так, они понимают, что лучше молчат, лучше не думают головой. И, как говорит Белый дом, так они поступают.
1: У меня последний вопрос, и я отдаю вам телезрителей.
0: Джон Хэтчи сказал это. Джон сказал, это Америка неплохо, потому что он хочет вернуться. Да, понимаешь? Да, это самое плохо.
1: Перед тем, как отдать вас на растерзание нашим зрителям и телеслушателям, я хочу задать вам один вопрос, короткий ответ. Одним словом, почему вы переехали в Россию?
0: Первый. Я сказал.
1: Ну, just one word.
0: Один слово? Один слово.
2: Душа.
1: Здесь душа.
0: Война.
1: Надеваем. Прошу. Итак, настал момент истины. Вот наши телезрители, радиослушатели сейчас подытожат нашу прекрасную беседу. Итак, первый вопрос. Прошу, крутите барабан.
3: Правда ли, что русские жены самые лучшие?
1: Отвечайте. У вас есть опыт.
2: О, это сложный вопрос. У меня же два опыта.
1: У вас была русская и не русская, да?
2: Русская и русская.
1: А, две русские.
2: Да, две русские.
1: Вообще никакого опыта. У вас все русские.
0: Два русские.
2: Да, две русские. Сложно.
1: Нет, подождите, у вас была жена не русская?
2: Нет, они оба гражданские.
1: Вам не с чем сравнить тогда.
2: Да. Не знаю, можно не отвечать на вопрос?
1: Следующий вопрос. Наденьте трейлер эти штуки еще раз. Вы можете ответить по поводу русской жены?
0: У меня есть украинская. У меня есть три жены. Первый – это один месяца давно, 30 лет назад. И украинская девушка.
1: Украинская девушка.
0: Украинская девушка. Она интересная девушка. Она... Как это? Swallow. Да?
1: Swallow, what does that mean?
0: Это swallow по-русски.
2: She's a spy.
0: Она шпион.
1: Шпионка.
2: Да.
1: Вам нравится.
2: Okay.
1: Так, время осталось чуть-чуть. Надевайте наушники. Следующий вопрос. Поехали.
3: Вам нравится окрошка? На квасе или на кефире?
1: You understand what does that mean?
0: Да.
1: Окрошка.
2: Да, окрошка нет. Это единственное блюдо русское, которое мне не нравится.
1: Вам тоже, да?
0: Украшка. Что украшка?
1: Окрошка. Это когда все, что в холодильнике есть, колбасой нарезают и кефиром заливают, либо квасом. Очень хорошо на...
0: Pass.
1: Вы не любите такое, да? А какое любимое блюдо?
2: Какой-то салат, шуба.
1: Селедка под шубой. И у вас?
0: И я знаю это слово. Я знаю... Пермин, да. Это конечно, я знаю пермин.
1: Следующий вопрос, прошу.
4: Какой праздник для вас главный сейчас?
1: Хороший вопрос. Еще раз, это не наши вопросы, это вопросы, которые присылают наши телезрители, радиослушатели.
2: Which one for you?
0: Which date is what? Mm-hmm.
2: Which holiday?
1: The best.
0: Моя рождение. Апрель.
1: Правильно. А у вас?
2: Ну, честно, 9 мая.
1: Нравится,
2: да,
1: этот парад.
2: Вот это, вот именно вот эта сплоченность, чувство народности, солидарность с русским народом, да.
1: Спасибо. Следующий вопрос прошу.
4: Умом Россию не понять. А у вас получилось? Поделитесь секретом.
1: Поняли ли вы Россию?
2: Нет, я как раз уже уже пошел 22-й год. Я понимаю, что я не знаю, много до сих пор не понимаю.
0: There was the father of containment, and he said that Americans will never be humble enough to understand Russia. Не скромный.
1: Да. Не сможет понять Россию.
2: Мы не можем понимать Россию, да.
1: Ну, я надеюсь, может быть, вы не сможете понимать, а может быть, и сможете, но мне бы хотелось, чтобы здесь, в России, вам было Спасибо. Гораздо лучше, чем в любой точке мира. Будьте счастливы, дай Бог вам здоровья, чтобы Спасибо. Все получилось. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Сегодня у меня прекрасные два российских православных граждана, которые родились в Америке и из американцев стали русскими. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве, в четверг на этой же радиостанции. Пока.
5: Дуэль с Манучаровым. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя 2 года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Екатеринбурге 7.00, в Бишкеке 8 часов. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. На подлете к Москве сбит беспилотник. Путин предупредил об опасности ударов по Запорожской АЭС. Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на нефть. Далее подробности. На подлете к Москве сбит беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Владимир Путин предупредил об опасности ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции. Глава государства затронул этот вопрос на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в случае повреждения емкости с отработанным топливом ветер может подуть и в Европу. Путин назвал ситуацию опасной. Россия входит в пятерку стран с самыми низкими ценами на нефть на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что те страны, которые сами не добывают нефть, а закупают ее или готовые нефтепродукты, делают это по мировым ценам. И для них это дорого. По словам вице-премьера, такие страны могут субсидировать стоимость нефтепродуктов за счет бюджета либо за счет перекладывания цены на других потребителей. Новак также напомнил о механизме топливного демпфера – системы, которая работает в России и не позволяет ценам на топливо расти выше инфляции. При колебаниях на мировых рынках этот механизм смягчает удар. Румыния фактически обанкротилась из-за трат на Киев. Об этом сообщила в интервью РИА Новости депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошо-Акке. Политик отметила, что слепое следование инициативам и директивам Европейского Союза спровоцировало в Румынии беспрецедентные внутренние политические и экономические кризисы. По ее словам, с 1 июля в стране нет денег на выплату зарплат и пенсий. Она отметила, что масштабные финансовые вливания в украинский конфликт на фоне падения уровня жизни в странах ЕС ведут к росту социальной напряженности и потери государствами экономического суверенитета. Абсолютное большинство россиян уверены, что России важно быть лидером в сфере технологий. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Согласно статистике, почти 92% респондентов считают технологическое лидерство важным достижением. По словам Федорова, это фантастическая цифра. Он также привел данные о том, в каких сферах, по мнению россиян, лидерство страны неоспоримо. Это атомная энергетика, военные технологии и космическая сфера. Спектакль-концерт «Бедные люди» по роману Федора Достоевского представили на фестивале искусств «Горький плюс» в Казани. В постановке приняли участие народный артист России Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина. Показ прошел в Татарском государственном академическом театре в пятницу вечером. Режиссер-постановщик Мурат Абулкатинов объединил литературный текст Достоевского и музыку Чайковского. История любви рассказана в спектакле через письма. Артисты читали текст от лица героев в сопровождении камерного ансамбля солиста Москвы под управлением народного артиста России Юрия Башмета. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио «Спутник», а мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Сейчас в нашей студии Александр Сергеевич Галушко, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, президент фонда «Кристалл роста». Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что нашли время. Действительно, я понимаю, график плотный, сложно, все везде так деловито и масштабно, но, тем не менее, вопрос серьезный, хочется с вами их обсудить. В частности, опираюсь на ваше заявление и по прошлому году, чтобы можно было проследить некую динамику. Вот в частности, как вы считаете, преодолела ли наша страна период экономических потрясений? А Запад только-только вступает в эту историю, особенно на фоне и энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. И как сейчас вам представляется ситуация в целом, говоря об экономике?
3: Знаете, мне кажется, очень важно осознать новую реальность, в которой мы живем. И стратегию Запада нас, по сути, варят на медленном огне. И новые санкции будут вводиться, и торговые войны никуда не денутся. И надо понять, что мы находимся сейчас в кардинальной трансформации мировой экономики. То, что представить себе невозможно, там было там, 6, 7, 8, 9, тем более 10 лет назад. Но как можно было представить, допустим, что ядро западной экономики, экономика США, развяжет торговую войну со всеми своими союзниками-сателлитами? Но это же невозможно было себе представить. Та страна, которая была апологетом модели свободной торговли, свободного рынка, открытой мировой экономики, собственно, она сегодня делает ровно обратное. И прогноз состоит в том, что это будет продолжаться, это надолго все. И я в этом вижу скорее шанс для нашего развития. Шанс имеет под собой фактическую основу и имеет основу доктринальную. Фактическое с чем связано? Вот вы обратились к моим некоторым прошлым высказываниям. На мой взгляд, наиболее показательный пример 2022 года, когда обрушилась лавина западных санкций на нас, очень сильных, отключили от свифта, обрезали технологии, обрезали финансирование, экспорт в значительной степени. Байден пообещал, президент США, что доллар будет по 200 рублей, но вдруг мы включились на другом уровне принятия, на другом уровне идей, на другом, другие механизмы и решения стали, по сути, реализовываться. К чему это привело? Это привело к тому, что рубль стал самой укрепившейся валютой мира в 2022 году. Огромная волна инфляции, которую нам обещали, но объективности ради, у нас с апреля месяца 2022 года была самая низкая месячная инфляция в Европе и до конца года. Рекордный профицит торгового баланса сформировался. Бюджет был устойчивый. И со второй половины года рост начался экономики, промышленности, сельского хозяйства и строительства в первую очередь. Но это же, знаете, есть такая библейская мудрость: по плодам их узнаете их. Но что мы делали? Мы делали то, что мы до этого не делали десятилетиями просто. Почему? Потому что находились в плену определенной системы идей, определенной доктрины, которая была взята на вооружение в конце 80-х, начале 90-х. Во многом это еще и была взята на, знаете, на правах ученика, что у нас такой был комплекс внушен нам экономической вторичности, что-то у нас тут совковая экономика, а на Западе она просвещенная, надо вот брать учебники западные и рекомендации международных финансовых институтов и по ним
2: за колонкой.
3: И по ним что-то пытаться сделать. Так вот у нас что получилось, что мы от этой системы людей не ушли. И, к большому сожалению, это был разовый эффект. А потом постепенно те решения, которые в 2022 году принимались, весной 2022 года в экономике, дали столь положительные эффекты, произошел постепенный отказ от них. И вот, на мой взгляд, это очень показательный, поучительный урок, который, наконец-то, надо извлечь из той ситуации, которую мы на практике прошли. Потому что практика – критерий истины. И нет в экономике какой-то идеальной и единственно верной экономической теории. Экономика – это во многом здравый смысл. И прежде всего для нас очень важно сейчас, с точки зрения нашего будущего экономического, формулировать и реализовывать новую экономическую доктрину на уровне новой системы идей, которая наконец-то будет включать в себя современное, эффективное государственное планирование развития экономики. Мы сейчас выполнили работу очень большую, проанализировали лучшие практики государственного планирования в ведущих экономиках мира. И на основе даже свода этих лучших практик становится понятно, чем надо заниматься. Тем же, чем занимается США сейчас в области государственного планирования. Чем занимается Китай очень успешно. Чем занимаются арабские страны. Там везде стратегическое планирование – это краеугольный камень. Государство формулирует образ будущего. Государство формулирует верно стратегические приоритеты. Концентрирует на них ресурсы. Условия создает, чтобы высокотехнологичное, инфраструктурное развитие, развитие экономики отраслей будущего, оно реализовывалось. Да, конечно, вместе с рынком, вместе с предпринимательской инициативой. Но у нас этот блок стратегического планирования, он фактически сегодня отсутствует. Или второй важнейший вопрос в этой доктрине – финансовая система. У нас до сих пор Центральный банк не отвечает за экономический рост, умеренный уровень уровень процентных ставок и создание и новые рабочие места, занятость в экономике. Только за инфляцию и стабильность рубля. Но вообще-то это практика ведущих центральных банков мира. И ФРС США, Евроцентрбанка, Народного банка Китая. Так называемая практика двойного мандата. И, собственно, вот эта кричащая проблема высокого уровня процентных ставок. Но когда нет ответственности за именно буквально, я привожу буквальную цитату из устава Центробанка зарубежного, отвечать за умеренный уровень процентных ставок. И, наконец-то, за это надо отвечать. А, в принципе, на уровне системы идей надо переходить к тому, что финансы – это прежде всего общественная инфраструктура, которая и во вторую очередь, которая содержит в себе элемент рыночного регулирования. Но прежде всего это общественная инфраструктура. И, на самом деле, после кризиса 2008 года на теоретическом, методологическом уровне в научных кругах Запада, у экономистов Запада, это переосмысление в значительной степени произошло, просто даже исходя из той практики, которая была реализована после кризиса 2008 года. И многие вызовы, которые сегодня возникают, задачи, которые надо решать, только глубже укореняют в этой идее, что это прежде всего общественно значимая инфраструктура. Как и вопрос технологического суверенитета, имея в виду, что, конечно, искусственный интеллект – это, по сути, технология технологий. Это та технология, которая сама по себе является технологией, будет менять все иные технологии в значительной степени. Это как бы прилив, который поднимает все лодки. Но абсолютно же очевидно, что нужно его свой создавать. Он должен быть суверенный. Он должен быть, он должен отвечать нашим национальным интересам. Невозможно подсесть на иглу чужого искусственного интеллекта. Это прямая угроза. Это национальной безопасности, развитию страны и состоянию общества.
2: Говоря о создании государством определенной стратегии развития, особенно если мы сконцентрируемся на экономике, нужно ли при этом, на ваш взгляд, перестраивать общественное сознание, которое несколько десятилетий, ну, будем откровенны, питалось с экранов телевизоров, с полок магазинов, абсолютно везде западными брендами. И сейчас, соответственно, возникают закономерные вопросы. Но зачем нам заново собирать велосипед, когда можно там параллельный импорт наладить, и все у нас будет замечательно? Это же распространенное мнение.
3: Конечно, нужно. И вопрос, на мой взгляд, глубже. И благодарю вас за прекрасный вопрос. Работать с общественным сознанием, потому что не только питалось, вот вы сказали, западными брендами, оно питалось западными идеями. Мы, по сути, жили в чужой культурной матрице. А я бы сказал, выживали. В нас наш корень, он все равно остался, он никуда не делся. Но мы с нашим корнем выживали в этой чужой культурной матрице, которая в том числе формулировала и идеи развития экономики, и в том числе формулировала конкретные потребительские предпочтения и потребительские установки, экономические установки, инвестиционные установки у граждан нашей страны. И, конечно, это нужно менять, с этим нужно работать, потому что, знаете, как помните известное выражение в книги Булгакова «Собачье сердце». Разруха начинается в головах. Не только разруха начинается в головах. Победа тоже начинается в головах. И вот, собственно, понимание того, что нужно строить, конечно, эффективную, но экономику технологической самодостаточности, экономику, которая опирается на свое, но не на свое какое-то кривое неэффективное, а на свое передовое и востребованное в мире. И на уровне системы идей, это одна из отправных идей, которая в основу новой экономической доктрины должна быть положена. И я хочу сказать, у нас же был опыт в нашей стране, например, когда мы в конце 20-х проводили индустриализацию, у нас не было ни технологий, ни инженерной школы, ни образования, ни науки. А как же так, если по практическом плане за 3-4 года было ядро промышленности создано? А когда начинаешь разбираться, выяснилось, что был организован государством приток лучших зарубежных мозгов в нашу страну. Колоссальный приток. Лучшие инженеры, лучшие организаторы производства. У нас десятками тысяч работали. Из США, с которыми у нас не было дипотношений. Нас она как страну не признавали. Нам почему-то такие более сильные санкции не мешали тогда всю эту работу организовать. Из Германии тоже два вот основных источников инженерной, экономической и организационной мысли были привлечены для того, чтобы задачу решить. Слушайте, я хочу сказать, сравнив с сегодняшним днем, тогда тяжелее было, чем сейчас.
2: И у обывателя сегодня все чаще возникает вопрос, а почему мы не можем поступить как Китай? Но это вот самое прямое сравнение.
3: Абсолютно верно. Китай, который все лучшее, что было в советском опыте взял на вооружение. В итоге построили первую экономику мира. По паритету покупательной способности Китай крупнейшая экономика мира. И продолжает расти высокими темпами для экономики такого объема. И продолжает абсолютно осознанно, целенаправленно инвестировать в свой технологический суверенитет. А государство выполняет организующую роль, не отрицая при этом рынок. Но без государства, это что пример Китая, что пример США, очень ярко показывает. Ну не бывает технологического лидерства, не только не бывает. Роль государства в технологическом лидерстве в сфере экономики имеет решающее значение. Я хочу это подчеркнуть. Решающее. Потому что как только мы видим, что если государство этим не занимается, нет примеров экономик, где без государства высокотехнологичная промышленно развитая экономика. Просто не существует таких примеров.
2: Но можно ли сказать, что в ближайшее время чипы будут дороже золота? Я сейчас лишь такую вот метафору провожу, понимая и настроение. В том же американском конгрессе, знаете, сейчас активно обсуждается история с тем, чтобы, ну, всячески напакостить Китаю, опять учитывая эту самую технологическую гонку в попытке и в желании стать первыми, а мы остаемся сейчас все-таки по большей части в роли потребителя. Это я говорю сейчас исключительно про высокие технологии,
3: на микроэлектронику.
2: На микроэлектроника, да.
3: Ну, знаете, вот буквально недавно был в Зеленограде на нашем профильном предприятии, но я был поражен, что об этом мало кто знает, какие у нас заделы там есть и что уже получается у нас сделать. И при этом я общался с теми, кто этим занимается, этим делом, и через какие круги ада, бюрократию, бесконечные проверки им приходится проходить. Ну, это, конечно, отвратительно просто. То производство, та отрасль, тот продукт, для которого просто должен быть создан режим наибольшего благоприятствования, он просто мучается в административных процедурах, проверках, недоверии и так далее, которые происходят. И, опять же, когда смотришь, что делают страны наши, которые конкурируют, с которыми мы хотели бы конкурировать, но они делают почему-то ровно обратное. Чем мы занимаемся вообще? Это просто прямое вредительство своей экономике, своему технологическому суверенитету и потенциально лидерству. И, конечно, это очень печальная картина, и коренится она опять в системе идей, которые были в конце 80-х, начале 90-х, внедрены и в сознание лиц, в общественное сознание, и как часть в сознание лиц, принимающих решения. Тут буквально говорилось, а зачем нам там микроэлектроника, зачем нам станкостроение? Ресурсы продадим, все, что нужно, купим за рубежом. Ну, и вы абсолютно правы. А сейчас критически значимые технологии и финансы, они не только необходимы для суверенитета, так они используются как оружие. Как оружие. Доллар стал оружием. Критические технологии стали оружием. Почему? Да потому что это же невозможно. Это необходимо признать. Идет геоэкономическая война в мире. И на самом деле она никогда и не прекращалась. Она просто иногда такие изощренные формы приобретала. А сейчас мы находимся в острой фазе геоэкономической войны в мире. И с точки зрения обывателя, ну, тут просто что нужно понять? Ну, не будем мы инвестировать, не будем заниматься своей микроэлектроникой, не будем инвестировать, не будем заниматься своим станкостроением, просто завтра полки в магазине будут пустые. И выключатся все привычные гаджеты и устройства, к которым мы привыкли. Просто по щелчку это произойдет, и все.
2: Но за кем должно быть окончательное решение? Условно, действительно, это господдержка, дотации, инвестиции или, наоборот, попытка создания такого благоприятного климата для бизнеса, который сейчас во многом жалуется, опять-таки, возвращаясь к ключевой ставке. Регулятор это объясняет борьбой с инфляцией. И в таком случае получается замкнутый круг, как будто бы. Так вот, на ваш взгляд, да, где нужно вожжи-то отпустить?
3: На мой взгляд, правильное, во-первых, практика критерий истины и правильное решение в синтезе. Вот опять, это вытекает из практики. Вот, допустим, вот у вас сейчас лежит iPhone так. На столе, которым вы пользуетесь. А давайте-ка зададим вопрос. А вот как этот iPhone был создан? И когда мы с вами начнем раскладывать до конкретных деталей, как он был создан, выяснится, что критически значимый пакет технологий для создания айфона был создан государством США, а не частной компанией. Он был создан прежде всего в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность, секретных службах, за оборону, но не только. Он был создан за бюджетные государственные деньги в США. А потом передан этот пакет технологий, без которых никогда бы не возник высокотехнологичный iPhone, да, он передан был частной компании. Ну, перед частной компанией был поставлен ряд задач. И она, эта частная компания, обслуживает государственные задачи, государственные интересы, при этом успешно занимаясь коммерциализацией этих технологий через iPhone, через вот этот конкретный продукт. Но это же практика. Он не в гаражах был создан, извините меня.
2: Конечно.
3: Если бы не АНБ и Минобороны, Агентство национальной безопасности США и Минобороны США, никогда бы айфона бы не было. А интернет где был до этого создан?
2: Старлинки тоже изначально преподносились как технология во благо всего мира.
3: Ну, а и где это все создается? И тогда получается очевидная вещь, что роль государства решающая в высокотехнологичном развитии. А потом, когда еще мы посмотрим, какие условия наибольшего благоприятствования, кто создал? Создало государство для этой частной компании. Ну, я один пример только приведу с точки зрения финансирования. На каждый доллар, который вложила компания в создание айфона, на каждый доллар, государство США дало $1 гранта. Просто подаренные деньги, понимаете? Не субсидия по кредитам, они у них и так там дешевые вообще. Там и кредит-то можно привлечь по 3-4% годовых. Так тебе еще на каждый твой доллар, а доллар-то не обязательно из твоего кармана, он тебя кредитный-то там привлек, ты, может, там своих денег-то вообще не вложил. Все взаемное финансирование и привлеченное финансирование. Так тебе еще доллар гранта дают, подарок просто. Тебе дарят эти деньги, лишь бы ты этим занимался. И, конечно, вся система поддержки экспорта, продвижения по всему миру и вся эта государственная система работает. Вопрос, какова роль государства США, еще раз я его задам. Так, еще один вопрос, если мы зададим. А без государства такие прорывные вещи, новые отрасли, новая экономика высокотехнологично возникает? Нет. Государство интегрирует в эти проекты частную инициативу, конкретные компании? Да. Она даже с ними сливается, я бы сказал. В Массачусетский технологический университет в США, ну, если теперь с точки зрения какого-то осмысления этой новой рамки, последние 6-7 лет они сформулировали, разрабатывают, ну, так и назвали, теория планово-рыночного синтеза. Синтеза, который говорит о том, что план плюс рынок, государство плюс рынок, а не, как нам внушали в перестройку еще, что это противоречащие друг другу антагонистические сущности. Крайне вредная контрпродуктивная установка. И это я вам про США сейчас рассказывал. Про Китай даже еще пока... Про Китай, мне кажется, вообще все очевидно. Там это просто еще больше на поверхности лежит. А это, извините меня, что такое? Две крупнейшие экономики мира. Чем мы вопрос занимаемся? А мы пребываем на периферии мировой экономики с комплексом исторического поражения, а самое главное, экономической вторичности. И, к большому сожалению, долгие годы руководствовались только методичками и рекомендациями, которые нам вот с Запада поступали. А недавно так интересный парадокс, даже исторический, я бы сказал. Международный валютный фонд доклад выпустил несколько месяцев назад, в котором... Он как рекомендация странам предложил орган планирования, по сути, создавать, агентство промышленного развития. И в пример привел как раз практики второй половины 20 века Японии, Сингапура, Южной Кореи, Тайваня, где высокие темпы роста были, где экономическое чудо получилось. На протяжении десятилетий они росли очень высокими темпами, и там этим государство занималось. Вот мне интересно, а нам когда Международный валютный фонд там, в 90-е, например, очень не рекомендовал принимать закон о промышленной политике, и вообще заниматься промышленной политикой. Очень не рекомендовал принимать закон о стратегическом планировании и не заниматься. А мы этого ничего не делали. Это же целый нам Международный валютный фонд. Они же лучше нас в экономике разбираются. А теперь мы теперь что как бы будем делать? А самое главное, что делать? Это из этой позиции эпигонства выходить. Головой своей думать. И понимать, что экономика — это прежде всего здравый смысл. И это прежде всего, как и любое нормальное дело, это правильное управленческое творчество. Вот могу вам цитату Кейнса привести, выдающийся экономист английский. Собственно, он, его теоретические разработки в основе нового курса Рузвельта лежали. Запад из Великой депрессии выходил благодаря его моделям. Так вот, Кейнс очень точно вообще экономику как таковой определил, что это не мышление в категориях моделей, а мастерство выбора адекватных моделей. А я бы сказал, не просто выбора, а еще и создание, конструирование этих адекватных моделей. И вот мы, к большому сожалению, с этими комплексами нашей экономической вторичности и с иллюзией того, что вот если нам какой-то учебник там перевели, и ему в вузах экономический, западный учебник перевели, и по нему там поучили наших студентов, а методички нам всякие рекомендации международные институты пишут, то это вот и есть развитие экономики. Это далеко и далеко не так. А в экономике, прежде всего, как вообще в жизни, в экономике, может, это даже ну, как-то практика критерий истины. И когда мы видим практики США и Китая такие, где это именно синтез, где лучшие стороны стратегического государственного участия в экономике и рыночной самоорганизации, они синтезируются, они противопоставляются друг другу.
2: Но говоря о необходимости правильного выбора сегодня, на ваш взгляд, до сих пор существуют, но я бы даже сказал, надежды на возвращение прежней рельсы?
3: Абсолютно. Даже не надежда, это инерция сознания. Это просто
2: конкретно... Но это путь наименьшего сопротивления?
3: Это просто абсолютно... Это, знаете, на мой взгляд, это психологический феномен. Это ловушка инерции. Инерционного сознания. Знаете, как генералы готовятся к прошлым войнам. Ну, извините меня, ну, можно сказать, вот экономический генерал. Ну, если он впитал в себя все эти установки, он на них вырос, он ничего другого не знает. Он, и более того, он уже десятилетиями всем этим занимается. Понимаете, более десятка лет. Ну, как от него чего-то другого ждать? Это же, и понимаете, получается с перепугу просто в 2022 году что-то правильное наделали, а потом как будто вот, испугавшись даже, что стали сделать, не-не, давайте все как к старому вернем. Ну, вернули старого, темпы экономики упали, инфляция выросла.
2: Но при этом крепкий рубль. Как знаете, это, отдельная гордость.
3: А вот я считаю, что это абсолютно неправильное рассуждение, потому что в чем на самом деле порочность? Нельзя рассматривать изолированно друг от друга бюджетно-налоговую политику, валютно-курсовую политику и денежно-кредитную политику. Это все грани единого целого под названием экономическая политика. А у нас они рассматриваются изолированно друг от друга. А их нужно рассматривать как единая система, у которой просто, ну вот, есть такие три аспекта очень важных. Валютно-курсовой, денежно-кредитный и бюджетно-налоговый.
2: Да, знаете, всегда возвращение к вечным вопросам. Как быть, что делать? Положимся ли мы с вами в 30 секунд до конца нашей беседы?
3: Не только разруха, а и победа начинается в головах. И прежде всего нужна своя национальная доктрина развития и суверенное экономическое мышление, которое опирается на свой лучший исторический опыт и лучшие практики мировые, синтезирует их, и все лучшее берет на вооружение и реализует практически. И, знаете, ну вот про деньги мы заговорили, у Кейнса тоже есть очень точное такое определение, что создание денег есть особое творчество государства. Создание денег есть особое творчество государства. То есть денежно-кредитная политика – это тоже творчество государства, особое. Вот. И когда этого творчества нет, а мы видим просто поднять ставку, снизить ставку, поднять ставку, снизить ставку,
2: механика.
3: Поднять ставку, снизить ставку. А в русском языке антоним слова творчество какой? Смерть. Смерть. Отсутствие творчества в любом деле, в том числе в экономической политике, в денежно-кредитной политике. Это что? Это смерть.
2: Александр Сергеевич, бесконечная благодарность вам. Спасибо большое, что нашли время. Присоединились.
3: Спасибо.
2: Александр
3: Галушко,
2: заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, президент фонда «Кристалл Роста», был в эфире «Радио Спутник».
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио.

1956 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за $9.5 миллионов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за $800 тысяч. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
4: Ухнем!

0: Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
1: Всем здравствуйте. Сегодня мы работаем на площадке Питерского международного экономического форума. Меня зовут Юлия Барановская, и у меня в гостях генеральный директор ОНО «Институт развития интернета» Алексей Гориславский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юля.
1: Прежде чем мы начнем с вами разговор, я хочу вам сказать, что в этом году совсем недавно прошла премия Института развития интернета, и радио «Спутник» получила специальную номинацию за исторический проект. Огромное спасибо за то, что оценили нашу работу и наградили. На самом деле это дорогого стоит, потому что мы все знаем масштаб этой премии. Она с каждым годом становится все масштабнее и масштабнее. Огромное количество заявок участников, и мы понимаем, что вот получить спецноминацию – это прям особенное отношение. Спасибо.
2: Спасибо вам. Я от всей души поздравляю «Спутник» и платформу «Кион», которая соучастник этой победы в этой спецноминации, действительно, с этим призом, потому что это очень важная история. Это такие забытые страницы истории из войны с Японией лета 45-го года, которые мы не очень знаем, про которые мы, может быть, никогда даже в школе толком не проходили. Но это очень важные вещи. Вторая мировая война закончилась в сентябре 45-го года. И это большое чудо, что это действительно так произошло. Могло бы продолжаться еще очень долго, если бы не, ну, смотрите проект. И тогда все узнаете.
1: Мне кажется, что это вообще на самом деле сейчас была лучшая реклама, смотрите проект такая. Но на самом деле, действительно, мы сами рады, потому что очень хочется, чтобы те вещи, которые есть в истории, но, к сожалению,

0: которые обошли стороной и не так много везде рассказывают, чтобы все-таки о них сейчас говорилось все больше и больше, потому что об этом нужно знать и важно знать и молодежи, и даже взрослым.
1: Спасибо, Юля. Задача премии как раз подсвечивать ровно такие проекты, которые по итогам прошедшего года завоевывают максимальное читательское уважение. И не просто популярность, а именно уважение, потому что есть проекты, которые могут просмотреть сотни миллионов людей, но они ничего не несут, никакой социальной значимости. Вот. А задача премии, и жюри это прекрасно понимает и выбирает именно такие проекты, которые оставляют в голове, в сердцах и в умах людей заметные следы в виде воспоминаний, понимания, изменения сознания и понимания сути некоторых вещей. Нам кажется, что это удается вот уже 5-й год, и церемония потихонечку становится некоторым стандартом для восприятия определенных вещей в интернете. Меня очень часто просят, говорят, а дай нам плейлист, чтобы посмотреть всех победителей. Это хорошая история, мы работаем над этим, я думаю, что скоро его выложим так, чтобы можно было посмотреть все подряд.
0: Не, на самом деле, поскольку я стараюсь посещать премию, но поскольку в этот раз как раз-таки была занята съемками проекта, который вы поддержали, поэтому не смогла присутствовать. Но каждый раз, когда на премии я в зале, а не на сцене, я всегда записываю, что еще посмотреть. Потому что реально это очень хорошая возможность понять, какой есть качественный контент в интернете, на который следует обратить внимание.
1: Спасибо, Юль. Для нас, на самом деле, высшая награда, когда я вижу в зале таких людей, как вы, которые записывают, фотографируют с экрана.
0: Но это не только я, согласитесь.
1: Конечно, да. Конечно, да. На самом деле, самое частое явление – это быстро сфотографировать пятерку победителей. Потому что в зале достаточно много профессиональных людей, которым это нужно по работе, то, что называется. Но много и тех зрителей, которые говорят, слушайте, меня эта история тронула, захватила, я хочу ее досмотреть. Так что мы всех приглашаем к тому, чтобы посмотреть хотя бы победителей, а лучше всех номинантов.
0: Вот давайте поговорим с вами про интернет. Вот как вы считаете, это сейчас все-таки жизненная необходимость? Потому что, ну вот смотришь, даже священнослужители, такие суперконсервативные направления, и те заводят себе аккаунты в ТикТоке, например, да, и как-то стараются всем по-другому там себя вести, да, ну как-то более, что ли, доступными становятся, да, уже такая какая-то строгость уходит у них. И вот что сейчас интернет? Есть ли все-таки шанс кому-то жить без интернета? Вот как вы считаете? Или он уже везде и во всех направлениях?
1: Ну, Юля, судя по цифрам, шансы эти уже стремительно движутся к нулю, потому что у нас в стране 90% граждан – это пользователи интернета.
0: 90%?
1: Да, это, ну, по разным подсчетам это где-то порядка 130 миллионов, но дальше уже начинается, знаете, статистическая погрешность, то, что называется. Да, наверняка есть 5-7% людей, которые вообще не пользуются интернетом в силу разных причин, но, как мне кажется, это уже не сильно влияет на общество. Важно другое. Важно не то, что сколько людей, потому что и так понятно, что более-менее все. А важно другое, сколько времени мы там проводим и что именно мы потребляем. И здесь есть некоторые тенденции, которые, ну, как сказать, не могут не настораживать и не удивлять. Например, там, в среднем взрослый человек проводит в интернете в день 4,5 часа. Да-да, это и вы, и я, и мы все проводим 4,5 минимума, скорее больше. А подростки проводят до 7-7,5 часов в среднем в интернете. Это все. Это и прослушивание аудиокниг, это и просмотр видео, это и социальные сети, ответы на вопросы, работа как таковая, то есть ответы, переписка, почта, мессенджеры и все остальное. Если все это совокупно посчитать, откройте свой смартфон, посмотрите, там есть ужасная предательская опция,
0: да.
1: Окошко активности. Посмотрите, сколько...
0: Экранное время.
1: Да, экранное время. Ужас. Сколько экранного времени вы потратили в телефоне за прошедшую неделю, за прошедший день. Это и есть тот самый показатель нашей с вами активности. А помимо всего этого, у вас есть еще дома ноутбук, компьютер, планшет и смарт-ТВ, часы, Алиса и еще куча всего другого, чем вы так или иначе пользуетесь. Если сложить все это вместе, то это и будет наше с вами потребление. А дальше вопрос, а что именно мы там потребляем? Ладно, мы все, условно говоря, взрослые люди, мы сами в состоянии выбрать. Вечером посмотрел сериал, поработал в мессенджере, что-то кому-то написал, прислал, отправил там и так далее. Вот. Но что потребляют дети и подростки? Вот это и, собственно говоря, стало предметом нашего большого исследования совместно с социологической компанией компании ВЦИОМ, благодаря которой мы опросили более 1400 респондентов по всей стране, родителей в первую очередь, потому что детей у нас, как вы знаете, по законодательству опрашивать нельзя. Мы разговаривали с родителями и проводили дальше качественные исследования, то есть фокус-группы уже непосредственно с семьями, у которых дети сами отвечали на вопросы. Так вот, что выяснилось? Мы спрашивали, что именно потребляют дети, как именно они это потребляют и какое влияние на них это оказывает.
0: Это вам родители отвечали?
1: Ну, все вместе они это отвечали. Ну вот, смотрите, до 6 лет медиапотреблением ребенка управляют родители. То есть они выбирают, они вместе с ним что-то ищут на платформах, поисковых механизмах, в социальных сетях и так далее. Практически во всех случаях. С 7 до 10 лет 77% по-прежнему продолжают смотреть мультики. Да, вот до 6 лет все смотрят мультики. А с 6 до 10 3 четверти смотрят мультики, но добавляются потихонечку художественный контент. Сериалы, какие-то фильмы, веб-сериалы, что-то еще. А также блогеры. Появляются блогеры, разные челленджи, какие-то всякие разные истории. И появляются те люди, уже лидеры общественного мнения, на которых дети ориентируются.
0: Так.
1: До 6 лет родители все определяют, а в 7-10 уже начинается торг. Ребенок говорит, например, хочу больше самостоятельности. А мне вот в школе там такой-то... Он советуется еще с родителями, он все показывает. В школе ему показали такой-то, не знаю, там мультик или какой-то фильм, или какого-то блогера, ссылку прислали. И он смотрит это вместе с родителями. Родители могут не соглашаться, не разрешать, советовать что-то другое, рекомендовать. Но это процесс пока идет совместный. А вот уже с 10-11 лет, переломная точка, ограничения работают все хуже. С 11 лет примерно дети уже начинают технически обходить любые практические ограничения. Не работают возрастные и вот эти вот временные ограничения. У тебя есть час в день, ну, найдет где посмотреть это еще. И с 11 лет дети начинают быстро переходить, стремительно. Если раньше это происходило 14-15 лет, то сейчас уже в 11. Дети переходят к практически типу взрослого потребления. Это означает, что 3 четверти, 75% детей самостоятельно ищут все то, что они могут найти в интернете, самыми разными способами, скачивают разные программы, пользуются ими, поиски и агенты, гаджеты, VPN, все что угодно. Вот с 11 лет это становится уже абсолютно массовым явлением. А вместе с тем растет популярность просмотра фильмов, сериалов, кино, появляются герои, актеры, восприятие их как кумиров, и срисовывание с них каких-то паттернов, и дальше происходит некое увлечение. Вот здесь, пожалуй, наверное, такая самая, что называется, интересная часть нашего исследования – это история о том, кто является героем для детей разных возрастов. Мы специально старались в исследовании уйти от, знаете, опроса по закрытому списку, написать 10 названий и сказать, кто тебе больше нравится, определи. Нет. Мы спрашивали, какая черта привлекает, чтобы определить, сделать определенные выводы и понять, а что же увлекает ребенка в просмотре того или иного контента. Для дошкольника идеальный герой – это добрый, понятный, безопасный друг, которому можно доверять. Почему это? Собака, кошка, там, котенок, не знаю, там, животное. Кто-то еще и так далее. 7-10 лет – это герой-спасатель. Он сильный, смелый, преодолевает трудности, богатырь, суперперсонаж с сверхособенностями, человек-паук, не знаю кто, назовите, подставьте любое имя. Вот он, герой, который творит чудеса. С 11 лет подросткам становятся более интересные, более сложные персонажи. Это, так скажем, люди со слабостями, внутренними конфликтами, неочевидным поведением, со сложным выбором, попадающие в разные неочевидные ситуации. И здесь есть такая тонкая грань, что если уже и далее ребенок потребляет контент совместно с родителями, родители ему подсказывают, и говорят, да, это парень в сложной ситуации, но вот его выбор это потому-то и потому-то. А почитай-ка книгу, например, Льва Николаевича Толстого об этом, рассказ прочитай, или сделай что-то еще. Можно пойти этим путем, а можно оставить ребенка одного наедине с этим контентом, и тогда высок соблазн свалиться в подражание неочевидным героям. Потому что просто хорошие, добрые, они уже не интересны. Все, ребенок вырос, он уже подросток. Ему нужны другие ролевые модели, он на другое должен обращать внимание. И если в этот момент его не поддержать словом родителя или правильным, хорошим, интересным контентом, который будет его увлекать и вселять в него эти примеры, то высок риск того, что ребенок увлечется и вместе с этим заберет на себя некоторые негативные аспекты, которого, разумеется, во всем мировом контенте довольно много.
0: А вот интересно, как все-таки стать большим авторитетом для ребенка, родителю, нежели среде, в которой ребенок растет? Ну, в школе, да, вот я по себе знаю, приходит ребенок домой и говорит: мам, ну, пацаны сказали. И я вот понимаю, что в этот момент мама как мама, ну, имеет как будто бы меньший авторитет, чем пацаны сказали. Вот если все-таки в среде, в которой ребенок и в школе, я не знаю, ну, в каких-то дополнительных заданиях, в спорте или еще где-то, ну, общается, и они что-то обсуждают, то ему как будто бы тоже нужно это видеть, а быть в теме, как они говорят, да, то есть если ты будешь все время ему говорить, какой контент смотреть, то он как белая ворона будет в той среде, в которой он общается. И для меня вот все время загадка, что делать. Вот правда.
1: Слушайте, ну нет универсального рецепта, безусловно. Сколь угодно я могу показывать результаты исследований, у каждого все равно своя собственная судьба, подход к общению со своими собственными детьми и так далее. Навязывать здесь никакую модель нельзя. Мое глубокое убеждение заключается в том, что на любом этапе нужно прежде всего быть ребенку другом, да, разговаривать с ним, обсуждать все, стараться обсуждать разные вещи, действительно интересоваться. Не просто говорить, ну что, как дела в школе, а знать и интересоваться деталями, нюансами, знать друзей, знать, кто они, чем они интересуются, кто их родители, какая у них культура, что они читают, что они смотрят, смотреть с ними это вместе, пытаться понять, даже если это может быть чем-то неочевидно, непонятно, неоднозначно. Если не демонстрировать интерес и его реально не проявлять, то ребенок начнет отдаляться, начнет искать это замещение в других сферах у одноклассников, друзей или у анонимов в интернете. Сначала это может быть контент, а потом это может быть неизвестный человек в Телеграме, который напишет: «Как дела? Привет. Наверное, родители сейчас с тобой не разговаривают, давай поговорим со мной». Это стандартная методика разводки, втирания в доверие самыми разными возможными негативными целями. Сейчас не буду в это углубляться. Понятная механика. Это, кстати, показано в разном контенте, и в сериалах, и в кино. Я считаю, об этом надо говорить больше и чаще показывать, потому что, условно, ребенок, мальчик или девочка и в 9, и в 10, и в 8 лет должна понимать, что мир, он не пушистый и розовый, как ему казалось, в 5 лет, а он совершенно другой. Там могут скрываться негодяи, могут скрываться люди, у которых есть негативные намерения, которые могут хотеть чего-то, и это и есть воспитание критического мышления. Ну и ничто так не развивает критическое мышление, как чтение мировой художественной классики. Чтение или просмотр хороших фильмов, сериалов – это действительно тот контент, который можно и нужно потреблять для того, чтобы понимать, вот она ролевая модель, кто начал так, закончил вот так. Герой развивается, если вначале он кажется невероятно симпатичным, потом ты понимаешь, что на самом деле он мерзавец, и ровно наоборот. Человек, к которому ты можешь относиться как-то, ну, тебе не нравится с самого начала, потом окажется самым добрым и поможет тебе в разной ситуации. На этом построено большинство классических сериалов или фильмов. Собственно говоря, это и есть азы драмы, и ребенок, конечно, должен их постигать.
0: На самом деле, я не просто так задала вам такой простой человеческий вопрос, честно вам говорю, потому что мне было важно от вас это услышать. Объясню почему. То количество контента, которое сейчас есть, оно действительно, ну, просто огромное. На любой вкус, цвет и что-то. Но вы очень правильно сказали. Дорогие родители, мы даем вам этот контент. А дальше все-таки, как бы вам ни хотелось, но это ваша ответственность отвечать за то, что смотрит ваш ребенок. И вот вы мне сейчас это сказали: мамочка, так, мы тебе контент даем.
1: Мамочка, список чтения на лето. Вот. Ребеночку-то дайте. Вот. И заодно и фильмов, и сериалов. И сами посмотрите вместе. Может быть, не тратьте время на что-то другое, потратьте время на совместное времяпрепровождение. Поверьте, это прям много что даст.
0: Вот. Поэтому очень спасибо за то, что вот так по-человечески, и так меня сейчас очень хорошо на место поставили. Мама, не расслабляйся. Хочется поговорить про государственные мессенджеры. Это путь теперь каждого государства в мире иметь свой собственный мессенджер. Как вы считаете?
1: Вы знаете, мы с вами, хотим мы того или нет, живем уже в эпоху так называемой регионализации интернета. 10 лет назад этим пугались, сейчас мы видим это в полный рост. Что это такое? Если раньше интернет был глобальный, единый, по калифорнийским законам, потому что все сервисы были оттуда, то сейчас мы видим с вами такую вещь, как стремительная дефрагментация глобального интернета под законы национальных государств. Потому что юрисдикция, там, где живут люди, где они пользуются этим интернетом, она все равно остается национальной. Никто пока ничего другого не придумал. И чем больше интернет проникает в нашу жизнь, чем подробнее мы погружаемся в него и чем больше мы от него зависим, тем, конечно же, будет сильнее эта привязка к законодательству того или иного государства и, самое важное, к культурным ценностям. Россия входит в тройку государств в мире, в которых есть суверенный интернет. В частности, есть независимый поиск, совершенно конкурентоспособный с мировым стандартом в лице Google, это Яндекс. Есть национальный мессенджер, связанный с госуслугами, с платежными системами, это Макс. И есть национальная социальная сеть ВКонтакте, количество пользователей которых больше 90 миллионов. Это и есть национальный стандарт пользования. Причем он сложился уже очень давно. Mm-hmm. Для меня важный показатель состоит в том, что все школьные чаты всегда были и есть в ВК. Будь это 2010 год, 2020 или 2026. Все происходит именно там. И никакие народные чуждые мессенджеры никогда здесь не были в этом отношении популярны. Вот эта триада, ну, добавим к этому еще национальные платформы. У нас очень хорошо развита индустрия платформенной аудиовизуальной продукции, это именно сериалы, документальные фильмы и много что другое. Мы находимся действительно на очень высоком месте в мире по уровню пользования, по количеству платящих абонентов. И четвертый аспект – это игровая индустрия. Вот эту точку нам еще надо будет подкачивать, потому что, конечно, здесь борьба с засилием мировых стандартов идет очень тяжело, потому что в мире есть как монополисты, так и крупнейшие студии-производители. Как вы понимаете, мы недооцениваем игровую индустрию, а, например, капитализация игровой индустрии гораздо больше, чем всех компаний, которые занимаются шоу-бизнесом. То есть это очень капиталоемкая, очень серьезная, большая история, которая в современном мире сопоставима, ну, если не с нефтью и газом, то, наверное, уж с металлургией совершенно точно. Угу. И вот эту историю нам предстоит развивать, показывать, строить в некоторых случаях с нуля, создавать российские игры. Мы их там активно поддерживаем. Последние 5 лет около 5 миллиардов рублей в эту историю вложили. Но пока этого мало. То есть надо, конечно, делать сильно больше и делать так, чтобы наши пользователи действительно хотели в эти игры играть. Пока это удалось сделать только с детскими играми. И, в частности, выпущенный 2 года назад пакет игр под Академики веселых игр, Пети и Волки и разные другие хорошо известные франшизы в игровой форме сейчас собирают там ежемесячно миллионы играющих детей. А это развивающие игры, это не бездумные бродилки, это те глубоко проникающие игровые процессы, которые несут на самом деле наш с вами культурный код. Как в математике, так в литературе, так и в образе поведения. Оцените один юмор в мультике и в игре «Петя и Волк», вы поймете, что мы действительно передаем нашим детям то, что нам самим близко.
0: Ну вот смотрите, с детьми уже получается. А как сделать так, чтобы все-таки и со взрослыми получилось? Что для этого необходимо?
1: Нужны яркие, убедительные образы, нужны новые, успешные, популярные игры, потому что в играх очень сильно работает принцип спортивной команды. Ты за какую-то игру стал болеть, и многие подписчики игр там 10, 15 и 20 лет продолжают играть в одну и ту же историю. Я знаю людей, которые играют там, в какой-нибудь World of Warcraft, древний, в разные настольные игры, которые начинали играть 30 лет назад. Это как сила привычки. Нам необходимо создать новые игры, которые станут настолько же популярными, и вовлечь новые поколения. Мне кажется, это произойдет, но произойдет еще не так скоро.
0: Ой, спасибо вам большое за эту фразу. Это сила привычки, потому что, мне кажется, конечно, когда ты делаешь что-то новое, начинаешь с нуля, очень сложно именно из-за привычки, а все остальное уже потом, а по сути, на самом деле, дело только в привычке, бороться с ней. Вот это самое сложное. Поэтому и начинают критиковать там и Макс тот же, и все. Да. Потому что привыкли уже к другой системе. И тут новому мессенджеру, конечно, очень тяжело. Потому что он борется с привычкой человека. А привычка, если мы помним, это вторая натура. Огромное вам спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Было очень интересно. И особенное спасибо за то, что еще раз напомнили. Родитель, дети – это твоя ответственность. Мы даем вам контент. А как ваш ребенок будет его употреблять, это, конечно же, уже нужно регулировать вам. Спасибо еще раз большое. Хорошей работы.
1: Спасибо вам.
0: Хорошей работы на Петербургском международном экономическом форуме. Спасибо.
1: Спасибо.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите!

0: Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты.
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 6 утра, в Новосибирске 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве. Путин назвал беспилотную авиацию новыми реалиями. Пассажирские перевозки ограничены в сторону Крыма. Далее подробности. Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее система ПВО сбила 6 БПЛА. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Санкт-Петербурге и Сочи. В России необходимо укреплять систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию, заявил Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума. Он назвал беспилотную авиацию новыми реалиями. Глава государства также добавил, что современные средства беспилотной авиации поступают на Украину в основном из западных стран, на месте происходит сборка. В Луганской Народной Республике ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ограничения касаются дорог в сторону Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 Белгород-Старобельск-Луганск-Донецк-Мариуполь, а также Р-280-Новороссия, Ростов на Дону, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь. Уточняется, что также запрещено перевозить на автомобильном транспорте группы детей по территории республики и осуществлять все движения пригородных поездов. Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирик и Кешм, а также 4 танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив без его разрешения, передают международные СМИ со ссылкой на заявление Корпуса стражи Исламской революции. Ранее армия Кувейта сообщила, что системы ПВО ведут перехват ракет и дронов, выпущенных в сторону государства. В свою очередь, сирены воздушной тревоги звучат в Бахрейне. Население призывают укрыться в безопасных местах, сообщает Министерство внутренних дел страны. Дефицит рынка труда, изменение структуры расходов бюджета и жесткая денежно-кредитная политика – основные риски для российской экономики, сообщил вице-премьер Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, чтобы обеспечить новую траекторию устойчивого экономического роста, правительство утвердило план структурных изменений. Ключевым национальным драйвером должен стать рост производительности труда. Необходимо поддерживать производство с более высокой добавленной стоимостью, станкостроение, химическую и фармацевтическую промышленность, робототехнику, авиа и судостроение. Новак добавил, что утверждены 9 национальных проектов. Расходы на эти направления при консолидации бюджета не сокращаются. Российские туристы полюбили Избинг и Монастыринг. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в интервью РИА Новости. Речь идет о поездках по монастырям или проживании в отдаленном селе. По словам Ламидзе, путешественники открывают для себя различные виды развлечений. И задача ассоциации не создать новые виды туризма, а перезапустить существующие. Она также отметила интерес у путешественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам и к агротуризму. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. У нас в гостях в студии заместитель председателя Государственной Думы Александр Михайлович Кулаков. Александр Михайлович, здравствуйте. Мое почтение. Начнем с освещения событий этого форума западными средствами массовой информации. В связи с этим вопрос, как вы оцениваете текущий уровень их ангажированности, и не только на фоне проведения ПМФ, но и случившейся ранее трагедии в Старобельске, как, на ваш взгляд, Евросоюз пытается бороться с теми, кто еще выступает там за объективность?
3: Ну, думаю, что ничего особо не меняется. Может быть, только если изменяется, то в худшую сторону, потому что между нами и Западом, коллективным Западом, фактически идеологические противоречия, которые не могут не отражаться, в том числе на формировании информации, донесения до потребителей. Здесь борьба идеалов, взглядов, умов, и все это сопровождает не только агрессивную риторику, но и агрессивные действия Запада, уже на территории противостояния России и Украины. Поэтому ничего удивительного в том, что они игнорируют правду или извращают. Нет. Но сила, как в известном нашем фильме, наша сила в правде. Наша задача просто не пытаться уговорить их, не пытаться найти те или иные площадки для донесения информации, сколько своим изложением и использованием всех возможных средств личного плана, коллективного, формировать мнение, которое будет неоспоримо с точки зрения фактуры, с точки зрения преподнесения самой информации, ее презентации, а главное, аргументации и объяснения. Потому что одно дело события, которые могут трактоваться там двойственно, да, тройственно, а другое дело, когда мы четко разделяем. Ну, вот на примере Старобельска очень хорошо видно, насколько Запад игнорирует, первое, он игнорирует сам факт террористического акта. Второе, он применяет двойные стандарты, поскольку в отношении тех событий, которые развиваются в ряде других государств, мы видим, насколько на одно и то же явление преподносятся или предлагаются совершенно разные подходы. Поэтому только активной, такой наступательной позиции информационной мы можем достучаться не до них, мы их не переделаем, но до тех, кому не безразлично в целом собственная судьба, опирающаяся на ту информацию, которая формируется в тех местах, где они проживают, поскольку для любого человека это нормальный процесс. И второе, кому не безразлично объяснение тех или иных событий, исходя из хотя бы разных точек зрения. Ведь в чем Запад сам себя разрушает? Тем, что он все сводит к одной позиции, игнорируя сам факт присутствия разных мнений. И если в трагедии Старобельска не может быть иных мнений, факт убийства детей, целенаправленное действие, это нельзя иначе трактовать, то в вопросах, например, интерпретации самого конфликта между Россией и Украиной, конфликта между Россией и Западом, здесь, наверное, имеет место разные точки зрения. Но даже они, если их презентовать и выстраивать в ряд, аргументацию, Запад будет проигрывать. Поэтому его действия нам понятны, но мы опираемся не на его действия, а на свои возможности и готовность доносить правду до большинства людей.
2: Как-то не вяжется это с основой демократии, которую так активно...
3: Вот так меня трактуют демократию. Ведь поймите, демократия — это... Ведь очень много... Вообще человечество столкнулось с тем, что многие... Я не хочу сказать, что лозунги или там определения, они размыты. То есть они иногда выхолачиваются из-за того, чтобы по делу и без дела они применяются совершенно к разным, иногда не связанным с этим событием. И если мы говорим о демократии, но ведь мы же знаем исторические корни, там, или демос, там, то есть власть народа. Ну, а что такое власть народа? Ну, они могут сказать, что вот нас там собралась кучка этих ничтожных людей, вот, а мы и есть власть народа. Ну, это их видение такое. Поэтому тут надо спорить не о том, кто как видит, а тогда уже в категориальном аппарате. Но они не готовы к такой роду дискуссии, и в этом их слабость.
2: А наша сила в том, что, я так полагаю, российская сторона все равно, несмотря на такие чудовищные события, сохраняет готовность к тому, чтобы показывать эту самую правду, эту истину.
3: Конечно, сила России в том, что мы открыты. И вот в этой открытости призыв и к недоброжелателям, и к доброжелателям. Но когда ты не скрываешь, а говоришь откровенно, это трудно игнорировать. Поэтому нам важно донесение самого факта. Его интерпретация — это уже дело совести тех журналистов, тех политиков, которые на черное говорят, что это белое, или наоборот. Главное для нас донесение или возможность донесения самой фактуры, потому что сам факт убийства детей интерпретировать по-другому, кроме как убийство, невозможно. И отсюда уже выводы, что это можно называть демократией, можно называть любым процессом, но подобного рода действия обязательно будут иметь тяжелые последствия для тех, кто их совершил. Они должны быть наказаны. Как? Это уже вопрос, нет, я думаю, недалекого будущего. Но, я повторюсь еще раз, сила России в открытости и готовности к диалогу по самым сложным вопросам.
2: Ну да, это очень, извините, личная оценка выглядит двулично, когда Зеленский отправляет письмо, предлагая все остановить, но в то же время совершает такие прямые террористические акты в отношении мирного населения. Без оправданий, причем, если раньше еще, может быть, 2 года назад и год назад пытались обвинить российскую сторону, то сейчас они же заявляют об этом открыто, что мы поразили такие-то цели. На ваш взгляд, это осознание Киевом невозможности вернуть те территории, которые он якобы считает своими?
3: Вы знаете, я так сказал, это маски сброшены сегодня, и вот это вот горстка, я все-таки считаю, что таких людей пропорции, конечно, меньше, чем нормальных, здравомыслящих, но, к сожалению, сегодня во многих государствах к власти пришли люди, которые как бы монополизировали власть и пытаются навязать обществу ценности, которые не приемлет само общество по определению, потому что такими ценностями будущего у человечества нет. Я в этом убежден и думаю, что поддержали бы многие, не только радиослушатели, но и вообще нормальные, здравомыслящие люди. Но, к сожалению, данный этап надо пережить.
2: Ага.
3: И ждать именно от этой горстки людей каких-то изменений не стоит. Они должны почувствовать восприятие самой правды посредством тех действий, которые могут проходить внутри этих стран, ну или извне. В конце концов, никто не отменял привнесение наказания со стороны победителя, коими мы обязательно были.
2: Ну да, это вселяет определенную уверенность и оптимизм. Спасибо вам. Географически предлагаю немного переместиться. Последнее время, последние годы активно в мировой повестке фигурирует Африка. И тоже этому предшествовали разные события. На ваш взгляд, что сегодня является ключевым с точки зрения взаимоотношений Российской Федерации с отдельными африканскими государствами, того, что сейчас остается самым острым, самым необходимым?
3: Ну, начнем с того, что в отношениях с Африкой Россия всегда, ну, поскольку она правоприемница Советского Союза, вот, можем сказать с уверенностью, что Россия сегодня для Африки один из самых, если не самый надежный партнер, потому что в истории наших отношений никогда не было таких тяжелых и очень неприятных периодов истории, когда африканские страны ассоциировали бы Россию как колонизатора или некорректного партнера и так далее. Поэтому у нас всегда выделялся совершенно другой подход в отношениях с африканскими государствами, где мы стремились работать на подъем их уровня жизни, вообще сотрудничать и воспринимали их как партнеров вне зависимости от уровня экономического потенциала и политического, возможно. То есть мы всегда выступали и поддерживали национально-освободительное движение и вообще суверенитет этих государств. Поэтому этот багаж, он, его никуда не денешь, его надо, конечно, укреплять, усиливать. И мы благодарны, кстати, очень многим африканским государствам, это и политики, и простые граждане, которые сегодня достаточно объективно оценивают этот период истории. Но нынешний этап развития, он тоже характерен для нынешнего периода именно тем, что мы предлагаем не просто развивать торговые отношения. Этим занимается большинство стран, не сказать, что все. Но стремление не спрятать, уменьшить значимость передаваемых технологий, обмена технологиями, предложения в области совместных проектов, все это не характерно для России. Мы готовы делиться самым сокровенным, потому что мы понимаем, что чем более развит наш партнер, тем от этого выиграют обе стороны. А исходя из принципа того, что мы уважаем суверенитет любого государства и признаем его право на самоопределение, то почему в экономической сфере мы должны дифференцировать только потому, что по тем или иным причинам мы обладаем большим потенциалом. И это нас кардинально отличает от продолжающейся, фактически уже теперь неоколониальной политики Запада, которая использует все инструментарии. Финансовые, страховые, научные, да какие угодно. В любой области они стремятся равно провести дифференциацию и поставить себя выше африканских государств, независимо от их уровня. И отсюда поражающее воображение, удивление ряда европейских лидеров, которые в отношениях с Африкой говорят, ну что, что мы покупаем в 5 раз дешевле? Мы же зато европейцы. Вот это вот просто укоренившаяся, я не знаю, в их головах позиция, что они богом избранные люди, но это какая-то глупость и неадекватность по поведению. Но наша задача не воспитывать их, а как раз демонстрировать африканским государствам, что есть и другая позиция в отношениях с ними. И это находит понимание. Мы видим на примере наших контактов, что африканские государства с очень глубоким уважением, а главное, интересом поддерживают многие инициативы, исходящие от России, направлены совершенно на разные сферы, и образование, и здравоохранение, и промышленность, и сельское хозяйство. Они видят перспективу своего развития, а главное, они адекватно оценивают будущее. И в чем еще беда, например, ну, назовем так, в кавычках, беда тех же представителей коллективного Запада о том, что они проспали фактически тот период, когда сегодня можно точно сказать, что Африка сегодня это другой континент, это другие страны. То, что сегодня происходит на территории этих государств, поражает воображение. Там уже огромное количество институтов научных, которые достаточно высокого качества. Образование многих людей тоже уже достигло очень высокого уровня. Потенциал потребительский и производственный этого континента, ну, трудно сравнить. Если мы видим деградацию Европы во всех ее там, сферах, то Африка как раз динамичный развивающийся континент, и это фактически мировые эксперты подтверждают, что будущее человечества в том числе будет зависеть от того, как Африка будет влиять на многие события. Поэтому наши отношения с ними, они преследуют одну цель. Мы ищем партнеров и хотим с ними выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения.
2: Потому что, согласитесь, когда Россия продемонстрировала иную модель сотрудничества, ведения деловых отношений с отдельные страны, африканские государства, добровольно последовали интеграции в БРИКС, активно принимали в нем участие. Но в то же время, знаете, когда прошел последний G20 с акцентом на африканские как раз государства, вот здесь тоже прослеживается такая некая нотка или попытка вернуть то влияние со стороны Запада, которое они проспали, как вы говорите.
3: Ну, они к этому будут стремиться и стремятся сегодня, но, мне кажется, их основная ошибка в том, что они не хотят поменять идеологию отношений этих. То есть, если бы они были бы поумнее, они бы согласились с необходимостью признать суверенитет этих государств и выйти на партнерство, от которого многие бы выиграли больше. А попытка убедить африканские страны вернуться, пусть и в более красивые обертки, в тем отношениям, которые характеризовали период даже десятилетий, а столетий, это путь в никуда, потому что сегодня их силы, конечно, отсутствие информационных ограничений, и силу вообще динамики экономических процессов, гуманитарных процессов. Границы стираются, и доступ информации, доступ возможностей, он как основным источником повышения уровня жизни и так далее, знаний, он перемещается, он становится менее контролируемый. Да? Но они пытаются по самому применять такие технологии, которые связаны не с развитием, а с установлением тех или иных ограничений. Но это как-то выглядит как-то жалко и глупо. Я хочу сказать, что так уж все черное и белое. Да, конечно, много серых оттенков. И там тоже есть неглупые люди, которые понимают, что надо менять ситуацию. Но если брать в целом, то это видно по поведению политиков европейских, которые продолжают чуть ли не упрекать африканские страны, что они там предъявляют к ним какие-то особые претензии. Хотя вы видите сами, что и французы, и англичане в меньшей степени уже начали даже признавать возможность репараций. Это вообще шаг вперед. Но, ведь, понимаете,
2: обещать не значит жить.
3: Да, это еще надо посмотреть, как они это будут трактовать. Но на то и мы, чтобы помочь африканским странам определиться и в этом вопросе, и помочь им.
2: Ну, то есть железной дорогой для вывоза ресурсов уже Запад не удивит африканские государства. Говоря о технологиях, вот знаете, особенно наблюдая за новостями от коллег, активно вы уделяете внимание искусственному интеллекту. Мы вот так вот уже переходим к внутренней повестке. На ваш взгляд, станем ли мы свидетелями маркировки сделана человеком? Я не зря об этом говорю, потому что на отдельных стендах здесь, на Международном экономическом форуме, я даже это заметил, делают акценты на том, что это не ИИ, это делали настоящие люди. Вот на ваш взгляд, спровоцирует ли это определенные экономические вызовы, если вдруг начнется, наверное, она уже по факту идет, такая гонка за всемогущей нейросеть?
3: Знаете, как в любом новом, а тем более такого масштаба, как искусственный интеллект, я так человечество, наверное, даже не могу так припомнить, чтобы появилось такое явление, которое так быстро и так массово начало проникать во все сферы жизни человека. Но все-таки наш опыт, наши знания и ответственность самого человека перед собой и будущими поколениями непроизвольно, на мой взгляд, или объективно требует очень взвешенного подхода. Мы встречаем сразу при разговоре на тему искусственного интеллекта сразу две полярные позиции. Не мешайте развитию, оно само как-то разовьется, или давайте ограничивать и стремиться к тому, чтобы все-таки сначала как-то приостановить, да, его такое безграничное развитие и разобраться с этим. Да, я думаю, что и та, и другая позиция, они, несмотря на их полярность, вряд ли реализуемы как таковые. Конечно же, правда где-то посередине, она будет зависеть от сфер применения, от тех, кто развивает и как применяет, и так далее. Но мы должны понимать, что вот это уже вызов человечеству, исходя из того, что именно масштабность, очень большое разнообразие форм, в которых может реализовываться искусственный интеллект, это и есть вызов. Я не считаю, что угроза, вызов. Но я начал с ответственности, и именно поэтому хотел бы сказать, что как раз безответственно говорить о том, что все само реализуется. Ничего подобного. Это как вот встречаются разговоры о рынке. Вы только не трогайте рынок, рынок сам все решит. Ага. Рынок не все решит. Он решит только то, что способствует целям рыночных отношений. То есть, если, например, мы говорим о рынке как экономической категории, то получение прибыли – это нормальное, не нормальное, это единственная цель рыночных отношений.
2: Это так.
3: Все остальное – это уже вследствие. Поэтому, если отдать все рынку, то он и будет формировать такие отношения между людьми в экономике, которые будут построены только ради извлечения прибыли. Сегодня человечество живет уже другими представлениями об экономических отношениях. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы должны понимать, что если мы не будем контролировать, мы тогда упустим проникновение искусственного интеллекта в такие сферы, которые на самом деле доставляют угрозу самому человечеству. И это не обязательно военная сфера. Это, может быть, такие высокие технологии, которые чисто объективно смещают степень контроля, размывают сам контроль над процессами, которые ничего угодно могут оказаться. Очистки воздуха, очистки воды. То есть это, это очень сложные и очень важные для существования самого человека темы, в которых не контролировать процесс нельзя. Если мы обратим внимание вот на то, что вы сказали, маркировку, это сегодня одна из таких очень болезненных тем для тех, кто разрабатывает, для тех, кто применяет искусственный интеллект, или вернее, то, что сегодня называется искусственным интеллектом. Но мы должны тоже очень взвешенно к этому подходить. Если, ну, вот я приведу простой пример, что если на запрос в нейросети пойдет тема создания чего-то очень опасного для даже не человечества, а даже группы людей. Ага. Если этот запрос не будет маркирован, мы с вами не поймем. Это научный запрос, связанный с тем, что люди изучают что-то. Или же это вопрос с конкретной практической целью нанесения ущерба или создания инструмента для нанесения ущерба там, группе лиц или большему количеству людей. Если мы не будем понимать, кто это сделал, а главное, не будем понимать, кто ответил и для чего ответил по этому вопросу, ну, вы знаете, так, это очень безответственно. Потому что, наверное, в каких-то вопросах маркировки каких-то продуктов, там, питания, ну, то есть маркировка не является, на мой взгляд, существенного ограничения. Но, опять же, конечно, есть масштабы, есть размеры, надо ли ее делать на 100%, это все, но это уже вторично. Мы же говорим о некоторых принципиальных подходах. И вот совершенно бесконтрольное, безадресное как задача получения информации, так и ее получение от кого-либо размывает потом поиск мотивации, поиск того, что может быть негативно с точки зрения результатов использования. Поэтому в этом вот пугать людей этим не надо. Наоборот, надо подходить к этому ответственно, потому что наша задача не ограничить развитие, а создать предпосылки, в котором это развитие работает на нужды человека. Потому что, знаете, от того, что мы там развиваем, человечество развивает вооружение, ну, к нему по-разному можно относиться, да, но все-таки мы понимаем, что если это оружие, оно все равно направлено на уничтожение. И уж далеко там не всегда животных, да, а у самого человека. Но неужели мы должны к этому безответственно относиться и не обращать внимания, кто с какой целью, какое и для чего выпускает оружие? Ну, наверное, надо контролировать. И не зря же даже в области распространения ядерного оружия человечество, пусть с большим трудом, но продолжает стремиться к хоть пониманию этой ситуации, чтобы она не привело массовых характер с точки зрения распространения, потому что это будет бесконтрольно. А последствия этого, они колоссальны для
2: человека.
3: Так и здесь. Поэтому надо искать, как всегда, разумную величину, но вот так вот выходить на слишком уж оголтелое признание той или иной позиции, мне кажется, было бы не безответственно.
2: Ну, такое впечатление, как будто мы подходим к необходимости создания суверенного искусственного интеллекта. Условно, потому что я очень часто слышу мнение такое. Все запросы, которые подаются в западное, эти все нейросети, они там
3: это
2: хранятся.
3: Же посмотрите, это тоже одна из форм завуалированной подачи собственной идеологии. Мы не должны быть наивными людьми. изменения. Должны понимать, что все, что развивается, это как вот все эти социальные, да, они же кем-то созданы. Но трудно себе представить, что создание интернета и, например, развитие внутри него разных форм подачи информации – это процессы объективные. Вот это вот оно само по себе происходит. Но почему-то, может, задать вопрос людям, которые так считают, а вы вас не удивляете, что почему-то вот оно само развивается, но почему-то всегда с уклоном там, в одну позицию, да, там какие-нибудь нетрадиционные, да, ценности или еще что-то. То есть это почему мы так вот безответственно подходим к этому. Мы должны понимать, что всегда и во всем присутствует интерес. И не надо бояться этого интереса. Надо его просто четко формулировать и в формулировке этого интереса исходить как можно из большего количества людей, которые защищены этим интересом. И это всегда было и будет выбором перед человечеством. А если нет, то мы получим интересы сформулированной группы лиц, преподнесенные как мы вам раздадим бесплатно или там пользуйтесь, но сама формулировка задач и, главное, мотивация этих задач, она связана будет не с теми, кто потребляет, а с теми, кто формирует ее. А не бывает вакуума. Если мы вынимаем из общественных отношений что-либо, идеологию, не знаю, там, ценности, они заполняются другими ценностями. Там нет пустого пространства.
2: Но, как сказал Владимир Владимирович совсем недавно, у России есть все возможности и предпосылки для того, чтобы быть в лидерах.
3: Заканчиваю, можно сказать, что почему мы, обладая всеми ресурсами, начиная от природных, заканчивая интеллектуальными, не можем, мы обязаны создать свое и предложить. Это не значит, что другие возьмут. Но для себя-то мы должны использовать то, что мы сами знаем.
2: Солидарен с вами. Спасибо огромнейшее за это интервью. Александр Михайлович Бабаков был в нашей студии «Радио Спутник», заместитель председателя Государственной Думы. Всего доброго.
3: Всего доброго.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На «Радио Спутник».

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

0: Мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп. Как все устроено, Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
1: Друзья, продолжаем работать на экономическом форуме. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете «Радио «Спутник». И сейчас у нас новый гость в нашей студии Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, мы немножко стенды уже успели обсудить, но я предлагаю к журналистике перейти, к нашей с вами профессии. В этом году на форуме очень много говорили про искусственный интеллект. Я понимаю, что он ворвался во все сферы жизни, но люди творческие, люди, которые работают в медиа, в том числе, очень часто по этому поводу, ну, кто-то сокрушается, кто-то пугается, кто-то злится, говорит, ну, зачем нам искусственный интеллект, он сейчас вытеснит всех журналистов, ну и так далее. Но вот я хочу сойти с хорошей стороны. В чем реально сегодня искусственный интеллект помогает журналистам, помогает вообще средствам массовой информации, на ваш взгляд?
2: Ну, он помогает. Сначала он начал такие базовые вещи делать, как поскольку мы вот обсуждали с коллегами, я говорю, что это такое? Я говорю, это же языковая модель, соответственно, лучше всего он понимает орфографические ошибки. Вот. И мы начали с того еще 2 года назад, что как бы вот заменили корректоров. Вот. Прямо вот физически заменили очень много людей. Вот. И это было самое такое простое решение. Для них, наверное, грустное. Все эти бывшие преподаватели литературы, к сожалению, ну вот их в этом смысле заменил искусственный интеллект. Вот. Ну, причем там вопрос даже был, сколько денег, а сколько скорости. Потому что очень важна скорость, особенно у нас в новых медиа, и у нас фокус, в принципе, на быстрых оперативных новостях. И мы поняли, что мы прямо теряем, ну, минуты, а эта минута, это уже, ну, это валюта, да, это много. Вот, потом кто-то там отошел, не знаю, от рабочего места, еще что-то. В этом смысле и я говорю, ну, какая возможная как бы там ошибка допустима? Ну, может быть, где-то она неправильно поставит запятую, но это ничего не меняет, и в сегодняшнем мире, когда люди друг другу пишут смс-ки и вообще не ставят знаков препинания, а если ты поставишь точку, то молодой человек вообще подумает, что ты на него кричишь.
1: Да, что ты злая.
2: Ты злая, да. Вот я так поэтому лучше их вообще даже избегать иногда.
1: Лучше
2: вот.
1: Колбочки.
2: Да-да, с колбочки, вот, смайлики. Поэтому постепенно вот мы начали интегрировать, и для нас, на самом деле, ну, как бы в этом году случились такие прямо серьезные технологические изменения, да, уже в искусственный интеллект, он как бы стал уже действительно таким серьезным инструментом, но он очень помогает в первую очередь в оформлении. Вот все, что касается дизайна, видео и так далее, это очень дорогие вещи. На самом деле, всегда, когда там занимаешься документалистикой или, ну, такими вещами, ты хочешь максимальное качество, ты хочешь ярких, прикольных вещей, ну, не знаю, ты делаешь, например, что-нибудь о каком-нибудь происшествии, событий, там, 80-е годы, а у тебя нет никакой картинки, кроме одной фотографии, вот. И, конечно, искусственный интеллект делает удивительные вещи. Это прям привлекает внимание. Раньше я бы тоже, например, бы постарался сделать что-то яркое, какой-то кусочек и так далее, я бы заплатил за это огромные деньги и очень долго бы ждал.
1: Да.
2: А вот, и у нас есть там у Мэша циклы, такие исторические хроники, мы там рассказываем про события, по которым, правда, нет никаких данных. А вот, и одна фотография. Вот мы из одной фотографии делаем целый просто блокбастер настоящий, и все лучше и лучше делаем. Вот, еще очень важное использование, на самом деле, ну, как бы здесь мы изучали западный опыт, как бы узнавали вообще, чем, как используют наши коллеги. И коллеги, на самом деле, используют искусственный интеллект для биг-дата журналистики. Вот, а когда у тебя есть большой массив данных,
1: да.
2: Вот, а ты его можешь туда загнать, и поскольку сейчас очень хорошо натренировались ИИшки, понимать юридические аспекты и так далее, связанные с законодательством, И когда у нас мы делаем какие-то расследования, если есть какой-то набор данных большой, не знаю, на 20-30 страниц, вот, я, например, лично перепроверяю

0: некоторые вот расследования, например, какие-то большие. Вот ребята сделали что-то, я говорю, дайте мне документы, по которым вы это делали, например. Вот, это какие-то open-source документы. Я загоняю их и задаю вопросы. Я говорю, скажи, пожалуйста, следует ли вот это и это и это, исходя из этих документов? И, ну, потому что ребята-журналисты сами писали, как бы, например, я вижу, что, например, там что-то совпадает, а что-то нет. Я им задаю лишний вопрос. И здорово, например, мы, особенно с, когда мы делаем расследование про, с какими-то историями, связанными с, там, ну, с, например, с юрисдикцией европейской и так далее, документы там, например, там могут быть на трех языках, вот здесь вообще, конечно, она приходит на помощь, она делает работу за минуту, ту, которую там нужен, ну, может занять большое время. Вот.
1: Ну, а теперь вот, а теперь о минусах. На самом деле, да, все, что вы сказали, это, безусловно, ускоряет и работу, и, может быть, действительно какие-то профессии, ну, к сожалению, для этих людей уходят в прошлое, все меняется, но, тем не менее, искусственный интеллект, даже по своему опыту могу сказать, вот, допустим, я готовлюсь к какому-то интервью, мне нужно найти информацию о человеке, и если вдруг задать вопрос искусственному интеллекту, чтобы он тебе выкатил короткую какую-то справку, ну, очень много можно найти разночтений, то есть ты понимаешь, что некоторые факты, которые там написаны, либо их вообще нет, они не касаются этого человека, либо что-то перепутаны, и мне кажется, здесь есть очень большой фактор ошибки, может быть, даже одной, но роковой. То есть вроде бы все окей, все правильно, все хорошо, но вот где-то ты не перепроверил, и здесь может быть как бы неприятная ситуация. И вот если с этой точки зрения смотреть, то как будто бы такая приходит мысль, а не нужна ли нам новая профессия редактора контента, который создается именно искусственным интеллектом, именно в каждой редакции, чтобы был человек, который ответственен именно за это?
0: Пока не очень понятно, зачем это нужно. Как бы, скорее нужен еще один какой-нибудь ИИ-агент, который перепроверяет затем и, например, ставит под сомнение то, что увидели, и сигнализирует тебе о том, что нужно перепроверить эту информацию в другом источнике. То есть я бы, честно говоря, вот здесь использовал
1: новый должник
0: бы...
1: Новый не надо, да?
0: Да, зачем? Это вот это как раз вот это то, от чего надо уходить, и то, чем мы все время у нас на каждую какую-то какую-то точку работы нужно обязательно еще какого-то нового человека, нет. Люди, которые разбираются в промптах, да, они нужны, но это в большей части сейчас касается, в большей части касается, конечно, видео, вот, потому что это прям сложная работа. Там, вот, те, кто занимается промпт-режиссером, у нас прям появились ребята, которые стали промпт-режиссерами. То есть они были обычными режиссерами или там монтажерами, сейчас они работают с промптами. Эта работа очень сложная на самом деле, и она требует интеллектуального труда не только как бы там описать как бы правильно промпт, но и проверить достоверность. То есть вот я приведу простой пример. Это в прошлом году мы делали акцию на 9 мая. Мы решили, мы поняли, что очень мало существуют хроники возвращения героев войны домой. Вот. Это прям буквально очень плохого качества там, фотографии и видеозаписи. Мы нашли все фотографии и решили их оживить, и качество улучшить и так далее. То есть это такие ожившие эпизоды.
1: Да.
0: Вот. И искусственный интеллект просто упорно дорисовывал либо фашистскую символику, либо какие-то, значит, шевроны американские и так далее, и так далее. Ну, здесь... Смотрите, здесь не то, чтобы он там... Нужно сразу воспринимать его как врага. Это как... В этом смысле искусственный интеллект был как ребенок, да, который, у которого есть какие-то знания, у него нет души, совести и каких-то этических норм. Как бы, конечно, ну, просто понятно, что, например, в сети, в интернете и так далее превалирующее большинство фотографий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, чем много фотографий, связанных с фашистской символикой и так далее. Их просто больше физически. И эта система, она думает, что это, значит, хорошо... Она не знает, плохо или хорошо. Она, и вот она дорисовывала, значит, отвратительные, значит, фашистские эти символы, но нужно было потратить время, чтобы ее переучить, ей нужно было показать, да, вот так вот выглядят погоны советского солдата, вот так выглядят знаки отличия, вот так выглядят... И давайте так, а вот неопытный какой-нибудь молодой парень, он бы даже, не может быть, не обратил на это внимания. Ну, красиво и красиво, выглядит красиво. А приглядываешься, а это просто, ну, преступная халатность, скажем
1: а
0: так.
1: А вот, кстати, фактор человека, мне кажется, в современном мире как раз-таки возрастает. Ну, если мы говорим о журналисте, то это не только... тот, кто, допустим, красиво говорит или пишет, он должен обладать разным совершенно функционалом. Вот вы только что сказали о том, что ну, а зачем нам новая должность редактора, если, ну, в принципе, журналист, он не занимается только одной какой-то функцией. Вот в современном мире какой должен быть журналист? Вот придет завтра студент устраиваться к вам на работу, что его нужно спросить, что он должен уметь делать?
0: На самом деле уметь он не должен ничего. Я беру людей, которые вообще ничего не умеют. Я беру людей с хорошими мозгами и с хорошим кругозором. То есть есть ребята, которые в 20 лет, ну вообще, для них Великая Отечественная война и война 812 года ничем не отличаются, то есть ну, у них в голове каша, то есть это люди вообще ничего не понимают. А есть ребята, которые прямо в 20 лет гораздо более образованные, насмотренные, чем был я. Потому что, как сказать, вот у нас возможностей на самом деле что-то изучить и узнать сейчас гораздо больше, чем было когда-то. Там надо было ходить в какие-то библиотеки, еще что-то. Сейчас ты можешь просто залипнуть где-то на какой-то платформе, узнать все, что только возможно, со всех точек зрения и так далее, увидеть уникальные и кадры, и хроники, и экспертизу и так далее, просто стать экспертом. Вот эти ребята, на самом деле, они это просто любознательные люди, которые много чего посмотрели, много чего почитали, и в 20 лет они гораздо более продвинутые, там, чем я себя вспоминаю в 20 лет, но из-за отсутствия там доступности просто информации, да, то есть мы там, не знаю, выходил какой-нибудь альбом, и ты, чтобы узнать информацию о нем, тебе нужно было, я не знаю, купить специализированную литературу, прочитать и вот узнать, что, например, было. А сейчас это, ну, просто либо тебе просто лень как бы это сделать, да, ну, и либо тебе ты просто не интересуешься. Поэтому это просто любознательный и желательно образованные люди, просто.
1: Но вот про образованность-то, с одной стороны, да, мы не можем...
0: Это может быть образованность не вот, знаете, как сказать, не в институте обязательно человек, который...
1: Ну, кругозор, да, вы имеете
0: в виду? Он просто может быть, да, любопытным человеком, который все это изучил как бы вне, так сказать, программы, как бы, там, институтского. Мог вообще не заканчивать институт, мне это совершенно не нужно. Но в разговоре с ним я сразу понимаю, как бы, он вообще, как бы, ориентируется в пространстве или нет, как бы. Он обязан ориентироваться в пространстве, должен понимать, причем даже если ему 20 лет, он должен знать, что было 15 лет назад, как бы, да, он должен понимать и политические, как бы, движения и так далее, вот, и там, условно говоря, когда у них там не хватает там кругозора, там, например, по международной журналистике, как бы это простительно, вот, здесь они могут подтянуться, ничего страшного, но от того, что происходило в России, по крайней мере, там, за последние 100 лет...
1: Ну да, историю...
0: Хотя бы 100 лет, честно говоря, даже не надо сильно так дальше уходить, вот в пределах 100 лет ориентироваться. И вообще история, на самом деле, вот честно говоря, это вообще ключевой предмет вот для журналиста. История вот ну, как во всех ее проявлениях.
1: Нам в школе тоже об этом говорили, потому что на истории ты всегда узнаешь и про литературу очень много. Ну, это все взаимосвязано, и, конечно, история — это главный ключевой предмет. Школьный, кстати, мне кажется,
0: школьный,
1: вообще.
0: Но просто он в школе настолько часто скучный и как бы и зацикленный не на нужных вещах, что как раз это и вынуждает людей потом молодых как бы получать, ну, как бы добирать знания.
1: Сейчас и тренд
0: часто,
1: вообще
0: к сожалению,
1: на это.
0: Мимо там, да. Ну, слава богу, вот у нас есть там ряд... не знаю, там, больших блогеров и так далее, там, не знаю, типа Минаевых и так далее, ну, которые, они ну, в более-менее правильном направлении рассказывают и продают интересно, как бы, факты. И ты, зацепившись за одну вещь, как бы, узнав какую-то там, какую-то точку историческую, тебе захочется дальше туда пойти, изучить и так далее, посмотреть на нее с разных сторон.
1: У нас, кстати, на радио «Спутник» есть передача «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Вот оттуда многие, конечно, тоже узнают об истории, узнают от историка, что очень важно, и, конечно, такой тренд, на самом деле, на историю он сейчас есть. Но, смотрите, с другой стороны-то, журналист может быть, там, во многом разбираться, быть начитанным, но при этом, например, он не умеет писать, просто плохо пишет. Но может быть такой журналист?
0: Ничего страшного.
1: Вот можно научить?
0: Вообще можно научить. Смотрите, для современной журналистики, как бы, конечно, хотелось бы, ну, чтобы все гениально писали, и у всех был гениальный слог, но я вам хочу сказать, что тот формат, который есть сейчас, короткий. Мы, как бы, люди сейчас читают короткие новости, вы знаете прекрасно. И хватит и 4 строчек. Мне важнее эмоция, чем какой-то там невероятный... То есть, давайте так, конечно, человек должен просто грамотно построить предложение, вот, но это как бы базовые вещи для человека с более-менее эрудированного, ну, как бы он сможет это сделать? Ну, потому что он там обязан быть гением, как бы, слога, да, и, ну, вовсе не обязан. Для меня важнее, что он, например, какую-то даст эмоциональную какую-то... если у него чувство юмора, например, хороший, для меня это важнее, чем он как-то там пишет, потому что его какая-то там маленькая, мы всегда это наша фишка, мы даем такие отбивки, как бы, которые как бы эмоциональные, с юмором там в конце новости, которые эти два слова или три могут как бы перекрыть вот вообще как бы все, что было написано до этого. Там перечислены факты некие, как бы, да. А, вот, ну, конечно же, это исключительные люди, которые умеют прям писать это и быстро это делать, и без ошибок, и так далее. Конечно, это такие самые серьезные бойцы.
1: Ну да, но не всем это дано, это тоже правда.
0: Не всем это дано, да, но это не значит, что это плохой журналист, что другой человек, который не умеет писать, может в полях достать такую информацию, придумать настолько нетривиальный и креативный подход к поиску какого-то, какой-то эксклюзивной вещи, или достать какого-то там уникального спикера, или сделать какое-то расследование. То, что креативность в этой части не менее важна, чем креативность в части написания текста.
1: Ну да. Но еще один момент, Максим, который нужно обсудить. Вот смотрите, много информации сегодня, очень много, огромный выбор СМИ. То есть человек может на один канал подписаться, на другой, черпать информацию, откуда он хочет. И вот этот переизбыток информации, он, во-первых, создает очень жесткую конкуренцию. И если мы понимаем, что ну, со скоростью более-менее у всех все в порядке, да, опять-таки и технологии, и, ну, время изменилось, а теперь за скорость, наверное, все-таки не так соревнуются редакции. Но есть другой момент. А как удержать внимание? Потому что в эпоху клипового мышления действительно здесь вот так вот. Заголовок зацепил, не зацепил. Показался тебе интересным первый кадр в Reels или нет? И вот, вот это вот все очень важно сегодня. И как удерживать внимание зрителей, аудитории?
0: Ну, во-первых, нужно как бы быть в тренде просто. И поэтому, например, я беру как бы очень молодых ребят работать. Это прям молодые чуваки.
1: Прямо от 18?
0: Ну, от 20 лет, да. Вот. То есть многие там даже в институт не пошли, пошли работать. Вот. Я их потом гоню все равно учиться параллельно. Вот. Но это очень сложно. Поэтому они лучше понимают, и они часто слишком даже бывают как-то, может быть, где-то иронично поверхностными. Вот. Я как бы так вроде как ругаюсь, но потом понимаю, что они все равно лучше чувствуют. Да, пусть надо им дать возможность там как-то самовыразиться через какую-то странную новость, зачем она нужна и так далее. Но они как бы вот разговаривают на своем каком-то вот этом языке, как бы, поэтому нужно просто давать все время, нужно, во-первых, постоянно экспериментировать и все время придумывать каждый день что-то новое. То есть я, это как бы мои принципы и принципы ребят. Мы вообще каждый день должны что-то придумать новое. Это обязательно в тексте, в теме, в формате и так далее. Тысячи этих форматов. То есть мы не держимся ни за что там старое такое. То есть как бы есть понятная основа. Вот. Поэтому только это будет тебя держать. Ты должен придумывать быстрее, чем другие. Вот просто по-другому сделал, не знаю, по-другому оформил, по-другому сказал.
1: Ну,
0: Только так.
1: А если мы, допустим, ну, прекрасно понимаем, есть бизнес-издания, есть какие-то развлекательные издания, есть издания, которые пытаются охватить как можно больше аудитории без какого-то там прицела только на молодежь или на старшее поколение. Но вот когда мы говорим постоянно на языке молодежи, на языке зумеров, а взрослая эта аудитория не всегда может это все уловить, читать и понять эти тренды, понять эти слова, понять эти приколы. И даже иногда я вот сама, когда подписываюсь на какие-то каналы, потом читаю комментарии, вижу, что где-то люди старшего возраста, они негодуют, потому что им какие-то слова непонятны, где-то они считают, что есть перебор. То есть вот мне кажется очень важно еще вот удерживать какой-то баланс, чтобы не скатиться ни в одно, ни в другое.
0: Ну, мы стараемся держать этот баланс, и поэтому как бы у нас есть ребят постарше, которые как бы над ребятами помладше, и говорит, слушай, ну, это уже перебор, как бы. Но мы ему все равно даем возможность, пусть он напишет тогда, там, в комментариях накидают
1: негатива,
0: да. Назовем его так. Да. Вот, поэтому, как бы, ну, и мы ему объясняем. Но если, как только они будут превращаться вот в таких старых матерых журналистов, они нам тогда и не нужны, потому что мы как раз и ушли от старого, чтобы, ну, потому что то, как было раньше, ну, как бы, та эпоха, та эра закончилась. То есть мы, как бы, перешли в эпоху новых медиа, и мы просто были новыми медиа, вот, а как так называемые старые медиа, как бы там, не знаю, они как бы поняли, что, ну, это новые правила игры стали гораздо менее консервативными. Даже РИА Новости уже не такие консервативные, как были когда-то. Они, ну, позволяют себе иногда, и Спутник, это, ну, как бы, тут есть, и есть место и юмору, и есть место...
1: Аналитики серьезные.
0: И серьезные аналитики. И только так будет, вот. А самое лучшее сочетание, вот, когда я вижу, например, молодого парня, которому там 23-24 года, который может и пошутить, и разобрать ситуацию, не знаю, с какой-нибудь там, который разбирается, значит, в истории, там, не знаю, колониальной Франции, да, и то, как они там, не знаю, Африку завоевывали. И вот он разбирается в этом и может про это пошутить, проанализировать, и перед у тебя, перед глазами молодой чувак, вот это идеальное сочетание, где он может и с юморком, а где надо посерьезным, и так далее. Это все делаешь на серьезных вот таких вот этих вот щах, как говорится. Да. Вот, да, это все, ты теряешь моментально. То есть сейчас как бы маркетинг, как бы упаковка и информации это ключевой фактор, на самом деле. Тебе уже недостаточно, что у тебя у первого появилась новость. Это недостаточно того, что у тебя просто красивый ведущий, который годами учился говорить как диктор, и все у него, каждую правильную расстановку. Нет, это сочетание всего сразу, поэтому это становится сложнее. Но один, например, такой вот человек, ну, допустим, как бы может быть круче, чем медиа в целом. У нас есть там блогеры, которые, ну, один человек мощнее целого огромного медиахолдинга. Вот если вдуматься...
1: Это вопрос харизмы еще, безусловно.
0: Понятно, но на самом деле раньше это невозможно было себе представить. Ну, просто даже, ну, как это, у тебя тут штат тысячи человек, там, ты и так далее, и так далее. А у него охватов и меньше, чем у одного человека, как бы. Вот, и, соответственно, когда такой человек появляется, он может себе сочетать все эти вещи, ну, у него еще какая-то там команда и так далее, то, конечно, он победит любое большое медиа. Как бы, вот в этом и кайф.
1: А что касается репутации? Вот, с одной стороны, да, мы понимаем, есть там вопрос рекламы, есть вопрос, кто интереснее, круче завернул материал и показал его. Но, на мой взгляд, все равно в наше время, когда еще и возрастает роль фейков, потому что очень много информации, что-то кто-то увидел, а это вообще, оказывается, искусственный интеллект создал и так далее, есть большой риск опубликовать что-то не то, потом долго объясняться и рассказывать о том, что это было случайно, мы взяли это не первыми и так далее. Но репутация — это очень хрупкая вещь, особенно в наше время. Как на примере, можно это сказать, и отдельных людей, тех же блогеров и так далее, так на примере очень больших холдингов, редакций. Вот здесь как быть, как сохранять эту репутацию?
0: Вот, кстати, надо понимать важную вещь, что, как сказать, есть плюсы у новых медиа, да, что они такие быстрые, яркие, эмоциональные, а минус — то, что то, на чем ты приводишь эту аудиторию, как бы на вот такой вот как бы искренности, дружбе и так далее, ты гораздо быстрее можешь потерять и все, именно разочаровав своего подписчика. У традиционных СМИ нет такой проблемы. Они на традиционности выезжают, потому что они такие консервативные, и все. И там вот этот момент разочарования очень сложно, чтобы он наступил. Как бы. Это прямо очень сложно. А у новых медиа все. К тебе относятся как к другу, как к товарищу, приятелю. Твой товарищ приятель тебя может разочаровать, там, поменяв какой-то свой взгляд. Ты с ним все входишь, как бы... То есть ты с этим человеком перестаешь общаться, как бы. Соответственно, точно так же ты просто человек перестает читать тебя, потому что он разочаровался в твоих взглядах.
1: Поэтому нужно сохранять доверие. Мне очень жаль, что у нас завершается наш эфир. Я бы еще говорила бы долго с вами и долго, но вот, тем не менее, по крайней мере, слушателям мы, мне кажется, все равно много интересного сегодня рассказали. За это вам большое
0: очень
1: спасибо.
0: Надеюсь.
1: Максим Иксаков в нашей студии, генеральный директор News Media Holding. Я напоминаю, что мы работаем на экономическом форуме и продолжаем с вами делиться всем самым интересным. Вы слушаете Радио Спутник. Всем спасибо.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста. А это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Знать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эке Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, Сухуми 7.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 2 мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР за сутки. США перехватили иранские ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива. Россия обсуждает полную отмену виз с 4 странами. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там добавили, что также за 24 часа были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры. Еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пулково и города Сочи, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Над Ленинградской областью уже сбиты 72 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удары по Старобельску. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Он рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с российским лидером. Общение бизнесмена с главой киевского режима, по словам Путина, состоялось 21 мая, а уже на следующий день ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. Минпромторг планирует в скором времени запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, такой механизм окажет поддержку российским верфям и простимулирует обновление флота пассажирских и грузовых судов. Финансировать этот инструмент планируется в рамках федерального проекта производства судов и судового оборудования. Центральное командование вооруженных сил США сообщает, что Штаты перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Центком утверждает, что Иран выпустил 7 баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна. 6 из них были перехвачены, а 7-я не достигла цели. Также отмечается, что заявление КСИРа о нанесении повреждений штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне не соответствует действительности. Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражи Исламской революции писала, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары штатов по островам Сирик и Кешм. Кроме того, по данным СМИ, Тегеран атаковал 4 танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив без его разрешения. Россия ведет переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене виз. Об этом заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в прошлом году Москва отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Откуда деньги у людей?
5: Хороший вопрос.
6: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
7: Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
8: Михаил Леонидович, здравствуйте.
9: Алексей, добрый вечер.
8: Ну, есть у меня вопросов достаточное количество по... Ну, разумеется, говорить будем по большей части о том, о чем нам рассказал президент России Владимир Владимирович Путин. Но я все-таки начну с такого вопроса, что вам показалось наиболее важным из услышанного?
9: Ну, понимаете, с одной стороны, очень бы хотелось... чтобы сказали, что наша экономическая политика не совсем соответствует интересам страны. Это как бы в одну сторону, да? В другую сторону мы все видели совершенно колоссальное давление, просто колоссальное, на то, чтобы, ну, как бы не, чтобы мы немножко сдались. Вот. И страшилки, и пугалки, что все, да... Крым фактически перекрыли, бензина нет, ничего нет, курортного сезона не будет, все НПЗ, значит, разбили. Сейчас, соответственно, город Санкт-Петербург дронами завалят, ну и так далее и тому подобное. И поэтому надо срочно договориться. И понятное дело, что в эту же струю было вот пресловутое открытое письмо киевского диктатора. Вот. Значит, явно совершенно оно рассчитано было на то, что найдутся здесь люди, которые попытаются продавить вот это вот решение, так сказать. Ну, даже невооруженным глазом, я, в общем, особо не слежу за СМИ и даже за интернетом. То есть я слежу там за определенным количеством каналов, которые мне интересны именно с точки зрения экономики. Да, политически я не смотрю. И, соответственно, даже мне это было видно. И мы увидели, что прямые ответы, да, прямой ответ, экономическая политика меняться не будет. Ну, дальше там объяснялось, да, вот меня это устраивает, говорил президент, то-то, то-то, то-то. Это с одной стороны. С другой стороны, было четко сказано, да, людям на передовой работайте, братья, значит, киевской хунте, что встреча теоретически могла бы быть, но сейчас в ней нет никакого смысла. Ну и соответственно, что очередного Минска не будет. Вот, значит, все остальное на самом деле Путин уже говорил. То есть, да, он это все повторил, да, еще что-то, кстати, обращаю ваше внимание. Если вы посмотрите вчерашнюю пресс-конференцию и сегодняшнее выступление, я немножко понимаю, как готовится выступление президента, и я могу вас уверить, вчера целенаправленно всем показали, что Путин вроде бы готов дать слабину. То есть вся мизансцена была под это выставлена.
8: На встрече с агентствами?
9: Да, да, да.
8: Почему?
9: Может быть, это было сделано... Ну, я подозреваю, что это было сделано для того, чтобы все желающие здесь себя проявили в полной мере.
8: Не, извините, а из чего вы такой вывод делаете? Это же самое интересное.
9: Ну как? Я смотрел, как Путин говорил. Ну, просто сравните, как он выглядел. Ну вот, он как бы вчера было такое впечатление, что он очень устал, знаете, вот в стиле «я устал, я ухожу».
8: Угу.
9: Да, вот. А сегодня нет, сегодня был как бы бодр, весел и уверен в себе. Такое впечатление, что даже морщины разгладились.
8: А, и кто проявился, у кого каминг-аут был по этому поводу?
9: Это не ко мне. Это не ко мне. Хорошо. Я, кстати, совершенно не уверен, что они проявлялись в открытую. Да? Я не исключаю, что, например, всем было интересно, о чем они будут говорить в кулуарах. Вчера же уже начался экономический форум. Они могли вчера о чем-то разговаривать. Еще раз, это гипотеза.
8: Не, я понимаю, это интересно просто, поэтому я переспрашиваю.
9: Ну вот. Кроме того, кстати, обратите внимание, я про это прочитал, что якобы на большом количестве каналов, когда было выступление Путина, пропадали положительные смайлики.
8: А, где, извиняюсь, каналов
9: Телеграм? На большом количестве интернет-каналов.
8: Интернет, я понял, да.
9: Ага. Вот. А, еще раз повторяю, поскольку я это прочитал, я задал вопрос. Мне сказали, да, подтверждается. Я не стал влезать в детали, опять-таки, на каких каналах, как это все было устроено. Но это вот туда же, да, вот туда же. Партия мира очень активно работала. Значит, мне как экономисту очень грустно, потому что вчера, ну, вы меня извините, конечно, более убогого зрелища, чем выступление вот этих вот персонажей, которые отвечают за нашу экономическую политику, я не видел. Да? Ну, вы что, авторы, это именно убогое зрелище. Да? Они несли пургу. Они, я даже не буду это повторять, да, желающих это разобрать выше крыши. Вот. Обращаю внимание на отсутствие главы Центробанка, которая, ну, видимо, решила в этом не участвовать. Почему она решила не участвовать, тема отдельная. Я у себя на закрытом телеграм-канале вчера на эту тему немножко пошутил. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что эта вся картина, она совершенно четко показывает, что никакой экономической политики у нас нет. Потому что те цифры, которые они предъявляли, они... ну, явно не имеют никакого отношения к реальности. Вот. И если вы посмотрите анализ экспертов адекватных, ну, есть, например, в Телеграме такой канал Spidel, по-моему, называется Spidel Finance. Вот. Там очень подробно разобрано не то, какие реально цифры, они никому не известны, а то, что те цифры, которые предъявлены, явно совершенно не соответствуют реальности. Ну, условно говоря, там есть внутренние противоречия в тех цифрах, которые были выделены. А это, поскольку я профессионально занимался статистикой, я очень хорошо понимаю, как это происходит. То есть, грубо говоря, есть взаимосвязанные параметры, и если у вас один растет, а другой падает, то это означает только одно, что либо тот, что либо один из них специально занижается, или другой специально завышается, или это происходит одновременно и с тем, и с другим. Вот. Есть такая, ну, для примера, да, давайте к Соединенным Штатам Америки, потому что там, ну, как бы это более четко видно. Значит, есть инфляционный показатель, индексы CPI, PPI, потребительская промышленная инфляция, которая там крутится в районе 3-4%. Да, они показали небольшой рост, но тем не менее. Но за этими показателями очень жестко следят, потому что они во всех газетах. А есть, например, показатель цены на промышленные товары по всему объему промышленных товаров. Индекс PPI по конечному товару в цепочках считается, а промежуточные товары не учитываются. А есть индекс, где учитываются все промышленные товары. Вот у него, соответственно, в начале года было 3,5, вроде бы соответствует, но в марте было уже 6 в годовом исчислении, а в апреле 10%. То есть это означает, что на самом деле имеет место очень быстрый рост цен. Вот. Угу. Вот. Я даже как-то рассказывал, как устроены эти, ну, назовем это не фальсификации, а, скажем так, подгонки. Вот. Формально это все как бы в методиках описано туда-сюда. Вот. Я не думаю, что сейчас стоит на это время тратить. Вот, поэтому, возвращаясь к основной теме, я прекрасно понимаю, что в стране идут очень негативные экономические процессы, дикий денежный голод, встали фактически все производства, за исключением оборонных, вот, закрываются колоссальное количество малых и средних предприятий, в том числе там, металлургических и прочих, и прочих, и прочих, потому что спроса нету. Ну, мы видим, насколько упало строительство, ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету, у нас очень сильная депрессия усилиями, значит, денежных властей. И, разумеется, те оптимистические цифры, которые были предъявлены, они, ну, мягко говоря, не совсем соответствуют реальности. Вот. Но, соответственно,
8: Извините, у меня тогда вопрос. А тогда зачем принято решение выплатить государственный долг, который, как президент говорил, у нас по сравнению с другими достаточно небольшой? 33 миллиарда, если я правильно помню.
9: А я объясню. Это тот же самый эффект, по которому опустили доллар относительно рубля. Вот смотрите, если цель денежных властей не допустить появление внутренних источников роста, то надо не допустить, чтобы в стране появился избыток рублей, которые не связаны высокими процентными ставками. Ну, например, в бюджете. Чтобы, не дай бог, Мишустин не вложил эти деньги куда-нибудь в промышленность, в реальный сектор. Чем он постоянно занимается, чем экономику и спасает, собственно говоря. Каждый свободный рубль Мишустин куда-нибудь вкладывает. Вот. А денежные власти против. Значит, по этой причине был опущен доллар. Почему? У нас избыток долларов. Как сказал там Путин, вы у нас 300 миллиардов конфисковали, а у нас еще 500 образовали. Так вот, эти 500, их же можно конвертировать в рубли и вложить. Так вот, для того, чтобы конвертировать, чтобы конвертация была меньше, доллар опустили. Ну, то есть, раньше было 80 рублей за каждый доллар, а теперь сколько там? 70. Угу. Да, все-таки чуть-чуть на 15% меньше. Вот. А второе, ну зачем же конвертировать доллары в рубли, чтобы потом эти рубли вкладывать в российскую экономику? Ну что за бред? Ну какая, кому пришла, могла прийти в голову идея вкладывать деньги в российскую экономику? Ну вы что, вы вообще что несете? Поэтому надо эти доллары отдать. Видите, долг? Ну у нас же есть какой-то долг, а давайте его вернем. Да, конечно, это некоторая глупость, да, ликвидация долга. Ну, потому что мы еще уходим с некого рынка, который, присутствие на котором штука полезна. Вот. Но зато самое главное, не будет вложений в российскую экономику. Вот что главное.
8: Угу. Ну, то есть, это политическое решение, которое что?
9: Ну, вот, как бы оценивайте, как вы хотите. Да? То есть, поскольку Путин оставил у руля вот эту команду, эта команда приняла решение. Выплата долга важнее, чем инвестиции в российскую экономику. Точка.
8: Ну, ваша интерпретация понятна. Еще вот что, вот вы сказали, что примерно...
9: Да, если кому-то не нравится моя интерпретация, придумайте другую. Только, пожалуйста, убедительную.
8: А то нет, у меня есть, я не знаю, может, она не убедительная. Я так считаю, что это все сделано для того, чтобы на фоне рассказов, что у нас прям все плохо, и мы завтра, так сказать, развалимся на куски, и у нас не будет экономики вообще никакой, мы берем и выплачиваем долги, доказывая тем самым, что мы кредит способны, платежеспособны.
9: Может быть, это вложить это, а не лучше ли вложить это в производство чего-нибудь, что мы закупаем за рубежом?
8: Ну, тут не всегда просто, потому что мы можем это у себя не уметь делать. Какие-нибудь там, да, не знаю, как бы, давайте сервера, чипы попробуем. Какие-нибудь, к примеру, да, в автомобиле.
9: Давайте попробуем. Ну, понимаете, в чем дело? У нас же, мы же очень много чего не производим, да, того, что могли бы, гвозди, например. То есть у нас есть производство гвоздей, но далеко не 100% внутренней потребности мы закрываем за счет внутреннего производства. Вы считаете, что это вредное производство, что оно не нужно? Да у нас много чего есть. Давайте хотя бы локализуем производство москвичей. А то у нас, понимаете, такие вот москвичи, да, вот я говорю, что единственный вопрос, который у меня возникает, это шильдик, буковка «М». Она российского производства или тоже китайского, как и все остальное? Ну, давайте, ну, хотя бы хоть что-нибудь.
8: Ну, вот искусственный интеллект нам говорит, что наши потребности в гвоздях закрываются на 80%, а остальное делает Беларусь. Нам нужно 80-100 тысяч тонн гвоздей. Ну, это если
9: да
8: так.
9: Что вы говорите?
8: Ну, это если верить, опять-таки, искусственному
9: интеллекту. Ну, может быть, хорошо. Угу. Ладно. Значит, гвозди устарели.
8: Вы делаете из этих людей.
9: Ну хорошо, давайте, соответственно, крепежный элемент, ну, так тут... называемые метизы, насколько мы закрываем свою потребность?
8: Не знаю.
9: Метизы. Посмотрите.
8: Потребность. Сейчас посмотрю. А насчет москвича, ну, надо же что-то начинать. Ну, шильдик и шильдик. Главное, что они, по-моему, нашли возможность его подешевле хоть немножечко сделать. Насколько я знаю, он относительно других моделей не такой дорогой.
9: Ну, не знаю. Тут вот говорят, сделали новую «Волгу», которые до безумия похожи на китайскую машину. Только «Волга» будет стоить 4 миллиона рублей, а китайская машина, аналогичная в Китае, стоит в пересчете на рубли 1,5 миллиона.
8: Ну, значит, не купят, что ж, значит, разорятся. И если технологический этот сбор не увеличит, например.
9: Ну, вот видите, как замечательно. Да давайте увеличим технологический сбор.
8: Хорошо, ну, тут непонятно, честно говоря, искусственный интеллект говорит, что сотни тысяч тонн этой продукции, несмотря на рост со стороны строительства и тяжелой промышленности, доля отечественного производства сокращается под давлением дешевого импорта. Проигрываем. Надо пошлину
9: надо вводить. Тут бы надо ввести какой-нибудь технологический блок и начать производить внутри.
8: Хорошо. Нет, я вот что говорю. Вот, действительно, может быть, президент еще раз доходчиво объяснил те вещи, о которых он говорил, но мне вот про логистику международную, так сказать, заинтересовала меня эта тема. В частности, вот он сказал, что из одной, предположим, азиатской или какой-то другой страны в другую можно было только через западные, значит, узлы товары переправить. Ну, видимо, речь еще касалась там и страхования, и всего прочего. И это мне напомнило ситуацию с Москвой, когда у нас маршруты, вот надо, например, из Новосибирска какой-нибудь там, не знаю, в Архангельск, обязательно тоже через Москву. Вот эта ситуация какова, как вы ее видите, она важна в мировой экономике, и что с ней будет в ближайшее время? Уберут вот этих посредников западных, удастся ли узлы переместить в другие страны, как считаете?
9: Я помню, как я летел из города Томск в город Новосибирск.
8: Вот, через
9: на
8: Москву.
9: Самолете, на самолете, нет, не через Москву, нет? На самолете можно было открыть окно.
8: Господи. Что же за самолет-то был?
9: Маленький. Ну, от Томска до Новосибирска не очень далеко. Вот. Значит, дело не в этом, а дело в том, что... вся система логистическая, она устроена через хабы. А, то есть, если речь идет о контейнере, то контейнер идет так, чтобы минимально загружать чтобы максимально загружать контейнеровозы, потому что каждая перевалка стоит денег. Поэтому это устроено так. Значит, сначала довозят контейнер до некого хаба, потом от хаба до другого хаба, и потом, соответственно, обратно. Поэтому тут возможны самые разные интересные варианты. Вот. Я думаю, что все-таки из Индии в Бангладеш через Европу не везли, хотя какие-то варианты странные возможны. Вот. Но да, вне всякого сомнения. На самом деле Путин сказал важную вещь. Вы знаете, мы когда вели переговоры о вступлении в ВТО, я неоднократно говорил о том, что это ошибка. Вступление в ВТО в тех условиях, в которых мы были уже там в 2000-е годы. Вот в конце 80-х, начале 90-х, когда у нас был большой объем технологического экспорта, это да. Но с тех пор технологический экспорт у нас практически исчез, а сырье и так торгуется вне правил ВТО. По этой причине это было бессмысленно. То есть, вступая в ВТО, мы открывали рынок для внешних товаров. Отсюда, кстати, и исчезновение многих внутренних производств. И практически ничего не могли продавать наружу. Аналогичная ситуация сохранилась. Более того, даже в, так сказать, статье в, извините за неприличное слово, Википедии про меня, который такое количество вранья, что у меня иногда глаза на лоб лезут, но править это вранье запрещено. Вот, понимаете, как бы вот, ну вот запрещено, да? Вот. Так вот, там написано, что я выступал против вступления России в ВТО. Видимо, в знак, как бы, чтобы показать, какой я человек безграмотный, да, значит, вот, и не понимающий, что такое, значит, перспектива и цивилизация. Вот. А сегодня мы услышали из уст Путина, да, что Всемирная торговая организация как-то нам уже не нужна. А может, из нее выйти, а?
8: Так она уж не работает. Что выходит, что не работает.
9: Мы члены ВТО, и мы выполняем,
8: правила ВТО.
9: Конечно.
8: То есть они не выполняют, а мы выполняем.
9: Они не выполняют, а мы выполняем, да.
8: Зачем мы выполняем?
9: За исключением тех случаев, когда есть прямые указы президента. Но все равно выполняем. Мы, например, следуем всем буквам всех как бы соглашений по там, правам, еще чего-то. Ну, там, еще раз повторяю, если нету специального исключения. Да и много еще чего. Это регулярно в интернете можно прочитать. Какой-нибудь очередной человек в ужасе говорит, что же это такое-то, а? Меня заставляют платить какие-то платежи, а я ничего не могу сделать, потому что я заплатить не могу. Ну, в общем, короче говоря, всякие жизненные сложности.
8: Угу. Еще одна, ну, тут у нас не так много времени осталось, наверное, потом, после перерыва, на этом остановимся. Владимир Владимирович сказал, что в, так сказать, глобальной экономике хочет принимать участие большее количество стран, которые раньше были на периферии. Вот предлагаю вам поговорить о соотношении вот этих вот больших до этого стран и стран периферийных. И выгодно ли России, чтобы периферия сокращалась, и те страны, которые были на периферии, все-таки выходили вот в большую экономическую орбиту, не только в роли сырьевых придатков. Ну, собственно, мы об этом...
9: Давайте да, мы это после обсудим. Перерыва обсудим.
8: После перерыва, да. Михаил Хазин, экономист, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» в начале июня ликвидировали более 30 беспилотников коптерного типа в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным «КАР»

0: Во время ударов по Харламу и по Старобельску, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он напомнил, что обстоятельства диверсии были ясны властям сразу после теракта. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Основными покупателями российских лекарственных препаратов по итогам прошлого года выступили Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция, Туркмения, Алжир, Литва, Киргизия, Армения и Таджикистан. Об этом рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он добавил, что в целом отечественная фармацевтическая продукция обладает высоким экспортным потенциалом. Ее покупателями ежегодно являются более 150 стран. В 2025 году экспорт российских лекарств вырос более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил более 1 300 000 000 долларов. Общенациональное отключение электроэнергии произошло на Ямайке, сообщил министр энергетики страны Дэрил Васс. По его словам, глава энергокомпании Хью Грант направляется в Центр экстренного реагирования. Местная газета в своем блоге пишет о поступлении информации об отключениях электричества в различных приходах островного государства. Рауль Кастро отмечает свое 95-летие. Он впервые за месяц появился на публике. Бывший кубинский лидер прибыл в театр имени Карла Маркса в Гаване, где его встретили продолжительными аплодисментами тысячи собравшихся. Рауль Кастро возглавлял страну с 2008 по 2018 года после ухода с поста главы государства своего брата Фиделя. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Продолжаем разговор. Я напомню, остановились мы на периферии и, скажем так, средоточии мировой экономики. Я вот цитату тут подготовил Владимира Владимировича. Он сказал так: мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Но вот если этот процесс действительно идет, то что выгодно Западу и что выгодно нам? Ну, может быть, нам одно и то же выгодно или все-таки разные вещи? Как считаете?
6: Ну, я бы сказал так. Вы же понимаете, когда у вас экономическая система с центром Соединенных Штатов Америки и в долларе, то есть два эффекта. Эффект первый. Никто не должен получать сверхприбыль большую, чем американские компании. Ну, чем ближе к ФРС, тем лучше. Ну, это же естественно. По этой причине, если вы хотите что-то себе сделать, какое-то производство или еще чего-то, то кредит вы под это должны получать только в долларах. Я вам напоминаю начало нашего разговора. Угу. Не должно быть рублевых инвестиций. Потому что они ущемляют американских предпринимателей. Они должны получать прибыль, а не российские. Именно этим и занимаются денежные власти нашей страны. Потому что они себя воспринимают частью Федеральной резервной системы США. Значит, это первое обстоятельство. Обстоятельство второе. Если вдруг появится какой-нибудь талантливый изобретатель или еще чего-то, его надо переманить. Если вы посмотрите, кто сейчас являются главными инженерами по искусственному интеллекту, вы увидите там колоссальное количество наших русских фамилий, которых переманили туда очень высокими зарплатами.
5: Ну, там и китайские, и индийские всякие есть, я думаю.
6: Наши там играют главную роль. Но это работает по всем странам мира. Что говорит Путин?

0: Он говорит о том, что надо создать ситуацию, при которой талантливых людей можно воспитывать в стране. Давайте у нас дадим денег людям, чтобы они могли что-то делать. Вот у нас есть талантливый инженер. Давайте дадим ему денег, чтобы он мог построить автомобиль хороший. Почему Маск может сделать Теслу, а мы не можем? Ну, я так утрирую, да? Есть колоссальное количество вещей, которые мы можем делать, но почему-то не делаем. Да?
1: Мы можем
0: Вот.
1: Су-57 сделать, который Владимир Владимирович назвал лучшим самолетом.
0: Ну
1: Вот как-то
0: вот.
1: с МС-21 пока не получается, но надеюсь,
0: А я
1: получится.
0: могу сказать, почему? Потому что, соответственно, механизм выделения денег на оборонные проекты и на гражданские разный. Да, понимаете, вот еще, вот они пока еще не могут контролировать нашу оборонку, хотя частично контролируют. Потому что мы видим, сколько воруется из этого оборонного бюджета. И слава богу, что пока не все. Но будем надеяться, что эта цифра уменьшится. Ну, мы, собственно, видим, да, результаты. Да, у нас тут там даже люди там посажены. Вот.
1: Да-да,
0: Ну вот.
1: серьезные люди, да.
0: Ну вот, вот такая вот история, да? Ну, там есть еще целая куча тонкостей, да? О том, там, где живут семьи некоторых людей, распределяющих оборонные бюджеты, ну и так далее.
1: А каким образом удалось снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса оставить на текущем уровне? Хотели же снизить, я думаю, что опять те же самые
0: Ну как? Смотрите,
1: враги-интервенты, русские женщины-комсомолки, да?
0: Алексей, ну
1: Да.
0: столько людей говорили, что политика денежных властей плохая. Значит, что в этой ситуации нужно сделать тем людям, которые эту плохую политику ведут? Надо кинуть какую-нибудь кость, которую не жалко. Ну, давайте вот эту кинем. Знаете, я тут смотрел старый советский фильм. Его показывали шестисерийный на канале «Культура», и это все о нем.
1: Да, Евгений Столетов, да.
0: Да, Евгений
1: Костолевский
0: Сталин.
1: играет.
0: Совершенно верно,
1: Миллионов.
0: Костолевский играет. Так вот, там есть замечательный совершенно момент, когда, значит, главный отрицательный герой Петр Петрович Гасилов объясняет, значит, главному герою Жене Столетову, Костолевскому, а Гасилова играет Марков.
1: Леонид Марков, да.
0: Леонид Марков, да. А он, значит, объясняет, говорит, вот мы тут разработали план, вот тут план из 15 пунктов. И Женя читает этот план, понимает, вот это вот все фуфло. А?
1: Оно и
0: Вот
1: есть фуфло, да.
0: оно и есть фуфло, да, все. То есть, понимаете, они, значит, миллиарды долларов, миллиарды выкидывают на возврат долга. Напоминаю, каждый выкинутый на миллиард долларов – это 70 миллиардов рублей. И возвращают 20 миллиардов в год малому бизнесу, говорят, вот спасибо вам. А, значит, при том, что весьма возможно, что из этих 20 миллиардов они только на бумаге, они собрать-то смогут в лучшем случае пятерочку. Ну, хорошо, ну, десяточку. Ну, то есть, это вот такое вот очень хитрое. А зато смотрите, вот какие мы добрые.
1: Михаил Ильич, я пытаюсь найти вопрос, в котором в ответе не прозвучит словосочетание денежной власти. Видимо, у меня не получится.
0: Ну, а как вы хотите? В экономике без этого никуда.
1: Я
0: Не, ну почему?
1: понимаю.
0: Я вот вам сказал, да, вот у нас есть председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, который каждую свободную копеечку вкладывает в реальный сектор. Молодец.
1: А переезд крупных компаний, ну, у нас часть уже состоялась, там, не знаю, по-моему, «Газпром» нефть переехал в Питер, да, или, если я правильно помню, да.
0: Ну, «Газпром», вот эта вот конструкция феерическая.
1: Лахта-центр, да, называется она. Вот, ну, часть других тоже будут переезжать, в частности, РЖД, значит, Русгидро переехал, вот куда не знаю, но президент об этом говорил.
0: А
1: Вот
0: куда собирается РЖД
1: РЖД, вот
0: переехать?
1: надо посмотреть, куда переезжает
0: Я
1: РЖД.
0: вот я бы в Ярославль бы переехал.
1: Почему?
0: Во-первых, это мой любимый город. Я там учился в университете. Во-вторых, это очень крупный центр железнодорожный. В-третьих, на берегу Волги. Ну, вообще, там красота, очень красивый город. И недалеко от Москвы на машинке можно быстро доехать. Ну, и на поезде тоже.
1: тут как-то вот непонятно пока куда, из Москвы в различные регионы России, вот, в какие
0: новые. Нет, нельзя, РЖД нельзя разнести по регионам. Электронная связь, это, конечно, штука хорошая, но она иногда не работает.
1: Ну, пока тайна покрыта мраком, в принципе, тенденция как вам?
0: Ну, вот как бы это способ поддержать регионы. Ну, понятное же дело, что если крупные компании переезжают, то там образуется... У нас же теперь говорят, что надо платить там основную часть налогов там, где юридический адрес. Ну, поэтому вот. Ну, да, ну, Москва что-то недополучит.
1: Да, он, кстати, ведь тогда и сказал, там, Сергей Семенович, вы там не очень да. пострадаете. Не,
0: ну, да. Ну, да, но зато вот смотрите, да, ну, как бы злые языки же, они что говорят, да, что в Москве каждые два раза в год перекладываются бордюры. Весной кладутся летние бордюры, а осенью кладутся зимние бордюры.
1: Слушайте, ну, теперь, я резину не так часто меняю, как они бордюры перекладывают. Иногда пропускаю.
0: Это злая шутка, да. Нет, действительно меняют, да. Но тут как бы смешные истории, да, потому что вот у нас двор какой-то очень зеленый, там одних цветочков там где-то 30 видов, да. Угу. Вот пришли к нам, значит, местные работяги муниципальные, которые, значит, захотели перерыть весь двор, уничтожить все зеленые насаждения. И мы говорим, зачем уничтожать зеленые насаждения? Они говорят, вы не понимаете, нам надо освоить бюджет, нам надо посадить там 20 палок. Знаете, такие палки, да? Угу. Их в землю какают, они там иногда растут, а иногда не растут. Вот, после этого. Но вы же уничтожите наше насаждение. Говорит, нам-то что? Это да. же ваше насаждение. Да,
1: да? У вас учет...
0: Вы можете их выкопать, мы вкопаем палки, вы их обратно вкопаете. Но когда мы копаем палки, извините, мы тут как будем тракторами ездить, еще что-то, поэтому... Вот, но как бы удалось отбить, да, но сама по себе... Это... Вот. Но она как раз совершенно нормальная. Такое же было и при советской власти. Освоение бюджетов, Алексей, это святое.
1: Я в курсе.
0: Ну вот,
1: сталкивался, это все да.
0: грязными это руками.
1: В следующем году не дадут, если не освоишь. Вот там в чем вся проблема.
0: Точно, точно.
1: А
0: точно.
1: Как говорил герой одного замечательного фильма, говорит, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках. Вот поэтому у вас с ними противоречия. А, кстати, да, говорит, да, да, да. если про переезд говорить, вы же помните замечательную историю, как Роман Абрамович стал налоговым резидентом Чукотки, губернатором которой он тогда был. По-моему, там некоторые дождь благоденствия какой-то попролился на сей да, прекрасный верно. Регион. Так что, может, в этом и есть, какая-то сермяжная правда. Про платформенную экономику много говорил президент, но действительно она какими-то небывалыми темпами растет. Вот от нее будет многое зависеть, как полагаете? Это вообще
0: ну, прорывная ключевая вещь. Это же инструмент оптимизации. Да, хотя, правда, вот, например, все вот эти вот платформы, да, которые вроде бы допуск малого бизнеса к рынку, но уже они уже все научились у ФРС. Да, то есть они работают так, что вся прибыль производителя уходит им.
1: А, по платформам, в смысле, да?
0: Ну да, да, да. Ну куда деваться, да? Ну, то есть они, конечно, сейчас станут вопить, что я все вру. Да.
1: Не, но там поэтому близкая к этому история, да, согласен.
0: Поэтому я не называю эти платформы. В чем, ладно, они мне будут, они будут вам говорить. Вы все врете.
1: Я вообще молчу.
0: Что, спутник все врет.
1: Нет, мы не будем, мы говорим правду. В частности, вашими устами.
0: Я про то и говорю, что, как бы, конечно же, надо... Вот тут как раз бы антимонопольному комитету бы включиться. Но, кстати, такая же ситуация не только с этими платформами, но, скажем, с ритейлом. Да, это еще как бы там 20 лет тому назад производители жаловались, да, что за хорошее место на полке заплати, да, за то, чтобы закупили чуть больше, заплати, ну и так далее и тому подобное. Я даже тогда выучил специальное слово «мерчендайзинг».
1: Мерчендайзинг, да, есть такое, да. И, кстати говоря, вот что действительно меня тоже самого бесило, ну, мелкогорячительные напитки какой-нибудь популярные, да, вот стоят до сих пор, по-моему, стоят на полках прямо перед моей физиономией, значит, всякие вот западные бренды, да, они, правда, у нас разливаются, но я так сильно подозреваю, что денежки получает владелец, собственно, вот этого шильдика, да, и при этом стоит гораздо более вкусный и замечательный продукт, практически без этикетки. В каждом нашем универсаме есть такой, такие товары. Ну, как-то они по-разному называются, но это вот скупает, видимо, универсам, у себя фасует и кладет на полки, вот ритейлер. Вот, ну вот так вот, да, замечательно.
0: Ну, еще одна картинка, да, мне понадобилось что-то купить. Вот. Я, соответственно, прихожу, нету. Но тут, к счастью, ушла мимо тетенька работает. Я говорю, вот это где? Она говорит, да, сейчас я вам покажу. Дальше она наклоняется, знаете, вот там такая вот полочка, которая от пола вот настолько вот, да. Она наклоняется, там стоят какие-то коробочки, сверху не видно какие. Она их вынимает, засовывает туда руку и, наконец, вынимает вот эту штучку, которая мне нужна. Я говорю, тетенька, пожалуйста, а как я мог это найти сам? Она говорит, ну, тут вот так вот.
1: Так, ну, а может, это какой-то экзотический продукт, который вообще никто не берет?
0: Марчендайзеры поставили. Да не важно, какая разница, какой продукт. Не важно.
1: Ладно, бог с ним. Но вот я вот этого, честно говоря, ждал. ВТБ покупает миноритарную, правда, пока еще долю в 5% Wildberries банка. Значит, этот процесс, как вы считаете, будет иметь широкое распространение? То есть банки будут скупать?
0: Это надо разбираться вот во всех этих тонкостях, в том числе во всяких теневых финансовых потоках, еще чего-то туда-сюда. Это не ко мне. Я просто не знаю. Это надо разбираться.
1: Нет, смотрите, я действительно, может быть, там оставим эту тему, не в этом дело, но просто я примерно такие штуки видел в западном, ну, IT, наверное, бизнесе, когда вот есть какая-то компания более или менее успешная, да, ее вот поглощает здоровый какой-нибудь там, не к ночи будет помянут террорист-экстремист Microsoft.
0: Вот, нет, вот. Есть такой бизнес. Я делаю компанию, поскольку я один, поскольку у меня нету всяких затрат, поскольку я там понимаю, чего я делаю, я очень быстро делаю некий продукт. А дальше я этот продукт начинаю предлагать разным крупным компаниям. Если я это делаю качественно, то в некий момент... Но сначала крупные компании говорят, знаете, 20 копеек, иди. Я говорю, тогда я это не буду продавать. Угу. И продолжайте это дело развивать на свои. Ну, грубо говоря, у вас вы там самостоятельный инвестор, да, у вас от предыдущего проекта вы заработали там 200 миллионов рублей, и можете себе позволить 100 миллионов, значит, направить на то, чтобы этот проект развивать. И в какой-то момент к вам, наконец, приходят и говорят, ну, ладно, хорошо, давайте договоримся, да, мы у тебя покупаем 50% на таких условиях, да, мы покупаем 50%, эти деньги ты кладешь себе в карман, а мы, значит, дальше инвестируем столько-то, ты эту тему ведешь, и по мере роста, так сказать, объема продаж и т.д. и т.п., мы у тебя через 3 года выкупаем оставшиеся 50%. Вот такого рода проекты, есть просто люди, которые специализируются на таких продажах. У нас это реже, а на Западе это просто норма. А бывают ситуации, когда люди реально хотят самостоятельно работать, а потом они неожиданно понимают, что им для развития необходимо денег в 10 раз больше, чем как бы этот проект сегодня приносит. Тогда они выходят на IPO, ну или продаются крупной компании, ну и все, угу. И теряют право. Кстати, так вот, например, Стив Джобс потерял компанию Apple. Они вышли на IPO, и в результате, хотя Стив Джобс был самым крупным акционером, но он потерял контрольный пакет, и в некий момент его выгнали. У меня в книжке «Лестница в небо» эта история подробно описана.
1: А вообще, в принципе, кто как, знаете, как там кит, если навалится на слона, кто кого переборет? Вот банки, которые при маркетплейсах сейчас начали организовываться, ну, то есть они экосистему фактически создают, они победят классические банки, которые, с другой стороны, тоже делают свою экосистему, добавляя туда маркетплейсы. Вот эта вот ситуация, она, с вашей точки зрения, к чему приведет?
0: Это зависит от того, кто пролоббирует закон. Там весь спор идет вот о чем. Все эти маркетплейсы, они позволяют своим банкам работать на более выгодных условиях со своими клиентами. То есть фактически они говорят следующее. Если вы хотите получить льготы по работе с нами, открывайте счет в нашем банке. А, соответственно, другие банки говорят, это противоречит антимонопольному законодательству. Все банки равны. Те говорят, равны, равны, мы же не лезем в ваш бизнес, а вы не лезете в наш бизнес. Ну вот и так далее. Да? Тогда они говорят, нет, вы неправильно поняли. Мы просто даем льготы только тем, у кого счет в нашем банке. Они говорят, нет, вы не имеете права, вы должны давать льготы всем. Ну и дальше начинается вот это вот бадание. Да? Я знаю, что это идет, про это пишут, но опять-таки в детали я не влезаю. Есть буква закона, есть экономический смысл, еще чего-то туда-сюда. Ну, в общем, короче говоря, тут можно много на эту тему разговаривать и рассуждать.
1: Ну, я, кстати, не пользуюсь вот этой штукой. У меня принцип, ну, пусть я там на 50 рублей больше заплачу, но я плачу через свой банк, в котором я клиент, а не вот через этот там кошелек, который они предлагают. Вот.
0: Ну, там целая куча есть тонкостей. Да, потому что и банки все жульничают, еще чего-то. Понимаете, тут же, вот как бы это сказать, да, есть банки, ну вот если взять, например, я не боюсь этого слова, Сбер, то там очень отлаженный технологический процесс. Я даже открою страшную тайну, да, там за те там, годы, что у меня счет в Сбербанке, три раза мне блокировали карточку. И каждый раз по делу. То есть выяснялось, что действительно была атака, да, что попытка это вскрыть. Вот. Один раз было ну, совсем смешно, потому что мне как раз зарплату заплатили, я еще тогда зарплату получал. И я оказался без денег. Я прихожу в Сбер и говорю, барышня, там, что делать-то? Да? Ну, очень кушать хочется. Ну,
1: снять
0: а
1: можно,
0: денег
1: там же можно снять.
0: Не-не, заблокирована карточка.
1: Со счета? Нет, без карточки. Со счета?
0: По паспорту. У меня карточный и счет зарплатный, какие-то были тонкости. Они говорят, никаких нет проблем. Да, вот мы вам сейчас снимем этот самый кировку на 15, там, на полторы минуты. Вот вы как бы вставляете карточку, кричите нам, мы снимаем блокировку, вы снимаете всю зарплату, и мы опять блокируем. Вот ровно эта операция была проделана. То есть это попытка уже пойти снова, да, а там уже все, уже все. Вот. Вот такая вот история. Вот, поэтому, но это очень тяжелая бюрократическая структура в силу колоссального объема. Есть банки, более приспособленные к бизнесу, но у них есть свои проблемы. Вот, есть у нас в стране банки, про которые я там в свое время, в 2000-е годы, сказал, что я запрещаю своим сотрудникам, когда у меня была консалтинговая компания, не то, что работать с этим банком. Я запретил работать с потенциальными клиентами, у которых счета в этом банке.
1: Ох, даже так.
0: Даже так.
1: Это что, они пираньи, что ли, экономические, получается?
0: А, нет, ну просто дело в том, что этот банк отличался умением проводить рейдерские захваты своих клиентов.
1: Ух ты.
0: Вот. Ну, много кто за этим замечен.
1: Не, у меня когда карточку заблокировали, я просто в эфире уже об этой истории рассказывал, там, пока я с доблестной полицией, с представителями МВД не пообщался, они поняли, что я не дроббер, значит, там, да-да, восстановили. Ну, вот я ходил зарплату снимать, просто приходил, говорил, вот я такой-то, вот там у меня карточка есть, вот они мне снимали. Видимо, может быть, с тех пор что-то такое в этом плане
0: это
1: поменялось.
0: Это просто другая модель, там же блокировки разные. Да? Нет, меня никто никогда не пытался обвинить в том, что я дроппер, прости господи.
1: Не, меня ночью приехали домой, отвезли в отделение. Представляете, я это испытал. У меня в детстве приводов не было. А тут вот получилось, вот так вот я неблагонадежным стал. Было и такое. Ну вот в рамках борьбы с мошенничеством такая ситуация возникала. Вот, но если тему про маркетплейсы заканчивать, их развитие теперешнее вот с этим глобальным присутствием чуть ли не в каждом населенном пункте, это еще не окончание экстенсивного развития этого процесса, как считаете? Или уже все
0: мы
1: здесь?
0: Мы уже подошли близко. Дело в том, что это все имеет смысл, когда вы захватываете новых потребителей, у которых там потребление выше, чем что-то. Если у вас пенсионер, у которого 24 тысячи рублей пенсия, а то и меньше, то все. Да, ну вот я тут, у меня, значит, митрополит Леонид, у него есть канал в Телеграме, и он там рассказывает, у них там фонд, который собирает деньги для бабушек, у которых пенсии такие, что они себе не могут купить еды. Ну, потому что у них там и коммунальные платежи, лекарства, еще чего-то, чего-то, и все, да. И они, значит, помогают этим вот бабушкам, да. Вот там просто перечислено, да, как это все устроено. Да? Вот, пожалуйста. Желающие могут ко мне зайти на телеграм-канал или телеграм-канал митрополита
1: Пожилых людей, в
0: митрополита
1: принципе,
0: Леонида.
1: они не очень дружат с электронными средствами, всякими карточками и
0: Дело не в
1: прочим.
0: том, что просто, ну, просто денег нету,
1: Это
0: да, ну вот
1: понятно,
0: пенсия у
1: бывает и
0: вас там
1: такое.
0: 17 тысяч, конечно.
1: Бывает. А хотя на маркетплейсах все равно же надо покупать себе, не знаю, там носки, ботинки. Они дешевле стоят, чем у этих самых у крупных.
0: Может быть,
1: Может
0: может
1: быть, да.
0: быть. Я как-то.
1: Спасибо большое, Михаил Леонидович. На этом многоточие ставим. Интересно очень побеседовали. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотые.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: Они как будто с другой планеты.
8: Подают непонятные сигналы.
9: Выглядят очень странно.
10: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Бишкеке 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА. Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном силой и гордостью Тегерана. В Роспотребнадзоре рассказали о главных мерах защиты от клещей. Подробности далее. Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город сегодня подвергается масштабной атаке беспилотников. По его словам, оперштаб рекомендует жителям Петербурга оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. Ранее Росавиация информировала, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения. Сельское хозяйство, аграрная отрасль, водоснабжение и вся система мелиорации Херсонской области больше всего пострадали от теракта Киева на Каховской ГЭС и будут ощущать последствия от него в долгосрочной перспективе. Об этом заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что Херсонская область всегда была сильным аграрным регионом. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Власти США по итогам Петербургского международного экономического форума должны получить позитивные сигналы о настрое России на сотрудничество. Об этом сказал РИА Новости российский посол в Штатах Александр Дарчиев. Он отметил, что американские власти следят за ходом мероприятия. На форуме выступал представитель хозяина Белого дома Дональда Трампа, причем передал привет, добавил Дарчиев. Накануне в ходе пленарного заседания форума председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию, передал президенту России Владимиру Путину привет от американского коллеги. Путин со своей стороны попросил Кука передать в Вашингтон ответную шайбу. Президент США Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном тем, что власти Исламской Республики сильные и гордые. Требуется немного времени, сообщил он в интервью телеканалу NBC News. Между Тегераном и Вашингтоном идет переговорный процесс. В последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем, стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Американские военные объясняют свои атаки обеспечением морского блокады Ирана и целями самообороны, а Тегеран заявляет об ответных действиях. Главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых и регулярные самоосмотры при прогулках на природе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что при прогулках в парке с маленькими детьми лучше переносить их на руках или использовать коляски. Передвигаться следует по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медучреждения в связи с укусами клещей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Я сейчас в Санкт-Петербурге, поэтому студия необычная. А, собственно, да, вот вы меня теперь видите, я сам себя увидел. Вот. Телефон прямого эфира тот же самый, плюс 7495-95-95-912. Звоните, ну, а также пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник» и в моей соцсети. Постараюсь на все эти вопросы ответить. Еще раз телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-912. Кстати, всех жителей Санкт-Петербурга поздравляю с празднованием блаженной Ксении Петербургской. Это, наверное, Ну, я не житель Питера, поэтому не знаю, но предполагаю, что, наверное, один из таких самых больших городских праздников. Ну, по крайней мере, для православных. Итак, Роман спрашивает. Доброе утро, отец Павел, меня зовут Роман. Вопрос такой: в храме, где крестили дочку, сказали, что на чин оглашения нужны только родители. Я пошел и приносил за дочку все необходимые молитвы, отречения. Потом через время были крестины и были крестные. И вчера узнал, что так было нельзя. И уже даже принес на причастие дочку. Теперь крещение дочки недействительно. Короче, Роман, не переживайте. Все у вас нормально. И крещение действительно, и тому подобное. Просто здесь возникла путаница. Внутри самого чина крещения есть чин оглашения. Это когда вначале крестный родитель читает символ веры и тому подобное. А также оглашением называется тот, значит, как называется, тот период, когда проводятся различные беседы с крестными родителями и с родными родителями. Просто одно и то же слово используется для разных моментов. Арсений, 19 лет, пишет: «Батюшка, все мои друзья атеисты. Когда я пытаюсь заговорить о вере, они поднимают меня на смех и называют мракобесом. Как сохранить и дружбу, и веру, не превращаясь в посмешище или в угрюмого молчана?» Арсений, скажи, пожалуйста, а зачем ты вот, пытаешься заговорить о вере? Вот, а с какой целью? Знаете, как бы ответ на вопрос, который не задан, это плохой ответ. Одно дело, когда люди интересуются, глядя на то, какой Арсений молодец, как он ведет благочестивую жизнь, не ругается матом, не пьет, не курит, не блудит, помогает бедным. Ну, как еще могут увидеть, что мы христиане, люди, которые не ходят в церковь? То есть не сплетничаем, прощаем. Вот они видят Арсения, какой вы молодец, и такие думают: вот, Арсений, ну, мы тоже так хотим. Но вот это одна история. А другое дело, когда вы с друзьями стоите, ведете себя зачастую так же, как они сами, а потом начинаете им что-то про Бога говорить, они, соответственно, поднимают на смех. Раиса Петровна, 74 года. Соседка по подъезду постоянно выбрасывает мусор мимо контейнера. Я делаю замечания, но она хамит. Что лучше, терпеть и убирать за ним молча, практикуя смирение, или вызвать участкового и прекратить этот свинарник? Раиса Петровна, с одной стороны, конечно, неприятно людям, которые следят за чистотой и сами ведут чистую жизнь, вот так внешне, да, смотреть, когда кто-то что-то так вот, значит, неправильно, может, поступает. Но стоит ли из-за этого делать какие-то замечания, если уже как-то вас не слушает? И сомневаюсь в том, что здесь участковый как-то сможет помочь. Что делать? Ну, я не видел, насколько там мусор прям мимо контейнера. Бывает, что просто там человек уже не нравится, настолько не нравится, что, ну, все мимо, и мусор мимо, и ходит криво. И уже, в принципе, даже если все будет делать хорошо, все равно хочется в спину плюнуть. Поэтому я бы, как вы пишете, практиковать смирение, я бы просто больше бы следил бы за собой. Вот. Но если уж совсем какой-то будет беспредел от соседки, наверное, может быть, стоит обратиться к другим жителям подъезда, спросить их мнение. Игнат спрашивает. Начальник требует переработок по воскресеньям и в 20-й праздник. Я боюсь потерять работу, если начну качать права, но и сил почти не остается. Вообще, это интересная тема по поводу того, что заставляют работать сверхурочно. Одно дело, знаете, когда человек служивый, то есть там полиция, армия, там священники, врачи. Я могу здесь понять, да, то есть когда, ну, какая-то особая операция, и врачу, ну, просто приходится больше трудиться. А другое дело, когда вот светская работа. Но мы об этом еще поговорим. Сначала мы звоночек пропустим. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители.
2: Как вас зовут?
3: У меня Елена.
2: Очень приятно, Елена.
3: У меня вопрос. А вот есть такое в психологии эффект триады, ну, как бы доказано, да, вот и эти и интерьерщики используют вот три, да, цифру три. Вот это как бы идеальный баланс и гармония. Вот, и, а вот а с другой стороны, вот мы знаем, что, ну, Бог Троица, да, понятно, и Бог из избытка любви сотворил мир, вот, и мы соединяемся со Христом. получается, он хочет много приобщить людей. Но вот как бы вопрос такой, почему вот божественная природа, вот именно три ипостаси, да, почему не четверица, не многоица, вот, и вот и когда мы вот все вот это будет, да, вот вечная жизнь.
2: Елена,
3: вот,
2: спасибо. Ага. Елена, спасибо. Я, да, хотел бы остановить сей поток сознания, потому что, конечно же, тут дело, ну, не в три. Так это, знаете, и нумерология есть, на этом строится, просто когда люди видят причинно-следственные связи там, где причинно-следственных связей нету. Ну, возьмите цифру 12. 12 апостолов, 12 месяцев, 12 часов. Что у нас еще там 12? Там 12 лет дают за мошенничество, наверное. Но я просто к тому, что тут нет причинно-следственной связи между тем, что в психологии есть там триады какие-то там в психологических тестах, а также Бог Троица, ну еще на что у нас там треугольник из трех углов, а четырехугольник из четырех. Думаю, что касаемо Троицы, с учетом, что Бог непостижим, мы, по крайней мере, видим в мире три проявления любви. Отеческое, сыновья и супружеское. И, ну, вот через это как-то мы можем хотя бы немного понимать Святую Троицу. И то это очень-очень условно. Но когда Бог непостижим, и когда вообще непостижимого Бога мы пытаемся впихнуть в какие-то наши человеческие рамки, в том числе и логические, это сразу провал. С точки зрения логики Бога нету. Это уже давно, уже всем было известно. Это еще, по-моему, Паскаль сказал, что, ну, если так простыми словами, что если бы с точки зрения логики можно было доказать существование Бога, то это бы означало, что Бога нет, потому что как творец всего, да, творец в том числе нашего мышления и всего остального, в том числе и логики, он будет вне ее, потому что творец всегда находится вне своего творения. И, соответственно, творение в полной мере никогда не может постигнуть Творца. Вот, мне кажется, на этом надо бы, было бы и расслабиться.
3: Поняла. А вот как раз про отеческую любовь тоже вот такой второй вопрос. Вот, ну, мы вот говорим там детям, да, вот когда что-то такое неприятное, там страшное, уродливое, да, закрой глазки, не смотри туда, вот, а Господь, вот он как бы не прячет вот некрасивой стороны мира, и вот вроде бы он создал, с одной стороны, такие вот существа, которые там прям вот, типа, очень такой, показывают такое чувство юмора Бога, да, вот такой, типа, носорог, там жираф, какой-нибудь бегемот, да, но в то же время таких, как бы вот эта рыба-капля какая-то, вот эта лягушка пурпурная, там вот руконожка, там, ну, всякие такие прям вот реально, которые вот используют люди для фильмов ужасов, вот, мотивы вот эти, да, то есть получается, вот, как бы...
2: Мне кажется, что это... Мне кажется, что здесь, опять же, это вопрос наших интерпретаций. Вы знаете, Оруэлл сказал интересную фразу, что люди не чувствуют себя угнетенными, даже когда они угнетены. Ровно до тех пор, пока им не дают возможность сравнить. Вот так же и здесь. Я знаю людей, которым нравятся паучки, которым нравятся гусеницы. Вот они им нравятся. А есть люди, которым не нравятся какие-то птички, и кажется, что они там страшными. Вот. Есть люди, которые разводят куриц, потому что им нравятся курицы. Хотя, так, если вглядеться в куриную морду, то, в общем, там ничего такого красивого не встретишь. Так же, как и люди. Это просто вопрос вкуса. Но мне, знаете, как-то вот уж точно не хотелось бы тратить наше эфирное время на то, чтобы за Господа Бога как-то что-то решать и как-то пытаться домысливать. Мне кажется, что эти вопросы, они скорее больше суетные. У нас есть гораздо более насущные вопросы, дорогая Елена, вот наша жизнь. Да. Спасибо, Елена. Хорошего дня вам. До свидания. Возвращаясь по поводу вопроса, был важный у Игната по поводу переработки, да, я вот говорил то, что одно дело служение, другое дело, когда просто светская работа, начальник, ну, превышает, по сути, свои полномочия, но при этом вас могут уволить, потому что другие люди могут на ваше место прийти. Вот мне кажется, здесь, ну, вот как-то нужно, вспоминая слова Христа, будьте мудры, как змеи, и просто как голуби, да, в простоте своей понять, что, например, вот если вы заболели, то мир как-то не рухнет. Например, вот вы вылетели там на 3-4 дня. Вас же не увольняют за это, или даже там неделю вот вы болели. Оказывается, как-то могут справиться. И так же здесь. Поэтому вы работаете, но если там вот ну, какое-то время сверху просит, потому что вы говорите, что у вас вообще сил не остается, мне кажется, можно было чуть просто меньше работать, если, правда, уж совсем вот никакого отдыха. Вот. Ну или, правда, искать, может, какую-то другую работу, в конце концов. Вера, 31 год. Я мать-одиночка. Хочу второго ребенка, но без мужа. Осуждает ли церковь ЭКО с донорским материалом для одинокой женщины? Видите ли, Вера, а что вы будете говорить ребенку, который вот родится? Что я просто очень хотела, вот, поэтому у тебя заведомо нет папы, именно потому что мне просто хотелось, чтобы ты был. Что вы будете говорить первому ребенку? Вот. У первого-то ведь, скорее всего, папа есть. Вот первый будет, точнее, вот как они будут между собой. Первый будет говорить, у меня вот есть папа, а второй говорит, а второй, у тебя нет папы, потому что вот мама просто очень хотела. Мне кажется, что сам этот подход достаточно эгоистичен, и ну, лучше все-таки, чтобы избегать. Вот, потому что потом, возможно, просто дети совершенно не простят вас за все это. Так, Даниил Завьялов. Батюшка, я бывший заключенный, отсидел за кражу. Приход меня принял, я помогаю в алтаре. Но когда узнают о моем прошлом, начинаются косые взгляды и шепот. Данил, вы знаете, во-первых, может быть, вы мнительный человек. И вы уже, в принципе, на какие-то взгляды, на шепот уже реагируете слишком остро. Знаете, такое параноидальное мышление. Когда ты идешь по улице, где-то там кто-то на клаксон нажал, да, сирена раздалась, и ты думаешь, это вот мне сигналит. Это с одной стороны. А с другой стороны, и правда есть такое, что когда люди узнают, что человек сидел, то, ну, как-то вот уголовник, зэк, значит, вот обязательно плохой человек. Здесь мне хочется заметить, что если бы нас бы всех вот прошерстили по Уголовному кодексу Российской Федерации, и, ну, уж тем более по административному, думаю, что мало бы осталось бы людей, которые вот были бы совершенно чисты. Ну, просто кого-то поймали, кого-то не поймали. Вот вы говорите про кражу, но думаю, что вот так вот, исходя из исповедей, думаю, что половина людей в своей жизни воровала. Причем некоторые воровали в достаточно таком большом, размере. Вот смотрите, у нас можно ли сказать, что взяточничество – это воровство? Ну, в каком-то смысле да. То есть относится к заповеди «не укради». Вот люди, которые дают взятку там, сотруднику ДПС, чтобы там прав их не лишили, это же прямое нарушение заповеди «не укради». Прямое нарушение. Или когда люди явно нарушают правила дорожного движения, то есть превышают скорость, но когда им навигатор показывает, что впереди камера, они перед камерой снижают скорость. Это нарушение заповеди Божией. Ведь это же очевидное лукавство. Конечно, нарушение. Я уж молчу про то, что правила дорожного движения у нас кровью написаны. Но люди это делают. И как-то вот ничего, значит, совесть их не укоряет. Поэтому, конечно, это неприятно. Неприятно, когда вот так вот люди такое вот делают, говорят. Вот, Данил, ну, что делать? В общем, главное, чтобы вы так не поступали. Вот, а там уж как будет, так будет. Так, далее идем. Тимофей, 44 года. Я врач в хосписе. Каждый день вижу невыносимые страдания, чувствую себя песчинкой. После смены не могу молиться, только молчу и курю на балконе. Может, я выгорел? Что бы вы посоветовали? Тимофей, ну, наверное, уж точно есть смысл пообщаться с другими врачами, вот, которые тоже трудятся в хосписе, спросить какое-то их мнение, как у них это бывает. Я в хосписе не трудился. Не знаю, как вообще это все выглядит и тому подобное. Я знаю людей, которые там с санитарами работают, сестры милосердия, значит, где-то вот трудятся, служат, и как-то вот не выгорают, но они живут духовную жизнью, то есть и молятся, и пост держат, и причащаются, как-то, видать, Господь помогает. Я же не знаю, Тимофей, ведете ли вы духовную жизнь, не ведете. В любом случае, если вы... Ну, хотя нет, вы пишете, что не можете молиться, значит, ведете, Тимофей. Я думаю, что просто если, Тимофей, вы понимаете, что вы сами уже скоро будете нуждаться в помощи врачей, то, наверное, есть смысл, может быть, куда-то в другое место идти или взять какой-то отдых. Посоветуйтесь с теми людьми, которые тоже в этом трудятся. Посоветуйтесь, может быть, там, или психологом, или психиатром. Просто, может быть, какие-то там есть медикаменты, которые вас будут как-то успокаивать. По крайней мере, что вы спали хорошо. С другой стороны, вот у меня бывает так, что с людьми бывает как-то пообщаешься, ну, тоже разные скорби людей. Бывает, и прям трясет внутренне, и настроение, конечно, как бы не очень, и бывает, сон у меня плохой, но вот мне вот 44 года только будет, там сколько, через месяц, да, ну, как-то я с Божьей помощью вроде все это несу, терплю, вот. Так что здесь тоже вот эта фраза «только молчу и курю на балконе», может быть, и как бы это нормально. Людмила спрашивает. Сын-подросток покрасил волосы в зеленый цвет и слушает сатанинский металл. Крестик снял. Я в ужасе. Может, на читку его отвезти? Людмила, у вас сын-подросток. Ну, это нормально. Кстати, что там металл сатанинский? Это нормальная музыка. Все зависит, конечно, от текстов. Тексты бывают не очень хорошие, а бывают и вполне нормальные. Вот, крестик снял, потому что... видать, не понимает, зачем вообще вера. Это у многих подростков так происходит. Ужасаться не этому нужно. Ужасаться нужно тому, что для вас вообще подростковый период стал таким открытием. И уж тем более на читку вести. Кошмар. Просто будьте доброй мамой. Старайтесь сохранять с ним отношения. Ну, очевидно, что там в 30 лет он не будет ходить с зелеными волосами. Ну, металл еще может будет слушать, кстати, в 30 лет. Вот. И очевидно, что к вере у него будет отношение гораздо более серьезное, чем сейчас. Это просто обычный протест. И то, почему протест, это вопрос скорее к вам. Бывает так, что родители настолько затаскают ребенка там по церквям, по молитвам, по постам и по всему, что как бы атеизм – это самое милое, что для подростка есть. Тоже здесь нужно какую-то, наверное, меру знать. Кира спрашивает, стою на исповеди, понимаю, что половину грехов я просто придумала, чтобы батюшка не подумал, что я святая. Другая половина такая скучная бытовуха, что стыдно отнимать время. Как исповедоваться, если ты обычно серая мышь без подвигов и тяжких падений? Ну, во-первых, что мешает вам подвиги совершать, Кира? Вот, придумывать грехи совершенно не нужно. У вас, поверьте, своих грехов за глаза хватает. Просто, знаете как, проведите эксперимент. Попросите своих близких, чтобы они анонимно, ну, иначе вы их всех переубиваете потом, чтобы они анонимно написали все ваши минусы. Ну, вот, там, попросить родителей, там, если у вас дети есть, коллег по работе. Вот пусть они вот в какое-то место, там, не знаю, на почту вам или куда-то, ну, лишь бы вы не знали, от кого это, анонимно написали все ваши минусы. Вы в шоке будете. Сколько всего про вас люди нехорошего думают. Поэтому, если вам кажется, что вы просто серая мышка, то это, конечно, совершенно не так. Кстати, хочу заметить, что есть грехи, которые люди считают вот такой скучной бытовухой, а на самом деле они достаточно тяжелые. Например, там, зависть. Или, например, чревоугодие. Или грех осуждения. Сплетни. Там непочитание старших. Вот, Кира, вот вы бабушку свою навещаете или не навещаете? Родителям там как-то помогаете или не помогаете? Когда по улице идете, видите там нищих, идете к ним навстречу, да, старайтесь там, может быть, еды им купить и тому подобное. Столько всего на самом деле мы бы, христиане, должны были делать, а не делаем. И при этом, знаете, вот так приходим, говорит, вот, ну что, вот я там ничего вроде особого не сделал, никого не убила, вот не воровала, не колдовала. Так у нас же духовная жизнь, это не то, что чтобы плохое что-то не делать. У нас две заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем мыслью, всем разумением, все крепости твои и ближнего своего, как самого себя. У нас заповедь о том, чтобы мы любили, а не о том, чтобы мы зла не делали. Если человек просто ничего не делает плохого, это примерно как вы пустырь какой-то нашли, заброшенный, с арматурой, там борщевик растет, вы его весь очистили, значит, сорняки убрали, арматуру убрали, перепахали все, удобрили почву, и все, и больше вы ничего не делаете. Ну, сумасшедший дом получается. Это, ну, странненько. Филипп, 55 лет. Я бизнесмен, жертва на храм, но понимаю, что капитал нажит не совсем правильными путями. Где-то хитрость, где-то серая схема. Это считается за милостыню? Ну, с одной стороны, это считается за милостыню. Христос на встрече с мытарями прямо сказал, приобретайте своим неправедным богатством друзей. То есть, если человек понимает, что богатство, там, доход неправедный, то все равно нужно стараться делать добрые дела, ну, так скажем, чтобы, может быть, нищие там, или там, верующие, чтобы как-то вымолили. Но все-таки у Матареи в то время, у них не было никаких возможностей других. Они были совершенно выведены из нормальной жизни. А даже если Мытарь прекратил бы брать подати, которые в пользу римлян, и все равно бы уже израильский народ бы не принял обратно. Вот насколько Филипп, 55 лет которому, насколько вы понимаете, что вы по-другому не можете, это вопрос уже к вашей совести. Потому что я знаю бизнесменов, которые ведут честный бизнес, без каких-то там серых схем и тому подобное. Вот подумайте об этом. Если можете вести честный бизнес, надо вести честно. Может быть, даже если у вас будет меньше доход. Но все-таки зато совесть будет чиста. Друзья, сейчас у нас небольшая рекламка, потом новости, потом продолжим.
0: Час Островского.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Пациент Борис Дж. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Знать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Россия приветствует готовность США продолжать оказывать помощь украинскому регулированию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью центральному телевидению Китая. Между тем он отметил, что Штаты увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине, а Москва такой подход считает ошибочным. Песков добавил, что Россия ответит взаимностью Вашингтону, когда там покажут готовность к восстановлению отношений. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов снято в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Расчеты беспилотных систем «Молния-2» группировки войск «Север» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Паладин» ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщил РИА Новости.

0: По словам Озерова, те, кто говорят о выводе миротворцев, должны опираться на международную правовую базу урегулирования конфликта вокруг Приднестровья, которая состоит из серии документов, оформленных к 2019 году. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что ракетные запасы Ирана на данный момент якобы составляют чуть более 20% от того, что было раньше. Между Тегераном и Вашингтоном идет переговорный процесс. В последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем, стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Американские военные объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и целями самообороны. Тегеран заявляет об ответных действиях. Пляжи Анапы, которые ранее получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума. Она уточнила, что на 151 объекте были проведены сложные объемные работы по очистке, очищения пляжей проводили в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
2: Друзья, доброе утро. Программа «Час Островского» продолжает свое вещание, только сегодня из студии в Санкт-Петербурге, потому что у меня тут выступление, никак не связанное, кстати, с Петербургским международным экономическим форумом, а просто Санкт-Петербургская метрополия пригласила выступить на их каком-то большом празднике семейном, там будет фестиваль. А еще сегодня выступаю, кстати, в Буквоеде, который на Невском проспекте, так что, если кто хочет, приходите. Вот, развиртуализируемся с вами. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, пообщаемся. Ну и пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник» и в мои соцсети. Вот ВКонтакте «Радио Спутник» Ли Близнюк написала, почему надо молиться по молитвослову, а не своими словами. Ну, во-первых, дорогая Лия, Близнюк, никто не запрещает молиться своими словами. Это даже и хорошо, и продолжать это делать. И в целом, тут даже не то, что своими словами, но и своими мыслями. Есть такое понятие, как размышление о Боге. Кстати, это слово называется медитация. Не все знают, что медитация – это латинское слово, никак не связанное с различными там восточными практиками. И в латинской Библии, которая называется «Вульгата», это буквально слово можно найти, когда там царь Давид пишет, что «и во все дни размышляя о делах Божьих». Да, вот слово «размышляя о делах Божьих» – это там стоит слово «медитацию» или «медитабор». Поэтому, когда мы размышляем о Господе и думаем про Бога, это тоже ведь молитва, и в том числе и своими словами. Вот. Но молитвослов – это, знаете как, это молитвы людей, которые давно уже в духовной жизни, которые уже умеют молиться, и поэтому мы на этих молитвах как бы сами учимся. Наш молитвенный словарный запас увеличивается, и уже потом как бы, ну, вам будет проще молиться и своими словами, как бы даже лучше так будет получаться. Так, Ульяна спрашивает: «Батюшка, я никак не могу забеременеть, мне 38. Врачи разводят руками. Все подруги говорят, Бог дает детей. Значит, мне он принципиально не дает? Я проклята или просто бесплодная смоковница, которую надо срубить?» Вообще вопрос к подругам, да, что вот Бог дает детей. Да, за Господа Бога как-то вот так рассуждать. Да, Бог дает нам жизнь вообще в целом. Он источник жизни. Но почему там у нас не получаются дети, да? И связано ли это исключительно только с Господом Богом? Получается, тогда исключается вообще воля человека. Очевидно, что бывает, что у нас мы не можем родить по каким-то естественным причинам. То, что врачи могут не знать этих естественных причин, ну, такое тоже бывает. Но, Ульяна, ведь вот вам уже 38 лет, да,

0: сколько времени вы потратили вот только на то, что вот обязательно вот я хочу забеременеть, и вот прямо так уже говорит, что там вы прокляты и все остальное. Столько всего хорошего происходит вокруг. Живите в настоящем времени. Есть такой принцип, который как раз Бог озвучил, даже не принцип, а такой духовный закон, что тот, кто имеет, тому и прибавится. И вот когда человек живет в настоящем времени и ценит то, что имеет, зачастую ему и прибавляется. Может быть, то, кстати, и забеременеете, если будете ценить то, что уже имеете, и радоваться. А когда вот мы живем и вот от того, что мы чего-то не имеем, да, мы страдаем, то опять же Господь говорит, а тот, кто не имеет, я заберу у него то, что имеет, то, что думает иметь. И бывает, что человек, который вот чего-то не имеет, он настолько вот он и завидует, и мучается, и в итоге и теряет даже то, что уже есть. Так что здесь, мне кажется, может быть, стоит все-таки попытаться, несмотря на то, что это скорбь, безусловно, когда женщина никак не может родить ребенка, потому что все ее нутро, оно говорит о чадорождении. Но посмотреть на те радости, которые уже есть в вашей жизни, и начать, может быть, как-то больше их ценить, больше за них благодарить и жить в настоящем времени. А там уж как будет, так будет. Виктор спрашивает. Сосед сверху каждую пятницу устраивает пьянки с музыкой до утра. Я пробовал говорить по-христиански. Он послал меня в нецензурное путешествие. Уже хочется помолиться за упокой всей его тусовки. Виктор, ну, молиться, конечно, вы можете. Кстати, в Священном Писании сказано, что нужно молиться за врагов, но нигде не говорится, что о здравии. Такая известная шуточка есть. Но мне кажется, что надо действовать по закону. Вызывайте полицию. Если прямо уже там до утра, вызывайте полицию раз, записывайте номер своего вызова, вот, чтобы все-таки именно приехали. Если там не приедут, не приедет наряд, то тогда жаловаться на то, что там наряд не приехал, вышестоящие инстанции, чтобы все-таки полицейские решали этот вопрос. Если правда, вот там пьянки с музыкой до утра, то что вот совсем жить невозможно, но один раз приедут, второй раз приедут, на третий раз уже или уже какие-то меры примут, или сосед испугается. Алиса, 23 года. Я работаю бариста. Так, бариста у нас кто? А, все, это бариста у нас это кофе. Мой начальник гей. Он хороший человек, но живет с партнером. Должна ли я, как православный, уволиться, чтобы не работать под руководством садомита, или можно просто делать ему кофе и не париться? Ну, вообще хочу заметить, что, конечно, вот буду честен, что когда я, вот, как православный христианин, сталкиваюсь с тем, что люди даже неверующие, но при этом они вот живут вот в этих содомских отношениях, то есть там гомосексуальных или лесбийских, конечно, но не буду лукавить. Сказать, что я к этому вот, что мне вот я не парюсь, и что мне как-то нормально себя чувствую, даже с учетом, что это не христиане. Нет, я так не могу сказать. Конечно, мне это, ну вот я, вот мое нутро, оно против этого протестует. Может, потому что это еще связано, что у нас сейчас пропаганда-то есть, кстати, в России она, вся пропаганда ЛГБТ признана экстремистской и все такое, да. Вот. Может быть, еще с тем, что это еще и активно стали потом навязывать через различные там фильмы и прочее, когда там все это видишь, как-то все это мерзко становится. Вот. Но не знаю, если вы можете где-то в другом месте работать, если вас это мучает, не знаю, я бы, наверное, не смог бы. Но я, правда, и у нас в церкви вообще, в принципе, это все запрещено, слава богу, ничего такого нету. Но вот хотите мой братский совет? Это не то, чтобы благословение, что вот иди и делай, да, все равно это ваша жизнь. Мой братский совет, с учетом, что вы бариста, ну, наверняка, можно найти где-то еще место, где вы сможете варить кофе и получать за это зарплату. Гавриил Артемов. У меня долги, кредиты, коллекторы. Я работаю как вол, но денег нет. В храме говорят, молись, и Бог пошлет. Но что-то не исполняются мои молитвы. Ну, во-первых, давайте опять же, вот, молись, и Бог пошлет, это вот люди все время за Господа Бога что-то решают. А Господь дает только то, что полезное. Может быть, Гавриил, у вас долги и прочее, потому что вы не своим делом занимаетесь. Может, у вас долги вследствие ставок на спорт. или еще что-либо, с чего вам Господь будет помогать в вашей неправедной жизни. Поэтому надо здесь разбираться. Я бы все-таки пообщался бы со священником, подробно бы ему рассказал, как и что. Потому что очень часто бывают долги и кредиты, потому что человек просто не умеет нормально с деньгами обращаться. И здесь дело не в молитвах уже. Здесь, может быть, как-то надо образ жизни сменить. У нас звоночек. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Дело
0: как
1: в том, что я прихожанка на Алма-Атинской. А юноша 30 лет, я хочет покреститься и не понимает, но хочет. А я не хочу ему объяснять, чтобы неправильно сказать. Когда я могу в Нахабино к вам подъехать, в какое лучшее время, чтобы вы с ним поговорили?
0: Спасибо большое за вопрос, но юноша, который, конечно, уже не юноша, если ему 30 лет, это уже мужчина, но наверняка, если он хочет принять крещение, то ему нужно пойти общим порядком, надо пойти в местный храм, сообщить о том, что он хочет принять крещение, с ним поговорит священник. Тут стандартно будет беседа про рассказ о православной вере. Это делает любой священник. И в нашем храме у нас 4 священника, они проводят все эти беседы. Все у всех одинаково. Поэтому мне кажется, что если он и правда серьезно сам хочет начать жить христианскую жизнью без какого-либо давления со стороны, то ну, пусть просто в местный храм идет. Зачем ему ехать в Нахабино ко мне специально? Он же не будет потом к нам в Нахабино ездить. Надо идти в местный храм, и все будет хорошо, и не переживайте. Так, далее идем. Пелагея спрашивает: «Батюшка, могу ли я держать дома иконы, которые мне не нравятся эстетически? Мне подарили образ Богородицы, написанный в слащаво-католическом стиле. Меня от него воротит, но выбросить рука не поднимается». Ну, тут два момента. Во-первых, я вообще считаю, что прежде чем дарить там иконы и прочее, ну, вообще, как бы люди должны, правда, думать о том, что кому-то это может вот совсем не зайти. Это первое. И вообще, с какой-то, мне кажется, осторожностью нужно это делать. Вдруг вы там подарите человека, он вообще потом выбросит. Но если вам не нравится, ну, отнесите в храм. Вдруг священник скажет, что а нам нравится, мы возьмем себе. Может быть, так это будет, да? В любом случае, вы имеете право ее как-то из дома вынести, там, или в храм, или, значит, кому-то передарить, ну, прям сначала предварительно узнав, что человеку это нравится. Вот. Но специально заставлять себя молиться перед иконой, которая не нравится, уж точно не нужно. Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Марина. У меня вот такой
0: Марина.
2: Вопрос. Ага, у меня такой вопрос. Вот у меня сын с женой развелись год назад. Ну, виноват сын, как я считаю, это я так считаю. Но вопрос в том, что раньше я молюсь до сих пор за невестку, как ну, в молитвах о детях. А сейчас она у меня остается. Можно ее читать в молитвах о детях или ее как-то отдельно надо?
0: Конечно, конечно. Тем более, если вам самой это хочется. А если у вас еще отношения с Никитой добрые сохранились, вообще прекрасно.
2: Очень хорошие, да, у нас очень хорошие
0: да.
2: отношения. И еще второй вопрос. Угу. У меня, вот они когда разошлись, я поддержала ее. В каком смысле поддержала? Ну, там абьюзивные отношения уже, до добра бы не довели, и было бы лучше разойтись. И сейчас сын со мной не общается.
0: Но, вы знаете, абьюзивные отношения, что вы вкладываете в понятие абьюзивные отношения?
2: Ну, он ее уже рукоприкладство был, он ее оскорблял, ее обижал, он ей угрожал, там при детях уже это началось.
0: А это было в вашем присутствии?
2: Она мне отправляла аудио, это она записывала, чтобы я не думала, что она врет на него, она записывала это все.
0: А сын что говорит? А сын что говорит?
2: А он что? Он говорит, это была моя ошибка. Сейчас я стал другой. Но на самом деле, после этого развода он бросил выпивать, он стал вообще совсем другим, но он со мной не общается и считает меня очень виноватой. И как он говорит, если ты захочешь, мы обратно сойдемся. А я как это сделаю?
0: Не, вы знаете, я вот здесь не могу встать на вашу сторону уж никак. Потому что, в принципе, когда уже жена начинает записывать какие-то аудиосообщения, да, то это уже определенно умысел. Она же может еще и специально провоцировать на то, чтобы он что-либо такого наговорил или сделал, чтобы потом в аудиосообщениях это было. В принципе, такая история уже, ну, как бы, не самая, выражаясь дипломатическим языком, корректная, да. Не все здесь так уже гладко. Это первое. Второе. Если вдруг оказалось так, что когда он с ней разошелся, у него прям он весь стал себя правильной в жизни и тому подобное, может быть, она тоже себя как-то неправильно вела? Ведь, понимаете, тут дело не в том, что там кто-то громче ругается, а кто-то там и с матом, а кто-то тихо, значит, говорит и при этом не матерится. Вопрос в самих отношениях.
2: Она никогда не ругается, она... Нет. Она единственная, что ее большая ошибка, она все свои... Она все взвалила на себя, он при ней жил трутнем. И когда она за ней не хотела это делать, начались вот эти отношения.
0: В общем, я подробности семейной жизни не знаю, но когда вот люди приходят с семейными проблемами, всегда нужно выслушивать две стороны. Это однозначно. Да, потому что есть такое количество тонкостей, которые нужно учитывать. Потому что, когда, например, жена все взвалила на себя, как вот вы говорите, да, а он просто трутнем, он же, может быть, он и хотел бы что-то делать, может, она сама ему не давала. Может, он говорит, лучше я сама сделаю.
2: Вот с этим я считаю, да, и с этим я согласна, да.
0: Я просто к тому, что зря вы стали выбирать чью-то сторону. То, что нужно было относиться хорошо и к нему, и к ней, то есть и говорить, ребят, как бы я не судья, никакую сторону выбирать не буду. Но с точки зрения сына, скорее всего, он считает, что его просто предали. Что мама взяла и сторону невестки и так далее. Мне кажется, просто не нужно было ничью сторону брать, и отношения с сыном были бы сохранились. Поэтому
2: Я не то, что взяла ее сторону. Я не провоцировала, я не заставляла это сделать. Это случилось, и я сказала, что, может быть, она это сделала правильно. Единственное, что я ему сказала. Все, я там...
0: Ну, это обидно. Это вот просто... Да, это вот с точки зрения вот так вот сына, который вот, ну, то есть если он не хотел развода, ну, короче, вот мне кажется, просто вот лучше нам, правда, меньше здесь что-то говорить, и все равно, когда вот вы говорите, что, может быть, она правильно сделала, да, то есть вы по умолчанию предполагаете, ну, то есть из этого делается вывод очевидный, да, что она права, он не прав. Я говорю, что он не прав или что он прав. Я еще раз, когда люди приходят с семейными проблемами, то оказывается так, что нету прям правых и виноватых. И он ошибается, и она ошибается. И бывает, что человеку для того, чтобы ему там набраться где-то опыта, требуется какое-то время. И жене тоже нужно учитывать, что муж не сразу прям, может быть, мужем станет. И где-то, правда, где-то не хватает, может быть, воспитания, опыта где-то не хватает, знаний не хватает, много чего не хватает. Но и жен тоже здесь обвинять не в чем, потому что тоже опыта нет, и воспитания бывает где-то не хватает, и какие-то ошибки совершаются. Но мне вот, последнее только замечу, мне вот эта история с записанными сообщениями, это, в принципе, это нехороший признак. Потому что, когда человек уже начинает записывать сообщение, это уже умысел. Это уже очень странно. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, отец Павел. Андрей из Краснодара.
0: Здравствуйте, Андрей.
3: Хотел бы такой вопрос задать. Скажите, вот если сейчас, в наше время, какой-нибудь верующий, религиозный человек скажет, что он слышит ангелов, видит святых или давно умерших людей, как вы бы к нему отнеслись бы, с подозрением? Или все-таки такие случаи могут быть, и у вас даже были они? Спасибо.
0: Но я бы точно бы посоветовал бы обратиться к психиатру сначала. То есть если человек, у него какие-то видения, он что-то слышит, то есть это могут быть реально зрительные галлюцинации, слуховые галлюцинации. Я бы рекомендовал бы ему на всякий случай провериться, потому что если это реальное видение от Бога, то никакой феназепам с галоперидолом их не остановит. Это то же самое, как с бесовщиной. Когда человек говорит, что он одержимый, что он внутри него бес, то также, опять же, нужно обращаться к специалистам, к психиатрам, потому что никаких бесов вы с помощью медикаментов не остановите. Такие случаи, правда, редко бывают. И понятно, что любой нормальный христианин, он, если вдруг у него будет происходить что-то, как ему кажется, сверхъестественное, он, конечно, сначала будет отметать все какие-то естественные причины возможные. По крайней мере, если вдруг мне начнут являться пророки, или там апостол Павел, или ангелы, то я, конечно же, пойду к врачу и посоветуюсь, как и что, почему это могло происходить. Вот как и что. Да и в принципе, в древности святые отцы, когда еще не было никакой психиатрии, они рекомендовали не реагировать на вот какие-то вот такие странные проявления. Айгуль Болотникова. Здравствуйте, отец Павел. Спасибо вам за ваш труд. Я бывшая мусульманка, сейчас православная. Почему вы все время приводите в пример апостола Павла? Спасибо заранее за ответ. Ну, видите ли, Айгуль, ну, понятно, что раз я Павел, и меня назвали в честь апостола Павла, поэтому, наверное, есть какая-то вот такая связь, и мне его послание нравится и так далее. Но все же не соглашусь. Конечно, я довольно часто привожу в примеры и Евангелие, и не только прям вот только апостола Павла, ну, то есть, вот, это я просто себя знаю. Но, с другой стороны, надо сказать, что у нас послание апостола Павла в Библии 14, поэтому, ну, его просто, в принципе, много. Так что здесь, наверное, тоже здесь это надо учитывать. Так, далее идем. Марта спрашивает, я не чувствую Бога вообще, причащаюсь, молюсь, пощусь, ноль эмоций, сухая пустыня. Может, я просто нейротичный от природы, и мой мозг не способен к мистическому опыту? Как вести духовную жизнь, когда ничего не чувствуешь? Марта, ну, я тоже ничего не чувствую. И, в принципе, нормально. Ну, как-то, может быть, и не надо что-то специально, какие-то чувства и так далее. Но вот если вы добрые дела делаете, кому-то помогли, вам же приятно? Ну, наверное, вам приятно. Ну, вот вам и духовная жизнь. Вы говорите, как вести духовную жизнь, когда ничего не чувствуешь? Вот помогайте людям. А вот какие-то специальные какие-то ощущения искать, я бы их не искал. Доброе утро, здравствуйте.
4: Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Ольга. У меня два технических вопроса. Первый вопрос. Вот я понимаю, что служба заканчивается тогда, когда священник прочитает отпуск. А потом прикладываются люди к кресту. К кресту подходить обязательно?
0: Служба заканчивается, когда закончилась проповедь. Вот если прям так говорить. То есть проповедь является неотъемлемой частью службы. Если проповедь идет в конце службы, значит, вот проповедь закончилась, все расходимся. Что касаемо целования креста, то можно и подходить к кресту, который дает священник, можно поцеловать самостоятельно распятие. Вот это не принципиально.
4: Спасибо. И второй технический вопрос. После причастия надо прикладываться, можно прикладываться к руке священника? Вот тут мне по-разному ответили священники.
0: Нет, во время, когда причастие, вообще не нужно прикладываться к руке священника.
4: Нет, нет, когда мы подходим к кресту, там целуем крест, а потом надо ли, можно ли прикладываться?
0: Это просто традиция, просто традиция. Понятно, что целование руки священника – это выражение нашей благодарности и почитания к благодати Духа Святого, благодати священнической, которая пребывает на самом священнике. Но это не благодарность самому священнику. Есть даже такая история реальная в 19 веке, по-моему, когда, значит, в одном поместье, по-моему, у Трубецких, у графа Трубецкого, умер, значит, там был храм, естественно, в поместье, умер пожилой священник, назначили молодого. Вот молодой священник отслужил службу. И традиционно все, включая графа Трубецкого, там стали подходить, как раз вот, чтобы поцеловать крест. Ну, и вот есть такая традиция, что целуешь сначала крест, потом руку священника. И молодой священник, увидев, как к нему подходит граф Трубецкой, смутился. Крест дал поцеловать, а руку не дал. Тогда Трубецкой взял его руку двумя своими ладонями, да, поцеловал, поднес ко рту, поцеловал и сказал, не тебе целую. Вот это тоже здесь такой важный момент. Что вообще целование руки священника не связано с самим священником, связано с почитанием благодати. Вот. Но это, опять же, традиция. Тут уже сами смотрите. Так, Василиса спрашивает. Моя дочь выходит замуж за мусульманина. Он хороший парень, не требует смены веры. Но я читала каноны, запрещающие браки с иноверными. Можно ли благословлять такой брак? Но, строго говоря, конечно, нельзя. Потому что от того, что он не требует смены веры, ну ладно, хорошо, а вот когда дети будут, вот сын родится, Вот этот хороший парень, за которого ваша дочь выходит, он как будет поступать? Он будет хотеть, чтобы его сын стал мусульманином? А вот ваша дочь, если она вот христианка, она вот, если будет хорошей мамой, она же захочет ребенка крестить, и что они будут делать? Пополам его резать? Это неразумно. Межрелигиозные браки, если там люди в итоге серьезно приходят к вере, они почти все разваливаются. То, что люди приводят в пример те браки, знаете, как бывает там в Татарстане, когда там кто-то мусульманин, а кто-то христианка, но там зачастую людей объединяет пофигизм, что он мусульманин так себе, да, максимум, может быть, там раз в год молится там, или там на Курбан-Байрам в мечеть сходит. Она такая же, тоже ничего не делает, только, может, на Пасху куличи осветит. Но вот людей объединяет вот такое вот легкомысленное отношение к вере, поэтому вроде все вместе живут. Но это, в принципе, все нехорошо, конечно. Друзья, на этом наше время подходит к концу. Всех обнимаю. Вот, любите друг друга. Пока-пока.
5: Час Островского.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Уфе 11 часов, в Схинвале 9:00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка «Север» за май ликвидировала более 35 пунктов управления дронами ВСУ. Евродепутат предложил лишить страны Балтии защиты НАТО за провокации против России. Чемпионат по военному многоборью прошел в Белгороде. Подробности далее. Расчеты ударных беспилотников группировки «Север» в мае уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным «СВАТ». По его словам, поражение цели осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи. Координаты передаются командованию мгновенно при обнаружении, после чего дроны типа FPV или «Молния-2» наносят удар. Тип применяемого ударного беспилотника командирование выбирает для наиболее эффективного поражения конкретной цели. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что танго нужно танцевать вдвоем, а представители Вашингтона пока этого не хотят. Об этом сказал Песков в интервью центральному телевидению Китая и отметил, что Москва в этом вопросе терпелива. Американская делегация приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ее возглавляет глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, что соответствует должности главы Министерства культуры в Штатах. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с российским министром культуры Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые Госдума совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. Законодательно закрепить инструмент стажировок в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Страны Прибалтики не должны рассчитывать на действие 5-й статьи Североатлантического договора, если продолжит провокационные действия в отношении России, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, участвовавший в работе Петербургского международного экономического форума. По его словам, НАТО является оборонительным союзом, а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не в ситуациях, когда отдельные страны сами способствуют эскалации напряженности. Первый этап чемпионата по военному многоборью состоялся в Белгороде. В нем приняли участие военнослужащие 11-го армейского корпуса и другие подразделения, рассказали РИА Новости в Минобороны России. По данным ведомства, участники выполнили 4 норматива: бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание на перекладине и преодоление полосы препятствий. Соревнования проходили с целью присвоения спортивных разрядов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Доброе утро, друзья. Это «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым в студии. Егор Яковлев и Игорь.
3: Неожиданно, да? Игорь, привет. Доброе утро, дорогие друзья. Как всегда, в 9 утра по субботам наша программа. И сегодня мы будем разговаривать про самую западную область Российской Федерации, Калининградскую, которой исполняется скоро очень 80 лет. Напомню, что это бывшая территория Восточной Пруссии, которая по итогам Великой Отечественной войны, по договоренностям, достигнутым союзниками, перешла в состав Советского Союза. Восточная Пруссия была разделена, в принципе, между Польшей и СССР. Ну, вот самая северная часть, а примерно 1/3 Восточной Пруссии, стала советской. Но несмотря на то, что произошло это только в 1946 году, исторически эта территория очень связана с нашей историей, с нашей страной. И вот сегодня, накануне большого праздника, в Калининграде будет большой праздник, я предложил бы поговорить о русском прошлом этих территорий. Тем более, что на эту тему у нас с Александром Цыпкиным, замечательным писателем, написана, на мой взгляд, любопытная книга.
2: С чего начать и куда уходят корни тогда, получается, истории русского Калининграда?
3: Ну, корни уходят очень глубоко, они уходят еще в средние века, поскольку взаимоотношения с этими землями когда-то это была территория Тевтонского ордена. Тевтонский орден — это государство, и там, в Кёнигсберге, находилась столица Тевтонского ордена. Но, конечно, вот такие интенсивные контакты начинаются с царствования Петра Великого. Петр Великий в 1697 году впервые, русский государь впервые покидает территорию своего царства и направляется в Европу. И вот первый крупный город на пути Петра, это, конечно же, Кёнигсберг. И Петр очень интересуется этим городом. Петр прибывает туда на корабле. Вот основное посольство, оно двигалось по суху. Но Петр, как фанат плаваний, он отправляется морем и прибывает на корабле. Он, напоминаю, в Великом посольстве был инкогнито под именем урядника Петра Михайлова. Но, правда, это инкогнито было скорее секретом Полишинеля, потому что Петру нужно было скрывать свою личность для того, чтобы избегать утомительных, но необходимых официальных церемоний. А так, конечно, все знали, что в составе посольства находится царь, и именно поэтому герцог Пруссии, еще тогда не король, а только герцог Фридрих, отправился в Кёнигсберг для того, чтобы встретиться с русским царем. Почему отправился и откуда? Дело в том, что Фридрих был владетелем сразу двух немецких государств. Он был герцогом в Пруссии и курфюрстом в Бранденбурге. Бранденбург, столица которого является Берлин, да, будущей столицей общей Германии, это было курфюршество. То есть формально оно входило в состав Священной Римской империи и подчинялось императору Вене. А вот Пруссия была независимым герцогством, и там Фридрих чувствовал себя более свободно. И потом, когда он станет королем именно Пруссии, а точнее его титул будет звучать королем в Пруссии, потому что в Бранденбурге он королем не был, он там подчинялся формально, во всяком случае, императору Священной Римской империи. И вот Фридрих приезжает на встречу с Петром, и у них, в общем, задалось. Они друг другу понравились. Фридрих был старше, но Петр энергичнее и смелее, и они станут союзниками на много лет вперед. Ну, как союзниками. Конечно, Фридрих очень осторожничал, и есть любопытный историографический вопрос вообще, с какими целями, точнее, с какими целями понятно, что Петр хотел обсудить с Фридрихом с точки зрения политики. Традиционно долгое время считалось, что Петр отправлялся в Великое посольство для того, чтобы найти союзников против Турции. Он воевал с Турцией, и мы знаем, что годом ранее успешно закончился второй Азовский поход. Взятие Азова произвело сильное впечатление на Европу, поскольку, ну, в конце 17 века Турция была еще очень серьезным противником, наводила ужас на европейцев, в первую очередь на австрийцев. И, конечно, именно Австрия считалась и была главным союзником московского тогда еще государства, русского царства в борьбе с турками. Вот. Но поскольку это серьезный противник, то победа Петра сразу создала ему репутацию в Европе. Но вместе с тем есть и альтернативная точка зрения, которую довольно глубоко и основательно обосновал историк Валерий Возгрин. Дело в том, что он занимался русско-датскими отношениями и выяснил, что вот когда Петр уехал в Великое посольство, практически сразу же в Москву въехало датское посольство с очень опытным дипломатом Паулем Гейнсом, который приехал из Копенгагена для того, чтобы договариваться с Петром как раз о том, чтобы заключить союз против Швеции. Вот, потому что Дания со Швецией тоже имели серьезные противоречия в Северной Европе. Но еще до того, как Гейнс об этом заговорил, ему союз против Швеции предложил дядя царя, который оставался, ну, фактически главой правительства. Это был Лев Кириллович Нарышкин, брат матушки Натальи Кирилловны, Нарышкиной матушки Петра. Он пригласил Пауля Гейнса к себе и сначала намеками, а потом и прямо сказал, что вот может быть война против Швеции, и как отнесется к этому датское правительство и датский король. Гейнс ответил, что датский король всегда, наш монарх всегда помогал другим в правом деле. То есть Петр и, естественно, Лев Кириллович Нарышкин не мог подобную инициативу излагать, не согласовав это с Петром. Поэтому, по всей видимости, они это обсуждали еще заранее, и Петр, отправляясь в Великое посольство, имел в голове вот этот план «Б». То есть речь не шла о том, что вот мы прямо сейчас нападаем на Швецию, но как хороший политик он рассматривал разные варианты. Никто не мешал ему работать и по турецкому направлению, и по шведскому. В этом свете более понятны становятся некоторые поступки Петра по дороге в Кёнигсберг, в частности, его известные действия в Риге, потому что по дороге он оказался в Риге, а Рига тогда была шведским городом. Это была шведская Ливония, и там Петр отправился лично зарисовывать укрепление Рижской крепости. Он был за этим делом пойман, и губернатор Ливонии шведской Эрик Дальберг очень сурово отнесся к этому поступку Петра. Ну, конечно, ему ничего не сделали, там не высекли, не заключили в тюрьму, но его отругали и, в общем, прервали вот это его занятие.
4: Но ты говоришь про секрет Полишинеля. Знали ли они о том, что это все-таки под личиной вот этого простого человека?
3: Да, Петра, понимали. Да?
4: И конечно, именно с этим связано.
3: Конечно, понимали. И, кстати, Петр потом использует вот эти события как предлог для начала Северной войны, оскорбление царского величества.
4: Дальновидно.
3: Вот. Но это, конечно, был именно предлог. Причины были совершенно другими. То есть Петр держал в голове, а что будет, если придется воевать против шведов, и, в частности, вот осаждать Ригу, например. И поэтому его разговор с Фридрихом, он касался в том числе тоже шведских дел, потому что Пруссия граничила со шведской Померанией. Тогда Швеция была значительно больше, чем сейчас, и, в частности, ей принадлежал кусок Германии. Вот шведская Померания, с которым граничили владения Фридриха. Вот Петр интересовался, а что будет, если начнется война? Ну, Фридрих очень осторожничал, и, честно говоря, мне кажется, что он имел основание побаиваться шведов, потому что Швеция была сильной в военном отношении державой, тем более, что на престол там готовился взойти, потом зашел Карл XII, который был очень дерзким и, как выяснилось потом, действительно талантливым полководцем, поначалу одерживавшим очень громкие победы. Вот, поэтому ссориться со Швецией было Фридриху не с руки, но и поддерживать Швецию Фридрих тоже не хотел, потому что, ну, в какой-то степени это были конкуренты. Ослабление Швеции было Пруссии и Бранденбургу выгодно, и в конце концов, когда Фридрих все-таки уже после перелома, после Полтавской битвы, когда Пруссия станет полноправным союзником России в Северной войне, пруссаки, конечно, прирастят свои территории за счет Швеции, но не так, как могли бы, если бы вступили в эту войну изначально. И вот эти первые переговоры, они создали, в общем, достаточно прочный и крепкий союз между Петром Великим и тогда еще герцогом, а с 1701 года королем в Пруссии, Фридрихом.
4: Кёнигсберг, Калининград, получается, имел роль вот в этом всем? Или как это происходило?
3: Там это происходило именно в Кёнигсберге, именно там, да.
4: Это можно считать таким.
3: Да, встреча произошла заранее, а через несколько дней торжественно въехало в Кёнигсберг русское посольство, которое было представлено герцогу. И герцог, прекрасно зная, что в посольстве буквально в нескольких шагах от него находится Петр, поинтересовался у московских послов, как здоровье их государя, и они ответили, что когда они покидали Москву, он был в добром здравии. Вот, то есть это была такая игра. Но вот в политическом смысле это начало союза России и Пруссии, тех хороших отношений, которые будут скреплять Россию и это государство при Петре Великом. Что еще важное? Ну, в Кёнигсберге Петр получил образование. Он, в общем, очень хотел учиться. Это была одна из его целей. И он в Фридрихсбургской крепости прошел курс артиллерийских наук под началом опытного инженера Штейтнера фон Штернфельда. И в результате получил диплом. Ему был прислан диплом, то есть Петр был дипломированным артиллеристом. Любопытно, что в курс обучения входило освоение навыков организации фейерверков, и Петр просто влюбился в это занятие, и вот дальше он из Кёнигсберга поехал в Пилау, это нынешний наш Балтийск, база нашего флота. Там Петр очень любопытно проводил время, он жил на яхте одного купца,
5: Очень любил плавать по морю, причем исполнял самые черные матросские обязанности, но это доставляло ему невиданное удовольствие. Спал на самой жесткой койке и всем своим видом выражал отнюдь не царское достоинство, но интерес к матросскому, а потом и шкиперскому ремеслу. То есть вообще я считаю, что если бы Петр не был царем, он бы точно не потерялся, но из всех рабочих профессий, которыми он владел очень многими, он был и столяром, и токарем, и плотником, но лучше всего у него получалось быть морским капитаном. И если бы Петр не родился вот в семье русского государя, то мы бы получили какого-нибудь мореплавателя вроде Фрэнсиса Дрейка или Фернана Магеллана. Я просто в этом убежден. Но вот там, в Пилау, Петр Великий отпраздновал свои именины, и по этому поводу он организовал сам первый в своей жизни фейерверк.
4: Он успешно потом перевез к нам,
5: да,
4: и
5: к нам.
4: Петерговские фейерверки, да.
5: Да, петерговские, и фейерверки в Летнем саду, и фейерверки на Неве. Вот, но там во время пребывания в Пилау, вот почему там застрял? Он там застрял, он хотел ехать дальше, но застрял, потому что обострились очень отношения с Речью Посполитой. В Польше там было бескоролевье. Что такое бескоролевье? Происходили выборы очередного польского короля. Поскольку московское государство ограничило с Речью Посполитой, то вопрос о том, кто будет править в речь в этом государстве, он для Москвы был чрезвычайно важен. И Россия, и Австрия, они всегда, они были союзниками тогда на антитурецкой почве, они пытались пропихнуть туда своего кандидата, которым был тогда, вот конкретно в этот исторический момент, Август, саксонский курфюрст, Август Сильный. Да?
4: Егор, скажи, мне даже твое мнение интересно. Вообще, мне казалось, что статус короля или там император и так далее, в общем, любого такого человека, руководящего государством, это что-то передающееся по наследству от отца к сыну, а здесь выборы короля.
5: Да, в Польше, ну, в Речи Посполитой сложилась особая система. Там власть короля была чрезвычайно невелика, она была ограничена волей сейма, и там короля выбирали. Там короля выбирали, и вот, собственно, этой особенностью польской политической системы пользовались ее соседи, которым обязательно нужно было посадить на польский престол своего человека. И в 1697 году было два кандидата. Это был Август Сильный, саксонский курфюрст, который, за которого ратовали император Священной Римской империи Леопольд, и, конечно, Петр Великий. Но его конкурентом был Станислав Лещинский, который был ставленником Франции, и косвенным образом, поскольку вот оплотом Франции, как великой державы в Восточной Европе, была Речь Посполитая, а в Южной Европе Турция. Ну и, соответственно, это было бы в пользу Турции, что России было категорически неинтересно. И поэтому, ну, достаточно острая политическая борьба началась. Пришлось двинуть даже русскую армию к границам Польши под командованием Рамадановского. И Россия очень серьезно оказывала влияние и давление на то, что происходило в Польше. В результате Сейм, который выбирал короля, он раскололся на две половины. Часть голосовала за Лещинского. Часть уже даже не голосовала, а провозгласила королем Лещинского. А вторая часть, соответственно, провозгласила королем Августа. Вот. Но Август явился с саксонским войском в Польшу с деньгами, и это произвело очень сильное впечатление на Сейм. В результате все-таки ему удалось стать королем, Петр успокоился и продолжил свое путешествие дальше.
4: А дальше мы переходим все-таки к тому, что, с чего мы начинали, да, с Калининграда, и Кёнигсберга точнее, и вот все-таки я бы хотел вернуться к истории дальнейшего его существования и того, какое он влияние оказывает. Что еще важно?
5: Ну, очень много вещей, связанных с Кёнигсбергом. Поскольку вот уже в царствование дочери Елизаветы Петровны, в царствование дочери Петра, Кёнигсберг на время стал русским городом. Во время Семилетней войны так получилось, что дочь Петра и внук Фридриха, они стали врагами, и они воевали очень кровопролитно и довольно долго. И эта война была в пользу России. Потому что в трех сражениях, которые были между русскими и прусскими войсками, две уверенные победы одержала русская армия. Это сражение при Гросс-Егерсдорфе и особенно важное сражение при Кунерсдорфе, в котором Петр Семенович Салтыков разгромил лично Фридриха II. Фридрих II был талантливейшим полководцем и неплохим политиком, но вот с Россией у него не получилось. Если в битве при Гросс-Егерсдорфе, это, кстати, территория современной Калининградской области, его не было, то в Кунерсдорфе он лично руководил войсками и не смог. Салтыков его переиграл. И было еще сражение при Цорендорфе, которое, ну, скажем так, закончилось в ничью. Но тоже для такого полководца, как Фридрих, ничья – это, в общем, не сильные такие достижения. И в результате ведения боевых действий в 1757 году Россия заняла всю Восточную Пруссию, все сердце уже к этому моменту прусского королевства. И население этой провинции присягнуло Елизавете Петровне.
4: Но в том-то и суть, что Семилетняя война, исходя из названия, получается, после смерти императрицы территории вернулись.
5: Да. Ну, вот давайте сначала я пару слов скажу о том, почему потеря в Восточной Пруссии была такой болезненной. Я уже говорил о том, что королем Фридрих I стал именно в Пруссии. Но между Пруссией и Бранденбургом не было общей границы какое-то время, она только потом появилась. И вот Фридрих II уже убрал это «В» и стал королем Пруссии. Но после того, как русские войска нанесли Фридриху поражение, и Пруссия оказалась в составе России, он фактически королем быть уже не мог, потому что та территория, где он юридически королем был, она ушла в состав другого государства. И он очень это переживал, и после окончания войны никогда больше в Пруссию не приезжал. Всегда оставался в Берлине. Это было чрезвычайно болезненно, но ему повезло, потому что при русском дворе у него был пылкий фанат, это был наследник престола Петр Федорович. Надо сказать, что Петр Федорович, будущий Петр III, по своему мировоззрению и воспитанию, все-таки был немцем. Он был сыном галштинского герцога, вырос в городе Киле на западе Балтики, и все немецкое его привлекало гораздо больше, чем все русское. В отличие, кстати, от его жены Екатерины Великой, будущей, Петр III поклонялся Фридриху II и публично говорил, что считает себя находящимся на прусской службе. И вот когда Елизавета Петровна умерла в декабре 1761 года, Петр III очень быстро начал мирные переговоры с Фридрихом и безвозмездно возвратил ему все завоевания русского оружия. А у него были свои расчеты, он стремился к союзу с Фридрихом, он стремился использовать Россию для того, чтобы отвоевать кусок родной Галштинии у Дании, который был захвачен датчанами давно. Но к интересам, собственно, Российской империи все это не имело никакого отношения. И даже сам Фридрих был несколько обескуражен таким напором своего молодого друга и, как политик опытный, рекомендовал ему снизить резкость. То есть, в целом, Фридрих был, конечно, доволен. Он даже и не ожидал, что такие милости на него упадут. И вот эти события, они именуются в немецкой историографии чудом Бранденбургского дома. Потому что если бы Елизавета прожила еще какое-то время, то, конечно же, ни о каком величии Фридриха речи не шло. Он как бы приобрел этот статус Фридриха Великого только потому, что изменилась политическая ситуация в результате внезапной смерти Елизаветы. Но, тем не менее, Петр III все завоеванной России отдал, это возвратилось, и Россия, кроме моральных преференций, никакой практической пользы от этой войны, к сожалению, не получила.
4: При дворе какие были ощущения, отношения к вот этому дару, так называемому?
5: При российском дворе? Конечно, негативные. И, собственно, именно этим смогла и воспользоваться Екатерина Алексеевна, у которой были с мужем отношения очень тяжелые, и ходили слухи об их близящемся разводе, в какой форме он произошел, непонятно, но положение Екатерины при императоре Петре, оно было непростым, и поэтому Екатерина решилась на дворцовый переворот, использовав своего фаворита Григория Григорьевича Орлова, храброго гвардейского офицера, который как раз прославился во время Семилетней войны. Он был героем Семилетней войны и отличился в битве при Цорндорфе, о которой я упоминал. После этого он приехал в Петербург, и здесь стал известен Екатерине. И вот этот герой Семилетней войны, он поднимает гвардию для того, чтобы возвести на престол Екатерину в июне 1762 года. Петр III, как известно, был свергнут и убит в результате этого. Но вот все-таки Семилетняя война имела такие любопытные последствия. Одно из этих последствий носит несколько курьезный характер, но, тем не менее, о нем любопытно было бы упомянуть. В составе русских войск там воевал Андрей Тимофеевич Болотов, или Болотов. Сейчас вроде бы историки решили делать ударение на другой слог. Этот человек служил потом в Кёнигсберге при дворе, не при дворе, а возле губернаторов оккупированной территории, занятой территории. Первым губернатором был назначен Николай Корф. Это был родственник императрицы по ее матери. И он был человеком очень хлебосольным, очень богатым. Он немедленно привлек к себе все местное дворянство. Надо сказать, что оккупация была очень мягкая. И если бы Петр не умер, то интеграция этих территорий в состав Российской империи могла бы пройти очень легко. Хотя это вопрос, сохранила бы Елизавета Восточную Пруссию в составе Российской империи или нет. Потому что она занимала ее вовсе не с целью присоединения к России навсегда. План был другой. Дело в том, что таким бальным вопросом оставался вопрос Курляндии. Курляндия – это герцогство на территории современной Латвии. Петр Великий выдал замуж за курлянского герцога свою племянницу Анну Иоанновну. Ну и вообще хотел так мягко распространить туда свое влияние. Вот. Конечно, задумывались о присоединении Курляндии в первую очередь. Курляндия была вассальная Речи Посполитой. И идея заключалась в том, что мы наносим поражение Пруссии, занимаем Восточную Пруссию, а кусок Речи Посполитой, он как раз вклинивался между Курляндией и Восточной Пруссией. И была идея Восточную Пруссию подарить полякам, а взамен от них получить Курляндию. Угу. Вот такая. То есть все это затевалось ради обмена с Речью Посполитой. Поэтому удержалась ли бы Восточная Пруссия в составе России, непонятно. Но в любом случае уже был опыт интеграции Лифляндии и Эстляндии при Петре Великом. И никакого там, о национальном гнете говорить вообще еще очень рано, потому что нации еще не появились. Но, скажем, никакого религиозного гнета, никакого культурного гнета оккупационные русские войска там не делали. Наоборот. Поскольку администрация вся была петербургская, петербургский двор был богатый, а Кёнигсберг был, честно говоря, сонной провинцией, то туда быстро были привнесены столичные нравы, роскошные балы, лучшие актеры начали туда приезжать, очень много денег вливало, все были очень довольны на самом деле. И все авторы, что немецкие, что французские, что русские, солидарны в том, что, в общем-то, Кёнигсберг при русской администрации процветал.
4: Мы продолжим, через небольшую паузу вернемся. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Вставайте с нами, очень любопытная тема к 80-летию Калининградской области.

0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбит 141 БПЛА. В настоящее время силами и средствами Минобороны России ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Жора. Россия никогда не носила розовые очки в отношении способности Вашингтона навсегда решить какую-то сложную проблему, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая, комментируя участие США в процессе урегулирования на Украине. Песков отметил, что и Штаты, и Россия продолжают преследовать свои национальные интересы. Подавляющее большинство граждан Румынии выступает против оказания какой-либо помощи киевскому режиму, в то время как сама республика оказалась на грани финансового банкротства. Об этом заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума депутат Сената Румынии Европарламента Диана Шушуака. Она отметила, что политика Бухареста по финансовому наводнению Украины идет вразрез с коренными интересами румынского общества и уже привела к глубокому внутреннему кризису. Евродепутат подчеркнула, что ради продолжения финансирования Владимира Зеленского румынские власти вынуждены влезать в долговую кабалу.

0: страны для поисков россиянки. По его словам, на момент обнаружения женщина не имела постоянного места проживания. Россиянам, если их персональные данные попали к посторонним, необходимо сменить пароль от важных сервисов, проверить входы в аккаунт на портале госуслуги, а также уведомить банк о риске мошенничества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. Там отметили, что следует сохранить все ссылки, скриншоты и иные доказательства, после чего направить администрации ресурса требования об удалении информации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез. С Егором Яковлевым.
2: Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Еще раз здравствуйте. Продолжаем обсуждать историю Калининградской области в преддверии ее юбилея, 80-летия. Егор, еще раз приветствую. Продолжаем.
3: Приветствую, Игорь. Доброе утро, дорогие друзья. Да, вот мы говорили о том, что хотя Калининградская область была создана в 1946 году, но вообще русское присутствие на этих территориях, когда они были еще частью Пруссии и Германии, оно чрезвычайно заметно, я бы сказал. И мы вот поговорили о 18 веке, о временах Петра Великого и Елизаветы Петровны, о Семилетней войне, когда вообще население этой провинции принесло присягу русской императрице, кстати, включая Иммануила Канта, знаменитого философа. Но вот в результате скоропостижной смерти Елизаветы в декабре 1761 года эти территории были возвращены Фридриху II и ее преемникам Петром III.
2: Получается, 62-го по какой год она будет в составе? До самого...
3: В составе чего? В составе Германии? До 45-го,
2: До 45-го,
3: конечно. Вот. Ну, частично, если мы говорим о фактической ситуации, то частично до 44-го, потому что, ну, собственно, первые красноармейцы, которые оказались на территории Германии, они оказались еще в 44-м, осенью 44-го года в Восточной Пруссии как раз. Mm-hmm. Первый город, который Красная Армия взяла, это город Восточной Пруссии под названием Ширвинд. Но до этого мы еще дойдем. Пока что мы переносимся в начало 19 века, когда идут наполеоновские войны. И вот что очень любопытно, мы иногда даже и не соотносим, что знаменитые битвы, которые упоминаются, допустим, у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире», они происходили на территории Пруссии, но часто это территория России. Речь идет о двух очень важных битвах наполеоновской эпохи. Это битва при Прессе-Шейлау и битва при Фридланде. Прессе-Шейлау сегодня называется Багратионовск, поскольку Петр Иванович Багратион играл важную роль в этом сражении, а город Фридланд называется Правдинском. Ну и за всем этим последовал Тильзитский мир. Тильзит – это современный Советск. И вот у нас есть такая шутка, что единственный город, где сохранилась советская власть, это Советск, потому что как иначе ее там назовешь?
2: Ну, Советск, кстати, какой-то фильм снимали, по-моему, это уже если современный, в советский период как раз снимали какой-то фильм очень известный. Вспомнить будет.
3: Ну, я должен сказать, что Прессе-Шейлау – это битва, которая вообще сопоставима с Бородинским сражением. Она закончилась примерно с похожим итогом, даже, может быть, более выгодным для русского оружия. Это такая вот классическая военная ничья. Потому что Наполеон ставил целью разгромить русскую армию, просто разметать ее, и это у него не получилось. Чаша весов колебалась там то в одну, то в другую сторону. Именно в этой битве замечательный герой Оноре де Бальзака, полковник Шабер, получил тяжелое ранение, его сочли погибшим. Если кто-то читал эту знаменитую повесть Оноре де Бальзака, или некоторые считают это романом, скорее повесть, там одна сюжетная линия. Полковник Шабер был сочтен мертвым, о нем доложили как о мертвом. Вот спустя много лет он возвращается в Париж, а его жена уже замужем за другим, и его там никто не ждет. Вот он получил это ранение именно в ожесточеннейшем сражении при Прессе-Шейлау, где французскими войсками командовал сам Наполеон, а во главе русской армии был Леонтий Леонидович Бениксон. Любопытный персонаж, ганноверский барон, такой немец на русской службе, который наиболее знаменит своим участием в убийстве Павла I. Он был среди заговорщиков, и именно он вырвал их из оцепенения, когда они зашли в спальню Павла и не нашли царя в постели. А Бениксон подошел

0: кровати, дотронулся до простыни, почувствовал, что она теплая, и после этого заговорщики поняли, что царь просто спрятался где-то здесь и нашли его за занавеской. Но, несмотря на то, что Александр Павлович, Александр I, да, принимал участие в этом заговоре, хотя ему и не говорили, что отца убьют, он заговорщиков надолго, далеко от трона не отодвинул. И вот Леонтий Бенниксон стал главнокомандующим русской армии, и с точки зрения исполнения воинского долга довольно честно действовал в битве при Прейсе-Шейлау. Правда, там была одна заминка, он в разгар сражения потерялся, он отправился якобы искать подкрепление прусское, которое подходило, но потерялся по дороге, и часть сражения его на поле битвы просто не было. Но, тем не менее, русские войска выдержали, там храбро себя показали очень многие, например, Алексей Петрович Ермолов, будущий герой Отечественной войны 12-го года и покоритель Кавказа. Это был, в общем, один из звездных часов Ермолова. Его эффектные действия, он конной артиллерией командовал, сумели продержать русскую армию до подхода русского подкрепления во главе с генералом Листоком. В результате Наполеону не удалось того, чего он хотел. Там есть спор о том, кто победил в битве. Русская армия отступила в конечном итоге. Но и французская потом с этих территорий ушла. Так что можно говорить, что если в битве победили французы, то в кампании победили русские. Вот, потому что эта территория была, как бы, вернулась в состав Пруссии. И после этого сражения было доложено о победе в Петербург, конечно. И доказательством этой победы были взяты 6 орлов, то есть знамен французской армии. Это Александра I очень порадовало, и на Бенниксона начали уповать как на сокрушителя Наполеона. У него было даже недолгое время прозвище «Победитель непобедимого».
1: Правда, эти его потеряшки во время сражения было известно уже, как им донесли?
0: Да, конечно, было известно, но победителей не судят. То есть орлы говорили сами за себя, и все были воодушевлены, и Пруссия была воодушевлена, и Петербурги были воодушевлены, и ждали от Леонтия Бенниксона новой победы. Это сыграло с ним злую шутку, потому что при Фридланде он проиграл. Не так, как проиграли русские при Аустерлице. Все-таки русская армия, хоть ей пришлось отступать, она отступала согласованно. И, как вспоминал тот же Ермолов, ждала нового сражения, но поражение при Фридланде, оно окончательно изменило ситуацию. И поскольку французские войска подошли уже к Неману, а за Неманом уже это все, уже вся Пруссия занята, за Неманом была уже Россия, это Александра I напугало, морально надломило, и он решил с Наполеоном договариваться. И поэтому в Тильзите прошли мирные переговоры, они начались с очень символической встречи на плоту на середине Немана, куда приехали в лодках оба императора. Правда, Наполеон ступил на плот чуть раньше, вот, но, возможно, и без злого умысла, и там начались переговоры. И, честно говоря, Наполеон был настроен на то, чтобы решить дело миром и превратить Александра в своего младшего союзника. Именно младшего союзника, который имел бы определенную свободу действий, но должен был подчиняться генеральной линии из Парижа. И основная эта генеральная линия сводилась к тому, что Россия должна разорвать экономические отношения с Англией и присоединиться к континентальной блокаде. Наполеон не мог высадить туда свою армию, его флот был сожжен при Трафальгаре, но он решил задавить англичан экономически и пытался всю Европу заставить перестать с Англией торговать. А для России это было очень болезненно, потому что главным русским контрагентом на мировом рынке были именно англичане. Они покупали пеньку, они покупали русское железо, они покупали зерно, и разрыв экономических отношений с Англией нанес огромный удар по российской казне и по карману русского правящего класса. Поэтому это была вынужденная мера, и ситуация стремительно понеслась к Отечественной войне 1812 года, когда Александр просто отказывался исполнять волю Наполеона и даже принимал под американским флагом английские суда, как бы вот так вот скрыто введя эту торговлю. Наполеон хотел принудить Россию все-таки исполнять достигнутые договоренности и навязать ей второй, еще более жестокий Тильзитский мир. Вот. Но наполеоновские войны, они для Восточной Пруссии на этом не закончились. Я хотел бы сделать акцент вот на чем. Если про Прейси-Шейлау, про Фридланд и про Тильзит мы что-то знаем, то про участие этих территорий в событиях во время заграничных походов мы не знаем практически ничего. Между тем, Кёнигсберг был первым городом, который русская армия взяла в начале января 1813 года во время заграничного похода. Эта честь принадлежит генерал-майору, который за это стал генерал-лейтенантом, Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву, человеку, который, на мой взгляд, заслуживает памятника в Калининграде, но этого памятника нет. Портрет генерала Шепелева мы можем видеть в военной галерее Зимнего дворца в Петербурге, но вот почему-то в Калининградской области на него внимания не обращают. Между тем, это был человек очень храбрый, гусар, со всеми гусарскими повадками и привычками. Про него ходило очень много анекдотов. Конечно, про Дениса Давыдова ходило больше, но все равно Шепелев не был поэтом. Но это была очень яркая, заметная фигура, и он начинал службу в Гродненском полку, где его просто обожали. Он такой, он был балагур, гуляка, изначально небогатый, но он выгодно женился на внучке миллионщика Баташова и в результате стал очень богатым человеком, что не испортило его характер. Когда он вышел в отставку, но когда началась война 12-го года, вернулся в армию. И существует такая легенда, ну, это один из анекдотов, что когда он отправился в действующую армию, он взял с собой огромный обоз со многочисленными явствами. И по дороге ему встретился император Александр, который уезжал как раз из армии, и Александр развернул его обратно со словами: «Этот генерал едет пировать, а не воевать». Ну, на самом деле этого не было, конечно. Шепелев добрался до действующих войск, но обоз он действительно привез, и, например, вот Федор Глинка, который был адъютантом генерала Милорадовича, он вспоминал, что пригласил нас генерал Шепелев к себе на обед, и это был просто какой-то пир, как будто какая-то волшебная рука постоянно подкладывала разные вкусности и наливала самые изысканные вина. Вот. Но и генералом он был тоже отличным, отличился в войне 12-го года, а в начале 1813-го он как раз преследовал французские войска по территории Восточной Пруссии, которые отступали в Кёнигсберг. И эвакуация Кёнигсберга была уже решена. Там, честно говоря, возникла паника, потому что Наполеона уже не было. Наполеон уехал во Францию, как известно. Он оставил командовать маршалу Мюрата. Мюрат не обладал той харизмой и тем авторитетом, которым обладал Наполеон. Он переругался буквально со своими товарищами, с другими генералами и тоже уехал. Поэтому Кёнигсберг нужно было уже эвакуировать, было понятно, что оборона его невозможна, но даже при таких настроениях Шепелев очень быстро ворвался в город, взял 8 тысяч пленных, включая двух наполеоновских генералов и брошенную артиллерию, за что и стал генерал-лейтенантом. Вообще, конечно, вот это отступление французов из России, оно было...
1: Ну, каким было? Понятно,
0: мы знаем,
1: каким,
0: да. Оно было ужасным, и Восточная Пруссия, она тоже хранит об этом воспоминание. Вот генерал Матье Дюма припомнил, что вот они сидят в Гумбинене, в трактире, и в это время заходит какой-то оборванец. И они думали, что он зашел попросить милостыню. Он подходит к их столу, и они как-то так пренебрежительно, он был весь в лохмотьях, как-то, значит, смотрел полусумасшедшим взглядом. И они хотели от него отмахнуться, и он крикнул: «Генерал Дюма, разве вы меня не узнаете? Я маршал Ней, я арьергард Великой Армии». То есть вот так вот маршал Ней вышел к своим, да? Вот, и выглядел он чрезвычайно печально. Это все тоже вот происходило в Восточной Пруссии. Вот это взятие Кёнигсберга, оно в такой исторической памяти не присутствует, и я не встречал в Калининграде каких-то памятников или знаков, посвященных этим событиям. Но между тем, мне кажется, что это важная часть истории, и было бы интересно все-таки это как-то увековечить.
1: Я полностью согласен. Я думаю, что после этого эфира кто-нибудь задумается, ну, вообще, вода камень точит.
0: Вот, и, кстати говоря, еще один важный момент, еще вот один претендент на памятник в Калининграде, там в Кёнигсберге был освобожден, вот мы говорили о том, что двух генералов Наполеона, наполеоновских, взяли в плен, был освобожден русский генерал, единственный русский генерал, взятый в плен в Бородинской битве. Это был Петр Лихачев, очень храбрый человек, который оборонял батарею Раевского на последнем этапе боя, у него были больные ноги, и когда французы все-таки ворвались на батарею, он встал, разорвал на себе мундир и двинулся на французские штыки, но, опознав в нем генерала, его взяли в плен, он выжил. И вот в Кенигсберге он был освобожден. Правда, к сожалению, прожил недолго, но, тем не менее, это очень храбрый и очень достойный человек. И, кстати, его портрет тоже есть в военной галерее Зимнего дворца, а памятника в Калининграде нет. Я бы поставил.
1: Вот я бы сходил в галерею, на самом деле. Ты мне вот уже все подталкиваешь и подталкиваешь.
0: Ну, дело в том, что в галерее несколько сотен портретов. Мы знаем, конечно, главных героев 12-го года. Мы хорошо знаем там Кутузова, Барклая де Толли. Мы знаем Генштейна, мы знаем Ермолова, те, кто читал «Войну и мир», там, скажем, знают Кутайсова, но, к сожалению, многие замечательные герои, которые отличились, может быть, не в Бородинской битве, а в других сражениях, они остаются немножко за кадром, и вот рассказать про них было бы чрезвычайно
1: интересно. Какие имена и чьи портреты нужно будет упоминать, говоря о 20-м уже столетии войн, двух мировых войн?
0: Ну, давайте все-таки немножко скажем еще про вторую половину 19 века. Мне очень интересен феномен, связанный с постройкой железной дороги. Железная дорога проходила по территории Русской Литвы и дальше шла в Пруссию. Эта дорога и дальше направлялась на запад. Люди, которые ездили, скажем, в Ниццу, они, проезжая, пересекали вот эту границу. На русской стороне находилась станция Вершболова, ныне это литовский Кибартай. На их стороне находился Эйткунан, сейчас это территория Калининградской области. И вот эта вот связка Вершболова-Эйткунан, это был мем второй половины 19 века, это знали все. Потому что это была как бы граница между Россией, не просто граница между Россией и Германией, это была граница между Россией и Европой. И одни воспринимали это, как те, кто негативно относился к Российской империи, воспринимали это как границу между Мордором и эльфийскими землями, а для других все было наоборот. И, например, Федор Михайлович Достоевский, который неоднократно пересекал эту границу, он говорил о том, что там, значит, за Эйткунаном становимся все похожи на собачек, потерявших своих хозяев, значит. То есть он очень тосковал там на Западе, но мы знаем, что Федор Михайлович был почвенником, там ему было не очень хорошо, хотя довольно плодотворно он там трудился, и там был написан роман «Идиот», например, один из великих романов пятикнижия знаменитого. Эта связка Вершболова-Эйткунан, много очень приключений происходило на этой границе, и много об этом написано, и Салтыковым-Щедриным, и тем же Достоевским, это очень любопытно. Вот. Ну, конечно, Первая мировая война, это очень важный тоже эпизод, потому что план немцев, я напомню, что именно Германия объявила войну Российской империи 1 августа 1914 года и сразу же парадоксальным образом начала наступать на Францию, то есть объявила войну России, а наступает на Западе. Почему? Потому что Германия руководствовалась так называемым планом Шлиффена. Между Россией и Францией был союз военный, этот союз носил оборонительный характер, то есть если Германия нападает на одну из держав, то другая должна прийти ей на помощь. И, в принципе, у Германии было тяжелое положение при войне на два фронта, но их немецкий военный теоретик Шлиффен разработал план, как выскочить из этого капкана. Этот план базировался на допущении, что Россия, как страна очень большая, будет чрезвычайно долго мобилизовываться. И поэтому есть шанс разбить врагов поодиночке, если очень быстро выбить Францию, ну, в течение нескольких недель нанести тяжелейшее военное поражение, а потом по прекрасной сети железных дорог очень быстро перебросить в немецкие войска на восточную границу и встретить только отмобилизовавшуюся такую неповоротливую русскую армию во всеоружие. Вот на этом строился план, и когда война началась, кайзер Вильгельм II, в общем, довольно открыто высказал остроту. Он сказал, что обед у нас будет в Париже, а ужин в Санкт-Петербурге. Но вот это все не получилось, потому что русская армия отмобилизовалась быстрее и зашла на территорию Восточной Пруссии. Там произошло несколько мелких боев и одно крупное сражение, Гумбининское, которое закончилось победой русского оружия. Но сегодня Гумбинин – это город Гусев. Это оказалась единственная победа над немцами, одержанная во время Первой мировой войны. Не удалось русской армии развить успех, хотя, конечно, эта победа породила панику. Командующий немецкой армией, находившийся в Восточной Пруссии, генерал Франсуа, на некоторое время потерял самообладание. Но его сняли. Вместо него в Восточную Пруссию прибыли очень известные люди, Гинденбург и Людендорф, и они переломили ход событий. Вторая русская армия под командованием Самсонова была в Восточной Пруссии разгромлена. Генерал Самсонов застрелился, не вынеся такого позора. Но первая армия под командованием генерала Ренненкампфа была вынуждена отступить. Но, тем не менее, вот это очень такие тоже важные, трагичные события. Многие люди принимали в них участие. Я должен сказать, что это важная часть биографии великого князя Дмитрия Павловича. Были представители семьи Романовых, которые повоевали и вообще в Первой мировой войне, и в Восточной Пруссии в частности. Дмитрий Павлович чрезвычайно очень интересен. У нас на радио «Спутник» была программа с Натальей Карушкиной, которая очень глубоко изучает биографию этого человека. Я напомню, что это один из убийц Распутина. Это двоюродный брат Николая II и его воспитанник, он был значительно младше. И Николай II был человеком, в общем, военным, его чрезвычайно интересовала военная служба, и Дмитрия Павловича он вырастил таким же военным, поэтому, когда началась война, великий князь отправился на фронт, и он храбро повоевал именно в Восточной Пруссии за участие в Каушинском бою, где он совершил подвиг, получил орден Святого Георгия. Вот там кристаллизовалось мировоззрение великого князя, которое привело его, в конце концов, в Юсуповский дворец и заставило принять участие в убийстве Распутина, потому что Дмитрий Павлович на Распутина смотрел как на предателя, как на человека, который чернит, пятнает трон и ведет себя недопустимо в условиях войны, когда страна, напрягая все свои силы, сражается с внешним врагом. И единственный шанс избавиться от Распутина Дмитрий Павлович увидел в его убийстве. Эти выводы он сделал, потому что он реально был на фронте, он видел кровь, грязь, смерть. Он знал об этом не понаслышке. У нас надвигается фестиваль в Калининграде, фестиваль исторического сторителлинга. Пользуясь случаем, приглашаю всех наших слушателей. 20 и 21 июня в Калининградском драматическом театре у нас будет целый марафон такой исторических рассказов на театральной сцене. И вот там в том числе будет рассказ о Дмитрии Павловиче и его связи с Восточной Пруссией. Она не исчерпывается Каушинским боем, вот, но это очень интересно. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что в Восточной Пруссии принимал участие в боевых действиях Николай Степанович Гумилев, один из редких поэтов Серебряного века, который отправился добровольцем на войну. Гумилев лично мне очень нравится. Это очень привлекательный персонаж. Он такой немножко авантюрист, харизматичный, брутальный. И его тянуло, конечно, к приключениям. И вот на войну он отправился как на приключения. Писал это в своих произведениях и своих стихах.
1: Надо успеть как раз проговорить важный очень этап возвращения Кёнигсберга, Калининграда, России.
0: Да. Ну и, конечно, Великая Отечественная война, 1944-1945 год. Мне наиболее интересен один эпизод, который произошел 9 апреля 1945 года. Эпизод малоизвестный, он связан не с боевыми действиями, а с переговорами. Дело в том, что утром этого дня в расположение советских войск пришел посланник командующего гарнизоном Кёнигсберга генерала Отто фон Ляша, полковник Гефкер, который сообщил, что гарнизон готов сдаться и предложил начать об этом переговоры. Но у Гефкера не было никаких полномочий для того, чтобы никаких документов, удостоверяющих его полномочия. И вот что это было? Не провокация ли? Но, тем не менее, советское командование решило рискнуть. И оно отправляет подполковника Петра Яновского и еще двух парламентеров в логово врага. А выяснилось, что Ляш предпринял это все на свой страх и риск. С командованием это было не согласовано, и слухи о его измене, они разошлись среди эсэсовцев. И вот Яновский с другими парламентерами идет в бункер Ляша, там сейчас музей, а местные эсэсовцы хотят Ляша отстранить от командования, арестовать и, видимо, расстрелять. И вот назревает бой между солдатами вермахта, которые уже не хотят умирать за проигранное дело фюрера, и фанатичными национал-социалистами, которые прошиты и которые хотят умереть, но, значит, не допустить этих красных дьяволов в сердце бывшего прусского королевства. И вот Яновский оказался вот между этими двумя огнями, но он достойно справился со своей миссией, и в результате Ляш капитулировал на тех условиях, которые навязали ему советские офицеры.
1: Я хочу сказать, что я тут заикнулся о фильмах, снятых в советских, кстати, и это часть эпопейной эпопеи трилогии Юрия Озерова. Нашел вот направление главного удара. Это цикл освобождения, получается. Но вообще, первый фильм, который сняли советские кинорежиссеры в Калининграде, уже в Калининграде, это «Встреча на Эльбе».
0: И вот да, да, там «Судьба довольно человека», много... кстати. Да, да, да, там есть эпизод из «Судьбы человека», тоже снимался. Калининград — это очень кинематографичный город, там до сих пор снимают, там снимали, например, и отчасти фильм «Нюрнберг», к сожалению, неудачный, не устаю об этом говорить, вот фильм Николая Лебедева, который недавно вышел, мог бы быть хороший, но получился нет, не хороший.
1: Повод съездить в Калининград и увидеть воочию всю вот эту богатую историю, которую мы обсудили сегодня в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
0: Да, друзья, приезжайте в Калининград, приезжайте к нам на фестиваль, приезжайте просто в этот замечательный и гостеприимный край, который стал советским и российским 80 лет назад, но который и до этого исторически очень глубоко был связан с нашей страной и главными героями русской истории.
1: Всем спасибо за внимание. До встречи через неделю.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях, с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Ереване 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Пожар ликвидируют на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Лавров отметил роль русского языка в упрочении мира в Евразии. Российские туристы полюбили Избинг и Монастыринг. Подробности далее. На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидируют пожар, который произошел на одной из установок системы очистки из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Отмечается, что пожару присвоен высокий уровень опасности, так как он возник на территории промышленного предприятия. Между тем, информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве, а также в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка. По его словам, Россия продолжит решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места. Глава ведомства подчеркнул, что защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, относится к приоритетам российской внешней политики. Минтранс готовит документы, которые позволят сделать флаг России для судов с российскими грузами одним из самых конкурентных в мире. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флота. По его словам, Россия будет наращивать мощности морских портов и трансарктическую в транспортного коридора как глобальный артерий, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота. Сейчас Россия по дедвейту занимает 19 место в мире. Район Новой Каховки в Херсонской области, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент Владимир Путин назвал случившейся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Российские туристы заново открывают для себя различные виды туризма по стране. При этом один из запросов среди путешественников – это Монастыринг или Избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. Помимо этого, Ламидзе выделила интерес среди российских путешественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу или поучаствовать в сборе урожая яблок. Это уже агротуризм, подчеркнул Ламидзе. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Это снова мы. И вновь не в маленьком составе, а в большом. У нас опять гость. Но сначала представлю нас с тобой, Марк.
3: Я ищу информацию про Липецк.
2: Про меня?
3: Параллельно, да.
2: Подожди, ты сдал все карты сразу. Сказал, что мы сегодня про Липецк будем разговаривать. Марк Еромин, Артем Муратов. Шоу «Едем по России» на радио «Спутник» 91,2 FM. А кто же у нас в гостях? Я представлю своего дорогого друга. Я могу тебя так называть?
3: Да.
2: А меня так называешь? Тебя пока нет. Ну, пока мы коллеги, подожди. Мы же с тобой еще не... Ну, в общем, ладно. Человек, который является комиком, стендап-комиком, автором. Актером ты являешься?
3: Нет.
2: Нигде еще не играл, не приглашали?
3: Да как-то
4: и не пригласят, мне кажется.
5: Очень позитивно так начинается.
2: Короче, лучший собеседник, по моему мнению, Алексей Сапрыкин.
5: Привет.
4: Привет.
5: Мы сегодня с вами про Липецк затронем тему. Я, кстати, вот на самом деле в Липецке не был. Я был в Липецке, я приехал туда на поезде на один из форумов. Правда, я был не в самом городе, а там есть какие-то такие новые районы классные, прям отдельно такими...
2: Кудыкина гора, например.
5: Такие микрократки.
2: Романово.
5: Да, да, вот я был как раз в Романово, там у нас был форум, потом мероприятие. Очень, кстати, прикольно там сейчас строятся такие вот загородные райончики такие. Вот, а в самом городе у меня вообще была очень интересная история. Это был первый, единственный вообще в моей жизни город с экскурсией, который я просто вызвал такси и уехал. Я сказал, блин, больше в жизни не приеду сюда.
2: С самого начала ты делаешь антирекламу. Нет, вообще, на самом деле, так если смотреть фотографию, я в нем был, я тоже не помню, но это был один день.
4: Ну, значит, вы все посмотрели.
5: Все, на этом мы заканчиваем.
2: Все, это было шоу.
5: В следующем эфире увидимся, да. У меня такой был опыт. Но, опять же, наверное, скорее это был, наверное, не очень профессиональный, компетентный экскурсовод. Курсовод гид, потому что меня водили
2: по памятникам.
5: Да. Вот. Поэтому мы пригласили тебя в гости, как человек, который должен хорошо знать Липецк, чтобы ты развеял все мифы и сказал нам, куда нужно ехать.
4: Ну, смотрите, город Липецк был основан в 1703 году императором Петром I как база по производству металла для строящегося в Воронеже флота.
5: Подожди, на радиокультуре?
2: Да-да-да, в данный момент. Ну, слушай, там же еще минералочка течет.
4: Хотите, я вам все по порядку?
5: Ты выучил текст, получается?
4: Да нет, ну, этот каждый липчанин обязан знать.
5: А.
4: Да, 1703 год, в один год Санкт-Петербургом основан Липецк, потому что были обнаружены залежи руды железной. Сейчас они не используются, потому что она низкого качества была. Но для 1703 года вполне хватало. Соответственно, плавился металл, отливались пушки, которые шли в Воронеж, где строился флот. Долгое время Липецк, как и сейчас, был металлургическим центром. Потом, в связи с тем, что качество руды перестало устраивать, город постепенно терял свой статус, однако, вот тут уже дату точно не назову, но, по-моему, в 19 веке, там, в начале или в середине, были обнаружены также запасы минеральной воды липецкой, может быть, пробовали. Любимая минеральная вода.
2: Как самая известная, как называется?
4: Липецкая.
2: Липецкий бювет. Я помню.
4: Да.
2: Я, конечно же, помню. В студенчестве очень хорошо пользовалась спросом.
4: И, соответственно...
2: Не буду пояснять, почему.
4: Да, понятное дело. Не уникальный случай. Город стал курортом.
2: Да.
4: И стал центром притяжения светской жизни. Там у нас даже есть улица Скороходова. Она вдоль реки Липовки проходит. И ее называли даже Вторым Невским. Если вы сейчас побываете на улице Скороходова, вы поймете, что это сравнение некомпетентно.
2: Конечно.
4: Да.
2: Это же не Санкт-Петербург. А подожди, где-то просто... Знаешь, почему я еще так сказал? Конечно, потому что кто-то сравнивает спуск, я не помню, как он называется.
4: Петровский.
2: Да, Петровский спуск с Петергофом.
4: Да, там тоже есть фонтаны, но тоже сравнение не вполне объективное.
2: Да, вот.
4: У нас просто был долгое время мэр. Был мэр, правильно же это? Или правил мэр, как не знаю.
2: Давай сделаем правил.
4: Правил мэр
2: это даже
4: Михаил
2: интереснее.
4: Михайлович Гулевский, который занимался украшательством города, чтобы создать какой-то имидж, и он устанавливал огромное количество фонтанов. И вот на Петровском спуске поставили каскадные фонтаны. В целом, если ты никогда не видел фонтаны, то это действительно тебя удивит. А так...
2: Что все равно симпатично.
4: Симпатично, но не монументально.
5: Да, это хорошо.
4: Не эпохально, как в Петергофе. Так вот, Липецк становится центром притяжения светской жизни. Даже есть какая-то пьеса, где действие происходит. В Липецке, по-моему, автор Фиолетов. Какое-то такое, это начало 20 века, вот «На водах» называется.
2: Угу.
4: И уже после революции, вот тут я, к сожалению, я надеюсь, липчане в комментариях, у нас же есть комментарии?
2: Иногда присутствует. Очень,
4: меня
2: очень
4: поправят.
2: Много.
5: Ой, они любят поправлять на все 100% все.
4: То ли еще до войны в Липецке возрождают металлургическое производство, потому что есть там доступ к воде, руду везут из Курска, что тоже, из Курской области, Курская магнитная аномалия, что тоже удобно. Либо, я вот не помню, либо уже эвакуируют какой-то завод в Липецк, и там он остается. В итоге, становясь, наверное, знаковой достопримечательностью города впоследствии, потому что сейчас сейчас это третий металлургический комбинат в Европе. Угу. Но при этом город сохраняет звание города-курорта, и Липецк поэтому смело можно назвать городом контрастов. У нас на одном берегу курорт лечебный.
2: Где много пенсионеров, я так понимаю.
4: Как и в целом по городу.
2: А многих городов.
4: А на другом берегу огромный металлургический комбинат. Таким образом, как бы город полного цикла. Да, металлургический комбинат оказывает неоценимый вред здоровью.
2: Он функционирует?
4: Конечно. А на другом берегу можно попытаться компенсировать вред, нанесенный металлургическим комбинатом.
5: Я же сам из Горловки, да, вот, и у нас там был огромный химический завод. Огроменный, просто был самый большой химический завод. Не знаю, он сейчас, наверное, не работает из-за всех. В общем, и там давали молочко из-за вредности. Вот, ну, конечно. Чем-то напоминает, вот вы тут
2: повредничали,
5: а туда минералочку попить.
4: Да.
5: А у нас молочко пили.
4: И последний, действительно, факт, который делает Липецк, ну, своего рода уникальным. Не знаю, показывали ли тебе этот памятник, но в связи с тем, что, ну, с курортным вот этим флером города, в тоже год не скажу, но это уже вторая половина 19 века, в каком-то из 1800-х годов состоялся съезд такой замечательной организации, как «Народная воля». Угу. Террористическая организация.
2: Я понял, про какой ты памятник говоришь.
4: Да,
2: народовольцам?
4: Да, в Липецке есть памятник террористической организации.
2: Но так говорят горожане, не все.
5: А где он находится? Говорят,
4: я просто пытаюсь. В Нижнем парке.
5: А, подожди, я был в Нижнем парке, там, по-моему, храм какой-то у этого храма.
4: Это в начале храм, а если чуть дальше пройти, то там конструктивистский монумент, где он такой круглый.
5: В серединке парка, по-моему, да?
4: Да, в середине парка, все. И помню, да. То есть несколько таких, я даже не знаю, зубцов. Их опоясывает лента, на которой написаны имена всех народовольцев, кто присутствовал.
2: Ты почти дошел до этого памятника, но вызвал такси.
5: Нет, подожди.
4: Это невозможно.
5: Я прошел этот памятник.
2: Прошел?
5: Это был, да, я, в общем, это была середина парка, а потом я вызвал такси, знаешь, когда мне начали рассказывать где-то минут 30 про памятник местному какому-то рукодельцу, который из арматуры сделал...
2: А, из труб. Женщина, дама с собачкой.
5: Ну, что-то такое, мультяшные какие-то герои, типа удав там, всякие эти. И она там 30 минут рассказывала про этого памятника.
4: Ну, а все. Действительно, вот уникальный памятник расположен в глубине парка, и об этом мало кто знает.
2: Ну а почему я называют его террористическим? Потому что выходцы из народовольцев тех самых, да, они же убили Александра
4: II. Непосредственно были организаторами убийства Александра II и еще покушались, может быть, и успешно на некоторых видных государственных деятелей той поры.
2: Так, ты как липчанин, я правильно говорю, липчанин,
4: да,
2: против этого памятника?
4: Нет.
2: Нет?
4: Нет, ну я считаю, что это
5: история,
4: действительно,
5: любая история,
4: знаковая достопримечательность Липецка.
2: Mm. Потому что я читал, что некоторые очень сильно недовольны.
4: Ну, а
5: это глубокий историк, наверное,
2: сделаешь?
5: Да, прям, да.
2: Ну да. Слушай, ну мы здесь говорим не только об истории. Мы же, когда приезжаем в города, любим отдыхать. Ну, по нам незаметно, что ли? Мы вообще любим отдыхать. Мы с таким настроением...
4: Все еще туристы.
2: В детстве куда ты обычно ходил, чтобы с друзьями, я не знаю,
4: ну,
2: где-нибудь
4: там,
2: отвиснуть?
4: Ну, там как бы в детстве-то с друзьями ты обычно дальше своего района не...
2: Где ты жил?
4: Я жил на 9-м районе, и, ну, грубо говоря, до старшей школы мой орел обитания и ограничивался 9-м микрорайоном. У нас как раз все районы, которые возводились во времена Никиты Сергеевича Хрущева, они вот получали номер, никак их не называли. Ну, а что?
2: Ты же в Америке, по-моему, да, такая история?
4: Ну, да, в Нью-Йорке.
2: 151-я улица.
4: Да-да-да.
5: Нас... В этом в Санкт-Петербурге такая же там. Пятая линия Васильевского острова.
4: Ну, там хотя бы линия. Есть какой-то топоним Васильевский остров. Там просто 9-й микрорайон, 10-й микрорайон.
5: Ой, у нас тоже такая же самая была. Там микрорайон там 24-й и так далее. Ну, короче, не только там. У нас по всему. Да.
4: Ну, строили быстро. На креатив не тратились.
2: Как Хрущев
5: не только в Липецке рассказывал.
2: Ну да. Но это далеко от центра? Вот это центральная улица Ленина же, да? Как у всех.
4: Центральная, естественно, улица Ленина.
2: Это недалеко оттуда?
4: Нет, на самом деле далековато, но сейчас, учитывая, что город продолжает обрастать новыми микрорайонами, уже не самая отдаленная точка, но во времена моего детства фактически вот был мой микрорайон, потом улица Московская, за ней промзона, и все, там город кончался уже. Угу. В общем, это была такая полноправная окраина.
2: Слушай, мы обычно начинаем выпуски с того, как туда добраться, если ты хочешь изучить сам город. Ты же туда до сих пор ездишь.
4: Да, конечно.
2: И каждый раз меняются транспорты. Ну, то есть ты и на машине ездил.
5: Слушай, сейчас самолеты туда не летают. Я, например, на поезд туда ехал.
4: Ну, я на самолете туда никогда и не добирался, потому что он один в день, и то не каждый день недели туда, по-моему, летал.
2: вообще любитель поездов? У тебя же есть история, где ты на поезде объездил вообще всю Россию.
4: Не, именно поезда я не очень люблю. Мне не нравятся виды транспорта, где надо ложиться спать.
2: Не нравится.
4: Я люблю электрички.
2: Угу. То есть сколько на электричке туда добираться?
4: На электричках до Липецка напрямую добраться нельзя. Но есть вполне комфортный поезд, 5 часов до станции Грязи, это город-спутник Липецка, и оттуда уже до Липецка можно на автобусе или на такси добраться. Есть поезд, ну, непосредственно Москва-Липецк, или какие-то проходящие,
2: там, которые... где надо ложиться.
4: Да, там надо ложиться, он идет какое-то неприличное количество времени, 12 или 15, не, ну, это слишком много.
6: Нет,
4: ну, короче,
6: есть...
4: ночь идет он.
6: Смотри, сейчас, получается, у нас здесь есть несколько поездов, он вот сидячий 6,5 часов идет с Казанского вокзала.
4: Не, он, по-моему, 5 идет сидячий.
6: Ну, вот сейчас я поехал, я смотрю, 6,5. С Павелецкого вокзала, то, о ком ты сейчас говоришь, там 9 часов, получается, он идет. Вот я на нем, получается, и ехал. Я выезжал из Павелецкого вокзала, получается, ночью, спал, и туда там рано утром ты как бы прибываешь.
2: Да. Ну и сколько вы потратили денег?
6: Это копейки, 1600 рублей в одну.
2: Вот, сторону. Друзья, если хотите съездить в Липецк и минералочки попить,
4: да.
2: Всего лишь 1500
4: рублей.
2: Такой же,
4: как и в Бадене.
2: Да-да-да.
4: Липецк — это же наш Баден.
2: Ну да, можно так сравнить. Так, хорошо, вот мы добрались.
6: Блин, жалко, в Бадене не говорят. Липецк — это ж вот как мы Баден.
4: Бадена мы... Нет, мы Липецк Западной Германии.
6: Может, мы вообще поменяем в нашем с тобой шоу парадигму сравнения российских городов с европейскими такими, потому что, наоборот, они похожи на наши города.
2: Да, они все шоу так и ведут. Они называют свои города российскими.
4: Но я учитываю, что у меня есть такое хобби, как экстремальные путешествия на дальние расстояния. Да. Я побывал, наверное, в 4 или 5 наших Швейцариях.
6: Это Псковская, наверное, Швейцария должна быть обязательно.
4: Уральская Швейцария, там причем и в Челябинской области, и в Башкортостане есть. Забайкальская Швейцария. По-моему, есть Хакасская Швейцария. И еще это, если на юг, то вот в районе предгорий Кавказа тоже в каждой республике своя Швейцария.
6: Ну, вот тебе можно еще... Есть Псковская Швейцария, там тоже они называют ее.
2: Наверняка что-то в Алтае есть. Но, подожди,
4: вот тоже...
2: А какую часть Липецка ты бы мог назвать Швейцарией?
4: В Липецке, к сожалению, Швейцарии нет.
2: А может, и к счастью, Липецк...
6: А какая там есть?
4: Нет, но есть такие лесостепные холмистые местности... Прибрежные районы донские, наш Дон протекает через Липецкую область, прям прошивает ее. И вот как раз, наверное, самая знаменитая достопримечательность Липецкой области, Кудыкина гора, она...
2: Это где большой дракон?
6: Это самая популярная, да.
4: Да.
2: Змей Горыныч, не дракон.
4: Который испускает огонь, и это равноценное сошествию благодатного огня событие.
2: Ничего себе.
4: Съезжаются толпы туристов со всего мира, но оно не раз в год, а... Раз в день, по-моему.
2: Но я еще знаю.
6: Там можно даже... Мы приезжали туда, там можно заплатить, нажать кнопочку, и чисто для тебя он будет.
2: А, что он дышал огнем?
4: Да, ну вот. Да. Вот
2: интересно, сколько денег это стоит. У меня теперь цель узнать это.
4: Я боюсь, что пока у тебя нет такой суммы.
6: Ты еще не заработал.
2: Я буду копить. Продам минералочки. Так, скажи, пожалуйста, а какие фестивали ты знаешь в Липецке, которые проходят? Потому что там же много всяких фестивалей. Вот если сравнить, сколько я видел фотографии с этим Змей Горынычем, где какие-то гитары играли, какие-то сцены строили, потом что-то какие-то краски. Но фестиваль красок, по-моему, там проходит.
4: На Кудыкиной горе точно проходил фестиваль от корпорации «Липецк молоко», который назывался «Молоко латиницей». Но я не знаю, по-моему, он уже не проводится. Да и проходил он 1 или 2 раза.
2: Угу.
4: Но в целом начинание благостное, а непосредственно в Липецке проходил ставший уже легендарным Fox Rock Fest.
2: Угу.
4: В какую-то из ковидных годин он происходил, но мероприятие было ажиотажное. У нас просто напротив городского пляжа есть остров.
2: Так.
4: И он был долгое время дикий и по причине запущенности, и по причине падения нравов, потому что там отдыхали нудисты.
2: Послушай, падение нравов. Для кого-то это очень нравственно.
4: Ну, для большей части Липецка считалось это падением нравов, но мы, школьники той поры, конечно же, любили посещать эти собрания.
2: Смотри, какой магнит для туристов ты только что назвал.
4: Но под Fox Rock Fest остров благоустроили очень варварски, вырубили в центре все деревья, установили сцену. Но, тем не менее, как бы при всех этих экологических минусах, он один раз все происходил.
6: Было очень много людей, был достойный лайн-ап. Ну, вы плашку поставите, точно Little Big выступал, The Hatters, по-моему, выступали.
5: Это, кстати, тут надо иметь в виду, что и на агенты.
6: Да, да, это я и говорю.
2: Мы про первых.
6: Про первых, да. Вот, и, к сожалению, больше фестиваль не проводился. Но сейчас один из людей, причастных к организации, там мой хороший друг Дима Гёсташ, проводит на том же месте. А, нет, немного тоже на берегу реки Воронеж, основной реки Липецка. Такая вот противоречие, тоже контраст. Но он проводит фестиваль «Слияние». Там,
5: я его как раз сейчас смотрю.
6: Да, лайнап чуть более андеграундный, то есть такие метал-группы, панк-группы, но думаю, что атмосфера для любителей подобного рода фестиваля вполне себе подобающая. Если кто-то заинтересован, я думаю, можно приехать и своеобразно провести время.
5: Не, ну это сейчас здорово. Здесь вот я смотрю, какое количество разных фестивалей будет в Липецке. Вот, к примеру, здесь будет Мотофест, фестиваль Вереск тоже будет.
2: Валькрасок, по-моему, ежегодно там проходит.
6: Вот это я, если
5: Слияние, вот тоже,
2: да. Красками будет. Кидаются.
5: И есть фестиваль «Свет и цвет» еще тоже в августе.
6: А вот это, наверное, он и есть.
5: Наверное, он и есть, да.
2: Но это здорово, когда проходит в Липецкой области столько много фестивалей, ты же волей-неволей, ну, едешь туда и знакомишься с таким прекрасным городом, как Липецк. Вот где там можно пожить? Вот как горожанин, который там много лет существовал, сколько там прожил?
6: 25 лет.
2: А где красивее всего пожить в Липецке?
6: Вот этот вот именно.
2: Понятно, вопрос, что центр, прям центр.
6: Ставит в тупик. Красивее или удобнее?
2: А что? А то и то. Это нельзя, что ли?
6: Ну, хорошие, я не знаю, вот прям гостиница, где было красиво, ну, она сейчас закрыта. Mm-hmm. Это отель «Меркьюри».
2: Ага.
6: Там причем по каким-то причинам кадастровым его закрыли, или он не удовлетворял каким-то санпинам. Но, в общем, хороший был отель, сейчас просто стоит, пустует в центре города. Дело в том, что мне сложно судить о гостиницах и отелях Липецк, потому что я никогда там не жил ни в гостинице, ни в отеле. У меня там до сих пор живут родители, и я живу у них обычно, когда приезжаю. Вроде как есть гостиница «Металлург» неплохая. Ну, такая она статусная. Туда селят всех командировочных, если это подчеркивает статус гостиницы. Вот в Романово тоже есть, ну, насколько я понимаю, это самая современная гостиница Липецка, но это довольно далеко от центра.
5: Короче, в Романово ехать где-то минут 30, наверное,
6: да,
5: от самого Липецка. ЖД вокзала, получается, от Липецка.
6: Нет, да. это в Липецке. Это вот та самая формирующаяся такое новая большое, окраина.
5: Ну, да, как бы там действительно построен новый город практически. То есть там и коттеджные такие поселки, таунхаусы, и большие кварталы тоже. И там большое количество разных там и ресторанов, и гостиниц. То есть, ну, довольно такое. Это, кстати, мои товарищи строили проекты. Я там тоже жил, да. И, в принципе, 30 минут от города на такси сел, доехал, да и все.
2: Слушай, ну вот до перерыва остается не так много времени. Хотелось бы, вот ты сказали, типа, можно где-нибудь вкусненько поесть, ты говоришь. Где можно вкусненько поесть и чего самого такого можно попробовать в Липецке, где в другом месте ты не попробуешь? Такого нет?
6: Ну, вряд ли липецкая кухня как-то
2: отличается.
6: Серьезно отличается от среднероссийской.
2: Ну, какие-то фишечки?
6: Ну, вполне себе такой русский народный фьюжн.
2: Центральной
6: либо
2: России.
6: Европейский фьюжн, средиземноморский. По заведениям, где вкусно, есть...
2: Если не называть их.
6: А, не надо, нельзя называть, да?
2: Ну, ты подскажи, где они примерно находятся, этого достаточно.
6: Ну, в центре есть вот на площади Революции заведение.
2: Одно.
6: На улице Первомайской есть заведение. Достаточно.
2: Нет, в целом можно прям хорошо отдохнуть. И вечерний Липецк, это тоже достаточно.
6: Ну, есть как минимум, наверное, 2-3 бара, где, ну, действительно, вот атмосфера вполне себе китайгородская.
2: Такая.
5: А стоит ли вообще действительно ехать в Липецк просто вот там семье на 2-3 дня, там 3 человека?
6: Непосредственно в город, наверное, при всей моей любви к Липецку нету смысла. А вот куда-то за город, на ту же Кудыкину гору, есть классная база отдыха, есть усадьба Скорнякова, это тоже на берегу Дона. Я, если честно, не помню, кому. Скорнякова-Архангельская называется, не помню, кому она.
5: Скорнякова-Архангельская.
6: Да, принадлежала, но там действительно потрясающая природа. Есть еще, по-моему, Олений парк есть, это где-то в Красненском районе Липецкой области. Славен он чем? Оленями в основном. То есть в области действительно есть довольно притягательные места. В Липецк можно съездить на один день.
2: Ну, вот денечек, да, погулять прям целый день. Там есть, по-моему, краеведческий же музей, как всегда, как везде.
6: Да, да. Я вот сейчас как раз фотографии листаю, смотрю, Скорнякова-Архангельская. Вот его построили 300 лет назад. Причем написано, что связано именно с историей рода Романовых. Mm. Вот, там еще Петр I приказал ее построить для Григория Скорнякова-Писарева. Тот, значит, проявил мужество во время стрелецкого бунта 1682 года. Вот поэтому подарили ему там усадьбу. А сейчас вот там приходят музеи разные есть, места.
2: Да, ну, там красивое местечко, да.
6: Постройки тех лет. Угу. И вот, говоря о фестивалях, не знаю, проводится или нет сейчас, но проходило довольно-таки аристократичное мероприятие в Скорняково-Архангельское, угу. Называлось «Джаз на пруду».
2: Ой, как я хочу попасть на фестиваль.
6: Я не знаю, проводится ли он сейчас, но, судя по фотографиям, лично я никогда не посещал. Там было все довольно элегантно.
2: Ну, раз присутствует джаз, значит, элегантность тоже есть.
6: У нас
2: с тобой
6: вообще первый такой эфир, когда слог гостя, он как краеведа такой прям льется прям струей.
2: Мне кажется, лучшего нет представителя Липецка.
6: Я даже не знаю, мне кажется, мы с тобой лишние просто в этих моментах, когда...
2: Мы, наверное, выйдем, Леш, ты посиди, поговори, объясни людям, куда съездить.
6: Не лишайте меня собеседника.
2: 25 лет ты прожил там, да?
6: Да.
2: А чего медлил с переездом? Или ты настолько любил этот город? Я не к тому, что быстрее надо переезжать в Москву, просто у тебя очень хорошо, успешно получается в твоем поприще.
6: Я, откровенно говоря, и не планировал переезжать, если бы мне не предложили в Москве работу. То есть... Я не являлся тем архетипичным покорителем Москвы. Угу. Я не ехал с 10 рублями в кармане и с пакетом, в котором у меня смена белья на 2 дня. Нет, мне предложили работу, я переехал.
2: Ясно, но ты не планировал.
6: Не планировал.
2: Ясно. Ну, слушай, это так еще впечатляет.
6: То есть, это как-то не архетипично, кстати.
2: Это как-то не архетипично. Слушай, ну а ты там работал? Достаточно много, я так понимаю, там молодежи, раз такой человек, комик, как ты, не захотел оттуда уезжать. То есть молодежи там есть и работать, где жить.
6: Ну, просто меня все устраивало. Ну, рабочие места там есть, но они, как правило, связаны с металлургическим комбинатом. Uh-huh. Либо непосредственно на комбинате, либо в организациях, которые каким-либо образом с ним связаны. Ну, естественно, есть и другие предприятия, но там не так много
2: денег. Ладно, послушаем твой прекрасный сладкий слог чуть попозже, после перерыва. Шоу «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов и Алексей Сапрыкин.
7: Мы с вами готовы, пожалуйста, летите.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Мужчина погиб в результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе Тверской области, сообщил в РИО губернатора Виталий Королев. Кроме того, он отметил, что в Нелидовском округе обломки частично повредили несколько окон здания почты и жилого двухэтажного дома. В Жарковском округе обломок БПЛА упал на площадку возле жилого дома. Жители не пострадали. Несколько окон в доме будут оперативно восстановлены. Временное ограничение на приемы выпуск самолетов, снятое в аэропорту Пулково, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, как информирует ведомство, ограничения сняты на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из него. Как ранее сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбит 141 БПЛА. Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожил замаскированный танк Т-62 ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным «Роланд». Он уточнил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи. Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка. По его словам, восстановление прав русскоязычных на Украине является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта. Российская экономика демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться вопреки санкционному давлению Запада. Об этом заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, ситуация в России опровергает распространенные в западных странах прогнозы относительно последствий ограничительных мер. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.

0: в заблуждение пытаются на этом заработать. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Дамы и господа, мы готовы к взлетам. Пожалуйста, берите.
1: Едем по России.
3: Мы возвращаемся в эфир на 91.2 FM, это радио «Спутник», наша суперпрограмма «Едем по России». Сегодня мы разбираем Липецк, Липецкую область. Кто не слушал первую часть, обязательно нужно послушать вторую, потому что здесь будем сейчас именно область разбирать. Кстати, вот пока была пауза, мы разбирали здесь, я рассказывал про Романова. Получается, это же там такой... В общем, это мои знакомые.
4: Так,
3: они получили,
4: твои знакомые.
3: Да, они получили грант, и на часть гранта, получается, построили там сначала туристический комплекс, и люди начали ездить. Там они построили бассейн огромный, там построили теннисный корт, там какие-то банные комплексы тоже. То есть ребята полностью как бы поддерживали туризм и решили построить такой вот туристический кластер сначала. Потом они уже начали строить там дома, жилые комплексы, ну, как бы начинают разрастаться. Так вот, я когда там был, там как раз проводят частенько разные фестивали у них, причем у них для местных жителей там тоже открыты такие площадки, сцены, они там гостей разных приглашают, звезд. Я приезжал как раз туда тоже на подобное мероприятие. В общем, объективно для человека, который приезжает в Липецк и хочет где-нибудь там остановиться, тормознуть, вот я бы ехал бы туда. Потому что и до города недалеко, и как раз ты в красивом, хорошем месте, и у тебя там и бассейн, особенно сейчас, когда жаркое лето, плюс 8, отлично подходит. Вот, поэтому в любом случае я бы туда съездил, вот. А особенно зачастую в Липецк же приезжают больше именно область посмотреть, вот как мы уже разбирали про Кудыкину гору, и как раз там много тоже разных местечек.
4: Ты учти, что один день точно на Липецк надо потратить. Там же много парков.
5: И Романово идеально подходит как место, где можно остановиться, потому что это такой современный пригород, субурбик, он такой липецкий. Парки, да, есть парк Нижний, парк Верхний.
4: Средний. Это недалеко от Третьей улицы, от Пятого микрорайона.
5: К сожалению, Среднего не дано. Почему Верхний и Нижний?
4: Ну, Средний – это как раз парк Победы.
5: Но он совершенно в другой части города находится. Да. Иерархия почему такая? Потому что есть пойма реки Воронеж, и это вот как раз такой склон, который в эту пойму уходит в самом центре города. У нас через весь город, кстати, проходит овраг, который называется Каменный Лог. Тоже интересный природный памятник.
3: Это в районе парка получается, да?
5: Да, это русло реки Липовка. И вот оно смыкается, где Липовка впадает в Воронеж, что там такая довольно обширная пойма, местами заболоченная. И вот этот склон, который ведет к пойме, вот здесь находится Нижний парк, вот здесь Верхний. Средний не удалось, потому что склон.
3: И там же остров, о котором мы говорили.
5: Нет, остров это уже, ну, он дальше. Он непосредственно в реке располагается.
3: Там, кстати, на самом деле красивые виды открываются, если честно.
5: Да,
3: да. Довольно красиво, да.
5: Панорамность Липецка на должном уровне.
4: Ну вот, ради этого точно стоит приехать.
3: Давайте перейдем в область. Вот я сейчас нашел очень интересное место, называется Кураповские скалы. Был ли там в детстве? Что там было интересного, и насколько действительно вот у меня фотографии просто такие прям красивые, а насколько они соответствуют реальности и стоит туда ехать.
5: Я почему-то не сталкивался с названием Кураповские. Нам ближе название Варгольские скалы, потому что там, насколько я понимаю, река Варгол протекает. В детстве я там не был, но в весьма сознательном возрасте я туда приезжал, и действительно очень место живописное, тоже панорамное, естественно. Крутые такие, ну, один точно крутой берег у реки. И если брать какие-то архитектурные достопримечательности, там есть полуразрушенная мельница.
3: Деревянная или какая-то?
5: Нет, каменная. Каменная? Каменная, да. И она тоже так с пейзажной точки зрения удачно располагается. Там много фотосессий проводят.
4: Она какая-то древняя прям?
5: Ну, начало 20 века, наверное.
3: А далеко он от города?
5: Далековато. Это вот все в районе Кудыкина гора, Варгольские скалы, Елец. Это где-то 80 километров от Липецка. Елец, к слову сказать, тоже город, который длительное время пытался оспаривать главенство в области, но все-таки проиграл эту схватку Липецку.
3: А мы заезжали в Елец, кстати.
5: Да.
4: Я был там тоже.
3: Ты был в Елец?
5: У некоторых ельчан еще сохранилось вот это вот чувство ресентимента. но тем не менее. Красивый купеческий город.
3: Он, во-первых, его сейчас пытаются реставрировать, там центральную часть, как бы улица, довольно неплохо сделали. Да, там

0: еще хромает, там еще много чего нужно делать, да. Но в том, что там действительно уже преображается, это факт. Там еще есть какая-то такая башня тоже, не помню, как называется.
1: Какая-то Каланча.
0: Ну, типа того, да, тоже как бы из нее сейчас сделали, там даже, говорят, кофейню какую-то будет наверху вроде.
2: Ну вот да, радует, что Елец, скажем так...
0: Там церковь красивая, храм красивый большой, там есть один.
2: Переблагоустраивают на современный лад, mm-hmm. и там просто... При всем моем уважении к Ельцу и к его истории, но ельчане, с которыми я сталкивался в студенчестве, это...
1: Так, будь
2: были,
1: осторожен.
2: Ну, такие,
1: назовем это... скажешь и не вернешь.
2: Ковбои Липецкой области.
1: Ковбои Липецкой области.
2: Вот, такие довольно колоритные фигуры. А сейчас я, насколько понимаю, ну, и за счет того, что там есть единственный в области государственный университет, Елецкий государственный, Липецкого государственного университета нет, только технический и педагогический, то там именно молодежная и студенческая культура развивается и цветет буйным цветом. И радостно, что руководство города этому потворствует.
0: Угу. Я просто восхищаюсь слогом, я сейчас сижу.
1: Чтобы такое сказать, чтобы...
0: Да, я даже не знаю, мне кажется, просто мы, когда здесь говорим, мы с тобой вообще, получается, как двоечники.
1: Видишь, какие образованные люди живут.
2: Видишь, какие, да,
1: в Липецкой, так сказать, области. Слушай, я правильно понимаю, ельчане против липчан – это такая древняя конкуренция уже?
2: Ну, не настолько древняя.
1: С 18-го.
2: Наверное, где-то с момента образования Липецкой области, потому что Липецкая область...
1: Поменьше же.
2: Поменьше.
1: Очень, да.
2: Липецкая область, она основана в 54-м году 20 века. То есть одно из самых молодых государственных формирований в России, региональных формирований. И да, Елец долгое время был уездным городом. Липецк не принадлежал к Елецкому уезду, но Елец был более на слуху. И Елец сильнее пострадал в Великую Отечественную войну, то есть туда дошли немецкие войска, до Липецка не дошли, и более того, Липецк даже не бомбили. И по легенде, опять-таки, вот из-за того, что в Липецке находился авиацентр, где обучали немецких пилотов. Когда Германии запрещали, там же после Версальского мира было ограничение по количеству войск, то по договору, заключенному с Советским Союзом, многие специалисты обучались в России. В Липецке была летная школа. И там даже есть школа, но уже общеобразовательная. А тогда как раз она, по-моему, и была школой пилотов. И она, по легенде, сверху очень напоминает один символ Третьего Рейха.
1: Я это видел в интернете, притом в каком-то рилсе, я не знаю.
2: Да.
1: Да-да-да-да-да.
2: Вот,
1: сейчас переделали, наверное.
2: Естественно.
0: Ну, этот символ, он, кстати, вот на Бали, он означает совершенно другое. Там,
2: ну, да, солнце, это индуистский там, символ, да, просто да. Группа немецких товарищей его адаптировала и перевернула в другую сторону лопасти.
1: Испортила.
0: Да. Там, кстати, в Ельце очень крутой, я заходил в этот Вознесенский собор.
2: Там, вот, да, это да, как да, раз да. Вот это такое эмблема Ельца.
0: Причем там внутри назвать. Настолько действительно вот он исторический, то есть он там сохраненные еще рисунки на стенах, то есть там прям такой, знаете, вот там еще такая темная погода была, он сам внутри такой темный, не похож как-то на классические такие вот соборы, храмы, и вот он впечатляет на самом деле.
2: Да, ну и как бы заканчиваю тему противостояния вот этого, естественно,
1: ельчан против...
2: умозрительного весьма ельчан. Против ельчан, да.
0: Весьма умозрительно.
2: Да. В целом, Елец, наверное, рассчитывал, что область станет Елецкой, но, к сожалению, в Ельце не было крупного предприятия, а в Липецке на тот момент уже был и металлургический завод, и примкнувший к нему впоследствии тракторостроительный завод.
0: Когда в Елец нас привозили с экскурсией, сейчас ты рассказываешь, я вспомнил эту историю от гида, что у них действительно было противостояние того, что почему Елец, который максимально такой весь красивый, купеческий и так далее,
2: и древний,
0: вдруг, да, вдруг его обидели и Липецк признали именно как областным таким городом. То есть для них там действительно трагедия была.
1: Ну, так. Не переживайте, ребят, все. Все, уже выборы все сделаны. Так, ну хорошо. Про область, если продолжать говорить, то какое еще бы место ты бы порекомендовал, чтобы туристам поехать?
2: Я не помню точно, в каком районе, в Данковском или в Чаплыгинском, но какая-то усадьба, и тоже не помню название. Как ее можно отыскать? Она знаменита тем, что там какую-то часть своей жизни прожил прославленный инженер Шухов, который сконструировал Шуховскую башню на Шаболовке. Mm-hmm. И там располагается прообраз этой Шуховской башни. То есть, как бы, ее прототип, нулевая Шуховская башня, назовем ее так. Mm-hmm. И вот можно осмотреть этот монумент.
1: Так, просто Шуховская башня, и ты приезжаешь и смотришь.
2: Там, да. И усадьба вокруг нее располагающаяся.
0: Угу. Я вот нашел парк оленей.
1: Да. Парк оленей, вот, да.
2: Вот. Ну, тут название полностью соответствует содержанию.
1: Они дикие прям или их содержат в загонах?
2: Я редко видел, кроме Крайнего Севера, домашних оленей, но там северные олени, а это, я насколько понимаю... Ты имеешь
1: диких оленей редко видел, они все домашние.
2: Ну, нет, наоборот, на севере домашние, а вот касательно там благородные олени или серные, они, как правило, дикие. Поэтому там, ну, видимо, их прикармливают.
1: Видеть можно.
2: По легендам, да, но это так же, как и киты в Териберке, мне кажется.
0: Ну, кстати, да. Здесь обитают вот косули, лани, вязки, лошади, лоси. Они здесь, кстати, находятся в естественных местах обитания. Кстати, на самом деле, вот во многих местах, в регионах я сейчас был, где пытаются делать такие вот этнопарки, либо парки с животными. Например, Владивосток, там был огромнейший парк, где животные живут в естественной среде, и люди ходят на них, смотрят, и они живут комфортно. И зачастую еще таких животных где-нибудь там забирают из цирка, либо из каких-нибудь там вольеров и так далее. Да. Как бы они там выживают и потом чувствуют себя очень хорошо. Вот у нас, кстати, под Москвой, по-моему, что-то похожее сейчас будет открываться.
2: И на Кудыкиной...
0: еще, еще животных пишут,
2: кстати. На Кудыкиной горе тоже есть своя популяция копытных, но уже более домашних. То есть там коровы, овцы, верблюды.
1: Ну так ты не заманишь туристов, конечно.
2: Верблюды говорящие.
1: О, говорящие. Как верблюды в Липецке.
2: Володине.
1: Да, хорошо.
0: Так, вот еще, что я сейчас для себя тоже заметил по списку, это музей, усадьба Семенова Тяньшанского. Вот. Очень красивое место, кстати.
2: По фотографиям, сейчас, да, к сожалению, не довелось побывать, но может быть...
1: Во времена ИИ надо быть осторожным, фотографии могут лгать.
0: Это не ИИ, это точно? Живые фотографии, конечно, да. Здесь, значит, деревня Рязанка, она далеко от Липецкой или нет?
2: Какой район?
0: Чаплыгинский район.
2: Ну, тоже далековато, тоже километров 70-80. На самом деле, область компактная, там...
1: Все 80 километров.
2: Ну, мне кажется, и даже по диагонали она километров, ну, 150 максимум.
0: Ну, вот там жил один из выдающихся российских ученых середины 19 века.
2: Да.
0: Вот пишет, что он первым подробно исследовал горную систему Тяньшаня.
2: Да,
0: вот,
2: в честь него назван педагогический университет в Липецке.
0: Да, кстати, он был долгое время председателем Русского географического общества, на минуточку. Да, вот. То есть тоже место, которое, ну, как по мне, довольно неплохое. Там тоже и река есть, и домики красивые. Знаешь, чем напоминает мне эти Пушкинские горы, про которые рассказывал, вот часть. И по стоимости билета в пределах 150 рублей. На выходных, мне кажется, идеально проехаться. Да.
1: Так, вот я везде почему-то интересуюсь. Я не знаю, я мечтаю стать каким-то прям рыбаком, который везде может порыбачить, там, где есть какие-то водоемы, но у меня это пока не получается. В Липецкой области, ну, так как это центральная Россия, там же можно где-то красиво порыбачить.
2: Да, Дон, как я уже сказал, пронизывает область.
1: То есть там есть какие-то специальные отведенные места? Благоустроенные, так сказать.
2: Ну, нет, есть, безусловно. Вот прям на Дону я тебе не могу сказать. По-моему, ну, хоть Дон и есть, я, ну, вот какой-то славной рыбалки...
1: Ну, с друзьями там вырваться.
2: Нет, вырваться, посидеть. Есть потрясающие места. Без рыбы, правда. Но на берегу Дона.
1: Я не знаю, когда, вот честно, но у меня везде мечта теперь. С возрастом приходит, Марк, видимо. Хочу рыбачить в Липецкой области. Вот вы убейте меня.
2: Вот мы как раз выезжали в юности с друзьями. Это Красненский район тоже, рядом с селом Рождество. Там есть потрясающий высокий берег Дона, панорамный. Мы там ставили палатки и проживали со всеми вытекающими. Но я не помню, чтобы мы там рыбачили. Но место красивое. Еще рядом огромный карьер известковый. И абсолютно ничем не огороженный. Можно просто подойти к краю и наблюдать, как там перемещаются белазы. Вот такие крохотные белазы.
1: Ох, ничего, так высоко.
2: Да.
0: Практически эфир подходит к концу. Я хотел узнать, а какой ты по профессии? На кого ты учился?
2: У меня много дипломов. Изначально я инженер-теплоэнергетик. Угу. Потом я бакалавр телерадиожурналистики.
1: Это все в Липецкой области было получено?
2: Нет, инженер-теплоэнергетик в Липецке, да. Угу. Бакалавр телерадиожурналистики уже в Москве. И магистратура у меня режиссура игрового кино.
0: А вот откуда, наверное, постановочная такая вот речь прямо.
2: Скорее всего, да, наблатыкался там.
1: Наблатыкался. Слушай, ну да, опять-таки, говоря о природе Липецкой области, ты уже сказал, что там можно красиво отдохнуть. Mm-hmm. Конечно, нужно запасы липецкого бювета с собой брать много. Еще куда вот мне, как человеку, который любит природный отдых, можно поехать этим летом.
2: Гальчи-гора, да, Гальчи-гора. Заповедник. Не знаю, насколько там можно расположиться кемпингом, стать лагерем, но посмотреть. Там очень большое количество уникальных птиц. Некоторые из них заперты в клетке, но кому-то повезло больше. И там, вот я насколько помню, всегда про это говорили, любой краевед про это упоминал, что какой-то невероятный и нехарактерный для Липецкой области ковыль там произрастает, и можно наблюдать...
1: Ковыль?
2: Да.
1: Чем он невероятнее башкирского, интересно? Я тоже просто в детстве...
2: Потому что вот Липецкая область еще в той климатической зоне, где ковылю некомфортно. Но он собрал волю в кулак и переехал на Гальчью гору.
0: Там, кстати, на Гальчьей горе еще этот маленький заповедник, его даже внесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: Да.
0: Вы знали, да.
2: А что там такое?
0: Он считается самым маленьким заповедником в мире.
1: А, вот почему. Да,
2: ну, да, там просто квадрат такой.
0: Там, кстати, вот по поводу ковыля...
1: Две ноги влезают.
0: Там по поводу ковыля, кстати, вот действительно ковылинная целинная степь. Обычно такое вот на Алтае, либо на Кавказе, кстати.
2: Да, Липецк как бы это лесостепной считается регион, а тут бац и ковыль. Молимся на него всем регионам.
1: Слушай,
2: и еще одно место, вот, возможно, его здесь нету, но, по-моему, это село Тюшевка. Там очень красивая церковь с каким-то совершенно удивительным...
1: Ну, в Центральной России много красивых церквей.
2: Нет, но там она дело в том, что с каким-то удивительным орнаментом. Она чуть ли не в готическом стиле построена.
0: Тюшина, да?
2: Тюшевка.
0: Тюшевка.
2: Тюшевка?
0: Тюшевка. Что есть еще Тюшино село.
2: Это да, но там нету таких достопримечательностей. Да. И вот совершенно уникальная, опять-таки, для Липецкого региона постройка, которую, ну, можно тоже осмотреть.
1: Угу.
2: Посещать тут уже...
0: Она такая деревянная, по-моему, да, черная это нет? Это она.
1: Так.
0: Вообще, у нас аудиоэфир, подождите.
1: У нас аудиоэфир, алло.
2: Ну, не знаю.
0: Простите, засмотрелись. Ну, скорее всего, да, потому что там вот есть занесена
2: Нет, ее отремонтировали, по-моему. Она уже более достойная.
1: Смотрите, какой прекрасный повод поехать и убедиться, отремонтировали ее или нет.
2: Да.
1: И еще вопрос. Я не знаю, знаешь об этом ты или нет, но где-то я читал, что в Липецкой области больше всего светлых дней. Потому что расположение Липецкой области в Центральной России способствует этому.
2: Светлых в каком?
1: Ну, в плане
2: солнечных. Когда вот здесь хорошо.
1: Но и здесь тоже автоматически.
2: Да, у нас же все ясные дни Газманов отдал Липецкой области.
1: Он же про Липецкую область пел.
2: Да.
1: А он ясный
2: не оставил, а нам передал на хранение. Но в любой момент может приехать и забрать.
1: Ну, где-то я читал, короче, правда это или нет, я не знаю. Нужно поискать тоже эту информацию.
2: Тоже не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
1: Угу. Так, я не знаю, Марк, насколько
0: я пытаюсь найти вот сейчас про Липецкую область еще что-то прям такое вот интересное, достопримечательное, потому что у меня был опыт с Липецкой областью связан, фестивальный, и быстренько уехал. Вот что я помню, это ночной поезд, ЖД вокзал, и я потом опять ЖД вокзал, ночной поезд.
2: Ну вот у нас, кстати, ЖД вокзал и, например, драматический театр, они построены в...
1: Вот там драматический театр есть большой.
2: В конструктивистском стиле, в таком советский конструктивизм, их можно назвать, ну, такими знаковыми объектами этого архитектурного течения, да. Но они не массивные, они скорее такие, даже, может быть, это не конструктивизм, а вот театр, например, в чем-то даже брутализм, хотя, казалось бы, театр.
1: Театр.
2: Но тем не менее.
1: Советский же.
2: Естественно. Ну, какой еще? Вообще, ну, для меня, естественно, в Липецке куча достопримечательных мест, где про каждое могу рассказать, и более того, с упоминанием конкретных марок и крепости напитков, которые там употреблялись, и последствия, которые повлекло это употребление. Но, естественно, эти места знаковые только для меня.
1: Твое? Давай так, топ-3 места достопримечательности в Липецке, которые ты для себя бы вот в сердечке навсегда сохранил.
2: Для себя, ну... Во-первых, наверное, это каменный лог как объект, в принципе, интересен, но там есть несколько точек, где в разное время творились разного рода непотребства. Это, там, дело в том, что ну, зарос лесом, и там можно было укрыться от правоохранителей.
1: Так,
0: каменный лог. Я чувствую, по наша причинам. Передача пошла немного не в ту сторону как-то.
1: Подожди, ну, это же про Липецк.
2: Ничего, ничего уголовно-криминального, а административно-криминальное происходило.
1: Ясно, ну, молодость.
2: Да, потом, наверное, это такой район, как Ниженка, это как раз-таки пойма Воронежа, И там... я до сих пор брожу по этому району и обнаруживаю какие-то удивительные локации, объекты, которых я даже не знал о существовании. Внезапно пруд можно там найти.
1: Бесконечно можно изучать, в общем.
2: Да. И... ну вот, собственно... это располагается как раз-таки в каменном лагу Липецкое городище. Потому что по какому-то преданию Липецк не был на пустом месте основан Петром в 1703 году. А до этого там располагалось аж ничего себе Липецкое княжество. И как раз городище — это тот холм, на котором находилась крепость. Но его срыли уже давно, в советскую эпоху еще, ну, так наплевательски относились к княжескому наследию в те времена.
1: В те времена, да.
2: Но, тем не менее, там он увековечен сейчас сценой, на которой проходят некоторые городские мероприятия.
1: Еще одни фестивали. День города как минимум.
0: Увековечили сценой, да. Можно вырезать прям ставки.
1: Слушай, ну...
0: Подожди, а давай про деньги.
1: Давай.
0: Вот сколько
2: там
0: денег...
2: Там та же валюта, что и в России.
1: Ес, все, можно ехать, ребят.
0: Как, по-твоему, сколько нужно денег, вот, чтобы приехать с семьей из трех человек?
1: Именно в Липецкую область, да?
0: Да, именно в Липецкую область. Сколько нужно денег с собой взять? На еду, на жилье, на какие-нибудь противостояния с ельцами?
2: Какую планку, верхнюю или нижнюю?
1: Среднюю. Это то, что нет в Липецке. Среднего парка нет.
2: Давай. Ну, давайте золотую так, середину. Чтобы, наверное, от 50 тысяч рублей...
1: На человека?
2: Нет, общее. Ну, да, если прям бюджетненько там снять квартиру, питаться с городской фауной вместе.
1: Хот-догами, например.
2: Вот.
0: Городская фауна.
2: Ну и до 50 миллионов долларов, если вы хотите всецело ощутить на себе все прелести Липецкого.
0: Мне даже интересно, это как, это мы купим всю Липецкую область?
1: Да, или... половина уйдет только на кнопку, чтобы Змей Горыныч огнем
0: подышал.
1: Это половина.
0: Мне просто интересно, действительно, вот если задаться целью и потратить такое количество средств в Липецке, на что можно?
2: За день.
1: На поддержание области.
2: Конечно. На открытие новых предприятий и социальных учреждений.
1: Ну, хорошо.
0: Ладно. Такой сумбурный, на самом деле, получился у нас выпуск.
1: Ну, слушай, я многое узнал про Липецк. Вот ты был там и уже не помнишь. Я, можно сказать, тоже один день был и не помню. У нас там концерт был.
0: А после эфира запомнишь про Липецк?
1: После эфира я как минимум запомню, что там можно больше 50 миллионов вести с собой. Как минимум. Очень-очень быстрый викторинный опрос. Ну, раз я его подготовил, давайте. Марк, ты будешь играть?
2: Давай.
1: И заодно проверим, насколько Леша знает свой родной город. Ты можешь играть. Ты первый отвечаешь, Леша второй. Что соединяет верхнюю и нижнюю часть города? А. Канатная дорога. Б. Каскад фонтанов и лестница. С. Подземный тоннель.
0: Подземный тоннель.
2: Нет.
1: Ну, конечно,
2: каскад фонтанов.
1: Каскад фонтанов. Ты невнимательно слушал нашего гостя. Главный храм города – это Успенский собор, Христорождественский собор или Троицкий собор?
0: Исаакиевский.
1: Исаакиевский. Ты в Питер резко.
2: Главный Христорождественский, но Успенский – это самая старая постройка Липецка.
1: Ну и...
2: Тоже красиво очень.
1: Тогда последний вопрос. Чем больше всего известен современный Липецк? Туризмом, металлургии, IT-компаниями.
0: Задумались последствия.
2: Может быть, и есть IT-компании, но, конечно, металлургии в первую очередь.
1: Ну, конечно. Но, как мы узнали сегодня из выпуска, минералочку там тоже можно попить вдоволь. Было прекрасно, интересно и, мне кажется, запоминающееся.
0: Культурно.
1: Культурно.
0: Мне кажется,
1: очень
0: самый культурный выпуск вообще, потому что рассказывать про непотребства, которые происходили в некоторые времена, мы еще никогда таким сленгом с тобой не разговаривали.
1: Липецкая область не прошла стороной мимо нашего шоу. Мы изучили как минимум, ну, не два выпуска, а как это назвать, можно сказать, до перерыва и после перерыва говорили, да, только про Липецк. Приезжайте туда, смотрите. И Липецкую область, конечно же, тоже не обходите стороной.
0: Ну, а с вами был Марк Еремин,
1: Артем Муратов и Алексей Сапрыкин.
0: На 91.2 FM, радио «Спутник», едем по России.
2: Пока-пока.
3: Мы с вами готовы взлетом, пожалуйста, летите.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Уфе час дня, в Сухуми 11.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Возгорание на нефтебазе произошло в Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА. В России обсуждают возможность финансирования обновления ветхого флота. День русского языка отметили в столичном педагогическом университете в Пекине. Подробности далее. Возгорание на территории нефтебазы произошло в Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщает оперштаб региона. Уточняется, что из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. Силы ПВО в Севастополе сбили 58 беспилотников в ходе отражения атак за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, спасательная служба зафиксировала точечные повреждения в 7 многоквартирных домах. Выбиты 9 стекол в окнах, повреждены 3 окна в подъездах и в 6 частных домах. Кроме того, повреждены 1 автомобиль и 1 объект розничной торговли. Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе возник из-за возгорания системы паровой гидроочистки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Ранее информцентр правительства Тюменской области информировал, что на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидируют пожар, который произошел на одной из установок системы очистки из-за нарушения технологического процесса. Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Минпромторг России совместно с Минтрансом обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления в стране ветхого флота. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что в этой ситуации ключевым направлением является решение вопроса о доступном льготном финансировании по аналогии с авиастроением и программами государственной транспортной лизинговой компании в области судостроения. По словам Алиханова, на сегодня также необходимо менять нормативное регулирование в части обязательностей и срочности прохождения дополнительных инспекций и проверки состояния агрегатов водного транспорта. После Армузского кризиса под угрозой могут оказаться и другие узкие места глобальной логистики. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что Арктика в контексте Армузского кризиса имеет особую роль как надежный логистический маршрут. Сечин добавил, что Китай оказался наиболее подготовлен к Армузскому кризису благодаря сбалансированному подходу к энергобезопасности. День русского языка и 227-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина отметили в столичном педагогическом университете в Пекине, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, участие в мероприятии приняли посол России в Китае Игорь Маргулов, секретарь парткома столичного педагогического университета Цао Вэньдзюнь, российские дипломаты, преподаватели, китайские студенты и школьники. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 6 июня у нас на дворе, 11 часов 4 минуты, изолента «Живьем», лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник», субботняя версия, Петр Лидов, Трофим Татаренков, и где-то незримо с нами присутствует Александр Евгеньевич Цыпкин, может быть, он даже появится сегодня в кадре, он весь в делах и в форме, последний день форма. Доброе утро.
3: Доброе утро, Трофим Викторович.
2: Доброе утро, Петр Алексеевич. Ну что, давай прямо сразу с вопросов, наверное, начнем.
3: Давай, да, пожалуйста.
2: Давай, я озвучил вопрос, но я его еще раз повторю, конечно же,
3: еще для радиослушателей.
2: Алексей спрашивает. Всем доброго утра. Вопрос к Петру Алексеевичу. Как вы считаете, высказывание нашего наитемнейшего «Работайте, братья», это зеленый свет нашего Министерства обороны лупить по Салрейху из всех орудий или... многоточие. Да и еще один вопрос. Петр обещал связать их. Угу. И еще вопрос, как прошло интервью со Скоттом Риттером. Вот.
3: Да, значит, смотрите, я вчера со Скоттом Риттером встретился, мы планировали записать интервью, еще одно лично, он был на Санкт-Петербургском форуме, мы планировали встретиться после него. Скотт Риттер, кто не знает, американский эксперт, бывший инспектор ООН, инспектор по контролю за ядерным вооружением, он еще в 80-е и 90-е годы много работал в Советском Союзе и в России, в городе Воткинск, следил за, значит, контролировал производство ракет средней дальности. Вот, потом, ну, работал в Ираке, то есть он был инспектором, он морпех, а сейчас, в общем, один из наиболее известных аналитиков, который находится на, ну, скажем так, трезвой позиции американских, не то чтобы на стороне России, но, в общем, на стороне, скажем так, правды, но к России относится хорошо. И вот он был на форуме, и мы одно интервью с ним делали раньше на радио «Спутник», оно есть, оно лежит, посмотрите, на русский переведено, вот, и планировали второе. Но, к сожалению, не успели, потому что, как вы знаете, задержалось пленарное заседание, довольно долго продолжалось, позже началось, где выступал президент, вот. И мы в результате со Скоттом встретились только около 10 вечера, а у меня уже, ну, даже позже, в 10:30 где-то, и просто оставалось полчаса, мне в 11 уже надо было двигаться к поезду, вот, поэтому мы встретились там в гостинице около вокзала и посидели в результате около часа, но интервью сделать не успели, потому что до студии было далековато, но договорились, что, ну, я думаю, он будет в Москве еще там через некоторое время, не буду пока открывать карты, но сделаем, и это будет довольно скоро. Вот, значит, Скотту я объяснял как раз содержание того, что сказал президент и что было главным. Ну, он был сам под впечатлением, мы оба согласились, что это было, возможно, историческое выступление, ну, вернее, историческое в любом случае, но, возможно, это вот такое будет масштабное историческое. Помимо стратегических задач, вот это само высказывание, как я просто, понятно, что вы все поняли, но Скотту я объяснил, что оно состояло из двух частей. Первое, значит, часть, ну, во-первых, было видно, что президент был готов ответить на письмо Зеленского, потому что он два раза, подводя к этому, сначала говоря о том, что ему там манерам поучиться и так далее, он обратил внимание, а вот сейчас будет главное, а вот сейчас я скажу самое главное, так всегда делается, когда ты готов. И действительно, он, мне кажется, блестящую формулировку выдал, она состояла из двух частей. Первая часть: товарищи солдаты, матросы, старшины и мичмены, офицеры, адмиралы и генералы, сказал он. Страна смотрит на вас. А, значит, вот эта вот формулировка, я объяснял Скотту, это часть формального обращения верховного главнокомандующего ко всем вооруженным силам. Ну, например, с этих слов обычно начинается речь на параде Победы. Или указ президента, значит, то есть это вот очень, это когда Верховный обращается формально ко всем, а они вот, значит, слушают. И, конечно, в лице армии и флота он обращался ко всей стране, потому что, безусловно, все ждали, что он скажет. А вторая часть действительно была взята из, значит, вот, ну, крылатая фраза, Скотт не знал, кстати, что это такое, вот, это Магомед Нурбагандов, полицейский, который был захвачен террористами. И перед смертью, когда они сказали, что ты сейчас умрешь, хочешь что-то там сказать своим, он сказал: работайте, братья. И действительно, эта фраза стала по-настоящему крылатой, потому что она действительно содержит в себе и спокойствие, и уверенность, и действительно отношение не просто как к подчиненным, к военнослужащим, а как к братьям по оружию, в общем, свидетельствующее о том, что вся страна вместе. Вот две эти вещи он блестяще, я считаю, совместил. Вот, безусловно, на мой взгляд, это была подготовленная фраза и подготовлена великолепно. Мне кажется, это был апофеоз его выступления. Ну, в ответе на вопросы, понятно, что журналистка не была бы журналисткой, которая вела и пленарную сессию, что не задала бы этот вопрос. Ну, вот, ответ был получен. Вот, это действительно, на мой взгляд, означает жирный крест на, собственно, кандидатуре Посторонний звук у нас откуда-то. А, это от Саша Цыпкина, видимо. Саша, да, выключи на секунду. Да, сейчас мы все переключимся.
4: Да, сейчас.
3: А, да, то есть это жирный крест на фигуре Зеленского, как на партнере по переговорам. А, потому что, ну, в течение вчерашнего дня много было про него сказано, и про похороны нацистских преступников, там и чего только не было. По-моему, с этим персонажем, ну, действительно, даже в каком-то гипотетическом смысле покончено. Это мое мнение. Вот. Ну, а так, да, вы абсолютно правы, это значит, что победа будет коваться на фронте, ни о каких переговорах речи в ближайшее время нет и быть не может. Вот. Ну и, собственно, очень мощное обращение, которое, безусловно, страна вся, я считаю, ждала и испытала, значит, этот самый эмоциональный подъем. Скотт Риттер обещал все это объяснить своей американской аудитории, поэтому вот я тоже свой маленький вклад в информационные победы нашей страны на западных фронтах вложил таким вот образом. Вот. Так что вот, думаю, что ответил.
2: Отлично, да, великолепно ответил. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро, Саша. Включи микрофон.
2: Саша, верни звук, пожалуйста.
3: Да, мы, извините, тебя попросили выключить, потому что там посторонние были.
4: Да, да, извините. Да.
3: Александр Цыпкин.
4: На форуме тут сложно избежать звука.
3: Да, Александр Цыпкин, да, к нам присоединяется. Писатель, участник сейчас интереснейшей программы, которую ВК организовала на своем стенде. Да. Блогеры общаются с политиками, с представителями бизнес-структур. И вот Александр вчера взял крайне интересно, я вот с утра сегодня посмотрел, интервью с министром иностранных дел Лавровым. Расскажи нам об этом, Александр.
2: Если позволите, пока Саша, подожди, Саша, пока ты не начал, я не могу не прочитать этот шедевр, да, пока Саша готовится, я не могу не прочитать этот шедевр, он очень в тему сейчас. Наш зритель Кузьма пишет. Они сошлись, как грусть с улыбкой. Борьба идей, борьба умов. Лавров и превосходный Цыпкин. Великий Цыпкин и Лавров.
4: Подец.
3: Ну, кстати, я бы даже акцент поставил. Великий Цыпкин и Лавров.
4: Слушайте, на самом деле, давайте без иронии, громадного масштаба личности человек Сергей Викторович, и это и в тексте, и в разговоре было, и очень доброжелательный, и очень точный, педантичный. Ну, вот, поэтому замечательное интервью для меня, как понятно, человека, который и учился по этой специальности, в которой я работал, это было такое, наверное, одна из мечт взять интервью у министра иностранных дел еще и в такой ситуации. Ну вот, поэтому, я думаю, пересказывать нет смысла, но достаточно коротко зрители могут посмотреть. Могу лишь только сказать, что очень комфортно было по-человечески. То есть иногда интервьюируемый, допустим, уходит в ответ на вопрос там, на 20 минут, и ты не можешь клиниться. Он прекрасно понимал, что у нас ограничено время, и даже я когда-то в какой-то момент можно в некоторой степени сказать, ну, не то, что останавливало, но как-то вклинилось в свое время. Он совершенно говорит, да, и давал мне возможность вопрос задать уточняющий. Вот, спокойно говорил о каких-то своих человеческих историях. Я прежде всего так и думаю, что, конечно, у него юность такая нерафинированная. Говорит, и стройотряды были, и, говорит, там учишься с людьми общаться, и на улице учишься общаться как нужно, потому что надо сказать, что он умеет формулировать жестко, можно даже сказать, не дипломатично в чем-то. Потому что надо дипломатия, кажется, искусством обойти все острые углы, а это не, иногда вредит. Ну вот, по тексту там он очень жестко прошелся по всем сегодняшним, так сказать, острым моментам и про то, что в Анкоридже, в принципе, мы согласились на определенные условия, но потом никто эти условия не стал выполнять, и очень жестко высказался о европейских политиках, ну вот, в том числе, там, Айкаус, говорит, ну, просто не соответствует действительности ее высказывания. Вот, так что я очень рад, что это получилось, но в целом студия на ВК, она собрала, ну, практически все правительство. Вот, вы можете посмотреть, я не мог себе представить, что все чиновники высокого ранга придут, потому что я взял интервью также у кого? У Чернышенко, у Голикова, у министра транспорта, Ну вот, это такой это очень небольшой, небольшой блок, потому что приходили и главы банков, и главы госкорпораций, и практически все вице-премьеры все пришли, по-моему, все пришли. Вот. И то, что ВК такую студию сделала на форуме, это, в принципе, такой некий информационный прорыв, потому что разговаривали не с блогерами, а на человеческом, на блогерском языке. Очень много было каких-то улыбок, смеха, очень много каких-то человеческих историй и очень много профессионального контента, который, мне кажется, прорывает такую некую информационную блокаду, иногда существующую между правительственными людьми и там, обычной публикой. Вот, так что ВК молодцы, что говорите.
2: Молодцы, молодцы, да, молодцы.
3: Мне, вопрос тебе, Саша, тоже... у меня есть тебе вопрос.
2: А, извини, да. Говори. Да, я говорю, я тоже хотел хвастануть, мне тоже довелось дать интервью на стенде ВК, в этот раз только Луке, не Саше, а Луке.
4: Ага.
2: Вот. Он, так что, да, хороший стенд, все прекрасно и замечательно, все организовано. Да, Петр, извини.
3: После того, Александр, как ты взял интервью Сергея Викторовича Лаврова, да еще и на стенде ВК, чувствуешь ли ты, что ты теперь окончательно с нами?
4: А я как когда-то разве не чувствовал, что я... со своим государством нахожусь, нет? Раз у тебя были сомнения какие-то. С вами, Петр, нет, не
3: догадался. Мне казалось, что ты с вами допускал, с вами, сказать, что с там вами... тоже люди.
4: А с вами, Петр, до конца быть рискованно, честно говоря. Вот. С Трофимом до конца быть тем более. Слушай, я до сих пор допускаю, что люди везде есть, на самом деле. И разделение людей – это не самая лучшая политика, особенно в текущей ситуации. Вот, потому что нам только разделения не хватает при очевидных вызовах геополитических в том числе. Вот, разделений внутри очень много. Давайте без розовых очков, настроения очень разные, и внутри тоже настроения очень разные, и по перспективам экономическим, и геополитическим, и мы достаточно далеки от объединения внутри, это все здорово говорить, значит, когда мы там здесь в эфире находимся, а потом ты начинаешь с ними разговаривать за пределами эфира, и я не могу сказать, что все так радужно. Вот, поэтому я бы считал, что нам сейчас как никогда нужна консолидация внутренняя, потому что вызовов много. Вызовы технические, технологические, вызовы геополитические, потому что происходит то, что происходит. А вот глобальные вызовы, связанные с искусственным интеллектом. Еще я сделал целый блок интервью на стенде Росмолодежи очень интересно, больше с бизнесменами. Ну вот, например, с Юрием Максимовым, который с Positive Technologies, в принципе, главный в России по кибербезопасности. Посмотрите потом. Но он говорит, что мы сейчас в целом человечество, не только мы, любая страна, но практически так, чуть более чем беззащитна перед серьезными хакерскими угрозами, и что ожидать можно чего угодно во всем мире. То есть нет ни одной страны, которая может сказать, а у нас мы вообще в полной безопасности. Такого нет. Потому что искусственный интеллект развивается с огромной скоростью, его моментально учат именно вскрывать защиту. А вот, его учат и оборонять, и защищать, но, говорит, но наше будущее, даже на год оно абсолютно непредсказуемо. В целом будущее цивилизации и будущее каждой страны. То есть ни один человек сегодня не может предсказать, что будет через год. С сугубо технологической точки зрения. Потому что то, что происходит и каждый день, мы думаем, что будет происходить в течение года. Это я с кем бы я ни поговорил, кто реально разбирается в процессе. Вот, то есть, не знаю, там, неделю назад Oracle увольняет 30 тысяч программистов. Oracle увольняет 30 тысяч программистов, предварительно обучив их в принудительном порядке, чтобы они обучили искусственный интеллект своим задачам. Я был в Белграде на конференции айтишников на прошлой неделе, не поверите, читал им рассказы. Ну вот, и общался там с айтишниками из запрещенной ныне Мета, из Гугла, из наших компаний. Вот, это практически повсеместная сейчас ситуация, что принудительно заставляют специалистов обучать и своей работе. А ты просто не можешь выполнять свои служебные обязанности, не загрузив ИИ. И моментально учится, через какое-то время человека начинает убирать. В Китае принимает в этот момент закон, по которому нельзя сокращать человека, а если вы работу выполняете, то есть становится проблематикой. Вот. Очень интересный момент про антропоморфных роботов-помощников. Я не помню, кто-то мне, опять же, из таких мощных айтишников сказал, говорит, так, ты вообще понимаешь, что как только у наших, допустим, там, мы начинаем запускать роботов-помощников, это вопрос там года-двух. Вопрос года-двух, да, то, что здесь я на форуме видел, это уже. Вот. Ты же представляешь, что даже солдат не нужны. Достаточно просто хакнуть всех роботов, они все через интернет работают. Ну вот, следующая колоссальная какая проблема. Использование дронов не в военных целях, а в смысле война государственная, а в личных. Ты же понимаешь, что следующие все заказные убийства будут происходить не снайперами и бомбами. Нет. Просто в дрон заряжает программу, фотографию вешает, и ничего с этим не сделаешь. Ничего, ты не будешь, не будет каждый человек ходить с защитой от дронов. А они уже даже сегодня программы, которые не требуют их выхода в онлайн. Они сразу летят с искусственным интеллектом и уже сразу с загруженными фотографиями любого человека. То есть, возможно, для терроризма открываются такие ужасающие, что, говорит, мы просто не понимаем, что с ним делать. Это уже начинает происходить в Латинской Америке. И вопрос в том, когда эта волна хлынет сюда. Это тебе не передать с взрывчаткой фигурку, которую можно как-то перехватить. Нет, это просто идет человек по улице, и к нему прилетает такая штучка. И что ты с этим будешь делать? Поэтому, честно говоря, я в таком, ну, нахожусь не в шутливом настроении, я бы так сказал, не в шутливом. И это выходящее далеко за рамки российско-украинского конфликта вся ситуация. Потому что людей, которые хотят убивать друг друга, к сожалению, их очень много. Гораздо больше, чем государств, которые хотят воевать. В этом вся проблема. И что с этим делать, не очень пока понятно, потому что остановить это не удается. Вот это и результат моей беседы именно с профессионалами IT-отрасли, которые вроде бы понимают, что говорят. Вот. Вот так вот.
2: Угу. Интересно. Интересно. Так, есть к тебе вопросы? Я, знаете, пока ты, у тебя время есть еще вообще, скажи, пожалуйста.
4: У меня вот первая часть программы, потом мне короткое интервью, и потом как-то модерирую то, что поэтому я, ребят, до 11:30 не могу быть.
2: Да, тогда вопрос от зрителей, где можно смотреть интервью?
4: ВК-видео. На ВК-видео.
2: А в каком разделе, где, чего?
3: Ну, просто наберите ВК, этот самый ПМФ, и все. Я так нашел. Набрал ВК, ПМФ, и все.
4: Вы можете набрать, не поверите, Цыпкин, Лавров, и сразу попадете на целую серию интервью. Там, кстати, очень интересное интервью. Там
3: другие интервью.
4: Не-не, еще раз, минуточку. В поисковике, в любом, в Гугле. Дальше вы попадаете на страницу, и там десятки интервью. Там отличное интервью. Та же самая Ксения Собчак, Герман Греф. Тоже, по-моему, миллион набрала просмотров. Там очень интересное интервью с Силуановым. По-моему, Артемий Лебедев брал или нет. Сейчас могу ошибаться, да. Вот. Поэтому посмотрите, там каждый день выходит, по-моему, по 10, если не 15 интервью. И совершенно разные темы. Очень интересно было про дороги поговорить. Вот, поэтому про то все, что связано с транспортом в нашей стране. Вот. И они короткие, они 15-20 минут. И, в общем, вы практически охватывают все отрасли нашей жизни.
2: Слушайте, давайте, пока Саша не убежал, я вам обоим задам вопрос про этику, такой своеобразный. Он меня тут очень поразил, честно говоря, ситуация поразила меня. Не вопрос, конечно же, а ситуация. Вы оба работали в сотовом операторе, я не буду называть ни названия, ни фамилии, все и так все поймут. И вот сейчас произошла интересная история. Долгое время один комик был лицом одного сотового оператора. Причем лицом таким плотным, прям лицом. Во всех рекламах, везде, абсолютно он был. И вдруг я включаю телевизор и вижу, как в другой рекламе другого сотового оператора этот комик говорит, ему говорят, ты перешел к другому оператору, там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а он прям был основным лицом рекламных кампаний, не знаю, 5 лет, наверное, может, меньше. Вот. Так. Я такой смотрю, думаю, слушайте, ну вот я думал, как сформулировать полное отсутствие этики, да, неэтичный поступок. И вот тут у меня карты сложились. То есть для меня это жутко неэтично.
3: В чем здесь неэтичность, не очень понятно.
4: А в чем неэтичность? И я не очень понимаю.
2: Вот я хотел вас спросить, вот такой вы как?
3: Ну, это как человек перешел из одной футбольной команды в другую. В чем неэтичность? Не очень
4: понятно. А в чем проблема-то?
2: Неэтично, проблема в том, что бренд...
3: Если бы он там ругал, говорил, я никогда, там вот это все. Ну, это нет, это часто бывает. Это, их много, кстати, таких героев, которые снимались и там, и там, и там. Это совершенно никакая не проблема.
4: А в чем? Смотри, неэтично ругать предыдущего работодателя, рекламодателя.
3: Ну да. Рекламодателя. Здесь вот это скорее не этика, а с точки зрения вот как бы ассоциации одного с этим брендом, будет ли оно работать на другой бренд, но это специалисты по маркетингу, они разбираются в этом, и они там решают.
4: Я тебе так могу сказать, Трофим.
3: Переодену то в красный цвет, и все будет нормально.
4: Вот, смотри, следующий. Я был пиар-директором Серозавтова Мегафона, потом я три года принимал участие в рекламной кампании МТС, и я так понимаю, что работал как раз в роликах с непосредственно, я не знаю, про кого ты говоришь, но вот я тебе могу сказать, если будет интересное предложение с Билайна, с ними тоже поработаю, и не вижу в этом никаких проблем. Но я ни разу не сказал плохого слова ни про Мегафон, ни про МТС, и никогда не скажу. Вот если мне скажут, а давай к нам придешь, и там где-нибудь займешься черным пиаром, нет, я на это, конечно, не пойду. А в чем проблема-то?
3: Этика – это когда футболист, который клянется в любви Спартаку, переходит в «Зенит». Вот это этика. Понимаешь? Я никогда. А потом за бабки – да. Здесь вопрос есть. Потому что приехал болельщиков, тут больше искренности какой-то и вот этого всего. Да и то, в общем, сейчас уже плевать, все за деньги, все ходит куда хочешь. А там-то уж вообще это…
5: Окей, хорошо. Едем дальше. Есть, Саша, несколько вопросов. Согласны ли вы с мнением, если человек в чем-то одарен, то равноценны недостатки в чем-то другом и наоборот? Сложно сформулировано, но ты понял, я думаю.
4: Я понимаю, о чем идет речь. Нет, не согласен. Я готов согласиться с тем, что у людей большого масштаба личности могут быть достаточно серьезные, скажем так, светлые стороны, масштабные, глубокие, и они могут также и быть настолько же масштабны в своих темных проявлениях. Но есть ли люди, которые исключительно темные, да, и они в нем в этом масштабны. И у них фактически ничего хорошего не осталось. И точно
5: мы
4: такие
5: на
4: же
5: новости есть. На рекламу уходим.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
6: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
10: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз – стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года На Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя два года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. 144 БПЛА сбиты над Ленинградской областью. Отмечается падение обломков в ряде районов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, разрушения незначительные, посечения осколками фасадов домов и стекол. Главным бенефициаром ближневосточного кризиса стали американские нефтегазовые компании. Экспорт углеводородов из США бьет все рекорды. Об этом рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин, выступая с докладом на Петербургском международном экономическом форуме. Он также подчеркнул, что Россия гарантирует стабильные поставки нефти в Китай и Индию. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактическому блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. Возможность привлечения средств из Фонда национального благосостояния рассматривается для программы обновления ветхого флота. Однако максимальная реализация программы требует более 300 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что в случае замены устаревающего флота важно, чтобы суда заменялись водным транспортом российского производства. Так необходимо обеспечить, чтобы заказы по обновлению старого флота не ушли зарубежным верфям и тем более не завозились как БУ суда на территорию России. По словам министра, в основном в случае обновления водного транспорта внимание концентрируется на речных судах. Россия достигнет на 100% технически возможного уровня газификации к 2030 году, рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор «Газпром» Межрегионгаз Сергей Густов. По его словам, уровень газификации по России по итогам прошлого года уже составил 75,6%. Президент Владимир Путин в 2020 году поручил осуществлять поэтапную газификацию к 2024 и 2030 годам. Активисты молодой гвардии ДНР провели вечер поэзии для эвакуированных жителей Авдеевки и Красноармейского района в пункте временного размещения в городе Синоватое. Об этом сообщил РИА Новости куратор Северного округа молодой гвардии Единой России Республики Ярослав Боярчук. Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента. Живьем». Суббота, 6 июня. Обсуждаем, естественно, вчерашние события, которые да и сегодня тоже происходят вокруг Санкт-Петербургского форума. Мы видим, что вчера жесткий ответ был дан Украине, Зеленскому, президенту России. Зеленский, кстати, тут же выскочил, значит, и заготовленное зачитал, что вот, значит, они мира не хотят. Ну, хорошо, я даю команду, значит, там, своим силам каким-то чего-то там, значит, дальше делать. Сегодня у нас атаки на Санкт-Петербург и область, массированная БПЛА.
1: Видно, продолжается по сей момент.
0: Продолжается, да. Вот, объявлено, даже губернатор Беглов обратился к гражданам с предложением оставаться дома. Ну, в общем, живем. Ну, я тут важно понимать, что Россия и в лице президента уже заявила, что удары соответствующие, они последуют, это уже не угроза, это уже просто констатация факта, поэтому я думаю, что украинским нацистам там тоже сейчас тревожно. Я думаю, что эта тревога к ним прилетит так, что мало вообще никому не покажется.
1: Да. Сегодня, кстати, вот
0: по поводу Трампа.
1: Два слова буквально в тему пока. Всем, кто говорит, что мы ничего не делаем, вот сегодня наши, я не знаю, кто исполнили шикарный совершенно маневр, был такой нацист, под который потом руководил силами БПЛА Запорожской губернии Тягнибок. Помните такой? Экстремист и так далее. Вот сегодня случайно БПЛА прилетел к нему в автомобиль. Вот. Так что так тоже бывает. Прям к нему в машину. Он ехал один. Уже фотографии есть, как бы там все есть. Но говорят, живой, но очень, в очень плохом состоянии. Так что вот такие вещи тоже происходят. Да, извини, перебил тебя.
0: Да, значит, по поводу дружбы с США. У нас вот с Трофимом вечная дискуссия идет. Он считает, что США наш враг, и дружить с ними не надо. Отчасти это правда. С одной стороны, вот мы видели интервью Цыпкина с Лавровым. Лавров сказал, что вот последнее заявление этого самого Рубио, оно его, честно говоря, удивило, потому что он сказал, что мы на стороне Украины, и мы продолжим ее поддерживать, и поставляем оружие, и так далее. Несмотря на то, что Трамп там в свое время говорил, что это не его война, там, и так далее, собирался ее заканчивать. И, в общем, не очень понятно. С третьей стороны, понятно, что договоренности, которые в Анкоридже были достигнуты, они не реализуются. Вот, по той или иной причине, но, опять же, Лавров объяснил, что это США скорее не хотят, чем не могут, почему-то они передумали выполнять свои обещания. И, казалось бы, в общем, бессмысленно. То есть, никаких переговоров с США не запланировано, с Украиной тоже переговоров не будет в обозримом будущем, как вы вчера поняли. И, в общем, кажется, что США наш вроде как теперь, ну, уже окончательно противник, и мы зря вам верили, и опять, в общем, все не так, а вы, значит, это самое. Вот. При этом вчера во время своего выступления на пленарке Владимир Владимирович довольно тепло отзывался о Трампе, подчеркнуто называя его по имени, Дональд, значит, как бы намекая, что они в дружеских хороших отношениях, Лавров сказал, что они в дружеских отношениях, вот, казалось бы, зачем? И тут меня не то чтобы осенило, я просто об этом подумал. Ну хорошо, а смысл какой? А смысл таков, что все-таки с Соединенными Штатами и с Трампом лично, его с администрацией сегодня нам, конечно, выгоднее дружить. А дружить, даже если мы не получаем от них того, что требуют вот различные наши граждане, там, отключить Starlink и так далее, все-таки факт есть факт, помощь Соединенных Штатов этим самым украинцам снижена, с Европой у них довольно серьезный разлад. Вот, с нами у них есть рабочие контакты, в том числе обсуждение там, проектов различных и так далее. И если играть в долгую, и, во-первых, у Трампа еще 3 года. И нам, безусловно, выгодно сохранять их как минимум в таком статусе, чтобы они не вернулись обратно к поддержке. Для этого, конечно, надо поддерживать хорошие отношения, контакты и так далее. Потом будут выборы. Потом будет, возможно, как уже сказал, значит, этот самый Трамп, пойдут парой Венс и Рубио в президенты. Возможно, они выиграют. Тогда у нас будут налаженные связи с этой администрацией. И вообще, вот так вот, если стратегически посмотреть. Нам, конечно, выгоднее с точки зрения украинского вот этой всей ситуации держать США вот там вот где-то на положении вытянутой руки. Да, они, может быть, не идеально себя ведут, но гораздо лучше, чем администрация Байдена. Нам это лучше, чем если бы они, если бы мы сейчас, значит, объявили их врагом, как многие хотят, значит, чего-то там бы, я не знаю, выслали и так далее.

0: И даже эти маленькие шажки, которые делаются, вот приехал культурный представитель, подарил икону там, и так далее, сидел в первом ряду, это, на мой взгляд, крайне важно. Вот эту вот нить надо сохранять, потому что стратегически для нас США, пусть они будут там, пусть они занимаются там Венесуэлой, Ираном, еще чем-то, вот, здесь там они что-то пытаются, а мы здесь сами будем разбираться, работайте, братья, как говорится. Вот мне кажется, в этом логика, и она имеет такую долгосрочную дипломатически-политическую подоплеку.
1: Ну, наверное, да, но я тебе единственное, что смогу сказать на это, что при Байдене по 500-700 беспилотников, управляемых спутниками, не прилетало по Екатеринбургу, Петербургу, Перми и так далее, а при Трампе прилетает каждый день, каждый божий день. И ракеты по нам не летали.
0: От того, что мы сейчас объявим США врагом, меньше их прилетать не станет.
1: Не станет. Это правда.
0: Скорее всего, это не совсем связано, ну, там, Starlink и так далее, да, но я думаю, что это не вполне заслуга США, там, в общем, больше, наверное, других, но тем не менее, да. Ну, это просто, опять же, в этой логике объявлять войну, кстати, США, еще... опять же, не выгодно, потому что будет еще больше прилетать.
1: Так. Ну, наверное, да. Еще, кстати, одну важную вещь, про которую мы уже, наверное, забываем за давностью лет, что первым человеком, который начал поставлять летальное оружие на Украину, был именно Дональд Фредерич Трамп. Вот.
0: Ну, он что ты предлагаешь? Его объявить врагом
1: народа? Я ничего не предлагаю, я лишь констатирую факт, что наши друзья поставляют наше оружие нашим врагам. Это,
0: ну, мы как-то... тоже можем поставлять оружие врагам США.
1: Никаких... Можем, мы, наверное. Поставляем ли? Вопрос.
0: Ну, наверное, каким-то врагам.
1: Венесуэле,
0: ну, Сирию там, точно, знаю. Сирию точно поставляли.
1: Но Сирия Венесуэл... не является врагом США, и США не воюет с Сирией.
0: Ну, слушай, понимаешь? Это США ни с кем вообще не воюют.
1: Так мы ИГИЛ не поставляли здесь... оружие, мы, наоборот, с ними воевали, а и США.
0: Ну, а что ИГИЛ? ИГИЛ, чем ИГИЛ не Сирия?
1: Запрещенная, кстати, это наверное, США. Экстремистская там и так далее.
0: Нет, Сирия такой же враг, у США все враги далеко. Нет, я просто к тому, что, ну...
1: Нет, конечно, лучше поддерживать.
0: Я просто пытаюсь объяснить, что смысл есть. Не только в том, чтобы выйти с кулаком по столу, ударить и всех послать, а как наоборот, значит, вот если там кто-то хочет, то, значит, как-то более гибко себя вести.
1: Да, наверное, это и правильно. Гибкость, она
0: всегда... Это может быть неправильно, ты можешь не соглашаться, я просто объясняю политику. Вот в чем дело. Мы можем понять, что кто-то останется и скажет, что надо жахнуть по Вашингтону там ядерным оружием. Это мы тоже видели. У нас даже вот там уважаемые люди, Сергей Караганов, например, рекомендует нанести ядерный удар по Европе. Сначала не ядерный, потом ядерный. Таких мнений много. Вот. Так что вот так.
1: Ну, а с другой стороны, понимаешь, вот люди сидят, тот же там условный Караганов, да, я его логику очень хорошо понимаю, что пока не иссякнет денежный и военный поток на Украину, мы можем бить по Украине сколько угодно. Ну, либо мы довоюем до последнего украинца, когда их вообще не станет. Но это не есть наша цель. Да? Mm-hmm. Либо надо как-то перекрывать эти... Ну, ты же понимаешь, что озеро можно осушить только тогда, когда ты все речки перекроешь, которые в него
0: да,
1: текут.
0: Вполне и нет, логика речки. Понятна. Да, да. Mm-hmm. Это пока это, чтобы это было не в этом быстрое решение. Ну. Ладно, давайте эту дискуссию не будем раз за это самое.
1: Мы есть вопросы от наших давайте зрителей. Да, во-первых, ну, мы не можем не сказать. Олег и два кота, с днем рождения наше все. Сегодня день Александра, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Айда Пушкин, айда молодец. Всех любителей Пушкина поздравляем. Ну, я думаю, что у нас, в принципе, все любители, так или иначе. Да. Старкова Елена... Задают вопрос, сегодня день рождения нашего все, Александра Пушкина, вопрос к ведущим и гостям, ну, гость уже ушел, какие ваши любимые стихи у Александра Сергеевича, что помните наизусть из творчества поэта? Петр.
0: Ну, я помню, я прочитал стихотворение Пушкина, а как же оно называлось-то, не надо было выучить, в школе нам задали, выучить стихотворение Пушкина, любое. Угу. Вот, я, правда, не уверен, что это Пушкин вообще, я сейчас посмотрю. Вот, сейчас я...
1: Но выучил ты его как Пушкина, да?
0: Но я его выучил... Не, я сейчас засомневался. Сейчас, минуту, я гляну. И я поискал короткое стихотворение. Вот. И выучил его... Сейчас я пытаюсь его... Оно короткое? Сейчас. Это кто же это? Кто же это? Нет, это Фет. Нет, прошу прощения, не смогу я Пушкина. Короче, оно было, стихотворение называлось «Ни много ни мало смерть». И там были строки, которые я запомнил: бежать куда, где правда, где ошибка, опора где, чтобы руки к ней простерть, что не рассвет живой, что не улыбка, уже над ними торжествует смерть. Вот. И я это рассказал где-то в третьем классе. Учительница была изумлена. Вот, но, видишь, это не Пушкин. Вот. Но я небольшой знаток поэзии. И вот, мне больше нравится, наверное, у Пушкина даже проза. Вот, поэтому, наверное, я все-таки не похвастаюсь. Ну, я, наверное, да, что-то из Евгения Онегина. Мы можем тут все подекламировать, но в целом я воздержусь от выбора самого любимого стихотворения. Вот сказки, так сказать, проза, «Капитанская дочка» там, и так далее, да. Это вот, да. Повести Белкина, естественно.
1: Хорошо.
0: А вот, а стихи Трофим, наверное, знает.
1: Как не, я как раз наоборот, я вечно мне за
0: я
1: это огребаю.
0: Любовь еще
1: быть может. Я знаю много стихов Пушкина.
0: Не, мы знаем, но мы все знаем это.
1: Я просто не люблю Пушкина, откровенно. То есть, ну, это вот я за это огребаю постоянно от всех, но это не герой моего романа, Александр Сергеевич. И вообще, «Золотой век» это не моя любимая поэзия. Я люблю «Серебряный век» и гораздо выше его ценю, чем «Золотой», честно говоря. Поэтому, ну, так-то да, что в школе учили, все, конечно, остается из школы навсегда. «Выпьем, няня, где же кружка? Ты жива, моя старушка», и все такое. Так, едем дальше. Вопрос всем, ну, то бишь нам с тобой. Как оцениваете модерацию на пленарном заседании в исполнении индийской журналистки? И когда уже Трофима пригласят на эту роль? Ответ: никогда, это раз. А модерацию индийской журналистки как ты оцениваешь?
0: Да нормально. Мне кажется, здесь политический был жест во многом, потому что если мы ранее пытались как-то достучаться, докричаться и, значит, на официальном уровне пообщаться с западными средствами массовой информации, то сейчас даже вот на традиционной встрече там западников было мало, Путина с иностранной прессой. Не было там, по-моему, Рейтера, никого не было. Ну, кто-то был, там Розенберг ходил из BBC, но и все. Но все время ходит. А вот. А так показали, что вектор нашего, так сказать, интереса находится в другой стороне. И это вот самое главное. А так, ну что, ну нормально, модерировала красивая женщина, задавала.
1: Там сложностей не было.
0: Все,
1: по модерации
0: все
1: не было сложностей.
0: Да, она, в общем, там, да, у нее не было роли. То есть она разная бывает модерация, но у тебя сидят три главы государства плюс один заместитель, в общем, три. Вот, и, конечно, у них у всех есть что сказать, и, в общем, это довольно такая задача функциональная, скорее, чем творческая, мне кажется. Хотя, в общем, да, нормально, все хорошо, красивая женщина, мечта поэта, да, можно сказать.
1: Да. Ну, никакой сложности в модерации не было. То есть, бывают прям сложные сессии, бывают простые. Вот это была из простых. Поэтому тут сказать о качестве модерации... Прекрасно провела, молодец. На мой взгляд, все замечательно. Так, доброе утро. Есть ощущение, Индряша спрашивает, в этом году атмосфера ПМФ сильно отличалась от обычной и по количеству скандалов, даже с теми же эскортницами и по нагрузке на город, по пробкам и мероприятиям, как будто все было не настолько... про тусовочный, а больше про политико-экономический форум, каким в моем представлении он должен быть каждый год. Как считаете, игры кончились? Что я не согласен вообще с этим утверждением, честно говоря. Было все как обычно, ничего не поменялось вообще. Народу было масса, мероприятий было масса. Все кабаки Питера были битком забиты. Люди ходили там по три, по четыре места меняли, чтобы просто поесть. Вот. Скандалов не было и в прошлом году. Ну, если не считать поиска одной нашей журналистки-эскортниц, которых она не нашла. Это, наверное, по-моему, единственный был скандал на прошлом ПМФ. Ну, и то это не скандал, а эпатаж скорее. Вот. Скандалов давно уже нет. Со времен начала СВО.
0: Нет, ну там был там этот самый Андрей Ковалев наехал.
1: Поорал там, да, на опору России.
0: На инфо-цыгана. Ну да, на какого-то деятеля. Я посмотрел.
1: Нет, он на руководителя опоры России наорал во время сессии.
0: Нет, там в панели сидел там некий значит, автор курсов, значит, по...
1: А, еще было
0: что-то. Опора, значит, «Опора России» была организатором сессии. Он сказал, что же это «Опора России», кого вы приглашаете?
1: Все понял.
0: И сказал, что я тебя посажу. Нет, на руководителя «Опоры России» он, конечно, не наезжал. Там достойные люди. Сессия была под эгидой «Опоры России», и там был, я забыл, кого зовут. Все, я посмотрел его биографию. У него действительно... Ну, он такой пытливый такой вот молодой человек, все время какие-то там курсы пикапа и так далее. Потом начал писать книжки, как там, как увеличить продажи, ну и так далее. Ну, и попал вот... Вот. Ну, вот он сказал, что он Шамсутдинова уже посадил, и посадит и этого. Вот. Кстати, надо сказать, что модератор очень неплохо справилась с гневом Ковалева, который мужчина резкий, так сказать. Вот. И после того, как он сказал, подписывайся на мои соцсети, зал заржал. И на
1: очень смешно было, да.
0: Там все узнаете. Вот. А так я не помню, там какие-то скандалы. Но участие вот довольно спорных персонажей из США вызывало некоторые. Ну и то, в общем, они, наверное, компенсировались, в принципе, участием менее спорных. Ну вот, например, Скотт Риттер, безусловно, человек заслуженный, опытнейший автор большого количества книг и, безусловно, глубоко разбирающийся в вопросах. Там и разоружение, и войны, и чего угодно. Ну, а Кэндис Оуэн, это, ну, в общем, довольно неглубокая, эпатажная, так сказать, ну, с огромной подпиской, 6 миллионов у нее или что-то. Ну, просто это колоссальный, действительно, резонанс дает ее участие. И с этой точки зрения тоже можно оправдать. Вот, потом это Энди Тейт, который жена ненавистник, и там где-то его разыскивает милиция за торговлю женщинами. Ну, тоже спорный товарищ. Понятно, что мы, например, как отцы дочерей такого персонажа, там, ну, мы его не очень поддерживаем, который считает, что баба должна там, вот, ну, не будем сейчас, не для эфира, что должна делать в его присутствии. Там. Вот, поэтому здесь, ну, наверное, ну, есть нюансы, но скандалы, я что-то не припоминаю никаких особых скандалов. Что мне кажется, ну, это скорее не к форуму претензии, а к... Вообще, состояние дел в нашей экономике, что вот даже я посмотрел все интервью, ну, не сами интервью, а перечень этих интервью ВК, которые блогеры берут. Там вот бизнесменов двое было таких крупных. Это Мордашов и, это как ее зовут, который возглавляет Wildberries, женщина.
1: Ким,
0: да, как Марина Ким, это я подумал, как ее зовут.
1: Да, это другая, важно. Это журналистка. Вот, да,
0: Марина. Да, двое бизнесменов, и остальные все чиновники. То есть про бизнес у нас рассуждают чиновники, ну, банкиры тоже, как бы, государственные, Греф и Костин, там, да, вот представители, все представители государства, вот за исключением двух довольно крупных игроков, ну, причем Мордашов давно уже, там, да, он, значит, Северсталь. И,
1: Татьяна Ким нам подсказали, чего? Спасибо.
0: Татьяна Ким, да, спасибо большое, прошу прощения, просим прощения у Татьяны, она действительно выдающийся бизнес-вумен, вот, это действительно фигура. Вот, ну и как-то мало, мне кажется, вот таких фигур из бизнеса, они все как-то затаились. Почему бы это? Я помню, раньше все-таки можно было видеть разных и наших крупных, и более некрупных бизнесменов, и где-то они вот как-то были известны. Это я к тому, что у нас, очевидно, сейчас быть бизнесменом то ли опасно, то ли, может быть, никто не хочет светиться, но вот как-то нету новых лиц. Таких вот ярких, как, ну, иноагент или кто он, экстремист Тиньков всегда украшал собой любой форум эпатажем. Вот. Теперь он уехал, и, в общем, таких больше вот частного уровня, таких вот не системных уже, а вот каких-то новых, молодых, энергичных, быстро заработавших что-то, вот этих не просматривается. Потому что в мире, конечно, бизнеса сейчас огромное количество миллиардеров, там, 25-летних, например. У нас понятно, что это может быть не очень приемлемо, и просто, может быть, их нет. Вот. Но вот это, может быть, так и надо. Может быть, государственный капитализм должен быть, не знаю. Ну, это просто особенность. Ни хорошо, ни плохо. Вот.
1: Ну, да.
0: А может, и плохо. Но мне бы казалось, что вот если бы было таких, знаешь, рок-звезд от бизнеса у нас побольше, было бы, наверное, интересней.
1: Ну, это был очевидно. Бы свой, они бы хотя бы пример бы подавали, как надо. Потому что сейчас... Как-то народ не понимает, зачем идти в бизнес.
0: Да, потому что либо вот это инфо-цыгане, извините за, так сказать, да, термин, либо уже там председатель правления там чего-нибудь государственного, который скорее чиновник, в общем, чем бизнесмен.
1: Угу.
0: Вот.
1: Поэтому, да, тут форум как форум. Я ничего особенного, честно говоря, не увидел. Ну, с точки зрения оформления стендов, да, я рассказывал, там все было в этот раз, конечно, очень прикольно, очень здорово, и каждый раз все лучше и лучше. Особо отмечу Арти, просто молодцы. Маргарита Симоновна, как обычно, креатив, троллинг на высочайшем уровне, все как положено, очень здорово было сделано. Вот. Ну и у многих были хорошие, шикарные стенды. Много русского появилось в оформлении. Ну, короче, это отдельный рассказ. Так, Григорий, как считаете, нормально женится критика, даже оскорбление европейцев с радостью и намерением наладить торговлю?
0: Кто кого критикует?
1: Мы критикуем европейцев. Ну, и они нас тоже критикуют, и мы их критикуем.
0: Одно другому не мешает, конечно. Это политическая критика, другое дело торговля. Неважно.
1: Угу. Так, хорошо, дальше. Почему Стасу...
0: Флиот спрашивает, почему Стасу Акак просто отказали в блогерном проекте МЭФ, но это не к нам вопрос, мы вообще не знаем. Обращался ли он туда или ему... Не знаю, может быть, он не сотрудничает.
1: Но я не слежу за творчеством Стаса, поэтому ничего не могу тоже сказать.
0: Да. Стас, кстати, достигает больших успехов, так сказать, в спорте. Он так выкладывает свои фоточки, он так прямо быстро форму набирает, такую становится. Со штангой все время там скачет где-то. Молодец.
1: Вот. Хорошо. Так, Григорий, вот Украина специально направляет дрон туда, где наши гости из других стран. Это развязывает нам руки наносить удары по Киеву, когда туда приезжают их гости. Ну, мы 1 200 000 раз отвечали на этот вопрос. Вчера, кстати, знаешь, я смотрел интервью с иранским большим серьезным журналистом, нашей журналистки, и мне очень понравилась фраза «Иран – страна стратегической сдержанности». И чтобы мы кому-то ответили, надо нас очень-очень сильно довести. Вот это, знаешь, я все думал, как же сформулировать? И вот у меня в голове слово «Россия – страна стратегической сдержанности» на самом деле. То есть, чтобы мы как-то ответили, нас надо очень-очень сильно довести. И я, на самом деле, вот вчера слушая этого иранского журналиста, я понял, что мы очень похожи. Реально и по принятию решений, и по потом резкости вот этого наката, когда уже перешли через какую-то черту определенную, да, мы очень похоже себя ведем. И вот, а что станет этой чертой для нас, после которой мы начнем что-то такое делать, я не знаю, честно говоря, никто не знает, кроме, наверное, Владимира Владимировича Путина. Вот, ну, я думаю, что узнаем, причем надеюсь, что в ближайшее время. Вот, потому что сегодня, конечно, тут, то, что тут происходит, МЭФ же продолжается, то есть он никуда не делся. Сегодня 4-й день Петербургского форума, и вот уже под 150 дронов полетело по нам. Вот, так что это, конечно, такое. Вот настоящее письмо Зеленского Путину, это сегодня, мне кажется, открытое письмо Зеленского Путину. Это вот сегодня по Петербургу то, что летит. Так, то мы все, да, все, на все вопросы мы вроде как ответили, да. В изоленте плюс 1.5 минуты у нас еще осталось. Добавишь что-нибудь к сегодняшнему картине дня?
0: Ну, я думаю, что вчерашнее, конечно, пленарное заседание, на мой взгляд, было очень сильным. Вот, и если, не знаю, у кого-то, может быть, есть разочарование, у кого-то наоборот, я думаю, у большинства наоборот, в словах президента и в ответах на вопросы мы услышали то, что хотели услышать. Вот, и, знаешь, если были какие-то легкие сомнения в том, что, а может, правда сейчас договорничок какой-то, то теперь понятно, что ничего такого не будет. Вот, поэтому мне кажется, что мы входим в лето, несмотря на... То, что враг действительно опасен, он огрызается, его не стоит недооценивать, с такой уверенностью в завтрашнем дне и в большей степени даже уверенностью в том, что опираться надо на собственные силы. Вот я бы хотел этим, наверное, закончить, что нам каждому, наверное, надо думать о том, как мы со своим окружением, со своими семьями, своими друзьями, своей работе будем помогать нашей родине, если не на Петербургском экономическом форуме, то там, куда мы поставлены, вот, судьбой. Так что, мне кажется...
1: Да, прощаемся с нашими радиослушателями. Резюмировать. До завтра.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Самаре час дня, в Бишкеке 15 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека пострадали в результате атаки вражеских БПЛА в воздушном пространстве над Петербургом. Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализован. В России с начала года подключили к газу 124 тысячи новых домов. Подробности далее. Три человека пострадали в результате атаки вражеских БПЛА в воздушном пространстве над Петербургом, сообщил губернатор Александр Беглов. Ранее он заявлял, что Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников. По его словам, оперштаб рекомендует жителям оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. ВСУ атаковали дронами село в Брянской области. Раненая женщина и двое детей, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавших оперативно доставили в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Тем временем украинские войска ударили по дому сотрудницы администрации села Федоровка в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Он отметил, что после двух ударов беспилотников рухнула крыша дома, разбиты окна, погибших нет. Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализован, пострадавших нет, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Как ранее информировала пресс-служба Главного управления МЧС по региону, пожар на нефтеперерабатывающем заводе возник из-за возгорания системы паровой гидроочистки. России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, которые ставились в начале СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью медиакорпорации Китая на полях Петербургского международного экономического форума. Он также призвал не делать поспешных выводов относительно публикации письма Владимира Зеленского российскому лидеру и реакции президента США Дональда Трампа на него. В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании форума в Петербурге, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Если Ормузский пролив будет открыт прямо сейчас, то цена нефти Brent к концу года составит в среднем 95-96 долларов за баррель, а в следующем году она опустится до 80-85 долларов. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. «Газпром Межрегионгаз» за прошедшие 5 месяцев текущего года подключил к газу 124 тысячи новых домов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор компании Сергей Густов. Он отметил, что по итогам завершившейся в прошлом году 5-летней программы газификации были газифицированы 2150 новых населенных пунктов. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Большим о маленьких». И напоминаю сразу про наши соцсети РУТБК, Телеграм, МАКС. Заходите прямо сейчас, задавайте вопросы по ходу эфира, возможно, связанные с теми темами, которые мы обсуждаем. Может быть, вообще какая-то своя проблема возникла, и мы этот вопрос постараемся обсудить. Меня зовут Александр Букарев, а с нами на связи педиатр Антон Равдин. Приветствую.
3: Да, добрый день, дорогие радиослушатели. Александр, рад вас всех приветствовать.
2: Взаимно. А, что ж, будем обсуждать тему, связанную с зубами. Первая вот у нас такая тема. Ребенок упал, ударился передними зубами. Соответственно, возникает вот такое, ну, я не знаю, до этого я, кстати, подобное не встречал, и, ну, как-то, может, повезло, может быть, просто мало осведомлен. Подвывих зуба. Вот что это такое? Это, ну, какое-то сильное смещение или там совсем небольшое будет, ну, скажем, колебание зуба? Как это сопровождается? Какие вообще есть вещи, которые указывают на это?
3: Ну, подвывих, он на самом деле и есть подвывих, вне зависимости от того, говорим ли мы про подвывих зуба или про подвывих какого-то сустава, там, шейного позвонка, подвывих там какой-нибудь лучевой кости и так далее. То есть это, по сути, смещение внутри, да, небольшое отклонение от нормального расположения и нарушение каких-то механизмов крепления. То есть зуб остается на месте, но при этом некоторые, ну давайте так, чтобы, наверное, проще было себе это представлять, какие-то микроскопические волокна, которыми он там крепился, помимо основного крепления в челюсть, эти вот микроскопические волокна, они разрываются. И зуб становится более таким податливым, да, он может шататься, он может чуть-чуть углубиться, глубже немножко в десну войти, или наоборот, немножечко подаваться вперед, может немножко в сторону развернуться, сместиться. То есть он вроде бы как не выпадает, то есть он еще держится в десне, но при этом он становится более податливым, да,
2: ну,
3: более
2: я думаю, наверное, гуляющим. Каждый ребенок в детстве очень пугался, да и родители особенно, я думаю, пугались, когда обо что-то ударялся, и вот начала вроде бы кровь течь из десны, и думаешь, ну все, а что же делать? Лишаться зуба в таком малом возрасте? Настолько все страшно? Или там, ну все-таки это спокойно восстанавливается? Как-то...
3: Ситуации бывают абсолютно разные. То есть, если мы говорим про падение ребенка, когда этот зуб деформирован, ну, не сам зуб деформирован, хотя он тоже может отколоться, например, и до того, как этот молочный зуб не сменится, собственно говоря, сделать-то с ним особо ничего невозможно будет. Наверное, сейчас уже, ну, не наверное, сейчас уже, конечно, существуют технологии, которые позволяют нарастить зуб, но не будучи стоматологом, не смогу вам авторитетно сказать, насколько это практикуется в детской стоматологии у маленьких детей совсем. Вот. А если этот зуб сместился, он повернулся, стал чуть-чуть боком или наоборот опустился вниз или углубился, то это 100% показание для того, чтобы пойти к стоматологу, произвести так называемую репозицию. То есть вернуть анатомически правильное положение, да, репозиция чего угодно, может быть, там отломков костей, когда мы говорим про перелом со смещением, да, при подвывихе тоже производится репозиция, если мы говорим про кости. Здесь с зубом то же самое, производится репозиция, то есть его ставят на место, и дальше производится шинирование и иммобилизация. Все как с травматологией стандартной. То есть... В данной ситуации его крепят небольшими приспособлениями такими, ну, не будем вдаваться в подробности, к соседним зубам, чтобы он сам по себе отдельно не двигался. Тогда он приживется, все будет хорошо, красиво, замечательно и полноценно функционировать. Если же этого не сделать, то он вполне возможно, что обратно-то приживется, если на него, правда, сильную нагрузку не давать, не заставлять после этого ребенка там яблочками баловаться тверденькими, да, и невзирая на то, что он жалуется, что ему больно там кусать, говорит, нет, все равно ешь, ничего страшного, потерпишь, в следующий раз будешь думать, прежде чем в асфальт нырять и зубами ударяться.
2: Сурово.
3: То тогда у него, конечно, этот зуб может выпасть. Что стоит сделать для начала? Произошла травма. Есть кровотечение,
2: вот,
3: есть
2: перед
3: боль.
2: Перед тем,
3: да.
2: как что-то сделать, все-таки вот любопытно понять вот эту градацию определенную. Очень часто бывает такое, что ребенок, ну, ударился. Может быть, просто даже, ну, не так уж и сильно ударился. Как определить, что действительно пора к стоматологу, а не, ну, ничего страшного, все в порядке, все само заживет?
3: Ну, здесь время тоже имеет значение. В момент травмы ребенок, ну, скорее всего, будет плакать, беспокоиться и жаловаться на то, что ему больно. Вне зависимости от тяжести полученной травмы. Да, он мог идти, споткнуться, удариться мизинчиком. Все мы знаем, что мизинчиком на ноге удариться очень больно. Но это быстро проходит. И если через 15-20 минут ребенок не жалуется, он ест пищу, и ему комфортно, он не жалуется. Вы осмотрели его ротовую полость, потрогали зуб, поняли, что он не шатается, да, все как было, так и остается. То, в общем, ничего, все хорошо, можно к стоматологу не идти. Если же он ударился, у него идет кровь, неважно в каком объеме, сильно течет или от нескольких капель крови и больше новой не появляется, у него двигается зуб. Он не обязательно должен шататься на 30-40 градусов. Да? Это даже люфт в пару градусов – это уже подвижность зуба. Соответственно, мы будем понимать, что кровоточивость из десны, подвижность зуба. Надо задуматься, а как он есть-то дальше будет? То есть он будет есть, этим зубом он будет, естественно, что-то перемалывать, пережевывать. И будет давить на него, ему будет больно. И он будет давать нагрузку на этот зуб. То есть, как минимум, он будет хуже заживать. Это будет тяжелее. Поэтому, ну, в данной ситуации, конечно, однозначно лучше дойти к стоматологу. А дальше все зависит от того, какое время и где вы находитесь. Если это поздний вечер, глубокая ночь или какой-то сильно отдаленный район, регион, то вы для начала оказываете первую помощь, а дальше уже думайте, каким образом и когда вы сможете в ближайшее время к этому стоматологу попасть. Ну, конечно, желательно сделать это в ближайшее время. Надо промыть рот теплой водой, прополоскать. Было бы здорово обработать это каким-то антисептиком, потому что с точки зрения микробиологии ротовая полость – это большая микробиологическая помойка. И очень много там различного рода болезнетворных бактерий, условно-патогенных, которые, живя на слизистой, как бы могут являться нормой, но вот внутрь раны они, конечно, попасть не должны. Поэтому, да, было бы здорово промыть легким раствором антисептика. Вот, и постараться минимизировать нагрузку на челюсть. То есть если, ну не на челюсть, на зуб сам, по сути, да, вот на это место. Если придется ребенка кормить, то, в общем, постарайтесь делать это чем-то пюрированным, чтобы не нужно было пережевывать до того, как вы придете к стоматологу. А дальше, соответственно, ну, уже стоматолог осмотрит, поймет масштаб бедствия и даст уже со своей рекомендацией, необходимо его фиксировать или нет необходимости. Я в своей практике встречал детей, которым не удавалось спасти такие зубы, их удаляли, и они несколько лет ходили без переднего зуба одного,
2: пока
3: не вырастал уже, соответственно, постоянный зуб к школе, и тогда уже все было хорошо.
2: Ну вот простите мне, возможно, мой немного дилетантский взгляд, а разве, ну если действительно там уже такой серьезный люфт, кровоточивость десны, почему просто взять и не вырвать этот молочный зуб? Ну зуб и зуб, он же молочный, вырастет новый.
3: Ну да, безусловно, это, конечно, не самая огромная трагедия, действительно вырастет новый, обидно, когда это уже постоянный зуб. И тогда,
2: вот
3: тогда
2: это да.
3: речь
2: вот
3: только
2: это
3: про протезирование уже. Идет, да, тут уже как бы совсем грустно и обидно. Но есть же эстетическая сторона вопроса. То есть, ну, понятно, что дети без зубов, ну,
2: да
3: ну
2: как
3: ладно.
2: Будто даже веселее.
3: Ну, как будто даже веселее, да, если бы еще дети не были такими злыми и не шутили друг над другом, то, наверное, можно было бы и еще более веселее к этому относиться. Но в целом это же просто в любом случае такой момент эстетический, да и, в общем, зубы, они же нам нужны для того, чтобы пищу перемалывать. И чем меньше зубов, тем, тяжелее это делать. Ну, в общем, конечно, в любом случае всегда все будут стараться
2: спасти. Зато свистеть удобнее и пить что-то через трубочку. Тут везде ага, есть свои плюсы.
3: Да-да. Можно фокусы даже показывать, да?
2: А то.
3: Ну, возможно. Здесь вопрос в том, что если захотеть себя позитивно настроить, когда не удалось спасти зуб, и найти 100 причин, почему без одного зуба жить веселее, чтобы ребенку не было грустно, да, что он теперь там несколько лет вынужден быть не такой, как все, то, конечно, замотивировать такого ребенка и настроить его на позитивный лад можно и нужно это сделать. Да, этим должны заняться хорошие родители. Но все-таки первоочередно надо дома не стараться удалить этот зуб, такой, ну, типа, его все равно уже не спасти, давай дернем. Нет, лучше все-таки доехать до стоматолога, попробовать зашинировать, произвести репозицию, если есть такая необходимость, зашинировать и...
2: И отдать немалую сумму.
3: Ну, тут уж как повезет. По этому поводу ничего сказать не могу. Да, если он упал и выплюнул этот зуб изо рта, ну, тут уже как бы, извините, конечно, у нас с вами вариантов никаких.
2: Под подушку и монетку, что ж поделать. Но вот,
3: Да, зубная фея.
2: Да, конечно. Но любопытно-то вот еще другое. Вот раз уж заговорили про удаление зубов, как-то так легко мы об этом сказали, ну, дернем и дернем. А вообще, это нормально вот так в домашних условиях подобным промышлять? Я просто вспоминаю, в детстве вполне себе спокойно к этому относились. Да, вроде бы начал качаться зуб. Ну, все, давай, или сам выдирай, или тебе поможем. Или все-таки всегда стоит обращаться к стоматологу, когда, ну, скажем, молочный зуб уже подходит к моменту?
3: Вы знаете, здесь на самом деле, конечно, по-хорошему это надо обсуждать со стоматологом, чтобы он вам об этом очень красиво и грамотно рассказал. Но несколько слов я, конечно, своих комментариев дам. Дело в чем, когда начинает расти постоянный зуб, ему сверху мешает тот самый молочный. И чем более щадящий ребенок будет относиться к этому своему молочному зубу, то есть он его будет беречь, стараться жевать другой стороной, потому что с этой стороны уже зуб начал лезть, и как бы дискомфортно. Да, он приподнимается, то есть с этой стороны челюсть до конца уже не закроется. А если закроется, то она будет давить и будет немножко больно. Да? И вот он старается жевать там с другой стороны, какую-то пищу вообще отказывается есть. Естественно, там родители пытаются залезть, зуб пошатать ему. Он говорит, нет-нет-нет, все нет-нет-нет, ни в коем случае не дает этого сделать. И этот зуб может не совсем правильно расти. Он может немножко в сторону уйти, да, он может, по сути, потом вылиться вам в еще большую копеечку, чем копеечка за удаление этого зуба. Если ребенок тревожный, он очень плохо настроен на то, что вы пошатываете ему этот зубик. А это по-хорошему, ну, по идее, надо делать, чтобы постепенно вот те самые волокна, которые держат этот зубик, чтобы их постепенно разрушать, да, чтобы он мог легко потом со временем отпасть, этот зуб. Вот если он не настроен на это, и ему тяжело с этим психологически, физически смириться, там, неважно, то, конечно, однозначно, абсолютно, на мой взгляд, надо идти к стоматологу, удалять этот зуб и освободить дорогу для роста постоянного зуба, чтобы он рос полноценным, ровным, красивым и так далее.
2: Ну, тоже верно. Но все равно, вот все эти, конечно, придумки с тем, как этот зуб вырвать, самые
3: ну,
2: разные.
3: Да. Естественно, в моем детстве это тоже было. Я могу сказать, что у меня где-то, наверное, 60-40, то есть процентов 40 удалял стоматолог в кабинете, а остальное дома там веревками, пальцами, нитками, дверьми, ручками, вот это вот все, что принято в этом мире.
2: Ну, 60-40 это как будто еще немало. У меня, мне кажется, 90-10 где-то.
3: Не, к стоматологу я помню, что ну вот прям правда это было-было, но это как раз вот те самые дальние там премоляры-моляры, которые чуть сложнее и ниткой вязать, и рука, ну вот, да, там есть некоторые технические такие нюансы, и да, с ними к стоматологу, а остальные, да, как-то дома сами справлялись, фея благодарила, ну, в общем, Все было стандартно.
2: Ну, собственно говоря, молочные зубы, если что, можно поспасать, ну, чисто для эстетического, скажем, удовольствия. А в остальном, если, конечно, вот это коснулось коренного зуба, вот этот вопрос другой. Тут да, стоит попереживать, стоит уже денежку подготавливать для стоматолога. Но зубы готовы, все есть, можно питаться, как обычно, довольным, улыбаться. И вот ребенок думает, я вот буду есть хлеб. Только это уже вот думает один ребенок, который с зубами, довольный, и все у него прекрасно. Только, а если мы поговорим про малышей совсем? Вот им когда можно давать хлеб? Ну вот все, перестали они есть там молоко, перестали есть кашки какие-то, пюрешки, перешли на что-то покрепче. Хлеб можно вот там, скажем, в малом возрасте или не надо?
3: Перестали есть кашки и перешли на что-то покрепче.
2: Хорошо
3: звучит. Ну да-да, я понял. На что-то погуще, да?
2: Ну да.
3: Хлеб можно давать детям. Хлеб мы вводим в детский рацион на первом году жизни, во втором полугодии. Ну, скажем так, детям старше 7 месяцев. Поскольку все-таки чаще прикорм вводится... Прикорм – это любая пища, кроме грудного молока и смеси.
2: Но под хлеб очень подходит, да, это, прикормка.
3: Это прикорм. Кабачки, там, яблоки, ягоды, мясо, кисломолочка, хлеб – это все прикорм. Вот старше 7 месяцев мы начинаем давать хлеб, ну, можем предлагать. Старше 6 мы как раз начинаем в любом случае уже прикорм вводить. Естественно. Поскольку жевательный аппарат ребенка в данном возрасте еще не совершенен, зубов у многих детей еще вообще нет, то как жевать этот хлеб – большой вопрос. Да, поэтому зачастую мы сначала начинаем вводить быстрорастворимые печенья, да, специальные детские, которые при контакте со слюной очень быстро становятся мягкими, чтобы ребенок попросту не подавился, не поперхнулся. Мы даем там корочку хлеба, чтобы он мог ее просто вот немножко пососать, пожевать, познакомиться с этим продуктом и так далее. И, конечно, на первом полугодии жизни этот хлеб – это просто вот часть разнообразия его рациона. Сложно назвать это каким-то прям вот приемом пищи. Да? Мясом можно наесться, кашей можно наесться, хлебом наесться ну, не получится.
2: Но пожалуй. Хлеб всему голова. Но,
3: ну,
2: а
3: это
2: какой хлеб?
3: Отдельная тема для разговора.
2: А, и да, почему там есть многие... о чем поговорить.
3: Есть о чем поговорить, да. Почему многие едят все с хлебом, и как вот это вот устоявшееся, как можно есть без хлеба, ну, в смысле, там, да, вот. И люди делятся, да, на тех, кто все ест с хлебом, даже арбуз, и на тех, кто хлеб практически не ест, ну, только когда без хлеба блюда, в принципе, не существует. Да, там какие-то брускеты, например. Ну, что такое брускеты без хлеба? Ну, как-то странно, да? Сэндвич, да? Ну,
2: бутерброд без хлеба, просто колбасу с сыром вот так вот в руке.
3: Да, да, да, да, такой антибред бутерброд. Значит, до года мы даем ребенку, можем в виде сухариков его предлагать. Ну, белый хлеб, пшеничный. Черный хлеб может вызывать больше брожения. Он чуть тяжелее переваривается у детей. Поэтому черный хлеб мы стараемся не давать. Старше года мы можем в один из приемов пищи давать ребенку кусочек хлеба. Ну, условно, там, в обед, если ребенок ест там суп, к примеру, да, он может его есть с хлебом. Почему нет? Нормально, абсолютно. История. Конечно, в этом возрасте мы уже начинаем отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу или хлебу со злаками, да, он более полезен. Всякие вот эти там семена, семечки какие-то, какие угодно, там посыпанные на этот хлеб, лишняя абсолютная история, дети их все равно не разгрызают, они никуда там они не всасываются, ничего суперполезного они ему не дают, он их как проглотил целиком, так и выдаст вам потом обратно в туалет целиком эти семена. Ну, как бы смысла в этом нету, лишний раз не стоит этим заниматься. Вот. И детям, ну вот с детсадовского возраста мы можем предлагать там 1-2, ну 3 кусочка хлеба в день, да, детям дошкольного возраста и там начальной школы, Ну, раза в два больше он хлеба может съедать.
2: А почему 3-4 такие ограничения? Я вот тоже просто посмотрел, хлеба. Там дошкольникам рекомендуется 130 грамм хлеба в сутки, а школьникам до 300. Вот это откуда вообще берется? Почему нельзя
3: тут
2: больше?
3: Же, понимаете как, если он съест больше, он не отравится, абсолютно точно. Но мы же исходим из того, что он должен правильно питаться, что у него должно быть определенное соотношение белков, жиров, углеводов, углеводов медленных, углеводов быстрых, да, чтобы он не перегружал свой метаболизм, чтобы с его обменом веществ все было хорошо, чтобы его пищеварительная система не страдала, чтобы не было избыточного газообразования, ну и так далее. То есть здесь можно раскручивать эту систему построения детского питания в какую угодно сторону, и все исключительно во благо детей.
2: Ну, получается,
3: но почему...
2: это даже разговор
3: вот
2: не только
3: взрослых...
2: о хлебе, а хлебополучных.
3: Ну, да, безусловно, о всем. Сколько хлеба может съедать взрослый человек в день?
2: Много.
3: Ну, сколько много? Батон?
2: Может и больше. Я 2 батона съедал точно, мне кажется, за день.
3: Ну, опять-таки, когда? Когда вы были студентом, и кроме дешевого майонеза и батона не могли себе ничего позволить? Ну, вот условно, да? То есть,
2: иногда
3: дело...
2: вкусный
3: ну,
2: батон просто, может быть.
3: Ну, это, да, корочка никогда не доживает до дома, да?
2: Да-да-да.
3: Да-да, классическая история. Здесь дело не в том, что ему больше нельзя категорически. А дело в том, что больше не рекомендовано. Больше уже может быть немножечко чревато для его организма. Вот и все.
2: Ну, соответственно, все закрепили просто. И поняли. А прямо сейчас, дорогие друзья, уходим на новости на радио «Спутник» и возвращаемся уже через несколько минут.
0: Большим о маленьких. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
5: Введите имя.
0: Герман Клименко.
5: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
5: Введите пароль.
0: «Радио Спутник».
5: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийства и другие тяжкие преступления против личности, личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе, и миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. Это временная мера. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее он информировал, что число сбитых над регионом БПЛА выросло до 144. Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, сообщила Минобороны страны. Кроме того, в ведомстве отметили, что в зоне действия российской группировки войск «Север» ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков. Сумма подсчитанного ранее ущерба от теракта Киева на Каховской ГЭС, которая составила более 11,5 миллиардов рублей, не является окончательной и продолжает расти. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, окончательно все можно будет подсчитать только после восстановления инфраструктуры, решения жилищных вопросов пострадавших и возвращения контроля над правым берегом Днепра. После уничтожения плотины Каховской ГЭС ракетной атакой боевиков киевского режима в зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе 4 города. Было эвакуировано более 10 тысяч человек. Президент Молдавии Майя Санду шантажирует Брюссель объединением республики с Румынией, чтобы ускорить вступление в Евросоюз. Об этом заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Игорь Дадон в рамках Петербургского международного экономического форума. Тем не менее, он считает, что на практике реализовать подобный сценарий не получится. Политик уверен, что Санду поднимает этот вопрос, чтобы добиться каких-то уступок со стороны Брюсселя. Ранее Санду в интервью британскому подкасту сказал, что в случае проведения референдума Дума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции. Церемония возложения цветов к памятнику Александра Пушкина состоялась в столице Туркмении, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, в церемонии в Пушкинском сквере Ашхабада приняли участие советник-посланник посольства России в Туркмении Александр Васильев, а также представители дипмиссии зарубежных государств. Васильев напомнил, что Пушкин был не только поэтом, но и государственным деятелем, который работал на благо страны. Также дипломат обратил внимание на неугасающую популярность Пушкина в современной России. Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья,

0: Вроде бы углеводы можно и в других продуктах получить. Зачем он вообще нужен-то?
1: Да нет, хлеб почему бы нет? Хлеб нужен, и как-то исторически, мне кажется, без хлеба ни одна нация не росла никогда. И не только потому, что это зачастую было единственным источником питания, достаточно простая зерновая культура, которую проще выращивать. Но если вы вот так вот задумаетесь, то в каждой нации есть какой-то свой хлеб. У кого-то он кукурузный, потому что очень много кукурузы, и из кукурузы пекут. Да, где-то это хлеб, который делают долгоиграющим, чтобы он долго хранился, ну, наподобие мацы, да, там, сухой, зато она долго хранится и очень практично. Где-то это абсолютно простой хлеб, там, куда не добавляют ни дрожжи, ни молоко, ни яйца, просто вот мука, вода. Да, и можно получить, пожалуйста, там какой-то тонкий лаваш. А в него, в свою очередь, соответственно, завернуть и мясо, и овощи, и все что угодно.
0: И получилось
1: Да,
0: шаурма, да.
1: и просто получается, что это разнообразный продукт на одном блюде. То есть вы получаете и зерновые, да, и получаете клетчатку из овощей, да, и получаете там белок из мяса. И все это у вас в одном,
0: Но это
1: да,
0: уже как бы
1: очень
0: производные.
1: разнообразно.
0: Вроде бы ребенок подрастет, ну хорошо, обратиться вот к той же шаурме или любым другим, тем, я не
1: Нет,
0: знаю,
1: лучше про
0: бутерброд.
1: шаурму давайте не будем, потому что шаурма это не то, чего
0: Ну
1: стоило бы
0: ладно, хорошо,
1: рекомендовать.
0: пита.
1: Просто.
0: Ну что-то вот, что-то связанное с тем, что можно завернуть там лаваш. Да просто самим мясо пожарить, туда
1: В
0: овощей
1: шаурме
0: нарезать.
1: вопрос основной только к соусу,
0: Ну да.
1: который туда обильно добавляют. Если убрать оттуда соус, то все остальное по отдельности, мясо, овощи, хлеб, к ним вопросов никаких.
0: Ну вот. Но в
1: Вот.
0: любом случае, зачем вот в малом возрасте ребенку вообще его давать? Ну, потом захочет, ну, поест. А до этого, да там, не знаю, любые другие продукты, которые могут его спокойно заменить. А мы же
1: Не,
0: в
1: ну
0: том
1: это так
0: числе и
1: можно
0: говорим...
1: про любой другой продукт
0: Не,
1: говорить,
0: но
1: но
0: хлеб это же все
1: давайте не
0: равно
1: давать
0: такая...
1: ребенку мясо.
0: Ну нет, почему?
1: Ну,
0: Мясо это
1: вырастет, захочет,
0: белок.
1: поест.
0: Но это же белок.
1: Пожалуйста, из куриного яйца тоже можно взять белок.
0: Согласен. Да,
1: Из
0: хорошо.
1: фасоли можно взять белок. Из любого бобового можно взять белок.
0: Но это не
1: Растительного
0: животный
1: белка
0: белок.
1: много. А почему именно животный белок?
0: Не знаю.
1: Ну вот, понимаете, здесь можно про любой продукт так сказать, да? Кабачок. Ну, захочет, вырастет, поест кабачок. Зачем ему кабачок?
0: Но
1: 6
0: белок это
1: месяцев.
0: хорошо, а чрезмерное
1: А
0: употребление
1: там
0: все-таки
1: клетчатка.
0: тяжелого, ну, тяжелых углеводов, она ведет впоследствии, там, ну, не знаю, к ожирению, ко всему остальному.
1: Ну, чрезмерное употребление, да.
0: Да.
1: Ну вот, наша святая с вами задача не сделать это употребление чрезмерным. Не давать только хлеб, не давать только мясо, не давать только творог. Много творога тоже вредно. Почки со своими канальцами не смогут отфильтровать в детском организме полкило творога за день. Будет нарушение фильтрации, и эти канальцы будут рваться просто от объема этих молекул белка, от их количества. И почки будут страдать. Поэтому много творога тоже нехорошо. Всего в меру должно быть. И тогда это будет полезно, важно, нужно. Но при этом никто не скажет, что творог это вредно.
0: Ну, в любом
1: Да,
0: случае,
1: тоже
0: получается, мы
1: важный,
0: говорим
1: полезный
0: именно да,
1: продукт.
0: и мы говорим об объеме, а все остальное, да пожалуйста. Ну ладно, хорошо. Так, тогда получается, мы обсудили зубы, теперь обсудили хлеб, ну все, поели, можно и спать ложиться.
1: Поспать.
0: А, да. Ну вот как раз
1: Как
0: на...
1: у нас сегодня,
0: Вообще,
1: интересно.
0: прекрасно просто.
1: Связочки отличные заходят,
0: Идеально,
1: да?
0: да. А, но
1: Да.
0: теперь надо решить одну проблему. Ребенок
1: На чем
0: ложится спать,
1: спать-то?
0: а на чем спать-то действительно? Подушка-то надо или не надо? А и когда ее надо? А какую надо? Из чего надо? Как менять надо? Вопросов много.
1: Да, и надо ли вообще? И...
0: Тоже верно.
1: Да,
0: И
1: или это все
0: какого цвета?
1: маркетинг?
0: Ну, это, конечно,
1: Ну,
0: я...
1: цвет это самое важное, я
0: Это
1: согласен
0: самое.
1: с вами. Цвет и форма это самое важное,
0: Если
1: однозначно.
0: девочка, то обязательно розовый. Если мальчик, то синяя. Ну, я не знаю.
1: Да, ну и там материал еще такой, чтобы нежный был, да. Ладно, это мы сейчас договоримся. Значит,
0: Это все
1: на чем
0: шутки.
1: спать? Спать на кровати с жестким матрасом. По поводу подушки. До 2 лет мы подушки

0: не рекомендуем детям. И в исключительных случаях, когда там нужна какая-то позиционная история, чтобы привычный поворот головы немножечко поправить, если есть какие-то определенные деформации черепа, чтобы ребенку было проще голову держать на неудобной части головы. Иногда бывает так. Ну, когда младенец находится в своем естественном предродовом состоянии головой вниз к выходу, скажем так, к свету, при этом часть черепа может быть прижата к костям таза, и в этом месте может образоваться скос на черепе. Сзади особенно, да, и получается, что ребенок, когда лежит на спине, у него голова интуитивно просто, ну вот она сама падает в сторону этого скоса, потому что, ну так, ей просто проще так лежать, этой голове. А мышцы слабенькие, он в обратную сторону сам специально ее повернуть, ну не то чтобы не может, ну просто не хочет, зачем, ну вот она лежит так, вроде и комфортно. И если мы эту ситуацию исправлять не будем, то, собственно говоря, у него и с мышцами на шее потом могут быть небольшие проблемы, то, что вот мы как раз называем привычным поворотом головы. Ну и сам скос на черепе медленнее будет уходить, хотя чаще всего оно выравнивается с течением роста головы. Вот в такой ситуации, да, там, допустим, младенцу может быть предложена небольшая подушка, там, пару сантиметров толщиной, из плотного такого силикона, чтобы ребенку проще было держать эту голову в центральном положении или повернуть ее на другой бок, чтобы она сама просто не скатывалась в сторону этого скоса. Ну, вот как вариант, когда мы можем рекомендовать эту подушку детям до 2 лет. Старше 2 лет, да, мы можем предложить ребенку подушку высотой 2-3 сантиметра, чтобы он спокойно на ней спал, если есть в этом необходимость. Значит, как подобрать подушку? Ну, помимо того, что сейчас уже давно вроде бы как не модно и особо их даже, наверное, в таком количестве не продает никто, подушки из натуральных материалов, ну, там вот с периной и вот это вот все, потому что это вроде аллергенно. Да, зачем нам детям аллергены? Там могут заводиться всякие живности, всякие клещи, там вот это вот все. Ну, зачем нам это нужно? Поэтому мы выбираем из синтетических гипоаллергенных материалов плотную подушку. И самый основной секрет, он универсальный для любого возраста, что высота этой подушки должна быть равна ширине плеча. Давайте попробую перевести на русский язык. Ширина плеча, совершенно верно, вы показали, измеряется от основания шеи до окончания плечевого сустава. То есть как раз вот тот размер, который вы показали, от шеи и до конца плеча. Это и есть высота подушки, которая необходима или ребенку, или взрослому, чтобы он лежа на боку мог держать голову, да, в ровном положении, соответственно.
1: Ну, чтобы перекоса не было вот этого в обратную
0: Совершенно верно,
1: сторону.
0: чтобы он в одну сторону или наоборот вот в другую сторону, вот, чтобы он вот так вот не лежал. Соответственно, плечо лежит не на подушке, да, на подушке находится только шея и голова. Тогда это физиологично, тогда это не мешает спине и в целом организму. Вот, наверное, самые основные премудрости.
1: И вот просто
0: Дальше,
1: думаю
0: кто во
1: еще
0: что
1: об
0: гораст.
1: особенностях некоторых. Ну, если мы говорим о том, что вот на боку спит, да, понятно, там голова будет прямо, если, скажем, подушку подобрать как раз по расстоянию плеча. Но если на спине, то получается голова-то будет вот так вперед наклоняться, а это, наверное, не так хорошо, потому что потом вот развивается как раз вот это, ну, я не знаю, как правильно называется, но в любом случае человек начинает чуть-чуть вперед смотреть головой.
0: Именно поэтому, потому что мышцы не готовы шеи и позвоночника выравнивать вот эти перекосы, скажем так. Именно поэтому в первые пару лет мы подушку не рекомендуем. Говорим, пусть спят просто на ровной поверхности, на ровной, достаточно жесткой поверхности. А дальше, если плечи не класть, то голова сама, ну, немножечко в эту подушку как бы углубляется, и естественное вот этот, как можно сказать, такой естественный валик, который поддерживает шею, он сам в подушке образуется. Главное ее слишком высокую не брать. Не может 5-летний ребенок спать на большой взрослой подушке. Вот это для него будет вредно. там действительно будет большой перекос, как бы он ни лежал, на боку или на спине. А если подушка подобрана правильно, и она периодически меняется, то тогда никаких проблем уже не будет возникать.
1: А вот она по поводу, кстати, периодичности изменения, как часто? Ну вот каждый год, там, не знаю, по мере... Ну вот вырос там ребенок, предположим, на 5 сантиметров. Все пора менять или еще, ну там, какой-то люфт есть?
0: Ну, на 5 сантиметров это он в рост вырос, а сколько у него ширина плеча, насколько она у него увеличилась?
1: Ну, предположим, на 2 сантиметра.
0: На 2 сантиметра надо менять, конечно.
1: А на 1?
0: На 1 сантиметр я бы не стал. Угу. Но это тоже, понимаете, как бы вы поймите, что нет таких рекомендаций. Каких-то научно-исследовательский институт ортопедии и сна, исследовав подушки младенцев, постановил.
1: Ну, потому что, да, что нужны людям
0: изменения,
1: цифры.
0: Да, да.
1: Вот это ну, понятно.
0: Все хотят конкретности, но, конечно, к сожалению, не во всем она есть. Ну, хотя, наверное, может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет какую-нибудь диссертацию по этому поводу. И тогда у нас точно с вами будут научные данные. Будет несколько лет измерять, как меняется сон младенца в зависимости от высоты подушки, и даст нам какие-то четкие рекомендации. Пока их нету, но сантиметр – это не очень большая погрешность. 2 сантиметра – это уже значимое изменение.
1: Угу. Ну вот хорошо, на самом деле у меня сейчас еще несколько вопросов появилось, некоторые на самом деле даже не полностью связаны с этой темой, но все равно цепляющие. По поводу того, в каком положении ребенку надо спать и надо ли его заставлять занимать какое-то положение. Ну, предположим, он всегда там спал на спине, а тут начал спать там на боку, на левом боку, потом на правом боку. Я просто вспоминаю огромное количество историй с тем,
0: на
1: что
0: животе.
1: Вот на левом боку спать нельзя, потому что тут, значит, сердце, на правом боку нельзя спать, потому что что-то тоже еще.
0: Срыгивание даже у детей.
1: Ну, спать на левом боку. Это я вот как раз рассказываю вот все вот эти истории, которые в сумме показывают, что спать вообще никак нельзя, можно только сидя. И есть некоторые проблемы. И какая-то на самом деле разница есть между этими положениями? Может, какая-то все равно получше будет, чем другие? Или все это, ну, чисто так, выдумка, там, не лежи на левом боку, потому что там волчок придет покусает за бочок. Ну, какие там есть на самом деле реальности? Реальные причины.
0: Ну, там суть этой песенки про серого волчка, который укусит за бочок, только в том, что не надо ложиться на край. А это просто исключительно исходя из техники безопасности. Потому что ребенок может очень активно ворочаться во сне, и с края кровати он естественным образом просто легко шмякнется на пол и получит травму. И вот и все. Это просто такой народный эпос, который предотвращает бытовой травматизм. Здесь, кроме этой цели, другая не преследовалась. Касаемо положения сна, а вы каким-то образом можете воздействовать на это положение? Если это ребенок там, 2 месяца жизни, да, я понимаю, каким образом вы можете это делать. Положить на бок, подложить валик, и все, и никуда он от вас не денется. Будет лежать на том боку, на который вы его положите, этого младенца уже.
1: Не, ну почему? Ну достаточно ребенка запугать как-то, сказать, что вот если будешь вот так лежать,
0: ну хорошо, плохо. Вы его запугаете, будешь лежать на правом боку, придет волчок и укусит тебя за палец, за нос, не знаю, за какое-то другое место. Он будет засыпать не на правом, а на левом боку. Но во сне неосознанно он будет ложиться так, как ему комфортно. Вы же не будете каждые 20 минут его перекладывать. А даже если переложите, он меньше чем через 2 минуты вернется в исходное положение, в то положение, в котором ему комфортно лежать. Это малорегулируемый процесс. Есть беспокойные дети, которые за ночь меняют, там, не знаю, несчетное количество раз положение своего сна. И они спят вот так по периметру всей кровати. Если это будет взрослая родительская кровать, то он успеет поспать в каждом углу этой кровати.
1: Да. И особенно
0: взрослые
1: если
0: люди
1: она
0: такие
1: еще примыкает
0: есть
1: к стене, то там еще и ноги на стене будут, голова где-то
0: да,
1: свисать
0: да,
1: с кровати.
0: Да, да. И вопрос, кстати, к подушечке туда же, да? Нужна ли вообще такому ребенку подушечка? Только если для комфорта засыпания, чтобы ее вот так обнять, уснуть и дальше пойти путешествовать по кровати во время сна.
1: Ну вот, кстати, по поводу путешествий. Раз уж так заговорили,
0: у нас подводочка пошла.
1: Зубы есть, хлеб поели, поспали, а теперь в отпуск отдыхать. Приехали, значит, с семьей, море, красота, все идеально. Единственное, заплывает как-то он немного, ну, может быть, далековато в море, а может и недалековато.
0: Течение просто.
1: Да, течение в море-то. Приплывает медуза. Ну да, собственно говоря, почему нет. Приплывает медуза и кусает. Ну,
0: жалит.
1: Да. Что же мерзкая будет? Какая Вот что же ребенку будет? Что же делать вообще? Да и
0: либо ничего
1: опасаться?
0: Не будет, либо будет ожог, либо будет очень сильный ожог. Может быть, с интоксикацией, тошнотой, температурой, рвотой, головной болью. То есть вариабельность симптомов, она от ничего до, на самом деле, тяжелых. Еще, конечно же, безусловно, зависит от того, каким образом вы отреагируете сразу, что вы сделаете, какую помощь вы окажете. Да? То есть от этого будет зависеть длительность воздействия этого медузьего яда, если так его можно назвать, или медузиного, как правильно сказать, яда медузы. Да? Вот. И от площади поражения. То есть если это маленький ребенок, а медуза большая, и это будет там вся спина, да, то это большой участок тела. Могут быть выраженные симптомы. А если это большой взрослый человек, ну, подросток 17-летний, да, такой, и маленькая медузка, то, ну, просто будут местные такие некомфортные, неприятные ощущения. Все.
1: Но в любом случае что-то надо делать.
0: Однозначно, абсолютно. Чего мы точно не должны делать? Мы не должны промывать это все дело пресной водой. Этого делать нельзя. Это будет высвобождать, наоборот, тот яд, который там содержится, и усиливать поражающий эффект вот этой кислоты. Не нужно так делать. Что сделать нужно в идеале? В идеале мы должны это промыть слабым раствором уксуса, например. А, еще спиртом нельзя промывать, обрабатывать тоже. Просто это такая народная, наверное, история, что любую рану, если что, спиртиком там, или каким-нибудь крепким
1: алкоголем. Я вот просто сейчас еще думаю, но ребенок-то до этого был в морской воде, она же соленая.
0: Соленая. А соленой водой можно промыть.
1: А, можно.
0: Можно.
1: Но он же тогда останется вот как раз вот в этой самой соли, которую, ну, ее нельзя смывать будет, получается, какое-то
0: нет,
1: время.
0: Нет, мы, если там есть остатки медузы, ну, вот это вот... желе такое вот это вот, да, если что-то там еще осталось, мы удаляем это чем-то, не руками, в общем, голыми, чтобы руки свои, да, ожогом не наградить. Берем пластиковую карточку, обратную сторону ножа, ну вот обухом ножа, да, можно соскрести эти остатки. Ну, в конце концов, там, каким-то полотенечком, но не голыми руками. Промываем это все либо уксусом, слабым раствором, там 3%, 2%, либо соленой водой, если ничего большего нету. Уксус, я понимаю, прекрасно, на пляж с собой редко кто берет. Соленая вода вполне подойдет, главное, не пресная. Хорошо промываем соленой водой, удаляем остатки. Можно сделать компресс, если есть в доступе какой-нибудь пляжный бар, зайдите, попросите лед, который можно или в пакет поместить, или в полотенце завернуть, да хоть в одежду, на самом деле неважно, обернуть во что-то и просто сделать такой вот прохладный компресс. Если есть, нанести что-то противоожоговое, противовоспалительное, там с тех же декспантенолом можно нанести. Все, на этом все. Если это... местная небольшая такая вот история. Дальше просто будете ее периодически обрабатывать теми же противовоспалительными средствами, прятать от солнца, чтобы, соответственно, не напекал. Ну, там интуитивно будет хотеться убрать этот участок солнца, потому что, когда он будет нагреваться, будет больно просто от солнца, от того, что печет. Если других симптомов не появилось, и все хорошо, ну, как бы все отлично, супер.
1: А какие другие симптомы могут появиться?
0: То, о чем я говорил в плане интоксикации, это ухудшение самочувствия, отказ от еды, вялость, сонливость, повышение температуры до, там, на самом деле, любых цифр 37, 38, 39, Тошнота, головная боль, рвота, расстройство пищеварения не только сверху, но и в нижней части пищеварительного тракта в виде там, диареи той же и так далее. Это все может быть симптомами после ожога медузы. И с ними, конечно, стоит обратиться за медицинской помощью. Больше пить в жидкости нужно. Да, это тоже, кстати, поможет чуть быстрее снизить интоксикацию, вывести эти токсины из организма. Тоже полезный совет.
1: А после этого, кстати, в морскую воду, заходя заново, например, не будет ощущения жжения? Или там уже как будто бы все
0: да
1: пройдет?
0: По идее, не должно быть, если кожные покровы и целостность их не нарушена будет, то не должно быть. Не должно быть. Тут главное просто на солнце лишний раз не выставлять это все.
1: Ну, хорошо. Да, вот с этим тогда понятно. Но вообще тогда любопытно, а в принципе ребенку вот с какого возраста, ну, допустимо, не прям вот, скажем, исключительно там в море ходить и все такое, а вот в такой отпуск с родителями летать, чтобы не просто где-то там в детской комнате время проводить, а действительно проводить время с родителями, как и все остальные.
0: Куда они едут, вот эти дети?
1: Ну, вот, ну, например,
0: какой
1: там, не
0: отпуск?
1: Знаю... В Сочи, куда-нибудь, или в Крым, ну, или куда-либо еще, на пляж, вот где...
0: Ну, к морю,
1: ну,
0: вы
1: к
0: имеете
1: морю,
0: в виду,
1: да,
0: потом, да, к морю. Все зависит от того, какие цели преследуют родители. Когда меня родители спрашивают, а можно ли нам вот с ребенком поехать в отпуск, я на разговор про это трачу минут 10, наверное, не меньше. Потому что люди должны понять, зачем они туда едут. И мы, кстати, тоже уже неоднократно про это говорили. Вот мое видение просто по этому поводу. Если они едут туда причинить добро своему ребенку и поправить его, не шатавшееся еще пока ни разу здоровье, а не, как это обычно говорится, пошатнувшееся, да, а тут вот не шатавшееся здоровье, то, в общем, не надо. Потому что риск инфекционные во время перелета, прохождение таможни, если они летят за границу, в целом нахождение в самолете, много людей, скопление, скученность.
1: Потом еще акклиматизация, наверное.
0: Акклиматизация, не акклиматизация. Ну, это дети там 2-3 лет скорее. Это их чаще касается. Что-то на пляже подобрал, облизнул, обсосал, отравился, диарея, рвота, температура. Это не отпуск, это мучение. Вот надо ли это? Вопрос огромный. Если они все это понимают, все эти риски просчитаны, все отсечено, у них там есть какой-то план Барбаросса по этому поводу свой, да, как они будут ходить, где они будут жить, где они будут отдыхать у воды, у них там свой маленький детский бассейн, который они будут наполнять своей водой, не будут этого ребенка купать в общественном бассейне, где он может там легко подхватить какой-нибудь энтеровирус и опять-таки испортить отдых и себе, и родителям, то да, пожалуйста, почему нет? Сам по себе перелет или поездка на автомобиле детям старше 2-3 месяцев, они не противопоказаны. Пожалуйста. Единственное, что если вы едете на автомобиле, то нужно просчитать возможные остановки каждые там 1,5-2-3 часа, не реже, чтобы можно было с этим младенцем выходить, потому что постоянно находиться в автокресле – это, конечно, то еще испытание. Все. Дальше все зависит только от того, какие цели и задачи вы преследуете с этим отдыхом. И все. А так, пожалуйста.
1: Да, ну и, собственно, на этом мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное, как и всегда, прямо сейчас новости на Радио Спутник.
2: Большим о маленьких. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Ереване 14 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Лидер украинской нацпартии попал под удар БПЛА на фронте. В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие представители 142 стран. Подробности далее. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области. Около 70 раз два мирных жителя погибли, 7 ранены, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, 4 человека продолжают стационарное лечение в больницах. ВСУ перебросили резервы из наиболее подготовленных боевиков, пытаясь удержать освобожденное армией России село Шевченко в Харьковской области, заявила российская Минобороны. Ведомства отметили, что освобождение Шевченко позволяет российским военным продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ. Ранее ведомство информировало, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Каховская ГЭС необходима для возрождения водной системы всего Херсонского региона, но восстановить ее можно будет только после окончания боевых действий. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Он подчеркнул, что несмотря на серьезный экологический ущерб от разрушения плотины, эпидемиологической или биологической угрозы для населения сейчас нет. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима. Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкев. По его словам, автомобиль, в котором находился Тягнибок, поразил дрон, а тяжести полученных ранений не уточняется. Тягнибок принимал активное участие в государственном перевороте Майдане на Украине в 2013-2014 годах. После вхождения Крыма в состав России он выступал с угрозами в адрес крымчан. Объем соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме, составил более 6,5 триллиона рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков в ходе итоговой пресс-конференции. По его словам, в мероприятии приняли участие представители 142 стран. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Тем временем, как информировал губернатор северной столицы Александр Беглов, Петербург заключил на форуме 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционная на сумму более 730 миллиардов рублей. Сохранение напряженности в Ормузском проливе в течение длительного времени подрывает долгосрочный спрос на нефть, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК экологической безопасности Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на энергетической панели в рамках МЭФ. По его словам, главным бенефициаром Ормузского кризиса, безусловно, стали американские компании, которые получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене. Сечин считает, что уроки Ормуза должны быть тщательно проанализированы и построена система защиты. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
1: Дорогие друзья, продолжаем эфир на Радио Спутник. Меня зовут Александр Букрев. Азиатский путь прямо сейчас на Радио Спутник. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед и директор Института стран Азии, Африки, МГУ имени Ломоносова с нами на связи. Алексей Александрович, здравствуйте. Чего нам сегодня расскажете?
6: Да, здравствуйте. И мы сегодня поговорим о событиях не столь далеких и очень серьезно отразившихся на истории Китая и которые как раз произошли в 1989 году, именно 4 июня, собственно говоря, именно поэтому мы и выбрали сегодня тему для разговора. Обычно они называются «События на площади Тьяньаньмэнь», и по-разному их описывают. Западные средства массовой информации описывают как разгон демократической информации для демонстрации и подавление демократического движения. В Китае обычно это указывается на события, в смысле вообще события, между маем и июнем 1989 года. И это очень болезненное явление для вообще китайской истории, и, по сути дела, это первое и единственное реально состоявшееся выступление против китайской власти в эпоху Нового Китая. До сих пор о нем помнят, до сих пор его серьезно замалчивают или обходят стороной, хотя, конечно же, во всех СМИ, в том числе и тогда еще в СМИ Советского Союза, это активно обсуждалось причем с разных сторон. И часто сегодня, даже, честно говоря, и в Китае можно услышать, что это был разгон некой демонстрации, студенческой прежде всего, студентов, которые вышли на площадь, на центральную площадь Китая, Тьяньаньмэнь, в 1989 году, протестуя против чего-то. А вот против чего версии разнятся? Хотя, в общем, исторически, конечно, нам хорошо известно, что и как происходило. Вот об этом я и хочу поговорить, о стоимости и цене любых нормальных реформ в мире. И вот события 89-го года, а это были именно события, это не какой-то разгон, единичные манифестации, это была плата за те реформы, которые были начаты. Во-первых, надо хорошо понимать, что события 89-го года, обычно, еще раз говорю, называемые события на площади Тьяньаньмэнь, это не разовая акция, и ни в коем случае это не просто демонстрация на самой, как считается, большой площади в мире, в Китае, где собрались несколько сотен тысяч человек. На самом деле это была целая сеть событий, протестов, которые охватили Китай в мае-июне 89 года. И охватили они не потому, что так уж плохо жилось, а именно потому, что начались очень серьезные реформы. И все началось с того, что, я напомню, в 1976 году в Китае умирает Мао Цзэдун. Вообще заканчивается эпоха Мао Цзэдуна. Сразу же после этой эпохи Мао умирает в сентябре. В октябре, то есть буквально через месяц, были арестованы его ближайшие соратники. Люди, которые, по сути дела, и проводили культурную революцию. То, что обычно у нас называется «бандой четырех» или группой четырех из четырех человек, во главе которых стояла жена Мао Цзэдуна Дзян Цин, политический лидер, некогда высшая из таких очень актрис, которые снимались в очень нехороших фильмах, но которая просто охватила в прямом смысле колоссальное количество людей и человек, который сыграл очень большую роль в истории Китая. И вот эти люди были арестованы, и, казалось бы, начинается эпоха реформ. Дэн Сяопин приходит к власти. Он объявляет очень важную кампанию, которая по-китайски называется «Бо луань фан джен», то есть дословно «наведение порядка из хаоса». Хаос – это культурная революция. Теперь все надо навести порядок. В течение многих лет акцент на развитие страны с чисто идеологического меняется на в основном экономический. Дэн призывает всех жить богато, призывает работать и получать за это деньги. Он объясняет, что на самом деле быть богатым не страшно, это нормально. Обогащайтесь, один из его лозунгов. Однако одновременно он говорит, это рынок. И в этом смысле он отменяет гарантии эпохи Мао Цзэдуна. И гарантии, например, это пожизненное трудоустройство на государственных предприятиях. То есть, если вы начали работать, вы работаете до конца жизни. Связаны с этим льготы на рабочем месте. И тут же начались волнения и разговоры. Как же так? На что теперь могут уволить? Дэн вводит конкурентность на предприятиях. Он делает предприятия, причем самые разные, от производств до университетов, конкурентными. Он говорит о том, что должна быть эффективность труда. Не только он, а многие его соратники. И вот это остатки от, хотел сказать, от советской эпохи, на самом деле, от эпохи Мао Цзэдуна, которая, кстати говоря, во многом повторяла советскую эпоху гарантий хоть каких-то, они очень негативно отражаются на обществе. Другой момент, то, что провозглашает Дэн Сяопин, это открытость и реформы. Приходите в Китай, вкладывайте деньги, работайте с нами, приходят массовые, в массовом порядке иностранные, прежде всего, западные компании. И они тоже создают конкуренцию. Они вдруг показывают, как надо работать, как надо организовывать все, опять-таки, от производства до образования, и многим китайцам это не нравится. Потому что, конечно, эпоха культурной революции была не очень приятной, но при этом она была как бы своей, родной, такой очень исконной. И это еще один перелом. Более того, начинают вводиться цены, конкурентные цены. И люди, так же, как и в Советском Союзе в 90-х годах, вдруг узнают, что такое цены фиксированные и цены плавающие. То есть, каждый может устанавливать свою цену. Все это приводит к жутким пертурбациям в обществе, но тут же начинается еще и спор, который стал называться споры вокруг железной чаши риса. Дело в том, что в целом, когда-то еще при Мао Цзэдуне, государство гарантировало, что каждый человек, даже в самую плохую эпоху, будет иметь свою металлическую железную чашку с рисом, и он оттуда будет есть, и все будет нормально, он может не беспокоиться. И вот эта боязнь, что они потеряют даже эту железную чашку риса и потеряют социальные блага, это тоже начало очень и очень серьезно сказываться на обществе. То есть, с одной стороны, идет, казалось бы, правильная модель либерализации абсолютно тоталитарной экономики. Но, с другой стороны, люди этого пугаются. И это приводит к столкновению очень многих сил в китайском руководстве в том числе. Многие считают, что этого не надо делать. Надо вообще просто чуть-чуть улучшить, но не менять экономическую систему. И это были не просто какие-то рабочие на фабриках, это были в том числе и члены руководства Китая. Поэтому предполагать, что Дэн Сяопину было просто и легко, сказал, давайте откроем страну, давайте привлечем инвестиции. Нет, нет, это не так. Все упиралось в психологию населения. И Дэн все-таки идет на это. Он допускает иностранные инвестиции, он допускает конкурентные цены. И одновременно были консерваторы, страшные консерваторы, которые считали, что не нужно ничего менять. И одновременно появляются молодежные движения, которые говорят, нет, надо менять все быстрее. Надо изменить настолько все быстро, чтобы у нас было как на Западе. На университетских кампусах возникают то, что назывались Минджу Шалун. Шалун – это салоны, салоны демократии. То есть, где собирались студенты и рассуждали о том, как надо делать реформы. О том, как надо делать реформы. И это движется практически от Пекина и Шанхая, главные такие революционные города, по многим-многим кампусам. Так уж получилось, что я в этот период сам несколько многократно бывал в Китае и застал вот эти салоны демократии, или еще были так называемые салоны на лужайке, то есть где студенты в прямом смысле собирались на лужайках и обсуждали, как нам надо срочно изменить страну. И считали, что это не власть должна определять единственно правильный путь, а сами студенты. Постоянно была критика, что в стране коррупция, непотизм, фаворитизм, что людей назначают на должности не за не за реальные заслуги, а за то, насколько они вообще близки к руководству. В общем, общество пошло в разнос, пытаясь бороться со своим прошлым. Кстати говоря, честно, почему я решил еще об этом сегодня рассказать, я вижу, что очень многое повторяет или повторяется даже ныне в российском обществе. То есть не один вызов, а сразу множество вызовов от консерваторов до таких безумных либералов. В конце концов начинаются студенческие демонстрации. Не в один раз, не в один день. Первая демонстрация была еще первой студенческой волне в 1986 году. Начинается, кстати говоря, с китайского профессора астрофизики Фан Лиджи, который возвращается из Принстонского университета и начинает личное турне по городам и университетам Китая, где говорит о свободе человека, необходимости разделения властей. В конце концов, его предупреждает лично Дэн Сяопин, что Фан Лиджи слепо поклоняется западному образу жизни, капитализму, многопартийной системе. И, но при этом Фан Лиджи оказывается ну, просто героем студентов. И начинаются протесты в поддержку и протесты против власти, против Фан Лиджи. А где партия? Где Компартия Китая? Что она делает? А во главе Компартии тогда стоит не Дэн Сяопин, как многие предполагают, а Ху Яобан, которому потом приписывали слишком мягкое отношение к таким протестам. И едва ли не поддержку студенческих волнений. В конце концов, консерваторы подвергают его жесточайшей критике. И он в начале 1987 года уходит в отставку. И тут же, ну как пострадавший, оказывается героем студентов. Они говорят, Ху Яобан нас поддерживал, его надо вернуть. Его портреты, кстати говоря, исчезают отовсюду. И только совсем недавно портреты Ху Яобана, как одного из генсеков ЦК КПК, стали опять публиковаться. Дэн Сяопин пытается уравнять позицию, публикует документ о реформах в политическом руководстве, где кладет начало политическим реформам. Он призывает к систематическому пересмотру Конституции Китая, к пересмотру патриархата, который был в Китае, и самое главное, борьбу с возрастными лидерами. Кстати говоря, одним из которых он является, но Дэн Сяопин готов уйти в отставку, если вместе с ним уйдут и все старики, чтобы дать место молодым. Его постоянно критикуют. И политическая система не срабатывает. Вот на этом фоне идут волнения по всем городам Китая. В конце концов, начинается поддержка студенческих выступлений и волнений со стороны, например, гонконгских властей и Гонконгского университета. Я напомню, что тогда Гонконг – это британская колония, и только он потом перейдет под юрисдикцию КНР. И тут в 89 году умирает вот тот генсек ЦК КПК Ху Яобан, которого студенты считали ну, едва ли не своим покровителем. Хотя в реальности он таким не был, но для студентов это был просто герой. Он умирает в апреле 89 года, и это дает толчок колоссальному количеству выступлений. Студенты и вообще молодежь выходят на улицы с требованием борьбы против коррупции, против непотизма, за демократию, как они ее тогда понимали, хотя мало кто мог разъяснить, что это такое. Они выступают против цензуры в газетах и на телевидении, интернета тогда, в том плане, как мы узнаем, не были. Они считают, что необходимо публиковать открыто доходы государственных руководителей и членов их семей, отменить все ограничения на демонстрации в Пекине и в других крупных городах. Ну и самое главное, чтобы СМИ, официальные СМИ, освещали жизнь студентов и их требования и волнения. И вот 18 апреля студенты впервые выходят на площадь Тяньаньмэнь. Кто был в Китае, те знают, что это не просто центральная площадь Китая, где сегодня располагается и ЦК партии, где располагается и мавзолей Мао Цзэдуна. Но это еще и одна из самых загруженных площадей, потому что через нее проходит крупнейшая, самая, одна из самых длинных трасс в мире, улица Чханань, Чхананьцзе, которая оказалась ну, просто перекрыта студентами. Студенты собираются, они собираются у конференции, входа в резиденцию Джунаньхай, это резиденция ЦК КПК, там же на площади Тяньаньмэнь, требуют диалоги с администрацией, даже пытаются штурмовать ЦК партии и в конце концов их оттесняют, рекомендуют им отойти, и это вообще дает начало к огромным волнениям. В апреле же, там же 22 апреля, начинаются серьезные беспорядки, забрасывают камнями, например, всех туристов, которые приезжают на площади, возводят копию статуи свободы на площади Тяньаньмэнь. То есть ситуация стала бесконтрольной. Требуют буквально, чтобы Дэн Сяопин ушел в отставку, издеваются над ним. Новый генсек ЦК КПК Джао Цзыян, как считается, это мы сейчас уже понимаем, что это опять-таки было не совсем так, говорит, что, может быть, со студентами надо вступить в диалог и не разгонять их, а поговорить с ними. И Джао Цзыяна отправляют в отставку. Жимин Жибао публикует четкие указания о том, что никакого диалога не будет, идет эскалация. Некоторые студенты объявляют голодовки, и причем демонстрации начинаются по многим городам. Апрель, май проходит именно вот в такой ситуации. Целый ряд студентов, там были даже акции, попытки актов самосожжения, студенты исполняют «Интернационал» как мировой гимн, коммунистический гимн и так далее. Большую роль сыграл визит Горбачева в Китай тогда. Он приезжает впервые, это его первый визит в Китай, вообще первый визит в России, советского тогда руководителя в Китай. Он встречается с Дэн Сяопином и выступает в том числе и в Пекинском университете, где говорит о необходимости перестройки и, самое главное, политической перестройки. Это, конечно, была как бы повестка дня советская, но это многими студентами воспринимается как буквально призыв, что надо меньше говорить об экономике, а больше о политических свободах. То есть студенты внезапно в Горбачёве видят своего героя. Это еще больше подталкивает студентов на выступление. Теперь площадь совсем, как говорится, не работает. Весь май студенты сидят на площади, проводят демонстрации у штаб-квартир провинциальных партийных комитетов, самые крупные, которые были в Синьцзяне, в Гуанчжоу. И интересно, что так получилось, что после отъезда Горбачева из Китая очень многие корреспонденты, в том числе и иностранные, остались в Китае. Они освещали визит Горбачева, когда диалог между Советским Союзом и Китаем считался крайне важным, и они остались в Пекине, и на их глазах все это дело разворачивалось. Власти пытаются говорить со студентами, но уже ситуация становится бесконтрольной. Почти 300 тысяч человек собираются в Гонконге на одном из ипподромов и проводят концерт за демократию в Китае. 20 мая китайское руководство вводит военное положение. И, как считается, мобилизовало более 30 дивизий для того, чтобы стянуть их в Пекин и в другие города Китая. Студенты и демонстранты требуют объявить открытые выборы. И, то есть, тоже на диалог не идут. Дело приближается к развязке. Ли Пэн, тогдашний председатель правительства Китая, председатель Госсовета КНР, 1 июня публикует доклад, который называется «Об истинной природе беспорядков». Ли Пэн, который, кстати говоря, говорил по-русски, учился одно время в Советском Союзе, он делает вывод о том, что речь идет о небольшом количестве демонстрантов, он именует их небольшим меньшинством, которые и заводят толпу. Он считает, что все беспорядки спланированы, и площадь Тяньаньмэнь используется как база для провокации конфликта. И речь идет о том, что именно американцы, прежде всего «Голос Америки», который тогда вещал в том числе и на китайском языке, стало рупором и инструментом психологической войны, который сильно подталкивали китайцев к выступлениям. 2-3 июня распространяются слухи о том, что войска вот-вот выйдут на площадь. Они специально распространяются, чтобы студенты, и там уже были не только студенты, а многие взрослые люди, ушли с площади, и иначе действительно будет плохо. Но несколько человек, в том числе даже тайваньцы, которые приезжали в Китай, объявляют голодовку и считают, что никуда уходить не надо. 2 июня, дело еще раз говорю, ближется к развязке, Дэн Сяопин и несколько старейших членов ЦК Компартии Китая встречаются с лидерами студенческого движения, так называемого комитета народной власти, и просят прекратить беспорядки, установить порядок в стране. Ничего не уговорить никого не удается, и распространяются слухи, что студенты готовы в прямом смысле к столкновению с войсками, готовят коктейли Молотова, чтобы поджигать войска или бронетехнику, которая выйдет на площадь. Ну, а 3 июня вечером уже правительство выпускает экстренное заявление, которое призывает граждан не выходить на улицы и держаться подальше от площади Тяньаньмэнь, потому что, ну, в общем, это был прямой намек, что вот сейчас будет все очень и очень уже плохо. Но, тем не менее, студенты не успокаиваются, они сидят на площади. И, наконец, 4-5 июня войска действительно в прямом смысле выходят на площадь. Выходит бронетехника, танки, вытесняет студентов с площади Тяньаньмэнь. Студенты ответили, бросали коктейли Молотова, кто-то начал стрельбу, там сложно сказать сейчас кто. Одним словом, площадь была зачищена полностью, и солдаты сначала не оказывали сопротивления, когда на них нападали граждане, но потом была, судя по всему, команда вытеснять всех очень жестко, там БТРы вышли на площадь. Одним словом, к 6 утра площадь была очищена. Начали защищать улицы, и в конце концов, к 5-6 июня Пекин был зачищен. Сколько погибло людей, сегодня сложно сказать, говорят, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Но самое главное, цинизм всей ситуации заключается в том, что все страны, кроме Советского Союза, осудили разгон демонстрации, но при этом США в тот же год резко увеличили объем торговли с Китаем. То есть деньги играют большую роль, чем любые рассуждения о демократии. Так что вот такая бывает цена реформ, которую очень дорого заплатил Китай.
1: Спасибо огромное, Алексей Александрович. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, был с нами на связи. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».
5: Азиатский путь.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста, а это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Два человека пострадали после атаки ВСУ на Севастополь. Сбиты 8 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, по его словам, один из сбитых БПЛА попал в торец жилого 5-этажного дома в районе проспекта Победы. Беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. Отмечается, что на месте работают пиротехники МЧС. Также в 2 многоквартирных домах в Ленинском районе точечные повреждения. Разбиты несколько окон. Поврежден балкон и стена в квартире. Два диалога прошло в формате «Россия-США» в рамках Петербургского международного экономического форума. Американские деловые круги после паузы в 10 лет снова ищут взаимопонимание. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за много лет на форум приехала официальная американская делегация, которую возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Организация ОПЕК Плюс потеряла часть своего потенциала после выхода из ее состава ряда участников. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, добыча альянса за последние 10 лет упала с 58 до 37 миллионов баррелей в сутки. Тем не менее, отметил Сечин, Россия неукоснительно выполняла взятые на себя обязательства по ограничению добычи и всецело способствовало решению задач Альянса, несмотря на то, что все это время находится под санкциями, которые лишили страну преимуществ. Московский аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии. Теперь зарегистрироваться на рейсы и пройти в чистую зону по лицу могут пассажиры всех внутренних рейсов Аэрофлота России, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова. Использование биометрии является альтернативой предъявлению паспорта. При этом пока идет эксперимент. Даже при использовании биометрии нужно иметь удостоверение личности при себе. Выставка «Фабрика чудес» откроется 15 июня на ВДНХ в Москве к юбилею «Союз мультфильма», сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что у каждого гостя появится шанс почувствовать себя настоящим аниматором, например, поуправлять светом и движением в кадре и даже собрать собственную мини-сцену. Кульминацией маршрута станет город героев «Союз мультфильма». Интерактивный коллаж с витринами культовых персонажей, потайными дверцами и пазлами. Посетить выставку можно бесплатно. Продолжительность каждого сеанса 20-30 минут. Регистрация откроется 10 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Бухарев, и в который раз напоминаю вам подключиться к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс вас ожидают. Можно зайти прямо сейчас, написать комментарий или подключиться к чату и трансляции. Все в ваших услугах. А мы в это время будем обсуждать самые разные новости и начнем с темы, которая достаточно волнующая, потому что касается буквально всего мира. А именно такого огромного финансового пузыря, который вроде бы как формируется. Но вот сейчас будем и разбираться, формируется или не формируется. С нами на связи руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм» Неткачев Кирилл. Приветствую.

0: То, что развивается технология, это, безусловно, прекрасно. Вопрос то, что это во многом связано с излишним хайпом, потому что новая технология привлекает все больше и больше разных инвесторов, которые не всегда могут просчитать все риски, а самое главное, компании не всегда могут выполнить, так сказать, свои задачи, там, создать какой-то супергенеративный ИИ, то, что нам обещают. И в случае каких-то финансовых проблем, вот у этих 10 компаний, которые там входят в топ, вслед за ними начнет рушиться остальной финансовый рынок, просто потому что тут эффект большой базы, так называемый. Если, например, условный сейчас SpaceX, Илона Маска выходит, у них достаточно значительный объем – это бизнес искусственного интеллекта. Если, например, он не будет выполнять обещанные задачи там, по кодингу, инвесторы начнут резко выносить деньги. Из-за этого те же самые акции, ну, после IPO уже акции начнут падать, и люди, так сказать, волнообразно начнут бежать из-за этого. А паника на рынке всегда приводит к тому, что усиливается падение повсеместно, то есть начнут страдать остальные секторы.
1: Угу. Но вот тут любопытно вот как раз вот этот момент с тем, что этот пузырь будет там лопаться или сдуваться, а может быть вообще развиваться. Просто я посмотрел, есть различные самые мнения. Одни говорят о том, что это неизбежно за счет того, что вот действительно, как вы выразились, определенный хайп присутствует, и каждый видит в этом, ну, такую финансовую, что ли, эйфорию, вкладывают в это деньги просто триллионами. Тут если только посмотреть даже на капитал, который в это вкладывает та же Nvidia, которая является вот рекордсменом, больше, ну, практически 5 триллионов долларов. И вот если мы попробуем спрогнозировать, то какова вероятность, что он все-таки или лопнет, или начнет сдуваться, ну или все-таки здесь мы пойдем, что ли, в такой стабильный колее, потому что все понимают, насколько это, ну, рискованно для всего мира.
0: Ну, мой прогноз, что да, нас ждет именно взрыв пузыря, просто потому что слишком много внимания приковано сейчас к американским технологическим компаниям, слишком много денег, и здесь процесс запущен, чтобы, так сказать, произошло контролируемое падение рынка, назовем это так, нужны немножечко иные условия, финансовые прежде всего. Но во многом этот пузырь подпитывает финансовая политика, ну, американских властей, это раздача дешевых денег, вот, и дешевых кредитов как раз-таки. И здесь не получится так, что мы получим какую-то краткосрочную рецессию. Скорее всего, там произойдут, ну, тот же самый искусственный интеллект, какая-нибудь компания читается, то, что у нее появились какие-то финансовые проблемы, и вслед за этим инвесторы и в другие там, технологические компании начнут заматить деньги. Вот.
1: А есть какие-то методы, чтобы подобного избежать? Ну вот, скажем, ожидая возможного такого исхода, сейчас какие-то меры предпринять для того, чтобы не допустить схлопывания рынка?
0: Ну, выйти в кэш. Если мы говорим про инвесторов, то выйти в кэш, как бы защититься. То, что мы наблюдаем, вот, например, вчера NASDAQ упал на 5% как раз-таки. Во многом это связано с тем, что люди пытаются защититься тем, чтобы, выводя средства из акций, там, облигаций, там, и биткоин тоже упал, и биткоин в физические деньги. Вот. С точки зрения финансовых властей, единственный шанс у американских ФРС и американских властей – это постоянно подпитывать вот эту вот печку, то есть постоянно накачивать ее деньгами, чтобы, так сказать, падения не было. Вот. Но ресурсы заканчиваются, во-первых, во-вторых, и там давление того же самого, той же самой ставки ФРС, там, 3,25, по-моему, плюс раздутый госдолг ограничивает возможности финансировать, в том числе

0: американские компании.
1: Ну, а вот касательно, конечно, обычного человека, вот любопытно, то есть обналичивать, а вообще насколько сильно коснется в случае, если действительно вот подобная ситуация произойдет, мы прям почувствуем серьезно на своем кошельке или все-таки это где-то там, ну, на высоких уровнях экономических разборок и всего остального будет задействовано, а мы так опосредованно, ну, увидим небольшое прибавление в цене, да и все.
0: Не, ну американские, влияние американского рынка на, как на Россию, так и в целом на мир невозможно недооценивать. И поэтому, если финансовые проблемы будут у них, то это так или иначе коснется и нас. Если мы говорим про обычного человека, то здесь, безусловно, все зависит от того, где он хранит деньги. Если это акции, облигации, там, российские прежде всего облигации, то это одна история. Если это там инвестирование, там, в том числе через каких-то дружественных брокеров в американские технологические компании, это немножечко другая история. То есть финансовый, мировой финансовый кризис так или иначе коснется всех. А масштабы этого касания, к сожалению, крайне сложно предсказать, но учитывая то, что мы выпали из вот этого вот мирового финсектора после 22 года мы в более такой защищенной, изолированной ситуации находимся.
1: Вот это на самом деле приятно слышать, и таким приятно завершать вот этот разговор. Спасибо огромное за комментарии. Руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргументы», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм» Кирилл Неткачев был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем потихоньку двигаться к другим новостям.

0: Прямо сейчас обсудим заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сказал, что русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве, а также формировании в Евразии новой архитектуры безопасности. Вообще, на самом деле, интересно, насколько прямо сейчас русский язык распространен во всем мире и какое место он занимает. И вот как раз у нас есть некоторая статистика. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентных способностей мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. И вот как раз об этом сообщил ректор института Никита Гусев. И вот что любопытно, по каким критериям исследуется. Проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому, французскому, который делит вторую позицию, и китайскому языкам. А данное положение языка приводится экспертами на основании каких параметров? Распространенность языка в мире, количество международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, потому как часто язык используется в публикациях международных научных базах данных, по количеству периодических изданий на этом языке и потому, используется ли этот язык в цифровой среде. В общем, на самом деле ситуация крайне важная. Русский язык — это действительно культура, это наши мысли, это все, что может передать наши идеи и, возможно, донести до тех умов, которые не хотят иногда слышать то, что нам нужно рассказать. Прямо сейчас с нами на связи заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросом отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот любопытно, конечно, узнать, насколько, вот как вы считаете, прямо сейчас действительно русский язык играет вот объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вы согласны с этим утверждением?
1: Русский язык – это некая универсальная платформа для культурной коммуникации. И именно по русскому языку пытаются нанести удар те, кто хочет разрушить многовековые связи разных народов. Для людей, живущих в нашей части земного шара, русский язык является более естественным для общения, нежели чем любой другой язык. Это не значит, что другие языки хуже. Мы с уважением относимся к разным языкам, но только русский язык является все-таки формой международного общения, и не только. Английский язык тоже является языком международного общения и коммуникации, так же, как и испанский. Нет, русский язык еще является... В русском языке есть культурная составляющая, культурный код некий, который открывает людям... путь к огромному пласту культуры. Поэтому любой образованный человек во всем мире, он, конечно, считает необходимым не только знать русскую литературу, но, возможно, и какие-то основы русского языка для чего-то, чтобы понять вот всю прекрасность, всю красоту языка, который лег в основу мировой литературы, мировой культуры.
0: Виталий Валентинович, а вот как считаете, я просто вот совсем недавно наблюдал в соцсетях и во многих других источниках, как иностранцы, особенно, кстати, американцы, начали активно пытаться учить русский язык. Да, на каком-то базовом уровне, кто-то, так скажем, матерный русский язык, но в любом случае эта тенденция как будто нарастает. А вот как эту тенденцию можно подтолкнуть, чтобы еще больше людей этим заинтересовалось? Может быть, как-то это в соцсетях еще дополнительно раскрутить, дать определенные поводы. Или вот оставить как есть, и пусть оно вот своим чередом идет.
1: И это несмотря на то, что есть маленькие агрессивные группки, будем так говорить, выродков, да, которые всячески ненавидят русский язык и пытаются людей отучить общаться на русском языке. Почему? Ну, потому что русский язык даже в своем базовом применении это язык культурно-целостный. Это язык, который представляет из себя некую, некий культурный пласт. И мы говорим не о высоком русском языке, не о петербургском диалекте, а просто обычный русский язык, он сам по себе уже абсолютно самодостаточен. Этого нельзя сказать про другие языки. Тот же самый английский язык. Вы меня извините, но культурная форма английского языка доступна единицам единицам на ней говорят. Queen's English говорят очень мало людей. Это и кокни, и уэльские, какие угодно диалекты, которые представляют из себя просто ну, некий примитив, некое абсолютное упрощение языка. Точно так же, как и американские диалекты, тоже вряд ли можно назвать полноценными и культурно-ценностными языками. Ну, конечно, русский язык тут дает фору всем. Ничего не могу сказать насчет китайского языка. Все-таки, при всем уважении к китайцам, это язык китайцев. И никто, кроме китайцев, на нем не разговаривает изначально. Вот. А поскольку Китай — это миролюбивая страна, она не была, никогда имперские амбиции у нее не были такие серьезные, ну, последние, по крайней мере, там, тысячу лет. Вот. Там, не буду брать насчет да, 2000 лет тому назад. То это язык, да, одной страны. Вот.
0: Но все-таки как считаете, вот что необходимо делать, чтобы русский язык не то что не забывали, а наоборот, только больше людей учили за рубежом? Какие-то вот, может быть, методы есть для того, чтобы не допустить, что ли, исчезновения? Потому что, буду честен, я общался с некоторыми людьми из стран СНГ, которые говорят о том, что есть определенная политика, которая направлена как раз на то, чтобы все больше и больше молодых людей отказывались от использования русского языка и переходили на национальный. Но как сделать так, чтобы вот подобного не происходило?
1: Ну, конечно, здесь, что говорить, и пропаганда русского языка тоже должна быть. Нам легко рекламировать, легко пропагандировать то, что является красивым. Вот. И, наверное, здесь об этом забывать нельзя. Примечательно, что к вопросу о неких выродках, да, что вот, всякие дети и отпрыски всяких поп-трусов, которые там что-то там под фонограмму открывают рот, они же очень многие уехали за границу. И вот сейчас там в каких-то интервью рассказывают, что им так тяжело говорить на русском языке, они привыкли говорить на английском. Это так смотрится дико, это так смотрится, ну, знаете, вот это смотрится по-гоголевски. Это вот дочка и жена губернатора в ревизоре. Вот такое, свинское что-то. Вот. Поэтому, конечно, ни один нормальный человек... Я вот сейчас нахожусь рядом с Петербургским экономическим форумом, к ним пришла делегация из Армении, которые просто в ужасе от того, что пытаются наезжать на русский язык в Армении. Это является вторым, по сути дела, государственным языком. И никто от этого не собирается отказываться из обычных людей. Там какие-то политики пытаются что-то там сделать в угоду своим спонсорам. А народ-то в шоке. Почему? Потому что он говорит, что большинство... Армян живут в России, а не в Армении. Это же ну, известный факт. Все общаются на русском друг с другом. Поэтому они говорят, защитите наш русский язык, говорят делегации Армении, приехавшие из Еревана.
0: Ну вот и будем пытаться защитить. Хочется сказать огромное спасибо вам за комментарии, за приятные слова о нашем языке. А заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше по новостям. Некоторые изменения у нас наблюдаются в сфере маркетплейсах. На полях Петербургского международного экономического форума сегодня состоялось подписание соглашения о внесении изменений в меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. В общем, любопытная такая история с тем, что маркетплейсы теперь опять будут менять, возможно, свою политику. Но более детально давайте разбираться как раз с предпринимателем и основателем сервиса ST Pulse Эл Нифталиев. С нами на связи. Эл, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, вот что это вообще за изменения в меморандуме? Какой характер несут и как отразятся, собственно говоря, на нас? Я не думаю, что так сильно вот, обычных слушателей волнуют ну, какие-то огромные там, не знаю, идеи и проекты, которые организуют именно продавцы и предприниматели.
2: Ну, нужно понимать, что уже совсем скоро, в октябре, вступит закон платформенной экономики, который, можно сказать, был сделан как раз под маркетплейсы, и постепенно внедряет все изменения, которые будут касаться маркетплейсов и их политики. по отношению к продавцам. Да, мы, например, уже несколько лет в Государственной Думе боролись с тем, чтобы маркетплейсам запрещать менять оферту, правила игры чуть ли не каждый день. Вот. И из последних изменений в рамках там, добросовестной конкуренции ввели правило, что за 45 дней оповещать об изменениях, что позволит нам, продавцам, предпринимателям хотя бы на месяц вперед что-то прогнозировать.
0: Угу.
2: Это первое
0: То есть это
2: полезное
0: больше как
2: изменение.
0: раз изменения в сторону продавцов, да?
2: Да.
0: Угу.
2: Вот. Это плюс. Второе, добросовестную конкуренцию между нашими российскими продавцами и иностранными, в первую очередь, как раз китайскими продавцами, то, о чем мы чуть-чуть коснулись Милоновым по поводу Китая. И это прям проблема. Мы видим, например, эволюцию, которая есть в Америке, с Amazon, где почти уже 50, то ли 51% продавцов уже китайцы. Вот. И мы, конечно же, российские предприниматели переживаем, что китайцам дают больше свободы, больше возможностей. И мы счастливы, что хотя бы уравняли комиссии, мы можем конкурировать с ними. Хотя бы вот в этом поле.
0: А вот это как отразится? Может быть, на количестве продавцов или на количестве товаров, которые будут доступны на маркетплейсах? Вот человек, зайдя на любой маркетплейс, он увидит серьезные изменения после этого или, в принципе-то, ничего для него не поменяется?
2: Для потребителя по факту изменений никаких нету. Единственное, мы что увидели, что, например, тот же самый маркетплейс Wildberries просто взял все практически товары с AliExpress и закинул к себе. И мы, как продавцы, видим, что у них почему-то у всех 5 звезд, удаляются негативные отзывы. А проблема с такими китайскими продавцами, что они отправляют непонятно что, клиентам приходит обычно непонятно что, вот, и доставляются товары в среднем где-то 2-3 недели из Китая. Но нужно понимать, что цены гораздо ниже, чем у российского продавца, по понятной причине, что мы это вынуждены привозить сюда, мы платим все налоги, НДС. На данный момент китайский продавец ничего не платит. Вот, это все равно все еще минус, и не во всех категориях мы можем конкурировать с китайцами. При условии того, что у нас были ситуации, вот недавно я как раз на РБК комментировал ту же ситуацию, что для китайского продавца комиссия может быть 4 раза меньше, чем такая же история для российского продавца.
0: А почему такие привилегии? В чем это? Из-за каких таких заслуг?
2: Мы российские продавцы, считаем, что это связано с тем, что российские продавцы уже не приходят на маркетплейсы. Маркетплейсы стали сложными. Если 5 лет назад можно было прийти с бюджетом 5000 рублей, то сейчас нужны весомые бюджеты, плюс хоть какая-нибудь ошибка, несистемный подход, то вы сразу уходите в минуса. Там мы видим, что чуть ли не каждый день банкротятся селлеры по причине того, что маркетплейсы поднимают комиссию. Комиссия составляет от 40 до 50%. И недавно вот общался с депутатом Государственной Думы, с лицом Андреем Николаевичем. Я ему говорю, у нас расходная часть может составлять больше 100%. Он говорит, как такое может быть? Я говорю, ну вот 40-50% комиссия, на логистика может 30-40% составлять, еще и реклама может составлять 10%, вот у нас получилось уже 100%.
0: А вот это
2: зачем
0: достаточно
2: заниматься
0: тогда,
2: бизнесом?
0: А почему тогда сложная ситуация такая для продавцов? Это, ну вот вы как считаете, это больше в плюс для самого развития маркетплейса или в минус? Ну, скажем,
2: ну,
0: не
2: для
0: будет
2: маркетплейса,
0: маленьких...
2: безусловно, конечно же, плюс, для малого бизнеса минус. Ну, 80% предпринимателей... точнее, 80% предпринимателей, да, на маркетплейсе – это малый бизнес как раз. Вот, для них это безусловный минус по причине того, что создаются очень сложные условия, в рамках которого им приходится адаптироваться. А для маркетплейса плюс по причине того, что им нужны крупные продавцы, которые могут позволить доставлять товары по всей стране в больших объемах, по лучшей цене. И для потребителей, безусловно, плюс. Но мы видим отток большой селлеров, и он будет продолжаться в ближайший этот и следующий год еще.
0: А вот любопытно, если так много селлеров банкротится, так много людей, которые пытаются, ну, действительно, вроде бы построить бизнес на маркетплейсах, не могут этого сделать, а если, предположим, они вот как-то все объединятся и скажут, мы не будем по таким требованиям вашим существовать, давайте будем бойкотировать.
2: Невозможно. Давайте честно, Озон и Wildberries – это две крупные площадки, которые, ну, являются супергигантом, которые теперь идут и на другие категории, другие ниши, там ВБ недавно сказали о том, что вот Татьяна Ким, что они в России откроют 100 отелей. Вот, они в эту нишу идут. Вы представляете, какой выбор у человека, пойти в отель No Name или сразу на площадке маркетплейса выбрать отель с кэшбэками понятными. Безусловно, Wildberries и Озон в этом плане выигрывают. И оспаривать, у продавца нет выбора. Особенно с тем, что маркетплейсы делают скидки за свой счет. И да, нам разрешили отменять эту скидку, Но это, знаете, выбор без выбора. То есть, да, я могу сказать, я не хочу эту скидку, но в
0: но
2: итоге
0: тогда не
2: у
0: купят.
2: меня цена будет выше, да. Ну, то есть, они, скидки могут доходить за счет Marketplace до 70%. Но мы, продавцы, говорим о том, что, уважаемый Marketplace, давайте комиссию уменьшим, а скидку отменим. Я сам, как продавец, хочу влиять на итоговую стоимость товара. Я, как продавец, должен влиять, а не вы, Marketplace. И бывает ситуация, когда я продавец, вы продавец, у меня завтра скидка от Marketplace 30%, а у вас 50%. Почему? Никто его не знает. Нет четких критериев. Вот, пожалуйста, недобросовестная конкуренция, в рамках которого мой бизнес просто умирает. Все. Я не могу никак повлиять, потому что нет четких критериев, почему у вас скидка стала больше.
0: Угу. Ситуация понятна. Спасибо огромное за ваши комментарии. Предприниматель и сооснователь платформы для продавцов на маркетплейсах Эл Нефталиев был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15:00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 600 человек эвакуированы после пожара в Ленобласти. Россия готова сотрудничать с Непалом в гидроэнергетике с учетом индийского рынка. Власти Молдавии могут спровоцировать досрочные выборы, если лишатся денег Запада. Теперь подробнее. Свыше 600 человек эвакуированы после пожара в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Напомню, возгорание началось в Ломоносовском районе. В качестве временной меры принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с эпицентром. На данный момент 325 эвакуированных находятся в пунктах временного размещения. Им предоставлена еда, вода, также дежурят медики. Остальные уехали к родственникам. Подразделения российской группировки «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 385 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, потери противника составили 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. Чиновники ООН не публично признают, что Россия в значительной степени права насчет преступлений киевского режима против детей. Об этом рассказал замглавы российского МИДа Александр Алимов. Он отметил, что даже спецпредставитель Генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фризье на заседании Совбеза публично рассказала об увиденном при поездке в Россию. Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит диалог с ООН по теме преступлений киевского режима против детей. Россия готова развивать сотрудничество с Непалом в гидроэнергетике и удобрениях с учетом индийского рынка. Об этом сообщили в российском посольстве в Катманду. Там подчеркнули, что на данный момент говорить о конкретных проектах преждевременно. Ранее на полях Петербургского форума один из крупнейших предпринимателей Непала призвал Россию к участию в гидроэнергетическом проекте страны, а также предложил создать в сфере энергетики треугольник Россия-Непал-Индия. По его словам, Индии необходимо много электроэнергии, а соседние государства обладают для этого большим потенциалом. Площадь пожара в Усть-Лабинске Краснодарского края, где после атаки БПЛА ВСУ горит нефтебаза, составляет около 5000 квадратных метров. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская группа района. На месте происшествия работают подразделения регионального МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет. Власти Молдавии могут спровоцировать досрочные парламентские выборы, если Запад перестанет давать деньги. Об этом заявил лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон в рамках Петербургского экономического форума. Он уверен, что досрочные парламентские выборы возможны только при изменении региональной ситуации, хотя и оппозиция внутри страны будет над этим работать. Ранее Дадон неоднократно говорил, что у власти в Молдавии находятся временщики, которые после отставки планируют строить свою дальнейшую карьеру за пределами республики. По его словам, Санду и ее команда не готовы брать на себя ответственность за глобальные провалы, в том числе в виде экономического кризиса из-за нехватки внешнего финансирования. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Международный экономический форум в Санкт-Петербурге продолжается. У нас в гостях в студии председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Российской Федерации Алексей Константинович Пушков. Алексей Константинович, мое почтение. Спасибо, что нашли время, присоединились. Что ж, поговорим о Европе. Начнем, по крайней мере, с нее. Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт, курс на милитаризацию европейских стран, на ваш взгляд, по мере ухудшения экономик стран-членов Евросоюза, будут ли усилия усиливаться провокации в отношении Российской Федерации?
3: Я думаю, одно не вполне жестко связано с другим, потому что некоторые страны Евросоюза себя чувствуют лучше, некоторые хуже. И тенденция к милитаризации касается тоже не всех стран Евросоюза, прежде всего Германия. Германия идет по пути ускоренной милитаризации. В 27 году ее военный бюджет превысит бюджеты Франции и Британии, военные вместе взятые. К 30 году она планирует стать самой мощной конвенциональной армией Европы, то есть армией, вооруженной обычными вооружениями. И здесь действительно есть определенная угроза, что Германия вновь собралась на войну с Россией, поскольку на протяжении последних 100 с лишним лет Германия дважды с нами воевала, и не только с нами, то, на мой взгляд, это должно настораживать не только нас, но и поляков. Кстати, в Польше правоконсервативные националистические партии были весьма обеспокоены этим. Я думаю, что это должно беспокоить и Францию. В Франции, конечно, есть ядерный противовес, что называется, но, тем не менее, чрезмерно сильная Германия всегда беспокоила всех французских руководителей. И Деголя, и Жескар Дестена, и Ширака. По понятным тоже историческим причинам. Германии примыкают страны, которые, как я понимаю, сделали вражду с Россией главным содержанием своей внешней политики. Вот сейчас 11 стран Евросоюза подписали обращение к руководству ЕС с тем, чтобы запретить выдавать гражданам России туристические визы. Если посмотреть на список этих стран, вот это вот и есть самые русофобские, самые антироссийские настроенные. Это Финляндия, это Швеция, это Литва, Эстония, Латвия, Польша, Дания и, по-моему, не входящие в ЕС, но, тем не менее, примыкающие к ним по этому вопросу Норвегия и Исландия.
2: Uh-huh.
3: Германия не вошла в этот список, надо сказать, потому что я так понимаю, что в Германии все-таки считают те деньги, которые приносят российские туристы. Но, в общем, по духу правительство Мерца примыкает к этой группе. И, как я понимаю, они решили сделать милитаризацию тем двигателем, который должен вытащить Германию из спада экономического, вызванного отказом от российского газа, от российских энергоносителей, от российского рынка. В России работало 6 тысяч компаний из Германии.
2: Да.
3: И некоторые остались, но многие ушли. Поэтому это серьезная дыра. Вот мы знаем, что немецкий автопром очень страдает от этого. И сейчас уже многие немецкие автомобильные заводы перестраиваются на изготовление военной продукции. То есть, я повторяю, я не думаю, что сама по себе милитаризация выльется в провокации. Но во что она может вылиться? Она может вылиться, например, в усиленное снабжение Украины теми видами оружия, которые она будет использовать против нас.
2: Uh-huh.
3: Она может вылиться в том, что на наших границах будет появляться это оружие и соответствующий обслуживающий военный персонал по линии НАТО. То есть это скорее приведет к усилению военного присутствия НАТО на границах с Россией через такие страны, которые готовы играть эту роль. Я вот их только что переписывал. Да. Прибалтийские государства, Польша, Финляндия и так далее. То есть здесь речь идет не об отдельных провокациях, речь идет о курсе на войну. Вот что чрезвычайно опасно. Потому что на сегодняшний день Европа не готова воевать с Россией, но что будет через 5 лет, это большой вопрос. И в данном случае тот факт, что в ряде стран Европы, подчеркиваю, не во всех, но в ряде стран Европы милитаризация экономики была сочтена инструментом вывода экономики из кризиса, но это опасно, потому что если оружие создается, оно где-то начинает стрелять. А в нынешних условиях мы понимаем, где оно может начать стрелять в Европе.
2: В таком случае правые оппозиционные силы в странах, которые были вами озвучены, на ваш взгляд, у них будет курс по сворачиванию этой самой милитаризации или, наоборот, есть опасения, что в случае прихода к власти эта машина военная будет только еще с большими усилиями разворачиваться?
3: Это интересный вопрос. У нас на сессии на тему «Похищенная Европа», о том, как Европа теряет свое собственное будущее, выступал заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. И он говорил о том, что они выступают против курса на милитаризацию Германии. Более того, они выступают за отмену санкций в отношении России, возобновление торговли с Россией и некоторые другие политические силы, например, союз Сары Вагенкнехт. У них 4-5% голосов, но, тем не менее, это тоже, так сказать, та часть немецкого общества, которая выступает против. А последним рейтингом у АФД, «Альтернатива для Германии», 30% поддержки, так что она растет постепенно. Он привел определенные обоснования для этого, внутригерманские. То есть речь идет не о пацифизме. Хотя я думаю, что для некоторых тоже. Они не хотят, чтобы Германия вновь участвовала в войнах. Но он привел экономические обоснования. Он, по-моему, из земли Баден-Вюртемберг. И он говорит, что у нас земля, где действуют прежде всего мелкие и средние предприятия. Крупные компании могут перебазироваться в Лондон, если в Германии плохие условия финансовые, налоговые и так далее, или в Соединенные Штаты Америки мелкие и средние компании не могут. И они просто закрываются. Он говорит, у нас в день закрывается по 6-8 компаний Баден-Вюртемберга. Там идет потеря рабочих мест. А именно, говорит, мелкий и средний бизнес является, ну, в общем-то, основой экономики Германии. Мы с вами знаем гигантов, да, БАСФ, там, Мерседес, Фольксваген и так далее.
2: Промышленник.
3: А, да, где-то, наверное, я думаю, что процентов 60 экономики Германии – это мелкий и средний бизнес. И поэтому он говорит, что вот эти люди просто реально страдают от санкционного режима против России, потому что он бьет по Германии. Они страдают от войны против Ирана на Ближнем Востоке, потому что это ведет к повышению цен на энергоносители, на электричество, на все, и они не выдерживают этого давления. Они страдают от того, что они поставляли что-то тем фирмам, которые торговали с Россией, а сейчас торговля практически свернулась. То есть он говорит, что это вопрос выживания для германской экономики. Вот. Если исходить из его слов, то правоконсервативные силы в Европе вряд ли будут сторонниками милитаризации, потому что их же еще называют популистскими.
2: Uh-huh.
3: Почему-то вкладывают это негативный смысл. А что, Макрон не популист, что ли? Он просто другого типа популист. Он либеральный популист. А эти национальные популисты, они как бы смотрят на то, что хорошо для людей, то они и будут отстаивать. Поэтому, на мой взгляд, правые консерваторы, что во Франции, что в Германии, кстати, и в Италии,
2: да,
3: они, в общем-то, все-таки ориентируются на интересы своих стран. Другое дело, что они работают в условиях, когда их государство повязано обязательствами перед Евросоюзом. А Евросоюз превращается в гигантского кракена, который управляет вот этими своими бесчисленными щупальцами через, брюссельскую бюрократию, и, через своих, ну, собственно, агентов влияния, так сказать, в тех странах, которые входят в ЕС.
2: Uh-huh.
3: Ну, например, после того, как с подачи Евросоюза румынский конституционный суд снял с пробега Джажевску, евроскептика и национально ориентированного политика в Румынии, им удалось привести к власти некого Никишора Дана. Ну, вот достаточно на него посмотреть, чтобы видеть, что это марионетка. Понимаете, там никакой. Если сравнить физиономически Джажевску и Дана, понимаете, вот Джажевску — это личность, это видно, это убежденный человек, сильный человек, да, вот. И Дан, понимаете, это что-то вот из балаганщика Александра Блока, понимаете.
2: Какое точное сравнение.
3: Ну, неубедительная фигура, театральная фигура, явно подставная, так сказать, подставное лицо, которому говорят, что делать. И вот через эту элиту, я это очень хорошо все видел, когда работал и в Совете Европы, и в парламентской ассамблее Совета Европы, и посещал Европарламент многократно, выступал там. Это все очень заметно. Вот очень заметно, вот люди, которые вырастают из толщи, что называется, да, национальные, и люди, которых выбрали для того, чтобы выполнять определенные политические задачи. И, может быть, даже за это немножко неудобно. Они в личной беседе с вашим скажут, мы не знаем, для чего это делается, мы этого не понимаем. Но они будут делать. Потому что на это замкнута их карьера, их семейное благополучие, их движение по жизни. И ЕС создал вот такую систему бесконечных щупалец. Я недаром сравнил его с кракеном. Да, которые управляют Европой. Понимаете? И поэтому надеяться на то, что придут правоконсервативные политики. Во-первых, они не придут в чистом виде. Они придут, скорее всего, в составе какой-то коалиции. Ну так, судя по логике процесса. Да, у них же нет там абсолютного большинства. Вот. Значит, будет какая-то коалиция. Они будут вынуждены где-то уступать. Да? В чем опасность милитаризации? Когда она запущена, ее очень трудно остановить. Потому что уже вырабатывается другая логика производственного процесса, да? Где-то что-то производится, там уже ждут. И если вы сейчас вдруг резко это оборвете процесс, значит, опять будут потери рабочих мест, закрытие предприятий, уже других.
2: А продукцию надо реализовывать,
3: да,
2: в конечном счете.
3: Я думаю, что те люди, которые правят Европой, вот эти глобалистские неолиберальные структуры, которые правят Европой, они это очень хорошо понимают. Они понимают, что можно создать некую необратимую милитаризацию, или, по крайней мере, да, ее можно будет сократить, но не развернуть полностью. И вот сейчас они закладывают ее основы. Но как минимум в Германии. Во Франции в меньшей степени.
2: Uh-huh.
3: В Германии это очень сильно заметно. Даже если альтернатива для власти войдет в правительство, ей будет очень трудно это развернуть. Знаете, вот итальянское правительство сейчас состоит из тех, кого вот раньше называют правыми популистами. Да, и сама Мелони из правоконсервативных братьев Италии. Да. И Сальвини из бывшей Лиги Севера, сейчас Лига, вице-премьер. Многие другие. Но, понимаете, они изначально, партия, скажем, Лига Севера признала, первая партия Европы, которая признала Крым российским. Понимаете, с каких позиций они стартовали? Теперь они во власти. Они не делают антироссийских заявлений. Но могут ли они вырвать Италию из вот этого вот... забрать ее у Кракена. Понимаете, он ее держит крепко. Не говоря уже о том, что, конечно, в Италии есть очень сильные атлантические силы, военная каста, например, она еще проамериканская, ну, вот, и пронатовская, и часть бизнеса, и часть политического класса. При, как бы, наилучших намерениях, да, единственное, что Италия сказала, что она не будет поставлять своих ракет Украине, потому что не хочет участвовать в атаках на Россию. Вот, и занимает, скажем так, по сравнению там, с Польшей, да, или там, Британии, умеренную позицию в Европе в отношении украинского кризиса. Но она все равно играет ту же игру. Она все равно играет санкционную. Она там же. Она, так сказать, не может вырваться из этой системы. Поэтому рассчитывать на то, что придут правые и все переиначат, дай бог, чтобы они снизили напряженность. Вот. Так. Во-первых, пусть они сначала придут. Это не гарантированно. Потому что против них работает очень мощная пропагандистская машина. На них вешают всякие ярлыки, так сказать, что это расисты, фашисты, там, и так далее. Да, часть населения, большая часть населения этому верит. Вот, поэтому их путь не услан розами, прямо скажем. А с другой стороны, они придут уже в сформировавшуюся систему. И вот как ее применять? Большой вопрос.
2: Я так полагаю, ошибочно называть такие правые силы в случае, если они придут к власти, пророссийскими, как Виктор Орбана. Знаете, многие тоже считали...
3: Орбан никогда не был пророссийским.
2: Он же провенгерский все-таки, наверное.
3: Он национальный политик. Кто-то назвал его националистическим. Я считаю, я их называю национально ориентированными политиками. А эти силы... Вот я, кстати, обращаю внимание, что иногда и в наших средствах массовой информации на Западе их называют только ультраправые. Ну, естественно, их называют ультраправые для того, чтобы навесить на них ярлык квазифашистов. У нас иногда это повторяют по недостатку размышления, я бы так сказал. Понимаете, не надо повторить за CNN или за газеты Le Monde те формулировки, которые они дают, потому что они и нас тоже называют и агрессорами, чем они нас только не называют, понимаете? Поэтому мы же это не повторяем, правильно? И здесь не надо повторять. Вот. Это национально ориентированные силы. Да, там могут быть какие-то достаточно выраженные, так сказать, правые позиции среди участников, но в целом это партии, ориентированные на защиту национальных интересов. И они антиглобалистские силы по определению, потому что они выступают за национальное государство. Ведь в чем, собственно, большая ставка, и почему вообще нужна и милитаризация, почему нужна война с Украиной? Вот мы когда-нибудь задумывались, почему Европа так глубоко влезла в эту войну. Вот. Обычное объяснение, которое я вчера также слышал на нашей сессии, что Европа сошла с ума. Ну, знаете, как бы, вот, хочется все-таки понять, что за этим стоит, да?
2: Причина
3: поглубже как-то, да, да, да. Ну, человек же просто так с ума не сходит, если он был нормальным, да? Что-то произошло в его жизни, он сошел с ума. Вот что там произошло? Европейская суперэлита строит супергосударство. Единое. Европа должна... Сейчас это, так сказать, Деголь, там, Ширак, Брандт, Кракси. И так, они строили Европу нацией. То есть союз национальных государств. Сейчас это хотят преодолеть. В чем смысл глобализма? Создать единую Европу с единым правительством. Там же давно этот проект был. Они пытались протащить единую европейскую конституцию. Она провалилась на референдумах во Франции, в Голландии и в Ирландии. Провалилась. И тогда они зашли с другого пути. Они начали всемерно усиливать полномочия Еврокомиссии. И посмотрите на фон дер Ляйен. Она же себя позиционирует как президент Европы, хотя ее никто не выбирал. Но по факту она едет в Китай, там ведет переговоры. Да. Да? Она от лица ЕС, там, всех стран ЕС, так сказать. Хотя она всего лишь представитель исполнительной комиссии, которая должна исполнять решения Евросоюза. Но она же выступает по России, по Украине, там, обнимается с Зеленским. Вот вам. Она уже фактически себя видит президентом Европы. И Европу хотят лишить национальных черт, устранить национальные границы. Это нужно финансовому капиталу, потому что так удобнее. Понятно, да? Вот. Это выгодно с точки зрения управления Европой. Если где-то, как она говорит, фон дер Ляйен, если где-то появится такая ситуация, что люди будут голосовать неправильно, как она говорит, мы применим применением имеющиеся у нас рычаги. Вот что они сделали в Румынии. У меня есть подозрение, что они применили эти рычаги из Венгрии тоже для того, чтобы убрать Орбана. Uh-huh. Вот. Значит, я думаю, что они будут применять эти рычаги на выборах 27-го года во Франции. Макрон заканчивается. Но и многие говорят, ну вот, уйдет Макрон, придет партия Ле Пен. Не очевидно совершенно, я бы сказал. Я думаю, что там объединятся против партии Ле Пен все, кто только можно, и протащат какую-нибудь фигуру, как ни странно, из клана Макрона. Вполне возможно. Вполне возможно.
2: Открытую сейчас большинство.
3: Такую нейтральную, знаете, которая не подставляется. Ну, например, нынешний министр юстиции, о котором мало что слышно, да? Ну, такой вот, типа технократ, типа специалист, типа профессионал. Но он выбран-то Макроном, понимаете? И мы получим тогда вот такого аватара, да, Эммануэля Макрона в другом лице. Вот. Так что я бы не сказал, что провал неолибералов, а он очевиден, потому что у Макрона меньше 13% рейтинг. У Стармера Британии меньше 13% рейтинг.
2: У Мерца тоже есть.
3: У Мерца катастрофически. Вот я вышел на 13%. Успешно достиг, значит, этой цифры. Я даже дал комментарий по этому поводу, что в Европе создается клуб 13%. Это бездарные политики, которых терпеть не может собственный народ, которые не имеют права управлять своими странами из-за низкого рейтинга. Да, я думаю, что он будет увеличиваться. Я думаю, что есть другие еще кандидаты туда попасть. Весьма низкий рейтинг у этой Фредериксон, вот, премьер-министр Дании там, и так далее. Вот. Я к чему это говорю? Но они постараются найти выход из этого положения. У них есть рычаги, как говорит фон дер Ляйен. То есть это огромная пропагандистская машина. Ее же обвиняли в том, что она истратила, по-моему, 130 миллионов евро на подкуп европейских средств массовой информации во время последней кампании по выборам в Европарламент. И эти обвинения не сняты, и она их даже не опровергала.
2: Тогда мне искренне, прошу прощения, что перевернул, Алексей Константинович, в чем мотивация Евросоюза разгонять тему с возможным переговорщиком от лица Евросоюза с Российской Федерацией, вот учитывая их текущую политику?
3: Смотрите, значит, заканчиваю предыдущую мысль. Да. Почему им нужна война на Украине? Потому что война на Украине — это цемент, с помощью которого строится европейское супергосударство. Это очень глубинная история. То есть это не вот просто там группа русофобов решила нам там показать, значит, свою решимость нас одолеть. Угу. На войну на Украине сейчас замкнутое будущее Евросоюза. Вот я не преувеличиваю. Понимаете, если они не построят супергосударство, начнется откат, начнется восстановление национальных государств, которые они сейчас прижали, которых они решают многих функций, потому что они же в состоянии войны. Помните неумную Берн? Вот, которая сейчас там председательствует в Организации Объединенных Наций, она же сказала, мы в состоянии, находимся в состоянии войны с Россией. На нее все зашикали сразу, потому что такие вещи не говорят. Но они так думают, они так считают. И они так выстраивают публичную политику, пропаганду, информацию, что мы находимся через Украину, мы воюем с Россией.
2: И рассчитывают, видимо, надолго, учитывая заявление Меркель.
3: Рассчитывают на длительный период, и санкции они там, на десятилетия планируют, а не на 2-3 года. И в связи с этим, когда у нас анализируют причины, почему вдруг они говорят о переговорщике и так далее, мы здесь должны понимать, что они совершенно не собираются с нами ни о чем договариваться. Они хотят сесть за стол переговоров. Их уязвляет, но они строят супергосударство. А кто ведет переговоры? Трамп и Путин. Да, ну, по крайней мере, так до недавнего времени было. Сейчас некая пауза возникла, но тем не менее, да, считается, что у Европы забрали эту тему американцы, ну, и которые беседуют с русскими. Мы должны тоже быть за столом переговоров. Вот, собственно, ради этого все и делается, понимаете? А чтобы сесть, показать свою, как бы, значимость,
2: легитимность даже, наверное.
3: Легитимность определенную, продиктовать России условия. Они не собираются принимать во внимание вот наши соображения безопасности, они не собираются идти пути устранения того, что наш президент называет коренных причин кризиса. Они собираются просто участвовать. Для них это символически важно, что Европа — это крупный мировой игрок. Они переживают по этому поводу, что, как говорил бывший президент Финляндии Нейнисто, раньше решения принимались в четырехугольнике. США, Китай, Россия, Европа. Сейчас мы выпали из четырехугольника, образовался треугольник. И вот после этого его заявления, он, кстати, довольно... При нем-то еще отношения были хорошие у нас, при ней есть. Он довольно мудрый человек, и они вдруг спохватились, так сказать. А действительно, что-то у нас вообще нигде не видно, да? И тут уже Каллас говорит, я буду переговорщицей. Да кто тебя пустит на это место? Кто с тобой вообще сядет за один стол? Ну, вроде ее как бы... Ей сказали, слушай, ты угомонись, потому что ты уж совсем не годишься. Но и людей, которые готовы вести реальные переговоры, они тоже не пустят. Вот Шрёдер, например, да? Владимир Путин предложил Шрёдера. Нет, ну это же вызвало просто такое отторжение в Германии. Ну как это? Невозможно. У него были слишком хорошие отношения с Москвой, да? А сейчас они будут, если дойдет до этого дела, вот, они будут выбирать кого-то, кто будет отстаивать, в общем, единственную, собственно, позицию, которую они способны привести на переговоры, вы должны принять условия Украины.
2: Но это же ультиматум.
3: Да. Вот с этим ультиматумом, может быть, облаченный чуть, ну, в более это, дипломатическую форму, они и собираются, собственно, участвовать в переговорах. Это даже не Трамп, который говорит, ну, вы там найдите какой-то вариант. Меня устроит любой. Ему, в общем-то, абсолютно все равно, на самом деле, где будет пролегать линия разделения. Ну, абсолютно все равно. Он просто обещал, да, и как бы вот он свой авторитет на это бросил, да.
2: Сделка вот должна состояться.
3: Я закончу, да. Нужна сделка, да. Ну, и вы там как-то решите, да. Ну, вот как-то не, так нельзя, понимаете, если он хочет получить мирное урегулирование, он должен глубоко войти в тему и понять, что у России есть некоторые абсолютные условия, от которых она не откажется, да? Если бы он встал на эту позицию, я думаю, все пошло бы гораздо легче. Вот. Но Европа не собирается и даже и по этому пути идти. То есть вот эта формула «как-нибудь надо договориться», она для Европы неприемлема. Договориться можно только на условиях Украины. И они с этим придут на переговоры. Поэтому с точки зрения продвижения к мирному урегулированию, вот это европейское стремление вести переговоры, о котором они сейчас говорят. Вот Die Zeit сейчас опубликовала газету, что внезапно Германии стали готовиться к переговорам с Россией. Чтобы быть за столом. Понимаете? Ну, неприятно же. Сидят серьезные люди, беседуют. А вы там, вас даже в предбанник не пускают. Неприятно. Вот хочется туда, за стол.
2: Спасибо вам огромное, Алексей Константинович. Спасибо. Очень содержательно. Спасибо, Алексей. Пушков был в эфире «Радио Спутник», председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Российской Федерации. Спасибо.
3: Спасибо за приглашение.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чад?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк «Леопард» производства ФРГ, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М113 производства США, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Строительство и модернизация электросетей нового типа потребует удвоения существующей инфраструктуры. Об этом рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в рамках Петербургского форума. Однако, по его словам, важно учитывать негативный опыт необоснованных решений, касающихся зеленой энергетики, который сопровождался ускоренными инвестициями. Он привел к системным дисбалансам, дефициту резервных мощностей, перебоям и дополнительной бюджетной нагрузки в сотни миллиардов долларов, пояснил Сечин. Мероприятие Ассоциации русских школ за рубежом при поддержке образовательной деятельности на русском языке проводится в 95 странах. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. По его словам, изучать русский язык можно также в филиалах вузов. Все это позволяет укрепить связи с разными народами и поделиться нашим культурным богатством. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, ключевую роль в популяризации языка и культуры играют международные проекты Минпросвещения, в частности, российский «Учитель за рубежом». Он уточнил, что в этом году более 600 педагогов направлены в 33 страны. Депутаты Европейского парламента требуют лишить Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги. Об этом сообщила евродепутат от коалиции польских националистов и евроскептиков Конфедерация Анна Брылко. Она напомнила, что глава киевского режима получил эту награду за заслуги в связи с исключительным вкладом в европейскую интеграцию и европейские ценности, а также за пропаганду и защиту ценностей, закрепленных в трактатах. Однако, по ее словам, нельзя применить европейские ценности с прославлением геноцида и этнических чисток, а также строить идентичность собственного государства и общества на таком чудовищном преступлении. Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию и убеждать под видом правоохранителей передать курьеру все деньги. Об этом сообщает столичная прокуратура. Там напомнили, что не стоит открывать сомнительные сообщения, переходить по разным ссылкам и перезванивать по номерам телефонов, которые прислали незнакомцы по электронной почте или в соцсетях. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
8: друзья, мы продолжаем работать на полях экономического форума. В студии Рузана Арушанян. Вы слушаете радио «Спутник». Я с радостью представляю гостю, которая сейчас в нашей студии, Диана Гурцкая, председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации и президент благотворительного фонда «По зову сердца». Диана, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Мы рады приветствовать всех сегодня здесь, на экономическом форуме. Для меня очень грандиозное, на мой взгляд, мероприятие. Рада, что я уже несколько лет приезжаю сюда. Здесь очень интересно, и на самом деле и у меня есть возможность поделиться тем опытом, и что чем мы сегодня и наша команда, моя команда, чем мы занимаемся, чем мы живем, чем мы дышим. Очень важно, чтобы об этом мы могли бы рассказывать, тем более на таком уровне, когда мы об этом говорим, это очень-очень приятно, и это очень прекрасно. Поэтому я уже выступила, и на самом деле считаю, что грандиозное событие

0: Спасибо.
1: Насколько мне известно, в 2022 году как раз-таки на форуме вы представляли свой центр социальной интеграции, который предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями. Вот хотелось бы поговорить о том, насколько он изменился за эти несколько лет, о каких вы можете рассказать нам результатах.
0: Вообще, на самом деле, большое спасибо, что еще раз могу рассказать про Центр социальной интеграции Диана Гурская. Честно говоря, когда я повторяю свое имя, фамилия, мне чуточку не совсем привычно про себя говорить, но уж центр так называется. И, увы, меня даже как-то корректируют, почему ты так не называешь полностью центр. Так вот, на самом деле, 8 лет как существует центр, и, естественно, мы каждый раз приобретаем чего-то нового, скажем так, да, в работе центра. Каждый раз растем, поскольку на самом деле у нас сложилась фантастическая команда профессиональных людей. Безусловно, нам очень повезло с директором нашего центра Федором Вячеславовичем Малькова. Вот с ним как бы очень повезло, потому что человек, который живет этим центром. И на самом деле вся моя семья и вся вообще как бы моя жизнь теперь связана с центром, поскольку изначально это была такая очень, на мой взгляд, грандиозная идея моего супруга, и безусловно при поддержке правительства Москвы и Сергея Семеновича Собянина, его чудесной команды, этот центр случился в нашей жизни. И, естественно, центр, где все начинается с мечты. Я просто так не говорю об этом, потому что к нам приходят ребята с ограниченными возможностями здоровья, к нам приходят ребята с инвалидностью. Ну, настолько они такие целеустремленные, талантливые, мы это видим, и мы даем им возможность выбирать профессию и, как бы, опять же, находить единомышленников, в общем-то, выбирать дальнейшую какую-то свою жизненную историю, потому что если рассказать, у нас в центре 16 программ реабилитации. И хочу подчеркнуть, что реабилитация творческая в данный момент, потому что, ну, я сама прошла и прохожу этот путь, и медицинская реабилитация в нашей жизни, безусловно, без этого никак нельзя. Но вот в данный момент, в данном случае, я решила, что вот здесь абсолютно должна быть творческая реабилитация. Творчество всегда помогает, творчество расширяет путь, и творчество — это то, через чего каждый из нас, люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, могут высказываться. И я в том числе высказываюсь, потому что я не знаю, что бы я без творчества делала бы. Когда я начинала, ничего этого не было, но сейчас хочу сказать с огромной гордостью, что в России очень многое делается для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью. И как бы мы часть, на самом деле, этой грандиозной, скажем так, истории последние годы. Конечно, центр меняется. Я хочу подчеркнуть, что у нас есть 16 программ реабилитации от вокала до хореографии, актерское мастерство, кино, тележурналистика, да и многое-многое всего сейчас не сосчитать. Но при этом мы как бы обязательно исследуем, анализируем, вот в чем мы растем. Почему я говорю, что мы растем? Мы, как бы, опять работая с детьми, исследуем нашу же работу, смотрим, где мы преуспели, где бы нам что-то попробовать иначе. И, конечно, в этом случае появляются какие-то новые интересные истории, новое партнерство, что немаловажно. Поэтому мы рады, что у наших ребят есть возможность идти вперед и достигать. А может быть, для кого-то сегодня, я уже говорила на форуме, и как бы рассказывать про центр социальной интеграции, с одной стороны, может быть, это некий такой нетипичный формат, но с другой стороны, еще раз подчеркну, что чем больше мы об этом рассказываем, тем лучше.
1: Конечно, безусловно.
0: Тем лучше люди будут, опять же, как-то вот так же придумывать интересные моменты, так же, вот, опять же, говоря о партнерстве, подключаться, вовлекаться. Это очень важно, поэтому здорово, что на самом деле мы есть.
1: Конечно. Но знаете, я бы хотела еще сделать акцент вот на какой теме. Вы сказали о том,

0: что за последние годы, вот когда вы были маленькой, подростком, всего того, что есть сейчас, не было.
1: Не было.
0: Сейчас очень многое поменялось. Но мне кажется, с одной стороны, вот существует там медицина идет вперед, технологии появляются, и во многом жизнь людей, у которых, скажем, вот ограниченные возможности, она становится, эти возможности становятся менее ограниченными, потому что прогресс идет. Но вот с другой стороны, мне кажется, очень важно сделать ситуацию такой, чтобы и бизнес, и общество в целом включалось бы в проблему людей, становилось бы более инклюзивным, то есть открытым для всех. Мне кажется, вот это одна из первостепенных задач, которая стоит.
1: Абсолютно с вами соглашусь. Я считаю, что здесь, вот еще раз повторюсь, наверное, сегодня, что, во-первых, очень важно верить. Верить, и в этом случае рождается вот инклюзия. Инклюзия — это не тренд и не мода. Это должно быть по-настоящему. И каждый человек это должен воспринимать по-настоящему, во-первых. Во-вторых, и, наверное, обязательно, чтобы не нужно... Вот что бы ни делать... Еще раз повторюсь. Государство очень многое делает сейчас для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью. Но самое главное — отношение. Отношение к людям, к детям с инвалидностью. Вот в этом очень главная такая задача заключается, потому что если есть вера, если, как бы, да, я помню себя несколько лет назад, когда я еще была ребенком, когда на меня смотрели, знаете, как на некую такую экзотику.
0: Удивленно.
1: Удивленно. Она говорит, она поет, она сама кушает, она там чего-то. И знаете, это я как бы родилась в Грузии, в Абхазии, и там, знаете, вот так на меня как-то все реагировали. Прошли годы, и сейчас люди с инвалидностью достигают. Сейчас люди с инвалидностью, например, вот депутат Государственной Думы, Михаил Борисович Терентьев, Олег Николаевич Смолин. Эти люди, у которых я многому научилась, они являются для меня примером. И люди с инвалидностью поют, дети с инвалидностью поют. И нельзя смотреть на нас вот через призму вот как на людей с инвалидностью. А нас нужно видеть вот именно со стороны профессионализма. Каждый из нас там любит свою работу. Я, например, без музыки себя не представляю. Я веду на Радио России программу. Извините за много «я», но как бы я себя ставлю пример, а я не одна такая. Когда вот так на нас будут люди смотреть, вот тогда все возможное и все поменяется.
0: А что нам нужно сделать для того, чтобы этот момент настал? Может быть, определенная там, методика должна быть воспитания, в том числе в школах, чтобы детей с измала учили совершенно спокойно реагировать на детей, которые от них, может быть, чем-то отличаются, чтобы не было какого-то вот действительно там дикого удивления или взгляда. Может быть, все начинается с детства, и нужно учить этому детей сегодня?
1: Вы знаете, все мы от друг друга чем-то отличаемся. Неважно, это человек с инвалидностью или без инвалидности. Кто-то там, не знаю, как бы, кто-то любит музыку, кто-то любит читать, кто-то любит писать книги, пишет кто-то, ну и так далее. Это тоже некое отличие. Кто-то там выглядит...
0: Кто-то полный, кто-то худенький.
1: Да, худенький. Это тоже отличие. Здесь вот как бы не то, что отличие. Здесь как бы все мы люди одинаковые. Я такая же, как все, я просто человек в черных очках. И меня там сопровождают иногда могу и без, в принципе, да. Вот это надо понимать. И, конечно, вы правильно сказали, с детства мы несколько лет назад делали такую замечательную, грандиозную, на мой взгляд, историю «Уроки доброты» в Общественной палате Российской Федерации, вот, как раз при поддержке Общественной палаты. И в школах я приезжала, рассказывала, о себе рассказывала, и, в общем, знакомила с собой детей, как с человеком с инвалидностью и так далее. И, знаете, это была очень интересная такая история с Ольгой Юрьевной Васильевой. Тогда мы еще это запускали, этот проект, и это было очень интересно. Сейчас и в Москве, и на федеральном уровне делаем такую тоже классную историю «Тотальный тест «Доступная среда». То есть очень многое сейчас делается. Почему раньше и почему сейчас? Раньше об этом не говорилось. Раньше об этом многие не знали. А сейчас, естественно, огромное количество людей с инвалидностью. Вы не представляете, какие у нас талантливые дети в центре нашем. Какие у нас талантливые подростки, ребята, люди. Вот мы сейчас запустили очень интересную историю об Олимпикс, чемпионат об Олимпикс, именно исполнительское мастерство вокал. И для студентов, и для там, школьников, и для профессионалов. То есть такая классная получилась история. Столько огромное количество людей к нам приходят и выступают. Это просто ну, настолько гениально, вы не можете себе представить.
0: Вот знаете, еще, простите, вас перебила, просто потом боюсь забыть. Интернет, мне кажется, еще тоже делает большой вклад для того, чтобы рассказывать о таких талантливых людях. Потому что, казалось бы, если эта тема была как будто бы узкая, где-то даже неудобная, не особо освещалась еще там лет 20-15 назад, то сейчас, в том числе благодаря интернету, люди могут о себе заявить и сказать, что если у меня есть инвалидность в связи там, с чем-то, это не говорит о том, что я от вас отличаюсь, у меня могут быть таланты.
1: Вот, вот и вообще, если у меня есть инвалидность, это не значит, что я не могу вести семью, условно говоря, не могу растить ребенка, не могу там работать. Вот я очень часто об этом тоже говорю, и вы будто меня процитировали. На самом деле, да, очень важная составляющая на сегодняшний день интернет и социальные сети. Без этого мы себя не представляем. Теперь уже в свое время, конечно, это было телевидение, но, скажем так, в каждых ипостасях своя история. И телевидение нужно, и безусловно. Условно, чтобы информационно очень много бы говорилось бы про людей с инвалидностью, какие они талантливые, классные, чудесные, удивительные. И также интернет нужен. В каждой сфере своя такая интересная история. Поэтому, конечно, интернет на сегодняшний день очень многое делает и помогает. Более того, я вам скажу, что ну, как бы я сама веду социальные сети. Я не одна такая. Поэтому, конечно, сейчас, опять же, вот говоря о цифровизации, да, коснемся к этому тоже, поскольку мы коснулись и говорим о социальных сетях, то, конечно, цифровизация очень важна в данный момент, и чтобы как раз все те моменты, наши государственные мессенджеры, которые появились классные, замечательные, чтобы вот для нас все это было доступно. Естественно, для меня очень важно, чтобы я могла, потому что, опять же, то есть телефоны, то есть сейчас, на сегодняшний день, стали для нас некой возможностью того, чтобы мы могли бы работать, у нас переговоры, и пишем, и читаем, и разговариваем с близкими людьми. И поэтому вот те мессенджеры, которые государственные, это было бы здорово, чтобы много сейчас доступности, на самом деле огромное количество возможностей, но еще больше, еще шире было бы, конечно, здорово. И это и будет, потому что раньше мы о многом не мечтали. Сейчас у нас в России многое делается. И в финансовой сфере повышенной доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью, в сфере образования. В каждой сфере на самом деле очень многое делается, и дальше больше. Я в это верю.
0: Знаете, вот еще один важный момент, когда мы говорим о том, что для людей с инвалидностью многое делается, на мой взгляд, бывает такой перекос в сторону столиц. То есть Петербург, Москва, какие-то крупные города, ну, здесь действительно очень многое создается и делается. А вот если мы говорим про какие-то малые регионы, насколько там есть такие же возможности у людей с ограниченными возможностями, как и, допустим, в Петербурге или в Москве. Мы же, наверное, не можем сейчас утверждать, что вот везде все одинаково, нам точно есть к чему стремиться.
1: Нет, смотрите, какая ситуация. Мы ездим по региону, ведь мы делаем такой интересный такой фестиваль «Белая трость», если вы про это знаете.
0: Да, конечно.
1: И мы, конечно, ездим по разным городам нашей необъятной страны, по разным регионам, и, безусловно, есть как бы разные такие интересные инклюзивные лаборатории, причем как бы очень много делает для этого Министерство культуры Российской Федерации. Поэтому на самом деле сейчас очень много возможностей в регионах в том числе. Ну, конечно, это было бы здорово, чтобы еще больше расширялось. И будет расширяться, я в это верю. Мы делимся опытом, ездим, рассказываем, к нам приезжают. И вот этот вот некий обмен опытом, это вот классно и круто. Наверное, в этом тоже очень много заключается. В этом и есть наша, в какой-то степени, наша задача.
0: Очень много существует проектов, в том числе и ваших, даже упомянутый фестиваль «Белая трость», которые показывают и рассказывают о том, что инвалидность — это не приговор. Идите за своей мечтой, вы можете заниматься тем, чем вы хотите, и вдохновлять других людей. Но при всем при этом, мне кажется, важно создать первичную какую-то мотивацию у человека, чтобы он наконец-то вот встал, не побоялся, скажем так, выйти из дома и заявить о себе. На ваш взгляд, что должно быть главным в воспитании детей с инвалидностью, чтобы они действительно не закрылись от всего мира, а шли бы в этот мир и еще и вдохновляли бы других людей?
1: Очень важное слово в нашем случае — это вера. Вера и любовь семьи, любовь родителей. Вот эта любовь творит чудеса. Я про себя расскажу. Я еще раз повторю, что когда я была маленькая, мы ничего не знали. Мы многое не знали, мы многое тогда не имели возможности, то, что сейчас. Но вот любовь моих родителей, моей семьи сотворили со мной чудеса. И вера сотворила чудеса в моем случае, потому что у меня никогда не бывало, чтобы кто-то во мне не верил. Это и мой брат, это и мои родители, моя семья, и это и мой супруг, когда я уже вышла замуж, для него не существовало никакая какая-то такая история, слова «нет». Он всегда говорил, что «да, у тебя получится». Вот это очень важно, у тебя получится. И вот я начала от себя, и теперь я вижу, опять же, в нашем центре социальной интеграции «Диана Гурцкая» абсолютно фантастических, любящих родителей, невероятных родителей, как они любят, как они мотивированы. А когда ребенок видит, что родитель мотивирован, он сам мотивируется. И наоборот, когда ребенок мотивирован, родитель мотивируется. И также хочу сказать про участников фестиваля «Белая трость». Удивительные родители, фантастические дети. Они приезжают к нам, они восхищены, они живут этим фестивалем, они поют, ребята поют со звездами нашей российской эстрады. Мои коллеги, вот сколько уже, да, 17 лет, и за столько лет ни разу не сказали слова «нет», мои коллеги всегда рядом со мной, всегда с нашими детьми. А вот в этом заключается грандиозная вера. Потому что когда ребенок понимает, что с ребенком работает большой профессионал, режиссер, очень известный человек, когда с ребенком поет звезда российской эстрады, когда с ребенком, ну, как бы пишутся на студиях и так далее, приглашают сюда. И он как артист, он не то что как артист, он уже юный артист. Ребенок, когда это чувствует, ему хочется жить, ему хочется работать, творить. И, наверное, у очень многих ребят, сейчас пусть это, может быть, как-то не звучит, как-то чуть скромно, да, но у очень многих ребят страница музыкальная начинается с нашего фестиваля, с нашего центра. Поэтому мы на самом деле рады, что это у нас получается, но без поддержки страны, без поддержки города, без поддержки добрых, замечательных людей, которые все эти годы со мной, ничего бы не случилось.
0: Я, наверное, попрошу вас, так как у нас есть как раз-таки возможность обратиться в том числе к слушателям сегодняшнего эфира, сказать, что действительно хотелось бы, ну, может быть, в ближайшее время, чтобы появилось для людей с инвалидностью, чтобы мы через год, два, три встретились, допустим, на полях экономического форума и обсудили бы тот факт, что что-то еще появилось, упростило жизнь, создало дополнительные возможности. Может быть, есть какое-то такое пожелание, идея, которую сейчас мы могли бы озвучить, и нас услышат.
1: Вы знаете, несколько лет назад мы даже мечтать не могли о том, что мы сейчас чувствуем и имеем. Да? Прошли годы, и у нас сейчас огромное количество возможностей, чтобы учиться, чтобы достигать, чтобы работать. Я уверена, что пройдут годы, мы с вами здесь, пусть это станет нашей традицией, с вами обязательно увидимся на экономическом форуме и обязательно обсудим дальнейшие какие-то достижения, то, что будет обязательно, и то, что случится. Знаете, я уже говорила про, безусловно, про цифровизацию, про то, чтобы у нас было бы больше возможностей, именно чтобы мы могли работать и на компьютерах, и на смартфонах, и так далее. Вот, и это, я об этом тоже не мечтала, но сейчас это тоже есть у нас. Поэтому дальше больше, все впереди. Верьте в себя и в свои силы. Все получится. Ни в коем случае не опускайте руки. Безусловно, может быть, какие-то, когда мы хотим идти вперед, иногда есть некоторые такие шипы в нашей жизни, но никак без этого невозможно. Не бывают розы без шипов, а это жизнь. Ну, вы всегда верьте, дорогие радиослушатели, что жизнь, она тем и интересна на самом деле, шипами с какими-то. Потому что вот если мы сразу же у нас как-то вот, даже если не почувствуем так как-то что-то, мы там получим какой-то финал в этой жизни, многое не сможем почувствовать. А когда мы сами достигаем, когда это происходит как шаг за шагом, тогда, когда подходит вот этот сладкий финал, наверное, лучше этого нету ничего в жизни.
0: Безусловно.
1: И всего самого-самого наилучшего.
0: Мне даже добавлять к этому прекрасному, вышесказанному и нечего. Спасибо вам за сегодняшний эфир. У нас в гостях была Диана Гурцкая. А я вам хочу напомнить, что вы слушаете радио «Спутник». У микрофона Рузанна Арушанян. Мы с вами не прощаемся. Продолжаем работать на полях экономического форума. Будем делиться самыми интересными событиями. Спасибо.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, /«Спутник». Узнать за 90 секунд. Наша страна необъятная и разнообразная. Ее регионы обладают богатейшей историей и культурой, а природные достопримечательности порой удивляют даже нас самих. Одно из таких мест – Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. Ее масштабы и красоты отпечатываются в памяти всех, кто там побывал. Протяженность пещеры почти 6 километров. Она имеет 48 больших гротов и 60 прозрачных подземных озер. Ледяные наросты на поверхностях этого природного объекта образуют самые замысловатые формы. Вокруг пещеры сложилось множество легенд. Якобы ее вырыл древний мамонт, а предводитель похода в Сибирь Ермак в 16 веке прятал там несметные богатства. Один из мифов гласит, что в пещере жил демон, похищавший детей. Ученым неизвестно, когда люди впервые нашли подземные гроты, но по косвенным признакам можно предположить, что еще за несколько столетий до Ермака там хранили провизию. Температурный режим в пещере и правда уникальный. От минус 15 до плюс 5 градусов Цельсия. Специалисты говорят, что аналогичный микроклимат на планете почти не встречается. Мало того, 80-метровая толща породы великолепно фильтрует воздух. Ни один микроб в пещере не выживает. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару. Аэропорты Геленджика и Краснодара принимают и отправляют рейсы по согласованию. МАГАТЭ стоит воздержаться от давления на Иран. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника составили до 45 военнослужащих, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Украинские войска сменили тактику ударов по городу спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что стало гораздо меньше FPV-дронов, дронов «Камикадзе», но последние ночи по городу работают сбросами на гражданскую инфраструктуру гексокоптеры «Бабы-Яга». По словам Пухова, ситуация в городе остается очень напряженной. Электроснабжение Запорожской АЭС после ввода в строй линии «Ферросплавная-1» восстановлено. Все системы функционируют нормально. Персонал осуществляет постоянный контроль параметров безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Напомню, из-за отключения этой линии электроснабжения станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи «Днепровская» остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС. Аэропорты Геленджика и Краснодара принимают и отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что в расписании рейсов возможны корректировки. Актуальную информацию можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов. МАГАТЭ стоит воздержаться от давления на Иран, если организация хочет участвовать в дипломатическом урегулировании по вопросу иранской ядерной программы. Об этом заявила замглавы иранского МИДа Казем Гариб Абади. Он добавил, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси так и не осудил атаки Соединенных Штатов и Израиля на объекты иранской ядерной программы. При этом Гариб Абади отметил, что агентство не может одновременно сообщать о последствиях военного нападения, требует от Ирана возмещения технических и политических издержек и умалчивать о виновниках созданной в регионе нестабильности. Инвестиционный портфель Краснодарского края с 2020 года увеличился более чем в два раза до 4 триллионов 900 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что Краснодарский край привлекает и российских, и иностранных инвесторов. По словам Кондратьева, в настоящее время в регионе на различных стадиях реализации находится 700 инвестиционных проектов. Треть граждан России совершают покупки в основном онлайн. 45% опрошенных россиян сочетают формата онлайн и офлайн покупок. Об этом сообщает ВЦИОМ. Отмечается, что только 2% респондентов сообщили, что не покупают товары и услуги онлайн. Кроме того, 2/3 опрошенных с той или иной периодичностью онлайн-покупателей ориентируются на рекомендации приложений. Однако отдать полный карт-бланш машинным алгоритмам российские потребители пока не готовы. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник. Африканское турне». С вами работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». В необычном формате наш сегодняшний эфир будет осуществлен. В формате радиомоста московской студии и петербургской студии по следам ПМЭФ-26 будем рассказывать сегодня о важнейших событиях форума с точки зрения Африки, российско-африканских отношений, сотрудничества, кооперации, перспектив. Есть о чем поговорить. Я так понимаю, что этот форум в Петербурге может вполне себе называться рекордным с точки зрения участников из стран Африки. Ну и во второй части поговорим про Танзанию. Здесь можно совершенно точно сказать, что мы находимся на уровне наших отношений, который не был нам достижим с этой страной аж с советских времен, возможно, даже во времена Советского Союза такой кооперации и таких перспектив у нас в Танзании не было. Сегодня весь эфир с нами из Петербурга будет Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации «Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки». Любовь, приветствую.
3: Рада слышать, Турал.
2: Рад тебя слышать, видеть. Спасибо, что нашла время. Знаю, что у тебя много новостей, есть о чем рассказать. Ты принимала участие в форуме, встречалась с африканскими коллегами. В принципе, стратегическое агентство по развитию отношений с странами Африки не от форума до форума свою деятельность осуществляет. Прекрасно знаю, что ты постоянно в делах африканских. Ну и на практике занимаешься тем сотрудничеством, о котором мы очень часто рассказываем. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от ПМЭФ, от африканской повестки, от сессии «Россия-Африка» той же, от участников из стран Африки. Кстати, какие страны были представлены на государственном уровне, на уровне делегаций, бизнес-делегаций, на уровне частной инициативы? У меня есть список, но хотел бы услышать от тебя, с кем тебе удалось пообщаться, о чем говорили в основном наши гости из стран континента, какие у них ожидания, ну и чем этот ПМФ, ну, помимо своего количества, наверное, в качественном смысле отличается от предыдущих петербургских форумов предыдущих лет с точки зрения наших перспектив на африканском направлении, ну и в вопросе развития отношений с африканскими государствами. Их много, более 50, континент большой, более 1,5 миллиарда человек. Огромное количество экономических перспектив связано в будущем с этим континентом. Во второй части эфира процитируем президента Танзании. Она на пленарном заседании прекрасно описала, на самом деле, это все. Там тоже есть о чем поговорить. Передаю тебе слово.
3: Спасибо большое. Что хочется сказать? Прежде всего, у нас прошла сессия «Россия-Африка», российско-африканский диалог, бизнес-диалог на полях Питерского форума 4 числа. Обсуждали много вопросов. Конечно же, прежде всего, торгово-экономическое взаимодействие. Конечно же, говорили о предстоящем саммите «Россия-Африка», который будет у нас в конце октября этого года. И очень большие надежды все возлагали на этот саммит. Ну, в общем и целом, в кулуарах тоже обсуждается именно саммит в контексте России и Африка, если мы говорим в контексте сотрудничества России и Африка. Вот, что хочется отметить еще, значит, по повестке на бизнес-диалоге «Россия-Африка». Большое внимание уделялось вопросам создания совместных производств, потому что, наконец-то, наш бизнес понял, что если мы хотим серьезно и надолго работать с Африкой, то нужно создавать совместные предприятия, производства, так или иначе входить, скажем так, надолго, и вот отказываться от схемы «купи-продай», которая до недавнего времени была очень популярна у нас. Большое внимание уделили вопросам безопасности, в том числе продовольственной безопасности. Коллеги из компаний, которые занимаются поставками удобрений на континент, рассказали о своих успехах. В этом году Фусагро, например, поставила порядка 900 тонн своей продукции на африканский рынок. В общей сложности, если я не ошибаюсь, они занимают 40% поставщики среди российских компаний на африканский рынок. И, по-моему, 10% среди всего мировой поставки на континент. Ну, конечно, 10% это не очень много, но, как говорится, мы, я думаю, продолжим расти в этом направлении. Соответственно, также вот один из коллег сказал такую фразу, что российский бизнес наконец-то поверил в Африку. Я его поддержу. Да, российский бизнес не весь, наверное, но есть часть российского бизнеса, которая действительно поверила в Африку. Вот поняли, что действительно с Африкой можно работать. Но теперь хочется сказать, надо, чтобы и африканский бизнес поверил в возможности российского бизнеса, потому что, к сожалению, на данном этапе На континенте присутствует достаточно малое количество средних российских предприятий. Ну, о малых мы вообще не говорим, потому что их там в общем и целом практически нет. Да, то есть все равно большую долю торгового оборота составляет крупный бизнес. Да, и среди, скажем так, стран по торговому обороту тоже у нас превалирует небольшое количество. То есть мы не можем сказать, что мы в равных долях со всеми странами осуществляем торговый оборот. Да, то есть среди лидеров у нас как был, так и остался Египет. Ну, я надеюсь, что у нас, скажем так, вектор немножечко сместится, и сотрудничество будет расширено и с другими странами в плане торгово-экономического взаимодействия. Но пока что на данном этапе вот как есть.
2: Тут, кстати, по странам, я посмотрел список, да, ЮАР, ну, про Танзанию мы сказали, Египет ты упомянула, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Руанда, Гвинея, Того, Сейшельские острова. И я так понимаю, что это только официальные делегации, потому что есть еще бизнес-делегации. И были еще, значит, на уровне частной инициативы участники ПМФ, которые сами зарегистрировались,
3: да,
2: приехали.
3: Да, африканцы действительно были среди участников. Я, например, общалась с делегацией из Намибии. Коллеги приехали, скажем так, изучить обстановку. Ну, нет, не по собственной инициативе, это была государственная делегация. Вот, то есть, соответственно, видела делегацию из ЮАР, она достаточно обширная была. Конечно, самая большая делегация из Танзании. Там, мне кажется, приехали все.
2: Ну да, но там госвизит, 8 министров, по-моему, кабинета. Второй в истории отношений наших госвизит с этой страной. Там первый за последние более чем 50 лет, и об этом во второй части еще расскажем обязательно. Если говорить про субрегиональное представительство африканских стран, много было разговоров, ну вот из того, что я видел, слушал, в том числе по трансляциям смотрел, о том, что нужно развивать отношения с Африкой южнее Сахары. Это все-таки пока еще на уровне разговоров или какие-то практические подвижки-то уже имеются на этом направлении?
3: Нет, ну, коллеги действительно работают в этом направлении, да, то есть мы наконец-то обратили свой взор не только на Северную Африку, но и на Африку к югу от Сахары, потому что мы прекрасно понимаем, что взаимодействие у нас практически все время ведется с Северной Африкой, да, а к югу от Сахары у нас там товарооборот не особо большой. Вот, то есть коллеги действительно делали упор на то, что нужно развивать сотрудничество, нужно более активно взаимодействовать. Конечно, пока что нам, ну, скажем честно, особо нечем похвастаться, но уж коль мы начали об этом, как говорится, говорить всерьез, начали рассматривать реально механизмы, которые будут рабочими, которые будут помогать в том числе нашему бизнесу выходить на рынки стран Африки к югу от Сахары, то я думаю, что не за горами тот момент, когда будут практические результаты.
2: Там, на самом деле, огромные перспективы имеются с учетом того, как многие африканцы говорили о том, что у них огромные проблемы есть не то чтобы со взаимодействием даже с Россией, а с элементарной инфраструктурой. Я вот поразительные вещи слышал, они как бы не являются каким-то открытием, чем-то новым. Эта информация, казалось бы, по умолчанию всем известна, и поэтому, наверное, уже даже подзабытая. Представитель, значит, да, Африксимбанка заявил о том, что многие страны Африки, ну, практически ничего-то и не производят. То есть огромное количество их товарооборота — это импорт. Производят они в основном товары с очень маленькой добавочной стоимостью. Очень часто это товары первой необходимости. Очень часто это кустарное производство. Отсутствие какой-либо промышленной базы. Отсутствие инвестирования. Отсутствие государственного планирования, поддержки, какой-то стратегии развития. И в этом смысле очень интересное предложение было, значит, озвучено о том, что нужно приходить России не только со своими товарами, не только со своими услугами, а со своей стратегией развития для Африки.
3: Да, совершенно верно. Конечно, вот во всем вице-президент Африксимбанка прав. Не могу его не поддержать. Конечно, если мы говорим о чисто африканских производствах, ну да. В основном это иностранное производство, иностранные компании, которые приходят, производят там что-то, да, но и производят они для себя по большей части. Он также упомянул о том, что они планируют и они уже развивают специальные особые экономические зоны на территории африканских стран. Планируют еще больше их развивать. И вот здесь-то как раз-таки нашим компаниям можно активно принять участие, потому что участие в таких свободных зонах дает определенные преференции и льготы как резиденту. Да, и на это стоит обратить особое внимание, лично вот мое мнение, потому что, конечно, к сожалению, российские товары не особо конкурентоспособны, и из-за того, что логистика очень дорогая, мы проигрываем по этим направлениям, потому что наша логистика дороже в разы, нежели там Европы или того же самого Китая. Мне кажется, дешевле контейнер привезти из Китая, чем из России. Хотя, как бы, да, то есть, соответственно, нам нужно вот вливаться в эту схему, и тогда, возможно, мы сможем конкурировать и, как говорится, наращивать наше присутствие там в том числе, что, конечно, скажется очень хорошо на дальнейшем взаимодействии.
2: Вот еще один интересный момент я для себя подчеркнул. Мы постоянно говорим о том, что Африка в целом, так или иначе, ну, разве что, ну, не то чтобы там прям поделили ее, да, на сферы влияния, и больше туда некуда залезть, везде кто-то присутствует, свободных мест нет. Оказывается-то, что вполне себе глубина проникновения, она далеко еще не достигла своего максимума, что есть там куда идти, есть чем заниматься, с учетом того, как ежегодно потребность так или иначе в развитии каких-то определенных секторов экономики, сферы областей государственного развития, опять же, инфраструктурного развития, системного развития, оно кратно увеличивается, то те, кто приходят на континент, и те, кто предлагают там свои услуги, они не поспевают за скоростью роста спроса. То есть Африка далеко еще не поделена. Туда нужно идти, ею нужно заниматься, надо занимать конкурентоспособные, собственно, позиции, несмотря на те трудности, которые имеются. Я, кстати, вот, Люб, ты правильно сказала про транспорт и логистику, да? Я вообще всегда говорю, последние 5 лет вот просто, наверное, не переставая повторяю о том, что для нас Африка — это еще возможность нашего внутреннего развития. Предоставляя те или иные возможности Африке, мы будем развиваться и сами изнутри. Вот самый банальный пример, ну, я уже, наверное, раз 100 его в наших эфирах точно озвучивал, о том, что у нас самая большая в мире, значит, площадь территорий, которые годятся под сельское хозяйство, да, посевных площадей. Какая часть из них задействована? Ну, естественно, не на максимум, не все, что можно было бы. Просто потому, что у нас большой, но ограниченный внутренний рынок. На международном уровне поставки осуществлять тоже тяжело. Ну и плюс нужен стабильный спрос. Ну, неужели вся Африка обеспечена продовольственной безопасностью? Потому что некуда это поставить. Да, я понимаю, они там многие не платежеспособны. У нас очень много примеров ежегодно, когда Россия на гуманитарной основе безвозмездно поставляет или удобрения, или зерновые, или какие-то другие продукты питания. Но это же не системная история. То есть туда можно идти в самых разных сферах. Это и в том числе и транспорт, и логистика. И свой транспорт, и логистику также развивать. Символично, что и некоторые авиановости были с ПМЭФа и по поводу Объединенной авиастроительной корпорации, новых наших самолетов, которые должны прийти. Там, кстати, в Африке тоже огромный, да, рынок, который нуждается в нормальных самолетах, которые являются конкурентоспособными по цене и которых, собственно говоря, можно будет купить много, не дожидаясь какой-то там огромной очереди. У нас обычно что говорят? Ну, нам дорого производить, потому что у нас рынок тоже внутренне ограничен, а без достаточного спроса стоимость продукции будет дорогой. Да вот, пожалуйста, Африка целая, предложите им хороший товар, они придут и купят. И будут рады этой инициативе, что не нужно клянчить что-то у Европы, у Америки или там ждать чего-то у Китая. Ну, то есть примеров очень много. Ну, и здесь, я думаю, что очень хорошо, что ПМЭФ в этом году наглядно, действительно наглядно это демонстрировал. Не какие-то там цифры, статистики, брошюрки, отчеты, сухие заявления и прочее, а на уровне практического взаимодействия.
3: Ну, я с тобой частично соглашусь. Но вот насчет того, что Африка не поделена, я бы тут бы поспорила, потому что все-таки, к сожалению, лобби других стран там очень сильное. И чтобы зайти в ту или иную сферу деятельности, нужно очень активно лоббировать интересы наших предпринимателей в той или иной африканской стране. Конечно, население Африки растет и растет очень быстро. Соответственно, конечно, появляются новые рынки сбыта, увеличиваются в объеме, скажем так, да. И мы должны это использовать. Мы должны обязательно на это ориентироваться. У некоторых коллег бытует мнение, что Африка, ну, не перспективный континент. Причем это мнение бытует не столько среди бизнеса, сколько среди ряда там госструктур. Но не федеральных там, да, а больше в регионах как-то не особо, вот, не, в некоторых регионах, скажем так, да, не особо верят вот в возможность вот этого взаимодействия. Но я думаю, что это мнение складывается от недостаточного количества информации. И в связи с этим, наверное, надо просто как-то с коллегами больше взаимодействовать, больше им рассказывать о возможностях, больше информации давать в регионы. Потому что если мы говорим о федеральных центрах, то здесь, скажем так, полностью есть понимание, что такое африканский континент, как можно там развиться, скажем так, развить сотрудничество, как там можно закрепиться. Но если мы говорим о регионах, то, к сожалению, я вот заметила вот такую тенденцию, что не у всех регионов, к сожалению, есть понимание действительно, насколько можно эффективно взаимодействовать, какие механизмы можно применять при работе с Африкой. Да? То есть для них все-таки это все еще остается очень такое экзотическое направление. Да? Но хочу отметить, например, из Воронежа компания, которая занимается обжаркой кофе, мы и закупкой, соответственно, зеленого кофе из стран, не только африканских, но и других, мы провели ряд переговоров со странами, такими как Бурунди, Уганда. И компания наша российская крайне заинтересована в закупке зеленого кофе, и робуста, и арабики. И, в общем и целом, нацелены очень серьезно. И я надеюсь, что ничего им не помешает. Они действительно произведут закупку, и не одну, а будут наращивать обороты. В планах у них и поехать в эти страны, изучить, скажем так, производство воочию. Они уже пригласили делегации и Бурунди, и Уганды к себе на предприятие, чтобы показать свои возможности. Компания достаточно серьезная, крупная, да, то есть с неподдельным интересом, что очень радует. Потому что, насколько я знаю, в больших промышленных масштабах, да, вот у нас из Бурунди, например, кофе, к сожалению, не закупается. Хотя бурундийское кофе — это одно из вкуснейших продуктов на маркете
2: кофейном. Так, теперь мы знаем, что пьет Любовь Демидова. Так, окей.
3: Да, но, к сожалению, мне только вот посольство дарит пачки с кенийским кофе, с бурундийским кофе, ну, и с кенийским тоже, посольство Кении, да, и с угандийским, то есть я уже все возможное кофе попробовала, вот, соответственно, и вот среди всех, вот, конечно, мой фаворит — это Бурунди.
2: Что-то мне подсказывает, что теперь уже посольство Уганды и Кении больше не будут присылать свои после того, что ты сейчас сказала в эфире. Ну, по поводу регионального взаимодействия. У нас в плане гуманитарного сотрудничества, я знаю, есть поступательное развитие университеты, допустим, да, в сфере образования. Там Сибирь та же самая. За Уралом очень много предпринимают попыток наладить контакты с Африкой. Новосибирск идет в авангарде этого процесса. Да и не только. Ну, то есть у нас не только крупные города, не только столицы, не только экономические центры все-таки, да, занимаются этим? Или же это только поверхностно так?
3: То, что касается образования, действительно, ты прав абсолютно. Коллеги очень плотно работают, заключают соглашения о сотрудничестве между институтами, университетами. Даже, наверное, какой-то обмен производят. Вот здесь у меня нет информации, да, студентами, но я думаю, что он есть все-таки, потому что если в рамках соглашения как бы это должно быть прописано, это одно из основных моментов, да, соответственно. Действительно, ведется большая кампания по привлечению африканских студентов в Россию не только на квотированное обучение, но и на коммерческой основе. Вот недавно совсем в РУДН да, в Российском университете дружбы народов был подписан меморандум или соглашение, я боюсь ошибиться, по сотрудничеству вот как раз с Танзанией. Да? То есть, соответственно, ну, вообще Рудуэн это, скажем так, передовик в этом вопросе, да. Ну, им, конечно, сам Бог велел быть первым.
2: Ну, имени-то Патриса Лумумбы, да.
3: Да, да, да. Вот. Но надо отметить, что коллеги действительно очень-очень активно работают в этом направлении. Вот у них стоит поучиться всем, насколько у них все слажено, качественно и результативно. Да, то есть не только Танзания, но и другие страны Африки очень хорошо работают, плотно работают с РУДН, и постоянно происходят какие-то визиты и послов, и других высокопоставленных чиновников из африканских стран в РУДН. То есть это действительно такая серьезная, качественная работа, ну, которой можно только восторгаться.
2: Ну, да, конечно,
3: и, конечно же, наш...
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Да, наши русские дома в странах Африки тоже очень активно работают, продвигают повестку российскую, да, и вот это гуманитарное сотрудничество, оно так или иначе продвигается, поэтому здесь только коллегам могу выразить благодарность за их труд.
2: Ну, тут я скажу, почему я делаю на этом упор, не только потому, что Международный день русского языка, да, или Пушкинский день в России, мы знаем, что язык Пушкина русский, а вот корни Пушкина африканские, и тут как бы такой симбиоз, сам Бог велел об этом говорить, но то, о чем, Любовь, ты тоже сказала буквально, да, пару минут назад, о том, что есть вопрос лоббирования. И это лоббирование должно быть постоянным, систематизированным и стратегически выверенным. Делать это без, ну, некого своего комьюнити пророссийского такого сообщества на континенте, в странах континента, невозможно. А оно не появится, если у нас не будет этого гуманитарного сотрудничества, этого гуманитарного обмена, если мы не будем общаться напрямую с представителями африканских государств, если они не будут приезжать в Россию, не будут получать здесь образование, если наши специалисты не будут заниматься Африкой, находясь в Африке и понимая Африку изнутри, зная ее, понимая ее проблемы и на этой основе предлагая решения и для нашего сотрудничества, и для решения вопросов Африки на взаимовыгодной основе. Это все, конечно, огромные перспективы открывает, и я уверен, что этими перспективами мы совершенно точно воспользуемся. И надеюсь, что не в среднесрочной, не в долгосрочной, а именно в краткосрочной перспективе это все начнет реализовываться. Первый блок наш завершается. Уходим постепенно на новости. После новостей вернемся. У нас сегодня, напомню, такой радиомост между Москвой и Петербургом. Говорим о ПМФ, об Африке. Гость эфира сегодня Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки. Для вас работает Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». Через несколько минут вернемся с африканским турне. Оставайтесь с нами.
0: Африканское турне. Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях, с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника составили свыше 280 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства Соединенных Штатов. Мир снова милитаризуется. Глобальные военные расходы непрерывно растут на протяжении последних 11 лет. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-экономического комплекса экологической безопасности Игорь Сечин в рамках Петербургского форума. Он отметил, что в Европе выделяется Германия, военные расходы которой за три последних года выросли в два раза до 114 миллиардов долларов, и планируется их дальнейшее удвоение к 2030 году. Сечин обратил внимание на символические шаги Берлина, которые, по его мнению, свидетельствуют о милитаризации германской политики. Верхом цинизма, по его словам, стала заявка Берлина на проведение Олимпиады в 2036 году. Специализированный центр трансплантации конечностей появится в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что центр будут делать совместно с китайскими коллегами федерального уровня в консорциуме нескольких московских клиник на базе нового центра Института Склифосовского. По ее словам, там уже проведены более 4500 различных операций по трансплантологии. В марте московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты. Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил с Днем русского языка в своем видеообращении. Он отметил особую роль русского языка в объединении и упрочнении мира, а также добавил, что Россия добьется восстановления прав русскоязычных на Украине. Обращение министра можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Напомню, дата праздника соответствует дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэт родился 6 июня 1799 года. Федеральные земли Германии зафиксировали по итогам прошлого года рекордное число политически мотивированных правонарушений. Об этом сообщает местная газета. По ее подсчетам, за последние 10 лет число таких нарушений выросло в стране более чем вдвое. Правоохранители связывают эту тенденцию прежде всего с поляризацией предвыборной кампании в Бундестаг 2025 года и международными конфликтами. Кроме того, сами политики и граждане стали чаще жаловаться на оскорбления в соцсетях. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В Москве для вас работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Не просто так я сказал, что в Москве, потому что у нас сегодня радиомост с Санкт-Петербургом. Там у нас в студии из северной столицы гость эфира Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации «Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки». В первом блоке говорили о ПМЭФ, во втором блоке будем говорить полностью про Танзанию, про визит, государственный визит, первый визит государственный после избрания президента этой страны за рубеж. Сами Сулуху Хасан в Россию она приехала, не только на ПМЭФ, до Петербурга была в Москве. Сейчас обсудим наши отношения, что значит этот госвизит, чем отличаются отношения с Танзанией от отношений с другими африканскими государствами. Ну и какие у нас теперь перспективы? Любовь, еще раз приветствую. Спасибо, что пришла. Ну и такая вишенка на торте, да, сегодняшнего эфира — Танзания. Не терпится о ней поговорить, хотя не раз в эфирах африканского турне ее обсуждали, эту страну. Страна большая, интересная. Многие, я думаю, даже не зная, что это Танзания, но про нее слышали. Например, про Килиманджаро. крыша Африки находится в Танзании, или остров Занзибар. Кстати, родина президента Сами и Сулуху Хасан. Остров интересный, о котором многие слышали. Со 2 числа следующего месяца прямые авиарейсы возобновляются между городами России с этим островом. А с июня ближайшие 6 месяцев там в самом разгаре туристический сезон. В общем-то, если кто-то думает, куда бы поехать, море, солнце, песок, необычный антураж, экзотика, Африка с...

0: которая уважает себя и которая любит говорить на равных. А это именно тот посыл, который многие годы транслирует российская дипломатия, не только на африканском направлении. Скажи, пожалуйста, что это все значит, этот многодневный государственный визит президента в Москву, в Петербург, участие в пленарной сессии? Кстати, по-моему, впервые на ПМФ в пленарной сессии говорили на суахили. Ну, это же, я думаю, что это победа, на самом деле, африканская в каком-то смысле на международном уровне.
1: Да, Турал, это, конечно, грандиозное событие, но вот для тех, кто занимается Африкой, абсолютно точно. Честно, вот очень радостно, что госпожа президент посетила Россию, причем она посетила ее прям вот обширно, и Москву, и Санкт-Петербург, и действительно приняла участие в форуме. Была мини-сессия России-Танзания, мне посчастливилось на ней побывать. Я была вообще очень впечатлена президентом, ее энергетикой, ее уверенностью, ее желанием сотрудничать с Россией. Она вот с такой теплотой говорила о взаимодействии, что серьезно, очень вот прям вот радостно на душе стало. Вообще Танзания одна из моих любимых стран. Я ее проехала с запада на восток. Я очень вообще рада, что я там была. И это был деловой визит. Соответственно, я не как турист туда ездила. И могу сказать, что люди в Танзании очень гостеприимные, очень такие приветливые, приятные. И самое главное, что действительно Танзания развивается очень быстрыми темпами. Дар-эс-Салам — это экономическая столица страны, да, политическая — это Додома. Так вот, Дар-эс-Салам действительно вот показывает ошеломительные темпы роста. Там строятся небоскребы, развивается инфраструктура. И если вы туда приедете, вы, в общем-то, почувствуете комфорт в пребывании там. Если мы говорим о сотрудничестве между Россией и Танзанией, оно не могло не состояться, скажем так, да? То есть Танзания — это одна из тех стран, с которой нужно работать очень эффективно. По всем направлениям, начиная от культурного взаимодействия, заканчивая торгово-экономическим. Не будем забывать, что Танзания находится у большой воды. Там существует несколько портов. И один из них — Богомоя, который стремительно развивается. И вчера госпожа президент тоже об этом упоминала и приглашала нас, Россию, в качестве вот страны, которая будет участвовать в развитии порта и во взаимодействии там на земле. И в общем и целом есть, скажем так, предпосылки к созданию так или иначе транспортно-логистического хаба России на танзанийской земле и, возможно, даже специальной экономической зоны. Все это сейчас, конечно же, прорабатывается, все это в стадии проекта, скажем так, да, но это обсуждается. Вот. И если это вдруг наконец-то случится, то мы получим очень хорошую платформу для входа российского бизнеса на территорию не только Танзании, но и других африканских стран. Танзания в этом вопросе, конечно же, очень, скажем так, качественный партнер, потому что она предлагает нам условия очень выгодные. И этим надо пользоваться. Надо не упустить момент. Это вот прям призыв коллегам. Давайте работать. Потому что мы очень долго думаем. Пока мы будем думать, кто-нибудь присядет на наше место. Ну вот. Потому что неоднократно так уже случалось в других странах.
0: Я
1: надеюсь, что...
0: Да, да, пожалуйста.
1: Я просто хотела сказать, что я надеюсь, что данный визит уже, да, президента и такой большой делегации, значимой, я надеюсь, что он все-таки вот даст вот тот импульс, как говорится, вот как африканцы говорят, don't speak, but do. Угу. Вот я надеюсь, что мы начнем, наконец-то делать.
0: Это правда. Я ленту смотрю новостей буквально за последние там, сутки, двое суток. Танзания ведет переговоры с Росатомом о строительстве малых АЭС. Российские инвестиции в порт Дар-эс-Салама могут повысить его эффективность. Это вот прямо официальные заявления, да, идут. Танзанийские и российские. Танзания является одним из перспективных партнеров РФ

0: в Москве. Это сейчас вот заявление на уровне президента, министров. Далее. Танзания планирует к 30-му году принять до 500 тысяч российских туристов ежегодно. Танзания заинтересована в локализации производства российских удобрений на своей территории. Товарооборот России и Танзании составляет около 400 миллионов в год, что недостаточно. Ну и так далее, и тому подобное. Огромное количество заявлений о том, что нас ждут абсолютно во всех сферах, готовы сотрудничать во всех областях, призывают тесно интегрировать возможности, внешнеэкономические возможности, призывают воспользоваться теми возможностями, которые у Танзании есть на африканском континенте. Кстати, на сессии пленарной были же цифры из первых уст, да, и президент Танзании заявил о том, что к середине столетия, а я напомню, что до середины столетия ближе теперь уже, чем до его начала, да, 26-й год все-таки к 50-му ближе, чем к 2000-му, каждый четвертый на планете будет африканцем. Африка является единственным континентом, который будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне. На нашем континенте будет 9 из 20 самых быстро развивающихся экономик. Средний класс в Африке превысит 1 миллиард человек, африканская зона свободной торговли будет крупнейшей в мире. Это не прогноз, это арифметические расчеты. Вопрос, с какими партнерами и с какими моделями роста. Я вот сейчас прочитал цитату, да, прямая цитата президента Сами Сулуху Хасан. Но это прямое приглашение. Туда нужно просто вставать и идти. Я честно скажу, я настолько воодушевлен, что готов просто после эфира встать и пешком пойти уже до Танзании. Тем более, что там по цифрам от Сочи до Танзании по прямой, если не ошибаюсь, по-моему, 1500, извините, до Танзании, до Африки, конечно, там, до египетского побережья, 1500 там плюс, ну, может, 1600 километров. А вот, допустим, от Египта до Танзании там еще 4500, да, чтобы понимать просто масштабы, о чем идет речь вообще. Ну, и что еще нужно для того, чтобы мы наконец-то начали этим заниматься, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь?
1: Вот ты воодушевлен, я надеюсь, наш бизнес тоже воодушевится, да, и пойдет тоже работать с Танзанией. Конечно, все не так просто. Взаиморасчеты, ну, А7 вроде как предлагает решение не только для Танзании, но и для всего африканского континента. И они озвучили то, что в общем и целом их предложение вызвало интерес на африканском континенте. Соответственно, что нужно? Нужна поддержка качественная, грамотная, сбалансированная и стратегически выверенная. Потому что сейчас у нас, к сожалению, бывает так, что правая рука не знает, что делает левая. И бизнес просто теряется, кому подойти, кого попросить, чтобы все случилось как надо, а не как обычно. Вот. Конечно, у нас есть российский экспортный центр, который поддерживает не сырьевой экспорт. Да, то есть коллеги действительно работают очень активно. И вот была недавно межправительственная комиссия в Танзании, в Аруше, которую возглавляет господин Решетников. Коллеги туда тоже ездили, они проводили бизнес-форум совместно там, с другими структурами. Да, то есть, в общем и целом, наши государственные структуры очень хотят помогать нашему бизнесу. Здесь просто нужно как-то, наверное, скоординировать действия, да, и начать уже, ну, скажем так, работать в одном направлении. Да, я очень надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время. Не за горами саммит «Россия и Африка», который будет в конце октября этого года. И уж там-то мы точно должны обсудить уже проработанную стратегию, да, и что-то начать делать. Но до саммита, я надеюсь, какие-то еще будут взаимодействия и реализованы какие-то договора, соглашения, да, то есть в практическую плоскость мы перейдем. Но вот ты правильно сказал, что будет скоро у нас прямой рейс до Танзании, до Дар-эс-Салама и до Занзибара. Госпожа президент это тоже озвучила. К слову сказать, на МЭФе был стенд Танзании, где присутствовали представители из агентства по туризму. Они очень воодушевлены тем, что будет наконец-то прямой рейс. Вот, я надеюсь, они вскоре поедут в Москву обратно, будут там проводить переговоры. Вот, Я надеюсь, что они проведут переговоры с рядом компаний туристических наших, российских. Вот знаю точно, что будут проводить переговоры с такой компанией, как Тест-Тур, одной из крупнейших наших российских компаний. Надеюсь, у них получится грамотное взаимодействие, и действительно вот, туристический поток хлынет на африканский континент, в Танзанию, в частности, и на Занзибар. Потому что на континенте, вот на континентальной части Танзании, да, там тоже прекрасная, скажем так, туристическая возможность есть. Посетите Килиманджаро и национальные парки, где можно увидеть множество разных животных в живой среде. То есть, ну, прекрасно. Но не надо забывать о малярии, кстати говоря, которая там, к сожалению, есть на континенте. И вот я хочу призвать всех, кто ездит не только в Танзанию, но и в другие страны Африки, относитесь серьезно к своим поездкам, обязательно покупайте тесты на малярию, которые есть в наличии в Африке, и обязательно покупайте таблетки от малярии, потому что инкубационный период там порядка 2 недель может быть у малярии, и вы можете вернуться в Россию и понять, что вы заболели. А здесь вот как бы таблеток от малярии у нас нет. То есть это очень серьезный момент, о котором многие забывают. И, к сожалению, некоторые, даже вот мои коллеги, ушли из жизни из-за этого, из-за малярии. Поэтому вот это серьезный очень вопрос.
0: Но вот эти вещи действительно нужно проговаривать. Они уже должны на каком-то таком базовом уровне восприниматься. И информирование должно быть постоянным, действительно. Любовь, спасибо большое, что об этом говоришь. Танзания, соглашусь, фантастическая страна. 30% территории занимают национальные парки. Страна при этом огромная, да, она там сопоставима по территории там, сразу несколькими крупными африканскими государствами в этом смысле. Плюс Танзания, она же еще имеет преимущество и среди соседних африканских государств, не только соседних, а вообще в целом такое преимущество на континенте, потому что на территории Танзании можно встретить так называемую «большую пятерку». Да, ну, имеется в виду биоразнообразие. Это лев, леопард, слон, носорог и буйвол. Все они там обитают на территории Танзании. Серенгети — национальный парк, один из крупнейших, один из самых известных. Здесь сразу же рядом там практически находится по африканским меркам гора Килиманджаро. Тоже, пожалуйста, кто любит трекинги, значит, и активный отдых, вам также можно туда, там, Килиманджаро, если не ошибаюсь, более 5000, почти 5900, да, там, высота, чуть-чуть они не дотягивают.
1: Я, честно, не знаю, правда. Этот аспект Танзании не изучал пока что.
0: Огромные возможности, и в этом смысле действительно очень хорошо, что эти возможности для нас открываются, и в контексте, кстати, вот о Танзании мы говорим, хотел бы вернуться к одному из элементов речи нашего президента Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании, где было особо подчеркнуто, что на самом деле, ну, изоляция-то она не получилась, она изначально была дырявая, она как бы на уровне каких-то заявлений, возможно, и была, а на практике ее не было. И вот это вот взаимодействие, а сама пленарка, она была очень в интересном формате. Президент России, президент Узбекистана, высокий представитель Китая, президент Танзании, ну и модератор, наша коллега с RT, известная журналистка из Индии. Ну то есть афроазиатское такое представительство-то там было, по сути дела. Ну а это большая часть мира. И территориально, и демографически, теперь уже экономически, и по своим возможностям в самых разных сферах. Ну и в этом смысле, естественно, я думаю, что нам нужно отталкиваться не от того, что у нас нет изоляции, ее нет, но от того, что нам и самим нужно выходить в мир, да, как бы активно это делать. А тут, естественно, Африка в этом смысле, ну, наверное, только Латинская Америка находится как-то от нас дальше в плане не только доступности, но и в плане, ну, такого по-хорошему освоения, да, нами этого региона, понимания этого региона и взаимодействия с этим регионом. Скажи, пожалуйста, по итогам ПМЭФ в 2026 году и по итогам, собственно говоря, такого финишного участка до саммита «Россия-Африка», что нам нужно подчеркнуть для себя?
1: Наверное, если с нашей стороны смотреть, да, то есть с российской,
0: да, да.
1: Нам все-таки нужно выстроить стратегически, скажем так, шаги. Потому что сейчас они, конечно, есть, да, у нас есть общее какое-то понимание. Вот на прошлом саммите был подписан документ, итоговая декларация, форума партнерства Россия-Африка 23-26. Да, то есть там были прописаны шаги, конечно же, там они были прописаны по всем возможным направлениям. Но, на мой взгляд, там вот был один недочет. Там не были прописаны конкретные исполнители. Вот нам нужно, наверное, все-таки прописать конкретных исполнителей, задуматься, по крайней мере, об этом, да? И чтобы эти конкретные исполнители по итогам все-таки смотрели на количественные и качественные показатели, не только эти исполнители, но еще и руководство их, да, там. То есть и понимали, где у нас узкие места. Это не для того, чтобы там кого-то наказать, там, да, или там как-то, а просто для того, чтобы мы поняли сами для себя, что мы делаем где-то не так, почему у нас товарооборот растет, он, конечно, растет, да, я не спорю, достаточно хорошими темпами, но хотелось бы лучше. Да, и, ну, давайте не будем греха таить, товарооборот растет за счет экспорта сырьевых продуктов. Да, то есть, а нам нужно, чтобы он рос не только за счет экспорта сырьевых продуктов, а за счет и другого взаимодействия. Да, то есть нам нужно понять, что мы делаем не так, нам нужно честно посмотреть на ситуацию, осознать это, принять и сделать работу над ошибками. Чтобы у нас третий саммит прошел под эгидой «Приступаем к активным действиям», да, к реализации, да, к активному взаимодействию практическому и получению результатов. Вот, я думаю, что это основной такой мотив, который надо, скажем так, протянуть, реализовать. Не знаю, еще какие синонимы подобрать. Потому что очень хочется все-таки, чтобы вот это вот сотрудничество, особенно с Африкой к югу от Сахары, вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства, как любят говорить мои коллеги вышестоящие. Вот это стратегическое партнерство, оно, конечно, должно быть очень продумано. И вот то, что ты говорил, лоббирование интересов России и все остальное, оно должно быть собрано все воедино. И все-таки, наверное, должен быть какой-то единый контролирующий орган. Да? У нас работают различные министерства, ведомства, другие структуры в африканской повестке, прекрасно выполняют свои задачи, но должна быть координационная структура все-таки, которая все это дело координирует. Потому что у нас бывают моменты, когда, ну, не совсем скоординированные действия, скажем так, да. Хочется все-таки качественной, постоянной координации. Вот, как-то так.
0: Я вот, у нас остается полторы минуты, присоединяюсь к тому, что ты говоришь, и когда вот мы говорим про Африку южнее Сахары, я понял, что мы, наверное, не расшифровывали, да, ни разу, что это значит, ну, в каких-то там хотя бы базовых цифрах. Население Африки 1,5 миллиарда, постоянно об этом говорим. Южнее Сахары, да, население Африки, 1,3 миллиарда человек. То есть большая часть Африки — это южнее Сахары демографически. Это 2,4% демографического роста в год или около 30 миллионов в год минимум. Да? Более 40% жителей Африки южнее Сахары, населения там, моложе 15 лет. Данные на 26 год. Средний возраст чуть менее 20 лет. В этом контексте к, значит, 50-му году 20% населения Земли там будет проживать. И, естественно, мы не можем игнорировать этот факт. Люба, спасибо тебе, что пришла. Любовь Демидова, наш гость эфира сегодня из петербургской студии, была с нами на связи, председатель правления Ассоциации стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки, подвели итоги ПМЭФ на африканском направлении, о государственном визите госпожи президента Танзании, тоже поговорили, рассказали. Из Москвы для вас работал Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну и на сегодня завершаем наше африканское турне, вернемся через неделю. Завтра будет разворот на восток в это же время. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Спутник». С нами всегда интересно. Увидимся и услышимся.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

0: Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16:00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка «Запад» нанесла поражение формированием ВСУ в Харьковской области и ДНР. Молодежное предпринимательство в России набирает обороты. Стало известно, сколько российские подростки проводят времени в интернете. Теперь подробнее. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Ключевую роль металлов, в особенности меди и редкоземельных элементов, в построении энергосистемы современного типа отметила ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса экологической безопасности Игорь Сечин. По его словам, спрос на них в электрогенерации, электротранспорте и электросетях вырастет более чем в 2 раза к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 миллионов тонн. Он также отметил, что доступ к металлам критически важен и для обороны промышленности, а особенно это касается редкоземельных элементов. В качестве примера он привел истребитель F-35, который содержит свыше 400 килограммов таких элементов, а также атомную подводную лодку «Вирджиния», для которой необходимо более 4 тонн. Премьер-министр Армении Никол Пашинян крайне не уверен в своей победе на предстоящих парламентских выборах и реальной поддержке населения, поэтому готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти. В этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что Пашинян пошел по румынскому сценарию фальсификации выборов, явно подсказанному ему европейскими русофобами. Если армянскому премьеру удастся реализовать план по снятию с выборов популярных оппозиционных партий, то итоги голосования будут лишены легитимности. Молодежное предпринимательство активно развивается в России в немалой степени благодаря программе «Росмолодежь предпринимай», которая уже объединяет более 15 тысяч деловых людей по всей стране. Их число постоянно растет. Об этом заявили в представительстве сообщества в Санкт-Петербурге. Уточняется, что в рамках программы реализуется проект под названием «Создано молодыми», где его участники, представители малого и среднего бизнеса, развивают собственные бренды. Российские подростки в возрасте от 12 до 17 лет проводят в интернете в среднем более 6 часов в день, что существенно больше показателя взрослых пользователей. Об этом рассказали в компании «Медиаскоп». По уровню охвата интернетом между подростками и взрослыми фактически нет разницы, однако различия становятся заметны при сравнении времени, которое пользователи проводят онлайн. Взрослые в среднем проводят в интернете 4 часа 39 минут в день. Федеральное бюро расследований США годами готовилось к обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу этого года и уверенно в созданной совместно с партнерами системе защиты турнира. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что предстоящий чемпионат станет крупнейшим спортивным мероприятием, когда-либо проводившимся на территории штатов. Напомню, он пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. На территории США матчи примут 11 городов. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем привет, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Тратить ли деньги на одежду? А может, ну его? Да и зачем? Ну, вроде, что-то висит в шкафу и нормально. Ну, пока типа до дыр не протерлось. А если протерлось, можно заштопать. Я вот помню, как мы штопали. Короче, вот что мы сегодня будем обсуждать. Что ж с одеждой-то делать? Покупать ее или нет? И помогут мне разобраться в этой непростой теме мои сегодняшние гости, эксперты. Это организатор пространства, декоратор Александра Трибунская. Здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте.
2: И стилист-блогер, а по совместительству мой друг любимый, Алексей Сухарев.
4: Привет, здравствуйте.
2: На самом деле, давайте начнем с себя. Мне кажется, что так проще расположить к себе наших слушателей и зрителей, у кого сколько вещей в гардеробе.
3: Главное, лучше с меня не начинать.
4: Не, у меня очень рациональное количество. Я, в принципе, минималист, но с изюминкой, скажем так, все равно нравятся разные вещи, но очень разумно поступаю.
2: А что значит минималист? Ну, это что, вот одна рубашка, одна юбка, одни брючки, два платья летние и коктейльные, одно вечернее, или как?
4: Не, это очень сурово. Нет. Я вообще, как организатор пространства, всегда выступаю за то, чтобы количество вещей вмещалось в шкаф, который есть в конкретной квартире. Ну, например, в моей собственной. Поэтому я смотрю то, чтобы мне было удобно пользоваться системой хранения. Если я понимаю, что мне уже некомфортно, значит, что-то лишнее. И тогда я провожу расхламление.
2: Сейчас моя Рая, которая живет со мной 20 лет, подумала: боже, какой приличный человек. Юля, пообщайся с ней побольше. Когда ты уже поймешь, что надо исходить из объема шкафа, а не думать о том, где бы взять новый шкаф и куда бы его запихнуть.
3: Леш, ну... Да, ну у меня с этой рациональностью все плохо, поэтому... Но это, я думаю, профессиональная черта.
2: Я думаю, что да, у тебя, конечно, это профессиональность.
3: Да, если бы на самом деле не моя профессия, то, скорее всего, каким-нибудь одним такой среднего размера шкафом бы, может быть, все и ограничилось. Вот. Но так это ограничивается одной комнатой среднего размера.
2: Ну, я, кстати, тоже думаю, что вот на меня отпечаток накладывает профессия, потому что я бы из одежды, вообще вот все, что я в последние 6 лет покупаю из одежды, вот так, чтобы мне хотелось самостоятельно это купить, это все, что касается походных вещей. Вот тут я, да, куртка, гортекс, трекинговая обувь, какая удобная, какая неудобная, брюки, футболки. Это прям то, что я хочу. А все остальное, это, мне кажется, все-таки накладывает профессия. Во-первых, принесут на съемки кучу одежды. Ну, так думаешь, вроде ничего. Там, да. Я вот не помню, когда я последний раз вообще, в принципе, ногами пошла в магазин, чтобы что-то себе там купить. То есть мне кажется, что у меня, как у тебя, тоже такая профессиональная деформация.
3: Да, 100%. Потому что твоя жизнь состоит из выходов в свет различных, ведения мероприятий. И для каждого случая нужна своя одежда. Поскольку мы еще не вошли ментально в эру, когда можно появиться в одной и той же вещи месяц подряд, значит, на всех мероприятиях, потому что люди подумают, а что это такое? С денежкой у нее плохо или как? Угу. Что-то случилось. Потому что зритель, как мне кажется, уже привык к тому, что звезды, ведущие радуют их все время самыми разными выходами. И мы уже как будто бы живем в этой реальности, что вот надо что-то, значит, новенькое, что-то оригинальное. И таким образом это вот все перерастает вот в такие масштабы, как у Юли.
2: А вы, кстати, вот как считаете, как человек, который занимается организацией пространства, можно ли человека перевоспитать? Были у вас такие случаи в практике?
4: Я не считаю, что человека нужно перевоспитывать. Я вообще считаю, что пространство должно адаптироваться под нужды и жизнь человека, под его особенности.
2: Да если тогда мы превратимся в плюшки.
3: Да-да.
4: Но, кстати, между прочим, есть лайфхаки, которые помогают поддерживать баланс на удобных полках, потому что в наших шкафах всегда есть места, которыми удобно пользоваться, да, а есть места, которые неудобны для ежедневного использования. Это верхние полки, нижние полки. Поэтому, например, для того, чтобы поддерживать этот баланс и было удобно доставать что-то со штанги, с полки, мы можем с вами использовать, например, сезонное хранение. Сейчас уже у нас тепло, солнце радует, мы зимние свитера, какие-то теплые вещи можем сложить с вами в красивые короба на молнии, да, и убрать на верхней полке.
2: На антресоль, как у меня было, да.
4: Совершенно верно. Сейчас тем более шкафы делают в потолок, согласитесь. Вот эти вот верхние самые полки, ну, до них очень сложно добраться. Поэтому туда убираем месяца на 3-4 все теплое, с чистой совестью. А освободившееся пространство используем с вами для того, что хотим носить сегодня.
3: Ну, вот я этим и занимался как раз на майских праздниках. Вот один из дней был посвящен...
2: Перебирал.
3: Смене сезона. Да, вся зима пошла наверх, а лето спустилось ниже.
4: Удобно, да, потому что место освобождается. И плюс мы в этот момент с вами можем провести актуализацию вещей.
2: А вот тут мнения у специалистов разделились. Это как раз-таки был мой следующий вопрос. Что делать с платьем, которое вроде уже не модно, не актуально? Все-таки прибрать его куда-то и подождать, пока оно опять станет актуальным? Или почистить пространство для того, чтобы появилось что-то новое? Ну вот мнения сейчас сильно разделяются. появляются в интернете. Кто-то выступает за разумное потребление, что это платье все равно вернется, мода циклична, я в этом ничего не понимаю. Это вопрос скорее к тебе. Вот все-таки что делать вот с этим пластом одежды?
3: Я думаю, что если позволяют, скажем так, территориальные условия, то пусть оно живет себе просто где-то в рубрике, значит, личный музей моды и ждет своего часа, потому что рано или поздно действительно оно вновь обретет в какой-то степени свою актуальность. Может быть, в другой стилизации, потому что, когда говорят, что мода циклична, это не значит, что все вернется в том же виде, в каком было. Все равно будут какие-то наверняка изменения, но основа примерно будет такая. Поэтому, если позволяют условия хранения, то храним. А если вдруг нет, тогда действительно сегодня очень популярны различные сервисы перепродажи вещей, благотворительные всякие истории. То есть я вот, при том, что, казалось бы, мне позволяют условия хранения все это у себя хранить и как Плюшкину накапливать, но я все равно обновляю в любом случае вещи. Почему? Потому что, ну, я уже понимаю, что это вот 158-й какой-нибудь пиджак, ну, лучше я его сдам куда-нибудь либо в благотворительность, либо я его просто перепродам, а тем самым у меня освободится место. Поэтому здесь нет правильного ответа, здесь все зависит, мне кажется, от человека. Я знаю, Юля, что ты хранишь все свои платья.
2: Но это вот, мне кажется, если это любимое, то можно оставить,
3: да? Я соглашусь.
2: Если ты как бы к нему не расположен, ну, то есть если любимое, оно все равно в какой-то момент станет опять актуальным, допустим, да? Ну вот, а есть, в принципе, классические, которые никогда, которые просто на все времена. А если не лежит душа, то лучше с этой вещью расстаться.
3: Конечно, конечно. И более того, если вы, например, вот так вот во время расхламления, значит, или там смены сезона поняли, взяли в руку вещи, поняли, что за 5 лет вы надели один раз, или два даже, или даже 3, окей.
2: Ну, то есть уже точно никогда она не будет ходовой.
3: Да, скорее всего, ну, вероятность того, что она будет чаще носиться, очень мала. Поэтому от нее можно, в принципе, избавляться. Каким-то экологичным способом, я это должен подчеркнуть, это перепродажи, либо дать ей каким-то образом вторую жизнь.
2: Я сегодня, кстати, когда ехала на эфир, много чего прочитала, касательно того, что ну, там одна из девочек-дизайнеров выступила с таким мини-обращением у себя в блоге, типа, дорогие бренды, хватит ныть. Все мы понимаем, что кризис сейчас непросто, туда-сюда, но хватит ныть, тем самым привлекать к себе покупателей. Вот у нас ничего не продается, вот поныли, и к вам побежали, что-то купили, отстаньте от людей. Лучше придумайте что-то, почему покупатель в такие непростые времена должен остаться с вами и покупать именно у вас, а не давите на жалость. Вот мне интересно, как вы относитесь к такому заявлению? Прям правда интересно. Я подумала, что я вот не могу понять, права она или нет.
4: Это манипуляция получается, да?
3: Ну, своего рода, да, своего рода манипуляция. И то, что действительно есть определенный кризис, а в том числе в модной индустрии, это 100% с этим вообще никто не спорит. Но
2: какой кризис?
3: Кризис того, что, ну, во-первых, если мы говорим, например, именно про российскую моду, если вы обратили внимание, то брендов сегодня российских стало раз в 100 больше, чем их было, например, в 2020 году. Да? То есть это в какой-то момент была, во-первых, освободившаяся, безусловно, ниша, и внимание к модной индустрии у рядового пользователя, не у такого, который погружен в это во все, а который действительно вот там иногда 2 раза в год обновляет гардероб. То есть его внимание к российским брендам повысилось. И, соответственно, многие пришли в этот бизнес. И в какой-то момент, как мне кажется сейчас, опять же, и ты, мне кажется, вот эти слова девушки, которые ты привела в пример, это подтверждают, что брендов стало слишком много, и люди как будто бы насытились тем, что есть. Тем более, что в основном сегодня производится плюс-минус одно и то же примерно всеми. Почему это происходит? Потому что руководство брендов стремится делать то, что обязательно продастся. То есть творчество в их работе, минимальное количество, они смотрят на то, что люди обязательно приобретут. Здесь в ход идут мировые тенденции, здесь в ход идут лидеры мнений, опять же, просто посмотреть на людей на улице, понять, что примерно люди приобретают. Различные есть исследования статистики покупательской способности, что популярно, что не очень. Так как, например, вот условно, да, брюки спортивные, треники так называемые. Вот те, которые имеют резинку внизу, они продаются гораздо лучше в России, чем широкие, которые будут волохаться по полу. Очень модные, очень классные. Все стилисты говорят, да, покупайте именно такие, но неудобно такое носить. Люди не любят подметать.
2: А, то есть треники должны быть на резинке, тогда продадутся.
3: Подметать, да, вот, например. Или, как мне сказала дизайнер Маша Цыгаль однажды. Она говорит, если ты хочешь произвести вещь, которую не купит вообще в России никогда и никто, то сшей фиолетовый комбинезон. потому что комбинезоны у нас, например, не любят, а фиолетовый цвет на самом последнем месте в топе любимых цветов. Вот, ого! Например. То есть есть свои особенности рынка всегда. Угу. И просто люди, во-первых, наелись модой, в принципе, в большом смысле, таком глобальном смысле слова. А во-вторых, покупательская способность, мне кажется, чуть-чуть
2: снизилась. Да, да.
3: И даже если она, например, у кого-то не снизилась, то просто перераспределилась в другую сторону. То есть люди не хотят тратиться на одежду, они хотят вкладываться во впечатления, не знаю, в путешествия, в образование, в конце концов, что стало действительно модно еще, как мне кажется, со времен коронавируса. Да, самообразование какое-то, может быть, там не какое-то высшее там степень, а там хотя бы даже онлайн-курсы самого разного толка. Поэтому просто вот такое перераспределение. Набор факторов случился. И девушка, которая вот обратилась, я ее прекрасно понимаю, потому что владельцы бизнеса, как мне кажется, особенно модного бизнеса, это не первая необходимость. Они сегодня переживают, конечно, не лучшие времена.
2: А вы это чувствуете, вот когда пространство организовываете, что говорят, давайте уже шкаф поменьше?
4: Поменьше,
2: нет, такого нет. Вообще без шкафа обойдусь, одну вешалку давайте, вот и все, нет?
4: Нет, нет, обычно хотят шкаф побольше. Почему? Потому что у нас, наверное, это как-то из поколения в поколение передается склонность к накоплению, да? Угу. Хорошая вещь, еще пригодится, поносим.
2: Ну, либо
4: как вы сказали, подштопаем, да?
2: Либо на, вот это я прям с детства помню, никогда не было вопроса, выбросим, нет. Ой, все, старье на дачу. Ну, то есть я как бы живу с этим же...
3: Ощущение. Нет, там сначала было это кому-нибудь из родственников. Да. Если ни на кого это не налазит, то это потом дача. И потом уже следующий этап, финальный, это, видимо, утиль.
2: Тряпки, на тряпки.
3: Да, на тряпки.
4: У нас же воспитывались бабушки, родители, да, то есть и послевоенные годы, советские времена. Сложно было достать что-то интересное, оригинальное. Потом, когда доставали, это носилось, передавалось. И, конечно же, сейчас наше поколение уже испытывает на себе вот этот переизбыток. У нас агрессивный маркетинг, да, и поэтому, конечно же, мы с легкостью можем купить себе любую вещь в магазине, онлайн. Это все сейчас очень просто, легко доступно. Скидки, акции, в принципе...
2: Ну, и, в принципе, одежда стоит от и до. То есть я смотрю, ну, как бы есть... Действительно, сегмент очень дешевой одежды, но которая выглядит, ну, очень симпатично. Может быть, качество ткани будет, конечно, не то, как бы хотелось, но так, в принципе, нет такой разницы, как мне кажется, вот в моем детстве, вот ты четко понимал, что это было на рынке куплено,
3: да.
2: Когда надо было на картоночке, в осколок зеркала что-то на себя примерять, и мы все знали точно, а вот это на том же рынке куплено, а вот это там уже в каком-то магазине. Ну, то есть сейчас я лично, ну, ты как специалист, понятно, да? Но простой обыватель, мне кажется, не отличит вещь, с рынка она или она...
3: Это правда.
2: Ну,
3: так
2: да,
3: и есть действительно, да, безусловно. Особенно это стало сильно актуально с приходом маркетплейсов. Потому что там действительно есть как качественные вещи, так и очень много вещей плохого качества, но весьма симпатичных по приятной цене. А поскольку многие люди, точнее даже, пожалуй, наверное, большинство, приобретают вещи не по причине того, что надо наготу прикрыть, просто и скрыться от холода, а для того, чтобы все-таки произвести какое-то впечатление, что-то о себе сообщить, они готовы пойти на, там, условно, низкое качество, но зато вау-эффект на один раз. И это, опять же, агрессивный маркетинг, как вы сказали, и то, с чего мы начинали, что вся поп-культура, медиа-поле приучило нас к постоянному обновлению. То есть нужно постоянно что-то новенькое, постоянно обновляться. Но я все равно считаю, что если человек взял под контроль свой гардероб, сделал его компактным, но функциональным, и, опять же, если это не его работа...
2: То он молодец.
3: То он супер молодец, да, потому что это, во-первых, позволяет сэкономить. Ты не подвластен всем этим трендам, которые меняются каждые 3 дня, условно, да, и как-то нащупав там свой персональный стиль.
2: Как это сделать? Вот давай вот так. Как это сделать, нащупать персональный стиль, и как все-таки сделать так, чтобы... Ну, что такое вот этот минимальный гардероб? Что в него должно входить?
3: Я думаю, что, ну, долгое время его называли базовым, и туда разное количество вещей по версиям разных модных экспертов входило.
2: Я так понимаю, что это вот ваш стиль, ну, это вот ваш образ жизни, да? Именно тот, который Алексей сейчас описал, да? Ну, судя по тому, как вы начали. Что у вас есть какой-то, ну, не базовый, а вот этот вот набор вещей, и вы с ним очень классно живете.
4: У меня есть определенные жизненные сценарии. У меня есть гардероб, в котором я снимаюсь, есть гардероб, в котором я езжу к клиентам на проект, есть гардероб, в котором я гуляю с детьми, ну, то есть под свои задачи, конечно.
2: Ну, то есть вы не сходите с ума, чтобы его все время менять.
4: Нет.
2: Ну, то есть это вот как раз-таки мы говорим про это.
3: Да, и мне кажется, что это такой действительно набор вещей, которые вне времени, что важно. Что, например, голубая...
2: Что вне времени?
3: Вне времени. Вот есть вещь такая, которая будет актуально смотреться и сегодня, и послезавтра, и через 5 лет тоже. Вот, например, голубая рубашка, в которой вы сидите. Абсолютно базовая история, которая была популярна и актуально хорошо выглядела в 2015 году и в 26-м сегодня, и через 5-10 лет, скорее всего, с ней ничего не случится, не изменится. Поэтому это действительно вещь, в которую можно вложиться. Или, например, хорошо скроенное пальто, которое тоже никак не сигнализирует о том, в каком году оно было выпущено. Да? То есть оно никакими трендами не окрашено. То есть это простая базовая вещь, какого-то нейтрального цвета, которая прекрасно будет подходить под разные задачи. И с ребенком, например, погулять, и съездить по работе куда-то, и, например, накинуть сверху на какое-то коктейльное платье для того, чтобы сходить на день рождения или там кому-нибудь на свадьбу. Есть цвета, которые из моды никогда не выйдут. Это,
2: какие?
3: Мне кажется, черный, темно-синий, бежевый, серый в разных своих оттенках. И, может быть, для любительниц поярче, мне кажется, это пастельная группа, которая каждую весну объявляется трендом. Хотя, на самом деле, это уже жанр целый, как мне кажется, в моде. И каждую весну есть все цветочный принт, например, и пастельные цвета. Вот это то, что всегда, на чем зиждется, мне кажется, маркетинг. Потому что весной хочется обновления, новых красок, серость уходит, хочется какой-то праздничный цвет какой-то, да. Поэтому, наверное, вот эти цвета мы выделим. И что важно, уже там при помощи, например, аксессуаров, при помощи трендовых каких-то вещей, которые актуальны именно сегодня...
2: Так вот, я обратила внимание, вот у вас голубая рубашка, а извините, вот эта булавка, мне кажется, это же вот то, что сейчас свитера все закалывают на булавочку,
3: вот,
2: да? Вот-вот,
3: именно оно. Угу. То есть при помощи какого-то маленького элемента, который может ничего, по сути, не стоить, да, но будет как-то вот именно сегодня очень актуально выглядеть. Например, аксессуар какой-то или украшение, или... Если мы говорим про какой-то острый тренд, вот, например, кислотный какой-нибудь цвет, типа вот этот зеленый, как флуоресцентный маркер, тут тоже очень популярен будет опять этим летом. Или, например, леопардовый принт. И вот если, например, женщина чуть-чуть стесняется это носить или понимает, что, ну, в целом, как будто бы очень хочется, но как Катрин Денёв, например, в пальто в леопардовом сен-лорановском, да, не вижу себя, то это стоит все пробовать в зоне аксессуаров. Ремень, сумка, оправа очков, обувь.
2: Заколка какая-нибудь.
3: Заколка, балетки, не знаю, какой-нибудь ободок для головы. То есть в зоне аксессуаров это самое безопасное, как мне кажется, попробовать какой-то тренд, который актуален именно сегодня. Но при всем при этом основа должна быть очень понятной и вневременной.
2: Ой, как удобно.
3: Да.
2: То есть ты как бы имеешь какой-то определенный набор вещей, а дальше, исходя из тренда, просто меняешь аксессуары. Причем эти же аксессуары в какой-то момент опять вернутся.
3: Да.
2: Ну, то есть, когда вернется леопард, ты опять достанешь этот свой бантик из леопарда или ремень, или сумку, и будешь
3: именно
2: в тренде.
3: Именно так. Но при этом твой гардероб состоит, например, из вот такой голубой рубашки, из брюк какой-то универсальной формы, да, не очень узких, не очень широких, вот каких-то средних таких, классических.
2: Но
3: вот
2: тогда, если ты собираешь все-таки такой гардероб, мне кажется, очень важно вниманию уделить именно качеству.
3: Да.
2: Потому что это уже тогда не с маркетплейсов за 3 копейки, да?
3: 100%.
2: Как бы условно, если ты действительно все время обновляешь гардероб, то тут, мне кажется, прокатят такие вещи. Ну, 2 раза одел и выбросил.
3: Да.
2: А если ты все-таки, ну, такой консерватор, да, тебе вот нравится, чтобы у тебя был определенный набор одежды, который ты можешь украшать аксессуарами, как ты описал, все-таки они должны быть, мне кажется, качественные, нет?
3: Да, 100%, я уверен. То есть здесь надо обращать внимание на состав, и этот состав, собственно говоря, укажет, сколько вещь проживет.
2: Угу.
3: Как мне кажется, не всегда цена об этом говорит, о сроке службы,
2: ну,
3: конечно.
2: Потому что она может еще от бренда зависеть. Вы на что обращаете внимание, покупая? На бренд, на состав, на, я не знаю, какой-то любимый магазин. Вот для вас что самое главное при покупке одежды?
4: У меня есть любимые бренды, которые хорошо садятся на мою фигуру. И, конечно же, мне нравится состав, который близкий к натуральным тканям. Причем свои, да, профессиональные 5 копеек, опять же, хочу ставить, что когда, если у нас небольшой шкаф, да, и мы его организуем, то на самом деле после этого, когда люди видят вот эту прелесть понятного, комфортного в использовании пространства, они начинают покупать меньше, но более качественные вещи, потому что не хочется нарушить эту структуру понятную, потому что начинаешь жить в другом уровне комфорта, открывая шкаф, нет этих виноградных гроздей, и уже когда идешь в магазин, Понимаешь, да, у меня осталось там немножко пространства, но я лучше куплю, да, там, одну хорошую классную вещь, один хороший костюм, нежели, да, там, пять на распродаже, которые вот опять же все испортят, всю систему. Это уже последствия, которые я вижу действительно на фактически реализованных кейсах.
2: Хотя я никогда не была шопоголиком, и на самом деле, вот я сейчас вспомнила про вещи купленные, да, и как они висят в шкафу, чтобы их было видно, это все здорово. Я помню вот этот контраст, но все-таки давайте так, я выросла в голодные бедные времена, и детство мое было далеко не самым радушным, потому что были времена, когда мне просто стыдно было идти в школу на экскурсию, потому что просто не в чем. Ну, потому что на экскурсию можно было поехать в свободной одежде, а не в школьной форме. А мне просто было не в чем, и прям было, ну, вот такое... Ну, такая неловкость. Все-то наряжались, чтобы перед друг другом выпендриться, а мне прям было не в чем. И когда начались времена гуманитарной помощи, и нам стали привозить вот эти вот шматье, которое потом продавалось в секонд-хендах или еще что-то, сначала как гуманитарная помощь выделялась. То есть меня это прям спасало, потому что там были классные вещи. Прям в самом начале они были суперклассные. Я сейчас не беру барахолки, где надо было ковыряться, и вещи на вес продавались. Нет. В такое не ходила даже при своей бедности. Но вот когда нам выделяли гуманитарную помощь, как в многодетной семье, я прям помню, что она меня стала спасать, у меня прям настроение поднималось, я уже могла как-то, ну, по-другому себя презентовать. Кстати, не стесняюсь этого совершенно. Но вот это вот ощущение перехода от рынка, где все напихано в палатке, и ты толком-то и не понимаешь, что там висит, и вот это вот, да, каждый вот этот... Вы помните этот рынок? Или
3: да, конечно, я помню.
2: А дальше... Бутики в Париже. Ты заходишь, огромный магазин, и как-то, как будто бы он пустой. И я долго к этому, я не могла понять, почему в огромном магазине...
3: Висят три вещи.
2: Да. Ну, вот, и у тебя такое просто... В смысле, что больше не сделали или что? То есть, как бы, ну, то есть вот из такого голодного детства перейти вот в этот мир люкса, и ты понимаешь, что ты еще можешь себе это позволить, но почему же все-таки три вещи на таком огромном пространстве? Я сразу поняла, вот когда вы сейчас этот шкаф описывали. Почему, кстати, в таких дорогих бутиках именно так устроено пространство? Объясни мне.
3: Я думаю, что это связано с вот этой всей витринистикой, так называемым мерчендайзингом, который, в общем-то, тоже прописан у каждого бренда. Кстати говоря, сейчас некоторые бренды, французские в том числе, они, вот сама знаешь, вдохновляются эстетикой советского и постсоветского пространства и вот этим вот всем, потому что уже красотой они вдохновляться не могут, им надо чем-то удивлять все время людей, поэтому вот эта самая уродливая мода, так называемая, и появилась, потому что надо было захватывать новое молодое поколение, которое будет брать у своих родителей деньги и покупать у них, собственно говоря, вещи.
4: Юль, ну, смотрите, ведь минимализм — это вообще на сегодня новая роскошь. То есть это про что? Это про отсутствие страха перед будущим. То есть то, что я всегда могу достать то, что мне нужно.
2: А, точно.
4: У меня
2: да,
4: нет...
2: это накопительство мое, это мое из детства точно же, да? Ну, вдруг магазины все закроются и...
4: Да, и мы не сможем достать то, что нам хочется. Так что сейчас вот эти вот висящие простые
2: вещи... Минимализм — это роскошь.
4: Да, минимализм — это новая роскошь нашего времени.
2: Ого! Вот мы в данный момент очень не хотим с вами расставаться, поэтому новости, скоро вернемся.
0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские военные поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, нанесено поражение местам производства, хранения, площадкам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах. Конфликт на Ближнем Востоке стал предпосылкой для глобального кризиса. Под угрозой могут оказаться другие узкие места глобальной логистики. Об этом рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на Петербургском форуме. По его словам, кроме нефти и газа через Ормузский пролив проходит значительный объем мирового экспорта других товаров, например, удобрений, сбои в поставках, а также отсутствие стратегических запасов на этих рынках усиливают риск мирового продовольственного кризиса. По мнению Сечина, обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями может функционирование Северного морского пути, а использование этого маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов партнерам в 1.5-2 раза и снизить затраты на 20-30%. Еврокомиссия настаивает на отмене национального пограничного контроля в Германии и других странах Евросоюза, так как число просителей убежища резко сократилось. Об этом заявил комиссар по вопросам миграции Магнус Брунер. В мае прошлого года в Германии запретили просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявление в других странах ЕС. Одновременно сообщалось об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства. В итоге власти Германии приняли решение о продлении пограничного контроля до осени этого года. Туристический поток в Калужской области растет опережающими темпами и за 5 лет вырос на 30%, составив по итогам прошлого года более 4 миллионов человек. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша на Петербургском форуме. По его словам, в регионе есть известные интересные объекты, такие как Этномир, крупнейший этнографический парк, а также музей космонавтики в Калуге. Каждый из этих объектов принимает в год по 1 миллиону посетителей. Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов. Об этом сообщил министр культуры Ольга Любимова. Первой совместной картиной, напомню, получившей статус национальной в обеих странах, стал «Красный шелк», премьера которого состоялась в Пекине в прошлом году. Режиссером выступил Андрей Волгин. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская. Ретро-детектив получил продолжение под названием «Черный шелк». Этот фильм выйдет в следующем году. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Всем привет, мы продолжаем. С удовольствием еще раз представлю сегодняшних моих гостей, экспертов. Тему мы разбираем, ну, про шмотки, короче говоря, покупать их или нет. Если так, по-простому. Это организатор пространства, декоратор Александра Трибунская. Здравствуйте еще раз. И стилист, блогер, дружочек мой любимый Алексей Сухарев.
3: Здрасте. Да.
2: Продолжаем говорить про одежду. Вот если все-таки дело касается каких-то юбилеев или еще что-то, вот как правильно купить платье так, чтобы оно еще тебе потом где-нибудь пригодилось? Или костюм? Ну, наверное, мужчинам проще, да, все-таки?
3: Ну, да, вообще я помню, что к когда был мой выпускной, больше 20 лет назад, тогда была схема какая? Вот ты в одном костюме, значит, тебе его покупают, это потом тебе еще на свадьбу, а если он еще доживет, то, может, еще куда-нибудь потом. На все самые значимые случаи жизни один костюм. Но я думаю, что сегодня в идеале, конечно, сделать бы так, чтобы действительно эта вещь потом еще как-то пожила. И гораздо проще это все гораздо проще, например, делать с вещами, которые выгуливаются на корпоратив новогодний или там встречать Новый год условно, да, которые там блестящие, там что-нибудь с пайетками, с блеском, и потом можно при помощи каких-то, не знаю, кожи, шерсти, как-то эти пайетки пригасить и носить в повседневной жизни. А вот что касается именно выпускных платьев, это вот как маленькая свадьба, мне кажется, у девушек сегодня. Они все равно хотят обозначить этот случай, этот день календаря каким-то особенным платьем, и чтобы оно было только в этот день и больше ни в какой.
2: А если у родителей все-таки другие планы на это?
3: Да-да-да, это тоже важно, но здесь, опять же, насколько я знаю, спасают маркетплейсы, потому что вот у моего приятеля, младшая его племянница, заканчивает школу, и он говорит, что она уже целый месяц, каждый день в этом ПВЗ заказывает себе, там все меряет, выбирает то самое идеальное платье. И мне кажется, что многие девушки юные так сегодня себя ведут. Но мне все-таки кажется, что пусть уж на выпускной идет в чем-то, в чем хочется, даже если это будет сильно про сегодняшний день. Потому что детям можно сколько угодно и подросткам рассказывать про то, что, пожалуйста, не надевай это, потому что это послезавтра будет немодным, а ты фотографии свои будешь смотреть через 10 лет и будешь всем предъявлять, почему же тебя не остановили от этого поступка. А пытаться им объяснить, что вот,

0: на той одежде, за которой тебе немножко неловко.
1: 100%. И действительно, в разных сегментах есть возможность произвести впечатление, а это именно то, чего хотят, как мне кажется, выпускницы. Ага. Выпускники в меньшей степени, безусловно. Но, опять же, очень сложно ребенку, там, которому 16 лет, объяснить, что вот, пожалуйста, давай вот это розовое безумие какое-нибудь полиэстера оставим в покое, а давай вот подумаем в сторону там вечной классики. Вот платье, там, похожее там, на New Look Dior, например, или вот это чуть-чуть похоже на платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани». Им это все сегодня не нужно. Они это все будут постигать чуть позже, как мне кажется.
0: Вы помните свое выпускное платье?
2: Да, конечно.
0: А вы его потом куда-нибудь еще пристроили?
2: Я не знаю, мне кажется, какое-то рациональное звено во мне было всегда с рождения, поэтому это был шелковый, красивый, натурально шелк, роспись, сарафан, который я потом вполне летом носила и в ресторан, на мероприятия.
0: То есть все-таки вот таким человеком надо родиться.
1: Да, это от человека зависит. 100%. 100%. Потому что я помню свой выпускной, там был, конечно, просто бразильский карнавал. Там чего только не было. Были и Золушки, и Белоснежки, и кого только не.
2: А если костюм? Вот я сижу, мне интересно. Платье — это же цельный, да, такой продукт. А вот если, допустим, топ и юбка, топ и брюки, мне кажется, потом это легче разбить на какие-то другие интересные образы. И
1: конечно. Я думаю, что многие выпускницы даже в брючных костюмах свои получают аттестаты наверняка и медали. И сегодня это вполне нормально. Это я помню, что, например, в 2004-м, когда я школу заканчивала, моя одноклассница и близкая моя подруга пошла в белом костюме на выпускной. И, конечно, это был просто шок и скандал, как так в брючном костюме идти на выпускной. Она среди кринолинов там, значит, пробиралась. А сегодня, мне кажется, это вполне нормально, потому что мода приучила нас к тому, что женский брючный костюм — это не про бизнес-вумен, это про повседневность, про комфорт, про удобство, про элегантность и про какую-то простоту, как мне кажется. Поэтому вполне почему бы и нет. То же самое про юбку с топом, к примеру. Действительно, такой конструктор, который потом можно разобрать.
0: И собрать заново.
1: Да, да, да, да. Даже если предположить, что юбка какая-то очень нарядная, потом впоследствии ее же можно как-то угомонить простой рубашкой, например, белой или голубой, или свитером, или кардиганом каким-то таким спокойненьким, или тельняшкой.
2: Сбавить градус.
1: Да, да, да.
0: А вы, кстати, вот потому что вот хочется про женщин, в принципе, поговорить, а все-таки, мне кажется, есть такое некое деление. Кто-то за брюки, а кто-то всегда за юбки и платья. И вот, мне кажется, сложно такой микс делать. Или вы как раз про микс? Ну, судя по вашей рациональности, наверное, и то, и другое, да?
2: Если говорить лично обо мне, о моем гардеробе, у меня, да, это микс, безусловно. Причем, наверное, платье у меня минимальное количество, а скорее вот эта комбинаторика: юбка, блузка, джемпер, брюки, ну, причем самые разные модели из разного материала. Мне это нравится, играть образами. И получается, я вообще всегда за, ну, это, наверное, во мне за многофункциональность. То есть вот чтобы можно было, да, трансформировать, попробовать там другой
1: слой. Ну, это вот тоже отпечаток профессии на вас.
2: Да, скорее всего,
1: все организовывать и рационализировать, и в целом все логично. Было бы странно, если бы вы приезжали к клиентам, не знаю, в каком-нибудь жакете из пайеток, знаете, в юбке со шлейфом. Ага. Правильно? Нужно же как-то все равно о себе рассказывать при помощи внешнего вида.
2: Да, безусловно.
1: Особенно это сегодня. Инструмент. Особенно сегодня, когда у нас вообще нет времени друг с другом общаться, знакомиться, и многое говорит именно внешний вид.
0: А вот, кстати, если бы к вам обращались когда-нибудь организовать пространство какого-нибудь бренда, магазина одежды?
2: Магазина одежды нет. Ну, были бизнес-площадки, но это больше салоны красоты.
0: Можно ли вот правильно организовать пространство в магазине одежды так, чтобы и люди покупали?
2: Ну, во-первых, нужно, скорее всего, отталкиваться от удобства. Удобства клиентов, если магазин заинтересован, да, в привлечении. То есть я бы здесь, наверное, собрала одежду по образами, да, чтобы человек, который не профессионал в сфере стиля, моды, мог подойти и сразу собрать себе одежду подходящую, которая бы сочеталась друг с другом. Он бы уже видел этот образ. Не только на манекенах, но и даже вот на рейлах. И, опять же, оставить пространство между ними. Можно, чтобы человек, подходя, я немножко повторюсь, да, уже мог. А юбка, брюки, кардиган, все это вместе прекрасно миксуется. И, мне кажется, таким образом и покупать человек, купить сможет сразу больше, потому что он, допустим, уже купит не просто рубашку, которую он увидел.
0: А увидит полный набор.
2: Он купит уже рубашку, юбку, допустим, да, там, кардиган. Ну,
1: вообще сегодня перед брендами стоит задача продавать образы именно, а не вещи. Продавать смыслы в том числе. А потому что одежда уже у всех есть на самом-то деле. А вот как какая-то концепция,

0: как это модно сегодня говорить, обязательно должна быть вот у бренда, и, собственно говоря, она заложена, как правило, именно в образы. И они так, собственно говоря, это, как это правильно называется, мерчендайзинг все-таки, да, по-моему, такое слово. Они так и продумывают все. Но мне все-таки думается, что бренд всегда отталкивается от своей эстетики. То есть если это про что-то черное, может быть, там чуть-чуть неформальное, готичное, мы обязательно увидим, не знаю, какой-нибудь бетонный интерьер с большими окнами, высокий какой-нибудь потолок, много камней, чего-нибудь такого. Но это из того, что я просто сегодня вижу там у российских брендов в том числе. А если это про какую-то натуральность, естественность, то там, конечно, будет совершенно другая история. Тоже минимализм, скорее всего, но уже меньше какой-то брутальности в интерьере. То есть все зависит всегда от, собственно говоря, мысли, которые бренд несет.
1: И он... Но мне бы вот как покупателю, конечно, бы очень хотелось, что какую бы мысль ни нес бренд, чтобы обязательно были собраны полностью луки. Для меня это очень важно. Когда впервые в жизни это увидела, после того, как я привыкла, на рынке тебя особо луки не собирают, да, вдруг в магазине.
0: Ну, тетя могла какая-нибудь. Да, да.
1: Ну, вот, вот это вот все ты наблюдаешь. Я вот понимаю, вот ты заходишь в магазин, но у тебя это твоя профессия. Ты сразу понимаешь, у тебя из магазина, знаешь, ну, я прям представляю, как работает твоя голова. Ну, как бы все это слетается на один манекен, да? Я так не могу. Ну, то есть я не представляю, вот видя тут ряд рубашек, здесь ряд брюк, здесь юбок и жакетов, у меня они, к сожалению, не слетятся, ну, вот так вот быстро. То есть я реально люблю, когда очень много манекенов, когда очень много образов, причем это касается даже и спортивных магазинов. Пожалуйста, делайте это, и делайте этого как можно больше. Ну, потому что это сильно облегчает жизнь покупателей, и мне кажется, правильно вы сказали, больше вещей купишь.
0: Но именно по этой причине бренды сегодня привлекают стилистов все чаще к работе, потому что даже, например, если мы смотрим какой-то показ любой, будь то, не знаю, какая-то высокая мода, например, или какой-то показ прет-а-порте, неважно, российский бренд или западный, все равно после того, как дизайнер создал эти вещи и попытался донести свою мысль, он приглашает стороннего стилиста для того, чтобы был свежий взгляд на то, что он сделал. Потому что он может уже чуть-чуть как будто бы сойти с ума в процессе делания, и ему нужно как-то верифицировать, что есть какая-то актуальность, свежая мысль в том, что он сделал. Поэтому, собственно говоря, приходит стилист и начинает уже работать с тем, что есть. То же самое происходит и в пространствах уже, где продается одежда. То есть приходит какой-то... Сегодня это продавец-консультант-стилист, может быть, легко, такой бейджик у человека, где все перечислено сразу, который, собственно говоря, соберет эти луки и будет в состоянии оказать вам в магазине помощь какую-то. То есть не просто размер принести или как-то прокомментировать, как вы в этом выглядите, а именно вам помочь собрать, дособрать этот образ. Это его задача, которую он поставил, скорее всего, руководство бренда, чтобы продавать образами. Не просто одну кофточку, а чтобы клиент ушел с полными пакетами.
2: Но при этом это будут образы, которые будут работать на человека, на его задачу, ну, да, с которой
0: хотелось
2: он хочет идти в идеале. Ну,
0: да,
2: я так это вижу.
0: Да.
2: Потому что, окей, я куплю эти вещи, да, вот этот образ, но он должен работать на меня, да, чтобы у меня не было там 45 разные по цвету одинаковые рубашки, а чтобы это было интересно при ежедневном использовании.
0: Именно поэтому мы возвращаемся к вопросу, который ты, Юля, задала. Как найти свой персональный стиль?
2: Да.
0: Для этого нужно, во-первых, хорошо себя знать, понимать.
1: Не врать себе,
0: не врать себе,
1: же?
0: Не врать себе. Не питать каких-то иллюзий, что там что-то там сильно изменится завтра, например, фигура.
1: Ну, а если
0: или
1: я люблю,
0: образ
1: да,
0: жизни?
1: Не я, а вообще, ну, вот как бы вот сейчас я понимаю, что спрашивают по ту сторону экрана. А если я люблю леопардовые лосины и сверху розовую кофту? Ну, вот я такая, что
0: и зебровое пальто.
1: Да.
0: Ничего с этим не делать, жить дальше и наслаждаться жизнью. Я вообще, на самом деле, против того, чтобы
1: всех...
0: Ну, это
1: можно назвать? Это мой стиль.
0: Да, безусловно.
1: Тогда прекратите меня обижать и говорить, и тыкать пальцем, что я городская сумасшедшая.
0: Я вообще, на самом деле, радуюсь этим проявлением сегодня, потому что, может быть, мне уже поднадоели такие вот люди, которые...
1: Вылизанные,
0: да, на общем знаменателе как-то все, да? И вот я очень радуюсь, когда вижу, как люди себя проявляют, выражают и не боятся этого, не стесняются. То есть, чем разнообразнее мы будем, тем, собственно говоря, интереснее нам будет жить, как мне кажется. Поэтому я всегда за то, чтобы честный диалог с собой, это во-первых, честно ответить себе на вопросы. Что я хочу сказать о своим внешнем видом? А поможет ли он мне в достижении моих каких-то целей? Будь то карьерные высоты, личные какие-то цели.
1: Ну, надо понимать,
0: или
1: что если ты в леопардовых росинах и розовые
0: да,
1: кофточки.
0: Не надо устраиваться топ-менеджером в банк, например.
1: Да.
0: как вариант. То есть надо для каждого случая жизни и для каждой ситуации есть своя одежда. Это нужно всегда помнить. И с этим идти в магазин уже. Ага. И когда у тебя там человек-стилист или продавец-консультант спросит, что вы хотите вообще, нужно мочь дать ему ответы на эти вопросы, и тогда будет хороший результат. А не уйти опять с кучей вещей, которые просто в припадке импульсивного шопинга приобрели, и они повисли мертвым грузом в шкафу, пусть и на верхней полке.
1: Я, кстати, себя сейчас про пространство еще поймала на мысли, что как-то, наверное, даже в моем детстве обои переклеивались чаще, нежели даже я сейчас. Вот я вообще не хочу. Мы переехали с детьми, это был ковид, 2020 год. Сейчас 2026. Я вообще ничего не хочу в своем доме поменять. Это что? Вот шматье покупаю, а вот что касается пространства, я прям не хочу. Вот как декоратор, да, как организатор пространства. Часто сталкивались, что люди могут быть в шкафу полное безумие, а вот пространство хотят сохранить таким, какой оно уже 10 лет, там, и 20, и нормально.
2: Да, так бывает, абсолютно нормально. Значит, ваша фантазия, да, потребность нового, она реализуется там, за дверцами шкафа.
1: А вот бывают такие люди, которым надо пространство переделать раз в год?
2: Да, конечно.
1: Да?
2: В принципе, даже если немножечко взять, да, сейчас так. Уйти в эзотерику, в фэншуй, васту, это даже хорошо иметь возможность иногда что-то поменять в пространстве, передвинуть мебель, если мебель позволяет, конечно, это если это какие-то модульные,
1: так,
2: да,
1: так,
2: системы.
1: Так, так, и что это там у нас?
2: Да, мы запускаем новую энергетику в дом, да, то есть...
1: Но это же можно немножко передвинуть.
2: Да, конечно,
1: ну,
2: немножечко. Кресло, хоп,
1: да.
2: Там местами поменять. Да, ну, то есть это целая наука, сейчас есть эксперты в этой области, и если это интересно, этим можно заняться.
1: Я подумала, в какой-то момент поймала себя на мысли, как же все-таки это интересно происходит. Ну, вот я тоже много раз слышала, что надо все-таки избавляться от старых вещей, освобождать место для нового, туда-сюда. Я, правда, выкинула очень много вещей, какие-то выкинула, какие-то отдала, и, правда, освободилась, но они тут же заполнились новым, но я подумала, господи, ну это же не просто, они же мне сверху через крышу не упали.
0: Да.
1: Я просто пошла их и купила. Так я могла бы не выбрасывать и все равно купить. Ну, как бы, немножко как будто бы чуть-чуть тебя обманывают. Ну, чуть-чуть.
0: Нет? Есть такое.
2: Ну, тут, наверное, даже избавляться, Юль, не от старых вещей, а от вещей, которые больше не носятся. Ну, то есть бывает вещь давно куплена, но она используется.
1: Носится и любится, да.
2: Да, носится, любится, уже там с дырочками затерта,
0: да,
2: она
0: да,
2: как
0: да.
2: родная, как вторая кожа. Это любимая вещь.
1: То есть
2: вещь.
1: Не бояться расставаться с тем, что тебе не нужно.
2: Что не используется.
1: Не использ...
2: То есть, по сути,
1: да.
2: это, если вот многие не любят это слово, это хлам.
1: Угу.
2: То есть вещь, которую мы не используем.
1: Это хлам.
2: Это хлам, да.
1: Все, выкину весь хлам, все. Выкину.
0: Ну и часто же бывает такое, что вот была куплена какая-то вещь, приятная цена, я не знаю, распродажа, или в каком-то путешествии
1: она
0: была приобретена.
1: А распродажа вообще надо тысячу раз подумать.
0: Конечно же, да, да, да. И вот она может
1: потому
0: повиснуть.
1: Потому что ты покупаешь исключительно из-за цены.
0: Да.
1: Типа стоило 1000, а сейчас за 100?
0: Да, да, да. И для тебя это для тебя это дофамин, для тебя это впечатление.
1: Что
0: ты как будто
1: выиграл лотерею.
0: Да, да, да, именно так. Это твой трофей, который ты с этого, значит, уносишь домой, но он может захламить пространство. И мне кажется, что вот таким образом часто эта вещь висит, и это может быть какое-то абсолютно безумие, например. И ты потом еще думаешь, а что, с чем я это надену вообще, куда, представится ли такая возможность в этой жизни, выпадет ли шанс. И поэтому, может быть, не стоит. Но вообще очень хороший вопрос, который нужно себе задать перед тем, как вот, например, припадок шопинга. И висит вот эта вещь за 100 вместо 1000. И вот нужно задать себе вопрос. А есть ли у меня, например, 4 или 5 комплектов, с которыми я это надену? И вот пока бродишь по магазинам, выйти надо, погулять, пройтись. И вот когда ты насобираешь эти 5 комплектов в своей голове с тем, что уже есть, тогда, окей, можно попробовать ее взять. Если не насобиралась, то надо погулять еще и уже только потом идти.
1: Так, мне кажется, что нашим слушателям и зрителям сейчас очень интересно все-таки, что надо переставить в пространстве так, чтобы шмоток больше стало, чтобы открылась новая энергия, новый поток,
0: денежная,
1: деньги, значит, новый шопинг. Как вообще можно менять пространство очень с пользой для себя? И как часто это надо делать?
2: Юль, ну я не эксперт в сфере фэншуй васту, но однозначно знаю, что обязательно мы должны расхламляться, ну или проводить актуализацию вещей. Потому что когда, вот удивительно, когда мы избавляемся отказываемся от неактуального, то, что не подходит по размеру, то, что устало, каким-то магическим образом, да, появляется, во-первых, ну, понятно, место, появляется возможность, появляется желание приобрести новую вещь, да, и уже, соответственно, наслаждаться ею в своей жизни. Я не знаю, как это работает, но это работает.
1: Ага.
2: Опять же, например, если, допустим, вот это страшное наше, а вдруг пригодится, да, но очень хочется, да, допустим, обновить пространство в шкафу новыми вещами, что мы можем здесь с вами сделать на этот случай? Мы можем собрать буферную коробку. Это те вещи, которые мы понимаем, что уже год, может быть, даже чуть больше не использовали, но жалко. Не могу расстаться. Мы с вами в эту коробку складываем эти вещи. На коробке подписываем, там, допустим, приму решение через полгода, предположим, такого-то сентября. И в смартфоне ставим себе напоминалку. И эту коробку с вами убираем на антресоль, под диван, на балкон, куда угодно, только чтобы мы ее не видели. И поверьте мне, наверное, в 97% случаев уже из опыта, да, работы со своими клиентами, люди удивляются, видят эту напоминалку, понимают, что они полгода, год, ну, все по-разному, кому сколько надо, прожили без этих вещей, все у них прекрасно, мы уже морально отпустили эти вещи, и эта коробка покидает пространство. Так что в шкафу у нас должны висеть только вещи, которые мы используем. Да. Опять же, вот совершенно верно, мне очень понравился комментарий, что у нас может быть такой маленький музей ретро-вещей, любимых вещей, может быть, которые мы больше...
0: Важных.
2: Да, не будем носить, но это, знаете, как шкаф памяти.
0: Да.
2: Да? То есть так открыть вечером, там, насладиться, что-то, может быть, померить. Но они должны храниться отдельно, не в вашем гардеробном шкафу, который вы используете вот, в повседневной жизни. Ага. Это уже не одежда, это память. Вот. И таким образом у нас остается с вами очень хорошее, рабочее и удобное в эксплуатации пространство.
1: У меня есть ощущение, что, ну, я, конечно, в своем детстве максимум, что могла взять у мамы, это какой-то свитер. Но сейчас я даже смотрю по своей дочке и думаю, может быть, все-таки со мной что-то не так, но я понимаю, что у нас с ней платье, разница типа в 20 лет даже больше, а платье можем одно и то же. Это что, как-то вещи как будто бы молодеют, или я стараюсь, старая кошелка, молодиться? Как к этому относиться? Но это же правда.
0: Да, я не знаю, я был свидетелем. Да. Более того, как Юлина дочь носит ее вещи уже совершенно спокойно. И я считаю, что это вообще надо тебе сказать себе спасибо за то, что ты, во-первых, в такой форме прекрасной находишься. Что
1: ну, то есть это не странно? Дочь. Ведь это же
0: нет,
1: этого
0: конечно.
1: Много сейчас. Раньше это было немыслимо. Ну, то есть мою маму в моем возрасте сейчас представить в такой юбке, как я даже, ну, это просто, это немыслимо было.
0: Ну, у нас исчезают какие-то стереотипы.
1: Ага. То есть это не про моду. Это
0: нет,
1: совершенно
0: нет,
1: не про
0: нет.
1: то, что сейчас это, мини кажется... в тренде. Ну, как бы в каком бы мини не было тренде, но моя мама в моем возрасте, вот как я сейчас, никогда бы в жизни в это мини не пошла.
0: Ну, потому что это как-то общество, мне кажется, движется вперед, ага. Пропадают какие-то стереотипы. Если раньше, я не знаю, там и моя мама тоже по наступлению там определенного возраста или статуса, такая, ой, нет, это уже мне не по возрасту, не по статусу, не могу там позволить себе то-то или то-то, например. Сегодня все это с этим гораздо проще, и мне кажется, что и мамы, и дочки как-то между собой обмениваются, собственно, какими-то вещами, советуют друг другу. Мне кажется, что да,
1: угу.
0: Вполне. Это значит, что нету вот этого разрыва между поколениями. Мне кажется, это здорово.
1: Я понимаю, что есть, конечно, те... еще комментаторы, что говорят, что все-таки это не меня лично касается, но я, ну вот, наблюдаю, что все-таки не, ну куда в 50 лет в такой юбке или еще что-то, ну, а ты смотришь, человек в 50 лет выглядит так, как многие 20-летние не выглядят, и почему только из-за того, что типа в паспорте стоит, ну, вот эта дата рождения, ты должен себя в чем-то ограничить? Я не могу этого понять, честно, но я вижу, что все-таки периодически такая волна может возникать. Это, мне кажется, на нее не надо реагировать.
0: Мне кажется, не надо реагировать. Любой комментарий — это всегда не про того, кому его оставляют, а про того, кто его оставляет. Это первое. А второе — просто сама тенденция, связанная с переменой отношения к возрасту, особенно к возрасту женщины, она просто коснулась не всех, увы. И это тоже нормально. Есть люди, которые с этим не согласны, которые считают, что вот нельзя... Ну, то есть до сих пор есть это слово «молодиться». Вот оно до сих пор присутствует. Я его раньше слышал гораздо чаще, сегодня его слышу реже, но тем не менее все равно слышу. И когда вот
1: пока еще есть, да.
0: Позволяет себе действительно в 50 вот. Показать типа колени. Да. Но я считаю, что и тоже раньше говорили модные эксперты разные, что женщина по наступлению определенного возраста должна перестать показывать свои колени. Кому должна? Зачем должна? Если есть колени, которые красиво выглядят в 75, почему их нужно прятать? Я не могу понять. Она сама решит, в конце концов.
1: Вот, ура, все. Давайте послушаем вопрос.
3: Все реже вижу мужчин в галстуках, только на официальных мероприятиях. Галстуки когда-нибудь вернутся в моду, как думаете?
0: Галстук, кстати, это самый модный аксессуар, мне кажется, уже пару лет. Но это больше касается женского гардероба все же. И галстуки носятся везде. И вот здесь, и на поясе, и в качестве головного убора, как повязка, завязываются, и на сумку вешаются в качестве обвеса. То есть это прямо такой модный предмет гардероба. И мужчины просто... Есть определенные дресс-коды, которые диктуют обязательное наличие галстука. Но в целом сегодня это все чаще не обязательно, как мне кажется. Если только ваш мужчина не какой-то супермодник, который в курсе того, что сегодня там актуальна определенная эстетика, особенно после сериала «Американская история любви» про Каролин Бесет и Кеннеди-младшего, где вот эта эстетика старых денег, и вот они там тоже, он в галстуке всегда, вот в широкую такую полоску, и это тоже сегодня есть определенная тенденция, которая повлияла на моду в том числе.
1: То есть какой-то сериал, который становится культовым, либо кино, тоже влияет на то, что
0: безусловно, выносит. Потому что как раз часто мне в том числе задается вопрос, только ли подиум влияет на то, что люди будут носить потом на улицах. Конечно же, нет. Он это все производит, потом это все засовывается в мясорубку поп-культуры и социальных сетей. Там это все перемалывается, чуть-чуть видоизменяется, упрощается часто и выдается публике.
1: Спасибо большое моим гостям. Спасибо, что нашли время и пришли к нам на эфир. Ну, а мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро, через неделю, на радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. МИД передал директору информцентра ООН в Российской Федерации материалы из Сарабельска. В России будут готовить специалистов по конструктивной безопасности. Ленфильм рассказал о международном кинофестивале, который пройдет в Петербурге. Теперь подробнее. Освобождение населенного пункта Шевченко позволяет российским войскам продвинуться к казачьей Лапани, где находится крупный логистический центр ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Контроль над этим населенным пунктом в Харьковской области был установлен группировкой «Север», чьи бойцы, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Замглавы российского МИДа Александр Алимов передал директору информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске. Об этом сообщает дипведомство. Кроме того, было организовано видеоподключение жителей региона, затронутых инцидентом. Уточняется, что Владимиру Кузнецову была предоставлена возможность из первых рук познакомиться со свидетельствами очевидцев, получить информацию об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы. Специалистов по конструктивной безопасности будут готовить в каждом федеральном округе России. Об этом рассказал руководитель проекта по развитию технического сообщества лаборатории Касперского Вячеслав Барилин на Петербургском форуме. Конструктивная безопасность – это подход, при котором защита закладывается в цифровые системы еще на этапе архитектуры и проектирования. Такой принцип позволяет существенно повысить устойчивость IT-систем различных устройств, в том числе робототехники, к современным киберугрозам. Дополнительные налоговые поступления в бюджет от внедрения маркировки в России по итогам прошлого года составили около 564 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что наибольший фискальный эффект от внедрения маркировки наблюдается на рынках табачной и никотиносодержащей продукции – 858 миллиардов рублей, легкой промышленности – 108 миллиардов и молочной продукции – 169 миллиардов рублей. Эти категории были запущены в маркировке в числе первых. Ливан придает большое значение участию в Петербургском международном экономическом форуме, однако в этом году высокопоставленная делегация не смогла прибыть из-за продолжающихся ударов со стороны Израиля. Об этом заявил ливанский посол в Москве Башир Салех Хазам, который представлял страну на мероприятии. В то же время он рассказал, что смог провести ряд полезных для своей страны встреч с представителями бизнеса и высокопоставленными российскими представителями. Новый международный кинофестиваль «В кадре огни большого города» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа. Об этом сообщила киностудия «Ленфильм». Основной темой фестиваля станет «Город в кадре». Программа этого года будет составлена из фильмов, действие которых разворачивается в больших городах страны и мира, где город выступает не просто декорацией, а становится важным художественным элементом, определяющим атмосферу, общий настрой и философию жизни героев. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
4: Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Это снова мы. И вновь не в маленьком составе, а в большом. У нас опять гость. Но сначала представлю нас с тобой, Марк.
5: Я ищу информацию про Липецк.
4: Про меня?
5: Параллельно, да.
4: Да подожди, ты сдал все карты сразу, сказал, что мы сегодня про Липецк будем разговаривать. Марк Еромин, Артем Муратов, шоу «Едем по России» на радио «Спутник» 91.2 FM. А кто же у нас в гостях? Я представлю своего дорогого друга. Я могу тебя так называть?
5: Да. А меня так называешь?
4: Тебя пока нет. Ну, пока мы коллеги, подожди. Мы же с тобой еще не... Ну, в общем, ладно. Человек, который является комиком, стендап-комиком, автором, актером ты являешься?
5: Нет.
4: Нигде еще не играл, не приглашали?
6: Да как-то и не пригласят, мне кажется.
5: Очень позитивно так начинается.
4: Короче, лучший собеседник, по моему мнению, Алексей Сапрыкин.
7: Привет.
5: Привет. Привет.
7: Мы сегодня с вами про Липецк затронем тему. Я, кстати, вот на самом деле в Липецке не был. А, подожди, вру. Я был в Липецке, я приехал туда на поезде на один из форумов. Правда, я был не в самом городе, а там есть какие-то такие новые районы классные, прям отдельно такими...
4: Кудыкина гора, например.
7: Такие микрокоротки.
4: Романово.
7: Да, да, вот я был как раз в Романово, там у нас был форум, потом мероприятие. Очень, кстати, прикольно там сейчас строятся такие вот загородные райончики такие. Вот, а в самом городе у меня вообще была очень интересная история. Это был первый, единственный вообще в моей жизни город с экскурсией, который я просто вызвал такси и уехал. Я сказал, мне больше в жизни не приеду сюда.
4: С самого начала ты делаешь антирекламу. Нет, вообще, на самом деле, так, если смотреть фотографию, я в нем был, я тоже не помню, но это был один день.
6: Ну, значит, вы все посмотрели.
7: Все, на этом мы заканчиваем, да?
4: Все, это было шоу.
7: В следующем эфире увидимся, да. У меня такой был опыт. Но, опять же, наверное, скорее это был, наверное, не очень профессиональный, компетентный экскурсовод, гид, потому что меня водили просто по памятникам, да. Вот. Поэтому мы пригласили тебя в гости, как человек, который должен хорошо знать Липецк, чтобы ты развеял все мифы и сказал нам, куда нужно ехать.
6: Ну, смотрите, город Липецк был основан в 1703 году императором Петром I как база по производству металла для строящегося в Воронеже флота.
4: Подожди,
7: на радиокультуре?
4: Да-да-да, в данный момент. Ну, слушай, там же еще минералочка течет.
6: Хотите, я вам все по порядку?
7: Ты выучил текст, получается?
6: Да нет, ну, это каждый липчанин обязан знать.
7: А.
6: Да, 1703 год, в один год Санкт-Петербургом основан Липецк, потому что были обнаружены залежи руды железной. Сейчас они не используются, потому что она низкого качества была. Но для 1703 года вполне хватало. Соответственно, плавился металл, отливались пушки, которые шли в Воронеж, где строился флот. Долгое время Липецк, как и сейчас, был металлургическим центром. Потом, в связи с тем, что качество руды перестало устраивать, город постепенно терял свой статус, однако, вот тут уже дату точную не назову, но, по-моему, в 19 веке, там, в начале или в середине, были обнаружены также запасы минеральной воды липецкой, может быть, пробовали. Любимая минеральная вода.
4: Как самая известная, как называется?
6: Липецкая.
4: Просто
6: бювет. Липецкий.
4: А, Липецкий бювет, вот. Я помню.
6: Да.
4: Я, конечно же, помню. В студенчестве очень хорошо пользовалась спросом.
6: И, соответственно...
4: Не буду пояснять, почему.
6: Да, понятное дело. Не уникальный случай. Город стал курортом.
4: Да.
6: И стал центром притяжения светской жизни. Там у нас даже есть улица Скороходова. Она вдоль реки Липовки проходит. И ее называли даже вторым Невским. Если вы сейчас побываете на улице Скороходова, вы поймете, что это сравнение некомпетентно.
4: Конечно.
6: Да.
4: Это же не Санкт-Петербург. А подожди, где-то просто... Знаешь, почему я еще так сказал? Конечно, потому что кто-то сравнивает спуск, я не помню, как он называется.
6: Петровский.
4: Да, Петровский спуск с Петергофом.
6: Да, там тоже есть фонтаны, но тоже сравнение не вполне объективное.
4: Да, вот.
6: У нас просто был долгое время мэр. Был мэр, правильно же это? Или правил мэр, как я не знаю.
4: Давай сделаем правил.
6: Правил мэр Михаил Михайлович Гулевский, который занимался украшательством города, чтобы создать какой-то имидж, и он устанавливал огромное количество фонтанов. И вот на Петровском спуске поставили каскадные фонтаны. В целом, если ты никогда не видел фонтаны, то это действительно тебя удивит. А так...
4: Что все равно симпатично.
6: Симпатично, но не монументально.
4: Это хорошо.
6: Не эпохально, как в Петергофе. Так вот, Липецк становится центром притяжения светской жизни. Даже есть какая-то пьеса, где действие происходит в Липецке. По-моему, автор Фиолетов. Какое-то такое. Это начало 20 века. Вот «На водах» называется.
4: Угу.
6: И уже после революции, вот тут я, к сожалению, я надеюсь, липчане в комментариях, у нас же есть комментарии?
4: Иногда присутствует очень
6: меня
4: очень
6: поправят.
4: Много. Ой, они любят отправлять на все 100% все.
6: То ли еще до войны в Липецке возрождают металлургическое производство, потому что есть там доступ к воде, руду везут из Курска, что тоже, из Курской области, Курская магнитная аномалия, что тоже удобно. Либо, я вот не помню, либо уже эвакуируют какой-то завод в Липецк, и там он остается. В итоге, становясь, наверное, знаковой достопримечательностью города впоследствии, потому что сейчас это третий металлургический комбинат в Европе.
4: Угу.
6: Но при этом город сохраняет звание города-курорта, и Липецк поэтому смело можно назвать городом контрастов. У нас на одном берегу курорт лечебный.
4: Где много пенсионеров, я так понимаю.
6: Как и в целом по городу.
4: Во многих городах.
6: А на другом берегу огромный металлургический комбинат. Таким образом, город полного цикла. Да? Металлургический комбинат оказывает неоценимый вред здоровью.
4: Он функционирует?
6: Конечно. А на другом берегу можно попытаться компенсировать вред, нанесенный металлургическим комбинатом.
7: Я же сам из Горловки, да, вот, и у нас там был огромный химический завод. Огроменный, просто был самый большой химический завод. Не знаю, он сейчас, наверное, не работает из-за всех. В общем, и там давали молочко из-за вредности. Вот, чем-то напоминает, вы тут
4: повредничали,
7: а туда минералочку попить.
6: Да.
7: А у нас молочко пили.
6: И последний действительно факт, который делает Липецк своего рода уникальным. Не знаю, показывали ли тебе этот памятник, но в связи с тем, что с курортным этим флером города, тоже год не скажу, но это уже вторая половина 19 века, в каком-то из 1800-х годов состоялся съезд такой замечательной организации, как «Народная воля».
4: Угу.
6: Террористическая организация.
4: Я понял, про какой ты памятник говоришь. Народовольцам?
6: Да, в Липецке есть памятник террористической организации.
4: Но так говорят горожане, не все.
7: А где он находится? Говорят, я просто пытаюсь
6: в Нижнем парке.
7: А, подожди, я был в Нижнем парке, там, по-моему, храм какой-то. У этого храма...
6: Храм, а если чуть дальше пройти, то там конструктивистский монумент, где он такой круглый.
7: В серединке парка, по-моему, да?
6: В середине парка. Все. И
7: помню, да.
6: То есть несколько таких, зубцов, их опоясывает лента, на которой написаны имена всех народовольцев, кто присутствовал.
4: Ты почти дошел до этого памятника, но вызвал такси.
7: Нет, подожди.
6: Невозможно.
7: Я прошел этот памятник.
4: Прошел?
7: Это была середина парка, а потом я вызвал такси, знаешь, когда мне начали рассказывать где-то минут 30 про памятник местному какому-то рукодельцу, который из арматуры сделал...
4: Из труб. Дама с собачкой.
7: Что-то такое, мультяшные какие-то герои, типа удав там всякие эти. И она там 30 минут рассказывала про этого памятника.
6: Все. Действительно, уникальный памятник расположен в глубине парка. И об этом мало кто знает.
4: Ну а почему называют его террористическим? Потому что выходцы из народовольцев тех самых, да, они же убили Александра
6: II. Они непосредственно были организаторами убийства Александра II и еще покушались, может быть, и успешно на некоторых видных государственных деятелей той поры.
4: Так, ты как липчанин, я правильно говорю, липчанин,
6: да,
4: против этого памятника?
6: Нет.
4: Нет?
6: Нет, ну я считаю, что это
7: история,
6: действительно,
7: ну, любая история,
6: знаковая достопримечательность Липецка.
4: Mm-hmm. Потому что я читал, что некоторые очень сильно недовольны.
6: Ну, а что?
7: Это глубокий историк, наверное,
4: сделаешь?
7: Да, прям, да.
4: Ну да. Слушай, ну мы здесь говорим не только об истории. Мы же, когда приезжаем в города, любим отдыхать. Ну, угу. По нам незаметно, что ли? Мы вообще любим отдыхать. Мы с таким настроением...
6: И еще туристы.
4: В детстве куда ты обычно ходил, чтобы с друзьями, я не знаю,
6: ну,
4: где-нибудь
6: там,
4: отвиснуть?
6: Как бы в детстве-то с друзьями ты обычно дальше своего района не...
4: Где ты жил?
6: Я жил на 9-м районе, и, ну, грубо говоря, до старшей школы мой орел обитания был и ограничивался 9-м микрорайоном. У нас как раз все районы, которые возводились во времена Никиты Сергеевича Хрущева, они вот получали номер, никак их не называли. Ну, а что?
4: Слушай, в Америке, по-моему, да, такая история?
6: Ну, да, в Нью-Йорке.
4: 151-я улица.
6: Да-да-да.
7: Нас... В этом Санкт-Петербурге такая же там пятая линия Васильевского острова.
6: Ну, там хотя бы есть какой-то топоним Васильевский остров, а там просто 9-й микрорайон, 10-й микрорайон.
7: Ой, у нас тоже такая же самая была, там микрорайон там 24-й и так далее. Ну, короче, да, не да, только да. Там, у нас по всему. Да. По всем,
6: ну, строили быстро, на креатив не тратились.
4: Как не только Хрущев, не только в Липецке рассказывал. Ну да. Но это далеко от центра? Вот это центральная улица Ленина же, да? Как у всех.
6: Центральная, естественно, улица Ленина.
4: Это недалеко оттуда?
6: Нет, на самом деле далековато, но сейчас, учитывая, что город продолжает обрастать новыми микрорайонами, уже не самая отдаленная точка, но во времена моего детства фактически вот был мой микрорайон, потом улица Московская, за ней промзона, и все, там город кончался уже. Угу. В общем, это была такая полноправная окраина.
4: Слушай, мы обычно начинаем выпуски с того, как туда добраться, если ты хочешь изучить сам город. Ты же туда до сих пор ездишь.
6: Да, конечно.
4: И каждый раз меняются транспорты. Ну, то есть ты и на машине ездил.
7: Слушай, сейчас самолеты не летают, я, например, на поезд туда ехал.
6: Ну, я на самолете туда никогда и не добирался, потому что он один в день, и то не каждый день недели туда, по-моему, летал.
4: Ты вообще любитель поездов. У тебя же есть история, где ты на поезде объездил вообще всю Россию.
6: Не, именно поезда я не очень люблю. Мне не нравятся виды транспорта, где надо ложиться спать.
4: Не нравится.
6: Я люблю электрички.
4: Угу. То и есть, сколько на электричке туда добираться?
6: На электричках до Липецка напрямую добраться нельзя. Но есть вполне комфортный поезд, 5 часов до станции Грязи, это город-спутник Липецка, и оттуда уже до Липецка можно на автобусе или на такси добраться. Есть поезд, ну, непосредственно Москва-Липецк, или какие-то проходящие,
4: там,
6: которые...
4: Там, где надо ложиться.
6: Да, там надо ложиться, он идет какое-то неприличное количество времени, 12 или 15, не, ну это слишком много.
7: Нет,
6: ну, короче,
7: есть...
6: ночь идет он.
7: Смотри, сейчас, получается, у нас здесь есть несколько поездов, он вот сидячий 6,5 часов идет с Казанского вокзала.
6: Не, и... он, по-моему, 5 идет сидячий.
7: Ну, вот сейчас я понял, я смотрю, 6,5. С Павелецкого вокзала, то, о ком ты сейчас говоришь, там 9 часов, получается, он идет. Вот я на нем, получается, ехал, я выезжал из Павелецкого вокзала, получается, ночью, спал, и туда там рано утром ты как бы прибываешь.
4: Да. Ну и сколько вы потратили? Денег. Это
7: копейки. 1600 рублей.
4: Вот, сторону. Друзья, если хотите съездить в Липецк и минералочки попить,
6: да.
4: Всего лишь 1500
6: рублей. Такой же, как
4: рублей.
6: И в Бадене.
4: Да-да-да.
6: Липецк — это же наш Баден.
4: Ну да. Можно так сравнить. Так, хорошо, вот мы добрались.
7: Блин, жалко, в Бадене не говорят. Липецк — это ж вот как мы Баден.
6: Бадена мы... Нет, мы Липецк Западной Германии.
7: Может, мы вообще поменяем в нашем с тобой шоу парадигму сравнения российских городов с европейскими? Каким-то, что наоборот, они похожи на наши города.
4: Да, они да. Все шоу так и ведут. Они называют свои города российскими.
6: Но я учитываю, что у меня есть такое хобби, как экстремальные путешествия на дальние расстояния. Да, да, да. Я побывал, наверное, в 4 или 5 наших Швейцариях.
7: Это Псковская, наверное, Швейцария должна быть обязательно.
6: Уральская Швейцария, там причем и в Челябинской области, и в Башкортостане есть. Забайкальская Швейцария. По-моему, есть Хакасская Швейцария. И еще это, если на юг, то вот в районе предгорий Кавказа тоже в каждой республике своя Швейцария.
7: Ну, вот тебе можно еще... Есть Псковская Швейцария, mm-hmm. там тоже они называют ее.
4: Наверняка что-то в Алтае есть. Но, подожди,
6: вот тоже, да?
4: А какую часть Липецка ты бы мог назвать Швейцарией?
6: В Липецке, к сожалению, Швейцарии нет.
4: Потому что, к счастью, Липецк...
7: А какая там есть?
6: Нет, но есть такие лесостепные холмистые местности... Прибрежные районы донские, наш Дон протекает через Липецкую область, прям прошивает ее. И вот как раз, наверное, самая знаменитая достопримечательность Липецкой области, Кудыкина гора, она...
4: Это где большой дракон?
7: Это самая популярная, да.
4: Да. Змей Горыныч, не дракон.
6: Который испускает огонь, и это равноценное сошествию благодатного огня событие.
4: Ничего себе.
6: Съезжаются толпы туристов со всего мира, но оно не раз в год, а... Раз в день, по-моему.
4: Но я еще знаю.
7: Там можно даже... Мы приезжали туда, там можно заплатить, нажать кнопочку, и чисто для тебя он будет.
4: А, что он дышал огнем?
6: Да. Ну вот, да. Вот.
4: Интересно, сколько денег это стоит? У меня теперь цель узнать это.
6: Я боюсь, что пока у тебя нет такой суммы, ты еще не заработал.
4: Я буду копить. Продам минералочки. Так, скажи, пожалуйста, а какие фестивали ты знаешь в Липецке, которые проходят? Потому что там же много всяких фестивалей. Вот если сравнить, сколько я видел фотографий с этим Змей Горынычем, где какие-то гитары играли, какие-то сцены строили, потом что-то какие-то краски. Но фестиваль краски, по-моему,
6: там проходит. Точно. На Кудыкиной горе точно проходил фестиваль от корпорации «Липецк-молоко», который назывался «Молоко латиницей». Но я не знаю, по-моему, он уже не проводится. Да и проходил он один или два раза.
4: Угу.
6: Но в целом начинание благостное, а непосредственно в Липецке проходил ставший уже легендарным Fox Rock Fest.
4: Угу.
6: В какую-то из ковидных годин он происходил, но мероприятие было ажиотажное. У нас просто напротив городского пляжа есть остров.
4: Так.
6: И он был долгое время дикий и по причине запущенности, и по причине падения нравов, потому что там отдыхали нудисты.
4: Послушай, падение нравов. Для кого-то это очень нравственно.
6: Ну, для большей части Липецка считалось это падением нравов, но мы, школьники той поры, конечно же, любили посещать эти собрания.
4: Смотри, какой магнит для туристов ты только что назвал.
6: Но под Fox Rock Fest остров благоустроили очень варварски, вырубили в центре все деревья, установили сцену, но, тем не менее, как бы при всех этих экологических минусах, он один раз все происходил, было очень много людей, был достойный лайн-ап, ну, вы плашку поставите, mm-hmm. точно Little Big выступал, The Hatters, по-моему, выступали.
7: Это, кстати, тут надо иметь в виду, что иноагенты.
6: Да, я и говорю.
4: Мы про первых.
6: Про первых. Вот, и, к сожалению, больше фестиваль не проводился. Но сейчас один из людей, причастных к организации, там мой хороший друг Дима Гёсташ, проводит на том же месте. А, нет, немного тоже на берегу реки Воронеж, основной реки Липецка. Такая вот даже противоречие, тоже контраст. Но он проводит фестиваль слияния. Там,
7: я его как раз сейчас смотрю.
6: Да, лайнап чуть более андеграундный, то есть такие метал-группы, панк-группы, но думаю, что атмосфера для любителей подобного рода фестиваля вполне себе подобающая. Если кто-то заинтересован, я думаю, можно приехать и своеобразно провести время.
4: Не, ну это
7: сейчас,
4: здорово.
7: Здесь вот я смотрю, какое количество разных фестивалей будет в Липецке. Вот, к примеру, здесь будет Мотофест, фестиваль Вереск тоже будет.
4: Валькрасок, по-моему, ежегодно там проходит.
6: Вот это я
7: здесь слияние вот тоже,
4: где
7: вот
4: красками
7: будет.
4: Кидаются.
7: И есть фестиваль «Свет и цвет» еще тоже в августе.
6: А вот это, наверное, он и есть.
7: Наверное, он и есть, да.
4: Но это здорово, когда проходит в Липецкой области столько много фестивалей, ты же волей-неволей, ну, едешь туда и знакомишься с таким прекрасным городом, как Липецк. Вот где там можно пожить? Вот как горожанин, который там много лет существовал, сколько там прожил?
6: 25 лет.
4: А где красивее всего пожить в Липецке?
6: Вот этот вот именно.
4: Понятное дело, что центр, прям центр.
6: Ставит в тупик. Красивее или удобнее?
4: А что? А то и то. Это нельзя, что ли?
6: Ну, хорошие, я не знаю, вот прям гостиница, где было красиво, она сейчас закрыта. Это отель Меркьюри. Ага. Там причем по каким-то причинам кадастровым его закрыли, или он не удовлетворял каким-то санпинам. Но, в общем, хороший был отель, сейчас просто стоит, пустует в центре города. Дело в том, что мне сложно судить о гостиницах и отелях Липецк, потому что я никогда там не жил ни в гостинице, ни в отеле. У меня там до сих пор живут родители, и я живу у них обычно, когда приезжаю. Вроде как есть гостиница «Металлург» неплохая. Ну, такая она статусная, туда селят всех командировочных, если это подчеркивает статус гостиницы. Вот в Романово тоже есть, ну, насколько я понимаю, это самая современная гостиница Липецка, но это довольно далеко от центра.
7: Короче, в Романово ехать где-то минут 30, наверное,
6: да,
7: от самого Липецка, ЖД вокзала, получается, от Липецка.
6: Нет, да. это в Липецке, это вот та самая формирующаяся
7: такое новая окраина. Ну, да, как бы там действительно построен новый город практически. То есть там и коттеджные такие поселки, таунхаусы, и большие кварталы тоже, и там большое количество разных там и ресторанов, и гостиниц. То есть довольно такое. Это, кстати, мои товарищи построили проекты. Я там тоже жил, да, и в принципе... 30 минут от города на такси сел, доехал, да и все.
4: Слушай, ну вот до перерыва остается не так много времени. Хотелось бы, вот ты сказали, типа, можно где-нибудь вкусненько поесть, ты говоришь. Где можно вкусненько поесть и чего самого такого можно попробовать в Липецке, где в другом месте ты не попробуешь? Такого нет?
6: Ну, вряд ли липецкая кухня как-то серьезно отличается от среднероссийской.
4: Ну, какие-то фишечки?
6: Ну, вполне себе такой русский народный фьюжн.
4: Центральная Россия.
6: Европейский фьюжн, средиземноморский. По заведениям, где вкусно, есть...
4: Если не называть их.
6: А, не надо, нельзя называть, да?
4: Ну, ты подскажи, где они примерно находятся, этого достаточно.
6: Ну, в центре есть вот на площади Революции заведение.
4: Одно.
6: На улице Первомайской есть заведение. Достаточно?
4: Нет, в целом можно прям хорошо отдохнуть, и вечерний Липецк это тоже достаточно.
6: Ну, есть как минимум, наверное, 2-3 бара, где, ну, действительно, вот атмосфера вполне себе китайгородская.
4: Такая.
7: А стоит ли вообще действительно ехать в Липецк просто вот там семье на 2-3 дня, там 3
6: человека? Непосредственно в город, наверное, при всей моей любви к Липецку нету смысла. А вот куда-то за город, на ту же Кудыкину гору, есть классная база отдыха, есть усадьба Скорнякова, это тоже на берегу Дона. Я, если честно, не помню, кому. Скорнякова-Архангельская называется, не помню, кому она...
7: Скорнякова-Архангельская.
6: Да, принадлежала, но там действительно потрясающая природа. Есть еще, по-моему, Оленьи парк есть, это где-то в Красненском районе Липецкой области. Славен он чем? Оленями в основном. То есть в области действительно есть довольно притягательные места. В Липецк можно съездить на один день.
4: Ну, вот денечек, да, погулять прям целый день. Там есть, по-моему, краеведческий же музей, как всегда, как везде.
7: Да. Я вот сейчас как раз фотографии листаю, смотрю, Скорнякова-Архангельская. Вот его построили 300 лет назад. Причем написано, что связано именно с историей рода Романовых. Вот, там еще Петр I приказал ее построить для Григория Скорнякова-Писарева. Тот, значит, проявил мужество во время стрелецкого бунта 1682 года. Вот поэтому подарили ему там усадьбу. А сейчас вот там приходят музеи разные есть, места.
6: Да, ну, там красивое местечко, да. Постройки тех лет. И вот, говоря о фестивалях, не знаю, проводится или нет сейчас, но проходило довольно-таки аристократичное мероприятие в Скорняково-Архангельское, назывался «Джаз на пруду».
4: Ой, как я хочу попасть на этот фестиваль.
6: Я не знаю, проводится ли он сейчас, но, судя по фотографиям, лично я никогда не посещал. Там было все довольно элегантно.
4: Ну, раз присутствует джаз, значит, элегантность тоже есть.
7: У нас с тобой вообще первый такой эфир, когда слог гостя, он как краеведа такой прям льется прям струей.
4: Мне кажется, лучшего нет представителя Липецка.
7: Я даже не знаю, мне кажется, мы с тобой лишние просто в этих моментах, когда...
4: Мы, наверное, выйдем, Леш, ты посидишь, поговори, объясни людям, куда съездить.
6: Не лишайте меня собеседника.
4: 25 лет ты прожил там, да?
6: Да.
4: А чего медлил с переездом? Или ты настолько любил этот город? Я не к тому, что быстрее надо переезжать в Москву, просто у тебя очень хорошо, успешно получается в твоем поприще.
6: Я, откровенно говоря, и не планировал переезжать, если бы мне не предложили в Москве работу. То есть... я не являлся тем архетипичным покорителем Москвы. Угу. Я не ехал с 10 рублями в кармане и с пакетом, в котором у меня смена белья на 2 дня. Нет, мне предложили работу, я переехал.
4: Ясно, но ты не планировал.
6: Не планировал.
4: Ясно. Ну, слушай, это так еще впечатляет.
7: То есть, ну, это как-то не архетипично, кстати.
4: Это как-то не архетипично. Слушай, ну, а ты там работал? Достаточно много, я так понимаю, там молодежи, раз такой человек, комик, как ты, не захотел оттуда уезжать. То есть молодежи там есть где работать, где жить,
6: просто мне все устраивало. Ну, рабочие места там есть, но они, как правило, связаны с металлургическим комбинатом. Uh-huh. Либо непосредственно на комбинате, либо в организациях, которые каким-либо образом с ним связаны. Ну, естественно, есть и другие предприятия, но там не так много
4: денег. Ладно, послушаем твой прекрасный сладкий слог чуть попозже, после перерыва. Шоу «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов и Алексей Сапрыкин.
8: Мы с вами готовы, пожалуйста, берегите.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Наталья Бута. Здравствуйте. Утверждение секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в Старобельске несостоятельное. Москва готова обеспечить визит делегации на место атаки ВСУ. Об этом сообщил российский МИД. Россия рассчитывает, что переданная информация по атаке будет учтена секретариатом организации в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента. В дипведомстве подчеркнули, что ожидают от генсека ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ. Развитие мировой экономики в настоящий момент схоже с сюжетом древнегреческого мифа о ящике Пандоры. Об этом сказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на Петербургском форуме. По его мнению, так называемый порядок, основанный на правилах, где правила диктовались непререкаемым гегемоном, рухнул в результате действий его создателя. Игорь Сечин процитировал госсекретаря США Марко Рубио, который говорил, что если правила не подкреплены реальные силы, то они не стоят бумаги, на которой написаны. Противники санкций против России, политики Евросоюза и вовлечение Австрии в международные конфликты вышли на митинг в центре Вены, после чего участники акции прошли маршем по центральным улицам. Протестующие несли австрийские флаги, били в барабаны и скандировали лозунги в поддержку нейтралитета страны. В митинге принимают участие от 350 до 500 человек. Ливан находится в постоянном контакте с Россией по ливано-израильскому конфликту, высоко оценивает поддержку Москвы. Об этом заявил посол Республики в Российской Федерации Башир Салих Азам. Он подчеркнул, что позиция России проявляется в неизменной поддержке Ливана на международных площадках, в особенности в Совбезе ООН. Напомню, Израиль продолжает наносить удары по населенным пунктам на юге Ливана, а также в других регионах страны. С начала эскалации конфликта 2 марта погибли 3558 человек, почти 11 тысяч получили ранения. Значительный ущерб был причинен гражданской инфраструктуре и жилому фонду. Искусственный интеллект в образовании должен стать инструментом помощи учителю, а не заменой педагога. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Фонда развития физтехшкол, глава проекта «Наука в регионы» Матвей Лихолип. Уточняется, что Минцифры совместно с Минпросвещением рассматривают запуск комплексной программы повышения навыков учителей по использованию современных инструментов. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на прогнозы о сокращении роли учителя, массовое использование нейросетей школьниками, напротив, повышает значение личного взаимодействия с педагогом. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
3: Мы возвращаемся в эфир на 91.2 FM. Это радио «Спутник», наша суперпрограмма «Едем по России». Сегодня мы разбираем Липецк, Липецкую область. Кто не слушал первую часть, обязательно нужно послушать вторую, потому что здесь будем сейчас именно область разбирать. Кстати, вот пока была пауза, мы разбирали здесь, я рассказывал про Романова. Получается, это же там такой... В общем, это мои знакомые.
4: Так,
3: они получили,
4: твои знакомые?
3: Да, они получили грант, и на часть гранта, получается, построили там сначала туристический комплекс, и люди начали ездить. Там они построили бассейн огромный, там построили теннисный корт, там какие-то банные комплексы тоже. То есть ребята полностью как бы поддерживали туризм и решили построить такой вот туристический кластер сначала. Потом они уже начали строить там дома, жилые комплексы, ну, как бы начинают разрастаться. Так вот, я когда там был, там как раз проводят частенько разные фестивали у них, причем у них для местных жителей там тоже открыты такие площадки, сцены, они там гостей разных приглашают, звезд. Я приезжал как раз туда тоже на подобное мероприятие. В общем, объективно для человека, который приезжает в Липецк и хочет где-нибудь там остановиться, тормознуть, вот я бы ехал бы туда. Потому что и до города недалеко, и как раз ты в красивом, хорошем месте, и у тебя там и бассейн, особенно сейчас, когда жаркое лето, плюс 8, отлично подходит. Вот, поэтому в любом случае я бы туда съездил. Вот. А особенно зачастую в Липецк же приезжают больше именно область посмотреть. Вот как мы уже разбирали про Кудыкину гору, и как раз там много тоже разных местечек.
4: Ты учти, что один день точно на Липецк надо потратить.
5: Там же много парков. И Романово идеально подходит как место, где можно остановиться, потому что это такой современный пригород, субурбик, он такой липецкий. Парки, да, есть парк Нижний, парк Верхний.
4: Средний.
6: Это недалеко от Третьей улицы, от Пятого микрорайона.
5: К сожалению, Среднего не дано. Почему Верхний и Нижний?
4: Средний — это как раз парк Победы.
5: Но он совершенно в другой части города находится. Да. Иерархия почему такая? Потому что есть пойма реки Воронеж, и это вот как раз такой склон, который в эту пойму уходит в самом центре города. У нас через весь город, кстати, проходит овраг, который называется Каменный Лог. Тоже интересный природный памятник.
3: Это в районе парка получается, да?
5: Да, это русло реки Липовка. И вот оно смыкается, где Липовка впадает в Воронеж, что там такая довольно обширная пойма, местами заболоченная. И вот этот склон, который ведет к пойме, вот здесь находится Нижний парк, вот здесь Верхний. Средний не удалось, потому что склон.
3: И там же остров, о котором мы говорили.
5: Нет, остров это уже, ну, он дальше. Он непосредственно в реке располагается.
3: Там, на самом деле, красивые виды открываются, если честно.
5: Да, да.
3: Довольно красиво, да.
5: Панорамность Липецка на должном уровне.
4: Ну вот, ради этого точно стоит приехать.
3: Давайте перейдем в область. Вот я сейчас нашел очень интересное место, называется Курапские скалы. Был ли там в детстве? Что там было интересного, и насколько действительно вот у меня фотографии просто такие прям красивые, а насколько они соответствуют реальности и стоит туда ехать.
5: Я почему-то не сталкивался с названием.

0: ходят.
1: Она какая-то древняя прям?
0: Ну, начало 20 века, наверное.
2: А далеко он от города?
0: Далековато. Это вот все в районе Кудыкина гора, Варгольские скалы, Елец. Это где-то 80 километров от Липецка. Елец, к слову сказать, тоже город, который длительное время пытался оспаривать главенство в области, но все-таки проиграл эту схватку Липецку.
2: А мы заезжали в Елец, кстати.
0: Да.
1: Я был там тоже.
0: Ты был в Елец? Да. У некоторых ельчан еще сохранилось вот это вот чувство ресентимента, но тем не менее. Красивый купеческий город.
2: Он, во-первых, его сейчас пытаются реставрировать, там центральную часть, как бы улица, довольно неплохо сделали. Да, там еще хромает, там еще много чего нужно делать,
0: да.
2: Но в том, что там действительно уже преображается, это факт. Там еще есть какая-то такая башня тоже, не помню, как называется.
1: Какая-то каланча.
2: Ну, типа того, да, тоже как бы из нее сейчас сделали, там даже, говорят, кофейню какую-то будет наверху вроде.
0: Ну вот да, радует, что Елец, скажем так...
2: Там церковь красивая, храм красивый большой, там есть один.
0: Переблагоустраивают на современный лад, и там просто, при всем моем уважении к Ельцу и к его истории, но ельчане, с которыми я сталкивался в студенчестве, это...
1: Так, будь осторожен.
0: Ну, такие,
1: сейчас ты скажешь, и не вернешь.
0: Ковбои Липецкой области.
1: Ковбои Липецкой области.
0: Вот, такие довольно колоритные фигуры. А сейчас, я насколько понимаю, ну, и за счет того, что там есть единственный в области государственный университет, Елецкий государственный, Липецкого государственного университета нет, только технический и педагогический, то там именно молодежная и студенческая культура развивается и цветет буйным цветом. И радостно, что руководство города этому потворствует.
2: Угу. Я просто восхищаюсь слогом, я сейчас сижу.
1: Чтобы такое сказать, чтобы...
2: Да, я даже не знаю, мне кажется, просто мы, когда здесь говорим, мы с тобой вообще, получается, как двоечники.
1: Видишь, какие образованные люди живут.
0: Видишь, какие, да,
1: в Липецкой, так сказать, области. Слушай, я правильно понимаю, ельчане против липчан – это такая древняя конкуренция уже?
0: Ну, не настолько древняя.
1: С 18-го.
0: Наверное, где-то с момента образования Липецкой области, потому что Липецкая область...
1: Поменьше же.
0: Поменьше. Липецкая область, она основана в 54-м году 20 века. То есть одно из самых молодых государственных формирований в России, региональных формирований. И да, Елец долгое время был уездным городом. Липецк не принадлежал к Елецкому уезду, но Елец был более на слуху. И Елец сильнее пострадал в Великую Отечественную войну, то есть туда дошли немецкие войска, до Липецка не дошли, и более того, Липецк даже не бомбили. И по легенде, опять-таки, вот из-за того, что в Липецке находился авиацентр, где обучали немецких пилотов. Когда Германии запрещали, там же после Версальского мира было ограничение по количеству войск, то по договору, заключенному с Советским Союзом, многие специалисты обучались в России. В Липецке была летная школа. И там даже есть школа, но уже общеобразовательная. А тогда как раз она, по-моему, и была школой пилотов. И она, по легенде, сверху очень напоминает один символ Третьего Рейха.
1: Я это видел в интернете, при том в каком-то рилсе, я не знаю.
0: Да. Вот,
1: и сейчас переделали, наверное.
0: Естественно.
2: Ну, этот символ, он, кстати, вот на Бали, он означает совершенно другое. Там,
0: ну, да, солнце, это индуистский там, символ, да, просто группа немецких товарищей его адаптировала и перевернула в другую сторону лопасти.
1: Испортила.
0: Да.
2: Там, кстати, в Ельце очень крутой, я заходил в этот Вознесенский собор.
0: Там, вот, да, это да, как да, раз да. Вот, вот это такое эмблема Ельца.
2: Причем там внутри настолько действительно вот он исторический, то есть он там сохраненные еще рисунки на стенах, то есть там прям такой, знаете, вот там еще такая темная погода была, он сам внутри такой темный, не похож как-то на классические такие вот соборы, храмы, и вот он впечатляет на самом деле.
0: Да, ну и как бы заканчиваю тему противостояния вот этого, естественно,
1: ельчан против...
0: умозрительного весьма ельчан. Против ельчан, да.
2: Весьма умозрительного.
0: Да. В целом, Елец, наверное, рассчитывал, что область станет Елецкой, но, к сожалению, в Ельце не было крупного предприятия, а в Липецке на тот момент уже был и металлургический завод, и примкнувший к нему впоследствии тракторостроительный завод.
2: Когда в Елец нас привозили с экскурсией, сейчас ты рассказываешь, я вспомнил эту историю от гида, что у них действительно было противостояние того, что почему Елец, который максимально такой весь красивый, купеческий и так далее,
0: и древний,
2: вдруг, да, вдруг его обидели и Липецк признали именно как областным таким городом. То есть для них там действительно трагедия была.
1: Ну, вот не переживайте, ребят, все.

0: Все, уже выборы все сделаны. Так, ну хорошо. Про область, если продолжать говорить, то какое еще бы место ты бы порекомендовал, чтобы туристам поехать?
1: Я не помню точно, в каком районе, в Данковском или в Чаплыгинском, но какая-то усадьба, и тоже не помню название. Как ее можно отыскать? Она знаменита тем, что там какую-то часть своей жизни прожил прославленный инженер Шухов, который сконструировал Шуховскую башню на Шаболовке. И там располагается прообраз этой Шуховской башни. То есть, как бы, ее прототип – нулевая Шуховская башня, назовем ее так. И вот можно осмотреть этот монумент.
0: Так, просто Шуховская башня, и ты приезжаешь и смотришь. Там,
1: Ну и усадьба вокруг нее располагающаяся.
2: Я вот нашел парк оленей.
0: Да. Парк оленей, вот, да.
1: Вот, ну, тут название полностью соответствует содержанию.
0: Они дикие прям или их содержат в загонах?
1: Я редко видел, кроме Крайнего Севера, домашних оленей, но там северные олени, а это, я насколько понимаю... Ты
0: имеешь диких оленей редко видел, они все домашние.
1: Ну, нет, наоборот, на севере одомашненные, а вот касательно там благородные олени или серные, они, как правило, дикие. Поэтому там, ну, видимо, их прикармливают.
0: Видеть можно.
1: По легендам, да, но это так же, как и киты в Териберке, мне кажется.
2: Ну, кстати, да. Здесь обитают вот косули, лани, вязки, лошади, лоси. Они здесь, кстати, находятся в естественных местах обитания. Кстати, на самом деле, вот во многих местах, в регионах я сейчас был, где пытаются делать такие вот этнопарки, либо парки с животными. Например, Владивосток, там был огромнейший парк, где животные живут в естественной среде, и люди ходят на них, смотрят, и они живут комфортно. И зачастую еще таких животных где-нибудь там забирают из цирка, либо из каких-нибудь там вольеров и так далее. Да. Как бы они там выживают, и потом чувствуют себя очень хорошо. Вот у нас, кстати, под Москвой, по-моему, что-то похожее сейчас будет открываться.
1: И на Кудыкиной...
2: еще животных пишут,
1: кстати. На Кудыкиной горе тоже есть своя популяция копытных, но уже более одомашненных. То есть там коровы, овцы, верблюды.
0: Ну, так ты не заманишь туристов, конечно.
1: Верблюды говорящие.
0: О, говорящие. Как верблюды в Липецке.
1: Володине.
0: Да, хорошо.
2: Так, вот еще, что я сейчас для себя тоже заметил по списку. Это музей, усадьба Семенова-Тяньшанского. Вот. Очень красивое место, кстати.
1: По фотографиям, да, к сожалению, не довелось побывать. Но, может быть...
0: Во времена ИИ надо быть осторожным. Фотографии могут лгать.
2: Это не ИИ, это живые фотографии, конечно, да. Здесь, значит, деревня Рязанка. Она далеко от Липецкой или нет?
1: Какой район?
2: Чаплыгинский район.
1: Ну, тоже далековато, тоже километров 70-80. На самом деле, область компактная, там...
0: Все 80 километров.
1: Ну, мне кажется, и даже по диагонали она километров, ну, 150 максимум.
2: Ну, вот там жил один из выдающихся российских ученых середины 19 века.
1: Да.
2: Вот пишет, что он первым подробно исследовал горную систему Тяньшаня.
1: Да,
2: вот
1: в честь него назван там педагогический университет в Липецке.
2: Да, кстати, он был долгое время председателем Русского географического общества, на минуточку. Да, вот. То есть тоже место, которое, ну, как по мне, довольно неплохое. Там тоже и река есть, и домики красивые. Знаешь, чем напоминает мне эти Пушкинские горы, про которые рассказывал, вот часть. И по стоимости билета в пределах 150 рублей. На выходных, мне кажется, идеально проехаться. Да.
0: Так, вот я везде почему-то интересуюсь. Я не знаю, я мечтаю стать каким-то прям рыбаком, который везде может порыбачить, там, где есть какие-то водоемы. Но у меня это пока не получается. В Липецкой области, ну, так как это центральная Россия, там же можно где-то красиво порыбачить.
1: Да, Дон, как я уже сказал, пронизывает область.
0: То есть там есть какие-то специальные отведенные места? Благоустроенные, так сказать.
1: Ну, нет, есть, безусловно. Вот прям на Дону я тебе не могу сказать. По-моему, ну, хоть Дон и есть, я, ну, вот какой-то славной рыбалки...
0: Ну, с друзьями там вырваться.
1: Нет, вырваться, посидеть. Есть потрясающие места. Без рыбы, правда. Но на берегу Дона.
0: Я не знаю, когда, вот честно, но у меня везде мечта теперь. С возрастом приходит, Марк, видимо. Хочу рыбачить в Липецкой области. Вот вы убейте меня.
1: Вот мы как раз выезжали в юности с друзьями. Это Красненский район тоже, рядом с селом Рождество. Там есть потрясающий высокий берег Дона, панорамный. Мы там ставили палатки и проживали со всеми вытекающими. Но я не помню, чтобы мы там рыбачили. Но место красивое. Еще рядом огромный карьер известковый. И абсолютно ничем не огороженный. Можно просто подойти к краю и наблюдать, как там перемещаются белазы. Вот такие крохотные белазы.
0: Ох, ничего, так высоко.
1: Да, да.
2: Практически эфир подходит к концу. Я хотел узнать, а кто ты по профессии? На кого ты учился?
1: У меня много дипломов. Изначально я инженер-теплоэнергетик, угу. Потом я бакалавр телерадиожурналистики.
0: Это все в Липецкой области было получено?
1: Нет, инженер-теплоэнергетик в Липецке, да, угу. Бакалавр телерадиожурналистики уже в Москве, и магистратура у меня режиссура игрового кино.
2: А вот откуда, наверное, постановочная такая вот речь прямо.
1: Скорее всего, да, наблатыкался там.
0: Наблатыкался. Слушай, ну да, опять-таки, говоря о природе Липецкой области, ты уже сказал, что там можно красиво отдохнуть. Mm-hmm. Конечно, нужно запасы липецкого бювета с собой брать много. Еще куда вот мне, как человеку, который любит природный отдых, можно поехать этим летом?
1: Гальчья гора, да, заповедник. Не знаю, насколько там можно расположиться кемпингом, mm-hmm. стать лагерем, но посмотреть. Там очень большое количество уникальных птиц. Некоторые из них заперты в клетке, но кому-то повезло больше. И да. Там, вот я насколько помню, всегда про это говорили, любой краевед про это упоминал, что какой-то невероятный и нехарактерный для Липецкой области ковыль там произрастает, и можно наблюдать...
0: Ковыль?
1: Да.
0: Чем он невероятнее башкирского, интересно? Я тоже просто в детстве...
1: Потому что вот Липецкая область еще в той климатической зоне, где ковылю некомфортно. Но он собрал волю в кулак и переехал на Гальчью гору.
2: Там, кстати, на Гальчьей горе еще этот маленький заповедник, его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
0: Да?
2: Вы знали, да.
1: А что там такое?
2: Он считается самым маленьким заповедником в мире.
0: А, вот почему.
1: Ну, там просто квадрат такой.
2: Там, кстати, вот по поводу ковыля. Там по поводу ковыля, кстати, вот действительно ковылиная Цереная степь. Обычно такое вот да. На Алтае, либо на Кавказе, кстати.
1: Да, Липецк как бы это лесостепной да, считается да. регион, а тут бац и ковыль. Молимся на него всем регионам.
0: Слушай,
1: и еще одно место, вот, возможно, его здесь нету, но, по-моему, это село Тюшевка. Там очень красивая церковь с каким-то совершенно удивительным...
0: Но в Центральной России много красивых церквей.
1: Нет, но там она дело в том, что с каким-то удивительным орнаментом. Она угу. чуть ли не в готическом стиле построена.
2: Тюшина, да?
1: Тюшевка.
2: Тюшевка.
1: Тюшевка?
2: Тюшевка. Что есть еще Тюшино село.
1: Это да, но там вот, нету таких Тюшевка, достопримечательностей. Да. И вот совершенно уникальная, опять-таки, для Липецкого региона постройка. Угу. Которую, ну, можно тоже осмотреть.
0: Угу.
1: Посещать тут уже как бы
2: по желанию. Она такая деревянная, по-моему, да, черная там, нет? Это она.
0: Так.
2: Вообще, да, у нас аудиоэфир, подождите.
0: У нас аудиоэфир, алло.
1: Ну, не знаю.
2: Простите, засмотрелись. Ну, скорее всего, да, потому что там вот есть занесена
1: ЮНЕСКО. Нет, ее отремонтировали, по-моему. Она уже более достойная.
0: Смотрите, какой прекрасный повод поехать и убедиться, отремонтировали ее или нет.
1: Да.
0: И еще вопрос. Я не знаю, знаешь об этом ты или нет, но где-то я читал, что в Липецкой области больше всего светлых дней. Потому что расположение Липецкой области в Центральной России способствует этому.
1: Светлых в каком?
0: Ну, в плане
1: солнечных. Когда вот здесь хорошо.
0: Но и здесь тоже автоматически.
1: Да, все ясные дни Газманов отдал Липецкой области.
0: Он же про Липецкую область пел.
1: Да.
0: А он ясный
1: он
0: не оставлял
1: себе. Оставил, а нам передал на хранение. Но в любой момент никому. Может приехать и забрать.
0: Ну, где-то я читал, короче, правда это или нет, я не знаю. Нужно поискать тоже эту информацию.
1: Честно, тоже не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
0: Угу. Так, я не знаю, Марк, насколько
2: я
0: ты...
2: Я пытаюсь найти вот сейчас про Липецкую область еще что-то прям такое вот интересное, достопримечательное, потому что у меня был опыт с Липецкой областью связан, фестивальный, и быстренько уехал. Вот что я помню, это ночной поезд, ЖД вокзал, и я потом опять ЖД вокзал, ночной поезд.
1: Ну вот у нас, кстати, ЖД вокзал и, например, драматический театр, они построены в...
0: Вот там драматический театр
1: да,
0: большой.
1: В конструктивистском стиле, таком советский конструктивизм,
0: да.
1: Их можно назвать, ну, такими знаковыми
0: массивное
1: объектами
0: здание.
1: Этого архитектурного течения, да. Но они не массивные, они скорее такие, даже, может быть, это не конструктивизм, а вот театр, например, в чем-то даже брутализм, хотя, казалось бы, театр.
0: Театр.
1: Но тем не менее.
0: Советский же.
1: Естественно. Ну, какой еще? Вообще, ну, для меня, естественно, в Липецке куча достопримечательных мест, где про каждое могу рассказать, и более того, с упоминанием конкретных марок и крепости напитков, которые там употреблялись, угу. и последствия, которые повлекло это употребление. Но, естественно, эти места знаковые только для меня.
0: Твое? Давай так, топ-3 места достопримечательности в Липецке, которые ты для себя бы вот в сердечке навсегда сохранил.
1: Для себя? Ну, во-первых, наверное, это каменный лог как объект в принципе интересен, но там есть несколько точек, где в разное время творились разного рода непотребства. Uh-huh. Это, там, дело в том, что ну, зарос лесом, и там можно было укрыться от правоохранителей.
0: Так,
2: по разным, я чувствую, по разным наша причинам. Передача пошла немного не в ту сторону как-то.
0: Нет, ну... Это же про Липецк.
1: Ничего криминального... Ничего уголовно-криминального, а административно-криминальное происходило.
0: Ясно, ну, молодость.
1: Да, потом, наверное, это такой район, как Ниженка, это как раз-таки пойма Воронежа. И там я до сих пор брожу по этому району и обнаруживаю какие-то удивительные локации, объекты, которых я даже не знал о существовании. Внезапно пруд можно там найти.
0: Бесконечно можно изучать, в общем.
1: Да. И, а, ну вот, собственно, это располагается как раз-таки в каменном лагу Липецкое городище. Потому что по какому-то преданию Липецк не был на пустом месте основан Петром в 1703 году. До этого там располагалось аж ничего себе Липецкое княжество. И как раз городище — это тот холм, на котором находилась крепость. Но его срыли уже давно, в советскую эпоху еще. Ну, так наплевательски относились к княжескому наследию в те времена.
0: В те времена, да.
1: Но, тем не менее, там он увековечен сейчас сценой, на которой проходят некоторые городские
0: еще,
1: мероприятия.
0: Еще одни фестивали. А, день города как минимум.
2: Увековечили сценой, да. Можно вырезать прям ставки.
0: Слушай, ну...
2: Подожди, давай про деньги.
0: Давай.
2: Вот сколько денег...
1: Там та же валюта, что и в России.
0: Ес, все, можно ехать, ребят.
2: Как, по-твоему, сколько нужно денег, вот чтобы приехать с семьей из трех человек?
0: Именно в Липецкую область, да?
2: Да, именно в Липецкую область. Сколько нужно денег с собой взять? На еду, на жилье, на какие-нибудь противостояния с ельцами?
1: Какую планку, верхнюю или нижнюю?
0: Среднюю. Это то, что нет в Липецке. Среднего парка нет. Давай.
1: Ну, давайте так, чтобы, наверное, от 50 тысяч рублей.
0: На человека?
1: Нет, общие. Ну, да, если прям бюджетненько там снять квартиру, питаться с городской фауной вместе.
0: Хот-догами, например.
1: Вот.
2: Городская фауна.
1: Ну и до 50 миллионов долларов, если вы хотите всецело ощутить на себе все прелести Липецкого.
2: Мне даже интересно, это как, это мы купим всю Липецкую область?
0: Да, или... половина уйдет только на кнопку, чтобы Змей Горыныч огнем
2: подышал.
0: Это половина.
2: Мне просто интересно, действительно, вот если задаться целью и потратить такое количество средств в Липецке, на что можно?
1: За день.
0: На поддержание области.
1: Конечно, на открытие новых предприятий и социальных учреждений.
0: Ну, хорошо.
2: Ладно. Такой сумбурный, на самом деле, получился у нас выпуск.
0: Ну, слушай, помню. Я многое узнал про Липецк. Вот ты был там и уже не помнишь. Я, можно сказать, тоже один день был и не помню. У нас там концерт был.
2: А после эфира запомнишь
0: все.
2: Про Липецк?
0: После эфира я как минимум запомню, что там можно больше 50 миллионов вести с собой. Как минимум. Очень-очень быстрый викторинный опрос. Ну, раз я его подготовил, давайте. Марк, ты будешь играть?
2: Давай.
0: И заодно проверим, насколько Леша знает свой родной город. Ты можешь играть. Ты первый отвечаешь, Леша второй. Что соединяет верхнюю и нижнюю часть города? А. Канатная дорога. Б. Каскад фонтанов и лестница. С. Подземный тоннель.
2: Подземный тоннель.
1: Нет.
0: Ну, вот, конечно,
1: каскад фонтанов.
0: Каскад фонтанов. Ты невнимательно слушал нашего гостя. Главный храм города – это Успенский собор, Христорождественский собор или Троицкий собор?
2: Исаакиевский.
0: Исаакиевский. Ты в Питер резко.
1: Главный Христорождественский, но Успенский – это самая старая постройка Липецка.
0: Ну и...
1: Тоже красиво очень.
0: Тогда последний вопрос. Чем больше всего известен современный Липецк? Туризмом? Металлургии, IT-компаниями.
2: Задумались, посмотрите.
1: Может быть, и есть IT-компании, но, конечно, металлургии в первую очередь.
0: Ну, конечно. Но, как мы узнали сегодня из выпуска, минералочку там тоже можно попить вдоволь. Было прекрасно, интересно и, мне кажется, запоминающееся.
2: Культурно. Мне кажется, самый культурный выпуск вообще, потому что рассказывать про непотребства, которые происходили в некоторые времена, мы еще никогда таким сленгом с тобой не разговаривали.
0: Липецкая область не прошла стороной мимо нашего шоу. Мы изучили как минимум, ну, не два выпуска, а как это назвать, можно сказать, до перерыва и после перерыва говорили, да. Только про Липецк. Приезжайте туда, смотрите. И Липецкую область, конечно же, тоже не обходите стороной.
2: Ну, а с вами был Марк Еремин.
0: Артем Муратов и Алексей Сапрыкин.
2: На 91.2 FM, радио «Спутник», едем по России.
1: Пока-пока.
3: Мы на самом готовом взлетом, пожалуйста,

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя два года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Кирове и Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд в Крыму. Движение автотранспорта на российско-абхазской границе возобновили после атаки БПЛА. Вологодская область впервые за 13 лет выходит из депопуляции. Теперь подробнее. После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек. Один из них сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Уточняется, что все пострадавшие работники резервных вагонов в депо станции Симферополь. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского беспилотника на пригородный поезд, следовавший в Керчь. Ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе Новороссия в Запорожской области нет. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, жители могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях по ЛНР и других направлениях. Ситуация на дорогах региона стабильная и контролируемая. Транспортное сообщение обеспечивается в полном объеме для всех категорий граждан. Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник ограничил из-за агрессии ВСУ пассажирские перевозки по дорогам в сторону Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым. Движение транспорта после его приостановки во время беспилотной атаки возобновили на российско-абхазской границе. Об этом сообщила начальник погрануправления службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов. Он пояснил, что транспорт на границе приостанавливали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, подобные обстоятельства складываются не так часто, но имеют место. Поэтому во время беспилотной опасности принимается решение о приостановке транспортных средств. Единственный сухопутный контрольно-пропускной пункт ПСОУ располагается на российско-абхазской границе близ федеральной территории Сириус. Ежегодно через него проходит не менее 2 миллионов автомобилей. Вологодская область впервые за 13 лет выходит из депопуляции. В этом году уже второй месяц подряд регион удерживает первое место в России по темпам роста суммарного коэффициента рождаемости. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, на такие результаты повлиял комплекс мер, направленных на народосбережение. К ним глава отнес ограничение продажи алкоголя, профилактику абортов и культивирование здорового образа жизни. России и Молдавии для восстановления двусторонних отношений надо активно развивать сотрудничество на уровне регионов. Об этом заявил лидер молдавской оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Он подчеркнул, что последние 5 лет между странами не было никаких контактов на уровне официальных лиц по вине Кишинева, и ситуация не изменится, пока в Молдавии не сменится власть. Дадон полагает, что следствием этого стало ухудшение показателей республики в социально-экономической сфере. Политик уверен, что вернуться к нормальному диалогу можно будет только после смены власти в Молдавии, но когда это произойдет, пока неизвестно. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18:04 в Москве, суббота, 6 июня. У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: По традиции подводим экономические итоги недели, и мы не можем обойтись, естественно, без экономического форума международного, который в Санкт-Петербурге проходил. В частности, его, а также еще ряд новостей сегодня будем обсуждать. В этом нам поможет инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Владимирович Путин выступил также в рамках форума, сделал ряд заявлений, касающихся экономики. И первый мой вопрос к вам, Юлия, будет таким: про новый инвестиционный цикл, который нужен России для того, чтобы вернуться к устойчивым темпам роста экономики. За счет чего он может запуститься и каким образом конкретные вот эти инвестиционные циклы, они сейчас помогают российской экономике?
4: Да, абсолютно верно. Вообще все выступление было построено на такой как бы общий политико-экономический сигнал, скажем так, и курс на суверенную экономику. В чем как бы смысл? Ну, мир меняется, все мы это видим, и старая западноцентричная модель, она ослабевает. Что должна делать Россия в этом случае? Закрепиться как некий такой самостоятельный экономический, технологический, финансовый центр. И действительно, если раньше мы говорили, да, и даже на ПМФ говорили о том, что мы находились в санкциях, мы смотрели как и что, то сейчас произошел некий разворот, и я бы сказала, что на самом деле вот весь курс и ВВ, и других спикеров был как раз направлен на то, что пора менять модель. А в чем как бы смысл? Меньше зависимости от западных рынков, валют, технологий, цифровых платформ. Также было много речи про БРИКС, расчеты в рублях, развитие искусственного интеллекта, автономные системы, развитие собственных цифровых платформ, новые финансовые механизмы. И это уже как бы курс на импортозамещение, но уже технологический суверенитет и больше в сторону развития внутреннего рынка, переориентации внешней торговли на дружественные страны. Также было много сказано про БРИКС, что это уже некий такой значимый блок. У стран БРИКС разные интересы, валюты, но при этом также есть разный уровень зависимости от Запада, большой потенциал. Нужно превращать его в устойчивую экономическую систему, и это является неким долгим процессом. Следующее, также Путин говорил про санкции и делал на этом акцент, что это уже некое такое воровство резерва, что будет влиять непосредственно на доверие, да, по доллару и евро. И, соответственно, ну, много всего. Давайте на чем-то, может быть, остановимся. И про российскую экономику, про рост ВВП вырос в апреле на 1,3%, промышленное производство на 1,9%, инфляция там, примерно, да, 5,2 пока что держится. Малый бизнес, зарплата безработица, технологии будущего, политический блок. Также обсуждалось вот это вот письмо. Ну, в общем, вот такое вот было непосредственно выступление, вот такие вот были акценты. Ну, если вот подвести некий такой вывод, да, сделать, экономическая реальность сейчас какая? Рост возможен, но он уже неравномерный, соответственно, будет дорогим, сильно зависимым от инвестиций, бюджетной поддержки и способности экономики повышать производительность. Вот так вкратце.
5: А вот смотрите, Юль, тут как бы, Владимир Владимирович, если на внутреннюю аудиторию говорить, то он, в общем, точечку поставил, потому что у нас есть две, так сказать, партии. Одни, которые вот представляют финансовые власти, то есть это министр финансов, глава ЦБ, которая, кстати...
2: На форуме не
5: было. На форуме это ее не было, да? Значит, да. Есть люди, они не при должностях, но они уважаемые, так сказать, авторитетные экономисты, в отличие, так сказать, от нас с Михаилом. Так вот, фактически накануне Владимир Владимирович принял сторону первых. То есть он сказал, что политика это правильная, что вот мы достигли таких результатов, и в ответ поступили комментарии, причем при должностях люди тоже, кстати говоря, там депутаты, представители комитетов, так сказать, нашего парламента. Вот, они сказали, значит, что ну все, теперь, значит, вот наша экономика под радостные, так сказать, аплодисменты соседней страны свернется и загнется. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Объясните нам, не так хорошо понимающим.
4: Вообще, на самом деле, конечно, сложный вопрос, потому что вот, ну, какой посыл, да, такой еще был со стороны других участников. Выдержала экономика, адаптировалась, как будто бы действительно все хорошо, но вот дальше будет расти сложно. На самом деле, здесь ситуация сейчас, очень много было обсуждений, вы действительно правильно говорите, и вот по поводу НДС, да, как раз звучал такой некий посыл, что дальнейшее снижение вот порога выручки для оплаты НДС можно отложить, зафиксировать его на уровне 20 миллионов. Но вот что такое 20 миллионов выручка? Это какой-то микро-микро-бизнес. И действительно, вот все как бы разделилось. Есть, с одной стороны, такая теория про то, что Вроде как бы все и хорошо, но бизнес сейчас очень плохо себя чувствует на самом деле, и высокая ставка сильно его душит. И с одной стороны, да, есть инфляция, но очень много вот противоречий, да, и есть бюджет, и дальше уже мы можем, да, порассуждать о том, что был блок Силуанов, Орешкин, и что там, кто, как, какие выводы делал. Но вообще я как бы скажу так, что власти увидели, что нужно вот что-то менять, но, на мой взгляд, еще очень сильно идет, знаете, как бы перетягивание одеяла, скажем так, с одной стороны на другую, и пока нет четкой вот модели, как это сделать. Вроде как предпосылки есть, да, и Владимир Владимирович говорит об этом, надо вот все менять, надо там технологии развивать, там искусственный интеллект. Но это сложно сделать, потому что есть определенные сложности, мы тоже сейчас об этом поговорим, рынок труда, та же самая безработица и дефицит кадров. И сделать это не так просто будет в России на самом деле, потому что, по сути, мы жили в одной модели достаточно долго, очень долго. И сейчас это новая модель, и говорили о том, что нужно ее теперь не просто сохранить как-то, да, а мы якобы к ней адаптировались, надо развивать. Но сделать это будет очень сложно. Но, на мой взгляд, пока еще не знают, как это сделать.
2: А в таком случае, если вот мы движемся к этой новой модели, что, с вашей точки зрения, может стать первым, я не знаю, первой ласточкой, первым камешком, если мы аллегориями говорим, к тому, чтобы вот это вот все сдвинулось в том направлении, в котором нам это сейчас обозначили?
4: Ну, вообще, на самом деле, нужно слышать, скажем так, всех участников рынка, ну, как бы вообще, в принципе, да, страны, которая делает, и предпринимателей учитывать мнение, потому что у нас, с одной стороны, есть там государство, есть власти, которые принимают решения, но очень мало обычно, да, как в этой части происходит, вот даже в настройках системы, когда создается какая-то крупная компания, есть разные настройки, да, модели. И здесь, мне кажется, если государство хочет поменять немножечко экономику, ее больше развивать, нужно слушать и слышать всех участников, не только крупного бизнеса, вот кто там был, да, но еще и вообще, в принципе, давать слово другим людям, которые здесь находятся в этом бизнесе, а сделать это сложно. Ну, то есть, как бы, просто действительно будет очень сложно развивать страну в условиях того, что сейчас есть высокая ставка, вот эти сложности, и даже вот этот курс рубля достаточно устойчивый, да, на текущий момент, он даже больше уже, как бы, и вроде не помогает, с одной стороны, а с другой стороны, для бюджета он вообще не выгоден, да, потому что, как бы, денег уходит мало в бюджет. Ну, в общем, очень много противоречий, я бы так сказала. И пока власти не знают, как бы, что делать с этим. И, на мой взгляд, сама по себе эта сложность, к ней мало кто сейчас готов. И поэтому вот пробуются разные сценарии. Ну, как бы пытаются пробовать, внедрять разные сценарии. Владимир Владимирович вот тоже выступает и говорит, все, надо теперь вот разворачиваться. И долгий разворот экономической модели теперь у нас будет. И дает некие такие, знаете как, ну, направления, да, куда нужно смотреть. Вот я бы это так, наверное, как-то вот так.
5: А извините, это как-то не очень конкретно. А что нужно? Вот, говорите, слышать малый там средний бизнес. А что, собственно, давайте вы будете у нас, так сказать, в эфире на всю страну рупором малого и среднего бизнеса. Что им нужно-то?
4: Ну, как-то вы так меня... Я вообще инвестиционный советник, вроде бы, да.
5: Ну, тем более, вы же... Вот есть компания какая-то, у нее дела идут вот плохо. Что нужно сделать, чтобы дела пошли получше? Ну, вы же знаете, вы же эксперт, специалист.
4: Ну, конечно, да. Ну, вы понимаете, что то, что нужно компаниям сегодня, даже среднего бизнеса, никаким образом не состыковывается с тем же самым Минфином, да, налоги высокие, как вообще компаниям существовать вот во всей этой истории. То есть ситуация такова сейчас, что либо сейчас будут сильнейшие выживать, либо будет банкротиться огромная часть компаний, и даже, да, в строительном секторе тоже есть много проблем, ну, вообще, как бы, в принципе. Ну, и вообще, если даже смотреть на уровень жизни населения, это вообще отдельная тема. Поэтому надо разговаривать, адаптировать модель. Но государство-то нам, власти говорят о том, что налоги еще вообще, возможно, будут повышать, потому что бюджет-то у нас дефицитный по-прежнему, понимаете? И тут нужно разворачивать эту модель немного в другую сторону, но просто государство не может это сделать. Поэтому здесь будут выживать сильнейшие, а остальные, как бы, ну, как бы по остаточному принципу получается. Нет, кто выживет, тот и молодец.
5: Где, простите, логика? Я не помню, кто-то из вот наших генералов, либо Решетников, либо Силуанов, сказали, что, соответственно, нынешняя ситуация позволяет начать опять накопление в
2: фонд национального благосостояния.
5: Да. Это значит, что дополнительные доходы появляются, да, если им верить.
2: Если мы их можем отложить, да.
5: Мы же можем дефицит бюджета этими дополнительными доходами прикрыть или как?
4: Да, ну, да, конечно.
5: Или мы не будем этого делать?
4: Ну, вообще-то, как бы, деньги должны идти в фонд национального благосостояния, конечно, потому что нефть высокая была сейчас из-за конфликта в Иране. Естественно, что нефть выросла очень сильно, ну, 100-110-90 держится долго. Соответственно, продаем нефть дорого, и деньги вот эти вот по бюджетному правилу как раз должны переходить в фонд национального благосостояния. А о чем они говорят? Они накоплению. И здесь еще звучит уже новая фраза, да, о том, что нужно снижать цену отсечения в бюджетном правиле, то есть его снова менять. И как бы бюджет уже хотят сделать менее зависимым от высоких цен на нефть. То есть чем ниже цена отсечения, тем больше нефтегазовых доходов при благоприятной конъюнктуре может опять уходить в резервы, а не в текущие расходы. Вот, получается, что, в общем-то, да, то есть через бюджетное правило Минфин что хочет? Сглаживать влияние нефти на валютный рынок. То есть, вот, понимаете, даже звучала Силуанова фраза, что и без налоги кто-то выдержал, то в принципе-то все хорошо. Вот это вот
5: Что я вас прерываю? Я совсем понял. Вы говорите, что дополнительные доходы пойдут по бюджетному правилу ФНБ. А я-то про другое говорю. У нас есть дефицит бюджета. Нельзя ли вот эти дополнительные доходы направить на исполнение нашего бюджета? Это же закон Российской Федерации. Значит, у нас вот появились доходы. Значит, вот тут есть некие расходы, которые нужно сделать, да? Извините, я что-то заговариваюсь. Вот, а почему это не делается? Почему это в кубышку, а не туда? Это же проекты конкретные, больницы, там, не знаю, детские сады, зарплаты и прочее.
4: Ну, смотрите, давайте объясним вообще, как все это работает. У нас же был дефицит, соответственно, деньги дефицитные, которые были в дефиците, они из фонда национального благосостояния это вытаскивались. Он у нас не такой большой, если посмотреть, там 13 триллионов-то всего. Дефицит за первый месяц 6 триллионов.
5: Подождите, Владимир Владимирович сказал 500 миллиардов вроде как. Нас, говорит, 300 забрали, а 500 мы уже накопили. Это что такое? Это другие деньги? 500... Но вчера
4: нет,
5: сказал.
4: Это, наверное, что-то какие-то другие цифры.
2: Возможно, вообще, это резервы, это не ФНБ.
4: Да, это, резервы, да, это другая цифра. У нас есть фонд национального благосостояния, это вообще вот как бы другая история. И получается, что денежные средства, которые оттуда были израсходованы, а фонд-то надо пополнить, иначе как бы получается, что и не очень так получается.
5: Ну, пополнить можно потом, после бюджета дефицитный, надо же его выполнить. И плюс к тому, кстати говоря, еще, сейчас, секунду, да, ну вот выполнить надо бюджет или нет, или не надо, или опять туда, а...
4: Конечно, бюджет должен выполняться, но для этого-то налоги и повышали-то вообще-то в этом году, чтобы бюджет был профицитным. 13 триллионов, это 140 миллиардов долларов, это у нас бюджет, вот на текущий момент, фонд национального благосостояния, то есть не бюджет, 5,5% от прогнозированного ВВП на текущий момент. Вот, как бы цифра такая. Ну, вот я и говорю, что действительно дефицит очень большой, и выходит, что там бы дефицит был запланирован на уровне 3,8 триллиона, и вот из этих расходов за первый месяц он 6 стал триллионов. Получается, что как бы по факту вот такая вот ситуация и есть. Вот, поэтому здесь о чем можно дальше говорить? Именно и хотят вот это сделать, поменять, изменить бюджетное правило, чтобы было меньше влияния на ФНБ, то есть зависимости от нефти. Вот такая вот история. Поэтому как бы на самом деле то есть нефть не будет высокой. Мы все понимаем с вами, что нефть в рамках только конфликта столько стоит, и в любом случае будет снижаться. Вот мы как-то говорили с вами на эфире о том, что, помните, даже вот пару месяцев назад, даже примерно спрогнозировали уровень, когда будет снижение по цене нефти. И получается, что есть какой-то еще задел по месяцам, потому что конфликт так просто не разрешится, и нефть так быстро не упадет на 70-60. В любом случае есть какой-то промежуток времени. Соответственно, вот они пытаются, ну, как бы Минфин пытается как бы понять, а что делать дальше, как эти цифры переложить в ФНБ. Ну, вот как-то так.
5: Ну, хотите, пусть я буду прогнозистом, но я думаю, что это история на годы. А посмотрите все конфликты, которые идут сейчас по миру. Газа, значит, уже там 2 года, да, скоро будет, если не 3. Значит, украинский конфликт, соответственно, 4 года. Они же ни о чем не договорились и не договорятся. Поэтому я-то уверен, что, значит, в этом плане в мировой экономике будет серьезная ситуация. Мне так кажется, могу ошибаться. Как считаете, коллеги?
4: Да, конечно, все это не решится быстро, потому что если конфликт завязывается, он может длиться действительно годами, особенно со странами, да, вот в общем-то, вы поняли, да?
2: Со странами, которые убивают переговорщиков в том числе, да.
4: Сложно. Ну,
5: пролив-то не откроют, они теперь в него вцепились, иранцы-то, мне кажется.
4: Ну, а как?
5: Правильно делают, ничего не будет.
4: Хотят заработать. Вообще, на самом деле, каждый хочет показать свою значимость. Вот сейчас в этом таком мировом хаосе, я бы так назвала, и каждый как-то пытается из этого выцепить, да, что-то для своей страны. Вот, поэтому...
5: Вот смотрите, извините, что прерываю, и на этом фоне тоже... Я всем экономическим нашим экспертам задаю вопрос вот за эти дни. И на этом фоне мы решили обнулить свой государственный долг и отдать 33 миллиарда долларов. Вот это зачем? Ну, понятно, что, может, мы хотим показать, что мы экономика у нас устойчивая, можем даже долги раздать. А вот вы как к этому относитесь?
4: Ну, потому что в любом случае долг, он же как бы нужен для того, чтобы платить, да.
5: Ну как, вот я знаю одну страну, у нее 36 триллионов долг, ничего
4: 39
5: себе.
4: Уже.
5: Прошу прощения, дама. Ну порядок понятен, да? Владимир Владимирович говорил же на форуме, мы во второй части это будем обсуждать, у другой уважаемой страны 130% от ВВП, да? У третьей, значит, там во всей еврозоне 80%.
2: Им это как будто не мешает, а мы хотим заплатить. Вот как это?
4: Да, ну просто вы поймите, если мы говорим про США, этот их высокий госдолг, он обусловлен вот этой валютой доллара. Да? Эта валюта, она является не просто мировой, а значимой валютой в мире. И США всячески вот своими вот этими, грубо говоря, действиями говорит и всегда всем напоминает, всем странам, кто как бы главный здесь-то вообще, что вообще как, каким-то образом США вообще... вклинивается в любой конфликт, в любую историю, потому что для них, если не будет вот этого истории, и вот этой истории с долларом, что он будет важный и нужный по всему миру, то США очень сильно потеряют свою власть, по сути. А российский рубль, он-то какой? Он не такой, это совсем другая валюта. Ну, вот здесь вот просто на самом деле надо смотреть примерно на объективную картину, а что в мировом сообществе, что значит вот эта страна. И поэтому Владимир Владимирович обращается и говорит, надо вот с БРИКСом, да, больше функционировать, больше на там какие-то делать проекты и так далее. Это не просто так же, ну, как бы вы же понимаете это, что это тоже про то, чтобы объединяли сильные страны, и Россия тоже была в их числе уже в экономическом формате, в таком финансовом сильном формате. Вот о чем речь. Потому что противостоять доллару очень сложно и практически невозможно российскому рублю, понимаете? Несмотря на то, что рубль стал самой сильной валютой в этом году, за год, да, он очень сильно укрепился. Но здесь другие были факторы укрепления рубля. Не потому что Россия там номер один в экономическом господстве, и рубль такая классная валюта. Совсем не поэтому.
2: Юлия, давайте к внутрироссийской, когда больше истории, вернемся. Продолжим обсуждать заявление с форума. Татьяна Голикова назвала тоже любопытную цифру. Я вот всегда знал, что наши соотечественники и люди очень работящие. Это же подтвердило и вице-премьер, заявив, что уровень занятости населения в российской экономике 61,5%. Скажите, пожалуйста, это от хорошей жизни происходит, или мы просто вот каким-то образом вынуждены значимая часть граждан работать?
4: А что нам делать еще? Кредиты не взять, надо идти, да, действительно работать, еще раз работать. Свободных работников нет, все, очень большой дефицит кадров. На самом деле, действительно, 40 сколько получается? 61,5%. А средний возраст 44 года тоже, да?
2: Такой, да, 44.
4: Угу. Средний. И на самом деле рекордная вот эта занятость, она о чем говорит? Что экономика близка к пределу по человеческому капиталу. И если компании хотят расти, им нужны же новые сотрудники, но их там взять уже негде. А безработица 2,2%, то есть это вообще минимум исторический. И получается, что вот на фоне этого возникает классическая проблема перегретого рынка труда. Бизнес конкурирует не за клиентов, а конкурирует за работников и вынужден поднимать заработные платы, чтобы переманить вот этих ценных специалистов себе. Ну, тут получается из-за вот этой вот, как бы, из-за этого дефицита, вот этот кадровый дефицит, он становится неким такой, ну, структурным, да, скажем так. То есть это какая-то структурная проблема, и, в общем-то, специалистов сильно не хватает. Люди работают не потому, что вот, ну, как бы, вообще, я просто не знаю, как вообще не работать, но на текущий момент, если ты не работаешь, ты не можешь жить в России никак, потому что если ты не зарабатываешь деньги, у большинства же нет ни подушки безопасности, да, особо, если смотреть по цифрам, она есть у очень маленького количества людей, каких-то активов, там, накоплений тоже не так много, и поэтому остается основным доходом только работа и заработная плата, а кредит же сейчас не возьмешь, это же безумно дорого, и получается, что да, нужно идти на работу, ну вот, в общем, тут ситуация вот такая вот.
5: Дауншифтинг, может быть, да, так сказать, сдать квартиру и куда-нибудь, значит, отбыть.
4: Ну, а если нету, да, квартиры, ну, некоторые, да, так и делают, но, ну, я вам хочу сказать, что накоплений мало, не у всех есть что сдавать, на самом деле, это такая больше... Ну как, ситуация не для каждого россиянина.
5: Ну, да. Не знаю, живут ли у нас люди с капитала, в
2: ну,
5: принципе,
2: вот так. Почитаешь, послушаешь новости, сколько наши почтенные пенсионеры относятся к мошенникам, и думаешь, действительно все так и есть или нет?
4: Ну, единицы, на самом деле. Не у всех есть накопления, на самом деле, потому что, да, иногда я тоже в шоке, как вообще человек держит еще и дома как-то такие деньги огромные, и человек в возрасте, это удивительная история.
5: А у меня, знаете, единицы. Еще к вам вопрос такой, вот там идея, о ней, по-моему, тоже президент говорил, это, да, собственно, он и говорил, это переезд крупных компаний в российские регионы, там уже сказал, что Росгидро, уже, значит, выполнила вот эту задачу, говорит, что на повестке дня РЖД, причем я посмотрел, там же непонятно куда, но неважно. Вот вы как к этому относитесь?
4: Ну, очень сложно, на самом деле, строить бизнес на новых... Вот, вы знаете, сейчас многие, ну, у меня даже были такие случаи, когда предлагали секторам крупных предпринимателей работать, да, отчасти на этих новых территориях, даже с учетом того, что давали какие-то льготные, не знаю, там, кредиты, не кредиты, ну, в общем-то, чуть ли не бесплатно сдавали заводы. Ну, это так, как бы, не точная информация, скажем так. Ну, просто смысл в том, что некому работать. И крупные компании действительно забирают огромное количество вот людей этих, нету рабочей силы еще больше. И получается, что сложно строить сейчас бизнес вообще в принципе. А ставки высокие, людей не хватает. Как налоги, вообще я как бы молчу, да, тоже платить много приходится. И некоторые бизнесмены говорят, а зачем мне работать, когда я могу вот продать все свои активы, положить денежные средства на банковский вклад и зарабатывать даже больше, ничего не делая. Вот такое сейчас звучит на самом деле вот во многих кругах бизнеса. Потому что, по сути, при такой ставке можно вообще не генерить этот бизнес, потому что затраты огромные, налоги большие, выходит, что как бы еще и специалистов не хватает, понимаете? А тут мы говорим про структурные изменения там, в экономике, да, и так далее. Тут нужно менять модель. Это действительно очень сложная работа.
5: Зато мы поняли, на какой вы стороне, Юлия. Да, вот эти первые, последние, так сказать, ремонты. Да. Да. Спасибо.
2: Подумаешь, все как будто крутится вокруг высокого ключа. Все процессы в экономике абсолютно. Спасибо вам большое, Юлия. Юлия Кузнецова, инвестиционный советник в реестре Центрального банка, была в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим обсуждать экономические новости.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС после того, как она была обесточена в результате отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, это уже 18-й случай потери внешнего электроснабжения станции во время украинского конфликта и один из самых продолжительных. По его словам, это подчеркивает крайнюю уязвимость электросети и срочность проведения запланированного ремонта линии электропередачи при соблюдении режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. В ближайшие 10 лет Индия обеспечит около половины глобального прироста спроса на нефть. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на Петербургском форуме. По его словам, сегодня экономика Индии – один из ключевых драйверов роста глобального энергопотребления. Ожидается, что к 2035 году потребление в стране вырастет на 80% до почти 3000 тераватт-часов и практически сравняется с потреблением Евросоюза. Сечин также добавил, что по оценке Международного энергетического агентства к 2035 году потребление нефти в Индии достигнет почти 8 миллионов баррелей в сутки. Это рост на 44%, в то время как общемировой спрос вырастет лишь на 5%. Пограничная служба Абхазии совместно с российской стороной выработала меры, позволяющие снизить транспортные заторы во время атаки беспилотников. Об этом сообщил начальник погрануправления службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов. Он уточнил, что работают сигналы оповещения. На подъезде к пункту пропуска установлены дополнительные посты, чтобы избежать концентрации транспортных средств. Сейчас обстановка на российско-абхазской границе стабильная. Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество во внедрении технологий искусственного интеллекта, развитие вычислительной инфраструктуры, а также создание и эксплуатации дата-центров. Стороны также рассмотрели вопросы развития систем электронного правительства, повышения качества цифровых услуг, подготовки квалифицированных IT-кадров и укрепления человеческого капитала в цифровой среде. По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке и подписании двухсторонней дорожной карты, которая позволит системно реализовать дальнейшие направления сотрудничества. Мира Андреева одолела польскую теннисистку в финале Ролан Гароса. Россиянка обыграла Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. Таким образом, наша спортсменка завоевала для себя первый титул турниров «Большого шлема». Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
5: В 18.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». С вами здесь находится Михаил Алимов, Алексей Осин. Всех приветствуем.
6: Здравствуйте.
5: В первой получасовке мы обсудили экономические новости, связанные с Российской Федерацией. Сейчас затронем и международную тематику, в том числе, опять же, в контексте Петербургского международного экономического форума. Там было одно заявление Владимира Владимировича, которое меня очень заинтересовало, когда президент сравнил текущие темпы роста российской экономики с уровнем в еврозоне, поскольку она у нас сейчас несколько менее быстрыми темпами.
6: Припала.
5: Припала,
6: да, да, чуть-чуть. Да, такое, да, хорошее.
5: Мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем. Вот обсудим, в частности, это заявление с экспертом. С нами на прямой связи профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорем Костиковым. Игорь Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Здравствуйте.
7: Интересное, конечно, заявление, потому что мы на протяжении достаточно длительного периода, где-то после 2007-2008 года, развивались не такими высокими темпами. И, собственно говоря, темпы роста у нас в последние три года в целом существенно выросли и опередили Европу, что было, так сказать, удивительно для всех, потому что все предполагали, что санкции нас убьют, и никакого темпа роста у нас не будет, что оказалось неправдой. Более того, собственно говоря, санкции подтолкнули нас на некую экономическую мобилизацию. И не только это касается, собственно, военной сферы, но это касается и экономики. У нас резко начала расти производительность труда. Правда, сейчас она снова слегка, так сказать, умеренными темпами начинает опять расти, задача стоит. Но санкции даже сыграли, скажем так, положительную роль. Кстати, президент об этом и сказал, о том, что мы мобилизовались, и многие вещи, которые были нами сделаны, мы могли бы сделать раньше, но поскольку у нас были западные партнеры, мы этого не делали.
5: Говоря о темпах роста, нельзя же не учитывать при этом и базу, от которой растем. То есть, чем выше она изначально, тем, соответственно, в рамках процентов. То есть, вот как здесь? Мы начинаем потихоньку, как, в принципе, уровень экономики отдельных стран Европы, или, может быть, в целом Евросоюза и Российской Федерации. Мы нагоняем сейчас их?
7: Ну, смотрите, у нас, собственно говоря, досталась экономика в 2000-х годах, после 90-х. Мы в 90-е оказались страной, так сказать, периферийного капитализма. Что это означает? Что мы жили в основном на доходах от сырьевых отраслей. И это продолжалось довольно долго. И о чем говорит и президент, и он говорил с Силуаном в последние дни, в том числе на форуме, о том, что мы резко начинаем изменять эту ситуацию. То есть мы начинаем превращаться в развитую экономику, где доля доходов бюджета и доля доходов ВВП от добывающих отраслей становится меньше, и начинают преобладать отрасли, обрабатывающие с более высоким уровнем добавленной стоимости. Что важно. И в то же время, когда мы видим, что происходит в Европе, там как раз происходит обратное. Там в связи с ростом затрат, с изменением структуры экономики, в том числе и с санкциями, там сокращается производство в отраслях, которые традиционно были характерны для Европы, с высокой добавленной стоимостью. Мы видим, что сокращается автомобильная промышленность, там предполагается падение, что это порядка 600 тысяч рабочих мест в этой отрасли. То есть это катастрофическое падение.

0: Она какая?
1: На самом деле мы говорим, что сокращаются традиционные отрасли, которые у них были. Это автомобилестроение, хип, но они пока еще есть.
0: Есть.
1: Работают, да. Но плюс, о чем, собственно, говорил и президент на форуме, у них начинается значительный рост государственного долга. То есть, скажем, мы все обратили внимание, что в этом году был принят закон ФРГ, который позволил правительству занимать свыше установленных пределов, чего никогда не было. То есть, на самом деле, уже это последняя крупная страна, в которой долг начинает расти высокими темпами. А в странах таких, как Великобритания, Италия, Бельгия,
0: Испания... Уже не говоря о Греции, да.
1: Ну, Греция — это небольшая страна, она отличилась в 2008 году своим долгом, и они проблему не решили, несмотря ни на что. Он, конечно, слегка понижается, но 146% при той экономике, которая у них есть, им очень долго еще предстоит с этим каким-то образом разбираться. А вот эти все страны, они вышли за 100% ВВП государственного долга по сравнению с нашими 15-16, конечно, это главный сегодня источник их развития. Безусловно, они рассчитывают на то, что они смогут удержать евро и использовать евро как доллар, как вторую резервную валюту для международных расчетов, и на этом тоже зарабатывать. Но я бы сказал так, что пока они сохраняют свою долю, она порядка 17-20% мировой торговли. Но с учетом того, о чем, собственно, Лагард и говорит, что им нужно либо предпринимать какие-то очень серьезные меры. Лагард — это руководитель Европейского центрального банка.
0: Кристин Лагард, да.
1: Да, значит, либо принимать какие-то серьезные политические меры для того, чтобы обеспечить продвижение евро в мире, да, либо высокие шансы того, что торговля и обслуживание международных расчетов уйдет из евро, и это может оказаться быстрее, чем от доллара, в пользу национальных валют и в пользу цифровых ресурсов.
0: И извините, более что это... прерываю, именно поэтому президент ударил по репутации, да, сказал, что теперь им доверять нельзя, потому что они найдут повод украсть любые деньги. То есть это, можно ли считать это за такой политический удар? Или нет?
1: Я считаю, что это удар, это констатация фактов, это об этом, в общем-то, все уже говорят, кому не лень, и на Западе, и у нас. То есть, собственно говоря, вот эта ситуация с заморозкой наших активов, попытка их использовать, она, конечно, вызывает у очень многих стран обеспокоенность. Перестраиваются в связи с этим, по статистике, вот, которая есть, перестраиваются резервы так называемых family офисов. Это family офисов — это состояние крупных миллиардеров и мультимиллионеров, которые держат в активах. И вот они сейчас перестраивают, пересматривают долю, так сказать, уменьшение долю доллара, уменьшение долю евро. Это, конечно, тоже скажется. Это, так сказать, что касается частного бизнеса. А государство, безусловно, сейчас смотрит, и одним из трендов последних там 3 лет это было существенное наращивание доли золота в резервах, чего не было многие годы. И я могу так сказать, что удивительно, страны, которые, так сказать, впереди оказались в смысле наращивания, это Польша, это Турция, это Казахстан. То есть, на самом деле, страны, которые, казалось бы, они не будут спешить с такими действиями. Но они это делают. Ну и не говоря уже о Китае, который наращивает долю золотовалютных резервов. То есть, на самом деле, идет диверсификация активов, и, скорее всего, это в перспективе, это не завтра произойдет. То есть не надо ожидать того, что там доллар, евро завтра, так сказать, окажутся за пределами расчетных систем. Нет. Это займет 4-5 лет, когда будет заметен серьезный тренд на снижение оборотов в расчетах в нынешних резервных валютах. Потому что оставшиеся резервные валюты, типа фунта стерлинга и японская иена, они занимают очень маленькую долю, и, в общем-то, их роль в этом смысле мизерная.
2: А им на смену в таком случае придут именно цифровые валюты, которые будут обеспечены золотом, или как эта система будет функционировать?
1: О том, что, например, вот смотрите, есть стейблкоин, да, цифровая валюта, да, которая обеспечена долларом. То есть, на самом деле, как бы это производная от доллара, но полностью обеспеченная долларом. Она может, вот аналогично есть примеры валюты цифровой в Китае. Да, Китай давно развивается.

0: развивает эту тематику, у них это все есть. Значит, у Китая есть очень хорошая система расчетов вне долларовой и вне евросистемы, то есть когда они рассчитываются в национальных валютах. Индия тоже эту тему развивает. То есть на самом деле достаточно много стран, которые хотят уйти от зависимости от доллара и евро, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что доллар и евро это облагает нас всех, кто рассчитывает эту валюту, и это не их валюта, налогом. Фактически мы платим налог, который позволяет этим странам устойчиво существовать за счет наших расчетов. От этого надо отходить, потому что мы, конечно, вполне в состоянии сегодня наладить систему, которая может это сделать. И, конечно, и та же Кристин Лагард говорит о том, что доля свифта в расчетах, который всегда был, так сказать, монополистом на этом рынке во всем мире, после введения российских санкций, они не говорят, что это связано с этим, но это связано с этим, начала резко падать.
1: А вот смотрите, в речах и китайского руководителя Си Цзиньпина, и Владимира Владимировича всегда тезис прослеживается, что мы ни с кем экономически не воюем. Мы делаем то, что в наших интересах. А вот все-таки вот то, что Владимир Владимирович говорил про развитие БРИКС, про соотношение вот, темпов роста БРИКС и большой, ну теперь уже, наверное, не очень большой семерки. Вот. Подождите, это я же не задал еще вопрос. И то, о чем вы говорите, чтобы не пользоваться этими валютами, дабы не содержать их экономики, да, все-таки есть задачи экономически их, ну, немножечко... такой вот глагол употреблю, уконтрапупить.
0: Да, вы знаете, я как раз хотел, чтобы я понял, о чем вы спросите. Вы знаете, ситуация очень простая. Mm. То есть темпы роста экономик БРИКС и связанных с БРИКС странами, которые смотрят на БРИКС, которые хотят присоединиться, они существенно выше. У них они выше, конечно, потому что у них база ниже, да, но темпы роста выше. И, соответственно, если они наберут эти темпы роста еще, то они достигнут той базы и обойдут западные страны. У них есть, вы посмотрите на Индию, да, Индия уже по численности населения превзошла Китай, да, и это будет продолжаться. То есть к концу века Индия существенно превысит по количеству населения Китай. У Индии сегодня низкая зарплата, то есть у них возможность развиваться гораздо больше, чем у Китая, и прогнозируется, что темпы роста Индии где-то через 2-3 года будет существенно выше, чем у Китая, да, и экономика Индии будет развиваться. Соответственно, объем экономики будет расти, и расчетов будет гораздо больше, чем сегодня. И в связи с этим возникает вопрос, нужно ли с ними бороться, если этот процесс идет. То есть, на самом деле, объективно, если мы говорим о том, что экономики западных стран в принципе не имеют таких перспектив экономического роста, как новые государства, да, то... Это один момент. И плюс они еще сами способствуют, так сказать, выпадению из мировой экономики. То есть, конечно, в этом смысле я так скажу, что у Соединенных Штатов больше перспектив, чем у Европы. У Европы очень серьезные проблемы. И я вот пока не вижу, зачем с ними бороться, если они сами с собой борются лучше, чем кто бы то ни был.
1: А тогда вот эта китайская модель, мы, значит, сидим на берегу и смотрим, как мимо плывет труп нашего врага, то есть мы ничего не делаем, вроде как, делаем то, что нам нужно, да, а они при этом, значит, загибаются немножко экономически, да?
0: Да, они экономически теряют, и в этом смысле, конечно, у нас есть преимущество, тем более, что если мы активно взаимодействуем с Китаем на взаимовыгодной основе, с Индией на взаимовыгодной основе, то тогда мы вот эту часть этого темпа, который у них есть, мы набираем, да, то есть мы используем их возможности. То есть фактически мы говорим о том, что да, у нас тоже не без проблем, мы тоже знаем ситуацию с населением, у нас есть проблемы с производительностью труда, которую нужно наращивать, и это, в общем-то, тема, она связана и с населением, и с необходимостью цифровизации. И здесь нам как раз Китай и Индия помощники. Ну вот, то есть мы многие проблемы, которые у нас есть, то, что мы сами не в состоянии быстро решить, мы можем использовать наше сотрудничество с Индией и с Китаем.
2: Игорь Владимирович, упомянули Соединенные Штаты, есть тоже новость с ними связанная, насчет пошлины за использование принудительного труда.
0: Да, да.
2: У нее есть под собой некая реальная основа, или это инструмент для того, чтобы несколько экономически повлиять на длинный перечень государств, которые, как мы выяснили за предыдущую часть разговора, уже несколько стремятся вперед?
0: Ну, на самом деле, конечно, за этим есть политическая подоплека, потому что это не есть проблемы, связанные с трудом рабским. В общем, об этом идет речь. Вот. Но по объему это, конечно, не такие проблемы, которые можно говорить. Поскольку, когда мы говорим о подобного рода труде, то это в основном страны, типа вот известные случаи, это Бангладеш, это африканские страны, где в основном этим занимаются как раз американские и европейские компании. То есть, ну, собственно говоря, можно наказывать страну за то, что работают американские компании, но тут вопрос такой. И, конечно, для Соединенных Штатов, поскольку они потеряли в результате решения Верховного суда возможность просто устанавливать пошлины так, как им хочется, да, то вот нашли другой способ, каким образом устанавливать те самые пошлины. Россия это не затронет.
1: Да там вроде она значится в списке, нет? У нас кто-то эксплуатирует.
0: Мы приобретаем товары, которые произведены с применением рабского труда. Да? Но на самом деле я не думаю, что это серьезные какие-то вещи, поскольку у нас нет такого массового закупки таких товаров. Это раз. А во-вторых, даже с точки зрения логистики. А что они у нас будут? У нас штат ничего не покупает.
1: Mm-hmm. Значит, имеется в виду такая конструкция. Европейские страны, значит, держат производство в странах, ну, извините, третьего мира, и там используют подневольный труд. Да. Вот это, да?
0: Да.
1: То есть им самим можно, а другим нельзя. Они же говорят, что тем самым они получают их, значит, вот соперники на экономическом рынке, да, конкурентное преимущество.
2: Очень интересная формулировка, да, мне тоже.
1: А тогда где оно преимущество, если они сами используют этот подневольный труд?
0: Ну, на самом деле, это я могу сказать, что я почему говорю за этим политическое. То есть борьба, то есть, что сказал очень важный президент, что это все конкурентная борьба, одетая в разные формы. Она одевается в пошлины, она одевается в санкции, она одевается в это самое в ограничение финансовых механизмов. Это все конкурентная борьба. То есть это борьба за преимущество и за обеспечение господства на мировом рынке.
2: Игорь Владимирович, а что Верховному суду Соединенных Штатов помешает в этом случае эти пошлины отменить, раз уж они так на конфронтацию с политикой Трампа настроены? То, что там еще какое-то ведомство задействовано, и еще с ним бодаться нужно будет, или как это работает?
0: Нет, ну, в любом случае, любое ведомство — это все-таки администрация Трампа. Нет, я думаю, что они больше на это не пойдут. Они, собственно, продемонстрировали... Там Конгресс выступил с этим, но с запретом, а они отреагировали, собственно, на Конгресс. Сейчас у Конгресса нет оснований, потому что у штатов и в Конституции, так сказать, есть борьба с рабством, да, то есть на самом деле это такой серьезный момент, который не оспоришь. И второй момент, то, что мы прекрасно с вами понимаем, что сейчас у республиканцев абсолютное большинство судей, голосов судей в Верховном суде, то есть на самом деле... В общем, демократы постоянно об этом говорят, потому что ни одно решение против Трампа через Верховный суд теперь не провести.
2: То есть с этой стороны им не нужно будет дождать каких-то. Тогда давайте продолжим тему Соединенных Штатов. У нас тут есть замечательный тоннель, который будут проектировать через Берингов пролив между Россией и Соединенными Штатами. Перспективы у этого проекта есть, и какие они в таком случае?
0: Я бы так сказал, что, на мой взгляд, это больше политические перспективы обсуждения и развития сотрудничества вокруг этого проекта. Сам проект на сегодняшний день, ну, экономически очень тяжело обосноваться. То есть, на самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что это очень высокие технологии строительства. Вот я со специалистами переговорил, что по некоторым вопросам есть сомнения, что вообще технологии сегодня существуют, их надо создавать для подобных видов строительства, это первое. Потом возникает вопрос пропускной способности, что это будет, автодорожный тоннель, это будет железнодорожный тоннель, кто его будет контролировать. Мы тоже прекрасно понимаем, что тут возникает проблема. Теперь, возвращаясь к пропускной способности, проблема в том, что, конечно, морской транспорт обладает гораздо большей пропускной способности, и с учетом этого расстояния, скажем, Китаю гораздо выгоднее транспортировку в Соединенные Штаты через Тихий океан, чем через всю эту территорию, через Аляску, Канаду, в Соединенные Штаты. Следующий момент, который там серьезный, это нужно выстроить всю инфраструктуру, которая у нас идет от Дальнего Востока на север до Камчатки и Чукотки, чтобы это все функционировало. А с их стороны нужно то же самое выстроить со стороны Аляски и Канады. При этом мы должны с вами иметь в виду, что железнодорожный транспорт в Соединенных Штатах никогда не обладал определенным преимуществом, и он сильно отстал от развития железнодорожного транспорта в Европе, уже не говоря о Китае. Да? То есть на самом деле это, им нужно поднимать свой уровень железнодорожной развития инфраструктуры в разы, что тоже требует огромных затрат. Поэтому на самом деле я считаю, что это очень хороший такой пиар-проект, вокруг которого можно обсуждать и говорить, и многие вещи делать, но пока это скорее, так сказать, мечта.
1: А вот еще один момент. Президент говорил о Всемирной торговой организации, поднял на этот вопрос. И тут возникает, ну, естественное, так сказать, продолжение этого вопроса. А что сейчас эта организация делает? Если верить словам президента, вообще практически никто тех правил, которые ей установлены, не исполняет.
2: И почему мы там до сих пор находимся?
1: Да, и, или исполняет, или нет.
0: На самом деле, как это довольно, так сказать, смешно, но я участвовал в переговорах по вступлению в ВТО, и мне было совершенно непонятно, зачем мы туда вступаем. Вот. Но было принято политическое решение о том, что надо вступить. Это же было, в общем, достаточно недавно, 20 лет назад. Но вот мы, в общем, вступили. Да? Мы с этого ничего не получили, кроме геморроя. Вот геморрой с переговорами, нам пришлось некоторые законодательства поменять, нам пришлось стандарты поменять, там многие вещи, которые от нас требовали. Преимуществ мы никаких не получили, защиты мы не получили. То есть на самом деле сегодня ВТО, которое, в общем-то, было создано американцами, скажем, демократическим направлением Соединенных Штатов, для того, чтобы обеспечить глобальное превосходство американской экономики. И туда же подключились, естественно, европейцы. То есть это вот была такая идея, она чисто, так сказать, была, скажем, глобалистская, но за глобализмом там стоял, собственно говоря, опять же, тот же самый протекционизм для того, чтобы обеспечить свои позиции на мировом рынке. И Соединенные Штаты, Трамп, вы слышали, объявил, что ему она не нужна вообще, это ВТО, и что надо прекратить его финансировать и вообще этим заниматься, это все полная ерунда. Ну вот, то есть я думаю, что без участия там США, которые там были ключевым агентом, это все не имеет смысла. И вопрос стоит, конечно, насколько мы должны там находиться и платить взносы, которые мы туда платим.
1: Ну вот вроде президент сказал, что там эрозия ВТО наблюдается по вине Соединенных Штатов, потому что им стало это дело неинтересно, ибо не обеспечивает никакого преимущества. Но может под шумок-то как-то оттуда и
2: закон в Думу внести, да?
0: Я бы перестал платить те организации, которые с нами не хотят взаимодействовать. Не хотите взаимодействовать, не хотите решать наши проблемы. Ну и, ребята, хорошо, вы существуете, мы формально у вас числимся, но денег мы вам не перечисляем. Как делают американцы?
1: Денег и нет, но вы держитесь.
2: Да, это тоже фраза, которую мы знаем, любим, умеем применить.
0: На самом деле, я могу так сказать, что мы, собственно говоря, с точки зрения экономической позиции, очень близки к Трампу. Потому что и Трамп, и мы сейчас говорим, что давайте развивать нашу национальную экономику, да, и взаимодействовать с странами с учетом интересов каждой страны в национальной экономике, да, а не, так сказать, говорить о глобализме, а втихаря продвигать, так сказать, свои интересы.
2: Игорь Владимирович, у нас чуть больше, чем минутка осталась. Успеем обсудить трансарктический транспортный коридор, который президент Владимир Путин поручил утвердить финансово-экономическую модель Росатому и Кабмину. Что нам нужно сделать для того, чтобы этот коридор полноценно заработал и открылся? Да.
0: Ну, нужны, конечно, инвестиции в первую очередь. Да? Нужно каким-то образом обеспечить там население, которое будет его обслуживать. Эта задача стоит. Есть чем занять, потому что сейчас мы прекрасно понимаем, если мы будем строить дата-центры, то как раз там это хорошо строить. Но это нужно параллельно тому же Росатому начинать строить и атомные станции там для того, чтобы обеспечить энергоснабжение всего этого коридора. В принципе, да, как один из таких глобальных логистических проектов, он хорош. Он займет какое-то время, это не быстрая история, но его нам надо развивать. Это, скажем, вполне очевидная и реальная проект по сравнению с туннелем через Беринг-Стратив.
2: Благодарю вас, Игорь Владимирович. Игорь Костиков, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз был в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир на «Радио Спутник».
3: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 19:00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Белгородской области пострадали 2 человека после атаки ВСУ. Группы разминирования направлены в район Ленинградской области после атаки БПЛА. Музей Победы запустит экскурсии на китайском языке. Теперь подробнее. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. В Белгородском округе в хуторе Церковное в результате атаки дрона на автомобиль у мужчины мина-взрывная травма и осколочное ранение руки. Ему оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась. В селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской районной больнице. Ряд населенных пунктов в Шебекинском, Ракитинском и Волоконовском округах также подверглись атакам беспилотников. Есть повреждения частных домов, инфраструктуры и техники. После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек. Один из них сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, находятся под наблюдением врачей, их навещают родственники и близкие. Раненым выплатят компенсации от 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. 1,5 миллиона рублей переведут семьям погибших. Группы разминирования направлены к месту проведения аварийно-спасательных работ после атаки БПЛА в Ленинградской области. Об этом сообщил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов. Он отметил, что создан временный оперштаб для оказания психологической помощи эвакуированным лицам. Направлены специалисты северо-западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Кроме того, выставлены посты на подъездах к населенным пунктам для патрулирования зон эвакуации с целью предотвращения фактов нарушения правопорядка. Сотрудники полиции в Ингушетии привлекли к административной ответственности 17-летнего подростка, который катался на самодельном кабриолете. Он сделал его из отечественного автомобиля, срезав вверх с помощью болгарки. Об этом сообщает региональное МВД. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление автомобилем без водительских прав и страховки, а также за управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. Кроме того, к административной ответственности привлечены и родители подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Музей Победы анонсировал запуск экскурсионной программы «Подвиг народа» на китайском языке. Так посетителям расскажут о вкладе в победу тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, культуры. Кроме того, для гостей из КНР в экскурсию добавлены факты о сотрудничестве Советского Союза и Китайской Народной Республики во время Второй мировой войны. Отмечается, что прежде чем встретиться с гостями музея, гиды прошли специальное обучение и сдали сей экзамены. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 19:04 в Москве, в эфире информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Поговорим мы о новостях с полей специальной военной операции. Обсуждаем новости вместе с блогером, автором телеграммы Макс-канала «Вдон РФ» Романом Донецким. Роман, здравствуйте.
4: Доброго вечера.
2: Сегодня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Шевченко в Харьковской области. Сообщило, что ВСУ пытались удержать его с помощью самых подготовленных боевиков. Почему туда были переброшены серьезные силы противника? Почему это село настолько важное?
4: А там каждое село важное. На самом деле Харьков относительно близко к границе. Объездная Харьковская уже затянута сетками от ФПВ. Еще чуть-чуть такого продвижения, и мы сможем работать, в принципе, дронами ближнего радиуса по всему городу, полностью исключая его использование в военных целях. Для противника это огромная потеря и огромная же проблема. Потому и они там держатся изо всех сил.
3: А артиллерия вообще совсем отошла на задний план? Вот сейчас многие говорят, что по Запорожью уже можно бить практически, так сказать, из пушек. И по Харькову, судя по тому, что вы сказали. Или это невозможно, потому что дроны?
4: Почему? Возможно. Просто дронами дешевле выходит и проще. Если вам надо перемешать укрепрайон, ну тут лучше артиллерия. У нее мощность больше и кучно. Угу. Если надо работать по точечным целям, дрон лучше. Просто в силу той же точности. Поразить автомобиль тот же на ходу или бронетехнику гораздо проще все-таки дроном, чем артиллерией.
3: А вот сейчас каково соотношение? Ну, понятно, что дроны на первом плане все-таки остаются, да? А в этой связи говорят, что не так много нужно бойцов, чтобы удерживать линию фронта, если особенно сравнивать с войнами предыдущими. И поэтому ищут вот места, где дроноводы, собственно, концентрируются. Так это или нет?
4: Ну, это вопрос философский глубоко. Дело в том, что количество обороняющих зависит от количества наступающих. И я бы не сказал, что методы той войны окончательно ушли в прошлое. Если вспомнить, что Великой Отечественной к концу концентрировали до 500 орудий и минометов на километр фронта. И на тот же километр приходилось до нескольких батальонов пехоты, то есть более 1000 человек. Сейчас, понятно, война другого типа. Это война другого типа, это не мировая война с тотальной мобилизацией. Одна из причин, кстати, сверхуспеха дронов, что это не мировая война с тотальной мобилизацией. Там бы они были эффективны, но не настолько. Это разные просто войны. Обсуждать в сравнении, ну, как минимум, некорректно немножко.
2: Роман,
4: надеюсь, что до той войны не дойдет большой никогда.
3: Хотелось
2: бы. Мы, да, в этом вас поддерживаем. Роман, скажите, пожалуйста, сегодня буквально в телеграм-каналах разных прочитал, что наши вооруженные силы берут под контроль активно трассу между городами Сумы и Харьков, и что это может неким образом повлиять на снабжение группировки ВСУ в этом районе. Знаете что-нибудь об этом?
4: Дроны. Все тот же ответ. Дроны, дроноводы. И это, да, это сильно повлияет на снабжение группировки ВСУ и на общую логистику в регионе. В принципе, отделить в нынешней войне военную от гражданской логистики довольно сложно. Они часть дронов запускают гражданских грузовиков, например.
2: То есть...
4: Понятно, что для таких машин нужна дорога хорошая, как минимум.
3: После, ну вот мы, по-моему, с вами тоже это обсуждали, был все-таки, теперь становится понятным, некое затишье на линии фронта, что, кстати, довольно активно в пропагандистских целях киевский режим использует. Вот сейчас практически каждый день опять начали появляться новости о продвижениях, о занятиях тех или иных освобождений, прошу прощения, тех или иных населенных пунктов. Вы согласны с этим или ничего не поменялось?
4: Ну, как война, это время, когда постоянно меняется. Угу. Даже то, что они сильно нарастили дроновую активность, это не первая. Война — это качели. Грубо говоря, идет гонка между Западом, Украиной, не считая именами, в технологии и в дроны, и в прочих. Понятно, что на какой-то момент одна сторона делает рывок, вторая сторона делает рывок. И все эти рывки имеют краткосрочный эффект. Любое оружие, к нему приобретается иммунитет со временем. Так или иначе, отрабатываются методы противодействия, изучаются способы применения, и оно теряет значительную часть эффективности. Вот и все. Сейчас тяжелее, да, объективно. Методы противодействия есть. Нет оружия, которое неуязвимо и которое абсолютно. И никогда в человеческой истории не было.
3: А с вашей точки зрения, самое эффективное средство борьбы против дронов? Или они разные, поэтому и средства разные?
4: Комплекс. Средством борьбы против дронов должен быть комплекс мер. Причем довольно серьезным. Это и дроны-перехватчики, это мобильные огневые группы, это и классическое ПВО, это и грамотное поведение мирного населения в зоне их применения, не в стиле, а сниму подробно в трех ракурсах, куда прилетело, и выложу в интернет. А адекватное поведение, скажем так.
3: То есть я вас правильно понимаю, значит, ну, предположим, если, так сказать, разложить на 4 года, я, наверное, не все вехи, конечно, упомяну, но то есть сначала было преимущество Украины по дронам, мы за счет, так сказать, наших внешних контактов сравняли его, потом появились дроны на оптоволокне с нашей стороны, это нам обеспечило преимущество, потом у нас появились КАБы, сейчас у них они тоже есть, насколько я понимаю, сейчас они резко нарастили, тем тоже нас притормозили, и вот, значит, получается, должно быть что-то такое придумано, чтобы опять обеспечить наше преимущество, да? Правильно понимаю?
4: Ну, немножечко не по пунктам. Все-таки первым их преимуществом стал Химарс на короткое довольно время.
3: Да. Ну, я же сказал, не все, да, конечно, упомянул.
4: А во-вторых, ну, в принципе, да. Идет выработка противодействия, потом это соревнование. Проблема еще дрона в том, что эти технологии довольно доступны. Программное общее обеспечение, оно более-менее общедоступно. Программистов, айтишников хватает. Сами дроны делаются с вполне типовых запчастей. Сам по себе самолетик, напечатанный на 3D-принтере, он ничего технически выдающегося не представляет. В данном случае у них рывок — это искусственный интеллект. Ну и Starlink.
2: Да, и это все мы тоже обсуждали. Роман, скажите, пожалуйста, заявление издания «Политика», которое ссылается на очередной военный кредит Украине. Достаточно ли этого кредита будет, в том числе, для очередного рывка со стороны Украины, может быть, в какой-то степени? Или денег у них и так хватало?
4: Ну, начнем с того, что если они их будут так же тратить, то им не хватит всех денег мира. Они сейчас закапывают все крупные города, строя бетонные линии укреплений, в том числе в глубоком тылу, где эти укрепления и даром не нужны. Плюс, как показывает практика, заведомо выстроенные укрепления, без учета конфигурации фронта, они бессмысленны. И в это уже грохаются миллиарды. Тут дело не в том, сколько денег, тут дело в том, как их тратить. Если их тратить вот так, то что 60 миллиардов, что 80, что 200. Согласитесь, чтобы освоить, можно потратить любую сумму.
2: Ну, тут без всяких сомнений, особенно когда есть мастера по осваиванию таких денег. Благодарим вас, Роман. Роман Донецкий, блогер, автор телеграммы Макс Канелов, Дон РФ, был в эфире «Радио Спутник».

0: Закончили предыдущую тему Европы. Начнем с нее же, но в несколько ином ключе. Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России, поскольку несколько государств Европейского Союза возмутились тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему активно принимают российских туристов. Разбираемся в этой ситуации.
1: То есть север против юга, то есть Прибалтика, Скандинавы, Польша, Нидерланды, Дания, ну, Скандинавы, это же они, Чехия, вот они все против того, чтобы Франция, Испания и Италия зарабатывали.
0: Россиянам северная природа и на родине хороша, да. Гендиректор компании Visa Consult Plus, эксперт РСТ Михаил Абасов с нами на прямой связи. Михаил, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
0: Почему такая дифференциация, действительно? Три государства активно принимают россиян, выдают визы, другие говорят, что нет, почему так, давайте-ка все единых правил придерживаться. Так,
1: где пролегает линия Каи Калас, я бы спросил.
2: Да, я понял. Смотрите, ну, у нас в целом они там разделились на два лагеря, да, первый лагерь. Ну, мы должны посмотреть, кто против, да, то есть это те страны, которые фактически, ну, как-то образно окружают, как бы, Российскую Федерацию, именно они фактически не выдают никакие туристические визы, а, ну, и в целом, как бы, да, там перестали выдавать эти визы, им тоже хочется. Это важно. Почему? Потому что как бы у них есть. Там они тоже выдвигают, особенно перед какими-либо инициативами. Это уже не первый год проходит такая история, что перед какими-то инициативами там же будет происходить распределение бюджетов. И вот они говорят: слушайте, Франция, Испания, Италия выдают визы, туда едут туристы, они зарабатывают, а к нам они не едут, а мы очень привязаны были до всех событий к российскому туризму, к российскому бизнесу. И, конечно, это больше какая-то идет определенная политическая спекуляция, тем более нужно понимать, что такие темы возникают раз в полгода, и здесь в целом как бы ничего нового нет, и, скажем так, в их норме движется все.
0: А почему тогда в таком случае они остаются без ответа, такие просьбы нуждающихся? Ну, потому что вроде бы есть единая политика блока о том, что российские туристы, мол, несут угрозу, я не знаю, с бомбами приезжают, в общем, влияют на безопасность как-то, и тут три не самых маленьких государства внезапно этого не придерживаются. Почему не принимают мер-то никаких?
2: Ну, во-первых, им это невыгодно, разрывать все отношения, да, то есть это и, скажем так, и те же самые политические отношения, когда и является частью, то есть невозможно сейчас просто взять и разорвать как бы отношения, сказать, все, мы перестаем визы выдавать, а значит, следующим вопросом пойдет, а для чего тогда консульство здесь находится, а это все-таки прямая связь, скажем так, и с российскими представителями, поэтому разрывать связь как таковую никто не будет, но я вам больше скажу, здесь инициатива, ну, как мне видится, она даже не касается туризма как такового. И страны Шенгена, те цифры, которые они приводят, да, что было там выдано на плюс 8% больше виз, но там тоже сидят не глупые люди, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. О чем идет речь? То есть, да, идет плюс 8%, но это повторное обращение. То есть, фактически, из 620 тысяч выданных виз там идут повторные обращения. То есть, если раньше ехало 4 миллиона, ну, 4 миллиона выдачи виз было по всем странам, в хорошие времена, а перед этим было и до 6 миллионов выдавали виз, то сейчас это идет значительное сокращение, и они прекрасно это понимают. То есть это больше идет как спекуляция. И еще раз повторюсь, что, допустим, тоже Франция, Испания, Италия, вот у нас Германия, она тоже занимает в этой позиции, ну, такое среднее промежуточное, от нее тоже очень много зависит от ее голоса, то есть в принятии визовых вопросов на нее тоже очень смотрят. И Германия, она, ну, даже визовых вопросов, она такую среднюю позицию, она не то чтобы дает визы, но и не дает. Ужесточила визовые свои правила, там иностранные страховки и так далее, иностранные банки нужно предоставлять. То есть середина такая золотая. Вот. И поэтому они сейчас на данном этапе не готовы разрывать окончательные какие-то политические вот эти вот моменты. И, конечно, они будут продолжать выдавать визы. Это выгодно в том числе и всем странам Европейского Союза. Я говорю, те, которые говорят об этом, это там и финны, и прибалты, и так далее, они этот понимают вопрос фактически постоянно. в этом направлении. Ну, и опять же, им нужны тоже средства. Ну, понятно, там Германия, Франция, Испания, Италия. Это генерация 60%, 65% всего туризма в Европе. То есть Прибалты и даже там без российского турпотока, они постоянно страдают, но не знают, что туристическая составляющая это миллиарды инвестиций. Ну и, конечно, они при этом говорят, слушайте, ну, они не могут прямым текстом сказать, что выделить нам средства, нам не хватает средств. Вот через эти политические моменты они начинают давить. Плюс здесь можно что еще добавить, что вот на кого инициатива, то есть основа какая идет, что у нас же Эстония активно использует именно вот этот инструмент, потому что они уже сейчас вносят в базе ФИС, внесли несколько тысяч человек, непосредственно те, которые участники боевых действий и так далее. Вся остальная Европа не поддерживает эту инициативу. То есть у них нет каких-то определенных инструментов, то есть они так и говорят, слушайте, а по каким признакам мы будем носить? Ну вот эстонцы говорят, у нас есть такие инструменты, то есть мы там выявляем по фотографиям, выявляем по видео и вносим
0: в глаза посмотрели и все поняли. Михаил, скажите, пожалуйста, а вот если с другой стороны этот вопрос рассмотреть, вот вы упомянули, что в разы упало количество выданных виз. Это связано не только с визовыми ограничениями, как туристическая привлекательность Европы для россиян, она как изменилась за эти годы?
2: Я не могу сказать, что россияне стали меньше, скажем так, интересоваться европейским направлением, скажу даже больше, если пройдет такое стечение обстоятельств, когда начнет нормализация отношений, и страны Европы начнут выдавать нормально визы, поедут в Европу, вернемся опять, скажем так, на те же рубежи, на которые были, то есть, ну в чем, всегда, когда задают определенный вопрос, как бы там, а чем можно заменить Азию, а чем можно заменить Эмираты, Турцию, Европу. Но фактически ни одно из направлений ничем заменить невозможно, потому что это везде есть какой-то определенный свой подход, свой туризм, разные виды туризма, поэтому заменить Европу в принципе невозможно. Почему упало? Отвечая на этот вопрос, потому что документальная база максимально ужесточилась, нужно добавлять какие-то определенные справки, вот КИНТ, это коэффициент иммиграционной надежности, вот это вот первое, как и коэффициент финансовой грамотности. Вот эти два этих коэффициента, на которые они смотрят. Ну, не все прекрасно понимают. Первое, записи усложнили, невозможно податься, ну, нормально, то есть и планировать свое путешествие. Значит, эта часть, она пошла непосредственно на Азию, на Турцию, на Египет до недавнего времени, на Эмираты там тоже рост был, но сейчас, понятно, туры не продаются, тоже просело направление. То есть это в целом это бюро в основном это бюрократические какие-то определенные моменты. Даже то, что визовый сбор на 90 евро как бы подрос, то, что они подняли, это тоже не пугает российского туриста. В основном это записи, это сокращенные места и, соответственно, документальная база, потому что сейчас логика консульства работает таким образом. То есть если мы раньше подавали простые обычные пакеты документов, остаток, скажем так, безработный, все оставили, вопросов нет никаких, то сейчас логика консульства работает таким образом, я лучше не пропущу, чем пропущу. То есть, опять же, у нас Франция, Испания, Италия более лояльные в этом направлении. Ну, это видно по государствам, и кто как привязан к этому. То все остальные, там, допустим, Болгария, Греция, Венгрия, ну, прям чувствуется, что как бы они зависимы от общего мнения, там, допустим, тех же французов, тех же немцев, образно говоря, и ставят еще труднее визы, то есть там дайте нам выкуп, дайте нам вот это, дайте нам вот то, еще больше ужесточают документальную базу. Так что, если подытожить все, что я сказал выше, то есть здесь фактически сейчас, на данном этапе, это бюрократизм. Не более того, если он уйдет, то соответственно, и туризм в Европу вернется.
0: Благодарим вас, Михаил Абасов, гендиректор компании Visa Consult Plus, эксперт РСТ, был в эфире «Радио Спутник».

0: Глава Минцифры Максуд Шадаев сегодня озвучил инициативу, которая периодически мелькала в общественном обсуждении. Связана она с возрастной идентификацией в интернете. То есть те самые интернеты по паспортам, возможно, грозят России уже в ближайшем будущем, поскольку такой вопрос точно перед нами встанет. Я сейчас буквально цитирую нашего министра. Обсуждаем эту тему с директором Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимиром Зыковым. Владимир Владимирович, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, в своей речи на полях питерского форума Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению. С учетом нашей последней политики, нашего разворота на восток, логично ли в таком случае следовать пути Европы, которая уже вводит интернет по паспорту, контроль по возрасту при входе в интернет? Логично ли это и почему мы этим вопросом, в принципе, сейчас озаботились с вашей точки зрения?
1: Давайте тогда по порядку начнем. Первое. Надо понимать, что уже даже ЦИОМ начал про это спрашивать россиян. Раз уже это делает ЦИОМ, значит, у государства действительно уже есть такие как бы целеполагания, как минимум. Как минимум они эту тему исследуют. И если мы говорим про ЦИОМ, то там 83% россиян выступили бы за поддержание возраста детей перед входом в соцсети. И да, как раз вот главная причина, которая называется по введению подобных средств верификации, это защита детей от опасного, вредного и так далее контента. Вы вот говорите, что только ЕС. Нет, на самом деле в Китае это тоже проходит. Там еще с 2021 года были введены соответствующие правила. И там нужно проходить верификацию перед входом в соцсети, форумы, там сервисы обмена мгновенными сообщениями, то есть так называемые мессенджеры, игровые платформы и так далее. В общем, везде, где публикуется контент, или пользователю нужно зарегистрироваться для того, чтобы этим сервисом пользоваться. В Европе уже также в разных странах подобные прецеденты были приняты. То есть это и Великобритания, и Франция, и Австралия, и многие другие страны, я могу долго перечислять. Вот. Но в целом это как раз делается в том числе под вот этой эгидой защиты детей от опасного контента. Проблема-то здесь какая? У нас, когда взрослые говорят, что мы хотим, чтобы дети были под контролем, они забывают, что им-то тоже придется эту верификацию проходить. То есть у нас тут такая складывается история, что люди-то поддерживают то, что это надо сделать, но они забывают, что им тоже придется проходить эту верификацию. И когда они поймут то, что им тоже надо пройти эту верификацию, у многих желание поубавиться это вводить. То есть многие это поддерживают, не понимая, что им тоже. Они как будто говорят про каких-то сторонних левых людей, левых детей там и так далее. И все забывают о том, что они-то тоже им придется, как и всем остальным, эту верификацию проходить. В Европе мы уже видим, как активно начинают расти по популярности средства обхода блокировок, VPN, так называемый, да, виртуал.
0: Да, который у нас нельзя рекламировать, и который у нас тоже, к сожалению, растет их популярность.
1: Это неправда. На самом деле, да, рекламировать нельзя, но пользоваться VPN можно, который исполняет определенные требования законов. Да. То есть не все VPN в России-то запрещены. Вот, и,
2: соответственно... Извините, пожалуйста, а дети это кто?
1: Дети?
2: То есть кого считать детьми? У нас 14 лет, я просто подумал, технически по паспорту можно, да, ведь как-то его, так сказать, верифицировать, связать какой-то подписью, да, через госуслуги, например, и авторизоваться, да. С 14 можно, а если с 14 можно, то, да, это как раз вот тот самый опасный возраст, да.
0: Когда мы начинаем узнавать все новое и очень интересное.
2: Раньше-то вряд ли дети пользуются, там, 10-летние какие-нибудь, как мне представляется, могу ошибаться. Вот все-таки...
1: На самом деле, там этот вопрос тоже задавали детям и спрашивали, о каком возрасте надо говорить. Практически половина говорила о том, что, значит, самостоятельность надо давать детям с 16-18 лет. Вот, каждый там третий считает, что с 13-15 лет. Вот, и где-то 16% говорило, что еще до 12 можно пользоваться интернетом, а что такого. Вот. Ну, то есть здесь, в общем-то, каждый для себя сам считает, какой возраст надо контролировать, а какому разрешить самостоятельно заходить в сервисы. И опять же, вот эти средства верификации пользователей. В России, например, есть госуслуги. Это первое. Второе. В России уже для того, чтобы заходить в большинство сервисов, вы регистрируетесь с помощью номера телефона. Номер телефона зарегистрирован на ваши паспортные данные. В ваших паспортных данных указано, какой у вас возраст. Насколько мы помним, по истории, которая развивалась много лет назад, когда вводили идентификацию для публичных Wi-Fi, тогда еще министр связи...
0: Владимир Владимирович, у нас буквально 15 секунд.
1: А?
0: 15 секунд буквально осталось.
1: Ну, в целом в России уже идентификация есть, просто, наверное, речь идет о более плотной биологической идентификации, да, то есть по биометрическим данным.
0: То есть эту технологию туда будут интегрировать. Благодарим вас, Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, был в эфире «Радио Спутник». Обсуждали грядущий, возможно, интернет по паспортам.
3: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца. Кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Мир находится на пороге крупнейшего с 19 века пузыря на рынке, а выгоду от кризиса получит финансовый сектор стран Запада, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на Петербургском форуме. Он заметил, что технологический сектор привлекает масштабные инвестиции. Только в текущем году 4 крупнейшие технологические компании направят около 700 миллиардов на развитие вычислительных мощностей. Сечин добавил, что доля капитальных затрат американского технологического сектора в общих инвестициях уже достигла рекордных 35%, причем еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони скептически относится к инициативам лидеров Германии, Франции и Великобритании по Украине. Об этом сообщает местная газета. Уточняется, что лидеры этих стран планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией. Итальянские власти считают, что без участия штатов невозможно достичь каких-либо договоренностей. Также Рим сохраняет дистанцию по вопросу отправки войск на Украину в составе Западной коалиции и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в Евросоюз. Число погибших в результате израильских атак по Ливану со 2 марта выросло до 3593 человек. Почти 11 тысяч получили ранения. Об этом говорится в заявлении Минздрава страны. Израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня. Ливанские власти неоднократно заявляли, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики. Четырех насух изъяли из контактного зоопарка на северо-западе Москвы. Они содержались незаконно и без соблюдения установленных норм. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что у этих животных особый рацион, им нужна своя территория, покой, нормальные условия, а не толпы посетителей, которые их все время тискают. Уточняется, что этих зверей из семейства енотовых нельзя держать как домашнюю кошку. Они находятся под защитой международной конвенции, которая охраняет редкие исчезающие виды. Просто так ввозить и вывозить их за границу запрещено. В Геленджике открылся первый за 25 лет физкультурно-оздоровительный комплекс широкого назначения. На его базе будут реализованы программы спортивной подготовки по единоборствам, игровым и танцевальным видам спорта, художественной и эстетической гимнастике. А также будут открыты краевые муниципальные секции для населения по соответствующим видам спорта и центр тестирования. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
0: Девятнадцать часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин, Михаил Алимов. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: На МКС была выявлена очередная утечка воздуха в переходной камере модуля «Звезда». Соответственно, на фоне этого НАСА даже эвакуировали астронавтов. Потом всю ситуацию удалось более-менее стабилизировать. Астронавты вернулись, но осадочек, что называется, остался. Обсуждаем эту тему вместе со специалистом по космическим аппаратам, автором телеграм-канала о космосе «Добрый Овчинников», автором сообщества ВК «Объединенные космосом» Ильей Овчинниковым. Илья Вячеславович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, мы истории об утечках из российского сегмента МКС слышим не первый год. Периодически они возникают в публичном пространстве, к сожалению. Почему так долго не могут устранить окончательно? То есть была новость, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году, что она окончательно устранена. Потом один из космонавтов сказал, что это не так, и это действительно не так.
5: Можно я самое главное скажу, чтобы вот было правильное понимание вчерашней ситуации?
0: Да, конечно.
5: То, что вчера произошло, экипаж астронавтов, да, то есть тех людей, которые не были задействованы в процессе ремонта, поиска и утечки, их просто-напросто по инструкции безопасности попросили находиться в корабле Crew Dragon, в американском корабле, пока российский экипаж устраняет и проводит ремонтные работы. То есть на этой неделе, на самом деле проводились регламентные работы. Uh-huh. Вот эта часть модуля служебного, в служебном модуле «Звезда», часть модуля называется «Переходная камера». Вот она может закрываться на люк. К ней пристыковываются космические корабли «Прогресс», «Союз» и так далее. И, соответственно, планово подняли там внутри этого отсека подняли давление и увидели утечку, что она снова есть. Это значит, что появляются микротрещины, которые возникли в результате воздействия вакуума, воздействия стыковок. Станция очень много лет, уже она была изготовлена больше 20 лет, летает. То есть это совокупность факторов. Но сложность в том, что к этим трещинам, да, микротрещинам, очень тяжело подобраться из-за оборудования. Это оборудование надо постоянно демонтировать, чтобы смотреть и использовать там современные методы поиска. Они все это пользуются этим, да, вот утечки воздуха. Но вопрос в том, что это очень трудно подойти и найти в том месте, где это происходит. Поэтому и столько проблем с этим, поэтому на протяжении многих лет в связи с тем, что это один из старейших модулей, приходится действительно бороться. Она уже всех замучила, эта нештатная ситуация, но она никак не мешает работе, скажем так, станции в целом.
2: Я вот попытался найти вот тот срок, на который рассчитывалась эксплуатация МКС, не нашел, но помню, что сдвигали несколько раз вот этот срок окончания. Вот теперь он, насколько я понимаю, 2030 год, и еще хотят продлить до 2032. В связи с этими ситуациями это повлияет на возможное решение в этой сфере?
5: На самом деле эта ситуация, она как бы позволяет задуматься, что такая кризисная ситуация может произойти в будущем, через 4 года, через 5 лет. То есть лучше не будет. Вот именно с этим отсеком, да, то есть мы все прекрасно понимаем, что с ним лучше ситуация не будет. То есть мы сейчас ждем перехода на российскую орбитальную станцию, но это возможно, то есть там с помощью отделения, то есть по программе Роскосмоса, это через отстыковки новых модулей наука, там этот...
2: Причал, ой, по-моему, да?
5: Причал, да, модуль, соответственно, узловой модуль, да, вот, то есть и добавлением туда новых модулей, то есть это будет работать, и тогда мы можем как бы выдохнуть и работать с новой станцией. Но просто нужно понимать, что действительно к этому узлу

0: поэтому нужно переходить на российскую орбитальную станцию. И чем раньше запустятся модули, чем раньше мы перейдем на свою базу, да, уже отдельно, то есть тогда мы уже не будем испытывать этих трудностей. А продлеваем мы, потому что никто не хочет сейчас прекращать сотрудничество в этой области, и никто не хочет прекращать научную программу, которая сейчас ведется, потому что возобновить ее будет просто почти невозможно.
1: Напомните, пожалуйста, а когда начнет работать наша орбитальная станция новая?
0: Первые модули, то есть должны быть уже присланы на орбиту, это 28-29 год. То есть уже научно-энергетический модуль, то есть он есть в железе, там проходит различные испытания, то есть его надо готовить к запуску. Соответственно, и есть два модуля, которые сейчас находятся на МКС, которые будут отстыковываться. То есть, видимо, изначально же вообще планировали, что это будет совершенно другое наклонение, и станция будет летать на другой высоте, с другим наклонением и никак не пересечет с МКС. А сейчас у нас есть такая страховка в виде МКС. Мы можем использовать задел, который был там последние модули запущены в 2021 году. Использовать.
1: А я правильно понимаю, что какое-то время обе станции будут работать
2: параллельно?
0: Конечно. Пока не наладится и не запустится, и не первые экипажи не появятся на новой станции, да, то есть не отстыкуется часть модулей, это будет просто необходимо поддерживать две станции. То есть нужно понимать, что важно не только железо и не только корабли, которые будут отправлять туда к станции экипажи, важен еще персонал, который находится на Земле. Это центр управления полетами, это главная оперативная группа управления. Если она остается без работы, пока не запущена новая станция, то есть можно понять, что эти люди уйдут в никуда, а у них за плечами огромный опыт. Нам их терять нельзя, этих специалистов. Поэтому очень важно, вот это пересечение и бесшовный переход между двумя станциями.
1: Еще один важный вопрос. Вот предположим, не предположим, а когда отстыкуют два этих новых модуля, то есть, собственно, причал и наука, да, вот оставшуюся часть, насколько я понимаю, затопят, да, в Мировом океане. А что останется, американская же часть останется, вот они, а какие у них-то планы творческие?
0: Нет, то, что сейчас продлевают срок, конечно, это все исходит из того, что у американцев нету никакой альтернативы орбитальных станций. То есть китайская станция, которая работает независимо, она с американцами работать никак не будет. Соответственно, у американцев это нет. Поэтому они всячески пытаются продлить, как бы оттянуть этот момент отсутствия станции, и мы вынуждены тоже вместе с ними. А вообще есть согласованность, программа сведения с орбиты с помощью нашего корабля, есть программа сведения с орбиты с помощью модернизированного корабля американского, это прообраз грузового корабля Cargo Dragon грузовой. Вот. То есть мы даже когда я разговаривал, подкаст мы делали с Муртазиным, главным баллистиком российских космонавтов, российских кораблей, то есть он и говорит, что это все уже просчитано, и в целом понятны процедуры, как, в какой момент будут отделяться, топиться, то есть это все просчитано. То есть вопрос, когда мы к этому приступим. И вот американцы этот момент оттягивают.
2: Скажите, пожалуйста, когда МКС прекратит работу, можно ли будет говорить о том, что некая всемирная научная программа о космосе подходит к концу, и мы уже все перешли к модели, когда отдельные государства что-то свое будут вести?
0: На самом деле никто не знает, как мир будет устроен там, в том числе через 3 года. И если сейчас, скажем так, ветер дует таким образом, что мы пытаемся делать независимую историю, как китайцы, например. Но я думаю, что это звучит в выступлениях генерального директора Роскосмоса, что будут приглашены другие страны к работе на станции. У нас. И если какая-то страна захочет запустить к нам модуль и пристыковаться, то мы против не будем. Но, то есть никто не отказывается от международного сотрудничества, но идти в рамках кооперации, когда примерно создавалось МКС, и там же МКС создавалось очень в тяжелых, политических условиях и

0: в каких позициях была Россия на тот момент, да, то есть это, ну, действительно было спасением, наверное, пилотируемой космонавтики, что прошла международная программа. То есть многие не знают, что некоторые модули нашего российского сегмента были запущены, по сути, на деньги американские. То есть это все очень сложная политика. За счет межправительственных соглашений все это держится. И, слава богу, пока держится. Вот. И, а как это будет дальше? Ну, то есть это действительно надо просто следить и развивать свое в первую очередь, чтобы не быть от кого-либо зависимым.
1: Благодарим вас, Илья. Илья Овчинников, специалист по космическим аппаратам, автор телеграм-канала «О космосе. Добрый Овчинников» и сообщества ВКонтакте «Объединенные космосом». И тут должна была прозвучать отбивка. Эпично закончил, мы ее даже немножко подождали. Ну, давайте без нее.
2: Тем более, кстати, у нас историческое событие произошло. Я думаю, что первая новость дня. Мне, как спортивному журналисту, крайне приятно об этом говорить. Мира Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции, то есть турнира «Ролан-Гаррос», убедительно победив Майю Хвалинскую из Польши. Ну и потом вышла на, значит, на награждение с надписью на куртке «Я хочу поблагодарить себя, Мира». Вот так вот, бывает и так. Ну и надо сказать, и ты, Миш, уже об этом упомянул перед началом нашего эфира, о том, что никаких политических эскапад не было, и Хвалинская обняла Миру Андрееву и поздравила.
1: Да, то есть...
2: Ну и надо еще сказать, что 12 турниров «Большого шлема» выиграли россияне, если на не делить по половому признаку. Крайний из них, или последний, если хотите, до этого был 14-й год, Мария Шарапова, Ролан-Гаррос тоже. И вот теперь Андреева, спустя 12 лет это произошло. А вообще, еще Даниил Медведев в 2021 году побеждал на открытом чемпионате США. Вот такая краткая справочка небольшая.
1: Да, с нами на прямой связи теннисный эксперт Дмитрий Калугин находится. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Давайте поделимся эмоциями.
3: Ну, эмоции хорошие, хорошие, крайне позитивные. Я лично очень рад, что Мира Андреева смогла не просто вот выиграть этот турнир, а огромный груз с плечей своих сбросить, груз ожиданий, которые на нее возложили болельщики. Мы любим вот ожидать от наших спортсменов. И если они чуть-чуть не соответствуют этим ожиданиям, сразу их песочим и так далее. И, конечно же, молодой девушке, пусть очень талантливой, вот такой груз, я думаю, был нести не совсем просто порой. И я думаю, что это большая победа в том плане, что теперь ее карьера будет развиваться намного более стремительно в сравнении с тем, как она бы могла развиваться, если бы сегодня, не дай бог, Мира проиграла этот финал. Объективно говоря, конечно, у Хвалинской никаких шансов не было. Это две величины абсолютно разные и в мире тенниса, и в мире спорта, и в мире спортивного таланта. Мира Андреева сделала в итоге то, что должна была сделать, просто забила эту теннисистку, эту спортсменку. Хвалинская вела в первом сете со счетом 3-2, и вот в этот момент трибуны, которые, объективно скажем, поддерживали Хвалинскую, чего уж там скрывать, они очень ярко выражали свои эмоции. И в этот момент, я, честно говоря, вспомнил прошлогодний Ролан-Гаррос, когда Мира Андреева тоже считалась грандиозным фаворитом в полуфинале против Луиз Буассон, абсолютно неизвестной француженки, которая оказалась в полуфинале открытого чемпионата Франции практически настолько же сенсационно, как сейчас Хвалинская в финале. И в прошлом году Мира в четвертьфинале этой француженки проиграла. И вот здесь вот эти воспоминания, конечно, имели место быть. Очень хорошо, что Мира нашла пути успокоиться. И даже сначала она начала переигрывать Хвалинскую в ее теннис вот этими полусвечками. Хвалинская, конечно, на протяжении всего этого турнира удивляла подобной стилистикой игры, которую сейчас редко встретишь. Действительно, очень умная теннисистка. Но Мира сегодня сначала подняла вот эту перчатку и достойно выдержала бой по правилам Хвалинской, а потом просто в свой теннис катком прошлась по спортсменки из Польши, и, конечно же, никаких шансов ей не предоставила. Убедительнейшая победа Мира Андреева, это очень крутое достижение, ровно 30 лет назад, дорогие друзья, впервые в истории российского тенниса, в истории одиночных турниров на соревнованиях Большого шлема наш теннисист победил, это был Евгений Кафельников, который, кстати говоря, 30 лет назад выиграл не только одиночный Ролан Гаррос, но и парный, с тех пор вот у мужчин никто подобный дубль не оформлял. И вот спустя 30 лет Мира Андреева свой первый турнир «Большой шлем» берет. И, конечно же, я уверен, что далеко не последний.
2: Не последний. Ну вот смотрите, такой важный вопрос. У Марии Шараповой «Большой шлем», то есть, ну, в разные годы, но она все турниры «Большого шлема» выигрывали. Значит, Светлана Кузнецова, Ролан Гаррос, открыт чемпионат США. Мыскина, открыт чемпионат Франции, то есть Ролан Гаррос. Вот с вашей точки зрения, является ли Мира Андреева таким узким грунтовым игроком? Сможет ли она победить и, скажем, на харде, как в Австралии или в Соединенных Штатах, или на Уимблдоне на траве? Вот как вы считаете?
3: Я считаю, что сейчас, и это не только мое мнение, а в принципе это общеизвестно, скорости на разных типах покрытия усредняют, да, и вот сейчас трава, это не та трава, которая была в конце 90-х, в начале 2000-х, это намного более медленная трава, и грунт немножко не такой медленный, да, как опять-таки был в то время. В общем, я считаю, что, конечно же, Мира Андреева, во-первых, никакой не грунтовый специалист, а достаточно разноплановая теннисистка, и, безусловно, у нее будут, и уже есть большие-большие победы на харде. Мы помним два мастерса, ну, у женщин это турнир категории WTA 1000, который она выиграла в прошлом году, да, в финале у Индиан Уэллс она победила Сабаленку на харде. Так что у Миры будут победы, безусловно, и на US Open, на Australian Open, на Уимблдон, опять-таки, учитывая то, что сейчас это немножко не та трава, которая была, я думаю, тоже у Миры абсолютно будут шансы. Но карьера только начинается. Впереди много лет, много турниров. Будем переживать от турнира к турниру идти.
2: Ну, единственное, о чем стоит пожалеть, потому что не было российского финала, потому что Хвалинская обыграла Диану Шнайдер, напарницу Андреевой по серебряному успеху на Олимпийских играх в Париже, соответственно. И они не повторили, да, ведь напомните, это 2004 год, Мыскина с Дементьевой ведь играла, правильно я?
3: Да, абсолютно верно, и это подруги очень хорошие, да, и Диана, и Мира, и для Дианы, я думаю, что это спортивная трагедия, безусловно, потому что, но получить такой шанс выйти в финал турнира «Большого шлема», как Хвалинская в полуфинале турнира «Большого шлема» 114-я ракетка мира, пусть даже и разыгравшаяся, но такого шанса, я думаю, что может быть и не быть вообще у Шнайдера за всю карьеру. Да, я думаю, что Шнайдер сыграл не в свой лучший теннис, да, я думаю, что Хвалинская сыграла очень удачно, но все равно это, наверное, по-спортивному не оправдывает Шнайдер, которая обязана была свой шанс использовать. Она его не использовала. И это, конечно же, очень болезненный удар, я считаю. Ну, а вы абсолютно верно подметили, что именно на этом корте, на центральном корте Ролан Гаррос, Филиппа Шатрие, пару лет назад Мира и Диана брали серебро, и вот Мира вернулась на этот корт, на свой любимый, и взяла уже турнир «Большого шлема», свой первый.
1: Благодарим вас, Дмитрий. Дмитрий Калугин, спасибо. Теннисный эксперт, был в эфире «Радио Спутник». Еще хотел бы сказать, что у нас еще юниоры отличились. Россиянка Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан Гаррос. Тоже мы ее с этим достижением, безусловно, поздравляем.

0: А еще мы поздравляем себя, вас, всех русскоязычных граждан с тем, что сегодня в России и многих странах мира отмечают День русского языка и 227-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
1: Да, наше все, как привыкли мы говорить. И отчитались наши высокие чиновники о том, как продвигается дело с русским языком.
0: Да, о том, как русский мы популяризируем за рубежом, какие действия мы совершаем внутри страны, поговорим об этом мы с ректором Международного евразийского университета медиакоммуникаций, профессором МГУ, доктором филологических наук Лидией Малыгиной. Лидия Евгеньевна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я ищу кафедры в РАНХИК, заведую медиаобеспечением госинтересов нас безопасности. И как раз вопросы лингвобезопасности и продвижения русского языка за рубежом входят в направление работы этой самой кафедры. Поэтому это наш просто огромный праздник. В президентской академии мы всю неделю пушкинскую отмечаем, да, день рождения Пушкина, день русского языка. И вот даже такой флешмоб сделали, когда читали Евгения Онегина, и преподаватели, и ректор, и студенты, вот, и коллег-журналистов тоже поздравляем.
0: Благодарим вас.
1: Спасибо.
0: Скажите, пожалуйста, в рамках, может быть, не столько Пушкинской недели, сколько, в принципе, всех тех мер, которые мы предпринимаем для того, чтобы русский язык знали, русский язык помнили, любили, уважали, что в этом направлении вы можете выделить из государственной политики как самое успешное?
2: Вы знаете, вообще то, что вы за последние 30 лет, да, стали говорить об осознанной государственной языковой политике в нашей стране, это огромное достижение. И указ, да, о защите русского языка, который год назад президент подписал. И в этом году, между прочим, было выступление президента, тоже посвященное вопросам продвижения русского языка и защиты русского языка. И на территории нашей страны и подчеркивалось, что это вопрос лингвобезопасности, который является частью национальной безопасности в условиях как раз, ну, скажем так, сейчас же непростая ситуация. И такая информационная война развернута против Российской Федерации, да и не только информационная, скажем прямо. Вот в этой новой технологической среде язык в нашем многонациональном государстве помогает нам объединиться и сохранить свой суверенитет. И за рубежом осознанная языковая политика меня восхищает. Да? Я вижу, что делает и правительство Москвы, и вот есть департамент, который Черёмин возглавляет. Они активно работают с русскоязычными СМИ за рубежом. Я лично ездила в Стамбул на неделю вместе с Русским домом соотечественника. И мы неделю занимались повышением квалификации главных редакторов русскоязычных СМИ за рубежом. 55 главных редакторов со всего мира съехались на неделю, и мы говорили, ну, знаете, каждый день по несколько часов. Лучшие наши и писатели, и поэты, и ученые, и филологи передавали, в общем, свое мастерство и воодушевляли тоже, потому что, согласитесь, сейчас издавать газет на русском языке или радиостанцию в какой-нибудь не очень дружественной стране не так просто. Вот. В той ситуации, которая сейчас. Тем не менее, люди это делают, и продвигают таким образом русский язык тоже. То есть роль средств массовой информации в продвижении русского языка за рубежом в том числе нельзя недооценить, и переоценить тоже нельзя. И радио «Спутник» в этом вопросе очень много делает. И передаю привет и радио «Спутник» Узбекистан. Вот, тоже коллеги были и совершенно здорово вот, всю неделю работали. Россотрудничество много делает. Русский дом соотечественника тоже. Вы знаете, Союз журналистов Москвы тоже ведет большую работу. Популяризация русского языка и за рубежом в том числе. Коллеги, как меня слышно?
0: Да, вас хорошо слышно, Лидия Евгеньевна. У нас буквально...
1: Мы внимаем.
0: Да, минутка остается. Проблемные какие-то области есть, и что в этом нужно сделать направлении?
2: Я считаю, что нам с вами нужна передача о русском языке. Я считаю, что, вы знаете, в Советском Союзе 30 лет выходила в эфир программа «В мире слов». Десятки писем, просто мешки писем, даже сейчас в архиве до сих пор хранятся. Люди это ждут, люди любят это. Я только что приехала из Казахстана, там великолепный русский, и уважение к нам, к россиянам, к профессорам и Московского университета, и президентской академии, к русистам. И я вижу, что нас рады там видеть. Давайте развивать вот эту дипломатию с помощью языка. Давайте этот козырь использовать максимально активно. Но мое предложение делать передачу о русском языке на радио «Спутник», оно в силе. Я считаю, можно это реализовать.
0: Мы благодарим вас, да, обязательно передадим дальше. Лидия Евгеньевна Малыгина была в эфире «Радио «Спутник», доктор филологических наук, ректор Международного Евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиабеспечения государственных интересов и национальной безопасности президентской академии РАНХИКС, профессор МГУ имени Ломоносова. Алексей Осин, Михаил Алимов для вас работали. Выпуск новостей, а мы желаем вам хорошего вечера.
1: Оставайтесь на орбите.

0: статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста. А это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22.00. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ понесли серьезные потери в направлении Казачьей Лопани. США подвергают регион серьезным угрозам, нарушая режим прекращения огня с Ираном. Мерц побил новый антирекорд по уровню недовольства среди населения Германии. Теперь подробнее. Переброшенные в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ не смогли сдержать наступление российских бойцов и были практически полностью уничтожены. Об этом сообщили в силовых структурах. Этот населенный пункт считается крупным логистическим хабом ВСУ и одной из важных транспортных артерий для снабжения на данном участке фронта. Его освобождение не только затруднит переброску резервов и боеприпасов для украинских боевиков, но и создаст плацдарм для продвижения российских военных вглубь Харьковской области. Суд заключил под стражу колумбийца, пытавшегося завербоваться в ВСУ из-за карточного долга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также иностранец подозревается в контрабанде наркотических средств, что и послужило поводом для его задержания Пулковской таможней. Эвакуированных из-за пожара жителей Ленобласти доставили из пунктов временного размещения домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Напомню, возгорание началось в Ломоносовском районе. В качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из-за зоны рядом с эпицентром. 325 эвакуированных находились в пунктах временного размещения, где им была предоставлена еда, вода и дежурили медики. Соединенные Штаты подвергают регион Ближнего Востока серьезным угрозам, нарушая режим прекращения огня с Ираном. Об этом заявил МИД Исламской Республики. Отмечается, что Иран будет защищать свой суверенитет и свои национальные интересы с использованием всего своего потенциала. МИД также призвал страны региона воздержаться от предоставления штатам своих территорий и возможностей для осуществления агрессии против Ирана. Американское центральное командование ранее сообщило, что вооруженные силы США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям в Гаруке и на острове Кешм на фоне атак беспилотников, и Иран в ответ атаковал американские базы в регионе. Более 100 участников двух потоков программы «Время героев» уже получили назначение. Об этом сообщил руководитель программы, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров. Программа запущена в 2024 году по поручению президента. Ее целью стала подготовка высококвалифицированных компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. Об этом пишет местная газета. Падение популярности коснулось и политических сил, представленных в Кабмине. На этом фоне лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая альтернатива для Германии. Депутат Бундестага от этой партии Маркус фон Майер не исключил ранее проведение в стране досрочных федеральных выборов уже в следующем году на фоне падения популярности нынешней правящей коалиции. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. Добрый, потрясающий субботний июньский вечер. И если это радио «Спутник» на наших замечательных волнах, то это, несомненно, писатель и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева, которые вас будут сопровождать в течение этого часа. Вы нас можете слушать в машине, в кафе. Короче говоря, дайте волю своей фантазии, потому что мы будем говорить о том, о чем не говорит никогда никто. И сегодняшняя первая тема, о которой почему-то в России считается, ну, как-то вот, ну, это само собой разумеющееся, но вот как-то так. Это тоска. Почему тоска? Почему хандра? Откуда она берется? Я нашла причину. Я вспомнила Евгения Онегина, которого описывает Александр Сергеевич «Наше все». Собственно, сегодня его день рождения, не будем забывать, как и день русского языка.
3: С праздником, Лена.
2: С нашим праздником, потому что русский язык – это наше все, как известно.
3: И Пушкин «Наше все».
2: И Пушкин «Наше все». Так вот, «Наше все» в энциклопедии русской жизни описал то, чем страдал Евгений Онегин. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра. Говорят, что сейчас история с исследованием феномена русской хандры завирусилась во всем зарубежном интернете. У нас был слайвик «Вайб», когда русские красотки ходили в мехах, потом был слайвик «Стер», когда наш загадочный взгляд тоже подвергался, значит, вивисекции определенной. И вот сейчас «Russian хандра». И, конечно, Вики, есть то, что сказать.
3: Ну, меня заинтересовал этот феномен. Действительно, русская тоска. Вот для нас это настолько привычно, да? Вот стоит на закате выйти в русское поле и посмотреть, как солнышко садится далеко-далеко в бескрайнем небе. Все, понятно, о чем речь идет. Комары жужжат, сумерки сгущаются. Вот она, классическая русская тоска. Но русские блогеры выяснили, что своим иностранным подписчикам, своим иностранным друзьям они не могут толком объяснить, что это такое. И пошел вал каких-то вот роликов, каких-то вот стендапов на эту тему, объяснение, что такое русская тоска. Может, это какие-то кадры из твоего любимого Тарковского, знаешь, где вода течет, и там такие травинки в воде шевелятся, и это бесконечно совершенно. Знаешь, вода течет, а травинки шевелятся. Или это, как ни странно, может быть, кадры из фильма «Брат», потому что там тоже есть какие-то грустные песни. Или это какая-нибудь песня группы «Кино», как ни странно. То есть вот какие-то вот такие парадоксальные вещи, да, русский рок, какие-то фотографии, может быть, 90-х, какие-то фотографии, может быть, советского быта. И в результате вот эта русская тоска, она стала так вот расползаться, расползаться, знаешь, как дрожжевое тесто ползет, когда вот ты про него забыла, оно ползет вот из миски по столу. И уже она стала включать в себя прям все, и русскую литературу, и Достоевского, и Чехова, и нашу архитектуру, и печальные вот эти мрачные православные церкви, где все так грустно стоят, не поют веселые песни, как протестанты, да? Пришли, значит, в светлое такое здание, сели, взялись за руки и стали петь эти свои спиричуалсы, эти свои смешные песни. Нет, у нас грустно, конечно, все. Лен, а вот как тебе вот по-честному весь этот вайб, как молодежь говорит, да? Вот тебе близка русская тоска или русская хандра? Или тебе не нравится? Да, вообще ты позитивная, ты улыбаешься.
2: Это вообще это просто какой-то маркетинг. А Россия не имеет никакого отношения к тоске. Я попросила бы не трогать ни Федора Михайловича Достоевского, ни Андрея Арсеньевича Тарковского, потому что Тарковский энергичен и энергетичен в каждом своем кадре. То, что они медленны, это не имеет никакого значения. Они созерцательные. Он рассказывает о плавном течении жизни, в которой, естественно, есть хорошее, плохое, доброе, злое, отвратительное и прекрасное. Но каждый кадр Тарковского насыщен энергией. Что касается Федора Михайловича Достоевского, то он был, извини, жизнелюбом. Мы про него почему-то думаем, что он какой-то упоротый депрессант, сидевший на каких-то там депрессантах.
3: Ты не путаешь Достоевского с Пушкиным? Точно?
2: Я не путаю Достоевского с Пушкиным, потому что если мы открываем, например, «Белые ночи», там финал, хоть, конечно, он грустный, он теряет свою прекрасную возлюбленную, этот главный герой, но он же абсолютно позитивен, говорит, я миг, я жизнь отдам за миг счастья.
3: «Преступление и наказание» тоже очень позитивно. Взял топорик, пошел покрасить.
2: Это начало, это завязка.
3: Потом бедная Сонечка пошла продавать себя.
2: А
3: дети
2: потом,
3: плачут.
2: Да, но я еще раз повторяю, это жизнь. Мы почему-то все время путаем какие-то грустные стороны жизни с некой только нам почему-то присущей. То есть русские — это водка, пельмени, я не знаю, там медведь, лапти и хохлома с балалайкой, а вот теперь еще русская тоска. Да и нет русской тоски. Если бы мы были тоскливыми персонажами, у нас не было бы ни такой литературы, ни такой звенящей музыки, мы бы страну не освоили, Вик.
3: А по-моему, наша тоска — это хорошо, это драйвер великого искусства. Я сходила тут на концерт дирижера Игоря Симонова. Я в полном восторге от того, как он дирижирует оркестром Московской филармонии. И они давали Чайковского. Первый концерт для фортепиано с оркестром и сюиты из балетов Чайковского. И особенно, когда я слушала сюиты из балетов, я думала, господи, вот эти глупенькие сказки про лебедей каких-то там, про щелкунчика. Ну, то, что вот на Западе, если бы стали бы делать балет, ну, была бы глупенькая такая простенькая музыка для 6-летних детей. Но какие же глубины! Сколько горечи вложил Чайковский, сколько отчаяния вложил Чайковский в эти, ну, простенькие сюжеты для балетов, да? Принц какой-то что-то бегает за лебедями, А скрипки в оркестре так плачут, так надрываются. Я сидела, у меня слезы наворачивались. Симонов еще совершенно потрясающий дирижер. Он доносит музыку каждым движением, каждым взглядом. Он танцевать начинает в какой-то момент. Особенно вот когда балетная музыка дирижирует. Да? И несмотря на то, что эта музыка яркая, динамичная, гениальная, но какая же глубокая тоска во всех музыкальных созвучиях Чайковского. Ну, это типичная русская тоска, которая есть и у Чехова, например. Ну, прости меня. Со школы я не понимала, нас пытались мучить этими якобы смешными рассказами Чехова. Я видела в них такую грусть, такую мизантропию, такое, ну, какое-то глубокое отчаяние человека, понимающего ничтожность и бессмысленность человеческой жизни. И за это Чехова-то и обожают. И за это Чайковского обожают во всем мире. Вот за то, что мы умеем выжать слезу там, где никто даже в голову не придет выжимать слез.
2: Но слеза не есть тоска. Слеза есть эмоция. Если есть эмоция, значит, уже нет тоски. Потому что тоска — это что-то безнадежное, это что-то суглинистое.
3: Лена, я обожаю твои эпитеты.
2: Но это так. Сплошной суглинок, значит, и постоянная грязь. Да? На самом деле это к России не имеет никакого отношения, кроме как художественного. Но мы же не будем принимать художественное произведение как один в один отражение жизни. Ну, просто это не так. Чехов свои самые пьесы, которые считаются там, не знаю, тоскливыми, сплошным сплином и хандрой, назвал комедиями, да? То есть он что-то в этом понимал. Ну, действительно, ситуация комична. Действительно, когда Константин Гаврилович застрелился, и в этой связи нужно увести его маму, значит, подальше, конечно, печаль светлая, разумеется, возникает. Но это не значит, что вся пьеса, я о «Чайке» сейчас говорю, не наполнена каким-то фантастическим, фарсовым, комедийным вайбом. Да, вот можно это слово употребить. Вот этими вибрациями.
3: Слушай, а одно ведь не исключает другого. Смех сквозь слезы. Вот как очень точно Гоголь сформулировал, смех сквозь слезы. Всегда так. Я вспоминаю прекрасный, совершенно культовый спектакль «Русская тоска». Театр, который назывался «Около дома Станиславского», а сейчас он называется «Театр около». Там главный режиссер Юрий Погребничек, он сейчас так и скрутился.
2: Великий.
3: Да, да, сейчас вот он преподает великий, в ГИТИСе, да. И великий. А я-то помню там начало 90-х, когда, ну, это все было странно, смешно, это казалось какими-то авангардными поисками. Так вот, спектакль «Русская тоска» абсолютно прекрасный. Если он идет, его, конечно, стоит посмотреть. Он у них получился в театре около, ну, конечно, и грустный, и с долей хандры, но ужасно смешной при этом. Вот смешной, какое-то русское кабаре такое. Ну, слушай, а вот наши эти цыгане, да, которые так заведут, заплачут, и прям вот этот дым, туман, струна звенит в тумане, и такая вот какая-то, ну, тоска такая летящая. А сколько вот этой летящей тоски, у нее же много оттенков, не обязательно суглинистые, прям не могу, ты сказала, я сразу представила себе сапоги, знаешь, и на них вот эти комки грязи. Нет, тоска может быть летящей, как в стихотворениях Александра Александровича Блока. Русская тоска в его стихах, разве нет? Она прям вот, знаешь, она летит куда-то, как птица, и ведет нас за собой. То есть очень много оттенков у нашей русской тоски. Есть хандра, есть светлая меланхолия, есть ностальгия. Кстати сказать, очень актуальная для наших бегунков, которые с границы сейчас уехали. Вот я думаю, они наслушаются с тобой, предаются ностальгии. Уж не знаю, насколько кислая, сладкая и так далее. То есть много этих оттенков, и то, что вот русская литература, русское искусство дает это все миру, это наш уникальный вклад, мне кажется.
2: Здесь я с тобой абсолютно согласна. Но я что хочу сказать, что русские, не французские, не британские, даже не итальянские, не греческие, а вот русские, они, несмотря на то, что нас, еще раз повторяю, щемили как каких-то там грубиянов, каких-то там людей странных, там, с вывертом и так далее, на самом деле абсолютные оптимисты. Потому что без оптимизма и без, да, принимаемой тоски как просто способа рефлексии, осознавания себя, мы бы страну не построили, понимаешь? Ну, ее бы просто не было. Мы бы сдались, вы сказали, вы знаете, но это, в общем, все вокруг серо, сплошной Федор Михайлович Достоевский. И вообще, давайте уже просто веселиться и пить баварское. А мы сказали нет.
3: Между прочим, именно что на русской тоске, прям такой густой, настоянный. Настоянное твое любимое советское кино 60-х, 70-х. Сколько там меланхолии. Сколько там меланхолии. Видишь, мы хором говорим, да? То есть это очень грустное кино. И причем чем дальше заканчивался уже Советский Союз, тем больше шло этой депрессии, депрессивности, этой вот чернухи. Причем это было не только в кинематографе. Обратите внимание на прекрасную советскую живопись. Как раз вот появился суровый стиль в 60-е годы. Ну вот суровый стиль — это что такое? Очень скудная колористическая гамма, да? Какие-то грустные пейзажи такие, печальные, исполненные той же самой меланхолией. Суровые рабочие или задумчивые ученые, или такой интеллигентный средний класс, который сидит и мрачно смотрит в окно, да? То есть вот это как-то подпитывало людей. И вот лично я, вот честно говоря, в своей юности эту тоску уже терпеть не могла. Вот она меня, вот эта вот советская казенная тоска, которая каждым кадром говорила тебе: ты ничего не добьешься в жизни, расслабься, сядь, смотри в окно, мрачно смотри в окно. В жизни ничего не будет. В жизни только будет течь вода, и вот эти листики у Тарковского будут плыть, все, и больше в твоей жизни не будет ничего. На меня это наводило тоску, и как противовес этому я очень полюбила советское искусство 1920-х годов, которое было абсолютно позитивным, с этой музыкой Прокофьева, с фильмами Дзиги Вертова, Эйзенштейна. Это я все просто обожала. И до сих пор, вот, когда мне хочется, ну, отойти от нашей классической русской меланхолии, я подпитываюсь этим роскошным советским искусством 20-х. Это навсегда, по-моему, заряд позитива.
2: А оно было настолько привлекательным, что, в общем, мы им заразили весь мир. Да. Ты не одинока. Я хочу сказать, ты здесь в очень хорошей компании, потому что это распространилось по миру, и весь мир начал нас копировать. Я это обнаружила, сходив на выставку пастелей. Очень рекомендую, в Третьяковке, называется «Хрупкое искусство». Что-то потрясающее. Я такого чуда не видела. И там есть, что самое потрясающее, портрет женщины, купчихи из Плёса, кисти Левитана, точнее, мелка Левитана. Левитан очень редко, по-моему, практически никогда не рисовал портретов. И вдруг эта женщина. И я там шушукалась со смотрительницей, я сказала, ну, не иначе, как его зазноба. Потому что, ну, уж очень она хороша, с такими высокими скулами, с пухлым ртом. И да, это исполнено в каких-то там серовато-бежевато, таких лиловатых тонах. Но хороша она необыкновенно, от нее просто искры сыпятся. И мы понимаем, что у Исаака, это нашего всего, наверное, там что-то к ней было.
3: Так он же был красавчик и вообще невероятный секс-символ. Кстати сказать, как Антон Павлович Чехов, с которым у них были сложные отношения двух секс-символов, которые безумно друг друга ревновали. Вот про это мы часто забываем, да? Автор самых грустных пейзажей, да, Левитан, на самом деле был тем еще жеребчиком, тем еще секс-символом, мягко скажем. То же самое с Чеховым, да? Сколько женщин, сколько романов. На самом деле жизнь-то кипела, да, у Лены сразу глаза загорелись.
2: Но я просто хочу сказать, что Антон Павлович Чехов был выше 1,90 м, атлетически сложен. На нем действительно висли разнообразные гражданки. Он всю жизнь любил Лику Мизинову, но эта любовь, так сказать, не была консумирована по целому ряду причин. И вот, собственно, «Чайка», о которой мы говорили, она про их отношения, потому что, естественно, Константин Гаврилович – это Чехов, Тригорин – это его друг, который увел у него из-под носа Лику, собственно, Нина Заречная, Лика и есть. Но что я хочу сказать, что у нас другая тема тут тоже полыхает, а поскольку я начала с Пушкина, с поэмы, с романа в стихах, то закончу я тоже стихами. Это будет блок, это будет на поле Куликовым. И там блок дает абсолютно точное определение русской тоски. Итак, наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Александр Александрович сказал по этому поводу все, и этим четверостишием мы завершаем эту тему, чтобы перейти к истории, которая у нас тут, так сказать, на страницах мониторов, где угодно. Мы боремся с коррупцией. Коррупция отвратительна, омерзительна. Она может разъедать общество. Мы это видим на примере массы других стран, в том числе и Европы. В России с этим борются, и борются очень жестко. И мы видим кадры обысков. И вот эти кадры обысков рождают, например, ассоциация, Век очень точно это сказал, с безудержным стремлением себя обеспечить, да, как вот в прорву, да, вот зачем, так сказать, там 15 автомобилей, да, зачем золотые слитки, зачем бриллианты, а, собственно, корень-то не здесь и не сейчас, корень, наверное, в конце 50-х, когда русские люди озаботились уютом и стали скупать мебель. По этому поводу были написаны две абсолютно прелестных пьесы. Одна принадлежит перу Виктора Розова, называется «В поисках радости», а вторая – это маленькая комедия «Большого дома», где один из эпизодов, там прелестный абсолютно Андрей Миронов, Наталья Защипина, там оба раза про мебель. Почему про мебель? Что там случилось с мебелью? Почему нужно было 5 диванов в одну комнату ставить друг на друга? Вот у Вики, по-моему, есть на этот счет своеобразное такое очень важное наблюдение.
3: Да, оно очень простое, Лена, на самом деле. Наблюдение в том, что прекрасные эти авторы – и Розов, и поставивший его пьесу «Эфрос», и Натансон и «Эфрос» поставили потом фильм по этой пьесе Розова. Получился фильм «Шумный день». Я очень рекомендую ее всем нашим слушателям посмотреть. Вот этот «Шумный день» — обычная советская драма, даже комедия скорее, там легкий фильм такой. Конца 50-х, начало 60-х годов, да. Бытовая просто история семьи. И прославился этот фильм кадром, где юный совершенно Олег Табаков дедовской шашкой кавалерийской рубит мебель, вот ту самую мебель. И авторы этой пьесы, ну, так как-то забавно на тот взгляд. Я помню, я смотрела этот фильм где-то в 70-е, он, в 80-е уже даже, наверное, да? И он казался каким-то устаревшим, смешным. Я думала, авторы смешно борются с вещизмом. Ну, вещизм — это же такая ерунда. Но мне кажется, в Советском Союзе вот это вот зародилось, вот как, знаешь, «Чужой», да, зарождается, у него такой зародыш страшненький такой в фильме «Чужие ходят». А когда наступили 90-е, он вылез уже вот как монстр такой настоящий, он принялся просто пожирать страну, потому что из этого вещизма, из этой одержимости, вот как прорва, да, там реплика такая очень хорошая, ты никогда не будешь довольна, потому что ты прорва. Вот из этой прорвы пошли все эти кошмарные Березовские, Гусинские. У Березовского в поместье, кажется, был жираф или слон, или жираф и слон одновременно. И дом приемов Лаговаза, вот здесь недалеко от радио «Спутник» был, да? Там какая-то икра лежала, какая-то черная на блюдах, там, и какая-то дикая нездоровая роскошь. И вся же эта роскошь, она оплачивалась кровью людей, на самом деле. 90-е годы — это жуткая демографическая яма, и там войны велись, и страшные конфликты были. И страна разорялась. И вот эти люди, они вот жировали, вот пухли на всем этом. И вот этот такой невинный, казалось бы, вещизм, который начинался: «Ой, я хочу ГДРовскую стенку! Ой, давай купим!» А помнишь, «Берегись автомобиля», да, вот эти смешные жулики, Миронов этот, который носится со своей машиной, как будто это вот его сердечко такое. Как Зеницока ее любит. Вот началось это с таких смешных вещей, а выросло в нечто чудовищное абсолютно. Как вот этот человек вечно неудовлетворенный, гомункулус, который вывели ученые в понедельник, начинается в субботу. Он вечно неудовлетворенный, он все жрет, а потом, когда он нажрался уже совсем, он взрывается. Кстати, вот 90-е, прям вот Стругацкие все-таки великие были люди, они как бы предсказали вот эту эпоху дикого какого-то вещизма, дикого вот этого первоначального накопления капитала, которое шло, ну, абсолютно кровавыми, жестокими методами. И вот этот вот монстр жрал-жрал, и он в 98-м году так взорвался дефолтом. И я думаю, как-то вот закончилось с этим. Хотя вот, ну, последние коррупционные дела говорят, что не совсем закончилось, что еще вот люди страдают этой болезнью.
2: Понятно, откуда это все растет. Это все растет, потому что нам показывали Дольче Виту. Вот Делон в белом плаще, там Катрин Денёв в каких-то потрясающих ажурных чулках, в каком-то там грандиозном бюстгальтере. Это все хотелось купить. Западники умеют визуал. Они умеют перенастроить восприятие человеческого мозга так, что все это немедленно начинает хотеться. Не будем отрицать роль рекламы, того же самого маркетинга. Короче говоря, ситуация заключается в том, что умные люди, люди рефлексирующие, а несмотря на то, что Борис Абрамович, например, Березовский был человеком талантливым, безусловно, незаурядным, прекрасным математиком.
3: Но мерзавцем необычайно.
2: Но чудой, конечно, он был абсолютным монстром. Я понимаю, откуда это прет. Это прет от комплекса неполноценности, потому что Борис Абрамович, когда он был математиком, он ходил в ботиночках «Прощай молодость» и в пальто, которое было перешито из какой-то там папиной дохи.
3: Да мы все ходили в таких ботиночках, и мой папа в 90-е годы ходил вот в таком тулупчике, потому что не было денег на нормальное пальто. Но какие-то люди, ну, сохранили честь и совесть. И, как бы сказать, даже не только это, а вот просто равнодушие к этому, ко всему. Потому что, когда я смотрю, что там силовики изымают у этих граждан, ну, я не верю, что Ален Делон в своем прекрасном плаще виноват в том, что какой-нибудь там замгубернатора, ну, купил себе 150, или там достал, не знаю, получил 150 или 180 квартир. И у него там 25 каких-то Porsche, Ferrari, Lexus'ов. И его жены, там, любовницы, они обвешаны уже бриллиантами до такой степени, что уже, наверное, сгибаются под этим весом. Я не понимаю, куда это все. Как в прорву, действительно. Меня потрясла деталь, когда обыскивали поместье, по-моему, одного из заместителей губернатора Краснодарского. Он получил предупреждение и успел вывести на грузовиках большую часть, так сказать, ну, полученного. Да, я не могу употреблять слово награбленного пока, он пока не осужден. Ну, так получится, увезли грузовики. Но что-то там забыли, потеряли мелочь. И когда вот силовики уже вошли в его дом и стали вот эту мелочь по углам собирать, там какие-то валялись доллары, евро, рубли. Ну, это бросили в попыхах, это вообще никого не интересовало. Ну, просто, ну, в книжках, знаешь, открываешь собрание с чем-нибудь Бальзака, а там, ну, заначка. Ты знаешь, насколько силовики набрали вот этой мелочи, брошенной в попыхах, Лен? Они набрали ее на 1 000 000 000 000 000. Это только один человек, и это то, что он бросил в попыхах. 1 000 000 000 000 валялся по его поместью, вот так вот просто. Нам с тобой не хватит 10 жизней, чтобы заработать 1 000 000 000, да, вот если объективно.
2: Даже 100 жизней не хватит?
3: Наверное, да, потому что, ну, просто мы честно работаем, как говорится, от трудов праведных не построишь палат каменных. Не то, что я этому завидую, нет, мне кажется, это какое-то чудовищное извращение человеческой психики. Куда тебе это все? Зачем? Что? Ты детей, внуков уже обеспечил всех. Зачем эти золотые унитазы? Объясни мне, золотые батоны, это все.
2: Ну, это привет капитализму на самом деле. Потому что если бы люди не покупали, то капитализм как строй, он бы обанкротился. Потому что основа капитализма – это потребление. В отличие, например, от нашей системы ценностей, которая всегда стояла за созидание, ну, если бы у нас во главе угла не было созидания, мы бы не построили ни ГРЭС, ни ГЭС, ни заводы, ни комбинаты, не освоили бы страну. Да, мы жили тяжело, да, мы жили трудно, временами холодно и голодно. И иногда, в общем, нищенство. Но был дух и была идея. И идея была в том, что нужно созидать. А капитализм – это нужно потреблять.
3: Ты знаешь, вот мы с тобой часто спорим, ты говоришь, там, хорошо бы в Советский Союз, обратно. Я говорю, нет-нет-нет, я не хочу Советский Союз. Но почему я безумно ностальгирую? Вот почему у меня русская тоска? Это по социальной справедливости, которая была в Советском Союзе. Ты говоришь, жили бедно, но при этом был энтузиазм. А почему был энтузиазм? Да потому что все жили примерно одинаково. У кого-то там был «Жигуленок» маленький, а у кого-то там даже какая-нибудь старая дедушкина «Волга» там была, но все жили примерно одинаково. Потому что даже человек, который ездил в это время на электричке, он не чувствовал себя прям как-то адски ущемленным. И это было здорово. В Советском Союзе была потрясающая социальная справедливость, которая именно оставляла людям простор для того, чтобы заниматься творчеством, заниматься созиданием, писать прекрасный роман, снимать прекрасные фильмы. В их мозгах не стучал все время вот этот вот калькулятор. Ой, сколько мне надо заплатить по кредиту. Ой, сколько мне сейчас надо заплатить по чеку в магазине. Ой, мне надо оплатить то. Ой, мне надо оплатить это. А у Пупкина больше денег. А у Пупкина дороже машина. Ой, боже мой, мне надо срочно где-то что-то украсть, чтобы быть не хуже Пупкина. И вот это вот не хуже Пупкина, оно, мне кажется, прям разъедающе действует на психологию людей. Может, мы им предложим какой-то, я не знаю, способ, ну, отрешиться от этой вечной гонки, там, не знаю, походить, подышать, вот ты прогулки предлагаешь всегда. Я предлагаю попить воды. Может, просто сесть попить воды и убедиться, что жизнь прекрасна, она создана для нашего творчества, для нашего созидания, а не для того, чтобы мы хватали как безумные, потому что иначе мы превратимся в прорву и никогда, собственно говоря, не будем счастливы, никогда ничего вот этого не нахватаем достаточно. Правда, да, вечный голод будет нас снедать, да, как этого мифологического героя у греков. Он снедал вечный голод, да, и он не мог ни напиться, ни наесться. Давайте как-то отдохнем от потребительства.
2: Ну, я считаю, что просто нужно понять. Кстати, миллиардеры это даже начинают понимать, например, Галицкий. Есть люди, которые просто отказываются от своих богатств, отдают их людям, на эти деньги строят парки, сады, спорт организуют и так далее, и так далее. Мне кажется, что это на самом деле потрясающий пример созидательного капитализма. Мы не отказываемся от капитализма, мы отказываемся от того ада, который нам предлагал западный капитализм. У нас будет русский капитализм. И на этом мы первую часть завершаем.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Группа разминирования направлена к месту проведения аварийно-спасательных работ после атаки БПЛА в Ленобласти. Об этом сообщил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов. Создан временный оперштаб для оказания психологической помощи эвакуированным лицам. Направлены специалисты экстренной психологической помощи МЧС России. Кроме того, выставлены посты на подъездах к населенным пунктам для патрулирования зон эвакуации с целью предотвращения фактов нарушения правопорядка. Россия могла бы заработать более 400 миллиардов долларов, если бы начала раньше увеличивать долю золота в резервах. Об этом заявила ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на Петербургском форуме. Вместе с тем, по его мнению, из-за санкций диверсифицируются платежные инструменты, происходит трансформация платежной инфраструктуры, растет роль альтернативных платежных систем. Так, за последние 5 лет объем транзакции, совершаемые с помощью трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем втрое, до почти 1 триллиона юаней в день. Сечин подытожил, что если использование доллара как санкционного инструмента продолжится, то процесс создания альтернатив ускорится. Представители МВД, Минобороны и пограничной полиции Румынии будут тщательнее проверять побережье страны на предмет потенциальных опасностей. Об этом заявил румынский президент Никуш Ордан. Ранее пресс-служба Минобороны страны сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник. Позже уточнялось, что изначально было 5 БПЛА. Один из них взорвался в украинских водах, остальные уже в румынских. Власти Молдавии могут спровоцировать досрочные парламентские выборы, если Запад перестанет давать деньги. Об этом заявил лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Он уверен, что досрочные парламентские выборы возможны только при изменении региональной ситуации, хотя и оппозиция внутри страны будет над этим работать. Ранее Дадон неоднократно говорил, что у власти в Молдавии находятся временщики, которые после отставки планируют строить свою дальнейшую карьеру за пределами республики. По его словам, Майя Санду и ее команда не готовы брать на себя ответственность за глобальные провалы, в том числе в виде экономического кризиса из-за нехватки внешнего финансирования. Сборная России завоевала золото в командной произвольной программе на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Вторыми стали француженки, третьи – итальянки. Чемпионат Европы завершится 7 июня. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Секс, культ, просвет.
3: И снова добрый субботний вечер. На волнах радио «Спутник», «Секс, культ, просвет» и его ведущая – политолог, драматург и писатель Вика Никифорова. Уж когда ты, в общем, нам свою книгу представишь? Мы в нетерпении.
4: Скоро, скоро.
3: Ждем.
4: В типографию скоро поедет и сразу представлю.
3: Потрясающе. И журналист Лена Караева. Мы русские абсолютно женщины, и мы поэтому относимся к тому, что нас касается, с очень большим интересом. И тут одно из рейтинговых агентств, организаций, как угодно, выпустило, что называется, классификацию женской красоты. Мы оказались на 4-м месте. Но это понятно. Почему? Потому что они не могли нас поставить в текущей внешнеполитической ситуации на первое место. Просто одна бы страна, те территории, что остались от незалежной, просто там сошли бы с ума и сразу бы нам проиграли. Короче говоря, русские женщины на 4-м месте. И мы сейчас с Викой попробуем разобраться, почему мы всегда такие красивые, даже когда мы бедные, даже когда мы тоскуем, даже когда, может быть, мы переживаем не лучшее время в нашей жизни, но мы всегда красивые.
4: Знаешь, я смотрела на этот топ, там нас обошли Колумбия, Греция и Польша. Ну, Польша – это часть Российской империи, извините. Там тоже тип славянской красоты, абсолютно светлые глаза, светлые волосы. Да? Очень ухоженно вот это с волосиками, ноготочками, то, что только славянские девушки умеют. Насчет Колумбии и Греции, извините, друзья, как бы много поездила по Греции. То, что когда-то это была обитель античной красоты, была 2500 лет назад. Сейчас нет. Я думаю, Лена согласится со мной. Колумбию тоже не поняла, извиняюсь.
3: Много усатых женщин. Извини, конечно, если я что-то не то говорю, но...
4: И с монобровью еще. То есть как бы у нее усы сверху, ну, в общем, да, извините за имплекорректность, мы можем себе позволить. А во-вторых, поразил какой-то, ну, расизм составителей списка, потому что, извините, ну, объективно, самые красивые люди, независимо от пола, возраста, происхождения, живут в Иране. Ну, любая фотография из Ирана, любое видео из Ирана, мы видим невероятное количество очень красивых мужчин и женщин, и детей, и стариков, и старух. Ну, просто нация живописнейшая. Честно, вот если бы я составляла свой топ, я бы Иран поставила бы на первое место. Потом мне очень показалась недооцененная Индия. Там, во-первых, огромное количество национальностей в Индии, ну, сотни буквально, сотни языков, сотни вот этих племен, национальностей. Нет вот такой, как сказать, вот просто вот индусы. Нет, такого нет. И они, конечно, необычайно интересны. Для меня в Индии вот главным, просто самым прекрасным времяпрепровождением было сидеть где-нибудь на открытом кафе, вот повыше так, и на улицу смотреть, как вот это все кипит, как эти люди ходят, как они поют, как у них глаза блестят, вот эти белки, у них огромные же глаза у всех, да? Индию я обязательно тоже в топ поставил. Совершенно какая-то недооцененная Африка. Африку вообще, по-моему, она где-то там сползла на нижние места. Ребят, вы с ума сошли? Африканские модели всегда были, ну, в топе, они очень красивые. Сейчас какая-то странная тенденция, когда чернокожих женщин, согласно повесточке, тащат в кино и в модельный бизнес, но выбирают не красавец, а, честно говоря, не пойми что. Ты видела эту женщину, которая будет играть Елену Прекрасную в «Одиссею» Нолана? Ну вот Лена закатывает глаза, и я закатываю глаза. Ну, извините нас за неполиткорректность, но это смотреть невозможно. Но я вспомнила красивейшую Иман, которая была возлюбленной супругой Дэвида Боуи.
3: Одна из лучших, самых крутейших моделей.
4: С инопланетной внешностью, просто невероятной красоты. Она была из Сомали. Я вот Сомали поставила бы этот топ на самом деле. Вот тут мне не хватило как раз расового разнообразия, разноцветия и так далее. Но вся повесточка сейчас заключается в том, что вот брать максимально некрасивых, неприятных, несексуальных женщин и мужчин и вот пихать их нам. Еще какие-нибудь эти искусственные прыщи налепят, как на этого Тимоти Шаламе в этом фильме. Вот смотрите, вот какие все уродливые. Вот ужасно просто.
3: Ну, слушай, по поводу Колумбии, я думаю, что они посмотрели, может быть, статистику какой-нибудь Мисс Юниверс, Юниверсум, знаешь, Мисс Мира, Мисс Галактика.
4: То есть она представляла всю как бы Южную Америку с Бразилией,
3: да,
4: там с Аргентиной.
3: Да, вот это вот. Почему-то не оказалось, кстати, бразильянок, потому что бразильянки, они же просто, ну, огненные, они же смешение рас.
4: Да,
3: смешение
4: да,
3: рас.
4: Да, да, да,
3: понимаете, в чем дело, дорогие наши товарищи, подруги, сестры и братья. Почему мы такие красивые? Почему русские женщины такие красивые? Потому что смешение генофонда. Колоссально богатый генофонд. Колоссальное количество народов, этничностей и так далее, и так далее. И когда это смешивается, получается что-то, от чего просто сходишь с ума. Например, ну, сейчас она уже, так сказать, там, женщина в возрасте, но я считаю,

0: культуре вообще такого лица, такого цвета глаз, сочетание с волосами, фигуры и так далее, вы не найдете. Есть еще пример. Наталья Аренбасарова, грандиозная красота и актриса, балерина в прошлом, одна из жен Андрея Сергеевича Кончаловского, необыкновенной красоты женщины.
1: Скулы порезаться можно, так говорят.
0: Скулы, а вот лоб и вот пропорции лица стать... Слушайте, а наша Алиса Бруновна Фрейндлих, а наша потрясающая поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина. Понимаете, мы берем сейчас, конечно, топовых женщин, но они не все спектакулярны, они не все были в шоу-бизнесе. Мы просто говорим о том, насколько разнообразна русская красота в отличие от...
1: Ну, а есть же типичная русская красота, например, Татьяна Васильевна Доронина, которая была абсолютным секс-символом. И вот сейчас, наверное, современники, вот если вы сейчас посмотрите, наверное, фильмы с ее участием, наверное, вы даже не поймете, в чем секрет ее обаяния. Но она считалась, ну, невероятной сексуальной женщиной, вот с этими ее придыханиями, с этим ее грудным голосом. И она сводила всех мужчин с ума, ну, гораздо круче, чем Мерлин Монро, например. Да? По сравнению с ней Мерлин Монро, ну, такая немножко пластмассовая, немножко такая пустышечка. Но уж Татьяна Васильевна как задышит, как вот это вот все, как заговорит своим грудным голосом, как выкатит глаза. Когда смотришь, как она взаимодействует с партнерами на экране или там, в старых спектаклях на сцене, но видно, все мужчины просто сходят по ней с ума. Извините, просто вожделеют ее вот в тот момент, когда видят ее.
0: Да уж давай скажем, ну просто кончают практически,
1: ну,
0: когда ее видят.
1: Хотя, да, есть такое. А Нонна Мордюкова? Ну вот тоже классическая русская красота. Вот тут никакого смешения нет, мне кажется. Вот такая вот казацкая русская красота. Причем не такая типичная, вот когда вот блондинка там со светлыми волосами, с голубыми глазами, а наоборот такая жгучая брюнетка, да, такая статная женщина. Но очень сильное впечатление производила тоже на людей. Помнишь, какая красивая пара была, когда они оба были молодые, Мордюкова и Тихонов, да? Вот они поженились и были... Ну это просто самая красивая пара была тогда. Вот, то есть интересно, да? А вот Людмила Зыкина, как потом, она была красивой?
0: Очень, невероятно, фантастически.
1: Причем... А кто-то смеялся?
0: А, ну, хорошо, ну, так сказать, смех без причины – признак дурачины, как мы знаем. Ты знаешь, я еще бы добавила, конечно, среди наших первейших красоток – это Элина Авраамовна Быстрицкая, которая, в общем, будучи этнической еврейкой, сыграла казачку Аксинью.
1: А Майя Михайловна Плесецкая, ну, вообще самая красивая женщина Советского Союза. «Близкие нечто куртизанок» у Бальзака есть такой смешной персонаж, банкир Нусинген. Он списан с главы дома Ротшильдов,
0: да,
1: французского,
0: абсолютно.
1: Говорит с таким специфическим акцентом. И он влюбляется там в проститутку еврейскую необычайной красоты. И он все время говорит с своим акцентом: «Пиплейский красота! Пиплейский красота!» Вот про Майю Михайловну абсолютно можно сказать. И, кстати сказать, про Михаила Казакова. Вот такой же классический тип еврейской такой пиплейской красоты, да, где, с одной стороны, невероятно правильные черты лица, вот эти огромные горящие глаза, эти очень тонкие такие правильные черты, а с другой стороны, какое-то непонятно откуда берущееся выражение вдохновенности, духовности, интеллектуальности. Я уж не буду говорить там про моральные качества Михаила Казакова. Он все о себе написал так откровенно, что уж лучше было и не писать, наверное. Но вот это вот выражение интеллектуальности и духовности, свойственное пиплейской красоте, меня всегда вштыривало просто необычайно. По-моему, это очень красиво.
0: Кстати, вот я хочу сказать, что если мы посмотрим Голливуд, да, или если мы посмотрим, например, французское кино, там, итальянское кино, мы увидим, что там тип женский чаще всего, ну, он одинаков. Ну, так сказать, есть вариация с очень небольшой амплитудой. Но, в принципе, это почти всегда блондинка или шатенка, чаще всего светлоглазая, намазанный рот, такая фигура песочные часы. Потом это немножко изменилось. Но, в принципе, женщины со значительной внешностью в Голливуд-то пришли только под влиянием, конечно, советского кино, которое было в этом смысле гораздо более демократичным и показывало разные женские типы. Но, возвращаясь к русской красоте, что я хочу сказать, что вот я сейчас, поскольку ты моя ролевая модель, хожу в фитнес. И я там вижу женщин, молодых женщин, которые мне годятся в дочери и даже во внучке. Какое же разнообразие потрясающих внешностей. Луков, как говорят эти зумерки. И я думаю, какие же мы счастливые. Только эти женщины, конечно, должны найти себе пару, немедленно начать рожать детей, потому что, ну, это должно быть продолжено, на мой взгляд.
1: Я в фитнес-зале, в тренажерном зале стесняюсь, когда вижу красотку, одетую откровенно так, что дальше уже просто ехать некуда. Когда все прелести наружу, снизу, сверху, Я, честно говоря, смущаюсь. Я отвожу глаза. Мне становится несколько некомфортно. Я думаю, ёлки-палки. А я, значит, такая тут... У меня, знаешь, эти штаны обвисшие, майка такая полная.

0: потная футболка. Так-то по жизни я нормально одеваюсь. Но в тренажерный зал я прихожу потеть, у меня физиономия раскраснеется, вот волосы растрепаются. А она такая ходит вся из себя, у нее вот эти лосины, знаешь, паутинки. Это как вот колготки, да? Женщина в этих лосинах выглядит более обнаженной, чем если бы она вообще ходила бы обнаженной. Вот эти вот там мини-лифчики, я с изумлением смотрю, как вообще мужчины-то умудряются как-то заниматься, когда такая красотка там. И она, конечно, она ничего не делает обычно. Она или делает такие упражнения, где ее форма хорошо видна, или снимает себя постоянно на селфи и на видео. В фитнес-зале, вот, может быть, ты недавно ходишь, но вообще это такая вечная проблема в тренажерных залах, есть две касты женщин. Одна каста в потных футболках с раскрасневшимися лицами, другая каста — это вот эти прекрасные девушки с ногтями, волосами, которые вот это вот все. Ну да, хорошо бы, если бы они много детей нарожали, это правда, была бы красивая нация.
1: А что плохого в потной, разгоряченной женщине? Она значительно более сексуальная, чем та, которая с ногтями.
0: Спасибо. Приободрила.
1: Нет, ну правда, ну мужчины, если вы есть в нашей аудитории, а вы наверняка есть, ну подтвердите мою правоту. Потная прекрасная женщина, потому что она горяча и замечательная, она естественна. А здесь эта гражданка пойдет в душ, все это будет смыто, и останется моль белая.
0: Мышь белая.
1: Или мышь белая. Ну моль бывает белая тоже, наверное, бессмысленная. Знаете, все-таки вот это женский шарм, употребим слово, пришедшее из иностранного языка в русский. Сегодня, кстати, день русского языка. Еще раз напоминаю, это наше сокровище. Мы должны его беречь и говорить себе, насколько нам посчастливилось жить в пространстве, которое окормляет русский язык. Так вот, женский шарм, наш русский женский шарм, он безошибочно, идешь по улице какого-нибудь там Рима, Венеции и так далее, видишь русскую сразу, просто сразу, и это поразительно. Вот англичанку вы не увидите, француженку не увидите, испанку не увидите, а вот гречанку можно отличить действительно монобровь и усы. Колумбийку, потому что она будет такая вся плотная в рюкзачке и во вьетнамках. И говорит, естественно, по-испански с таким латиноамериканским жаром. А русскую вы увидите всегда. И не потому, что мы холёные, не потому, что мы ухоженные, а потому, что мы смотрим на мир с добром. И мы смотрим на мир светлыми глазами. Не в смысле их цвета, цвета нашей радужки, а в смысле того, что женщина в России, в общем, это символ добра, жертвенности, любви. И в этой связи мы решили с Викой тут заняться сравнительным литературоведением, потому что Викина идея, на мой взгляд, потрясающая. Мы решили сравнить два романа. Один из них написан нашим гением, графом Львом Николаевичем Толстым, и он называется «Анна Каренина», а второй написан французским, очень талантливым писателем. Насчет гения, так сказать, я бы тут себя попридержала. Называется «Нана». «Нана» входит в огромный цикл романов Золя. Я его не осилила, он называется «Ругон Макаре». Там 20 романов, в общем, такая очень прихотливая французская история, очень все кучеряво. Короче говоря, «Нана» — это история женщины, так же, как «Анна Каренина». Вышли они практически одновременно, ну, разница в 3 года. То есть эпоха одна и та же. Но, боже, какие разные женские типы, Вика.
0: Да, меня это заинтересовало. Я решила придумать такую практику параллельного чтения. И стала читать эти романы, ну, вот буквально одновременно. Там главу из одного, главу из другого. Интересно, что, несмотря на то, что роман Толстого «Анна Каренина» вышел чуть пораньше, чем «Нана» Золя, Золя ее прочитать не мог, этот роман наш русский, потому что еще не было перевода. И поэтому, ну вот получилось, как бы одновременно они написали на схожую, волновавшую всех тогда тему. Вот женщина, у Золя она откровенная проститутка, а у нас, ну, это Анна Каренина, несчастная женщина, оступившаяся один-единственный раз в жизни. Вместе с тем они обе вот такие изгои общества, да? Общество их, ну, травит, преследует. Ну, какие же вот разные вещи получились, но там есть странные параллели, странное вот то, что сближает эти романы, хотя вот стиль писателя абсолютно разный, да? Вот Лена начала читать «Нана», ты не закончила, да?
1: Нет, я не смогла закончить, потому что он просто устарел. Он просто трагически устарел, просто морально устарел.
0: Почему? Описание длинное?
1: Нет, я сейчас не говорю об искусстве Золя как литератора. Я говорю о том, что этих конфликтов просто больше нет. Просто его не существует. Эти конфликты уже разрешены. И женщина никакая уже не изгой общества, да? А вот с Анной Карениной и вообще с мыслью семейной это по-прежнему актуально на самом деле. Конфликт чувства и долга, например, да? Конфликт между женщиной-матерью, женщиной-любовницей. Что есть женщина? Это женщина, которая предается любви Или для того, чтобы предаться этой любви, она должна предать, в общем, свои семейные обязанности. Вот тут все абсолютно актуально, как будто это из сегодняшнего дня. Более того, язык как будто из сегодняшнего дня, он не архаичен.
0: У меня, наоборот, совершенно другое впечатление сложилось, когда я Нана перечитывала. Я абсолютно вижу эту историю вот как сегодняшнюю историю. Да, дорогостоящая эскортница, которой нет других источников существования, кроме как продавать свои сексуальные услуги. И вот она их продает. И вот она наживает себе состояние. И многие люди разоряются на этом, как вот, ну, сейчас есть многие люди, которые там как лудоманы разоряются. Да, кстати, тоже, ну, совершенно какая-то бальзаковская или для Золя, Кализи. Только тогда играли на рулетке, а сейчас вот немножко иначе это оформлено. Сейчас бы это Нана сидела бы где-нибудь на OnlyFans и продавала бы там, значит, свои прелести. Она уже не бегала бы вот так вот по улицам, да, а скорее вот онлайн работала. Но суть-то бы не изменилась. Она также разоряла бы людей, разоряла бы целое семейство, сводила бы там людей в могилу, потому что там люди из нее стреляются, там погибают. Почему нет? Мне кажется, очень актуально. Я поражаюсь, почему французы не сделают какие-то большие фильмы, сериалы по Золя все время этих несчастных трех мушкетеров туда-сюда, в хвост, в гриву. Уже, я не знаю, наверное, больше 100 экранизаций есть во Франции. Почему не сделать... Золя же необычайно кинематографичен. Невероятно кинематографичен. Он, кстати, был любимым писателем Сергея Михайловича Эйзенштейна, режиссера нашего. Потому что Эйзенштейн читал ее и прям видел вот эти вот его в роскошных этих описаниях, он видел то, что должно было быть в кадре. А как ты думаешь, почему французы мало ставят Золя?
1: Ну, во-первых, потому что это очень дорого.
0: Ага.
1: Это не бюджетное кино, потому что трех мушкетеров, в общем, ну, там пошили костюмы, замки-то все сохранились и так далее. А здесь нужно эпоху воссоздавать. Это значительно дороже. Это раз. Второе. Французские актеры сейчас желают лучшего. Да, нет таких женщин-актрис. Вот, например, я думаю, кто мог бы сыграть Нана из тех, кого я люблю просто, да, ну, наверное, это была бы Жанна Муро. На мой взгляд.
0: Сколько ей лет-то, матушке моей?
1: Не, она давно уже умерла. Я просто говорю, что вот по масштабу темперамента, по внешности, по этой открытой сексуальности, по цинизму, вот по умению играть в эту холодность, на самом деле оставаясь, в общем, такой жаркой штучкой, я думаю, что это Жанна Муро. Кстати, посмотрите прекрасный фильм, она там сводит с ума двух мужчин, называется «Жюль и Джим», да. Вот она там играет, так сказать, такую роковуху, фамфаталь. Но сейчас таких женщин нет, потому что есть эпоха политкорректности. Где вы будете и как вы будете описывать сценарно, так сказать, этот потрясающий альковные утехи? Просто культура ушла вот из описания. Вот у нас она никуда не делась. Да?
0: У нас никаких альковных утех Толстой даже близко не описывал. По сравнению с романом «Золя Нана», Анна Каренина необычайно целомудренный, викторианский, высокопристойный роман, всегда неприятно шокировавший меня вот этой вот метафорой, когда впервые Вронский и Анна наконец получают шанс уединиться и заняться любовью. Они до этого были влюблены друг в друга очень долго, да, они ухаживали друг за другом. Лев Николаевич сравнивает их занятие любовью с тем, как убийца хватает труп и тащит его куда-то расчленять, потому что с ним надо что-то делать. Ну, то есть, вот по моему мнению, в Анне Каренине уже есть такой эмбрион Крейцеровой сонаты, где уж Толстой прям на полную говорит, что секс — это гадость, физическая любовь отвратительна, размножаться человечеству не нужно, вообще ничего не нужно, этого ему все это гадко становится. Вот мне кажется, уже вот это отвращение к сексу, оно началось у него в период Анны Каренины. И по сравнению с этим, кстати сказать, Золя, несмотря на то, что он описывает там всякие извращения в романе Нана, да, и все это довольно патологично так старается представить, все-таки, мне кажется, у него более здоровое отношение к сексу, потому что у него показывают, он говорит, да, вот так вот это все происходит, вот люди любят так, люди любят сяк. Конечно, это может там кому-то казаться неприятным, там грязноватым, но вот я вам все опишу, потому что это часть жизни, это есть. А у Толстого такой прям испуганный пуританизм, он прям вот уходит в свою эту психологию, в свои там вечные проблемы, тут все, он уходит в них, потому что он боится этой темы, мне кажется, ужасно. А еще Толстой очень боится темы денег. Вот если роман «Нана» весь пропитан темой денег, там эти франки, су, состояния летят, все подсчитывается. Вот все время калькулятор стучит на каждой странице. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сколько она заработала, сколько она отдала своему любовнику, сколько у нее выцегнил другой любовник. Опять пошла зарабатывать там на панели, естественно, она зарабатывает. Толстого тоже вот такое пуританское отношение к теме денег. Хотя Анна Каренина в сущности так же зависима от мужчин, как несчастная проститутка Нана. У Анны Карениной нет ни копейки экономики, собственных денег. Но Толстой вот так деликатно эту тему не поднимает. Но ведь Анна Каренина или зависит от мужа материально, или она потом переходит к любовнику Вронскому и полностью зависит от него. Она нищая на самом деле. И на нее вот эта вот судьба там выйти на панель и начать зарабатывать собственным телом, она и грозит, эта судьба. Как сказать, она бросает отблеск на Анну Каренину. Она придает, так сказать, размах этой истории, показывает, что, в принципе, могло бы ждать несчастную Анну Каренину, если бы она не бросилась под поезд.
1: Ну, во-первых, Толстой аристократ. В аристократических семьях на протяжении многих-многих-многих поколений очень богатых, а Лев Николаевич принадлежал к богатейшему семейству высшей аристократии русской. Просто, ну, зачем говорить о деньгах? Потому что они всегда есть.
0: Это
1: и всегда
0: так. Золя буржуа, Толстой аристократ.
1: Они конечно. Всегда были, ну, так сказать, ну, мы с тобой не будем говорить про горячую воду, потому что она всегда есть. Второй момент, с которым я, в общем, с тобой абсолютно не готова согласиться. Дело в том, что у Нана нет любви, а тут любовь. И эта любовь, она незаконна. Они не знают, что с этой любовью делать, понимаешь? Они не понимают, что и как им предстоит преодолеть. И именно поэтому метафора с убийцей, который тащит труп, мне кажется, абсолютно оправданной. Потому что эта любовь, она пожирает их, оставаясь абсолютно запретным плодом. Понимаешь, какая
0: история?
1: Ну,
0: я не понимаю, почему любовь, вообще физическая любовь, может быть запретным плодом. Но когда двое человек, мужчина и женщина, сильно любят друг друга, и, наконец, у них появляется возможность, значит, остаться наедине. Ну, это счастье концентрированное. Это то, к чему любой человек стремится всю свою жизнь. Описывать это такой ужасающей криминальной метафорой, ну, не знаю, по-моему, очень противно. Не нравится мне это. Ты не обращала внимания, что вот Анна Каренина аристократка, интеллигентная, очень утонченная, и парижская проститутка Нана, очень простая, глупенькая девушка, они еще схожи по типажу, несмотря на то, что там одна блондинка, другая брюнетка, но они обе полненькие, они толстушечки. Вот ты сказала, Жанна Маро сыграла. Жанна Маро была очень худенькая, как принято в современном кинематографе. Но в эпоху Золя и Толстого оба писателя, не сговариваясь, да, считали, что самая красивая женщина – это полненькая, пухленькая, толстенькая, со всеми этими складочками, там, кудрявчиками и так далее. Скажи, вот это забавно, да? То есть это эпоха, когда еще, собственно, память о голоде, вероятно, сохранилась в людях, и красивая женщина должна была быть толстой.
1: Ну, я хочу сказать, что сходство не только в их корпулентности, но и в том, что Нана – это анаграмма Анны, как и Анна – это анаграмма Нана. То есть из одних и тех же букв составлены два разных имени.
0: Это французская анаграмма, и в одном из ранних вариантов Толстой хотел героиню назвать Нана, как это ни странно.
1: Да, вот видишь, ты для меня открываешь.
0: Действительно, сказать. У него было где-то 9 редакций, и в одном из вариантов он хотел героиню назвать Нана, причем она у него должна была быть, ну, совсем толстой, некрасивой, вульгарной женщиной. Это вот его ранние такие поиски. А еще один из вариантов названия был, ну, это, я думаю, ты знаешь, «Молодец-баба». Он хотел так назвать Анну Каренину. Вот такие поиски были.
1: Бедная Софья Андреевна, которая вынуждена была все эти редакции переписывать. Она же была его переписчицей. Помимо того, что она была жена, мать его детей, и выносила все его метания.
0: И еще цензором его она была. Ты знаешь, как она ему «Войну и мир» отцензурировала, например, знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Здрасте, это известная история. Элен Безухова и Анатоль, брат и сестра, по замыслу Льва Николаевича Толстого должны были состоять в связи, и это было в одном из ранних вариантов «Войны и мира». Но, конечно, жена Толстого сказала, дорогой, это будут читать девушки, убери это немедленно. И он убрал эту тему такую.
1: А, то есть она, в общем, имела право голоса. Да. Помимо... Да. Ну, так хорошо. Что я думаю? Смотрите, мы поговорили про очень важные, на самом деле, темы. Мы поговорили про женщин, про вещи и про русскую тоску. И мы желаем всем вам, Вика Никифорова и Елена Караева, которые прощаются до следующего субботнего вечера, чтобы в вашей жизни было поменьше вещей, побольше любви, побольше женственности и поменьше страданий, потому что лето – это маленькая жизнь. Так живите ее на полную катушку.
2: Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатий к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23:00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные установили контроль над селом Шевченко Харьковской области. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС. Туристический поток в Калужской области растет опережающими темпами. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и 6 автомобилей. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС после того, как она была обесточена в результате отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, это уже 18-й случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС во время украинского конфликта и один из самых продолжительных. По его словам, это подчеркивает крайнюю уязвимость электросети и срочность проведения запланированного ремонта линии электропередачи при соблюдении режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Мероприятие Ассоциации русских школ за рубежом по поддержке образовательной деятельности на русском языке проводится в 95 странах. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. По его словам, изучать русский язык также можно в филиалах вузов. Все это позволяет укрепить связи с разными народами и поделиться нашим культурным богатством. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, ключевую роль в популяризации языка и культуры играют международные проекты Минпросвещения, в частности, «Российский учитель за рубежом». Он уточнил, что в этом году более 600 педагогов направлены в 33 страны. Туристический поток в Калужской области растет опережающими темпами и за 5 лет вырос на 30%, составив по итогам прошлого года более 4 миллионов человек. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в регионе есть известные объекты, такие как «Этномир», крупнейший этнографический парк, а также музей космонавтики в Калуге. Каждый из этих объектов принимает в год по миллиону посетителей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян крайне не уверен в своей победе на предстоящих парламентских выборах и реальной поддержке населения, поэтому готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что Пашинян пошел по румынскому сценарию фальсификации выборов, явно подсказанному ему европейскими русофобами. Если армянскому премьеру удастся реализовать план по снятию с выборов популярных оппозиционных партий, то итоги голосования будут лишены легитимности. 11-летний россиянин стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Роман Шакжиев из Калмыкии занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Юный вундеркинд в мае прошлого года уже стал самым молодым мастером в истории, получив звание в 10 лет и 3 месяца. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkarea.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Гурун».
3: Всех приветствую. Мой позывной «Гурун», спецподразделение «Ахмат». Нахожусь на белгородском направлении. Хочу пожелать для всех, кто находится в зоне специальной военной операции, сил духовных и телесных, ангела-хранителя, Божьей благодати, защиты Всевышнего. Прошу поставить песню Олега Газманова «Два орла».

0: Это была композиция «Два орла» в исполнении Олега Газманова для бойца с позывным «Гурун». Такое лирическое начало эфира у нас сегодня. Говорить мы будем про музыку и про то, как она влияет на боевой дух наших ребят. Сегодня у нас снова в гостях Андрей Михеев, руководитель проекта «Рэп-взвод», продюсер патриотического рэпа. Привет.
1: Привет.
0: Рада видеть тебя снова у нас в эфире. И в гостях у нас сегодня Анна Сайга Толстоусова, участница проекта «Рэп-взвод» и инструктор по противодействию БПЛА. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Рада вас видеть. Как дела у «Рэп-взвода»? Мы не виделись чуть больше полугода, и я, судя по социальным сетям, вижу, что у вас все развивается, новые песни, новые артисты.
1: Очень много дел. Действительно, на удивление, все резко интенсифицировалось после нашей прошлой встречи, после нашего эфира.
0: Это мы так хорошо влияем на все проекты, так
1: спасибо.
0: Часто говорят.
1: Мы выпустили в конце прошлого года первый альбом, который назывался «Слава России», и я, если честно, думал, что это будет единоразовая акция, и на этом проект спокойно закончится, так как он получился, можно сказать, даже чуть более успешным и резонансным, чем я ожидал. А оказалось, что, конечно же, надо продолжать, и поэтому мы в начале этого года снова выиграли конкурсный отбор Президентского фонда культурных инициатив и получили поддержку на запись второго альбома, которым мы сейчас активно занимаемся записью. Второй альбом будет называться «Рэп-взвод 2.0. Без границ». Под заголовки зашифрована не только цитата Верховного про то, что границы России нигде не заканчиваются, но и некоторое мое желание расширить границы как стилевые, так и тематические и аудиторные. На этот раз, если первый альбом был чисто рэпом и только для военных, прежде всего для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, то второй альбом будет уже для более широкой аудитории, для, скажем так, всех людей, которых коснулось, затронули происходящие события, и ветеранов войны, и родственников, и гуманитарщиков, и волонтеров, всех людей, которые так или иначе участвуют в происходящем.
0: И фронт, и тыл.
1: И с точки зрения стиля это будет такой интересный эксперимент по слиянию рэпа с другими жанрами музыки, то есть будет и рок, и электроника, и классические жанры музыки, будет, например, коллаборация с оперными певицами. Ну, то есть будет довольно экспериментальная история с точки зрения музыки. Но на самом деле даже работая над вторым альбомом не ограничивается, как ни странно, деятельность «Рэп-взвода» в этом году, потому что мы действительно взяли какие-то безумные темпы, и помимо этого мы плотно занимаемся несколькими артистами военными. И,
0: в смысле, ребята, которые вернулись в сезон специальной военной операции и...
1: Ну, а как сказать, вернулись? Некоторые не вернулись. Вот, например, 5 июня вышел мини-альбом «Сомальона Батали», который называется «Пристрелочный». «Сомальон Батали» — это действующий майор Вооруженных сил Российской Федерации.
0: Вернулись в лучшем смысле, продолжают боевую службу.
1: Да. Мы записывали материал для этого альбома, когда у Сомальона был короткий отпуск. В марте он смог приехать в Москву, и мы с ним активно засели в студии и написали несколько новых песен. Там 10 песен. На мой взгляд, Сомальон один из самых ярких, один из самых талантливых именно военных музыкантов, которых я знаю. Также мы плотно работаем с Пашей Нейро. Паша Нейро — это как раз тот, кто вернулся. Это ветеран СВО, медаль за освобождение Солидара. Вот в конце мая, 29 мая, вышла интересная коллаборация с группой «Лампасы». У рок-группы, панк-рок группы «Лампасы» был практически хит в 23-м году, назывался «Герои». Он был посвящен, естественно, бойцам СВО, но в нем как раз не хватало, на мой взгляд, непосредственно героев. И мы решили добавить туда куплет Паши Нейро. Получилась такая интересная коллаборация.
0: А вот про героев скажите, пожалуйста. Во-первых, когда мы говорим про героя, мы говорим про какого-то, ну, конкретного героя, конкретного человека, или это все-таки собирательный образ, модели поведения, какие-то обстоятельства, какие-то преодоления, качества, характер, или мы говорим все-таки, ну, вот, подвиг, струна, условно, да, и вот поем про Владислава Головина.
1: Слушай, у нас есть в песнях рассказы про какие-то конкретные эпизоды. Ну, то есть, например, тот же Паша Нейро в основном рассказывает в треках свою биографию, свои приключения, скажем так, на войне. У «Сомальона Батали», например, есть трек «Мариуполь 22-го», где произносятся имена Воробья, Бойкота, Воробей — командир роты, первый штурмовой Сомали. Бойкот на тот момент командир батальона Сомали. Батальон Сомали принял активнейшее участие в освобождении Мариуполя. А там речь идет про конкретные события.
0: Конкретных людей, да?
1: Конкретных людей, конкретные события. Чаще все-таки скорее это собирательные образы. Ну, собирательные образы, опять же, не из пустого места, а, например, примере конкретных наших знакомых, на примере людей, которых знаем мы, знают исполнители, те случаи героизма, которые они видели сами, были свидетелями и так далее.
0: Интересно, расширение рамки — это вообще такой, мне кажется, ваш становится фирменный стиль, Анна. Вы максимально расширяете мою личную картину мира, то есть вы инструктор и исполнитель. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как это сочетается в вашей жизни, но до этого все началось. Вы сначала стали исполнителем и оказались связаны с зоной специальной военной операции, или вы сначала были инструктором и потом начали писать песни?
2: Если прям совсем
0: да,
2: начинать...
0: Да, откуда есть пошла земля русская?
2: Вот, сначала вот жила-была девочка Аня, очень любила петь. Работала периодически то на студиях, то есть не училась толком, получилось, что сразу, что называется, в бой ринулась. На концертах бэк-вокалисткой, пела в кавер-группах. Ну, такое все для души такое было, прям отдушина моя, очень такое активное хобби. Через какое-то время в моей жизни появился спорт, практическая стрельба. Я пыталась это совмещать, честно, пыталась долгое время и поняла, что не получится. Если у тебя есть какая-то цель, какая-то доминанта, то надо на ней сосредоточиться, если говорить о каких-то ультраконцентрированных достижениях. И мне пришлось поставить на стоп вокальную всю историю. Думаю, ладно, дружочки, попозже к этому вернемся. Уверена, что когда-то я к этому вернусь. И сосредоточилась на спорте. Шел спорт в моей жизни, все замечательно.
0: Это в смысле профессиональный?
2: Да, профессиональный, спорт. Да. Я выполнила мастера спорта, я выиграла чемпионат России.
0: Я прям представляю вас в детстве. Такая голубоглазая, блондинистая
2: Похожая
0: девочка.
2: На мальчика. Очень сильно.
0: Да?
2: Я была пацаном. Ну, потом пацаном с девочками, то есть это выдавало во мне девочку, розовое пальтишко. Да, два хвостика, а все остальное.
0: И вот что-то стрелковое в руках, да.
2: Да, мне всегда очень нравилось, потому что до стрельбы в юности у меня было и современное пятиборье, там, где стрельба тоже входит, но там пневматический пистолет. И какое-то время стрельба из лука в моей жизни была. Но мне нравилось все, что стреляет. Но не якорило меня как-то вот сильно. А вот когда появилось ружье, я поняла, что да, вот это все прям мое, жить не могу вообще прям. И когда я добилась вот того, что я на тот момент хотела, могла бы и пойти дальше, но там чемпионат мира повис уже, что надо ехать. Надо ехать, но нам сказали, ребятки, едем. Ань, едешь на чемпионат мира, но ты не можешь выступать под флагом России и будешь выступать под флагом Казахстана. Я говорю, ребятушки, ну, вы нашли, кому предлагать такое.
0: Казахстана.
2: Как бы да, с чего вдруг я и Казахстан. Как
0: это
2: бы.
0: Неочевидное решение.
2: Как-то
0: так.
2: Да. Но были долгие разговоры, и я понимаю, и тренера, который говорил, Ань, ну мы так долго к этому шли. Я понимаю.
0: Какой год?
2: Это был 22-й год. И я понимаю его как спортсмена и других спортсменов, да, там люди жизнь отдают на это, и начинаются действительно вот эти взвешивания очень серьезные. Но поскольку я не отдала всю жизнь на это, да, мне, ну, наверное, не знаю, поэтому или не поэтому, но мне легко давалось это решение. Оно для меня очевидно было. Ну, где я, где Казахстан? Почему вдруг? Даже вот не
0: или
2: знаю.
0: Или под Россией, под флагом России, или вообще
2: или
0: я
2: никак.
0: Не поеду.
2: Я говорю, мне такой чемпионат мира не нужен. Зачем он мне нужен? Что для меня одна страна Россия. Я в ней родилась, она мне дала то, что я имею, и только так, и не иначе. Ну, и в итоге тормознула я спортивную историю. И как раз в этот момент, ну, ничего же в этой жизни просто так не происходит, в этот момент появляется Сергей Паршиков, позывной Лыня. Мы знакомимся с ним на армии России. А знакомимся с ним, потому что на тот момент у меня начались уже гуманитарные движения. Я, как неравнодушный человек, начала заниматься гуманитаркой. Mm-hmm. Ну, хоть чем-то помочь. И вот эта вся тема гуманитарная мне стала интересна. Начала обрастать друзьями. И на армии России знакомились с Сережей. Все, мы друг друга увидели, обозначились, он понял, кто я поняла, кто он, и все. И какое-то время мы не общались. Ну, как-то не надо было. И вот в конце 24-го года он вдруг мне звонит под Новый год. Прям совсем под Новый год.
0: Прям совсем
2: у
0: звонит,
2: меня корпоратив был на работе в этот момент, чтобы вы понимали.
0: Вы вот. Где работали в этот момент?
2: Я работала в торговой компании менеджером проектов. То есть прям совсем офисный планктон. Вот. Но из-за того, что у меня в одном месте кое-что, у меня вот это вот постоянно тяжело
0: надо
2: на работе
0: делать,
2: было.
0: Делать,
2: да,
0: что-то надо,
2: что-то такое,
0: что-то
2: я не могу в офисе.
0: Да,
2: Аня, нет. Успокойся уже. Нет, надо что-то делать. И, слава богу, мне как раз там отдали и гуманитарка, и там, и сям. И я хоть как-то вот это свое вот это туда направляла в нужное русло. Звонит мне Сережа и говорит, Ань, слушай, там надо съездить в Курск, там оптоволокно появилось, рэп не помогает, а ты же вроде как с 12-м калибром. А ребятам это оружие чуждо. одежда.
0: Можно для девочек?
2: Да.
0: 12 калибр.
2: А, ружье.
0: Ну, такое, да.
2: То есть мой профиль — это дробовое ружье 12 калибра.
0: Дробовик.
2: Дробовик.
0: По-русски,
2: да.
0: Дробовик,
2: да.
0: Так.
2: Почему привлек Сережа меня? Они как бы, ну что, они же там стреляют, все же нормально. Оружие нетипичное. Это оружие повышенной отдачи. То есть это тоже штатное вооружение, как Калашников. Ну, если мы говорим о форм-факторе, как Калашников, мы отдельно там затронем, что у оружия, в принципе, очень много форм-факторов, включая дробовика, как в кино, вот это вот с ширканьем,
0: я
2: да,
0: сейчас примерно это себе представила.
2: Да, да, да, переломки, то, что вот классическое у стендовой стрельбы. И поскольку это оружие повышенной отдачи, Сережа позвонил мне и говорит: давай сгоняем, проведешь пару занятий, просто расскажешь ребятам.
0: Им сложно пользоваться, нужен навык.
2: Нужно, да, чуть-чуть привыкнуть к отдаче, потому что тут же вопрос не одного выстрела, да, а ребятам надо показать, как надо сделать 10 выстрелов подряд, чтобы тебя не отбрасывало, не разворачивало от отдачи. Он говорит: поехали, базу покажешь просто хотя бы.
0: А как?
2: Ну,
0: это, в смысле, я понимаю, что, наверное, ртом сложно, но просто...
2: Как объяснить?
0: Да.
2: Это сочетание тонуса мышц правильного. Угу. Где-то перья, где-то можно чуть-чуть подотпустить, но именно нужным сочетанием мышц и пониманием баланса тела нужным.
0: Угу. И баланса это, оружия.
2: Ну, оружие тоже там как баланс и баланс, да. А свой,
0: всей конструкции.
2: Да, а свой, да, ты можешь корректировать свое положение в пространстве тела, да, правильно так подвести. Плюс сочетание мышц. Конечно же, все это, если говорить в перспективе, в принципе, нужна физическая сила для этого. И поэтому мы поехали. Я говорю, приехали туда, дали занятие пробное. И я говорю: Сереж, ну, то есть к тому, что он мне звонит, корпоратив, он говорит: через 3 дня выезжаем. Прямо накануне Нового года. Я говорю: ну, погнали. То есть решили, надо делать. Я вот так всегда живу по такому принципу. Потому
0: смотрю,
2: что...
0: у вас кольцо есть, вы замужем?
2: Да, да. Муж со мной работает, он тоже инструктор.
0: Я представила, что я прихожу к мужу так перед Новым годом, говорю: дорогой, все хорошо, но я сейчас с дробовиком поеду в курс, чуть-чуть пацанов там поучу.
2: И... Он на тот момент еще не был моим мужем, мы даже не были знакомы.
0: Ага,
2: это отдельная романтичная,
0: это романтичная история.
2: Как мы с ним
0: любви,
2: познакомились,
0: Боже,
2: так что, Андрей, вы можете пока покурить, попить кофейку.
0: Так.
2: Да, звонит Сережа, значит, мы с ним съездили. Я говорю: так, через 3 дня поехали, и я позанимались. Я говорю: здорово. Конечно, мы с ним увидели, что есть потенциал у этой программы, она действительно нужна. Потому что если рэп бесполезен, то только старая добрая охотничья ружья.
0: А как парни отреагировали? Вот приезжает такая вот девочка с косичками и с дробовиком, и как бы говорит: сейчас я вас стрелять научу.
2: Тут главное не говорить эту фразу: сейчас я вас стрелять научу.
0: Понятно.
2: Я приезжаю к уважаемым людям, как я к ним всегда отношусь и всегда буду относиться. Я приезжаю к ребятам и говорю: ребят, я спортсмен, мне до вас далеко, и я не привыкла, что мишени отстреливаются, поэтому ваш опыт мне в первую очередь нужен. Но у меня есть некие знания, которые я вам сейчас расскажу. Если вам они по душе нужны, забирайте. Все.
0: Угу.
2: Поначалу предвзятости не было. Было, да, вот удивление, и они стояли и смотрели на меня, пока я вещала, с таким неким недоумением. Но недоумение длилось, наверное, полчаса. Все. Пока мы не начали стрелять, и все развеялось. То есть... Нормально все. И после этого я говорю: Сереж, все здорово. Давай тогда набирать инструкторов из стендовой стрельбы. Потому что вся наша программа нынешняя базируется на стендовой стрельбе. Я-то из практической. Угу. То есть, какая разница между практической и стендовой стрельбой? Практическая стрельба — это стрелок двигается, мишени стоят. То есть мы бежим с перезарядками, все там, вот, декорации. А стендовый стрелок стоит, а мишени двигаются в воздухе. И говорю: нам нужны, потому что программа будет строиться именно на их.
0: На подвижность. Мишени.
2: Да, на то, что нам надо работать с летающей мишенью. И все, нам начали подключаться потрясающие инструктора. Там дядя Сережа с сыном подтянулся из Невского, к нам пришел потрясающий просто уровня международного. Он, помимо того, что инструктор, он еще судья международного уровня. Вот он первое время с нами также гуманитарно, бесплатно катался первые полгода. Там еще одного инструктора я подтянула из 333-й бригады. Он ушел оттуда, чтобы потом вернуться туда с нами и сказать, как теперь надо работать.
0: Класс.
2: И его портрет теперь там висит в коридоре. Я говорю: надо было вот уходить оттуда, чтобы твой портрет там повесили. А еще один инструктор замечательный. Даже не инструктор, а он спортсмен, но он не в штате у нас, он такой человек обеспеченный, угу. ему очень нравится просто наш движ. И когда он не замучен работой, он выныривает к нам как в отпуск и с нами ведет курсы. Просто потому, что
3: отличный
2: ему
3: отпуск.
2: По кайфу.
3: В зоне специальной
2: да.
3: проведения
2: да. Ну, вот он такой, да.
3: Неожиданно.
2: Вот, да, не... очень мощный человек. И мы начали обрастать серьезным пулом, и через полгода нас, то есть все это тащил Серега Лыня, все на себе тащил, все финансирование искал, искал, искал. И через полгода он нашел компанию «Гагаринг». Это лаборатория электроники. Они знамениты тем, что они изобрели кузнечика. Это передатчик, на котором летают угу. всякие FPV, чтобы облетать рэп. Сова, видеопередатчики. В общем, вот это все на фронте ребята хорошо их знают. Они создали учебный центр, помимо БПЛАшной, создали и контр-БПЛАшной. И взяли нас.
3: Логично.
2: Нас под крыло полностью. И мы теперь их сотрудники. И благодаря чему у нас получилось нарастить еще большее количество тренировок. Благодаря их спонсированию. Да, продолжительность, написание очень серьезного методологического материала. Соответственно, мы работаем сейчас в сотрудничестве, опять же, с 333-й, то есть это ГУБП, боевая подготовка наша. Мы сейчас с ними вместе работаем, пишем и с ними методический материал, и наш большой, наш прям фундаментальный, угу. серьезный. Соответственно, это все вылилось в очень серьезный
3: образовательный процесс.
2: Образовательный, да.
3: Проект.
2: Да, проект.
3: У меня здесь вопрос к Андрею. Как вы познакомились? Андрей, вот вы рэп-взвод, вы вообще, короче, разные планеты пока в моей голове. Есть очень крутой тренер, есть о чем все понятно, я час могу с вами разговаривать, есть музыка, с вами тоже я могу час разговаривать, потому что я понимаю, что это... А как вы вот это...
1: Ну, я вот сейчас, например, слушал Аню, я не все знал про ее биографию. Мы с тобой, например, вполне могли познакомиться на армии, например, до этого, в 22-м году. Потому что я тогда работал в Калашникове, и, например, ну, на многих соревнованиях по практической стрельбе, которые
2: потрясающе.
1: Проходили там... И так далее, в нашем центре. Ну, то есть мы могли пересечь, на самом деле. А до рэп-взвода я вообще-то все-таки же был журналистом, был военкором, и, скажем так, по этому направлению я был знаком с Акимом Апачевым, а Сайга некоторое время была бэк-вокалисткой у Акима Апачева. Мы познакомились через Акима. Я был на первом, по-моему, если не ошибаюсь, выступлении Сайги вместе с Акимом на стадионе. Но на одном стадиончике в... В комплексе «Локомотива» там «Испаньола» организовывал праздник для детей, и там Аким Сайго выступал. По-моему, тогда мы познакомились первый раз. Это было год назад, прошлым летом.
3: Когда вы успеете петь? Ну, то есть, в смысле, как это работает?
2: А с Акимом мы познакомились. Мы с ним познакомились.
3: Вот он, тыл.
2: Да, тыл.
3: На самом деле все всех знают. Я прекрасно понимаю, да? У нас очень, очень маленькая. Конечно. Мы с вами через одного все-всех знаем.
2: 100%. Вообще 100%. С ним мы познакомились в Донецке. Просто мне нравилась его музыка, и я была знакома с Георгием Мамсуровым. Ну, и сейчас знакома. Mm-hmm. И он нас свел, и общение у нас с Акимом было просто такое дружеское, из разряда там поздравить с праздником друг друга, и никаких точек нет больше, и я к нему не приставлю. Я, в принципе, боюсь к людям приставать. Люди серьезные, все вокруг заняты. Вот, но в Донецке, когда мы были, мне Сережа говорит, напиши Акима, пусть приедет к нам на курсы, постреляет денечек, ему полезно тоже будет. Я говорю, ну, что я буду ему писать? Человек занят. Напиши ему. И он на следующий день к нам приехал. Поработал с нами чуть-чуть, пострелял, ему понравилось. И вечером, когда мы уже сели там, после каждых занятий у нас проходит типа брифинга, угу. там обсуждать сели, его тоже пригласили с нами провести время, пообщаться, нас всех узнать поближе. И я обозначилась, что мне нравится его творчество, там песню ему одну спела, после чего он очень удивился, почему я вдруг... пою песню «Финист». И вкратце рассказал свою биографию. Он говорит, слушай, а давай попробуем сделать проект, потому что ему же люди интересны не только вот как там вокалистка или еще кто-то, ему интересны еще люди с историей. Mm-hmm. И он говорит, я в тебе вижу человека с историей. Это очень здорово. И вот началось наше некое сотрудничество, которое продлилось почти год. Мы записали альбом, мы дали два прекрасных концерта «Москва-Питер», не считая концертов в вот туда, у ребят. И, собственно, было хорошее плодотворное сотрудничество, и на этом сотрудничестве мы познакомились с Андреем.
3: Рэп-взвод.
2: Да.
3: Вот тут все у нас и сошлось.
2: Вот, вроде да.
3: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и у нас в гостях Андрей Михеев, генеральный продюсер проекта «Рэп-взвод». Прервемся на новости.
4: «Позывной спутник». На волнах Полевой почты. возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
4: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
4: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
4: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
6: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. 5 человек, включая 4 детей, пострадали в результате удара ВСУ дронами по автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Все раненые оперативно доставлены в больницу. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Утверждение секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в Старобельске несостоятельны. Москва будет обеспечивать визит делегации на место атаки ВСУ. Об этом сообщили в российском МИДе. Москва рассчитывает, что переданная в ООН информация по атаке будет учтена секретариатом организации в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента. А в дипведомстве подчеркнули, что ожидают от госсекретаря ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ. Временные ограничения на приемы выпуска воздушных судов введены в аэропортах Череповца и Ярославля. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Глава и член врачебной комиссии Волынской области задержаны за фиктивное оформление инвалидности уклонистам. Стоимость таких услуг достигала $2000. Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Уточняется, что члены врачебной комиссии обеспечивали создание искусственной истории болезни, оформление медицинских заключений, справок, выписок о стационарном лечении и результатов обследований с диагнозами, которые не соответствовали реальному состоянию здоровья пациентов. Депутаты Европейского парламента требуют лишить Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги. Об этом сообщила евродепутат от коалиции польских националистов и евроскептиков Конфедерации Анна Брылка. Она напомнила, что глава киевского режима получил эту награду в связи с исключительным вкладом в европейскую интеграцию, европейские ценности, а также за пропаганду и защиту ценностей, закрепленных в трактатах. Однако, по ее словам, нельзя примирить европейские ценности с прославлением геноцида и этнических чисток, а также строить идентичность собственного государства и общества на таком чудовищном преступлении. Сотни израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Беньямина Нетаньяху. На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка. Аналогичные антиправительственные акции проходят и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
4: Радио «Спутник». Разберемся.
8: Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Андреем Михеевым и Анной Сайгой Толстоусовой, участницей проекта «Рэп-взвод», инструктором по противодействию БПЛА. А давайте сейчас послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции и продолжим. Мне очень интересно с вами, вот вообще фантастика просто. Привет от бойца с позывным «Элай».
9: Друзья, приветствую вас. Мой позывной «Элай», спецназ «Ахмат». Хочу передать братьям, которые сейчас находятся на СВО, отстаивают и защищают честь нашей Родины. Не падайте духом, братья. Победа будет за нами 100%. Хочу попросить вас, чтобы вы поставили песню «Каспер не зря». Спасибо.
10: Победа России нужна. Перестать лгать, перестать воровать и перестать

0: Это была композиция «Не зря» в исполнении Каспера для бойца с позывным «Элай». История любви.
1: История любви очень прекрасная. Как раз на тот момент, когда Гагарин нас взял под крыло, мы еще больше начали расширяться, и Сережа пригласил к нам в группу своего очень хорошего друга, который на тот момент, ну, он и сейчас действующий, Вагнер, работал в Африке активно. То есть и на тот момент он вынырнул оттуда в очередной отпуск, краткосрочный, просто так повезло. И Сережа говорит: поехали быстренько сгоняем, сейчас курс проведем. Ты посмотришь, вдруг тебе понравится. Вот. А он именно по тактике огневой подготовки силен. Ну, то есть, прям специалист вообще лютейший. Потому что именно особенность нашего курса, что мы объединяем спорт, стенд, практику вот именно огневой подготовкой, чтобы это все было прикладное.
0: А вы по реальным, ну, БПЛАшкам стреляете?
1: В крайний день, да. И приезжает как раз Артем. Сначала он приехал в Донецк, и он такой был уставший после командировки, он вообще не понимал, на каком свете находится. Он не понимал, какое время года. Настолько он был уставший. Он реально задавал вопрос, а сейчас вообще какой месяц? Я не понимаю. И меня особо не заметил в эту командировку. То есть, и хотя я, конечно, обалдела от того, какой он красивый. И вообще, я думаю, это неприлично таким красивым быть. Но я поняла, что, видимо, я недостаточно хороша, поэтому, пожалуй-ка, я пойду дальше в уголок мечтать о таких красивых мужчинах. И все, командировка закончилась. Думаю, ну, наверное, больше не увидимся. Но так случилось, что он приехал и через одну командировку еще к нам поработать. Отморозился, все, нормальным стал.
0: Отдохнул.
1: Да, и мы тут же нашли вот эту связь и общение моментально. Это вот как оно пах вот так вот вспыхивает. То есть просто вот к вечеру мы понимали, что мы прям два пазла. То есть невозможно вообще оторваться. И все. И вот с того момента мы вообще не расстаемся. Ну, за исключением, когда мне там надо там куда-то в Москву отскочить, еще что-то. Мы вообще не расстаемся. И работаем вместе. И у нас никогда не бывает с ним каких-то споров ни на тему работы, ничего.
0: Вы ездите вместе в зону специальной
1: энергии? Да, мы с ним вместе преподаем.
0: Как близко вы вообще доезжаете? Вот вы прям там, где горячо.
1: Ну, не скажу, что нас прям вплотную
0: выбрасывают.
1: Да, да.
0: Ну, приходилось работать по реальным мишеням, не по учебным,
1: Нет.
0: А как вы считаете, этот навык вообще в мирной жизни нужен?
1: Мне кажется, да, потому что с каждым днем дроны заявляют о себе как о реальной угрозе все сильнее
0: для
1: и сильнее. И для мирного населения, и для частной собственности, и для предприятий. Поэтому этой угрозе надо уметь противостоять, в принципе, в мирной жизни, потому что мы не знаем, что будет дальше. Я вот реально, мы с ним пересматривали как раз в чём терминал.

0: можно вообще такое пережить, это ужасно, нет.
1: Но говоря про гражданское население и говоря про, например, вот артистов, которые ездят в зону специальной военной операции, вы сами проходите такое обучение?
2: Нет, я бы хотел, но...
1: У вас есть возможность договориться, я знаю одного инструктора.
0: Давай, ты мне песню?
1: Вот так оно и рождается.
0: Сольную.
1: Про музыку. Как вы увидели в Ванне... человека, который может входить в рэп-взвод? Какая работа стала той точкой перехода, что вот, Ань, да, давай, короче, с нами в рэп-взвод, в нашу движуху?
0: У него не было шанса, у меня ружье.
1: Я умею им пользоваться, да? Кстати, вот оно.
0: Кстати, вот оно. Ну-ка, Андрей, давай, расскажи.
2: Нет, как Сега сказал, что Акиму нужны люди с историями, а мне скорее нужны люди, с кем я могу общаться и кто быстро и четко меня понимает, с кем мне приятно работать. Сайга в каких-то треках с Акимом, на выступлениях с Акимом, которых я видел. В Москве я был на вашем концерте, и, наверное, ну, еще где-то. Показался как яркая, довольно разнообразная вокалистка, хотя, опять же, конкретно, скажем так, ее работа в рамках проекта с Акимом не совсем мне близка с точки зрения там, вокала, но это было перспективно. И на первом рэп-взводе мне очень хотелось... с ней поработать хоть как-то. Мы писали песню «Мы весна», но, к сожалению, там роль Сайги была минимальная, это просто был припев, хотя в итоге это один из самых ярких эпизодов, ярких моментов первого альбома, я считаю, не только я так считаю. Поэтому во многом, еще когда мы только записывали в прошлом году эту песню, я захотел убрать оттуда весь рэп и все куплеты и сделать из этого, да. И мы, в общем, так и сделали. В мае вышел электронный ремикс, такой хаос-ремикс, где остался только вокал Сайги. И стало понятно, что, ну, опять же, больше по работе на студии, как раз по каким-то обсуждениям рабочим, что с Аней именно комфортно и интересно работать, поэтому, когда мы записывали сейчас песню «Звезда внутри» с Пашей Нейро, где как раз нам очень был нужен женский припев, я изначально мечтал, чтобы именно Сайга была на этом припеве. Слава богу, так
1: все получилось.
2: Ну, и, соответственно, как-то решили, что вполне возможно и дальше попробуем взаимодействовать и работать, если это взаимовыгодно, взаимокомфортно и интересно.
1: Когда рождается песня? Где она? В какой момент она рождается? Где рождается желание петь? Вообще, насколько музыка важна в такой непростой, брутальной деятельности с риском для жизни? Сколько есть там места музыки и сколько его?
0: Ну, если говорить про меня, мне музыка крайне важна, потому что, поскольку род деятельности такой достаточно брутальный...
1: Тестостероновый.
0: Да, то моей внутренней женщине надо прогуливаться тоже периодически. Но помимо того, что я любимая жена и чувствую, что я любимая жена, есть еще вот моя внутренняя часть, которой надо творить и быть звездочкой. Девочка хочет на сцене петь песенки. И я становлюсь плодотворней, когда все аспекты моего «я» задействованы. И поэтому музыка крайне важна для меня. Я понимаю, что музыка крайне важна ребятам. И если... Вот с Акимом мы давали концерты.
1: Ну, то есть вот сначала вы потренировались, а потом сейчас я спою.
0: Именно так и было.
1: Они
0: мы
1: сидели?
0: Заканчивали курс, они не успевали еще там скинуть шмурдяк, и мы говорим, а теперь концерт. Они сидят и не понимают, почему я стою на сцене. Ну, потом стадия вот это удивление, неприятие там, или как что то там, принятие вот этого.
1: Да.
0: Все, да, нормально. Поэтому... Если я могу быть полезна и в этом плане, я буду только рада. А насчет того, когда рождается песня, для меня она рождается... То есть я же не пишу музыку, да? Вот честно, там, чтобы никто не подумал, что я такая супер творческая, талантливая. Нет, давайте откровенно, я не пишу музыку, я не пишу песню, но я могу понимать, какую вокальную линию я буду петь. Это могу, когда мне Андрей предоставляет музыку, предоставляет текст, и я говорю, ну ладно, тут я тогда буду петь так. И в этот момент она начинает для меня рождаться. Вот яркий пример был «Звезда внутри». В принципе, всегда я пою от текста. Не от музыки, не от стиля, не от моего настроения, а от того, какой текст и какое оно дает мне настроение именно вот это глубокое.
1: Какое переживание, да, какое-то?
0: Да, что я чувствую в этот момент. А со звездой внутри было еще интереснее, потому что я изначально вот эту версию, которую ты мне скинул, мы как раз выезжали с курса, как раз в ГБП работали. Я включаю музыку и сразу открываю текст, который ты мне даешь. А супруг начинает.

0: начинает слушать, и он ей раз послушал вот этот текст, который уже был начитан, и говорит: «Слушай, какой глубокий текст, потому что они, когда жили в командировках, а там, ну, Африка, жара, то есть Новый год вообще отсутствует, как вот их вот это понятие изначально наше, да, снежок, елочки, там они пальмы наряжают». И он говорит: «Ты представляешь, у нас так же было, вот нам дарили вот эти вот посылки, и мы сидим, и вот именно частичка дома, вот это вот». И я вижу его лицо, с которым он это рассказывает, и что вот он за вот этот там короткий период, он пропустил это через себя просто снизу наверх и сверху вниз. И я его послушала тоже, помимо текста. И в следующий раз, когда ее ставим, мы уже едем, я смотрю на текст, и припев сразу начинаю петь, как я его вижу. И уже вот с тем настроением, которое он мне тоже в том числе заложил. И я говорю: «Ну как ты считаешь, вот так же нормально?» Он говорит: «А как ты это делаешь?» Я говорю: «Слушай, ну музыка есть, текст есть, посыл есть.
1: Вокалист есть.
0: Да, вот прожитость некая есть. Все, когда тебя замурашило, музыка сама польется. Как только ты это вот так вот ощутил». Вот поэтому вот «Звезда внутри», она вообще была очень ярким примером. И что мне нравится как раз в этом проекте, что, как я уже говорила, музыка остается еще такая очень подвижная, пока мы ее не записали. Каждому музыканту дается возможность превознести что-то свое, а не так, что вот давай, вот здесь такая вокальная линия, и только так, и никак иначе. Причем я пришла с одной, мы ее, походу, чуть-чуть подправили,
1: изменили.
0: И никто не оказался против, и все довольны.
1: Класс.
0: То есть прям классно, да, очень мне нравится.
2: Давайте.
3: Но не каждому дается такая свобода, это только тебе может быть.
0: Ты, да, что, у меня ружье, да?
3: Конечно.
1: Ну, ружье, да.
3: Я тебя боюсь просто.
0: Все, поняла, хорошо.
1: Давайте еще один музыкальный привет послушаем от бойца с позывным «Терех».
4: Мой позывной «Терех». Передаю привет своей семье, нашему добровольческому отряду «Барс-32» и всем тем, кто сейчас защищает нашу родину. Особый привет терским и кубанским братьям-казакам, которые сейчас стоят на защите Отечества вдали от своих семей. Хочу пожелать всем Божьего благословения, крепкого здоровья, душевного спокойствия, крепости духа и скорейшего возвращения домой с победой. И хочу заказать песню группы «Кино» «Спокойная ночь».

0: Это была композиция «Спокойная ночь» в исполнении группы «Кино» для бойца с позывным «Терех». Этот год – год единства народов России. И такая важная история, важная, но понятная каждому по-своему, очень на кончиках пальцев. Вот как вы чувствуете, что такое единство народов России? Как вы его вот в жизни чувствуете внутри
1: мы
0: себя?
1: С тобой об этом говорили в прошлой осенью,
0: поэтому... сейчас еще раз поговорим.
2: Не-не-не, давай-ка, дай списать, подожди, начни.
0: Может быть, произошло какое-то переосмысление. Прям, да, может быть, ля в этом смысле. Говорят, что, ну и не только говорят, что специальная военная операция – это и есть та самая лакмусовая бумажка, через которую мы осмыслили, поняли, что это и есть вот единство народов России. Оно проявляется, когда ребята друг друга поддерживают в самых неожиданных моментах. Вроде бы должны быть антагонистами по многим факторам, а вот на фронте они одно братство, одно плечо. И в этом смысле музыка — это тоже такой фронт.
1: Ну, ты абсолютно права. И
0: чувство спорить.
1: По-моему, я примерно об этом же и говорил прошлой осенью в этом эфире, что как раз на СВО лично я совершенно по-другому осознал, прочувствовал именно народное единство России. Ну, потому что до войны были разные эмоции по поводу многонациональности России. Когда ты живешь в Москве, когда ты выезжаешь в какие-то другие города и смотришь, что там происходит, эмоции можно было испытывать разные. А когда ты едешь на броне, на которой рядом с тобой сидит чеченец, русский, лезгин, азербайджанец,
0: армянин,
1: украинец, и
2: буддист
1: армянин.
2: Еще, может быть,
1: да,
2: бурят,
1: да, да,
2: еще.
1: Да, да,
2: буддист.
1: Да, обязательно кто-то, да,
2: обязательно.
1: Азиат. И при этом они все друг другу братья, и ты при этом понимаешь, что...
0: Ну, все за одну страну воюют?
1: У всех одна цель, и если начнется там обстрел, то, грубо говоря, вы все будете вместе прыгать в один окоп, и они тебя будут прикрывать вне зависимости от как бы национальности и даже вне зависимости от, да, вероисповедания, на каком языке кто разговаривает. Чувствуешь намного больше сердцем чувствуешь подобное единство, и мне кажется, что до СВО как раз люди в целом этого не ощущали, а на СВО я абсолютно уверен, я же со многими общаюсь, у многих ровно такое же основное впечатление, что вот как раз именно военный опыт кардинально поменял отношение к народному единству.
0: Интересная история. Я знаю, что у вас готовится какая-то композиция к 12 июня, к Дню России, которая вот уже на следующей неделе. Я предлагаю в финале нашего эфира, когда Анна ответит на этот вопрос, мне интересно ваше мнение узнать про единство тоже, поставить кусочек, фрагмент из этой композиции.
2: Меня поразила в Курске история, тем ли это преподавали. Там есть отец Сергий, и он приехал, чтобы поговорить со всеми ребятами, провести беседу, такую небольшую службу. А там и Ахмат, и еще подразделение. Он собрал всех, вне зависимости от вероисповедания, и начал со всеми вести беседу. Мусульманам он подарил какую-то книжечку специальную мусульманскую. С православными он свою беседу вел. Но он никого не изолировал друг от друга. Я была поражена, я даже не представляла, что такое возможно. Я стояла со стороны, на это все смотрела и думаю, вот это да.
1: Ты знаешь, у меня очень похожий опыт был, и тоже для меня это было абсолютно шоком, связано с религией. А в Руси, в Российском университете спецназа, как раз добровольцы, которые отправляются потом в спецназ Ахмат, и к ним тоже приехал православный священник. И то же самое, они все перед ним стояли, несмотря на то, что там много мусульман, и он тоже со всеми общался, и каждому что-то говорил. Вижу по глазам, что это действительно всем важно, вне зависимости от
0: вероисповедания. Потому что ценности, они общие.
2: И с таким уважением одинаково.
1: Да.
2: Он к другим религиям, а они в ответ к нему с уважением, да, потому что он уважает, и все пропитано таким бесконечным уважением друг друга. Да, конечно, когда какие-то таинства, уже тогда, ребят, если вы не против, я сейчас здесь, а потом к вам вернусь. И безмерное уважение к религии друг друга, как и к вот именно братству, я поняла, вот в чем наша сила. Это просто...
0: В единстве.
2: Да.
0: Спасибо вам большое. Это правда классно, что вы находите друг друга, что рождаются такие проекты. Я очень желаю удачи и искренне надеюсь, что еще через полгода-год мы снова встретимся в этой студии, и ты мне опять расскажешь, что у вас изменилось, и познакомишь с новыми исполнителями. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Андрей Михеев, генеральный продюсер проекта «Рэп-взвод», и Анна Сайгат Толстоусова, участница проекта «Рэп-взвод», инструктор по противодействию БПЛА. На связи.

0: Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях, с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуме столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские дроны атаковали Брянскую область, пострадали дети. В МИДе указали на несостоятельное заявление ООН об атаке ВСУ на Стробильск. Американские чиновники обеспокоены усилением шпионажа за США со стороны Израиля. Подробности далее. Пять человек, включая четырех детей, пострадали в результате удара ВСУ дронами по автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Все раненые оперативно доставлены в больницу, а врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Как ранее сообщили в Минобороны России, силы ПВО с 7 утра до 8 часов вечера уничтожили 339 украинских беспилотников на территории страны. Среди регионов, попавших под атаки дронов, в том числе Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская области, Московский регион, а также Республика Крым и акватория Черного моря. Утверждение секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в Стробильске несостоятельное. Москва готова обеспечить визит делегации на место атаки ВСУ. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Россия рассчитывает, что переданная в Организацию Объединенных Наций информация по атаке будет учтена секретариатом организации в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента. В дипведомстве подчеркнули, что ожидают от генсекретаря ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ. Американские чиновники считают, что масштабы шпионажа Израиля за чиновниками США на фоне американо-иранских переговоров уже перешли черту и достигли критического и даже неадекватного уровня. Об этом сообщает издание New York Times. В том числе ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон обеспокоен усилением шпионажа за США со стороны Израиля. В частности, уточняется, что Израиль ведет прослушку телефонных разговоров, в том числе спецпосланника президента США Стива Уиткофа и замглавы Пентагона по политическим делам. Премьер Армении Никола Пашинян крайне не уверен в своей победе на предстоящих парламентских выборах и реальной поддержке населения, поэтому готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что Пашинян пошел по румынскому сценарию фальсификации выборов, явно подсказанному ему европейскими русофобами. По мнению Слуцкого, если армянскому премьеру удастся реализовать план по снятию с выборов популярных оппозиционных партий, то итоги голосования будут лишены легитимности. Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии, который прошел в Монголии. Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Аналогичное количество баллов заработал другой россиянин Сава Витохин, который расположился на 4-й строчке в турнирной таблице. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевки на Кубок мира. 10-е место занял 11-летний российский шахматист Роман Шакджиев, который набрал 6 очков. Как отмечает Федерация шахмат России, спортсмен установил мировой рекорд, выполнив первую международную гроссмейстерскую норму в своем возрасте. Чемпионат Азии среди мужчин и женщин проходил с 28 мая по 6 июня. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, это «Радио Спутник», исторический ликбез с Егором Яковлевым, в студии Егор Яковлев и Игорь.
3: Неожиданно, да? Игорь, привет. Дорогие друзья, как всегда, наша программа. И сегодня мы будем разговаривать про самую западную область Российской Федерации, Калининградскую, которой исполняется скоро очень 80 лет. Напомню, что это бывшая территория Восточной Пруссии, которая по итогам Великой Отечественной войны, по договоренностям, достигнутым союзниками, перешла в состав Советского Союза. Восточная Пруссия была разделена, в принципе, между Польшей и СССР. Ну, вот самая северная часть, а примерно 1/3 Восточной Пруссии, стала советской. Но несмотря на то, что произошло это только в 1946 году, исторически эта территория очень связана с нашей историей, с нашей страной. И вот сегодня, накануне большого праздника, в Калининграде будет большой праздник, я предложил бы поговорить о русском прошлом этих территорий. Тем более, что на эту тему у нас с Александром Цыпкиным, замечательным писателем, написана, на мой взгляд, любопытная книга.
2: С чего начать и куда уходят корни тогда, получается, истории русского Калининграда?
3: Ну, корни уходят очень глубоко, они уходят еще в средние века, поскольку взаимоотношения с этими землями когда-то это была территория Тевтонского ордена. Тевтонский орден — это государство, и там, в Кёнигсберге, находилась столица Тевтонского ордена. Но, конечно, вот такие интенсивные контакты начинаются с царствования Петра Великого. Петр Великий в 1697 году впервые, русский государь впервые покидает территорию своего царства и направляется в Европу. И вот первый крупный город на пути Петра, это, конечно же, Кёнигсберг. И Петр очень интересуется этим городом. Петр прибывает туда на корабле. Вот основное посольство, оно двигалось по суху. Но Петр, как фанат плаваний, он отправляется морем и прибывает на корабле. Он, напоминаю, в Великом посольстве был инкогнито под именем урядника Петра Михайлова. Но, правда, это инкогнито было скорее секретом Полишинеля, потому что Петру нужно было скрывать свою личность для того, чтобы избегать утомительных, но необходимых официальных церемоний. А так, конечно, все знали, что в составе посольства находится царь, и именно поэтому герцог Пруссии, еще тогда не король, а только герцог Фридрих, отправился в Кёнигсберг для того, чтобы встретиться с русским царем. Почему отправился и откуда? Дело в том, что Фридрих был владетелем сразу двух немецких государств. Он был герцогом в Пруссии и курфюрстом в Бранденбурге. Бранденбург, столица которого является Берлин, да, будущей столицей общей Германии, это было курфюршество, то есть формально оно входило в состав Священной Римской империи и подчинялось императору в Вене. А вот Пруссия была независимым герцогством, и там Фридрих чувствовал себя более свободно. И потом, когда он станет королем именно Пруссии, а точнее его титул будет звучать королем в Пруссии, потому что в Бранденбурге он королем не был, он там подчинялся формально, во всяком случае, императору Священной Римской империи. И вот Фридрих приезжает на встречу с Петром, и у них, в общем, задалось, они друг другу понравились. Фридрих был старше, но Петр энергичнее и смелее, и они станут союзниками на много лет вперед. Ну, как союзниками. Конечно, Фридрих очень осторожничал, и есть любопытный историографический вопрос вообще, с какими целями, точнее, с какими целями понятно, что Петр хотел обсудить с Фридрихом с точки зрения политики. Традиционно долгое время считалось, что Петр отправлялся в Великое посольство для того, чтобы найти союзников против Турции. Он воевал с Турцией, и мы знаем, что годом ранее успешно закончился второй Азовский поход. Взятие Азова произвело сильное впечатление на Европу, поскольку, ну, в конце 17 века Турция была еще очень серьезным противником, наводила ужас на европейцев, в первую очередь на австрийцев. И, конечно, именно Австрия считалась и была главным союзником московского тогда еще государства, русского царства в борьбе с турками. Вот. Но поскольку это серьезный противник, то победа Петра сразу создала ему репутацию в Европе. Но вместе с тем есть и альтернативная точка зрения, которую довольно глубоко и основательно обосновал историк Валерий Возгрин. Дело в том, что он занимался русско-датскими отношениями и выяснил, что вот когда Петр уехал в Великое посольство, практически сразу же в Москву въехало датское посольство с очень опытным дипломатом Паулем Гейнсом, который приехал из Копенгагена для того, чтобы договариваться с Петром как раз о том, чтобы заключить союз против Швеции. Вот. Потому что Дания со Швецией тоже имели серьезные противоречия в Северной Европе. Но еще до того, как Гейнс об этом заговорил, ему союз против Швеции предложил дядя царя, который оставался, ну, фактически главой правительства. Это был Лев Кириллович Нарышкин, брат матушки Натальи Кирилловны Нарышкиной, матушки Петра, он пригласил Пауля Гейнса к себе и сначала намеками, а потом и прямо сказал, что вот может быть война против Швеции, и как отнесется к этому датское правительство и датский король. Гейнс ответил, что датский король всегда, наш монарх всегда помогал другим в правом деле. То есть Петр и, естественно, Лев Кириллович Нарышкин не мог подобные инициативы излагать, не согласовав это с Петром. Поэтому, по всей видимости, они это обсуждали еще заранее, и Петр, отправляясь в Великое посольство, имел в голове вот этот план «Б». То есть речь не шла о том, что вот мы прямо сейчас нападаем на Швецию, но как хороший политик он рассматривал разные варианты. Никто не мешал ему работать и по турецкому направлению, и по шведскому. В этом свете более понятны становятся некоторые поступки Петра по дороге в Кёнигсберг, в частности, его известные действия в Риге, потому что по дороге он оказался в Риге, а Рига тогда была шведским городом. Это была шведская Ливония, и там Петр отправился лично зарисовывать укрепление Рижской крепости. Он был за этим делом пойман, и губернатор Ливонии шведской Эрик Дальберг очень сурово отнесся к этому поступку Петра. Ну, конечно, ему ничего не сделали, там не высекли, не заключили в тюрьму, но его отругали и, в общем, прервали вот это его занятие.
2: Но ты говоришь про секрет Полишинеля. Знали ли они о том, что это все-таки под личиной вот этого простого человека?
3: Да, Петра, понимали. Да?
2: И конечно, именно с этими связаны.
3: Конечно, понимали. И, кстати, Петр потом использует вот эти события как предлог для начала Северной войны, оскорбление царского величества.
2: Дальновидно.
3: Вот. Но это, конечно, был именно предлог. Причины были совершенно другими. То есть Петр держал в голове, а что будет, если придется воевать против шведов, и, в частности, вот осаждать Ригу, например. И поэтому его разговор с Фридрихом, он касался в том числе тоже шведских дел, потому что Пруссия граничила со шведской Померанией. Тогда Швеция была значительно больше, чем сейчас, и, в частности, ей принадлежал кусок Германии. Вот шведская Померания, с которым граничили владения Фридриха. Вот Петр интересовался, а что будет, если начнется война? Ну, Фридрих очень осторожничал, и, честно говоря, мне кажется, что он имел основание побаиваться шведов, потому что Швеция была сильной в военном отношении державой, тем более, что на престол там готовился взойти, и потом зашел Карл XII, который был очень дерзким и, как выяснилось потом, действительно талантливым полководцем, поначалу одерживавшим очень громкие победы. Вот, поэтому ссориться со Швецией было Фридриху не с руки, но и поддерживать Швецию Фридрих тоже не хотел, потому что, ну, в какой-то степени это были конкуренты. Ослабление Швеции было Пруссии и Бранденбургу выгодно, и в конце концов, когда Фридрих все-таки уже после перелома, после Полтавской битвы, когда Пруссия станет полноправным союзником России в Северной войне, пруссаки, конечно, прирастят свои территории за счет Швеции, но не так, как могли бы, если бы вступили в эту войну изначально. И вот эти первые переговоры, они создали, в общем, достаточно прочный и крепкий союз между Петром Великим и тогда еще герцогом, а с 1701 года королем в Пруссии, Фридрихом.
2: Кёнигсберг, Калининград, получается, имел роль вот в этом всем? Или как это происходило?
3: Там это происходило именно в Кёнигсберге, именно, да.
2: Это можно считать таким.
3: Да, встреча произошла заранее, а через несколько дней торжественно въехало в Кёнигсберг русское посольство, которое было представлено герцогу. И герцог, прекрасно зная, что в посольстве буквально в нескольких шагах от него находится Петр, поинтересовался у московских послов, как здоровье их государя, и они ответили, что когда они покидали Москву, он был в добром здравии. Вот, то есть это была такая игра. Но вот в политическом смысле это начало союза России и Пруссии, тех хороших отношений, которые будут скреплять Россию и это государство при Петре Великом. Что еще важное? Ну, в Кёнигсберге Петр получил образование. Он, в общем, очень хотел учиться. Это была одна из его целей. И он в Фридрихсбургской крепости прошел курс артиллерийских наук под началом опытного инженера Штейтнера фон Штернфельда. И в результате получил диплом. Ему был прислан диплом, то есть Петр был дипломированным артиллеристом. Любопытно, что в курс обучения входило освоение навыков организации фейерверков, и Петр просто влюбился в это занятие, и вот дальше он из Кёнигсберга поехал в Пилау, это нынешний наш Балтийск, база нашего флота. Там Петр очень любопытно проводил время, он жил на яхте одного купца, Очень любил плавать по морю, причем исполнял самые черные матросские обязанности, но это доставляло ему невиданное удовольствие. Спал на самой жесткой койке и всем своим видом выражал отнюдь не царское достоинство, но интерес к матросскому, а потом и шкиперскому ремеслу. То есть вообще я считаю, что если бы Петр не был царем, он бы точно не потерялся, но из всех рабочих профессий, которыми он владел очень многими, он был и столяром, и токарем, и плотником, но лучше всего у него получалось быть морским капитаном. И если бы Петр не родился вот в семье русского государя, то мы бы получили какого-нибудь мореплавателя вроде Фрэнсиса Дрейка или Фернана Магеллана. Я просто в этом убежден. Но вот там, в Пилау, Петр Великий отпраздновал свои именины, и по этому поводу он организовал сам первый в своей жизни фейерверк.
2: Он успешно потом перевез к нам,
3: да,
2: и
3: к нам.
2: Петерговские фейерверки, да.
3: Да, петерговские, и фейерверки в Летнем саду, и фейерверки на Неве. Вот, но там во время пребывания в Пилау, вот почему там застрял? Он там застрял, он хотел ехать дальше, но застрял, потому что обострились очень отношения с Речью Посполитой. В Польше там было бескоролевье. Что такое бескоролевье? Происходили выборы очередного польского короля. Поскольку московское государство граничило с Речью Посполитой, то вопрос о том, кто будет править в речи в этом государстве, он для Москвы был чрезвычайно важен. И Россия, и Австрия, они всегда, они были союзниками тогда на антитурецкой почве, они пытались пропихнуть туда своего кандидата, которым был тогда, вот конкретно в этот исторический момент, Август, саксонский курфюрст, Август Сильный. Да?
2: Егор, скажи мне, даже твое мнение интересно. Вообще, мне казалось, что статус короля или там император и так далее, в общем, любого такого человека, руководящего государством, это что-то передающееся по наследству от отца к сыну, а здесь выборы короля.
3: Да, в Польше, ну, в Речи Посполитой сложилась особая система. Там власть короля была чрезвычайно невелика, она была ограничена волей сейма, и там короля выбирали. Там короля выбирали, и вот, собственно, этой особенностью польской политической системы пользовались ее соседи, которым обязательно нужно было посадить на польский престол своего человека. И в 1697 году было два кандидата. Это был Август Сильный, саксонский курфюрст, который, за которого ратовали император Священной Римской империи Леопольд, и, конечно, Петр Великий. Но его конкурентом был Станислав Лещинский, который был ставленником Франции, и косвенным образом, поскольку вот оплотом Франции, как великой державы в Восточной Европе, была Речь Посполитая, а в Южной Европе Турция. Ну и, соответственно, это было бы в пользу Турции, что России было категорически неинтересно. И поэтому, ну, достаточно острая политическая борьба началась. Пришлось двинуть даже русскую армию к границам Польши под командованием Рамадановского. И Россия очень серьезно оказывала влияние и давление на то, что происходило в Польше. В результате Сейм, который выбирал короля, он раскололся на две половины. Часть голосовала за Лещинского, часть уже даже не голосовала, а провозгласила королем Лещинского, а вторая часть, соответственно, провозгласила королем Августа. Вот. Но Август явился с саксонским войском в Польшу с деньгами, и это произвело очень сильное впечатление на Сейм. В результате все-таки ему удалось стать королем, Петр успокоился и продолжил свое путешествие дальше.
2: А дальше мы переходим все-таки к тому, что, с чего мы начинали, да, с Калининграда, и Кёнигсберга точнее, и вот все-таки я бы хотел вернуться к истории дальнейшего его существования и того, какое он влияние оказывает. Что еще важно?
3: Ну, очень много вещей, связанных с Кёнигсбергом. Поскольку вот уже в царствование дочери Елизаветы Петровны, в царствование дочери Петра, Кёнигсберг на время стал русским городом. Во время Семилетней войны так получилось, что дочь Петра и внук Фридриха, они стали врагами, и они воевали очень кровопролитно и довольно долго. И эта война была в пользу России. Потому что в трех сражениях, которые были между русскими и прусскими войсками, две уверенные победы одержала русская армия. Это сражение при Гросс-Егерсдорфе и особенно важное сражение при Кунерсдорфе, в котором Петр Семенович Салтыков разгромил лично Фридриха II. Фридрих II был талантливейшим полководцем и неплохим политиком, но вот с Россией у него не получилось. Если в битве при Гросс-Егерсдорфе, это, кстати, территория современной Калининградской области, его не было, то в Кунерсдорфе он лично руководил войсками и не смог. Салтыков его переиграл. И было еще сражение при Цорендорфе, которое, ну, скажем так, закончилось в ничью. Но тоже для такого полководца, как Фридрих, ничья – это, в общем, не сильные такие достижения. И в результате ведения боевых действий в 1757 году Россия заняла всю Восточную Пруссию, все сердце уже к этому моменту прусского королевства. И население этой провинции присягнуло Елизавете Петровне.
2: Но в том-то и суть, что Семилетняя война, исходя из названия, получается, после смерти императрицы территории вернулись.
3: Да. Ну, вот давайте сначала я пару слов скажу о том, почему потеря в Восточной Пруссии была такой болезненной. Я уже говорил о том, что королем Фридрих I стал именно в Пруссии. Но между Пруссией и Бранденбургом не было общей границы какое-то время, она только потом появилась. И вот Фридрих II уже убрал это «В» и стал королем Пруссии. Но после того, как русские войска нанесли Фридриху поражение, и Пруссия оказалась в составе России, он фактически королем быть уже не мог, потому что та территория, где он юридически королем был, она ушла в состав другого государства. И он очень это переживал, и после окончания войны никогда больше в Пруссию не приезжал. Всегда оставался в Берлине. Это было чрезвычайно болезненно, но ему повезло, потому что при русском дворе у него был пылкий фанат, это был наследник престола Петр Федорович. Надо сказать, что Петр Федорович, будучи Петр III, по своему мировоззрению и воспитанию, все-таки был немцем. Он был сыном галштинского герцога, вырос в городе Киле на западе Балтики, и все немецкое его привлекало гораздо больше, чем все русское. В отличие, кстати, от его жены Екатерины Великой, будущей, Петр III поклонялся Фридриху II и публично говорил, что считает себя находящимся на прусской службе. И вот когда Елизавета Петровна умерла в декабре 1761 года, Петр III очень быстро начал мирные переговоры с Фридрихом и безвозмездно возвратил ему все завоевания русского оружия. А у него были свои расчеты, он стремился к союзу с Фридрихом, он стремился использовать Россию для того, чтобы отвоевать кусок родной Галштинии у Дании, который был захвачен датчанами давно. Но к интересам, собственно, Российской империи все это не имело никакого отношения. И даже сам Фридрих был несколько обескуражен таким напором своего молодого друга и, как политик опытный, рекомендовал ему снизить резкость. То есть, в целом, Фридрих был, конечно, доволен. Он даже и не ожидал, что такие милости на него упадут, и вот эти события, они именуются в немецкой историографии чудом Бранденбургского дома, потому что если бы Елизавета прожила еще какое-то время, то, конечно же, ни о каком величии Фридриха речи не шло. Он как бы приобрел этот статус Фридриха Великого только потому, что изменилась политическая ситуация в результате внезапной смерти Елизаветы. Но, тем не менее, Петр III все завоеванной России отдал, это возвратилось, и Россия, кроме моральных преференций, никакой практической пользы от этой войны, к сожалению, не получила.
2: При дворе какие были ощущения, отношения к вот этому дару, так называемому?
3: При российском дворе? Конечно, негативные. Конечно. Негативные. И, собственно, именно этим смогла и воспользоваться Екатерина Алексеевна, у которой были с мужем отношения очень тяжелые, и ходили слухи об их близящемся разводе, в какой форме он произошел, непонятно, но положение Екатерины при императоре Петре, оно было непростым, и поэтому Екатерина решилась на дворцовый переворот, использовав своего фаворита Григория Григорьевича Орлова, храброго гвардейского офицера, который как раз прославился во время Семилетней войны. Он был героем Семилетней войны и отличился в битве при Цорндорфе, о которой я упоминал. После этого он приехал в Петербург, и здесь стал известен Екатерине. И вот этот герой Семилетней войны, он поднимает гвардию для того, чтобы возвести на престол Екатерину в июне 1762 года. Петр III, как известно, был свергнут и убит в результате этого. Но вот все-таки Семилетняя война имела такие любопытные последствия. Одно из этих последствий носит несколько курьезный характер, но, тем не менее, о нем любопытно было бы упомянуть. В составе русских войск там воевал Андрей Тимофеевич Болотов, или Болотов. Сейчас вроде бы историки решили делать ударение на другой слог. Этот человек служил потом в Кёнигсберге при дворе, не при дворе, а возле губернаторов оккупированной территории, занятой территории. Первым губернатором был назначен Николай Корф. Это был родственник императрицы по ее матери. И он был человеком очень хлебосольным, очень богатым. Он немедленно привлек к себе все местное дворянство. Надо сказать, что оккупация была очень мягкая. И если бы Петр не умер, то интеграция этих территорий в состав Российской империи могла бы пройти очень легко. Хотя это вопрос, сохранила бы Елизавета Восточную Пруссию в составе Российской империи или нет. Потому что она занимала ее вовсе не с целью присоединения к России навсегда. План был другой. Дело в том, что таким бальным вопросом оставался вопрос Курляндии. Курляндия – это герцогство на территории современной Латвии. Петр Великий выдал замуж за курлянского герцога свою племянницу Анну Иоанновну. Ну и вообще хотел так мягко распространить туда свое влияние. Вот. Конечно, задумывались о присоединении Курляндии в первую очередь. Курляндия была вассальная Речи Посполитой. И идея заключалась в том, что мы наносим поражение Пруссии, занимаем Восточную Пруссию, а кусок Речи Посполитой, он как раз вклинивался между Курляндией и Восточной Пруссией. И была идея Восточную Пруссию подарить полякам, а взамен от них получить Курляндию. Угу. Вот такая. То есть все это затевалось ради обмена с Речью Посполитой. Поэтому удержалась ли бы Восточная Пруссия в составе России, непонятно. Но в любом случае уже был опыт интеграции Лифляндии и Эстляндии при Петре Великом. И никакого там, о национальном гнете говорить вообще еще очень рано, потому что нации еще не появились. Но, скажем, никакого религиозного гнета, никакого культурного гнета оккупационные русские войска там не делали. Наоборот. Поскольку администрация вся была петербургская, петербургский двор был богатый, а Кёнигсберг был, честно говоря, сонной провинцией, то туда быстро были привнесены столичные нравы, роскошные балы, лучшие актеры начали туда приезжать, очень много денег вливало, все были очень довольны на самом деле. И все авторы, что немецкие, что французские, что русские, солидарны в том, что, в общем-то, Кёнигсберг при русской администрации процветал.
2: Ну, мы продолжим, через небольшую паузу вернемся. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, очень любопытная тема к 80-летию Калининградской области.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 5 мирных жителей, в том числе 2 детей, пострадали в ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Повреждены также 11 объектов гражданской инфраструктуры, 14 тяжелых домов в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобишевском и Ясиноватском муниципальных округах. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС после того, как она была обесточена в результате отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, это уже 18-й случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС во время украинского конфликта и один из самых продолжительных. По его словам, это подчеркивает крайнюю уязвимость электросети и срочность проведения запланированного ремонта линии электропередачи при соблюдении режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 80, а число подтвержденных случаев достигло 488, передает агентство Рейтер. Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Иранские пограничники ликвидировали 6 вооруженных членов террористической группировки в перестрелке на границе с Афганистаном. Об этом заявил командующий пограничными войсками силы правопорядка Ирана Али Акбар Джавидан. Он отметил, что группировка намеревалась пересечь государственную границу Исламской Республики и напасть на место расположения пограничных войск. Ежегодный день Бундесвера привлек на военный объект по всей Германии более 300 тысяч гражданских лиц. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Ранее он заявил, что страна стремится к увеличению численности своих вооруженных сил до 460 тысяч человек. День Бундесвера проводится ежегодно в Германии с 2015 года. На это время вооруженные силы страны открывают для посещения казармы и полигоны, чтобы продемонстрировать гражданам современную военную технику и авиацию. Военный образцовый оркестр роты почетного караула Московского военного округа открыл юбилейный сезон программы оркестра в парках на Пушкинской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа. Уточняется, что музыканты играли как классические марши и вальсы, так и популярные мелодии и песни военной эпохи. Уточняется, что кроме того, концерт на Пушкинской набережной стал прологом к 18-му международному военному музыкальному фестивалю «Спасская башня». Масштабное шоу состоится на Красной площади в Москве в августе текущего года. Следующий выпуск новостей через полчаса. А больше информации о фото и видеоматериалах доступно Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
8: Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Еще раз здравствуйте. Продолжаем обсуждать историю Калининградской области в преддверии ее юбилея, 80-летия. Егор, еще раз приветствую. Продолжаем.
9: Приветствую, Игорь, дорогие друзья. Да, вот мы говорили о том, что хотя Калининградская область была создана в 1946 году, но вообще русское присутствие на этих территориях, когда они были еще частью Пруссии и Германии, оно чрезвычайно заметно, я бы сказал. И мы вот поговорили о 18 веке, о временах Петра Великого и Елизаветы Петровны, о Семилетней войне, когда вообще население этой провинции принесло присягу русской императрице, кстати, включая Иммануила Канта, знаменитого философа, но вот в результате скоропостижной смерти Елизаветы в декабре 1761 года эти территории были возвращены Фридриху II и ее преемникам Петром III.
8: Получается, 62-го по какой год она будет в составе? До самого...
9: В составе чего? В составе Германии? До 45-го,
8: до 45-го,
9: конечно. Вот. Ну, частично, если мы говорим о фактической ситуации, то частично до 44-го, потому что, ну, собственно, первые красноармейцы, которые оказались на территории Германии, они оказались еще в 44-м, осенью 44-го года в Восточной Пруссии как раз. Mm-hmm. Первый город, который Красная Армия взяла, это город Восточной Пруссии под названием Ширвинд. Но до этого мы еще дойдем. Пока что мы переносимся в начало 19 века, когда идут наполеоновские войны. И вот что очень любопытно, мы иногда даже и не соотносим, что знаменитые битвы, которые упоминаются, допустим, у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире», они происходили на территории Пруссии, но часто это территория России. Речь идет о двух очень важных битвах наполеоновской эпохи. Это битва при Прессе-Шейлау и битва при Фридланде. Прессе-Шейлау сегодня называется Багратионовск, поскольку Петр Иванович Багратион играл важную роль в этом сражении, а город Фридланд называется Правдинском. Ну и за всем этим последовал Тильзитский мир. Тильзит – это современный Советск. И вот у нас есть такая шутка, что единственный город, где сохранилась советская власть, это Советск, потому что как иначе ее там назовешь?
8: Ну, Советск, кстати, какой-то фильм снимали, по-моему, это уже если современный, в советский период как раз снимали какой-то фильм очень известный. Вспомнить будет.
9: Ну, я должен сказать, что Прессе-Шейлау – это битва, которая вообще сопоставима с Бородинским сражением. Она закончилась примерно с похожим итогом, даже, может быть, более выгодным для русского оружия. Это такая вот классическая военная ничья, потому что Наполеон ставил целью разгромить русскую армию, просто разметать ее, и это у него не получилось. Чаша весов колебалась там то в одну, то в другую сторону. Именно в этой битве замечательный герой Оноре де Бальзака, полковник Шабер, получил тяжелое ранение, его сочли погибшим. Если кто-то читал эту знаменитую повесть Оноре де Бальзака, или некоторые считают это романом, скорее повесть, там одна сюжетная линия. Полковник Шабер был сочтен мертвым, о нем доложили как о мертвом. Вот спустя много лет он возвращается в Париж, а его жена уже замужем за другим, и его там никто не ждет. Вот он получил это ранение именно в ожесточеннейшем сражении при Прессе-Шейлау, где французскими войсками командовал сам Наполеон, а во главе русской армии был Леонтий Леонидович Бениксон. Любопытный персонаж, ганноверский барон, такой немец на русской службе, который наиболее знаменит своим участием в убийстве Павла I. Он был среди заговорщиков, и именно он вырвал их из оцепенения, когда они зашли в спальню Павла и не нашли царя в постели. А Бениксон подошел к кровати, дотронулся до простыни, почувствовал, что она теплая, и после этого заговорщики поняли, что царь просто спрятался где-то здесь и нашли его за занавеской. Но, несмотря на то, что Александр Павлович, Александр I, да, принимал участие в этом заговоре, хотя ему и не говорили, что отца убьют, он заговорщиков надолго не далеко от трона не отодвинул. И вот Леонтий Бениксон стал главнокомандующим русской армии и с точки зрения исполнения воинского долга довольно честно действовал в битве при Прейсе-Шейлау. Правда, там была одна заминка, он в разгар сражения потерялся, он отправился якобы искать подкрепление прусское, которое подходило, но потерялся по дороге, и часть сражения его на поле битвы просто не было. Но, тем не менее, русские войска выдержали, там храбро себя показали очень многие, например, Алексей Петрович Ермолов, будущий герой Отечественной войны 12-го года и покоритель Кавказа, это был, в общем, один из звездных часов Ермолова. Его эффектные действия, он конной артиллерии командовал, сумели продержать русскую армию до подхода русского подкрепления во главе с генералом Листоком. В результате Наполеону не удалось того, чего он хотел. Там есть спор о том, кто победил в битве. Русская армия отступила в конечном итоге. Но и французская потом с этих территорий ушла. Так что можно говорить, что если в битве победили французы, то в кампании победили русские. Вот, потому что эта территория была, как бы, вернулась в состав Пруссии. И после этого сражения было доложено о победе в Петербург, конечно. И доказательством этой победы были взяты 6 орлов. То есть знамен французской армии. Это Александра I очень порадовало, и на Бенниксона начали уповать, как на сокрушителя Наполеона. У него было даже недолгое время прозвище «Победитель непобедимого».
10: Правда, его потеряшки во время сражения было известно уже, как им донесли?
9: Да, конечно, было известно, но победителей не судят. То есть орлы говорили сами за себя, и все были воодушевлены, и Пруссия была воодушевлена, и Петербурги были воодушевлены, и ждали от Леонтия Бенниксона новой победы. Это сыграло с ним злую шутку, потому что при Фридланде он проиграл. Не так, как проиграли русские при Аустерлице,

0: попытках оба императора. Правда, Наполеон вступил на плот чуть раньше, вот, ну, возможно, и без злого умысла, и там начались переговоры. И, честно говоря, Наполеон был настроен на то, чтобы решить дело миром и превратить Александра в своего младшего союзника. Именно младшего союзника, который имел бы определенную свободу действий, но должен был подчиняться генеральной линии из Парижа. И основная эта генеральная линия сводилась к тому, что Россия должна разорвать экономические отношения с Англией и присоединиться к континентальной блокаде. Наполеон не мог высадить туда свою армию, его флот был сожжен при Трафальгаре, но он решил задавить англичан экономически и пытался всю Европу заставить перестать с Англией торговать. А для России это было очень болезненно, потому что главным русским контрагентом на мировом рынке были именно англичане. Они покупали пеньку, они покупали русское железо, они покупали зерно, и разрыв экономических отношений с Англией нанес огромный удар по российской казне и по карману русского правящего класса. Поэтому это была вынужденная мера, и ситуация стремительно понеслась к Отечественной войне 1812 года, когда Александр просто отказывался исполнять волю Наполеона и даже принимал под американским флагом английские суда, как бы вот так вот скрыто введя эту торговлю. Наполеон хотел принудить Россию все-таки исполнять достигнутые договоренности и навязать ей второй, еще более жестокий тильзитский мир. Вот. Но наполеоновские войны, они для Восточной Пруссии на этом не закончились. Я хотел бы сделать акцент вот на чем. Если про Кипрессиши Лау, про Фридланд и про Тильзит мы что-то знаем, то про участие этих территорий в событиях во время заграничных походов мы не знаем практически ничего. Между тем, Кёнигсберг был первым городом, который русская армия взяла в начале января 1813 года во время заграничного похода. Эта честь принадлежит генерал-майору, который за это стал генерал-лейтенантом, Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву, человеку, который, на мой взгляд, заслуживает памятника в Калининграде, но этого памятника нет. Портрет генерала Шепелева мы можем видеть в военной галерее Зимнего дворца в Петербурге, но вот почему-то в Калининградской области на него внимания не обращают. Между тем, это был человек очень храбрый, гусар, со всеми гусарскими повадками и привычками, про него ходило очень много анекдотов. Конечно, про Дениса Давыдова ходило больше, но все равно Шепелев не был поэтом, но это была очень яркая, заметная фигура, и он начинал службу в Гродненском полку, где его просто обожали. Он такой, он был балагур, гуляка, изначально небогатый, но он выгодно женился на внучке миллионщика Баташова и в результате стал очень богатым человеком, что не испортило его характер. Когда он вышел в отставку, но когда началась война 12-го года, вернулся в армию. И существует такая легенда, ну, это один из анекдотов, что когда он отправился в действующую армию, он взял с собой огромный обоз со многочисленными явствами. И по дороге ему встретился император Александр, который уезжал как раз из армии, и Александр развернул его обратно со словами: «Этот генерал едет пировать, а не воевать». Ну, на самом деле этого не было, конечно. Шепелев добрался до действующих войск, но обоз он действительно привез, и, например, вот Федор Глинка, который был адъютантом генерала Милорадовича, он вспоминал, что пригласил нас генерал Шепелев к себе на обед, и это был просто какой-то пир, как будто какая-то волшебная рука постоянно подкладывала разные вкусности и наливала самые изысканные вина. Вот. Но и генералом он был тоже отличным, отличился в войне 12-го года, а в начале 1813-го он как раз преследовал французские войска по территории Восточной Пруссии, которые отступали в Кёнигсберг. И эвакуация Кёнигсберга была уже решена. Там, честно говоря, возникла паника, потому что Наполеона уже не было. Наполеон уехал во Францию, как известно. Он оставил командовать маршалу Мюрата. Мюрат не обладал той харизмой и тем авторитетом, которым обладал Наполеон. Он переругался буквально со своими товарищами, с другими генералами и тоже уехал. Поэтому Кёнигсберг нужно было уже эвакуировать. Было понятно, что оборона его невозможна. Но даже при таких настроениях Шепелев очень быстро ворвался в город, взял 8 тысяч пленных, включая двух наполеоновских генералов, и брошенную артиллерию, за что и стал генерал-лейтенантом. Вообще, конечно, вот это отступление французов из России, оно было...
1: Ну, каким было?
0: Мы знаем, каким, да. Оно было ужасным, и Восточная Пруссия, она тоже хранит об этом воспоминания. Вот генерал Матье Дюма припомнил, что

0: Они сидят в Гумбинине, в трактире, и в это время заходит какой-то оборванец. И они думали, что он зашел попросить милостыню. Он подходит к их столу, и они как-то так пренебрежительно, он был весь в лохмотьях, как-то, значит, смотрел полусумасшедшим взглядом. И они хотели от него отмахнуться, и он крикнул: «Генерал Дюма, разве вы меня не узнаете? Я маршал Ней, я арьергард Великой Армии». То есть вот так вот маршал Ней вышел к своим, да. Вот, и выглядел он чрезвычайно печально. Это все тоже вот происходило в Восточной Пруссии. Вот это взятие Кёнигсберга, оно в такой исторической памяти не присутствует, и я не встречал в Калининграде каких-то памятников или знаков, посвященных этим событиям. Но между тем, мне кажется, что это важная часть истории, и было бы интересно все-таки это как-то увековечить.
1: Я полностью согласен. Я думаю, что после этого эфира кто-нибудь задумается. Ну, вообще, вода камень точит.
0: Вот. И, кстати говоря, еще один важный момент, еще вот один претендент на памятник в Калининграде, там в Кёнигсберге был освобожден, вот мы говорили о том, что двух генералов Наполеона, наполеоновских взяли в плен, был освобожден русский генерал, единственный русский генерал, взятый в плен в Бородинской битве. Это был Петр Лихачев, очень храбрый человек, который оборонял батарею Раевского на последнем этапе боя, у него были больные ноги, и когда французы все-таки ворвались на батарею, он встал, разорвал на себе мундир и двинулся на французские штыки, но, опознав в нем генерала, его взяли в плен, он выжил, и вот в Кёнигсберге он был освобожден. Правда, к сожалению, прожил недолго, но, тем не менее, это очень храбрый и очень достойный человек, и, кстати, его портрет тоже есть в военной галерее Зимнего дворца, а памятника в Калининграде нет, я бы поставил.
1: Вот я бы сходил в галерею, на самом деле, ты мне вот уже все подталкиваешь и подталкиваешь.
0: Ну, дело в том, что в галерее несколько сотен портретов, мы знаем, конечно, главных героев 12-го года, мы хорошо знаем там Кутузова, Барклая, де Толли, мы знаем Витгенштейна, мы знаем Ермолова, те, кто читал «Войну и мир», там, скажем, знают Кутайсова, но, к сожалению, многие замечательные герои, которые отличились, может быть, не в Бородинской битве, а в других сражениях, они остаются немножко за кадром. И вот рассказать про них было бы чрезвычайно
1: интересно. Какие имена и чьи портреты нужно будет упоминать, говоря о 20-м уже столетии войн, двух мировых войн?
0: Ну, давайте все-таки немножко скажем еще про вторую половину 19 века. Мне очень интересен феномен, связанный с постройкой железной дороги. Железная дорога проходила по территории Русской Литвы и дальше шла в Пруссию. Эта дорога и дальше направлялась на запад. Люди, которые ездили, скажем, в Ниццу, они, проезжая, пересекали вот эту границу. На русской стороне находилась станция Вершболова, ныне это литовский Кибартай. На их стороне находился Эйткунен, сейчас это территория Калининградской области. И вот эта вот связка Вершболова-Эйткунен, это был мем второй половины 19 века, это знали все. Потому что это была как бы граница между Россией, не просто граница между Россией и Германией, это была граница между Россией и Европой. И одни воспринимали это, как те, кто негативно относился к Российской империи, воспринимали это как границу между Мордором и эльфийскими землями, а для других все было наоборот. И, например, Федор Михайлович Достоевский, который неоднократно пересекал эту границу, он говорил о том, что там, значит, за Эйткуненом становимся все похожи на собачек, потерявших своих хозяев, значит. То есть он очень тосковал там на Западе, но мы знаем, что Федор Михайлович был почвенником, там ему было не очень хорошо, хотя довольно плодотворно он там трудился, и там был написан роман «Идиот», например, один из великих романов пятикнижия знаменитого. Эта связка Вершболова-Эйткунен, много очень приключений происходило на этой границе, и много об этом написано, и Салтыковым-Щедриным, и тем же Достоевским, это очень любопытно. Вот. Ну, конечно, Первая мировая война, это очень важный тоже эпизод, потому что план немцев, я напомню, что именно Германия объявила войну Российской империи 1 августа 1914 года и сразу же парадоксальным образом начала наступать на Францию, то есть объявила войну России, а наступают на Западе. Почему? Потому что Германия руководствовалась так называемым планом Шлиффена. Между Россией и Францией был союз военный, этот союз носил оборонительный характер, то есть если Германия нападает ответы на одну из держав, то другая должна прийти ей на помощь. И, в принципе, у Германии было тяжелое положение при войне на два фронта, но их немецкий военный теоретик Шлиффен разработал план, как выскочить из этого капкана. Этот план базировался на допущении, что Россия, как страна очень большая, будет чрезвычайно долго мобилизовываться. И поэтому есть шанс разбить врагов поодиночке, если очень быстро выбить Францию, ну, в течение нескольких недель нанести ей тяжелейшее военное поражение, а потом по прекрасной сети железных дорог очень быстро перебросить в немецкие войска на восточную границу и встретить только отмобилизовавшуюся такую неповоротливую русскую армию во всеоружие. Вот на этом строился план, и когда война началась, кайзер Вильгельм II, в общем, довольно открыто, высказал остроту. Он сказал, что обед у нас будет в Париже, а ужин в Санкт-Петербурге. Но вот это все не получилось, потому что русская армия отмобилизовалась быстрее и зашла на территорию Восточной Пруссии. Там произошло несколько мелких боев и одно крупное сражение, Гумбининское, которое закончилось победой русского оружия. Но сегодня Гумбинин – это город Гусев. Это оказалась единственная победа над немцами, одержанная во время Первой мировой войны. Не удалось русской армии развить успех, хотя, конечно, эта победа породила панику. Командующий немецкой армией, находившийся в Восточной Пруссии, генерал Франсуа, на некоторое время потерял самообладание. Но его сняли. Вместо него в Восточную Пруссию прибыли очень известные люди, Гинденбург и Людендорф, и они переломили ход событий. Вторая русская армия под командованием Самсонова была в Восточной Пруссии разгромлена. Генерал Самсонов застрелился, не вынеся такого позора. Ну, а первая армия под командованием генерала Ренненкампфа была вынуждена отступить. Но, тем не менее, вот это очень такие тоже важные, трагичные события. Многие люди принимали в них участие. Я должен сказать, что это важная часть биографии великого князя Дмитрия Павловича. Были представители семьи Романовых, которые повоевали и вообще в Первой мировой войне, и в Восточной Пруссии в частности. Дмитрий Павлович чрезвычайно очень интересен. У нас на радио «Спутник» была программа с Натальей Карушкиной, которая очень глубоко изучает биографию этого человека. Я напомню, что это один из убийц Распутина. Это двоюродный брат Николая II и его воспитанник, он был значительно младше. И Николай II был человеком, в общем, военным, его чрезвычайно интересовала военная служба, и Дмитрия Павловича он вырастил таким же военным, поэтому, когда началась война, великий князь отправился на фронт, и он храбро повоевал именно в Восточной Пруссии за участие в Каушинском бою, где он совершил подвиг, получил орден Святого Георгия. Вот там кристаллизовалось мировоззрение великого князя, которое привело его, в конце концов, в Юсуповский дворец и заставило принять участие в убийстве Распутина, потому что Дмитрий Павлович на Распутина смотрел как на предателя, как на человека, который чернит, пятнает трон и ведет себя недопустимо в условиях войны, когда страна, напрягая все свои силы, сражается с внешним врагом. И единственный шанс избавиться от Распутина Дмитрий Павлович увидел в его убийстве. Эти выводы он сделал, потому что он реально был на фронте, он видел кровь, грязь, смерть. Он знал об этом не понаслышке. У нас надвигается фестиваль в Калининграде, фестиваль исторического сторителлинга. Пользуясь случаем, приглашаю всех наших слушателей. 20 и 21 июня в Калининградском драматическом театре у нас будет целый марафон такой исторических рассказов на театральной сцене. И вот там в том числе будет рассказ о Дмитрии Павловиче и его связи с Восточной Пруссией. Она не исчерпывается Каушинским боем. Вот, но это очень интересно. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что в Восточной Пруссии принимал участие в боевых действиях Николай Степанович Гумилев, один из редких поэтов Серебряного века, который отправился добровольцем на войну. Гумилев лично мне очень нравится. Это очень привлекательный персонаж. Он такой немножко авантюрист, харизматичный, брутальный. И его тянуло, конечно, к приключениям. И вот на войну он отправился как на приключения. Писал это в своих произведениях и своих стихах.
1: Надо успеть как раз проговорить важный очень этап возвращения Кёнигсберга, Калининграда, России.
0: Да. Ну и, конечно, Великая Отечественная война, 1944-1945 год. Мне наиболее интересен один эпизод, который произошел 9 апреля 1945 года. Эпизод малоизвестный, он связан не с боевыми действиями, а с переговорами. Дело в том, что утром этого дня в расположение советских войск пришел посланник командующего гарнизоном Кёнигсберга генерала Отто фон Ляша, полковник Гефкер, который сообщил, что гарнизон готов сдаться и предложил начать об этом переговоры. Но у Гефкера не было никаких полномочий для того, чтобы никаких документов, удостоверяющих его полномочия. И вот что это было, не провокация ли? Но, тем не менее, советское командование решило рискнуть. И оно отправляет подполковника Петра Яновского, еще двух парламентеров, в логово врага. А выяснилось, что Ляж предпринял это все на свой страх и риск. С командованием это было не согласовано, и слухи о его измене, они разошлись среди эсэсовцев. И вот Яновский с другими парламентерами идет в бункер Ляша, там сейчас музей, а местные эсэсовцы хотят Ляша отстранить от командования, арестовать и, видимо, расстрелять. И вот назревает бой между солдатами вермахта, которые уже не хотят умирать за проигранное дело фюрера, и фанатичными национал-социалистами, которые прошиты и которые хотят умереть, но, значит, не допустить этих красных дьяволов в сердце бывшего прусского королевства. И вот Яновский оказался вот между этими двумя огнями, но он достойно справился со своей миссией, и в результате Ляж капитулировал на тех условиях, которые навязали ему советские офицеры.
1: Я хочу сказать, что я тут заикнулся о фильмах, снятых в советских, кстати. И это часть эпопкинной эпопеи, трилогии Юрия Озерова. Нашел вот направление главного удара. Это цикл освобождения, получается. Но вообще, первый фильм, который сняли советские кинорежиссеры в Калининграде, уже в Калининграде, это «Встреча на Эльбе». И вот,
0: да, да, там
1: «Судьба человека», кстати.
0: Да, да, да, там есть эпизод из «Судьбы человека», тоже снимался. Калининград – это очень кинематографичный город, там до сих пор снимают. Там снимали, например, и отчасти фильм «Нюрнберг». К сожалению, неудачный. Не устаю об этом говорить. Вот фильм Николая Лебедева, который недавно вышел, мог бы быть хороший, но получился нет, не хороший.
1: Повод съездить в Калининград и увидеть воочию всю вот эту богатую историю, которую мы обсудили сегодня в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
0: Да, друзья, приезжайте в Калининград, приезжайте к нам на фестиваль, приезжайте просто в этот замечательный и гостеприимный край, который стал советским и российским 80 лет назад, но который и до этого исторически очень глубоко был связан с нашей страной и главными героями русской истории.
1: Всем спасибо за внимание. До встречи через неделю.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москве Цхинвали, 23 часа. В Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Парад на 14 июля во Франции станет более военным. Группа евродепутатов призвала лишить Зеленского европейского ордена за заслуги. В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг. Подробности далее. Минтранс России поддерживает обновление флота, но считает целесообразным делать упор на своевременном контроле за состоянием судов. Об этом сообщил официальный представитель министерства Николай Шестаков. При этом он отметил, что обновление судов должно быть коммерчески выполнимой финансовой задачей для ответственных судовладельцев. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов ранее сообщил, что Минпромторг России совместно с Минтрансом обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления в стране ветхого флота. Франция на параде 14 июля в честь дня взятия Бастилии хочет продемонстрировать результаты милитаризации страны. Об этом сообщает газета «Фигаро». Уточняется, что участие в параде примут порядка 10 тысяч солдат. Как отмечается, по центру Парижа пройдут французские военные, которые были задействованы в миссиях на восточном фланге НАТО в Эстонии, Польше и Румынии. В том числе будут присутствовать инструкторы, обучавшие украинских военных. В последние несколько лет Франция значительно нарастила оборонные расходы и активизировала военную политику. Нижняя палата парламента 19 мая приняла обновленную версию закона о военном программировании на 24 и 30 годы, согласно которой в том числе на оборонные нужды будут выделены дополнительные 36 миллиардов евро. Депутаты Европарламента требуют лишить Владимира Зеленского европейского ордена за заслуги. Об этом сообщила евродепутат от коалиции польских националистов и евроскептиков Конфедерация Анна Брылка. Она напомнила, что глава киевского режима получил эту награду в связи с исключительным вкладом в европейскую интеграцию и европейские ценности, а также за пропаганду и защиту ценностей, закрепленных в трактатах. Однако, по ее словам, нельзя примирять европейские ценности с прославлением геноцида и этнических чисток, а также строить идентичность собственного государства и сообщества и общества на таком чудовищном преступлении. Сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. На акции собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Бенямина Нетаньяху. Активисты держат в руках плакаты с требованием к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Запада. Берега реки Иордан. Аналогичные антиправительственные акции проходят и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу. Торжественное награждение победителей всероссийских интеллектуальных и литературных игр «Библио-Олимп Россия» состоялось в Москве в рамках 12-го книжного фестиваля «Красная площадь». Это передает корреспондент РИА Новости. Всего за сезон, включая ежемесячные отборочные туры и региональные финалы, было проведено более 500 литературных и интеллектуальных игр, в которых приняли участие почти 5500 школьников. Команда «Чемпиона», как уточняется, получила кубок «Библио-Олимп Россия». Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник» «Африканское турне». С вами работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в необычном формате наш сегодняшний эфир будет осуществлен. В формате радиомоста московской студии и петербургской студии по следам ПМЭФ-26 будем рассказывать сегодня о важнейших событиях форума с точки зрения Африки, российско-африканских отношений, сотрудничества, кооперации, перспектив. Есть о чем поговорить. Я так понимаю, что этот форум в Петербурге может вполне себе называться рекордным с точки зрения участников из стран Африки. Ну и во второй части поговорим про Танзанию. Здесь можно совершенно точно сказать, что мы находимся на уровне наших отношений, который не был нам достижим с этой страной аж с советских времен, возможно, даже во времена Советского Союза такой кооперации и таких перспектив у нас в Танзании не было. Сегодня весь эфир с нами из Петербурга будет Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации «Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки». Любовь, приветствую.
3: Рада слышать, Турал.
2: Рад тебя слышать, видеть. Спасибо, что нашла время. Знаю, что у тебя много новостей, есть о чем рассказать. Ты принимала участие в форуме, встречалась с африканскими коллегами. В принципе, стратегическое агентство по развитию отношений с странами Африки не от форума до форума свою деятельность осуществляет. Прекрасно знаю, что ты постоянно в делах африканских. Ну и на практике занимаешься тем сотрудничеством, о котором мы очень часто рассказываем. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от ПМЭФ, от африканской повестки, от сессии «Россия-Африка» той же, от участников из стран Африки. Кстати, какие страны были представлены на государственном уровне, на уровне делегаций, бизнес-делегаций, на уровне частной инициативы? У меня есть список, но хотел бы услышать от тебя, с кем тебе удалось пообщаться, о чем говорили в основном наши гости из стран континента, какие у них ожидания, ну и чем этот ПМФ, ну, помимо своего количества, наверное, в качественном смысле отличается от предыдущих петербургских форумов предыдущих лет с точки зрения наших перспектив на африканском направлении, ну и в вопросе развития отношений с африканскими государствами. Их много, более 50, континент большой, более 1,5 миллиардов человек. Огромное количество экономических перспектив связано в будущем с этим континентом. Во второй части эфира процитируем президента Танзании. Она на пленарном заседании прекрасно описала, на самом деле, это все. Там тоже есть о чем поговорить. Передаю тебе слово.
3: Спасибо большое. Что хочется сказать? Прежде всего, у нас прошла сессия «Россия-Африка», российско-африканский диалог, бизнес-диалог на полях Питерского форума 4 числа. Обсуждали много вопросов. Конечно же, прежде всего, торгово-экономическое взаимодействие. Конечно же, говорили о предстоящем саммите «Россия-Африка», который будет у нас в конце октября этого года. И очень большие надежды все возлагали на этот саммит. Ну, в общем и целом, в кулуарах тоже обсуждается именно саммит в контексте России и Африка, если мы говорим в контексте сотрудничества России и Африка. Вот, что хочется отметить еще, значит, по повестке на бизнес-диалоге «Россия-Африка». Большое внимание уделялось вопросам создания совместных производств, потому что, наконец-то, наш бизнес понял, что если мы хотим серьезно и надолго работать с Африкой, то нужно создавать совместные предприятия, производство, так или иначе входить, скажем так, надолго, и вот отказываться от схемы «купи-продай», которая до недавнего времени была очень популярна у нас. Большое внимание уделили вопросам безопасности, в том числе продовольственной безопасности. Коллеги из компаний, которые занимаются поставками удобрений на континент, рассказали о своих успехах. В этом году Фусагро, например, поставила порядка 900 тонн своей продукции на африканский рынок. В общей сложности, если я не ошибаюсь, они занимают 40% поставщики среди российских компаний на африканский рынок. И, по-моему, 10% среди всего мировой поставки на континент. Ну, конечно, 10% — это не очень много, но, как говорится, мы, я думаю, продолжим расти в этом направлении. Соответственно, также вот один из коллег сказал такую фразу, что российский бизнес наконец-то поверил в Африку. Я его поддержу. Да, российский бизнес не весь, наверное, но есть часть российского бизнеса, которая действительно поверила в Африку. Вот, поняли, что действительно с Африкой можно работать. Но теперь хочется сказать, надо, чтобы и африканский бизнес поверил в возможности российского бизнеса, потому что, к сожалению, на данном этапе На континенте присутствует достаточно малое количество средних российских предприятий. Ну, о малых мы вообще не говорим, потому что их там в общем и целом практически нет. Да, то есть все равно большую долю торгового оборота составляет крупный бизнес. Да, и среди, скажем так, стран по торговому обороту тоже у нас превалирует небольшое количество. То есть мы не можем сказать, что мы в равных долях со всеми странами осуществляем торговый оборот. Да, то есть среди лидеров у нас как был, так и остался Египет. Ну, я надеюсь, что у нас, скажем так, вектор немножечко сместится, и сотрудничество будет расширено и с другими странами в плане торгово-экономического взаимодействия. Но пока что на данном этапе вот как есть.
2: Тут, кстати, по странам, я посмотрел список, да, ЮАР, ну, про Танзанию мы сказали, Египет ты упомянула, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Руанда, Гвинея, Того, Сейшельские острова. И я так понимаю, что это только официальные делегации, потому что есть еще бизнес-делегации, и были еще, значит, на уровне частной инициативы участники ПМЭФ, которые сами зарегистрировались,
3: да,
2: приехали.
3: Да, африканцы действительно были среди участников. Я, например, общалась с делегацией из Намибии. Коллеги приехали, скажем так, изучить обстановку. Ну, нет, не по собственной инициативе, это была государственная делегация. Вот, то есть, соответственно, видела делегацию из ЮАР, она достаточно обширная была. Конечно, самая большая делегация из Танзании. Там, мне кажется, приехали все.
2: Ну да, но там госвизит, 8 министров, по-моему, кабинета. Второй в истории отношений наших госвизит с этой страной. Там первый за последние более чем 50 лет, и об этом во второй части еще расскажем обязательно. Если говорить про субрегиональное представительство африканских стран, много было разговоров, ну вот из того, что я видел, слушал, в том числе по трансляциям смотрел, о том, что нужно развивать отношения с Африкой южнее Сахары. Это все-таки пока еще на уровне разговоров или какие-то практические подвижки-то уже имеются на этом направлении?
3: Нет, ну, коллеги действительно работают в этом направлении, да, то есть мы наконец-то обратили свой взор не только на Северную Африку, но и на Африку к югу от Сахары, потому что мы прекрасно понимаем, что взаимодействие у нас практически все время ведется с Северной Африкой, да, а к югу от Сахары у нас там товарооборот не особо большой. Вот, то есть коллеги действительно делали упор на то, что нужно развивать сотрудничество, нужно более активно взаимодействовать. Конечно, пока что нам, ну, скажем честно, особо нечем похвастаться, но уж коль мы начали об этом, как говорится, говорить всерьез, начали рассматривать реально механизмы, которые будут рабочими, которые будут помогать в том числе нашему бизнесу выходить на рынки стран Африки к югу от Сахары, то я думаю, что не за горами тот момент, когда будут практические результаты.
2: Там, на самом деле, огромные перспективы имеются с учетом того, как многие африканцы говорили о том, что у них огромные проблемы есть не то чтобы со взаимодействием даже с Россией, а с элементарной инфраструктурой. Я вот поразительные вещи слышал, они как бы не являются каким-то открытием, чем-то новым. Эта информация, казалось бы, по умолчанию всем известна, и поэтому, наверное, уже даже подзабытая. Представитель, значит, да, Африксимбанка заявил о том, что многие страны Африки, ну, практически ничего-то и не производят. То есть огромное количество их товарооборота — это импорт. Производят они в основном товары с очень маленькой добавочной стоимостью. Очень часто это товары первой необходимости, очень часто это кустарное производство, отсутствие какой-либо промышленной базы, отсутствие инвестирования, отсутствие государственного планирования, поддержки, какой-то стратегии развития. И в этом смысле очень интересное предложение было, значит, озвучено о том, что нужно приходить России не только со своими товарами, не только со своими услугами, а со своей стратегией развития для Африки.
3: Да, совершенно верно. Конечно, вот во всем вице-президент Африксимбанка прав. Не могу его не поддержать. Конечно, если мы говорим о чисто африканских производствах, ну да. В основном это иностранное производство, иностранные компании, которые приходят, производят там что-то, да, но и производят они для себя, по большей части. Он также упомянул о том, что они планируют и они уже развивают специальные особые экономические зоны на территории африканских стран. Планируют еще больше их развивать. И вот здесь-то как раз-таки нашим компаниям можно активно принять участие, потому что участие в таких свободных зонах дает определенные преференции и льготы как резиденту. Да, и на это стоит обратить особое внимание, лично вот мое мнение, потому что, конечно, к сожалению, российские товары не особо конкурентоспособны, и из-за того, что логистика очень дорогая, мы проигрываем по этим направлениям, потому что наша логистика дороже в разы, нежели там Европы или того же самого Китая. Мне кажется, дешевле контейнер привезти из Китая, чем из России. Хотя как бы... Да, то есть, соответственно, нам нужно вот вливаться в эту схему, и тогда, возможно, мы сможем конкурировать и, как говорится, наращивать наше присутствие там в том числе, что, конечно, скажется очень хорошо на дальнейшем взаимодействии.
2: Вот еще один интересный момент я для себя подчеркнул. Мы постоянно говорим о том, что Африка в целом, так или иначе, ну, разве что, ну, не то чтобы там прям поделили ее, да, на сферы влияния, и больше туда некуда залезть, везде кто-то присутствует, свободных мест нет. Оказывается-то, что вполне себе глубина проникновения, она далеко еще не достигла своего максимума, что есть там куда идти, есть чем заниматься, с учетом того, как ежегодно потребность так или иначе в развитии каких-то определенных секторов экономики, сферы областей государственного развития, опять же, инфраструктурного развития, системного развития, оно кратно увеличивается, то те, кто приходят на континент, и те, кто предлагают там свои услуги, они не поспевают за скоростью роста спроса. То есть Африка далеко еще не поделена. Туда нужно идти, ею нужно заниматься, надо занимать конкурентоспособные, собственно, позиции, несмотря на те трудности, которые имеются. Я, кстати, вот, Люб, ты правильно сказала про транспорт и логистику, да? Я вообще всегда говорю, последние 5 лет, вот просто, наверное, не переставая повторяю, о том, что для нас Африка — это еще возможность нашего внутреннего развития. Предоставляя те или иные возможности Африке, мы будем развиваться и сами изнутри. Вот самый банальный пример, ну, я уже, наверное, раз 100 его в наших эфирах точно озвучивал, о том, что у нас самая большая в мире, значит, площадь территорий, которые годятся под сельское хозяйство, да, посевных площадей. Какая часть из них задействована? Ну, естественно, не на максимум, не все, что можно было бы. Просто потому, что у нас большой, но ограниченный внутренний рынок. На международном уровне поставки осуществлять тоже тяжело. Ну и плюс нужен стабильный спрос. Ну неужели вся Африка обеспечена продовольственной безопасностью? Потому что некуда это поставить. Да, я понимаю, они там многие не платежеспособны. У нас очень много примеров ежегодно, когда Россия на гуманитарной основе безвозмездно поставляет или удобрения, или зерновые, или какие-то другие продукты питания. Но это же не системная история. То есть туда можно идти в самых разных сферах. Это и в том числе и транспорт, и логистика. И свой транспорт, и логистику также развивать. Символично, что и некоторые авиановости были с ПМЭФа и по поводу Объединенной авиастроительной корпорации, новых наших самолетов, которые должны прийти. Там, кстати, в Африке тоже огромный, да, рынок, который нуждается в нормальных самолетах, которые являются конкурентоспособными по цене и которых, собственно говоря, можно будет купить много, не дожидаясь какой-то там огромной очереди. У нас обычно что говорят? Ну, нам дорого производить, потому что у нас рынок тоже внутренне ограничен, а без достаточного спроса стоимость продукции будет дорогой. Да вот, пожалуйста, Африка целая. Предложите им хороший товар, они придут и купят. И будут рады этой инициативе, что не нужно клянчить что-то у Европы, у Америки или там ждать чего-то у Китая. Ну, то есть примеров очень много. Ну, и здесь, я думаю, что очень хорошо, что ПМЭФ в этом году наглядно, действительно наглядно это демонстрировал. Не какие-то там цифры, статистики, брошюрки, отчеты, сухие заявления и прочее, а на уровне практического взаимодействия.
3: Ну, я с тобой частично соглашусь. Но вот насчет того, что Африка не поделена, я бы тут бы поспорила, потому что все-таки, к сожалению, лобби других стран там очень сильное. И чтобы зайти в ту или иную сферу деятельности, нужно очень активно лоббировать интересы наших предпринимателей в той или иной африканской стране. Конечно, население Африки растет и растет очень быстро. Соответственно, конечно, появляются новые рынки сбыта, увеличиваются в объеме, скажем так, да. И мы должны это использовать. Мы должны обязательно на это ориентироваться. У некоторых коллег бытует мнение, что Африка, ну, не перспективный континент. Причем это мнение бытует не столько среди бизнеса, сколько среди ряда там госструктур. Но не федеральных там, да, а больше в регионах как-то не особо, вот, не, в некоторых регионах, скажем так, да, не особо верят вот в возможность вот этого взаимодействия. Но я думаю, что это мнение складывается от недостаточного количества информации. И в связи с этим, наверное, надо просто как-то с коллегами больше взаимодействовать, больше им рассказывать о возможностях, больше информации давать в регионы. Потому что если мы говорим о федеральных центрах, то здесь, скажем так, полностью есть понимание, что такое африканский континент, как можно там развиться, скажем так, развить сотрудничество, как там можно закрепиться. Но если мы говорим о регионах, то, к сожалению, я вот заметила вот такую тенденцию, что не у всех регионов, к сожалению, есть понимание действительно, насколько можно эффективно взаимодействовать, какие механизмы можно применять при работе с Африкой. Да? То есть для них все-таки это все еще остается очень такое экзотическое направление. Да? Но хочу отметить, например, из Воронежа компания, которая занимается обжаркой кофе, мы и закупкой, соответственно, зеленого кофе из стран, не только африканских, но и других, мы провели ряд переговоров со странами, таким как Бурунди, Уганда. И компания наша российская крайне заинтересована в закупке зеленого кофе, и робуста, и арабики. И в общем и целом нацелены очень серьезно. И я надеюсь, что ничего им не помешает. Они действительно произведут закупку, и не одну, а будут наращивать обороты. В планах у них и поехать в эти страны, изучить, скажем так, производство воочию. Они уже пригласили делегации и Бурунди, и Уганды к себе на предприятие, чтобы показать свои возможности. Компания достаточно серьезная, крупная, да, то есть с неподдельным интересом, что очень радует. Потому что, насколько я знаю, в больших промышленных масштабах, да, вот у нас из Бурунди, например, кофе, к сожалению, не закупается. Хотя бурундийское кофе — это одно из вкуснейших продуктов на маркете
2: кофейном. Так, теперь мы знаем, что пьет Любовь Демидова. Так, окей.
3: Да, но, к сожалению, мне только вот посольство дарит пачки с кенийским кофе, с бурундийским кофе, ну и с кенийским тоже, посольство Кении, да, и с угандийским. То есть я уже все возможное кофе попробовала, вот, соответственно, и вот среди всех, вот, конечно, мой фаворит — это Бурунди.
2: Что-то мне подсказывает, что теперь уже посольство Уганды и Кении больше не будут присылать свои. После того, что ты сейчас сказала в эфире. Ну, по поводу регионального взаимодействия. У нас в плане гуманитарного сотрудничества, я знаю, есть поступательное развитие университеты, допустим, да, в сфере образования. Там Сибирь та же самая. За Уралом очень много предпринимают попыток наладить контакты с Африкой. Новосибирск идет в авангарде этого процесса. Да и не только. Ну, то есть у нас не только крупные города, не только столицы, не только экономические центры все-таки, да, занимаются этим? Или же это только поверхностно так?
3: То, что касается образования, действительно, ты прав абсолютно. Коллеги очень плотно работают, заключают соглашения о сотрудничестве между институтами, университетами. Даже, наверное, какой-то обмен производят. Вот здесь у меня нет информации, да, студентами, но я думаю, что он есть все-таки, потому что если в рамках соглашения как бы это должно быть прописано, это одно из основных моментов, да, соответственно. Действительно, ведется большая кампания по привлечению африканских студентов в Россию не только на квотированное обучение, но и на коммерческой основе. Вот недавно совсем в РУДН да, в Российском университете дружбы народов был подписан меморандум или соглашение, я боюсь ошибиться, по сотрудничеству вот как раз с Танзанией. Да? То есть, соответственно, ну, вообще РУДН — это, скажем так, передовик в этом вопросе. Да? Ну, им, конечно, сам Бог велел быть первыми.
2: Ну, имени-то Патрис Лумумба, да.
3: Да, да, да. Вот. Но надо отметить, что коллеги действительно очень-очень активно работают в этом направлении. Вот у них стоит поучиться всем, насколько у них все слажено, качественно и результативно. Да, то есть не только Танзания, но и другие страны Африки очень хорошо работают, плотно работают с РУДН, и постоянно происходят какие-то визиты и послов, и других высокопоставленных чиновников из африканских стран в РУДН. То есть это действительно такая серьезная, качественная работа, ну, которой можно только восторгаться.
2: Ну,
3: да,
2: конечно,
3: и, конечно же, наш...
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Да, наши русские дома в странах Африки тоже очень активно работают, продвигают повестку российскую, да, и вот это гуманитарное сотрудничество, оно так или иначе продвигается, поэтому здесь только коллегам могу выразить благодарность за их труд.
2: Ну, тут я скажу, почему я делаю на этом упор, не только потому, что Международный день русского языка, да, или Пушкинский день в России, мы знаем, что язык Пушкина русский, а вот корни Пушкина африканские, и тут как бы такой симбиоз, сам Бог велел об этом говорить, но то, о чем, Любовь, ты тоже сказала буквально, да, пару минут назад, о том, что есть вопрос лоббирования. И это лоббирование должно быть постоянным, систематизированным и стратегически выверенным. Делать это без, ну, некого своего комьюнити пророссийского такого сообщества на континенте, в странах континента, невозможно. А оно не появится, если у нас не будет этого гуманитарного сотрудничества, этого гуманитарного обмена, если мы не будем общаться напрямую с представителями африканских государств, если они не будут приезжать в Россию, не будут получать здесь образование, если наши специалисты не будут заниматься Африкой, находясь в Африке и понимая Африку изнутри, зная ее, понимая ее проблемы и на этой основе предлагая решения и для нашего сотрудничества, и для решения вопросов Африки на взаимовыгодной основе, это все, конечно, огромные перспективы открывает, и я уверен, что этими перспективами мы совершенно точно воспользуемся. И надеюсь, что не в среднесрочной, не в долгосрочной, а именно в краткосрочной перспективе это все начнет реализовываться. Первый блок наш завершается. Вернемся. У нас сегодня, напомню, такой радиомост между Москвой и Петербургом. Говорим о ПМФ, об Африке. Гость эфира сегодня Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки. Для вас работает Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». Через несколько минут вернемся с африканским турне. Оставайтесь с нами.
0: Африканское турне. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Введите имя.
0: Герман Клименко.
4: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
4: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
4: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия никогда не отказывалась от взаимодействия с США. Сейчас Москва открыта и готова к новым отношениям с Вашингтоном. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу NBC на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев тоже заявил, что президент США Дональд Трамп искренне настроен на восстановление отношений с нашей страной. Управление по заграничным активам Минфина США продлило до 16 июня срок переговоров для покупки контрольного пакета акций нефтяной индустрии Сербии под санкциями США. Об этом сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL. Там отметили, что за срок предыдущего продления с 22 мая по 6 июня переговоры значительно продвинулись, и это дальнейшее продление позволит завершить оформление документации по сделке. Власти Молдавии могут спровоцировать досрочные парламентские выборы, если Запад перестанет давать деньги. Об этом заявил лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Он уверен, что досрочные парламентские выборы возможны только при изменении региональной ситуации, хотя и оппозиция внутри страны будет над этим работать. Ранее Дадон неоднократно говорил, что у власти в Молдавии находятся временщики, которые после отставки планируют строить свою дальнейшую карьеру за пределами республики. По его словам, Майя Санду и ее команда не готовы брать себя ответственность за глобальные провалы, в том числе в виде экономического кризиса из-за нехватки внешнего финансирования. Самодельный легкомоторный летательный аппарат упал в Татарстане. Пилот погиб, об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель татарского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства и безопасности полетов. Нидерландский круизный лайнер, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген. Об этом сообщил порт Роттердама. Уточняется, что теперь лайнер заберет пассажиров и отправится в свой первый после вспышки хантавируса круиз по Арктике. Ранее после вспышки смертельно опасного хантавируса на корабле 3 человека скончались. 18 мая лайнер прибыл в Роттердам с экипажем на борту, после чего людей отправили на карантин, а судно на очистку и дезинфекцию. Сборная России завоевала золото в командной произвольной программе на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Вторыми стали француженки, третьими – итальянки. Чемпионат Европы завершится 7 июня. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В Москве для вас работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Не просто так я сказал, что в Москве, потому что у нас сегодня радиомост с Санкт-Петербургом. Там у нас в студии из северной столицы гость эфира Любовь Демидова, председатель правления Ассоциации «Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки». В первом блоке говорили о ПМЭФ, во втором блоке будем говорить полностью про Танзанию, про визит, государственный визит, первый визит государственный после избрания президента этой страны за рубеж. Сами Сулуху Хасан в Россию она приехала, не только на ПМЭФ, до Петербурга была в Москве. Сейчас обсудим наши отношения, что значит этот госвизит, чем отличаются отношения с Танзанией от отношений с другими африканскими государствами. Ну и какие у нас теперь перспективы? Любовь, еще раз приветствую, спасибо, что пришла. Ну и такая вишенка на торте, да, сегодняшнего эфира, Танзания. Не терпится о ней поговорить, хотя не раз в эфирах африканского турне ее обсуждали, эту страну. Страна большая, интересная. Многие, я думаю, даже не зная, что это Танзания, но про нее слышали. Например, про Килиманджаро. крыша Африки находится в Танзании, или остров Занзибар. Кстати, родина президента Сами и Сулуху Хасан. Остров интересный, о котором многие слышали. Со 2 числа следующего месяца прямые авиарейсы возобновляются между городами России с этим островом. А с июня ближайшие 6 месяцев там в самом разгаре туристический сезон. В общем-то, если кто-то думает, куда бы поехать, море, солнце, песок, необычный антураж, экзотика, Африка с нотками Ближнего Востока, Южной Азии, с такими специфичными мотивами. Это всем туда, короче. Но про политику и экономику все-таки. Да, это Восточная Африка, да, это крупная экономика. Кстати, Танзания — одна из немногих африканских стран, которая не нуждается в помощи, да, что важно. Стабильная страна, которая растет, страна, у которой в последнее время не такие уж и складные отношения, как мне кажется, с Западом, в частности, с Европой. Ну и страна самодостаточная, которая уважает себя и которая любит говорить на равных, а это именно тот посыл, который многие годы транслирует российская дипломатия, не только на африканском направлении. Скажи, пожалуйста, что это все значит, этот многодневный государственный визит президента в Москву, в Петербург, участие в пленарной сессии. Кстати, по-моему, впервые на ПМЭФ в пленарной сессии говорили на суахили. Ну, это же я думаю, что это победа, на самом деле, африканская в каком-то смысле на международном уровне.
3: Да, Турал, это, конечно, грандиозное событие. Ну, вот для тех, кто занимается Африкой, абсолютно точно. Честно, вот очень радостно, что госпожа президент посетила Россию. Причем она посетила ее прям вот обширно, и Москву, и Санкт-Петербург. И действительно приняла участие в форуме. Была мини-сессия России-Танзания. Мне посчастливилось на ней побывать. Я была вообще очень впечатлена президентом, ее энергетикой, ее уверенностью, ее желанием сотрудничать с Россией. Она вот с такой теплотой говорила о взаимодействии, что серьезно, очень вот прям вот радостно на душе стало. Вообще Танзания одна из моих любимых стран. Я ее проехала с запада на восток. Я очень вообще рада, что я там была. И это был деловой визит. Соответственно, я не как турист туда ездила. И могу сказать, что люди в Танзании очень гостеприимные, очень такие приветливые, приятные. И самое главное, что действительно Танзания развивается очень быстрыми темпами. Дар-эс-Салам — это экономическая столица страны, да, политическая — это Додома. Так вот, Дар-эс-Салам действительно вот показывает ошеломительные темпы роста. Там строятся небоскребы, развивается инфраструктура. И если вы туда приедете, вы, в общем-то, почувствуете комфорт в пребывании там. Если мы говорим о сотрудничестве между Россией и Танзанией, оно не могло не состояться, скажем так, да? То есть Танзания — это одна из тех стран, с которой нужно работать очень эффективно по всем направлениям, начиная от культурного взаимодействия, заканчивая торгово-экономическим. Не будем забывать, что Танзания находится у большой воды. Там существует несколько портов. И один из них — Багамое, который стремительно развивается. И вчера госпожа президент тоже об этом упоминала и приглашала нас, Россию, в качестве вот страны, которая будет участвовать и в развитии порта, и во взаимодействии там на земле. И в общем и целом есть, скажем так, предпосылки к созданию так или иначе транспортно-логистического хаба России на танзанийской земле и, возможно, даже специальной экономической зоны. Все это сейчас, конечно же, прорабатывается, все это в стадии проекта, скажем так, да, но это обсуждается. Вот. И если это вдруг наконец-то случится, то мы получим очень хорошую платформу для входа российского бизнеса на территорию не только Танзании, но и других африканских стран. Танзания в этом вопросе, конечно же, очень, скажем так, качественный партнер, потому что она предлагает нам условия очень выгодные. И этим надо пользоваться. Надо не упустить момент. Это вот прям призыв коллегам. Давайте работать. Потому что мы очень долго думаем. Пока мы будем думать, кто-нибудь присядет на наше место. Вот. Потому что неоднократно так уже случалось в других странах.
2: Я
3: надеюсь, что...
2: Да, угу. Да, пожалуйста.
3: Я просто хотела сказать, что я надеюсь, что данный визит уже, да, президента...

0: Далее. Танзания планирует к 30-му году принять до 500 тысяч российских туристов ежегодно. Танзания заинтересована в локализации производства российских удобрений на своей территории. Товарооборот России и Танзании составляет около 400 миллионов в год, что недостаточно. Ну и так далее, и тому подобное. Огромное количество заявлений о том, что нас ждут абсолютно во всех сферах, готовы сотрудничать во всех областях, призывают тесно интегрировать возможности, внешнеэкономические возможности, призывают воспользоваться теми возможностями, которые у Танзании есть на африканском континенте. Кстати, на сессии пленарной были же цифры из первых уст. Да, и президент Танзании заявил о том, что к середине столетия, а я напомню, что до середины столетия ближе теперь уже, чем до его начала, да, 26-й год все-таки к 50-му ближе, чем к 2000-му, каждый четвертый на планете будет африканцем. Африка является единственным континентом, который будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне. На нашем континенте будет 9 из 20 самых быстро развивающихся экономик. Средний класс в Африке превысит миллиард человек, африканская зона свободной торговли будет крупнейшей в мире. Это не прогноз, это арифметические расчеты. Вопрос, с какими партнерами и с какими моделями роста. Я вот сейчас прочитал цитату, да, прямая цитата президента Сами Сулуху Хасан. Ну, это прямое приглашение. Туда нужно просто вставать и идти. Я честно скажу, я настолько воодушевлен, что готов просто после эфира встать и пешком пойти уже до Танзании. Тем более, что там по цифрам от Сочи до Танзании по прямой, если не ошибаюсь, по-моему, 1500, извините, до Танзании, до Африки, конечно, там, до египетского побережья, 1500 там плюс, ну, может, 1600 километров. А вот, допустим, от Египта до Танзании там еще 4500, да, чтобы понимать просто масштабы, о чем идет речь вообще. Ну, и что еще нужно для того, чтобы мы наконец-то начали этим заниматься, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь?
1: Вот ты воодушевлен, я надеюсь, наш бизнес тоже воодушевится, да, и пойдет тоже работать с Танзанией. Конечно, все не так просто. Взаиморасчеты, ну, А7 вроде как предлагает решение не только для Танзании, но и для всего африканского континента. И они озвучили то, что в общем и целом их предложение вызвало интерес на африканском континенте. Соответственно, что нужно? Нужна поддержка качественная, грамотная, сбалансированная и стратегически выверенная. Потому что сейчас у нас, к сожалению, бывает так, что правая рука не знает, что делает левая. И бизнес просто теряется, к кому подойти, кого попросить, чтобы все случилось как надо, а не как обычно. Вот. Конечно, у нас есть российский экспортный центр, который поддерживает не сырьевой экспорт. Да, то есть коллеги действительно работают очень активно. И вот была недавно межправительственная комиссия в Танзании, в Аруше, которую возглавляет господин Решетников. Коллеги туда тоже ездили, они проводили бизнес-форум совместно там, с другими структурами. Да, то есть, в общем и целом, наши государственные структуры очень хотят помогать нашему бизнесу. Здесь просто нужно как-то, наверное, скоординировать действия, да, и начать уже, ну, скажем так, работать в одном направлении. Да, я очень надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время. Не за горами саммит России и Африка, который будет в конце октября этого года. И уж там-то мы точно должны обсудить уже проработанную стратегию, да, и что-то начать делать. Но до саммита, я надеюсь, какие-то еще будут взаимодействия и реализованы какие-то договора, соглашения, да, то есть в практическую плоскость мы перейдем. Но вот ты правильно сказал, что будет скоро у нас прямой рейс до Танзании, до Дар-эс-Салама и до Занзибара. Госпожа президент это тоже озвучила. К слову сказать, на ПМЭФе был стенд Танзании, где присутствовали представители из агентства по туризму. Они очень воодушевлены тем, что будет наконец-то прямой рейс. Вот, я надеюсь, они вскоре поедут в Москву обратно, будут там проводить переговоры. Вот, я надеюсь, что они проведут переговоры с рядом компаний туристических наших российских. Вот, знаю точно, что будут проводить переговоры с такой компанией, как Тест-Тур, одной из крупнейших наших российских компаний. Надеюсь, у них получится грамотное взаимодействие, и действительно вот, туристический поток хлынет на

0: африканский континент, в Танзанию, в частности, и на Занзибар. Потому что на континенте, вот на континентальной части Танзании, да, там тоже прекрасная, скажем так, туристическая возможность есть. Посетите Килиманджаро и национальные парки, где можно увидеть множество разных животных в живой среде. То есть, ну, прекрасно. Но не надо забывать о малярии, кстати говоря, которая там, к сожалению, есть на континенте. И вот я хочу призвать всех, кто ездит не только в Танзанию, но и в другие страны Африки, относитесь серьезно к своим поездкам, обязательно покупайте тесты на малярию, которые есть в наличии в Африке, и обязательно покупайте таблетки от малярии, потому что инкубационный период там порядка 2 недель может быть у малярии, и вы можете вернуться в Россию и понять, что вы заболели. А здесь вот как бы таблеток от малярии у нас нет. То есть это очень серьезный момент, о котором многие забывают. И, к сожалению, некоторые, даже вот мои коллеги, ушли из жизни из-за этого, из-за малярии. Поэтому вот это серьезный очень вопрос.
1: Ну вот эти вещи действительно нужно проговаривать. Они уже должны на каком-то таком базовом уровне восприниматься. И информирование должно быть постоянным, действительно. Любовь, спасибо большое, что об этом говоришь. Танзания, соглашусь, фантастическая страна. 30% территории занимают национальные парки. Страна при этом огромная, да, она там сопоставима по территории там, сразу несколькими крупными африканскими государствами в этом смысле. Плюс Танзания, она же еще имеет преимущество и среди соседних африканских государств, не только соседних, а вообще в целом такое преимущество на континенте, потому что на территории Танзании можно встретить так называемую «большую пятерку». Да, ну, имеется в виду биоразнообразие. Это лев, леопард, слон, носорог и буйвол. Все они там обитают на территории Танзании. Серенгети — национальный парк, один из крупнейших, один из самых известных. Здесь сразу же рядом там практически находится по африканским меркам гора Килиманджаро. Тоже, пожалуйста, кто любит трекинги, значит, и активный отдых, вам также можно туда, там, Килиманджаро, если не ошибаюсь, более 5000, почти 5900, да, там, высота, чуть-чуть они не дотягивают.
0: Я, честно, не знаю, правда. Этот аспект Танзании не изучал пока что.
1: Огромные возможности, и в этом смысле действительно очень хорошо, что эти возможности для нас открываются, и в контексте, кстати, вот о Танзании мы говорим, хотел бы вернуться к одному из элементов речи нашего президента Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании, где было особо подчеркнуто, что на самом деле, ну, изоляция-то она не получилась, она изначально была дырявая, она как бы на уровне каких-то заявлений, возможно, и была, а на практике ее не было. И вот это вот взаимодействие, а сама пленарка, она была очень в интересном формате. Президент России, президент Узбекистана, высокий представитель Китая, президент Танзании, ну и модератор, наша коллега с RT, известная журналистка из Индии. Ну то есть афроазиатское такое представительство-то там было, по сути дела. Ну а это большая часть мира. И территориально, и демографически, теперь уже экономически, и по своим возможностям в самых разных сферах. Ну и в этом смысле, естественно, я думаю, что нам нужно отталкиваться не от того, что у нас нет изоляции, ее нет, но от того, что нам и самим нужно выходить в мир, да, как бы активно это делать. А тут, естественно, Африка в этом смысле, ну, наверное, только Латинская Америка находится как-то от нас дальше в плане не только доступности, но и в плане, ну, такого по-хорошему освоения, да, нами этого региона, понимания этого региона и взаимодействия с этим регионом. Скажи, пожалуйста, по итогам ПМЭФ в 2026 году и по итогам, собственно говоря, такого финишного участка до саммита «Россия-Африка», что нам нужно подчеркнуть для себя?
0: Наверное, если с нашей стороны смотреть, да, то есть с российской,
1: да.
0: Нам все-таки нужно выстроить стратегически, скажем так, шаги. Потому что сейчас они, конечно, есть, да, у нас есть общее какое-то понимание. Вот на прошлом саммите был подписан документ, итоговая декларация, форума партнерства Россия-Африка 23-26. Да, то есть там были прописаны шаги, конечно же, там они были прописаны по всем возможным направлениям, но, на мой взгляд, там вот был один недочет. Там не были прописаны конкретные исполнители. Вот нам нужно, наверное, все-таки прописать конкретных исполнителей, задуматься, по крайней мере, об этом, да, и чтобы эти конкретные исполнители по итогам все-таки смотрели на количественные и качественные показатели, не только эти исполнители, но еще и руководство их, да, там. То есть и понимали, где у нас узкие места. Это не для того, чтобы там кого-то наказать, там, да, или там как-то, а просто для того, чтобы мы поняли сами для себя, что мы делаем где-то не так, почему у нас товарооборот растет. Он, конечно, растет, да, я не спорю, достаточно хорошими темпами, но хотелось бы лучше. Да, и, ну, давайте не будем греха таить, товарооборот растет за счет экспорта сырьевых продуктов. Да, то есть, а нам нужно, чтобы он рос не только за счет экспорта сырьевых продуктов, а за счет и другого взаимодействия. Да, то есть нам нужно понять, что мы делаем не так, нам нужно честно посмотреть на ситуацию, осознать это, принять и сделать работу над ошибками. Чтобы у нас третий саммит прошел под эгидой «Приступаем к активным действиям», да, к реализации, да, к активному взаимодействию практическому и получению результатов. Вот, я думаю, что это основной такой мотив, который надо, скажем так, протянуть, реализовать, не знаю, еще какие синонимы подобрать. Потому что очень хочется все-таки, чтобы вот это вот сотрудничество, особенно с Африкой, к югу от Сахары, вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства, как любят говорить мои коллеги вышестоящие. Вот это стратегическое партнерство, оно, конечно, должно быть очень продумано. И вот то, что ты говорил, лоббирование интересов России и все остальное, оно должно быть собрано все воедино. И все-таки, наверное, должен быть какой-то единый контролирующий орган. Да? У нас работают различные министерства, ведомства, другие структуры в африканской повестке, прекрасно выполняют свои задачи, но должна быть координационная структура все-таки, которая все это дело координирует. Потому что у нас бывают моменты, когда, ну, не совсем скоординированные действия, скажем так, да. Хочется все-таки качественной, постоянной координации. Вот, как-то так.
1: Я вот, у нас остается полторы минуты. Присоединяюсь к тому, что ты говоришь, и когда вот мы говорим про Африку южнее Сахары, я понял, что мы, наверное, не расшифровывали, да, ни разу, что это значит, ну, в каких-то там хотя бы базовых цифрах. Население Африки 1,5 миллиарда, постоянно об этом говорим. Южнее Сахары, да, население Африки, 1,3 миллиарда человек. Ну, то есть большая часть Африки — это южнее Сахары демографически. Это 2,4% демографического роста в год или около 30 миллионов в год минимум. Да? Более 40% жителей Африки южнее Сахары, населения там, моложе 15 лет. Данные на 26 год. Средний возраст чуть менее 20 лет. В этом контексте к, значит, 50-му году 20% населения Земли там будет проживать. И, естественно, мы не можем игнорировать этот факт. Люба, спасибо тебе, что пришла. Любовь Демидова, наш гость эфира сегодня из петербургской студии, была с нами на связи, председатель правления Ассоциации стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки, подвели итоги ПМЭФ на африканском направлении, о государственном визите госпожи президента Танзании, тоже поговорили, рассказали. Из Москвы для вас работал Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы России сегодня. Ну и на сегодня завершаем наше африканское турне, вернемся через неделю. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Спутник». С нами всегда интересно. Увидимся и услышимся.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя 2 года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения за АЭС. Российские футбольные клубы не выступят в Еврокубках на наступающем сезоне. Ряд европейских стран готовят санкции против Израиля. Подробности далее. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС после того, как она была обесточена в результате отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, это уже 18-й случай потери внешнего электроснабжения за АЭС во время украинского конфликта и один из самых продолжительных. По его словам, это подчеркивает крайнюю уязвимость электросети и срочность проведения запланированного ремонта линии электропередачи при соблюдении режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Российские футбольные клубы не примут участие в еврокубковых турнирах сезона 2026-27. Это следует из документа, опубликованного на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Отмечается, что исполком УЕФА 20 мая скорректировал схему допуска команд к Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций на наступающий сезон с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований под эгидой организации. Напомню, в феврале 2022 года российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Ряд европейских стран, включая Францию, скоро объявят об очередных санкциях против Израиля из-за деятельности его поселенцев на западном берегу реки Иордан на фоне отсутствия общего мнения по этому вопросу на уровне ЕС. Это передает агентство Рейтер. Французские чиновники заявили агентству, что хотят таким образом сохранить вопрос Палестины в международной повестке на фоне конфликта США и Ирана, а также кампании Израиля в Ливане. Напомню, в конце мая Евросоюз уже ввел санкции против некоторых физлиц и организаций, причастных к нарушению прав палестинцев на западном берегу реки Иордан в рамках поселенческой деятельности Израиля. США подвергают регион Ближнего Востока серьезным угрозам, нарушая режим прекращения огня с Ираном. Об этом заявил МИД Исламской Республики. Отмечается, что Иран будет защищать свои суверенитеты и свои национальные интересы с использованием своего потенциала. МИД также призвал страны региона воздержаться от предоставления США своих территорий и возможностей для осуществления агрессии против Ирана. Американское центральное командование ранее сообщило, что вооруженные силы США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям в Гаруке и на острове Кешем. На фоне атак беспилотников Иран же атаковал американские базы в регионе. Российский шахматист Жансаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии, который прошел в Монголии. Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Другой же россиянин Сава Витухин расположился на 4-й строчке в турнирной таблице. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевки на Кубок мира. 10-е место занял 11-летний российский шахматист Роман Шахджиев, который набрал 6 очков. Как отмечает Федерация шахмат России, спортсмен установил мировой рекорд, а он выполнил первую международную гроссмейстерскую норму в своем возрасте. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте МАК с канала «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
7: Если это «Радио Спутник» на наших замечательных волнах, то это, несомненно, писатель и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева, которые вас будут сопровождать в течение этого часа. Вы нас можете слушать в машине, в кафе. Короче говоря, дайте волю своей фантазии, потому что мы будем говорить о том, о чем не говорит никогда никто. И сегодняшняя первая тема, о которой почему-то в России считается, это само собой разумеющееся, но вот как-то так. Это тоска. Почему тоска? Почему хандра? Откуда она берется? Я нашла причину. Я вспомнила Евгения Онегина, которого описывает Александр Сергеевич «Наше все». Собственно, сегодня его день рождения, не будем забывать, как и день русского языка.
8: С праздником, Лена.
7: С нашим праздником, потому что русский язык — это «Наше все», как известно.
8: И Пушкин «Наше все».
7: Так вот, «Наше все» в энциклопедии русской жизни описал то, чем страдал Евгений Онегин. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра. Говорят, что сейчас история с исследованием феномена русской хандры завирусилась во всем зарубежном интернете. У нас был слайвик «Вайб», когда русские красотки ходили в мехах. Потом был слайвик «Стер», когда наш загадочный взгляд тоже подвергался, значит, вивисекции определенной. И вот сейчас «Russian хандра». И, конечно, Вики, есть то, что сказать.
8: Ну, меня заинтересовал этот феномен. Действительно, русская тоска. Вот для нас это настолько привычно, да? Вот стоит на закате выйти в русское поле и посмотреть, как солнышко садится далеко-далеко в бескрайнем небе. Все, понятно, о чем речь идет. Комары жужжат, сумерки сгущаются. Вот она, классическая русская тоска. Но русские блогеры выяснили, что своим иностранным подписчикам, своим иностранным друзьям они не могут толком объяснить, что это такое. И пошел вал каких-то вот роликов, каких-то вот стендапов на эту тему, объяснение, что такое русская тоска. Может, это какие-то кадры из твоего любимого Тарковского, знаешь, где вода течет, и там такие травинки в воде шевелятся, и это бесконечно совершенно. Знаешь, вода течет, а травинки шевелятся. Или это, как ни странно, может быть, кадры из фильма «Брат», потому что там тоже есть какие-то грустные песни. Или это какая-нибудь песня группы «Кино», как ни странно. То есть вот какие-то вот такие парадоксальные вещи, да, русский рок, какие-то фотографии, может быть, 90-х, какие-то фотографии, может быть, советского быта. И в результате вот эта русская тоска, она стала так вот расползаться, расползаться, знаешь, как дрожжевое тесто ползет, когда вот ты про него забыла, оно ползет вот из миски по столу. И уже она стала включать в себя прям все, и русскую литературу, и Достоевского, и Чехова, и нашу архитектуру, и печальные вот эти мрачные православные церкви, где все так грустно стоят, не поют веселые песни, как протестанты, да? Пришли, значит, в светлое такое здание, сели, взялись за руки и стали петь эти свои спиричулсы, эти свои смешные песни. Нет, у нас грустно, конечно, все. Лен, а вот как тебе вот по-честному весь этот вайб, как молодежь говорит, да? Вот тебе близка русская тоска или русская хандра? Или тебе не нравится? Да, вообще ты позитивная, ты улыбаешься.
7: Да это вообще, это просто какой-то маркетинг. А Россия не имеет никакого отношения к тоске. Я попросила бы не трогать ни Федора Михайловича Достоевского, ни Андрея Арсеньевича Тарковского, потому что Тарковский энергичен и энергетичен в каждом своем кадре. То, что они медленны, это не имеет никакого значения. Они созерцательные. Он рассказывает о плавном течении жизни, в которой, естественно, есть хорошее, плохое, доброе, злое, отвратительное и прекрасное. Но каждый кадр Тарковского насыщен энергией. Что касается Федора Михайловича Достоевского, то он был, извини, жизнелюбом. Мы про него почему-то думаем, что он какой-то упоротый депрессант, сидевший на каких-то там депрессантах.
8: Ты не путаешь Достоевского с Пушкиным, точно?
7: Я не путаю Достоевского с Пушкиным, потому что если мы открываем, например, «Белые ночи», там финал, хоть, конечно, он грустный, он теряет свою прекрасную возлюбленную, этот главный герой, но он же абсолютно позитивен, говорит, я миг, я жизнь отдам за миг счастья.
8: «Преступление и наказание» тоже очень позитивно. Взял топорик, пошел покрошить.
7: Это начало, это завязка.
8: Потом бедная Сонечка пошла продавать себя.
7: А
8: дети
7: потом,
8: плачут.
7: Да, но я еще раз повторяю, это жизнь. Мы почему-то все время путаем какие-то грустные стороны жизни с некой только нам почему-то присущей. То есть русские — это водка, пельмени, я не знаю, там, медведь, лапти и хохлома с балалайкой, а вот теперь еще русская тоска. Да и нет русской тоски. Если бы мы были тоскливыми персонажами, у нас не было бы ни такой литературы, ни такой звенящей музыки, мы бы страну не освоили, Вик.
8: А, по-моему, наша тоска — это хорошо, это драйвер великого искусства. Я сходила тут на концерт дирижера Игоря Симонова. Я в полном восторге от того, как он дирижирует оркестром Московской филармонии. И они давали Чайковского. Первый концерт для фортепиано с оркестром и сюиты из балетов Чайковского. И особенно, когда я слушала сюиты из балетов, я думала, господи, вот эти глупенькие сказки про лебедей каких-то там, про щелкунчика. Ну, то, что вот на Западе, если бы стали бы делать балет, ну, была бы глупенькая такая простенькая музыка для 6-летних детей. Но какие же глубины! Сколько горечи вложил Чайковский, сколько отчаяния вложил Чайковский в эти, ну, простенькие сюжеты для балетов, да? Принц какой-то что-то бегает за лебедями, а скрипки в оркестре так плачут, так надрываются. Я сидела, у меня слезы наворачивались. Симонов еще совершенно потрясающий дирижер. Он доносит музыку каждым движением, каждым взглядом. Он танцевать начинает в какой-то момент. Особенно вот когда балетная музыка дирижирует, да? И несмотря на то, что эта музыка яркая, динамичная, гениальная, Но какая же глубокая тоска во всех музыкальных созвучиях Чайковского. Ну, это типичная русская тоска, которая есть и у Чехова, например. Ну, прости меня. Со школы я не понимала. Нас пытались мучить этими якобы смешными рассказами Чехова. Я видела в них такую грусть, такую мизантропию, такое, ну, какое-то глубокое отчаяние человека, понимающего ничтожность и бессмысленность человеческой жизни. И за это Чехова-то и обожают. И за это Чайковского обожают во всем мире. Вот за то, что мы умеем выжать слезу там, где никто даже в голову не придет выжимать слез.
7: Но слеза не есть тоска. Слеза есть эмоция. Если есть эмоция, значит, уже нет тоски. Потому что тоска – это что-то безнадежное, это что-то суглинистое.
8: Лена, я обожаю твои эпитеты.
7: Но это так. Сплошной суглинок, значит, и постоянная грязь. Да? На самом деле это к России не имеет никакого отношения, кроме как художественного. Но мы же не будем принимать художественное произведение как один в один отражение жизни. Ну, просто это не так. Чехов свои самые пьесы, которые считаются там, не знаю, тоскливыми, сплошным сплином и хандрой, назвал комедиями, да? То есть он что-то в этом понимал. Ну, действительно, ситуация комична. Действительно, когда Константин Гаврилович застрелился, и в этой связи нужно увести его маму, значит, подальше, конечно, печаль светлая, разумеется, возникает. Но это не значит, что вся пьеса, я о «Чайке» сейчас говорю, не наполнена каким-то фантастическим, фарсовым, комедийным вайбом. Да, вот можно это слово употребить. Вот этими вибрациями.
8: Слушай, а одно ведь не исключает другого. Смех сквозь слезы. Вот как очень точно Гоголь сформулировал, смех сквозь слезы. Всегда так. Я вспоминаю прекрасный, совершенно культовый спектакль «Русская тоска». Театр, который назывался «Около дома Станиславского», а сейчас он называется «Театр около». Там главный режиссер Юрий Погребничков, он сейчас так и скрутился.
7: Великий.
8: Да, да, сейчас вот он преподает великий, в ГИТИСе, да. И великий. А я-то помню там начало 90-х, когда, ну, это все было странно, смешно, это казалось какими-то авангардными поисками. Так вот, спектакль «Русская тоска» абсолютно прекрасный. Если он идет, его, конечно, стоит посмотреть. Он у них получился в «Театре около», ну, конечно, и грустный, и с долей хандры, но ужасно смешной при этом. Вот смешной, какое-то русское кабаре такое. Ну, слушай, а вот наши эти цыгане, да, которые так заведут, заплачут, и прям вот этот дым, туман, струна звенит в тумане, и такая вот какая-то, ну, тоска такая летящая. А сколько вот этой летящей тоски, у нее же много оттенков, не обязательно суглинистые, прям не могу, ты сказала, я сразу представила себе сапоги, знаешь, и на них вот эти комки грязи. Нет, тоска может быть летящей, как в стихотворениях Александра Александровича Блока. Русская тоска в его стихах, разве нет? Она прям вот, знаешь, она летит куда-то, как птица, и ведет нас за собой. То есть очень много оттенков у нашей русской тоски. Есть хандра, есть светлая меланхолия, есть ностальгия. Кстати сказать, очень актуальная для наших бегунков, которые с границы сейчас уехали. Вот я думаю, они наслушают с тобой, предаются ностальгии. Уж не знаю, насколько кисло, сладко и так далее. То есть много этих оттенков, и то, что вот русская литература, русское искусство дает это все миру, это наш уникальный вклад, мне кажется.
7: Здесь я с тобой абсолютно согласна. Но я что хочу сказать, что русские, не французские, не британские, даже не итальянские, не греческие, а вот русские, они, несмотря на то, что нас, еще раз повторяю, щемили как каких-то там грубиянов, каких-то там людей странных, там, с вывертом и так далее, на самом деле абсолютные оптимисты. Потому что без оптимизма и без, да, принимаемой тоски как просто способа рефлексии, осознавания себя, мы бы страну не построили, понимаешь? Ну, ее бы просто не было. Мы бы сдались, вы сказали, а... Вы знаете, ну это, в общем, все вокруг серо, сплошной Федор Михайлович Достоевский. И вообще, давайте уже просто веселиться и пить баварское. А мы сказали нет.
8: Между прочим, именно что на русской тоске, прям такой густой, настоянный твое любимое советское кино 60-х-70-х. Сколько там меланхолии. Сколько там меланхолии. Видишь, мы хором говорим, да? То есть это очень грустное кино. И причем чем дальше заканчивался уже Советский Союз, тем больше шло этой депрессии, депрессивности, этой вот чернухи. Причем это было не только в кинематографе. Обратите внимание на прекрасную советскую живопись. Как раз вот появился суровый стиль в 60-е годы. Ну вот суровый стиль – это что такое? Очень скудная колористическая гамма, да? Какие-то грустные пейзажи такие, печальные, с полной той же самой меланхолией. Суровые рабочие или задумчивые ученые, или такой интеллигентный средний класс, который сидит и мрачно смотрит в окно, да? То есть вот это как-то подпитывало людей. И вот лично я, вот честно говоря, в своей юности эту тоску уже терпеть не могла. Вот она меня, вот эта вот советская казенная тоска, которая каждым кадром говорила тебе, ты ничего не добьешься в жизни, расслабься, сядь, смотри в окно, мрачно смотри в окно. В жизни ничего не будет. В жизни только будет течь вода, и вот эти листики у Тарковского будут плыть, все, и больше в твоей жизни не будет ничего. На меня это наводило тоску, и как противовес этому я очень полюбила советское искусство 1920-х годов, которое было абсолютно позитивным, с этой музыкой Прокофьева, с фильмами Дзиги Вертова, Эйзенштейна. Это я все просто обожала. И до сих пор, вот, когда мне хочется отойти от нашей классической русской меланхолии, я подпитываюсь этим роскошным советским искусством 20-х. Это навсегда, по-моему, заряд позитива.
9: Оно было настолько привлекательным, что, в общем, мы им заразили весь мир. Да. Ты не одинока. Я хочу сказать, ты здесь в очень хорошей компании, потому что это распространилось по миру, и весь мир начал нас копировать. Я это обнаружила, сходив на выставку пастелей. Очень рекомендую в Третьяковке. Называется «Хрупкое искусство». Что-то потрясающее. Я такого чуда не видела. И там есть, что самое потрясающее, портрет женщины, купчихи из Плёса, кисти Левитана, точнее, мелка Левитана. Левитан очень редко, по-моему, практически никогда не рисовал портретов. И вдруг эта женщина. И я там шушукалась со смотрительницей. Я сказала, не иначе, как его зазноба. Потому что, уж очень она хороша, с такими высокими скулами, с пухлым ртом. И да, это исполнено в каких-то там серовато-бежевато, таких лиловатых тонах, но хороша она необыкновенно, от нее просто искры сыпятся, и мы понимаем, что у Исаака, это нашего всего, наверное, там что-то к ней было.
8: Так он же был красавчик и вообще невероятный секс-символ. Кстати сказать, как Антон Павлович Чехов, с которым у них были сложные отношения двух секс-символов, которые безумно друг друга ревновали. Вот про это мы часто забываем, да? Автор самых грустных пейзажей, да, Левитан, на самом деле был тем еще жеребчиком, тем еще секс-символом, мягко скажем. То же самое с Чеховым, да? Сколько женщин, сколько романов. На самом деле жизнь-то кипела, да, у Лены сразу глаза загорелись.
9: Но я просто хочу сказать, что Антон Павлович Чехов был выше 1,90 м, атлетически сложен. На нем действительно висли разнообразные гражданки. Он всю жизнь любил Лику Мизинову, но эта любовь, так сказать, не была консумирована по целому ряду причин. И вот, собственно, «Чайка», о которой мы говорили, она про их отношения, потому что, естественно, Константин Гаврилович – это Чехов, Тригорин – это его друг, который увел у него из-под носа Лику, собственно, Нина Заречная, Лика и есть. Но что я хочу сказать, что у нас другая тема тут тоже полыхает, а поскольку я начала с Пушкина, с поэмы, с романа в стихах, то закончу я тоже стихами. Это будет блок, это будет на поле Куликовым. И там блок дает абсолютно точное определение русской тоски. Итак, наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Александр Александрович сказал по этому поводу все, и этим четверостишием мы завершаем эту тему, чтобы перейти к истории, которая у нас тут, так сказать, на страницах мониторов, где угодно. Мы боремся с коррупцией. Коррупция отвратительна, омерзительна. Она может разъедать общество. Мы это видим на примере массы других стран, в том числе и Европы. В России с этим борются, и борются очень жестко. И мы видим кадры обысков. И вот эти кадры обысков рождают, например, ассоциация, Век очень точно это сказал, с безудержным стремлением себя обеспечить, да, как вот в прорву, да, вот зачем, так сказать, там 15 автомобилей, да, зачем золотые слитки, зачем бриллианты, а, собственно, корень-то не здесь и не сейчас, корень, наверное, в конце 50-х, когда русские люди озаботились уютом и стали скупать мебель. По этому поводу были написаны две абсолютно прелестных пьесы. Одна принадлежит перу Виктора Розова, называется «В поисках радости», а вторая – это «Маленькие комедии Большого дома», где один из эпизодов, там прелестный абсолютно Андрей Миронов, Наталья Защипина, там оба раза про мебель. Почему про мебель? Что там случилось с мебелью? Почему нужно было 5 диванов в одну комнату ставить друг на друга? Вот у Вики, по-моему, есть на этот счет своеобразное такое очень важное наблюдение.
8: Да, оно очень простое, Лена, на самом деле. Наблюдение в том, что прекрасные эти авторы – и Розов, и поставивший его пьесу «Эфрос», и Натансон и «Эфрос» поставили потом фильм по этой пьесе Розова. Получился фильм «Шумный день». Я очень рекомендую ее всем нашим слушателям посмотреть. Вот этот «Шумный день» — обычная советская драма, даже комедия скорее, там легкий фильм такой, конца 50-х, начало 60-х годов, да, бытовая просто история семьи. И прославился этот фильм кадром, где юный совершенно Олег Табаков дедовской шашкой кавалерийской рубит мебель, вот ту самую мебель. И авторы этой пьесы, ну, так как-то забавно на тот взгляд. Я помню, я смотрела этот фильм где-то в 70-е, в 80-е уже даже, наверное, да? И он казался каким-то устаревшим, смешным. Я думала, авторы смешно борются с вещизмом. Ну, вещизм — это же такая ерунда. Но мне кажется, в Советском Союзе вот это вот зародилось, вот как, знаешь, «Чужой», да, зарождается, у него такой зародыш страшненький такой в фильме «Чужие ходят». А когда наступили 90-е, он вылез уже вот как монстр такой настоящий, он принялся просто пожирать страну, потому что из этого вещизма, из этой одержимости, вот как прорва, да, там реплика такая очень хорошая, ты никогда не будешь довольна, потому что ты прорва. Вот из этой прорвы пошли все эти кошмарные Березовские, Гусинские. У Березовского в поместье, кажется, был жираф или слон, или жираф и слон одновременно. И дом приемов Лаговаза, вот здесь недалеко от радио «Спутник» был, да? Там какая-то икра лежала, какая-то черная на блюдах, там, и какая-то дикая нездоровая роскошь. И вся же эта роскошь, она оплачивалась кровью людей, на самом деле. 90-е годы — это жуткая демографическая яма, и там войны велись, и страшные конфликты были, и страна разорялась. И вот эти люди, они вот жировали, вот пухли на всем этом. И вот этот такой невинный, казалось бы, вещизм, который начинался: «Ой, я хочу ГДРовскую стенку! Ой, давай купим!» А помнишь, «Берегись автомобиля», да, вот эти смешные жулики, Миронов этот, который носится со своей машиной, как будто это вот его сердечко такое, как Зеницока ее любит. Вот началось это с таких смешных вещей, а выросло в нечто чудовищное абсолютно. Как вот этот человек вечно неудовлетворенный, гомункулус, который вывели ученые в понедельник, начинается в субботу. Он вечно неудовлетворенный, он все жрет, а потом, когда он нажрался уже совсем, он взрывается. Кстати, вот 90-е, прям вот Стругацкие все-таки великие были люди, они как бы предсказали вот эту эпоху дикого какого-то вещизма, дикого вот этого первоначального накопления капитала, которое шло, ну, абсолютно кровавыми, жестокими методами. И вот этот вот монстр жрал-жрал, и он в 98-м году так взорвался дефолтом. И я думаю, как-то вот закончилось с этим. Хотя вот, ну, последние коррупционные дела говорят, что не совсем закончилось, что еще вот люди страдают этой болезнью.
9: Понятно, откуда это все растет. Это все растет, потому что нам показывали Дольче Виту. Вот Делон в белом плаще, там Катрин Денёв в каких-то потрясающих ажурных чулках, в каком-то там грандиозном бюстгальтере. Это все хотелось купить. Западники умеют визуал. Они умеют перенастроить восприятие человеческого мозга так, что все это немедленно начинает хотеться. Не будем отрицать роль рекламы, того же самого маркетинга. Короче говоря, ситуация заключается в том, что умные люди, люди рефлексирующие, а несмотря на то, что Борис Абрамович, например, Березовский был человеком талантливым, безусловно, незаурядным, прекрасным математиком.
8: Но мерзавцем необычайно.
9: Но чудовищ, конечно, он был абсолютным монстром. Я понимаю, откуда это прет. Это прет от комплекса неполноценности, потому что Борис Абрамович, когда он был математиком, он ходил в ботиночках «Прощай, молодость» и в пальто, которое было перешито из какой-то там папиной дохи.
8: Да мы все ходили в таких ботиночках, и мой папа в 90-е годы ходил вот в таком тулупчике, потому что не было денег на нормальное пальто. Но какие-то люди, ну, сохранили честь и совесть. И, как бы сказать, даже не только это, а вот просто равнодушие к этому, ко всему. Потому что, когда я смотрю, что там силовики изымают у этих граждан, ну, я не верю, что Ален Делон в своем прекрасном плаще виноват в том, что какой-нибудь там замгубернатора, ну, купил себе 150, или там достал, не знаю, получил 150 или 180 квартир. И у него там 25 каких-то Porsche, Ferrari, Lexus'ов. И его жены, там, любовницы, они обвешаны уже бриллиантами до такой степени, что уже, наверное, сгибаются под этим весом. Я не понимаю, куда это все. Как в прорву, действительно. Меня потрясла деталь, когда обыскивали поместье, по-моему, одного из заместителей губернатора Краснодарского. Он получил предупреждение и успел вывезти на грузовиках большую часть, так сказать, ну, полученного. Да, я не могу употреблять слово награбленного пока, он пока не осужден. Ну, так, полученного. Увезли грузовики. Но что-то там забыли, потеряли мелочь. И когда вот силовики уже вошли в его дом и стали вот эту мелочь по углам собирать, там какие-то валялись доллары, евро, рубли. Ну, это бросили в попыхах, это вообще никого не интересовало. Ну, просто, ну, в книжках, знаешь, открываешь собрание с чем Бальзака, а там, ну, заначка. Ты знаешь, насколько силовики набрали вот этой мелочи, брошенной в попыхах, Лен? Они набрали ее на миллиард рублей. Это только один человек, и это то, что он бросил в попыхах. миллиард рублей валялся по его поместью, вот так вот просто. Нам с тобой не хватит 10 жизней, чтобы заработать миллиард рублей, да, вот если объективно.
9: Даже 100 жизней не хватит?
8: Наверное, да, потому что, ну, просто мы честно работаем, как говорится, от трудов праведных не построишь палат каменных. Не то, что я этому завидую, нет, мне кажется, это какое-то чудовищное извращение человеческой психики. Куда тебе это все? Зачем? Что? Ты детей, внуков уже обеспечил всех. Зачем эти золотые унитазы? Объясни мне, золотые батоны, это все.
9: Ну, это привет капитализму на самом деле. Потому что если бы люди не покупали, то капитализм как строй, он бы обанкротился. Потому что основа капитализма – это потребление. В отличие, например, от нашей системы ценностей, которая всегда стояла за созидание, ну, если бы у нас во главе угла не было созидания, мы бы не построили ни ГРЭС, ни ГЭС, ни заводы, ни комбинаты, не освоили бы страну. Да, мы жили тяжело, да, мы жили трудно, временами холодно и голодно. И иногда, в общем, нищенствовали, но был дух и была идея. И идея была в том, что нужно созидать. А капитализм — это нужно потреблять.
8: Ты знаешь, вот мы с тобой часто спорим, ты говоришь, там, хорошо бы в Советский Союз, обратно. Я говорю, нет-нет-нет, я не хочу Советский Союз. Но почему я безумно ностальгирую? Вот почему у меня русская тоска? Это по социальной справедливости, которая была в Советском Союзе. Ты говоришь, жили бедно, но при этом был энтузиазм. А почему был энтузиазм? Да потому что все жили примерно одинаково. У кого-то там был «Жигуленок» маленький, а у кого-то там даже какая-нибудь старая дедушкина «Волга» там была. Но все жили примерно одинаково. Потому что даже человек, который ездил в это время на электричке, он не чувствовал себя прям как-то адски ущемленным. И это было здорово. В Советском Союзе была потрясающая социальная справедливость, которая именно оставляла людям простор для того, чтобы заниматься творчеством, заниматься созиданием, писать прекрасный роман, снимать прекрасные фильмы. В их мозгах не стучал все время вот этот вот калькулятор. Ой, сколько мне надо заплатить по кредиту. Ой, сколько мне сейчас надо заплатить по чеку в магазине. Ой, мне надо оплатить то. Ой, мне надо оплатить это. А у Пупкина больше денег. А у Пупкина дороже машина. Ой, боже мой, мне надо срочно где-то что-то украсть, чтобы быть не хуже Пупкина. И вот это вот не хуже Пупкина, оно, мне кажется, прям разъедающе действует на психологию людей. Может, мы им предложим какой-то, я не знаю, способ, ну, отрешиться от этой вечной гонки, там, не знаю, походить, подышать, вот ты прогулки предлагаешь всегда. Я предлагаю попить воды. Может, просто сесть попить воды и убедиться, что жизнь прекрасна, она создана для нашего творчества, для нашего созидания, а не для того, чтобы мы хватали как безумные, потому что иначе мы превратимся в прорву и никогда, собственно говоря, не будем счастливы, никогда ничего вот этого не нахватаем достаточно. Правда, да, вечный голод будет нас снедать, да, как этого мифологического героя у греков. Он снедал вечный голод, да, и он не мог ни напиться, ни наесться. Давайте как-то отдохнем от потребительства.
9: Ну, я считаю, что просто нужно понять. Кстати, миллиардеры это даже начинают понимать, например, Галицкие. Есть люди, которые просто отказываются от своих богатств, отдают их людям, на эти деньги строят парки, сады, спорт организуют и так далее, и так далее. Мне кажется, что это на самом деле потрясающий пример созидательного капитализма. Мы не отказываемся от капитализма, мы отказываемся от того ада, который нам предлагал западный капитализм. У нас будет русский капитализм. И на этом мы первую часть завершаем.

знать за 90 секунд. Наша страна необъятная и разнообразная. Ее регионы обладают богатейшей историей и культурой, а природные достопримечательности порой удивляют даже нас самих. Одно из таких мест – Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. Ее масштабы и красоты отпечатываются в памяти всех, кто там побывал. Протяженность пещеры почти 6 километров. Она имеет 48 больших гротов и 60 прозрачных подземных озер. Ледяные наросты на поверхностях этого природного объекта образуют самые замысловатые формы. Вокруг пещеры сложилось множество легенд. Якобы ее вырыл древний мамонт, а предводитель похода в Сибирь Ермак в 16 веке прятал там несметные богатства. Один из мифов гласит, что в пещере жил демон, похищавший детей. Ученым неизвестно, когда люди впервые нашли подземные гроты, но по косвенным признакам можно предположить, что еще за несколько столетий до Ермака там хранили провизию. Температурный режим в пещере и правда уникальный. От минус 15 до плюс 5 градусов Цельсия. Специалисты говорят, что аналогичный микроклимат на планете почти не встречается. Мало того, 80-метровая толща породы великолепно фильтрует воздух. Ни один микроб в пещере не выживает.

0: Секс, культ, просвет.
1: И снова на волнах радио «Спутник», «Секс, культ, просвет» и его ведущая – политолог, драматург и писатель Вика Никифорова. Уж когда ты, в общем, нам свою книгу представишь? Мы в нетерпении.
2: Скоро, скоро.
1: Ждем.
2: Типографию скоро поедет и сразу представлю.
1: Потрясающе. И журналист Лена Караева. Мы русские абсолютно женщины, и мы поэтому относимся к тому, что нас касается, с очень большим интересом. И тут одно из рейтинговых агентств, организаций, как угодно, выпустило, что называется, классификацию женской красоты. Мы оказались на 4-м месте. Но это понятно. Почему? Потому что они не могли нас поставить в текущей внешнеполитической ситуации на первое место. Просто одна бы страна, те территории, что остались от незалежной, просто там сошли бы с ума и сразу бы нам проиграли. Короче говоря, русские женщины на 4-м месте, и мы сейчас с Викой попробуем разобраться, почему мы всегда такие красивые, даже когда мы бедные, даже когда мы тоскуем, даже когда, может быть, мы переживаем не лучшее время в нашей жизни, но мы всегда красивы.
2: Знаешь, я смотрела на этот топ, там нас обошли Колумбия, Греция и Польша. Ну, Польша – это часть Российской империи, извините. Там тоже тип славянской красоты, абсолютно светлые глаза, светлые волосы, да. Очень ухоженно вот это с волосиками, ноготочками, то, что только славянские девушки умеют. Насчет Колумбии и Греции, извините, друзья, как бы много поездила по Греции. То, что когда-то это была обитель античной красоты, была 2500 лет назад. Сейчас нет. Я думаю, Лена согласится со мной. Колумбию тоже не поняла, извиняюсь.
1: Много усатых женщин. Извини, конечно, если я что-то не то говорю, но...
2: И с монобровью еще. То есть как бы у нее усы сверху, ну, в общем, да, извините за имперкорректность, мы можем себя позволить. А во-вторых, поразил какой-то, ну, расизм составителя списка, потому что, извините, ну, объективно, самые красивые люди, независимо от пола, возраста, происхождения, живут в Иране. Ну, любая фотография из Ирана, любое видео из Ирана, мы видим невероятное количество очень красивых мужчин и женщин, и детей, и стариков, и старух. Ну, просто нация живописнейшая. Честно, вот если бы я составляла свой топ, я бы Иран поставила бы на первое место. Потом мне очень показалась недооцененная Индия. Там, во-первых, огромное количество национальностей в Индии, ну, сотни буквально, сотни языков, сотни вот этих племен, национальностей. Нету вот такой, как сказать, вот просто вот индусы. Нет, такого нет. И они, конечно, необычайно интересны. Для меня в Индии вот главным, просто самым прекрасным времяпрепровождением было сидеть где-нибудь на открытом кафе, вот повыше так, и на улицу смотреть, как вот это все кипит, как эти люди ходят, как они поют, как у них глаза блестят, вот эти белки, у них огромные же глаза у всех, да? Индию я обязательно тоже в топ поставила. Совершенно какая-то недооцененная Африка. Африку вообще, по-моему, она где-то там сползла на нижние места. Ребят, вы с ума сошли? Африканские модели всегда были, ну, в топе, они очень красивые. Сейчас какая-то странная тенденция, когда чернокожих женщин, согласно повесточке, тащат в кино и в модельный бизнес, но выбирают не красавец, а, честно говоря, не пойми что. Ты видела эту женщину, которая будет играть Елену Прекрасную в «Одиссею» Нолана? Ну вот Лена закатывает глаза, и я закатываю глаза. Ну, извините нас за неполиткорректность, но это смотреть невозможно. Но я вспомнила красивейшую Иман, которая была возлюбленной супругой Дэвида Боуи.
1: Одна из лучших, самых крутейших моделей.
2: С инопланетной внешностью, просто невероятной красоты. Она была из Сомали. Я вот Сомали поставила бы этот топ на самом деле. Вот тут мне не хватило как раз расового разнообразия, разноцветия и так далее. Вот вся повесточка сейчас заключается в том, что вот брать максимально некрасивых, неприятных, несексуальных женщин и мужчин, и вот пихать их нам, еще какие-нибудь эти искусственные прыщи налепят, как на этого Тимоти Шаламе в этом фильме. Вот смотрите, вот какие все уродливые. Вот ужасно просто.
1: Ну, слушай, по поводу Колумбии, я думаю, что они посмотрели, может быть, статистику какой-нибудь Мисс Юниверс, Юниверсум, знаешь, Мисс Мир, Мисс Галактика.
2: То есть она представляла всю как бы Южную Америку с Бразилией, там с Аргентиной.
1: Да, вот это вот. Почему-то не оказалось, кстати, бразильянок, потому что бразильянки, они же просто, ну, огненные, они же смешение рас.
2: Да,
1: смешение
2: да,
1: рас.
2: Да, да, да.
1: Понимаете, в чем дело, дорогие наши товарищи, подруги, сестры и братья. Почему мы такие красивые? Почему русские женщины такие красивые? Потому что смешение генофонда. Колоссально богатый генофонд. Колоссальное количество народов, этничностей и так далее, и так далее. И когда это смешивается, получается что-то, от чего просто сходишь с ума. Например, ну, сейчас она уже, так сказать, там, женщина в возрасте, но я считаю, что одна из красивейших актрис мира – это, конечно, Анастасия Александровна Вертинская. О, потому да. что, извините, но там смесь грузинской мамы и русского папы. Причем мама была сильно моложе папы. И мама была, значит, жгучей брюнеткой. Папа был блондином с голубыми глазами. И получилась Анастасия Александровна, на которую просто смотришь в «Алых парусах» или в «Человеке-амфибии» и думаешь, ну, инопланетянка. Таких женщин просто, ну, нет в западной культуре вообще такого лица, такого цвета глаз, сочетания с волосами, фигуры и так далее. Вы не найдете. Есть еще пример. Наталья Аренбасарова. Грандиозная красоты актриса, балерина в прошлом, одна из жен Андрея Сергеевича Кончаловского. Необыкновенной красоты женщины.
2: Скулы порезаться можно, так говорят.
1: Скулы, а вот лоб и вот пропорции лица стать. Слушайте, а наша Алиса Бруновна Фрейндлих, а наша потрясающая поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина. Понимаете, мы берем сейчас, конечно, топовых женщин, но они не все спектакулярны, они не все были в шоу-бизнесе. Мы просто говорим о том, насколько разнообразна русская красота, в отличие от...
2: Ну, а есть же типичная русская красота. Например, Татьяна Васильевна Доронина, которая была абсолютным секс-символом. И вот сейчас, наверное, современники... Вот если вы сейчас посмотрите, наверное, фильмы с ее участием, наверное, вы даже не поймете, в чем секрет ее обаяния. Но она считалась, ну, невероятно сексуальной женщиной, вот с этими ее придыханиями, с этим ее грудным голосом. И она сводила всех мужчин с ума, ну, гораздо круче, чем Мерлин Монро, например. Да? По сравнению с ней Мерлин Монро, ну, такая немножко пластмассовая, немножко такая пустышечка. Но уж Татьяна Васильевна как задышит, как вот это вот все, как заговорит своим грудным голосом, как выкатит глаза. Когда смотришь, как она взаимодействует с партнерами на экране или там, в старых спектаклях на сцене, но видно, все мужчины просто сходят по ней с ума. Извините, просто вожделеют ее вот в тот момент, когда видят ее.
1: Да уж давай скажем, ну просто кончают практически,
2: ну,
1: когда
2: хотят,
1: ее видят.
2: Да, есть такое. А Нонна Мордюкова? Ну вот тоже классическая русская красота. Вот тут никакого смешения нет, мне кажется. Вот такая вот казацкая русская красота. Причем не такая типичная, вот когда вот блондинка там со светлыми волосами, с голубыми глазами, а наоборот такая жгучая брюнетка, да, такая статная женщина. Но очень сильное впечатление производила тоже на людей. Помнишь, какая красивая пара была, когда они были молодые, Мордюкова и Тихонов, да? Вот они поженились и были... Ну это просто самая красивая пара была тогда. Вот, то есть интересно, да? А вот Людмила Зыкина, как потом, она была красивой?
1: Очень, невероятно, фантастически.
2: Причем... А кто-то смеялся?
1: А, ну, хорошо, ну, так сказать, смех без причины – признак дурачины, как мы знаем. Ты знаешь, я еще бы добавила, конечно, среди наших первейших красоток – это Элина Авраамовна Быстрицкая, которая, в общем, будучи этнической еврейкой, сыграла казачку Аксинью.
2: А Майя Михайловна Плесецкая, ну, вообще самая красивая женщина Советского Союза. Близкие нечто куртизанок. У Бальзака есть такой смешной персонаж, банкир Нусинген. Он списан с главы дома Ротшильдов,
1: да,
2: французского,
1: абсолютно.
2: Говорит с таким специфическим акцентом. И он влюбляется там в проститутку еврейскую необычайной красоты. И он все время говорит своим акцентом: «Пиплейски красота! Пиплейски красота!» Вот про Майю Михайловну абсолютно можно сказать. И, кстати сказать, про Михаила Казакова. Вот такой же классический тип еврейской такой пиплейской красоты, да, где, с одной стороны, невероятно правильные черты лица, вот эти огромные горящие глаза, эти очень тонкие такие правильные черты, а с другой стороны, какое-то непонятно откуда берущееся выражение вдохновенности, духовности, интеллектуальности. Я уж не буду говорить там про моральные качества Михаила Казакова. Он все о себе написал так откровенно, что уж лучше было и не писать, наверное. Но вот это вот выражение интеллектуальности и духовности, свойственное пиплейской красоте, меня всегда вштыривало просто необычайно. По-моему, это очень красиво.
1: Кстати, вот я хочу сказать, что если мы посмотрим Голливуд, да, или если мы посмотрим, например, французское кино, там, итальянское кино, мы увидим, что там тип женский, чаще всего, ну, он одинаков. Ну, так сказать, есть вариация с очень небольшой амплитудой. Но, в принципе, это почти всегда блондинка или шатенка, чаще всего светлоглазая, намазанная рот, такая фигура песочные часы. Потом это немножко изменилось. Но, в принципе, женщины со значительной внешностью в Голливуд-то пришли только под влиянием, конечно, советского кино, которое было в этом смысле гораздо более демократичным и показывало разные женские типы. Но, возвращаясь к русской красоте, что я хочу сказать, что вот я сейчас, поскольку ты моя ролевая модель, хожу в фитнес. И я там вижу женщин, молодых женщин, которые мне годятся в дочери и даже во внучке, Какое же разнообразие потрясающих внешностей. Луков, как говорят эти зумерки. И я думаю, какие же мы счастливые. Только эти женщины, конечно, должны найти себе пару, немедленно начать рожать детей. Потому что, ну, это должно быть продолжено, на мой взгляд.
2: Я в фитнес-зале, в тренажерном зале стесняюсь, когда вижу красотку, одетую откровенно так, что дальше уже просто ехать некуда. Когда все прелести наружу, снизу, сверху, я, честно говоря, смущаюсь. Я отвожу глаза. Мне становится несколько некомфортно. Я думаю, ёлки-палки. А я, значит, такая тут... У меня, знаешь, эти штаны обвисшие, майка такая потная, футболка. Так-то по жизни я нормально одеваюсь. Но в тренажерный зал я прихожу потеть, у меня физиономия раскраснеется, вот волосы растрепаются. А она такая...

0: с раскрасневшимися лицами. Другая каста — это вот эти прекрасные девочки с ногтями, волосами, которые вот это вот все. Ну да, хорошо бы, если бы они много детей нарожали, это правда, была бы красивая нация.
1: А что плохого в потной, разгоряченной женщине? Она значительно более сексуальная, чем та, которая с ногтями.
0: Спасибо. Приободрила.
1: Нет, ну правда, ну мужчины, если вы есть в нашей аудитории, а вы наверняка есть, ну подтвердите мою правоту. Потная, прекрасная женщина, потому что она горяча и замечательная, она естественна. А здесь эта гражданка пойдет в душ, все это будет смыто, и останется моль белая.
0: Мышь белая.
1: Или мышь белая. Ну, моль бывает белая тоже, наверное, бессмысленная. Знаете, все-таки вот это женский шарм, употребим слово, пришедшее из иностранного языка в русский. Сегодня, кстати, день русского языка. Еще раз напоминаю, это наше сокровище. Мы должны его беречь и говорить себе, насколько нам посчастливилось жить в пространстве, которое окормляет русский язык. Так вот, женский шарм, наш русский женский шарм, он безошибочно, идешь по улице какого-нибудь там Рима, Венеции и так далее, видишь русскую сразу, просто сразу, и это поразительно. Вот англичанку вы не увидите, француженку не увидите, испанку не увидите, а вот гречанку можно отличить действительно монобровь и усы. Колумбийку, потому что она будет такая вся плотная в рюкзачке и во вьетнамках. И говорит, естественно, по-испански с таким латиноамериканским жаром. А русскую вы увидите всегда. И не потому, что мы холёные, не потому, что мы ухоженные, а потому, что мы смотрим на мир с добром. И мы смотрим на мир светлыми глазами. Не в смысле их цвета, цвета нашей радужки, а в смысле того, что женщина в России, в общем, это символ добра, жертвенности, любви. И в этой связи мы решили с Викой тут заняться сравнительным литературоведением, потому что Викина идея, на мой взгляд, потрясающая. Мы решили сравнить два романа. Один из них написан нашим гением, графом Львом Николаевичем Толстым, он называется «Анна Каренина», а второй написан французским, очень талантливым писателем. Насчет гения, так сказать, я бы тут себя попридержала. Называется «Нана». «Нана» входит в огромный цикл романов Золя. Я его не осилила, он называется «Ругон Макаре». Там 20 романов, в общем, это такая очень прихотливая французская история, очень все кучеряво. Короче говоря, «Нана» — это история женщины, так же, как Анна Каренина. Вышли они практически одновременно, ну, разница в 3 года. То есть эпоха одна и та же. Ну, боже, какие разные женские типы, Вика.
0: Да, меня это заинтересовало. Я решила придумать такую практику параллельного чтения. И стала читать эти романы, ну, вот буквально одновременно. Там главу из одного, главу из другого. Интересно, что, несмотря на то, что роман Толстого «Анна Каренина» вышел чуть пораньше, чем «Нана» Золя, Золя ее прочитать не мог, этот роман наш русский, потому что еще не было перевода. И поэтому, ну вот получилось, как бы одновременно они написали на схожую, волновавшую всех тогда тему. Вот женщина, у Золя она откровенная проститутка, а у нас, ну, это Анна Каренина, несчастная женщина, оступившаяся один-единственный раз в жизни. Вместе с тем они обе вот такие изгои общества, да? Общество их, ну, травит, преследует. Ну, какие же вот разные вещи получились, но там есть странные параллели, странное вот то, что сближает эти романы, хотя вот стиль писателя абсолютно разный, да? Вот Лена начала читать «Нана», ты не закончила, да?
1: Нет, я не смогла закончить, потому что он просто устарел. Он просто трагически устарел, просто морально устарел.
0: Почему? Описание длинное?
1: Нет, я сейчас не говорю об искусстве Золя как литератора. Я говорю о том, что этих конфликтов просто больше нет. Просто его не существует. Эти конфликты уже разрешены. И женщина никакая уже не изгой общества, да? А вот с Анной Карениной и вообще с мыслью семейной это по-прежнему актуально на самом деле. Конфликт чувствует долго, например, да? Конфликт между женщиной-матерью, женщиной-любовницей. Что есть женщина? Это женщина, которая предается любви, или для того, чтобы предаться этой любви, она должна предать, в общем, свои семейные обязанности. Вот тут все абсолютно актуально, как будто это из сегодняшнего дня. Более того, язык как будто из сегодняшнего дня, он не архаичен.
0: У меня, наоборот, совершенно другое впечатление сложилось, когда я «Нана» перечитывала. Я абсолютно вижу эту историю вот как сегодняшнюю историю. Да, дорогостоящая эскортница, которой нет других источников существования, кроме как продавать свои сексуальные услуги. И вот она их продает, продает, продает. И вот она наживает себе состояние. И многие люди разоряются на этом, как вот, ну, сейчас есть многие люди, которые там как лудоманы разоряются. Да, кстати, тоже, ну, совершенно какая-то бальзаковская или для Золя коллизия. Только тогда

0: на рулетке, а сейчас вот немножко иначе это оформлю. Сейчас бы это Нана сидела бы где-нибудь на OnlyFans и продавала бы там, значит, свои прелести. Она уже не бегала бы вот так вот по улицам, да, а скорее вот онлайн работала. Но суть-то бы не изменилась. Она также разоряла бы людей, разоряла бы целое семейство, сводила бы там людей в могилу, потому что там люди из нее стреляются, там погибают. Почему нет? Мне кажется, очень актуально. Я поражаюсь, почему французы не сделают какие-то большие фильмы, сериалы по Золя все время этих несчастных трех мушкетеров туда-сюда, в хвост, в гриву. Уже, я не знаю, наверное, больше 100 экранизаций есть во Франции. Почему не сделать... Золя же необычайно кинематографичен, невероятно кинематографичен. Он, кстати, был любимым писателем Сергея Михайловича Эйзенштейна, режиссера нашего. Потому что Эйзенштейн читал ее и прям видел вот эти вот его в роскошных этих описаниях, он видел то, что должно было быть в кадре. А как ты думаешь, почему французы мало ставят Золя?
1: Ну, во-первых, потому что это очень дорого.
0: Ага.
1: Это не бюджетное кино, потому что трех мушкетеров, в общем, ну, там пошили костюмы, замки-то все сохранились и так далее. А здесь нужно эпоху воссоздавать. Это значительно дороже. Это раз. Второе. Французские актеры сейчас желают лучшего. Да, нет таких женщин-актрис. Вот, например, я думаю, кто мог бы сыграть Нана из тех, кого я люблю просто, да? Ну, наверное, это была бы Жанна Муро. На мой взгляд.
0: Сколько ей лет-то, матушке моей?
1: Не, она давно уже умерла.
0: А,
1: Я просто говорю, что вот по масштабу темперамента, по внешности, по этой открытой сексуальности, по цинизму, вот по умению играть в эту холодность, на самом деле оставаясь, в общем, такой жаркой штучкой, я думаю, что это Жанна Муро. Кстати, посмотрите прекрасный фильм, она там сводит с ума двух мужчин, называется «Жюль и Джим», да. Вот она там играет, так сказать, такую роковуху, фамфаталь. Но сейчас таких женщин нет, потому что если похвалит корректности, где вы будете и как вы будете описывать сценарно, так сказать, этот потрясающий альковные утехи? Просто культура ушла вот из описания. Вот у нас она никуда не делась. Да?
0: У нас никаких альковных утех Толстой даже близко не описывал. По сравнению с романом «Золя Нана», Анна Каренина необычайно целомудренный, викторианский, высокопристойный роман, всегда неприятно шокировавший меня вот этой вот метафорой, когда впервые Вронский и Анна наконец получают шанс уединиться и заняться любовью, они до этого были влюблены друг в друга очень долго, да, они ухаживали друг за другом. Лев Николаевич сравнивает их занятие любовью с тем, как убийца хватает труп и тащит его куда-то расчленять, потому что с ним надо что-то делать. Ну, то есть, вот по моему мнению, в Анне Каренине уже есть такой эмбрион крейцеровой сонаты, где уж Толстой прям на полную говорит, что секс – это гадость, физическая любовь отвратительна, размножаться человечеству не нужно, вообще ничего не нужно, этого ему все это гадко становится. Вот мне кажется, уже вот это отвращение к сексу, оно началось у него в период Анны Каренины. И по сравнению с этим, кстати сказать, Золя, несмотря на то, что он описывает там всякие извращения в романе Нана, да, и все это довольно патологично так старается представить, все-таки, мне кажется, у него более здоровое отношение к сексу, потому что у него показывает, он говорит, да, вот так вот это все происходит, вот люди любят так, люди любят сяк. Конечно, это может там кому-то казаться неприятным, там грязноватым, но вот я вам все опишу, потому что это часть жизни, это есть. А у Толстого такой прям испуганный пуританизм, он прям вот уходит в свою эту психологию, в свои там вечные проблемы, тут все, он уходит в них, потому что он боится этой темы, мне кажется, ужасно. А еще Толстой очень боится темы денег. Вот если роман «Нана» весь пропитан темой денег, там эти франки, су, состояния летят, все подсчитывается, вот все время калькулятор стучит на каждой странице. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сколько она заработала, сколько она отдала своему любовнику, сколько у нее выцегнил другой любовник, опять пошла зарабатывать, там на панели, естественно, она зарабатывает. Толстого тоже вот такое пуританское отношение к теме денег. Хотя Анна Каренина в сущности также зависима от мужчин, как несчастная проститутка Нана. У Анны Карениной нет ни копейки собственных денег. Но Толстой вот так деликатно эту тему не поднимает. Но ведь Анна Каренина или зависит от мужа материально, или она потом переходит к любовнику Вронскому и полностью зависит от него. Она нищая на самом деле. И на нее вот эта вот судьба там выйти на панель и начать зарабатывать собственным телом, она и грозит, эта судьба. Вот, как сказать, Нана бросает отблеск на Анну Каренину. Она придает, так сказать, размах этой истории, показывает, что, в принципе, могло бы ждать несчастную Анну Каренину, если бы она не бросилась под поезд.
1: Ну, во-первых, Толстой аристократ. В аристократических семьях на протяжении многих-многих-многих поколений очень богатых, а Лев Николаевич принадлежал к богатейшему семейству, высшей аристократии русской. Просто, ну, зачем говорить о деньгах? Потому что они всегда есть.
0: Это
1: и всегда
0: так,
1: были.
0: Золя буржуа, Толстой аристократ.
1: Они конечно. Всегда были, ну, так сказать, ну, мы с тобой не будем говорить про горячую воду, потому что она всегда есть. Второй момент, с которым я, в общем, с тобой абсолютно не готова согласиться, дело в том, что у Нана нет любви, а тут любовь. И эта любовь, она незаконна. они не знают, что с этой любовью делать, понимаешь? Они не понимают, что и как им предстоит преодолеть. И именно поэтому метафора с убийцей, который тащит труп, мне кажется, абсолютно оправданной, потому что эта любовь, она пожирает их, оставаясь абсолютно запретным плодом. Понимаешь, какая
0: история?
1: Я
0: не понимаю, почему любовь, вообще физическая любовь, может быть запретным плодом. Но когда двое человек, мужчина и женщина, сильно любят друг друга, и, наконец, у них появляется возможность, значит, остаться наедине. Ну, это счастье концентрированное. Это то, к чему любой человек стремится всю свою жизнь. Описывать это такой ужасающей криминальной метафорой, ну, не знаю, по-моему, очень противно. Не нравится мне это. Ты не обращала внимания, что вот Анна Каренина, аристократка, интеллигент, очень утонченная, и парижская проститутка Нана, очень простая, глупенькая девушка, они еще схожи по типажу, несмотря на то, что там одна блондинка, другая брюнетка, но они обе полненькие, они толстушечки. Вот ты сказала, Жанна Маро сыграла. Жанна Маро была очень худенькая, как принято в современном кинематографе. Но в эпоху Золя и Толстого оба писателя, не сговариваясь, да, считали, что самая красивая женщина – это полненькая, пухленькая, толстенькая, со всеми этими складочками, там, кудрявчиками и так далее. Скажи, вот это забавно, да? То есть это эпоха, когда еще, собственно, память о голоде, вероятно, сохранилась в людях, и красивая женщина должна была быть толстой.
1: Но я хочу сказать, что сходство не только в их корпулентности, но и в том, что Нана – это анаграмма Анны, как и Анна – это анаграмма Нана. То есть из одних и тех же букв составлены два разных имени.
0: Это французская анаграмма, и в одном из ранних вариантов Толстой хотел героиню назвать Нана, как это ни странно.
1: Да, вот видишь, ты для меня открываешь.
0: Действительно,
1: сказать.
0: У него было где-то 9 редакций, и в одном из вариантов он хотел героиню назвать Нана, причем она у него должна была быть, ну, совсем толстой, некрасивой, вульгарной женщиной. Это вот его ранние такие поиски. А еще один из вариантов названия был, ну, это, я думаю, ты знаешь, «Молодец-баба». Он хотел так назвать Анну Каренину. Вот такие поиски были.
1: Бедная Софья Андреевна, которая вынуждена была все эти редакции переписывать. Она же была его переписчицей. Помимо того, что она была жена, мать его детей, и выносила все его метания.
0: И еще цензором его она была. Ты знаешь, как она ему «Войну и мир» отцензурировала, например, знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Здрасте, это известная история. Елена Безухова и Анатоль, брат и сестра, по замыслу Льва Николаевича Толстого должны были состоять в связи, и это было в одном из ранних вариантов «Войны и мира». Но, конечно, жена Толстого сказала: «Дорогой, это будут читать девушки, убери это немедленно». И он убрал эту тему такую.
1: А, то есть она, в общем, имела право голоса.
0: Да.
1: Помимо... Да. Ну, так хорошо. Что я думаю? Смотрите, мы поговорили про очень важные, на самом деле, темы. Мы поговорили про женщин, про вещи и про русскую тоску. И мы желаем всем вам, Вика Никифорова и Елена Караева, которые прощаются, чтобы в вашей жизни было поменьше вещей, побольше любви, побольше женственности и поменьше страданий, потому что лето – это маленькая жизнь. Так живите ее на полную катушку.

знать за 90 секунд. О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все, но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре, Сухуми, час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мария Захарова прокомментировала взрыв украинского дрона в Румынии. Макрон, Мерц, Стармер и Зеленский обсудят в Лондоне переговоры с Россией. Главный летний фестиваль ВК-фест пройдет в Казани. Подробности далее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя взрыв морского украинского беспилотника в румынском порту, поинтересовалась, когда МИД Румынии планирует закрытие представительства или выслать украинских дипломатов. Кроме того, представитель российского МИД спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за бесконечное русофобское вранье, а также когда страна перестанет финансировать киевский режим. Напомню, 5 июня пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Сообщалось, что изначально дронов было 5, один из них взорвался на украинской территории, еще 3 дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией. Ранее лидеры Британии, Германии и Франции уже неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио «Спутник» сравнила коалицию желающих зомби, которые растопырили руки и куда-то идут, потому что они желают, но не могут сформулировать, чего они желают. Информация об опечатке в слове «позвала» в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Уточняется, что в этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове «позвала» указанного задания ударная буква была выделена, поэтому опечатка не препятствовало успешному выполнению задания. Отмечается, что Рособорнадзор внимательно анализирует все поступающие замечания, касающиеся содержания КИМ ЕГЭ. Итоги проведенного анализа всегда учитываются при проведении централизованной обработки результатов экзаменов на федеральном уровне. Фестиваль технологий, музыки и творчества ВК-фест пройдет в Казани 7 июня. Для гостей со всей республики и других регионов подготовлено 14 тематических зон от лектория и кадрового центра до площадки знакомств, экстрим-парка и мобильной бани. Об этом сообщают организаторы. В этом году главный летний фестиваль республики станет не только центром музыки и технологий, но и главной площадкой для знакомства, создания семьи и даже заключения браков. Кроме Казани, ВК-фест 2026 пройдет в июле в Санкт-Петербурге, Сириусе и Москве. В прошлом году ВК-фесты посетили более 205 тысяч человек в 5 городах. Фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов, 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: По традиции подводим экономические итоги недели, и мы не можем обойтись, естественно, без экономического форума международного, который в Санкт-Петербурге проходил. В частности, его, а также еще ряд новостей сегодня будем обсуждать. В этом нам поможет инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Владимирович Путин выступил также в рамках форума сделал ряд заявлений, касающихся экономики. И первый мой вопрос к вам, Юлия, будет таким: про новый инвестиционный цикл, который нужен России для того, чтобы вернуться к устойчивым темпам роста экономики. За счет чего он может запуститься и каким образом конкретные вот эти инвестиционные циклы, они сейчас помогают российской экономике?
4: Да, абсолютно верно. Вообще все выступление было построено на такой как бы общий политическо-экономический сигнал, скажем так, и курс на суверенную экономику. В чем как бы смысл? Ну, мир меняется, все мы это видим, и старая западноцентричная модель, она ослабевает. Что должна делать Россия в этом случае? Закрепиться как некий такой самостоятельный экономический, технологический, финансовый центр. И действительно, если раньше мы говорили, да, и даже на ПМФ говорили о том, что мы находились в санкциях, мы смотрели как и что, то сейчас произошел некий разворот, и я бы сказала, что на самом деле вот весь курс и ВВ, и других спикеров был как раз направлен на то, что пора менять модель. А в чем как бы смысл? Меньше зависимости от западных рынков, валют, технологий, цифровых платформ. Также было много речи про БРИКС, расчеты в рублях, развитие искусственного интеллекта, автономные системы, развитие собственных цифровых платформ, новые финансовые механизмы. И это уже как бы курс на импортозамещение, но уже технологический суверенитет и больше в сторону развития внутреннего рынка, переориентации внешней торговли на дружественные страны. Также было много сказано про БРИКС, что это уже некий такой значимый блок. У стран БРИКС разные интересы, валюты, но при этом также есть разный уровень зависимости от Запада, большой потенциал. Нужно превращать его в устойчивую экономическую систему, и это является неким долгим процессом. Следующее, также Путин говорил про санкции и делал на этом акцент, что это уже некое такое воровство резерву, что будет влиять непосредственно на доверие, да, по доллару и евро. И, соответственно, ну, много всего. Давайте на чем-то, может быть, остановимся. И про российскую экономику, про рост ВВП вырос в апреле на 1,3%, промышленное производство на 1,9%, инфляция там, примерно, да, 5,2% пока что держится. Малый бизнес, зарплата безработица, технологии будущего, политический блок. Также обсуждалось вот это вот письмо. Ну, в общем, вот такое вот было непосредственно выступление, вот такие вот были акценты. Ну, если вот подвести некий такой вывод, да, сделать, экономическая реальность сейчас какая? Рост возможен, но он уже неравномерный, соответственно, будет дорогим, сильно зависимым от инвестиций, бюджетной поддержки и способности экономики повышать производительность. Вот так вкратце.
3: А вот смотрите, Юль, тут как бы Владимир Владимирович, если на внутреннюю аудиторию говорить, то он, в общем, точечку поставил, потому что у нас есть две, так сказать, партии. Одни, которые вот представляют финансовые власти, то есть это министр финансов, глава ЦБ, которая, кстати...
2: На форуме не
3: было. На форуме-то ее не было, да? Значит, да. Есть люди, они не при должностях, но они уважаемые, так сказать, авторитетные экономисты, в отличие, так сказать, от нас с Михаилом. Так вот, фактически накануне Владимир Владимирович принял сторону первых. То есть он сказал, что политика это правильная, что вот мы достигли таких результатов, и в ответ поступили комментарии, причем при должностях люди тоже, кстати говоря, там депутаты, представители комитетов, так сказать, нашего парламента. Вот, они сказали, значит, что ну все, теперь, значит, вот наша экономика под радостные, так сказать, аплодисменты соседней страны свернется и загнется. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Объясните нам, не так хорошо понимающим.
4: Вообще, на самом деле, конечно, сложный вопрос, потому что вот, ну, какой посыл, да, такой еще был со стороны других участников. Выдержала экономика, адаптировалась, как будто бы действительно все хорошо, но вот дальше будет расти сложно. На самом деле, здесь ситуация сейчас, очень много было обсуждений, вы действительно правильно говорите, и вот по поводу НДС, да, как раз звучал такой некий посыл, что дальнейшее снижение вот порога выручки для оплаты НДС можно отложить, зафиксировать его на уровне 20 миллионов. Ну вот что такое 20 миллионов выручка? Это как-то микро-микро-бизнес. И действительно вот все как бы разделилось. Есть, с одной стороны, такая теория про то, что Вроде как бы все и хорошо, но бизнес сейчас очень плохо себя чувствует на самом деле, и высокая ставка сильно его душит. И с одной стороны, да, есть инфляция, но очень много вот противоречий, да, и есть бюджет, и дальше уже мы можем, да, порассуждать о том, что был блок Силуанов, Орешкин, и что там, кто, как, какие выводы делал. Но вообще, я как бы скажу так, что власти увидели, что нужно вот что-то менять, но, на мой взгляд, еще очень сильно идет, знаете, как бы перетягивание одеяла, скажем так, с одной стороны на другую, и пока нет четкой вот модели, как это сделать. Вроде как предпосылки есть, да, и Владимир Владимирович говорит об этом, надо вот все менять, надо там технологии развивать, там искусственный интеллект. Но это сложно сделать, потому что есть определенные сложности, мы тоже сейчас об этом поговорим, рынок труда, та же самая безработица и дефицит кадров. И сделать это не так просто будет в России на самом деле, потому что, по сути, мы жили в одной модели достаточно долго, очень долго, и сейчас это новая модель, и говорили о том, что нужно ее теперь не просто сохранить как-то, да, а мы якобы к ней адаптировались, надо развивать. Но сделать это будет очень сложно. Но, на мой взгляд, пока еще не знают, как это сделать.
2: А в таком случае, если вот мы движемся к этой новой модели, что, с вашей точки зрения, может стать первым, я не знаю, первой ласточкой, первым камешком, если мы аллегориями говорим, к тому, чтобы вот это вот все сдвинулось в том направлении, в котором нам это сейчас обозначили?
4: Ну, вообще, на самом деле, нужно слышать, скажем так, всех участников рынка, ну, как бы вообще, в принципе, да, страны, которая делает, и предпринимателей учитывать мнение, потому что у нас, с одной стороны, есть там государство, есть власти, которые принимают решения, но очень мало обычно, да, как в этой части происходит, вот даже в настройках системы, когда создается какая-то крупная компания, есть разные настройки, да, модели. И здесь, мне кажется, если государство хочет поменять немножечко экономику и больше развивать, нужно слушать и слышать всех участников не только крупного бизнеса, вот кто там был, да, но еще и вообще в принципе давать слово другим людям, которые здесь находятся в этом бизнесе, а сделать это сложно. Ну, то есть как бы просто действительно будет очень сложно развивать страну в условиях того, что сейчас есть высокая ставка, вот эти сложности, и даже вот этот курс рубля достаточно устойчивый, да, на текущий момент, он даже больше уже как бы и вроде не помогает, с одной стороны, а с другой стороны для бюджета он вообще не выгоден, да, потому что как бы денег уходит мало в бюджет. Ну, в общем, очень много противоречий, я бы так сказала. И пока власти не знают, как бы, что делать с этим. И, на мой взгляд, сама по себе эта сложность, к ней мало кто сейчас готов. И поэтому вот пробуются разные сценарии. Ну, как бы пытаются пробовать, внедряют разные сценарии. Владимир Владимирович вот тоже выступает и говорит, все, надо теперь вот разворачиваться. И долгий разворот экономической модели теперь у нас будет. И дает некие такие, знаете как, ну, направления, да, куда нужно смотреть. Вот я бы это так, наверное, как-то...
3: Извините, это как-то не очень конкретно. А что нужно? Вот, говорите, слышать малый там средний бизнес. А что, собственно, давайте вы будете у нас, так сказать, в эфире на всю страну рупором малого и среднего бизнеса. Что им нужно-то?
4: Ну, как-то вы так меня... Я вообще инвестиционный советник, вроде бы, да.
3: Ну, тем более, вы же... Вот есть компания какая-то, у нее дела идут вот плохо. Что нужно сделать, чтобы дела пошли получше? Ну, вы же знаете, вы же эксперт,
4: ну,
3: специалист.
4: Ну, конечно, да. Ну, вы понимаете, что то, что нужно компаниям сегодня, даже среднего бизнеса, никаким образом не состыковывается с тем же самым Минфином, да, налоги высокие, как вообще компаниям существовать вот во всей этой истории. То есть... Ситуация такова сейчас, что либо сейчас будут сильнейшие выживать, либо будет банкротиться огромная часть компаний, и даже, да, в строительном секторе тоже есть много проблем, ну, вообще, как бы, в принципе. Ну, и вообще, если даже смотреть на уровень жизни населения, это вообще отдельная тема. Поэтому надо разговаривать, адаптировать модель, но государство-то нам, власти говорят о том, что налоги еще вообще, возможно, будут повышать, потому что бюджет-то у нас дефицитный по-прежнему, понимаете? И тут нужно разворачивать эту модель немного в другую сторону, но просто государство не может это сделать. Поэтому здесь будут выживать сильнейшие, а остальные как бы, ну, как бы по остаточному принципу получается. Нет, кто выживет, тот и молодец.
3: Где, простите, логика? Я не помню, кто-то из вот наших генералов, либо Решетников, либо Силуанов сказали, что, соответственно, нынешняя ситуация позволяет начать опять накопление в, вот,
2: в фонд национального благосостояния.
3: Да. Это значит, что дополнительные доходы появляются, да, если им верить.
2: Если мы их можем отложить, да.
3: Мы же можем дефицит бюджета этими дополнительными доходами прикрыть или как?
4: Да, ну, да, конечно.
3: Или мы не будем этого делать?
4: Ну, вообще-то, как бы, деньги должны идти в фонд национального благосостояния, конечно, потому что нефть высокая была сейчас из-за конфликта в Иране. Естественно, что нефть выросла очень сильно, ну, 100-110-90 держится долго. Соответственно, продаем нефть дорого, и деньги вот эти вот по бюджетному правилу как раз должны переходить в фонд национального благосостояния. А о чем они говорят? Они хотят... Да, так сказать, накоплению. И здесь еще звучит уже новая фраза, да, о том, что нужно снижать ценообразование в бюджетном правиле, то есть его снова менять. И как бы бюджет уже хотят сделать менее зависимым от высоких цен на нефть. То есть чем ниже ценообразование, тем больше нефтегазовых доходов при благоприятной конъюнктуре может опять уходить в резервы, а не в текущие расходы. Вот, получается, что, в общем-то, да, то есть через бюджетное правило Минфин что хочет? Сглаживать влияние нефти на валютный рынок. То есть, вот, понимаете, даже звучала Силуанова фраза, что и бизнес-то налоги-то выдержал, то в принципе-то все хорошо. Вот это вот тоже.
3: Нет, извините, что я вас прерываю, я не совсем понял. Вы говорите, что дополнительные доходы пойдут по бюджетному правилу ФНБ. А я-то про другое говорю. У нас есть дефицит бюджета. Нельзя ли вот эти дополнительные доходы направить на исполнение нашего бюджета? Это же закон Российской Федерации. Значит, у нас вот появились доходы. Значит, вот тут есть некие расходы, которые нужно сделать, да? Извините, я что-то заговариваюсь. Вот, и почему это не делается? Почему это в кубышку, а не туда? Это же проекты конкретные, больницы, там, не знаю, детские сады, зарплаты и прочее.
4: Ну, смотрите, давайте объясню вообще, как все это работает. У нас же был дефицит, соответственно, деньги дефицитные, которые были в дефиците, они из фонда национального благосостояния это вытаскивались. Он у нас не такой большой, если посмотреть, там 13 триллионов-то всего. Дефицит за первый месяц 6 триллионов.
3: Половину. Подождите, Владимир Владимирович сказал 500 миллиардов вроде как. Нас, говорит, 300 забрали, а 500 мы уже накопили. Это что такое? Это
4: накопили.
3: Другие деньги? 500... Но вчера
4: нет,
3: сказал.
4: Это, наверное, что-то, это какие-то другие цифры.
2: Возможно, это резервы, это не ФНБ.
4: Да, резервы, да, это другая цифра. У нас есть фонд национального благосостояния, это вообще вот как бы другая история. И получается, что денежные средства, которые оттуда были израсходованы, а фонд-то надо пополнить, иначе как бы получается, что и не очень так получается.
3: Ну, пополнить можно потом, после бюджета дефицитный, надо же его выполнить. И плюс к тому, кстати говоря, еще, сейчас, секунду, да. Ну вот, выполнить надо бюджет или нет, или не надо? Или опять туда,
4: конечно, бюджет должен выполняться, но для этого-то налоги и повышали-то вообще-то в этом году, чтобы бюджет был профицитным. 13 триллионов, это 140 миллиардов долларов. Это у нас бюджет вот на текущий момент, фонд национального благосостояния, то есть не бюджет, 5,5% от прогнозируемого ВВП на текущий момент. Вот, как бы цифра такая. Ну, вот я говорю, что действительно дефицит очень большой, и выходит, что там вот дефицит был запланирован на уровне 3,8 триллиона, и вот из этих расходов за первый месяц он 6 стал триллионов. Получается, что как бы по факту вот такая вот ситуация и есть. Вот, поэтому здесь о чем можно дальше говорить? Именно и хотят вот это сделать, изменить бюджетное правило, чтобы было меньше влияния на ФНБ, то есть зависимости от нефти. Вот такая вот история. Поэтому как бы на самом деле нефть-то не будет высокой. Мы все понимаем с вами, что нефть в рамках только конфликта столько стоит, и в любом случае будет снижаться. Вот мы как-то говорили с вами на эфире о том, что, помните, даже вот пару месяцев назад, даже примерно спрогнозировали уровень, когда будет снижение по цене нефти. И получается, что есть какой-то еще задел по месяцам, потому что конфликт так просто не разрешится, и нефть так быстро не упадет на 70-60. В любом случае есть какой-то промежуток времени. Соответственно, вот они пытаются, Минфин пытается понять, а что делать дальше? Как эти цифры переложить в ФНБ? Ну, вот как-то так.
3: Ну, хотите, пусть я буду прогнозистом, но я думаю, что это история на годы. А посмотрите все конфликты, которые идут сейчас по миру. Газа, уже там 2 года, да, скоро будет, если не 3. Значит, украинский конфликт, соответственно, 4 года. Они же ни о чем не договорились и не договорятся. Поэтому я-то уверен, что значит, в этом плане в мировой экономике будет серьезная ситуация. Мне так кажется, могу ошибаться. Как считаете, коллеги?
4: Да, конечно, все это не решится быстро, потому что если конфликт завязывается, он может длиться действительно годами, особенно со странами, да, вот в общем-то, вы поняли, да?
2: Со странами, которые убивают переговорщиков в том числе, да.
4: Сложно. Ну,
3: пролив-то не откроют, они теперь в него вцепились, иранцы-то, мне кажется.
4: Да, ну а как?
3: Правильно делают, ничего не будет.
4: Хотят заработать. Вообще, на самом деле, каждый хочет показать свою значимость. Вот сейчас в этом таком мировом хаосе, я бы так назвала, и каждый как-то пытается из этого выцепить, да, что-то для своей страны. Вот, поэтому...
3: Вот смотрите, извините, что прерываю. И на этом фоне тоже... Я всем экономическим нашим экспертам задаю вопрос вот за эти дни. И на этом фоне мы решили обнулить свой государственный долг и отдать 33 миллиарда долларов. Вот это зачем? Ну, понятно, что, может, мы хотим показать, что мы, экономика у нас устойчивая, можем даже долги раздать. А вот вы как к этому относитесь?
4: Ну, потому что в любом случае долг, он же как бы нужен для того, чтобы платить, да.
3: Ну как, вот я знаю одну страну, у нее 36 триллионов долг, ничего
4: 39
3: себе.
4: Уже.
3: Прошу прощения, дама. Ну порядок понятен, да? Владимир Владимирович говорил же на форуме, мы во второй части это будем обсуждать, у другой уважаемой страны 130% от ВВП, да? У третьей, значит, там во всей еврозоне 80%.
2: Им это как будто не мешает, а мы хотим заплатить. Вот как это?
4: Да, ну просто вы поймите, если мы говорим про США, этот их высокий госдолг, он обусловлен вот этой валютой доллара, да? Эта валюта, она является не просто мировой, а значимой валютой в мире. И США всячески вот своими вот этими, грубо говоря, действиями говорит и всегда всем напоминает, всем странам, кто как бы главный здесь-то вообще, что вот вообще каким-то образом США вообще вклинивается в любой конфликт, в любую историю, потому что для них, если не будет вот этого истории, и вот этой истории с долларом, что он будет важный и нужный по всему миру, то США очень сильно потеряют свою власть, по сути. А российский рубль, он-то какой? Он не такой, это совсем другая валюта. Ну, вот здесь вот просто на самом деле надо смотреть примерно на объективную картину, а что в мировом сообществе, что значит вот эта страна, и поэтому Владимир Владимирович обращается и говорит, надо вот с БРИКСом, да, больше функционировать, больше на, там какие-то делать проекты и так далее. Это не просто так же, ну, как бы вы же понимаете это, что это тоже про то, чтобы объединялись сильные страны, и Россия тоже была в их числе уже в экономическом формате, в таком финансовом сильном формате. Вот о чем речь. Потому что противостоять доллару очень сложно и практически невозможно российскому рублю, понимаете? Несмотря на то, что рубль стал самой сильной валютой в этом году за год, да, он очень сильно укрепился. Но здесь другие были факторы укрепления рубля. Не потому, что Россия там номер один в экономическом господстве, и рубль такая классная валюта. Совсем не поэтому.
2: Юлия, давайте к внутрироссийской, когда больше истории, вернемся. Продолжим обсуждать заявление с форума. Татьяна Голикова назвала тоже любопытную цифру. Я вот всегда знал, что наши соотечественники и люди очень работящие. Это же подтвердила и вице-премьер, заявив, что уровень занятости населения в российской экономике 61,5%. Скажите, пожалуйста, это от хорошей жизни происходит, или мы просто вот каким-то образом вынуждены значимая часть граждан работать?
4: А что нам делать еще? Кредиты не взять, надо идти, да, действительно работать, еще раз работать. Свободных работников нет, все, очень большой дефицит кадров. На самом деле, действительно, 40 сколько получается? 61,5%. А средний возраст 44 года тоже, да?
2: Такой, да, 44.
4: Угу. Средний. И на самом деле рекордная вот эта занятость, она о чем говорит? Что экономика близка к пределу вот, по человеческому капиталу. И если компании хотят расти, им нужны же новые сотрудники, но их-то взять уже негде. А безработица 2,2%, то есть это вообще минимум исторический. И получается, что вот на фоне этого возникает классическая проблема перегретого рынка труда. Бизнес конкурирует не за клиентов, а конкурирует за работников. И вынужден поднимать заработные платы, чтобы переманить вот этих ценных специалистов себе. Ну, тут получается из-за вот этой вот, как бы, из-за этого дефицита, вот этот кадровый дефицит, он становится неким таким, ну, структурным, да, скажем так. То есть это какая-то структурная проблема, и, в общем-то, специалистов сильно не хватает. А люди работают не потому, что вот, ну, как бы, вообще, я просто не знаю, как вообще не работать, но на текущий момент, если ты не работаешь, ты не можешь жить в России никак, потому что если ты не зарабатываешь деньги, у большинства же нет ни подушки безопасности, да, особо, если смотреть по цифрам, она есть у очень маленького количества людей, каких-то активов, там, накоплений тоже не так много, и поэтому остается основным доходом только работа и заработная плата, а кредит же сейчас не возьмешь, это же безумно дорого, и получается, что да, нужно идти на работу. Ну вот, в общем, тут ситуация вот такая вот.
3: Дауншифтинг, может быть, да, так сказать, сдать квартиру и куда-нибудь, значит, отбыть.
4: Ну, а если нет, то, да, квартиры. Ну, некоторые, да, так и делают, но, ну, я вам хочу сказать, что накоплений мало. Не у всех есть что сдавать, на самом деле. Это такая больше, ну как, ситуация не для каждого россиянина.
3: Ну, да. Не знаю, живут ли у нас люди с капитала, в,
2: ну,
3: принципе.
2: Вот так. Почитаешь, послушаешь новости, сколько наши почтенные пенсионеры относятся к мошенникам, и думаешь, а действительно все так и есть или нет?
4: Ну, единицы, на самом деле. Не у всех есть накопления, на самом деле, потому что, да, иногда я тоже в шоке, как вообще человек держит еще и дома как-то такие деньги огромные, и человек в возрасте, это удивительная история.
3: У меня, знаете, еще к вам вопрос такой, вот там идея, о ней, по-моему, тоже президент говорил, это, да, собственно, он и говорил, это переезд крупных компаний в российские регионы, там уже сказал, что Росгидро, уже, значит, выполнила вот эту задачу, говорит, что на повестке дня РЖД, причем я посмотрел, там же непонятно куда, но неважно. Вот вы как к этому относитесь?
4: Ну, очень сложно, на самом деле, строить бизнес на новых... Вот, вы знаете, сейчас многие... Ну, у меня даже были такие случаи, когда предлагали сектором крупных предпринимателей работать, да, отчасти на этих новых территориях, даже с учетом того, что давали какие-то льготные, не знаю, там, кредиты, не кредиты, ну, в общем-то, чуть ли не бесплатно сдавали заводы. Ну, это так, как бы, не точная информация, скажем так. Ну, просто смысл в том, что некому работать. И крупные компании действительно забирают огромное количество вот людей этих. Нету рабочей силы еще больше. И получается, что сложно строить сейчас бизнес вообще в принципе. А ставки высокие, людей не хватает. Как налоги, вообще я как бы молчу, да, тоже платить много приходится. И некоторые бизнесмены говорят, а зачем мне работать, когда я могу вот продать все свои активы, положить денежные средства на банковский вклад и зарабатывать даже больше, ничего не делая. Вот такое сейчас звучит на самом деле вот во многих кругах бизнеса. Потому что, по сути, при такой ставке можно вообще не генерить этот бизнес, потому что затраты огромные, налоги большие, выходит, что как бы еще и специалистов не хватает, понимаете? А тут мы говорим про структурные изменения там, в экономике, да, и так далее. Тут, ну, нужно менять модель. Это действительно очень сложная работа.
3: Зато мы поняли, на какой вы стороне, Юлия. Да, вот теперь последняя, так сказать, реплика. Да.
2: Да. Спасибо. Подумаешь, все как будто, ну, конечно, крутится вокруг высокого ключа. Все процессы в экономике абсолютно. Спасибо вам большое, Юлия. Юлия Кузнецова, инвестиционный советник в реестре Центрального банка, была в эфире «Радио Спутник». Продолжим обсуждать экономические новости.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». С вами здесь находится Михаил Алимов, Алексей Осин. Всех приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: В первой получасовке мы обсудили экономические новости, связанные с Российской Федерацией. Сейчас затронем и международную тематику, в том числе, опять же, в контексте Петербургского международного экономического форума. Там было одно заявление Владимира Владимировича, которое меня очень заинтересовало, когда президент сравнил текущие темпы роста российской экономики с уровнем в еврозоне, поскольку она у нас сейчас несколько менее быстрыми темпами.
1: Как он сказал, припала.
0: Припала,
1: да, чуть-чуть. Такое, да, хорошее.
0: Мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем. Вот обсудим, в частности, это заявление с экспертом. С нами на прямой связи профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорем Костиковым. Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Да. Интересное, конечно, заявление, потому что мы на протяжении достаточно длительного периода, где-то после 2007-2008 года, развивались не такими высокими темпами. И, собственно говоря, темпы роста у нас в последние три года в целом существенно выросли и опередили Европу, что было, так сказать, удивительно для всех, потому что все предполагали, что санкции нас убьют, и никакого темпов роста у нас не будет, что оказалось неправдой. Более того, собственно говоря, санкции подтолкнули нас на некую экономическую мобилизацию. И не только это касается, собственно, военной сферы, но это касается и экономики. У нас резко начала расти производительность труда, правда, сейчас она снова слегка умеренными темпами начинает опять расти, задача стоит. Но санкции даже сыграли, скажем так, положительный роль. Кстати, президент об этом и сказал, о том, что мы мобилизовались, и многие вещи, которые были нами сделаны, мы могли бы сделать раньше, но поскольку у нас были западные партнеры, мы этого не делали.
0: Говоря о темпах роста, нельзя же не учитывать при этом и базу, от которой растем. То есть чем выше она изначально, тем, соответственно, в рамках процентов. То есть вот как здесь? Мы начинаем потихоньку, как в принципе уровень экономики отдельных стран Европы, или, может быть, в целом Евросоюза и Российской Федерации. Мы нагоняем сейчас их?
2: Ну, смотрите, у нас, собственно говоря, досталась экономика в 2000-х годах, после 90-х. Мы в 90-е оказались страной, так сказать, периферийного капитализма. Что это означает? Что мы жили в основном на доходах от сырьевых отраслей. И это продолжалось довольно долго. И о чем говорит и президент, и он говорил с Силуаном в последние дни, в том числе на форуме, о том, что мы резко начинаем изменять эту ситуацию. То есть мы начинаем превращаться в развитую экономику, где доля доходов бюджета и доля доходов ВВП от добывающих отраслей становится меньше, и начинают преобладать отрасли, обрабатывающие с более высоким уровнем добавленной стоимости, что важно. И в то же время, когда мы видим, что происходит в Европе, там как раз происходит обратное. Там в связи с ростом затрат, с изменением структуры экономики, в том числе и с санкциями, там сокращается производство в отраслях, которые традиционно были характерны для Европы, с высокой добавленной стоимостью. Мы видим, что сокращается автомобильная промышленность, там предполагается падение, что это порядка 600 тысяч рабочих мест в этой отрасли. То есть это катастрофическое падение, ну, вот, к концу года. Поэтому на самом деле, конечно, сейчас идет такая перестройка экономики, когда мы выстраиваемся на уровень, позволяющий нам обгонять западные европейские страны.
1: А извините, пожалуйста, а за счет чего они тогда живут? У них ресурсов особо нет. Вот эти технологические отрасли, они теряют из-за того, что дорогая энергия, да, ну, насколько я понимаю, предприятия уходят в Америку, в Китай, а вот основа сейчас их пока еще остающегося благосостояния, она какая?
2: На самом деле мы говорим, что сокращаются традиционные отрасли, которые у них были, это автомобилестроение, но они пока еще есть.
1: Есть.
2: Работают, да. Но плюс, о чем, собственно, говорил и президент на форуме, у них начинается значительный рост государственного долга. То есть, скажем, мы все обратили внимание, что в этом году был принят закон ФРГ, который позволил правительству занимать свыше установленных пределов, чего никогда не было. То есть, на самом деле, уже это последняя крупная страна, в которой долг начинает расти высокими темпами. А в странах таких, как Великобритания, Италия, Бельгия,
1: Испания. Уже не говоря о Греции, да.
2: Ну, Греция – это небольшая страна, она отличилась в 2008 году вот, своим долгом, и они проблему не решили, несмотря ни на что. Он, конечно, слегка понижается, но 146% при той экономике, которая у них есть, им очень долго еще предстоит с этим каким-то образом разбираться. А вот эти все страны, они вышли за 100% ВВП государственного долга по сравнению с нашими 15-16, конечно, это главный сегодня источник их развития. Безусловно, они рассчитывают на то, что они смогут удержать евро и использовать евро как доллар, как вторую резервную валюту для международных расчетов и на этом тоже зарабатывать. Но я бы сказал так, что пока они сохраняют свою долю, она порядка 17-20%. Мировой торговли. Но с учетом того, о чем, собственно, Лагард и говорит, что им нужно либо предпринимать какие-то очень серьезные меры. Лагард – это руководитель Европейского центрального банка.
1: Кристин Лагард, да.
2: Да, значит, либо принимать какие-то серьезные политические меры для того, чтобы обеспечить продвижение евро в мире, да, либо высокие шансы того, что торговля и обслуживание международных расчетов уйдет из евро, и это может оказаться быстрее, чем от доллара, в пользу национальных валют и в пользу цифровых ресурсов.
1: А, и извините, более что это... прерываю, именно поэтому президент ударил по репутации, да, сказал, что теперь им доверять нельзя, потому что они найдут повод украсть любые деньги. То есть это можно ли считать это за такой политический удар? Или нет?
2: Я считаю, что это удар, это констатация фактов, это об этом, в общем-то, все уже говорят, кому не лень, и на Западе, и у нас. То есть, собственно говоря, вот эта ситуация с заморозкой наших активов, попытка их использовать, она, конечно, вызывает у очень многих стран обеспокоенность. Перестраиваются в связи с этим, по статистике, вот, которая есть, перестраиваются резервы так называемых family офисов. Это family офисов – это состояние крупных миллиардеров и мультимиллионеров, которые держат в активах. И вот они сейчас перестраивают, пересматривают долю, так сказать, уменьшение доли доллара, уменьшение доли евро. Это, конечно, тоже скажется. Это, так сказать, что касается частного бизнеса. А государство, безусловно, сейчас смотрит, и одним из трендов последних там, 3 лет это было существенное наращивание доли золота в резервах, чего не было многие годы. И я могу так сказать, что удивительно страны, которые, так сказать, впереди оказались в смысле наращивания, это Польша, это Турция, это Казахстан. То есть, на самом деле, страны, которые, казалось бы, они не будут спешить с такими действиями. Но они это делают. Ну и не говоря уже о Китае, который наращивает долю золотовалютных резервов. То есть, на самом деле, идет диверсификация активов, и, скорее всего, это в перспективе, это не завтра произойдет. То есть не надо ожидать того, что там доллар, евро завтра, так сказать, окажутся за пределами расчетных систем. Нет. Это займет 4-5 лет, когда будет заметен серьезный тренд на снижение оборотов в расчетах в нынешних резервных валютах. Потому что оставшиеся резервные валюты, типа фунта стерлинга и японская иена, они занимают очень маленькую долю, и, в общем-то, их роль в этом смысле мизерная.
0: А им на смену в таком случае придут именно цифровые валюты, которые будут обеспечены золотом, или как эта система будет функционировать?
2: О том, что, например, вот смотрите, есть стейблкоин, да, цифровая валюта, да, которая обеспечена долларом. То есть, на самом деле, как бы это производная от доллара, но полностью обеспеченная долларом. Она может, вот аналогично есть примеры валюты цифровой в Китае. Да? Китай давно развивает эту тематику, у них это все есть. Значит, у Китая есть очень хорошая система расчетов вне долларовой и вне евросистемы, то есть, когда они рассчитываются в национальных валютах. Индия тоже эту тему развивает. То есть, на самом деле, достаточно много стран, которые хотят уйти от зависимости от доллара и евро, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что доллар и евро, это облагает нас всех, кто рассчитывает эту валюту, и это не их валюта, налогом. Фактически мы платим налог, который позволяет этим странам устойчиво существовать за счет наших расчетов. И от этого надо уходить, потому что мы, конечно, вполне в состоянии сегодня наладить систему, которая может это сделать. И, конечно, и та же Кристин Лагард говорит о том, что доля свифта в расчетах, который всегда был, так сказать, монополистом на этом рынке во всем мире, после введения российских санкций, они не говорят, что это связано с этим, но это связано с этим, начала резко падать.
1: А вот смотрите, в речах и китайского руководителя, и Си Цзиньпина, и Владимира Владимировича всегда тезис прослеживается, что мы ни с кем экономически не воюем. Мы делаем то, что в наших интересах. А вот все-таки вот то, что Владимир Владимирович говорил про развитие БРИКС, про соотношение вот, темпов роста БРИКС и большой, ну теперь уже, наверное, не очень большой
0: семерки.
1: Вот. Но, и то, деле... Подождите, это я же не задал еще вопрос. И то, да. О чем вы говорите, чтобы не пользоваться этими валютами, дабы не содержать их экономики, да, все-таки есть задачи экономически их, ну, немножечко... такой вот глагол употреблю, уконтрапупить.
2: Да. Да, вы знаете, я как раз хотел, чтобы я понял, о чем вы спросите. Вы знаете, ситуация очень простая. То есть темпы роста экономик БРИКС и связанных с БРИКС странами, которые смотрят на БРИКС, которые хотят присоединиться, они существенно выше. У них они выше, конечно, потому что у них база ниже, да? Но темпы роста выше. И, соответственно, если они наберут эти темпы роста еще, то они достигнут той базы и обойдут западные страны. У них есть, вы посмотрите на Индию, да, Индия уже по численности населения превзошла Китай, да, и это будет продолжаться. Вот, то есть к концу века Индия существенно превысит по количеству населения Китай. У Индии сегодня низкая зарплата, то есть у них возможность развиваться гораздо больше, чем у Китая, и прогнозируется, что темпы роста Индии где-то через 2-3 года будет существенно выше, чем у Китая, да, и экономика Индии будет развиваться. Соответственно, объем

0: проблема. И я вот пока не вижу, зачем с ними бороться, если они сами с собой борются лучше, чем кто бы то ни был.
1: А тогда вот эта китайская модель, мы, значит, сидим на берегу и смотрим, как мимо плывет труп нашего врага, то есть мы ничего не делаем, вроде как, делаем то, что нам нужно, да, а они при этом, значит, загибаются немножко экономически, да?
0: Да, они экономически теряют, и в этом смысле, конечно, у нас есть преимущество, тем более, что если мы активно взаимодействуем с Китаем на взаимовыгодной основе, с Индией на взаимовыгодной основе, то тогда мы вот эту часть этого темпа, который у них есть, мы набираем, да, то есть мы используем их возможности. То есть фактически мы говорим о том, что да, у нас тоже не без проблем, мы тоже знаем ситуацию с населением, у нас есть проблемы с производительностью труда, которую нужно наращивать, и это, в общем-то, тема, она связана и с населением, и с необходимостью цифровизации. И здесь нам как раз Китай и Индия помощники. Ну, вот. То есть мы многие проблемы, которые у нас есть, то, что мы сами не в состоянии быстро решить, мы можем использовать наше сотрудничество с Индией и с Китаем.
2: Игорь Владимирович, упомянули Соединенные Штаты, есть тоже новость с ними связанная, насчет пошлины за использование принудительного труда.
0: Да, да.
2: У нее есть под собой некая реальная основа, или это инструмент для того, чтобы несколько экономически повлиять на длинный перечень государств, которые, как мы выяснили за предыдущую часть разговора, уже несколько стремятся вперед?
0: Ну, на самом деле, конечно, за этим есть политическая подоплека, потому что это не есть проблемы, связанные с трудом рабским. В общем, об этом идет речь. Вот. Но по объему это, конечно, не такие проблемы, которые можно говорить. Поскольку, когда мы говорим о подобного рода труде, то это в основном страны, типа вот известные случаи, это Бангладеш, это африканские страны, где в основном этим занимаются как раз американские и европейские компании. То есть, ну, собственно говоря, можно наказывать страну за то, что работают американские компании. Но тут вопрос такой. И, конечно, для Соединенных Штатов, поскольку они потеряли в результате решения Верховного суда возможность просто устанавливать пошлины так, как им хочется, да, то вот нашли другой способ, каким образом устанавливать те самые пошлины. Россию это не затронет.
1: Да там вроде она значится в списке, нет? У нас кто кого-то эксплуатирует.
0: Мы приобретаем товары, которые произведены с применением рабского труда. Да? Но на самом деле я не думаю, что это серьезные какие-то вещи, поскольку у нас нет такого массового закупки таких товаров. Это раз. А во-вторых, даже с точки зрения логистики. А что они у нас будут? У нас штат ничего не покупает.
1: Угу. Подожди, значит, имеется в виду такая конструкция. Европейские страны, значит, держат производство в странах, ну, извините, третьего мира, и там используют подневольный труд. Да. Вот это, да?
0: Да.
1: То есть им самим можно, а другим нельзя. Они же говорят, что тем самым они получают их, значит, вот соперники на экономическом рынке, да, конкурентное преимущество.
2: Очень интересная формулировка, да, меня тоже.
1: А тогда где оно преимущество, если они сами используют этот подневольный труд?
0: Ну, на самом деле, это я могу сказать, что я почему говорю это за этим политическое.
1: Ну, понятно, да.
0: То есть борьба, то есть, что сказал очень важный президент, что это все конкурентная борьба, одетая в разные формы. Она одевается в пошлины, она одевается в санкции, она одевается в это самое в ограничение финансовых механизмов. Это все конкурентная борьба. То есть это борьба за преимущество и за обеспечение господства на мировом рынке.
2: Игорь Владимирович, а что Верховному суду Соединенных Штатов помешает в этом случае эти пошлины отменить, раз уж они так на конфронтацию с политикой Трампа настроены? То, что там еще какое-то ведомство задействовано, и еще с ним бодаться нужно будет, или как это работает?
0: Нет, ну, в любом случае, любое ведомство — это все-таки администрация Трампа. Нет, я думаю, что они больше на это не пойдут. Они, собственно, продемонстрировали, там Конгресс выступил с этим. Но с запретом. И они отреагировали, собственно, на Конгресс. Сейчас у Конгресса нет оснований, потому что у штатов и в Конституции, так сказать, есть борьба с рабством. Да? То есть, на самом деле, это такой серьезный момент, который не оспоришь. И второй момент, то, что мы прекрасно с вами понимаем, что сейчас у республиканцев абсолютное большинство судей, голосов судей в Верховном суде, то есть, на самом деле, в общем, демократы постоянно об этом говорят, потому что ни одно решение против Трампа через Верховный суд теперь не провести.
2: То есть с этой стороны им не нужно будет ждать каких-то. Тогда давайте

0: далее продолжим тему Соединенных Штатов. У нас тут есть замечательный тоннель, который будут проектировать через Берингов пролив между Россией и Соединенными Штатами. Перспективы у этого проекта есть, и какие они в таком случае?
1: Я бы так сказал, что, на мой взгляд, это больше политические перспективы обсуждения и развития сотрудничества вокруг этого проекта. Сам проект на сегодняшний день, экономически очень тяжело обосновать. То есть, на самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что это очень высокие технологии строительства. Вот я со специалистами переговорил, что по некоторым вопросам есть сомнения, что вообще технологии сегодня существуют, их надо создавать для подобных видов строительства, это первое. Потом возникает вопрос пропускной способности, что это будет, автодорожный тоннель, это будет железнодорожный тоннель, кто его будет контролировать. Мы тоже прекрасно понимаем, что тут возникает проблема. Теперь, возвращаясь к пропускной способности, проблема в том, что, конечно, морской транспорт обладает гораздо большей пропускной способностью, и с учетом этого расстояния, скажем, Китаю гораздо выгоднее транспортировку в Соединенные Штаты через Тихий океан, чем через всю эту территорию, через Аляску, Канаду, в Соединенные Штаты. Следующий момент, который там серьезный, это нужно выстроить всю инфраструктуру, которая у нас идет от Дальнего Востока на север до Камчатки и Чукотки, чтобы это все функционировало. А с их стороны нужно то же самое выстроить со стороны Аляски и Канады. При этом мы должны с вами иметь в виду, что железнодорожный транспорт в Соединенных Штатах никогда не обладал определенным преимуществом, и он сильно отстал от развития железнодорожного транспорта в Европе, уже не говоря о Китае. Да? То есть на самом деле им нужно поднимать свой уровень железнодорожной развития инфраструктуры в разы, что тоже требует огромных затрат. Поэтому на самом деле я считаю, что это очень хороший такой пиар-проект, вокруг которого можно обсуждать и говорить, и многие вещи делать, но пока это скорее, так сказать, мечта.
2: А вот еще один момент. Президент говорил о Всемирной торговой организации, поднял на этот вопрос. И тут возникает, естественное, так сказать, продолжение этого вопроса. А что сейчас эта организация делает, если верить словам президента, вообще практически никто тех правил, которые ей установлены, не исполняет?
0: И почему мы там до сих пор находимся?
2: Да, или исполняет, или нет?
1: На самом деле, как это довольно, так сказать, смешно, но я участвовал в переговорах по вступлению в ВТО, и мне было совершенно непонятно, зачем мы туда вступаем. Вот. Но было принято политическое решение о том, что надо вступить. Это же было, в общем, достаточно недавно, 20 лет назад. Но вот мы, в общем, вступили. Да? Мы с этого ничего не получили, кроме геморроя. Вот геморрой с переговорами. Нам пришлось некоторые законодательства поменять, нам пришлось стандарты поменять, там многие вещи, которые от нас требовали. Преимуществ мы никаких не получили, защиты мы не получили. То есть на самом деле сегодня ВТО, которое, в общем-то, было создано американцами, скажем, демократическим направлением Соединенных Штатов, для того, чтобы обеспечить глобальное превосходство американской экономики. И туда же подключились, естественно, европейцы. То есть это вот была такая идея, она чисто, так сказать, была, скажем, глобалистская, но за глобализмом там стоял, собственно говоря, опять же, тот же самый протекционизм для того, чтобы обеспечить свои позиции на мировом рынке. И Соединенные Штаты, Трамп, вы слышали, объявил, что ему она не нужна вообще, это ВТО, и что надо прекратить его финансировать и вообще этим заниматься, это все полная ерунда. Ну вот, то есть я думаю, что без участия там США, которые там были ключевым агентом, это все не имеет смысла. И вопрос стоит, конечно, насколько мы должны там находиться и платить взносы, которые мы туда платим.
2: Ну вот вроде президент сказал, что там эрозия ВТО наблюдается по вине Соединенных Штатов, потому что им стало это дело неинтересно, ибо не обеспечивает никакого преимущества. Но может под шумок-то как-то оттуда и
0: закон в Думу внести, да?
1: Я бы перестал платить те организации, которые с нами не хотят взаимодействовать. Не хотите взаимодействовать, не хотите решать наши проблемы. Ну и, ребята, хорошо, вы существуете, мы формально у вас числимся, но денег мы вам не перечисляем. Как делают американцы?
2: Денег и нет, но вы держитесь.
0: Да, это тоже фраза, которую мы знаем, любим, умеем применять.
1: На самом деле, я могу так сказать, что мы, собственно говоря, с точки зрения экономической позиции, очень близки к Трампу. Потому что и Трамп, и мы сейчас говорим, что давайте развивать нашу национальную экономику, да, и взаимодействовать с странами с учетом интересов каждой страны, национальной экономики, да, а не, так сказать, говорить о глобализме, а втихаря продвигать, так сказать, свои интересы.
0: Игорь Владимирович, у нас чуть больше, чем минутка осталась. Успеем обсудить трансарктический транспортный коридор, который президент Владимир Путин поручил утвердить финансово-экономическую модель Росатому и Кабмину. Что, ну, нам нужно сделать для того, чтобы этот коридор полноценно открылся, заработал и открылся? Да?
1: Ну, нужны, конечно, инвестиции в первую очередь. Да? Нужно каким-то образом обеспечить там население, которое будет его обслуживать. Эта задача стоит. Есть чем занять, потому что сейчас мы прекрасно понимаем, если мы будем строить дата-центры, то как раз там это хорошо строить. Но это нужно параллельно тому же Росатому начинать строить и атомные станции там для того, чтобы обеспечить энергоснабжение всего этого коридора. В принципе, да, как один из таких глобальных логистических проектов, он хорош. Он займет какое-то время, это не быстрая история, но его нам надо развивать. Это, скажем, вполне очевидный и реальный проект по сравнению с туннелем через Берингов-Пролив.
0: Благодарю вас, Игорь Владимирович. Игорь Костиков, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз» был в эфире «Радио Спутник».
3: Вы слушаете «Радио Спутник».

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Цхинвале столько же, в Якутске 8 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Украина атаковала дронами Белгородскую область, пострадал ребенок. Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, заявили в МИД. Названы регионы, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей. Подробности далее. Девочка получила ранение в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что бригада скорой доставила пострадавшего ребенка в больницу. Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, но организация в целом безальтернативна, несмотря на прозападность ее секретариата, рассказал замглавы МИД России Александр Алимов. По его оценке, весь секретариат ООН сегодня прозападный. Это наряду с линией Запада на отказ от сотрудничества с Россией отягощает работу в организации для Москвы. В качестве примера он отметил, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем Генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне специальной военной операции. Глава киевского режима Владимир Зеленский не субъект и даже не предмет для переговоров. Их надо вести с США и Европой, которые его кормят. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. В этом контексте он сравнил Зеленского с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером и напомнил, что в 1945 году Сталин не проводил переговоры с Гитлером. Напомню, 4 июня Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Глава нашего государства сообщил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. США планируют и предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Это передает агентство Reuters со ссылкой на источник. Напомню, конфликт начался 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на 2 недели. После их истечения Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область в марте вошли в число российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей. А всего таких субъектов в России по итогам месяца было 20. Это выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Также больше 100 тысяч рублей в марте получали россияне в Мурманской области, Санкт-Петербурге, Московской области, и Хабаровском и Красноярском краях, а также в Забайкалье и Калужской области. Меньше всех в двадцатке регионов с заработной платой больше 100 получали жители Амурской и Иркутской областей 104 тысячи и 103 тысячи рублей соответственно, а также Приморья и Республики Коми, где трудовые доходы лишь немногим превысили 100 тысяч рублей. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Большим о маленьких». И напоминаю сразу про наши соцсети РУТВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, задавайте вопросы по ходу эфира, возможно, связанные с теми темами, которые мы обсуждаем. Может быть, вообще какая-то своя проблема возникла, и мы этот вопрос постараемся обсудить. Меня зовут Александр Букарев, а с нами на связи педиатр Антон Равдин. Приветствую.
3: Дорогие радиослушатели, Александр, рад вас всех приветствовать.
2: Взаимно. Что ж, будем обсуждать тему, связанную с зубами. Первая вот у нас такая тема. Ребенок упал, ударился передними зубами. Соответственно, возникает вот такое, ну, я не знаю, до этого я, кстати, подобное не встречал, и, ну, как-то, может, повезло, может быть, просто мало осведомлен. Подвывих зуба. Вот что это такое? Это, ну, какое-то сильное смещение или там совсем небольшое будет, ну, скажем, колебание зуба? Как это сопровождается? Какие вообще есть вещи, которые указывают на это?
3: Ну, подвывих, он на самом деле и есть подвывих, вне в зависимости от того, говорим ли мы про подвывих зуба или про подвывих какого-то сустава, там, шейного позвонка, подвывих там какой-нибудь лучевой кости и так далее. То есть это, по сути, смещение внутри, да, небольшое отклонение от нормального расположения и нарушение каких-то механизмов крепления. То есть зуб остается на месте, но при этом некоторые, ну давайте так, чтобы, наверное, проще было себе это представлять, какие-то микроскопические волокна, которыми он там крепился, помимо основного крепления в челюсть, эти вот микроскопические волокна, они разрываются. И зуб становится более таким податливым, да, он может шататься, он может чуть-чуть углубиться, глубже немножко в десну войти, или наоборот, немножечко подаваться вперед, может немножко в сторону развернуться, сместиться. То есть он вроде бы как не выпадает, то есть он еще держится в десне, но при этом он становится более податливым, да,
2: более. Ну, я думаю, наверное, гуляющим. Каждый ребенок в детстве очень пугался, да и родители особенно, я думаю, пугались, когда обо что-то ударялся, и вот начала вроде бы кровь течь из десны, и думаешь, ну все, а что же делать? Лишаться зуба в таком малом возрасте? Настолько все страшно? Или там, ну, все-таки это спокойно восстанавливается?
3: Как-то? Ситуации бывают абсолютно разные. То есть, если мы говорим про падение ребенка, когда этот зуб деформирован, ну, не сам зуб деформирован, хотя он тоже может отколоться, например, и до того, как этот молочный зуб не сменится, собственно говоря, сделать-то с ним особо ничего невозможно будет. Наверное, сейчас уже, ну, не наверное, сейчас уже, конечно, существуют технологии, которые позволяют нарастить зуб, но не будучи стоматологом, не смогу вам авторитетно сказать, насколько это практикуется в детской стоматологии у маленьких детей совсем. Вот. А если этот зуб сместился, он повернулся, стал чуть-чуть боком или, наоборот, опустился вниз или углубился, то это 100% показание для того, чтобы пойти к стоматологу, произвести так называемую репозицию, то есть вернуть анатомически правильное положение. Да, репозиция чего угодно может быть, там отломков костей, когда мы говорим про перелом со смещением, да, при подвывихе тоже производится репозиция, если мы говорим про кости. Здесь с зубом то же самое, производится репозиция, то есть его ставят на место, и дальше производится шинирование и иммобилизация. Все как с травматологией стандартной. То есть в данной ситуации его крепят небольшими приспособлениями такими, ну, не будем вдаваться в подробности, к соседним зубам, чтобы он сам по себе отдельно не двигался. Тогда он приживется, все будет хорошо, красиво, замечательно и полноценно функционировать. Если же этого не сделать, то он вполне возможно, что обратно-то приживется, если на него, правда, сильную нагрузку не давать, не заставлять после этого ребенка там яблочками баловаться тверденькими, да, и невзирая на то, что он жалуется, что ему больно там кусать, говорить, нет, все равно ешь, ничего страшного, потерпишь, в следующий раз будешь думать, прежде чем в асфальт нырять и зубами ударяться.
2: Сурово.
3: То тогда у него, конечно, этот зуб может выпасть. Что стоит сделать для начала? Произошла травма. Есть кровотечение,
2: вот
3: есть
2: боль.
3: А
2: вот перед тем,
3: да,
2: как что-то сделать, все-таки вот любопытно понять вот эту градацию определенную. Очень часто бывает такое, что ребенок, ну, ударился. Может быть, просто даже, угу, ну, не так уж и сильно ударился. А как определить, что действительно пора к стоматологу, а не, ну, ничего страшного, все в порядке, все само заживет?
3: Ну, здесь время тоже имеет значение. В момент травмы ребенок, ну, скорее всего, будет плакать, беспокоиться и жаловаться на то, что ему больно. Вне зависимости от тяжести полученной травмы. Да, он мог идти, споткнуться, удариться мизинчиком, все мы знаем, что мизинчиком на ноге удариться очень больно, но это быстро проходит. И если через 15-20 минут ребенок не жалуется, он ест пищу, и ему комфортно, он не жалуется, вы осмотрели его ротовую полость, потрогали зуб, поняли, что он не шатается, да, все как было, так и остается, то, в общем, ничего, все хорошо, можно к стоматологу не идти. Если же он ударился, у него идет кровь, неважно в каком объеме, сильно течет или от нескольких капель крови и больше новой не появляется, а у него двигается зуб. Он не обязательно должен шататься на 30-40 градусов. Да? Это даже люфт в пару градусов – это уже подвижность зуба. Соответственно, мы будем понимать, что кровоточивость из десны, подвижность зуба. Надо задуматься, а как он есть-то дальше будет? То есть он будет есть, этим зубом он будет, естественно, что-то перемалывать, пережевывать, и будет давить на него, ему будет больно. И он будет давать нагрузку на этот зуб. То есть, как минимум, он будет хуже заживать. Это будет тяжелее. Поэтому ну, в данной ситуации, конечно, однозначно лучше дойти к стоматологу. А дальше все зависит от того, какое время и где вы находитесь. Если это поздний вечер, глубокая ночь или какой-то сильно отдаленный район, регион, то вы для начала оказываете первую помощь, а дальше уже думаете, каким образом и когда вы сможете в ближайшее время к этому стоматологу попасть. Ну, конечно, желательно сделать это в ближайшее время. Надо промыть рот теплой водой, прополоскать. Было бы здорово обработать это каким-то антисептиком, потому что с точки зрения микробиологии ротовая полость – это большая микробиологическая помойка. И очень много там различного рода болезнетворных бактерий, условно-патогенных, которые, живя на слизистой, как бы могут являться нормой. Но вот внутрь раны они, конечно, попасть не должны. Поэтому, да, было бы здорово промыть легким раствором антисептика. Вот. И постараться минимизировать нагрузку на челюсть. То есть если, ну не на челюсть, на зуб сам, по сути, да, вот на это место. Если придется ребенка кормить, то, в общем, постарайтесь делать это чем-то пюрированным, чтобы не нужно было пережевывать до того, как вы придете к стоматологу. А дальше, соответственно, ну, уже стоматолог осмотрит, поймет масштаб бедствия и даст уже со своей рекомендации, необходимо его фиксировать или нет необходимости. Я в своей практике встречал детей, которым не удавалось спасти такие зубы, их удаляли, и они несколько лет ходили без переднего зуба одного. Но вот пока не вырастал уже, соответственно, постоянный зуб к школе, и тогда уже все было хорошо.
4: Ну вот простите мне, возможно, мой немного дилетантский взгляд, а разве, ну если действительно там уже такой серьезный люфт, кровоточивость десны, почему просто взять и не вырвать этот молочный зуб? Ну зуб и зуб, он же молочный, вырастет новый.
3: Ну да, безусловно, это, конечно, не самая огромная трагедия, действительно вырастет новый, обидно, когда это уже постоянный зуб. И тогда, вот тогда это да. Речь вот только это про протезирование уже. Идет, да, тут уже как бы совсем грустно и обидно. Но есть же эстетическая сторона вопроса. То есть, ну, понятно, что дети без зубов, ну...
4: Да
3: ну,
4: как ладно. Будто даже веселее.
3: Ну, как будто даже веселее, да, если бы еще дети не были такими злыми и не шутили друг над другом, то, наверное, можно было бы и еще более веселее к этому относиться. Но в целом это же просто... В любом случае, такой момент эстетический, да и, в общем, зубы, они же нам нужны для того, чтобы пищу перемалывать. И чем меньше зубов, тем тяжелее это делать. Ну, в общем, конечно, в любом случае, всегда все будут стараться
4: спасти. Зато свистеть удобнее и пить что-то через трубочку. Тут везде есть свои плюсы.
3: Да-да. Можно фокусы даже показывать, да?
4: А то.
3: Ну, возможно. Здесь вопрос в том, что... Если захотеть себя позитивно настроить, когда не удалось спасти зуб, и найти 100 причин, почему без одного зуба жить веселее, чтобы ребенку не было грустно, да, что он теперь там несколько лет вынужден быть не такой, как все, то, конечно, замотивировать такого ребенка и настроить его на позитивный лад можно и нужно это сделать. Да, этим должны заняться хорошие родители. Но все-таки первоочередно надо дома не стараться удалить этот зуб, такой, ну, типа, его все равно уже не спасти, давай дернем. Нет, лучше все-таки доехать до стоматолога, попробовать зашинировать, произвести репозицию, если есть такая необходимость, зашинировать
4: и отдать немалую сумму.
3: Ну, тут уж как повезет. По этому поводу ничего сказать не могу. Да, если он упал и выплюнул этот зуб изо рта, ну, тут уже как бы, извините, конечно, у нас с вами вариантов никаких.
4: Под подушку и монетку, что ж поделать.
3: Да-да, зубная фея.
4: Да, конечно. Но любопытно-то вот еще другое. Вот раз уж заговорили про удаление зубов, как-то так легко мы об этом сказали, ну, дернем и дернем. А вообще, это нормально вот так в домашних условиях подобным промышлять? Я просто вспоминаю в детстве вполне себе спокойно к этому относились, да, вроде бы начал качаться зуб. Ну все, давай, или сам выдирай, или тебе поможем. Или все-таки всегда стоит обращаться к стоматологу, когда, ну, скажем, молочный зуб уже подходит к моменту.
3: Знаете, здесь на самом деле, конечно, по-хорошему это надо обсуждать со стоматологом, чтобы он вам об этом очень красиво и грамотно рассказал. Но несколько слов я, конечно, своих комментариев дам. Дело в чем? Когда начинает расти постоянный зуб, ему сверху мешает тот самый молочный. И чем более щадяще ребенок будет относиться к этому своему молочному зубу, то есть он его будет беречь, стараться жевать другой стороной, потому что с этой стороны уже зуб начал лезть, и как бы дискомфортно. Да, он приподнимается, то есть с этой стороны челюсть до конца уже не закроется. А если закроется, то она будет давить и будет немножко больно, да? И вот он старается жевать там с другой стороны, какую-то пищу вообще отказывается есть. Естественно, там родители пытаются залезть, зуб пошатать ему. Он говорит, нет-нет-нет, все нет-нет-нет, ни в коем случае не дает этого сделать. И этот зуб может не совсем правильно расти. Он может немножко в сторону уйти, да, он может, по сути, потом вылиться вам в еще большую копеечку, чем копеечка за удаление этого зуба. Если ребенок тревожный, он... очень плохо настроен на то, что вы пошатываете ему этот зубик. А это по-хорошему, ну, по идее, надо делать, чтобы постепенно вот те самые волокна, которые держат этот зубик, чтобы их постепенно разрушать, да, чтобы он мог легко потом со временем отпасть, этот зуб. Вот если он не настроен на это, и ему тяжело с этим психологически, физически смириться, там, неважно, то, конечно, однозначно, абсолютно, на мой взгляд, надо идти к стоматологу, удалять этот зуб и освободить дорогу для роста постоянного зуба, чтобы он рос полноценным, ровным, красивым и так далее.
4: Ну, тоже верно. Но все равно, вот все эти, конечно, придумки с тем, как этот зуб вырвать, самые разные. Вот
3: я, да, да, да. Естественно, в моем детстве это тоже было. Я могу сказать, что у меня где-то... наверное, 60-40, то есть процентов 40 удалял стоматолог в кабинете, а остальное дома там веревками, пальцами, нитками, дверьми, ручками, вот это вот все, что принято в этом мире.
4: Ну, 60-40 это как будто еще немало. У меня, мне кажется, 90-10 где-то. Вот в таком.
3: Не, к стоматологу я помню, что ну вот прям правда это. Было-было, но это как раз вот те самые дальние там премоляры-моляры, которые чуть сложнее и ниткой вязать, и рука... Ну вот, да, там есть некоторые технические такие нюансы, и да, с ними к стоматологу, а остальные, да, как-то дома сами справлялись. Фея благодарила, ну, в общем, все было стандартно.
4: Ну, собственно говоря, молочные зубы, если что, можно поспасать, ну, чисто для эстетического, скажем, удовольствия. А в остальном, если, конечно, вот это коснулось коренного зуба, вот этот вопрос другой. Тут да, стоит попереживать, стоит уже денежку подготавливать для стоматолога. Но зубы готовы, все есть, можно питаться, как обычно, довольным, улыбаться. И вот ребенок думает, я вот буду есть хлеб. Только это уже вот думает один ребенок, который с зубами, довольный, и все у него прекрасно. Только, а если мы поговорим про малышей совсем? Вот им когда можно давать хлеб? Ну вот все, перестали они есть там молоко, перестали есть кашки какие-то, пюрешки, перешли на что-то покрепче. Хлеб можно, вот там, скажем, в малом возрасте или не надо?
3: перестали есть кашки и перешли на что-то покрепче.
4: Хорошо
3: звучит. Ну да, я понял. На что-то погуще, да?
4: Ну да.
3: Хлеб можно давать детям. Хлеб мы вводим в детский рацион на первом году жизни, во втором полугодии. Ну, скажем так, детям старше 7 месяцев. Поскольку все-таки чаще прикорм вводится... Прикорм – это любая пища, кроме грудного молока и смеси.
4: Но под хлеб очень подходит, да, прикормка.
3: Это прикорм. Кабачки, там, яблоки, ягоды, мясо, кисломолочка, хлеб – это все прикорм. Вот старше 7 месяцев мы начинаем давать хлеб. Ну, можем предлагать. Старше 6 мы как раз начинаем в любом случае уже прикорм вводить. Естественно, поскольку жевательный аппарат ребенка в данном возрасте еще не совершенен, зубов у многих детей еще вообще нет, то как жевать этот хлеб – большой вопрос. Да, поэтому зачастую мы сначала начинаем вводить быстрорастворимые печенья, да, специальные детские, которые при контакте со слюной очень быстро становятся мягкими, чтобы ребенок попросту не подавился, не поперхнулся. Мы даем там корочку хлеба, чтобы он мог ее просто вот немножко пососать, пожевать, познакомиться с этим продуктом и так далее. И, конечно, на первом полугодии жизни этот хлеб – это просто вот часть разнообразия его рациона. Сложно назвать это каким-то прям вот приемом пищи. Да? Мясом можно наесться, кашей можно наесться, хлебом наесться ну, не получится.
4: Но пожалуй, хлеб всему голова. Но,
3: ну,
4: а
3: это
4: какой хлеб?
3: Отдельная тема для разговора.
4: А,
3: и
4: да, там есть
3: многие...
4: о чем поговорить?
3: Есть о чем поговорить, да. Почему многие едят все с хлебом, и как вот это вот устоявшееся, как можно есть без хлеба, ну, в смысле, там, да, вот. И люди делятся, да, на тех, кто все ест с хлебом, даже арбуз, и на тех, кто хлеб практически не ест, ну, только когда без хлеба блюда, в принципе, не существует. Да, там какие-то брускеты, например. Ну, что такое брускеты без хлеба? Ну, как-то странно, да? Сэндвич, да? Ну,
4: бутерброд без хлеба, просто колбасу с сыром вот так вот в руке.
3: Да, такой антибред бутерброд. Значит, до года мы даем ребенку, можем в виде сухариков его предлагать. Ну, белый хлеб, пшеничный. Черный хлеб может вызывать больше брожения. Он чуть тяжелее переваривается у детей. Поэтому черный хлеб мы стараемся не давать. Старше года мы можем в один из приемов пищи давать ребенку кусочек хлеба. Ну, условно, там, в обед, если ребенок ест там суп, к примеру, да, он может его есть с хлебом. Почему нет? Нормально, абсолютно. История. Конечно, в этом возрасте мы уже начинаем отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу или хлебу со злаками, да, он более полезен. Всякие вот эти там семена, семечки какие-то, какие угодно, там посыпанные на этот хлеб, лишняя абсолютная история, дети их все равно не разгрызают, они никуда там они не всасываются, ничего суперполезного они ему не дают, он их как проглотил целиком, так и выдаст вам потом обратно в туалет целиком эти семена. Ну, как бы смысла в этом нету, лишний раз не стоит этим заниматься. Вот. И детям ну вот с детсадовского возраста мы можем предлагать там 1-2, ну, 3 кусочка хлеба в день, да, детям дошкольного возраста и там начальной школы, да, ну, раза в 2 больше он хлеба может съедать.
4: А почему 3-4... такие ограничения? Я вот тоже просто посмотрел, хлеба. Там дошкольникам рекомендуется 130 грамм хлеба в сутки, а школьникам до 300. Вот это откуда вообще берется? Почему нельзя больше?
3: Понимаете как, если он съест больше, он не отравится, абсолютно точно. Но мы же исходим из того, что он должен правильно питаться, что у него должно быть определенное соотношение белков, жиров, углеводов, углеводов медленных, углеводов быстрых, да, чтобы он не перегружал свой метаболизм, чтобы с его обменом веществ все было хорошо, чтобы его пищеварительная система не страдала, чтобы не было избыточного газообразования, ну и так далее. То есть здесь можно раскручивать эту систему построения детского питания в какую угодно сторону, И все исключительно во благо детей.
4: Ну, получается, но почему... это даже разговор вот не только взрослых... о хлебе, о хлебополучном. Ну, да,
3: безусловно, о всем. Сколько хлеба может съедать взрослый человек в день?
4: Много.
3: Ну, сколько много? Батон?
4: Может и больше. Я 2 батона съедал точно, мне кажется, за день.
3: Ну, опять-таки, когда? Когда вы были студентом и кроме дешевого майонеза и батона не могли себе ничего позволить? Ну, вот условно, да?
4: То есть, иногда дело... вкусный батон просто может быть.
3: Ну, это, да, корочка никогда не доживает до дома, да?
4: Да-да-да.
3: Да-да, классическая история. Здесь дело не в том, что ему больше нельзя категорически, а дело в том, что больше не рекомендовано. Больше уже может... быть немножечко чревато для его организма. Вот и все.
4: Ну, соответственно, закрепили и поняли. А прямо сейчас, дорогие друзья, уходим на радио «Спутник» и возвращаемся уже через несколько минут.
0: Большим о маленьких.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

0: Большим о маленьких.
1: Дорогие друзья, продолжаем программу «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, Антон Равдин с нами на связи. А напомню про нашу соцсеть «РУТВК Телеграм Макс». Если у вас появился какой-либо вопрос, может быть, вы прямо сейчас подключились и хотите что-то спросить, можно зайти в нашу соцсеть «РУТВК Телеграм Макс» в вашем распоряжении. Там есть чат, там есть комментарии, там есть трансляция. Подключайтесь, мы вас ждем. А вот затронем еще предыдущую тему, которая касалась хлеба и его употребление детьми. А вообще он нужен? Ну вот хлеб-то. Или можно его чем-то заменить? Вроде бы углеводы можно и в других продуктах получить. Зачем он вообще нужен-то?
2: Да нет, хлеб почему бы? Нет, хлеб нужен. И как-то исторически, мне кажется, без хлеба ни одна нация не росла никогда. И не только потому, что это зачастую было единственным источником питания, достаточно простая зерновая культура, которую проще выращивать. Но если вы вот так вот задумаетесь, то в каждой нации есть какой-то свой хлеб. У кого-то он кукурузный, потому что очень много кукурузы, и из кукурузы пекут. Да, где-то это хлеб, который делают долгоиграющим, чтобы он долго хранился, ну, наподобие мацы, да, там сухой, зато она долго хранится и очень практично. Где-то это абсолютно простой хлеб, там, куда не добавляют ни дрожжи, ни молоко, ни яйца. Просто вот мука, вода. Да, и можно получить, пожалуйста, там какой-то тонкий лаваш. А в него, в свою очередь, соответственно, завернуть и мясо, и овощи, и все что угодно.
1: И получилось, да, шаурма.
2: Да, и просто получается, что это разнообразный продукт на одном блюде. То есть вы получаете и зерновые, да, и получаете клетчатку из овощей, да, и получаете там белок из мяса, и все это у вас в одном.
1: Но да, это уже как бы производные. Вроде бы ребенок подрастет, ну, хорошо, обратиться вот к той же шаурме или любым другим.
2: Про шаурму давайте не будем, потому что шаурма... Это не то, чего бы рекомендовать.
1: Хорошо, просто... что-то, вот, что-то связанное с тем, что можно завернуть там лаваш. Да просто самим мясо пожарить, туда овощи
2: нарезать. В шаурме вопрос основной только к соусу.
1: Ну да.
2: Который туда обильно добавляют. Если убрать оттуда соус, то все остальное по отдельности, мясо, овощи, хлеб, к ним вопросов никаких.
1: Ну вот. Но в любом случае, зачем вот в малом возрасте ребенку вообще его давать? Ну, потом захочет, ну, поест. А до этого, да там, не знаю, любые другие продукты, которые могут его спокойно заменить. А мы же в том числе...
2: можно про любой другой продукт говорить.
1: Хлеб это же
2: все равно...
1: Давайте
2: не давать ребенку мясо.
1: Ну нет, почему? Мясо
2: вырастет, это белок. Вырастет, захочет, поест.
1: Но это же белок.
2: Пожалуйста, из куриного яйца тоже можно взять белок.
1: Согласен, да,
2: из
1: хорошо.
2: Из фасоли можно взять белок. Из любого бобового можно взять белок.
1: Но это не животный белок.
2: Белка много. А почему именно животный белок?
1: Не знаю.
2: Ну вот, понимаете, здесь можно про любой продукт так сказать, да? Кабачок. Ну, захочет, вырастет, поест кабачок. Зачем ему кабачок?
1: Но белок это хорошо, а чрезмерное употребление все-таки тяжелых углеводов, она ведет впоследствии, там, ну не знаю, к ожирению, ко всему остальному.
2: Ну, чрезмерное употребление, да.
1: Да.
2: Ну вот, наша святая с вами задача не сделать это употребление чрезмерным. Не давать только хлеб, не давать только мясо, не давать только творог. Много творога тоже вредно. Почки с своими канальцами не смогут отфильтровать в детском организме полкило творога за день. Будет нарушение фильтрации, и эти канальцы будут рваться просто от объема этих молекул белка, от их количества. И почки будут страдать. Поэтому много творога тоже нехорошо. Всего в меру должно быть. И тогда это будет полезно, важно, нужно. Но при этом никто не скажет, что творог – это вредно.
1: Ну, в любом случае, получается, мы говорим именно продукт. Да, и мы говорим об объеме, а все остальное, да пожалуйста. Ну ладно, хорошо. Так, тогда, получается, мы обсудили зубы, теперь обсудили хлеб, ну все, поели, можно и спать ложиться.
2: Поспать.
1: Да-да-да-да. Ну вот как раз...
2: Как у нас сегодня,
1: вообще,
2: интересно.
1: Вообще, прекрасно.
2: Связочки отличные.
1: Идеально, да. Но теперь надо решить одну проблему. Ребенок ложится спать. А на чем спать-то, действительно? Подушка-то надо или не надо? А и когда ее надо, а какую надо, из чего надо, как менять надо, вопросов много.
2: Да, и надо ли вообще? И...
1: Тоже верно.
2: Да, или
1: и
2: это
1: какого
2: все
1: цвета? Ну, это, конечно...
2: Ну, цвет — это самое важное, это я согласен самое. С вами. Цвет и форма — это самое важное.
1: Если девочка, то обязательно розовая. Если мальчик, то синяя. Ну, я не знаю.
2: Да, ну и там материал еще такой, чтобы нежный был, да. Ладно, это мы сейчас договоримся. Значит, на чем спать? Спать на кровати с жестким матрасом. По поводу подушки. До 2 лет мы подушки не рекомендуем детям. И в исключительных случаях, когда там нужна какая-то позиционная история, чтобы привычный поворот головы немножечко поправить, если есть какие-то определенные деформации черепа, чтобы ребенку... было проще голову держать на неудобной части головы. Иногда бывает так. Ну, когда младенец находится в своем естественном предродовом состоянии, головой вниз к выходу, скажем так, к свету, при этом часть черепа может быть прижата к костям таза, и в этом месте может образоваться скос на черепе. Сзади особенно, да, и получается, что ребенок, когда лежит на спине, у него голова интуитивно просто, ну, вот она сама падает в сторону этого скоса, потому что, ну, так, ей просто проще так лежать, этой голове. А мышцы слабенькие, он в обратную сторону сам специально ее повернуть, ну, не то чтобы не может, ну, просто не хочет, зачем, ну, вот она лежит так, вроде, и комфортно. И если мы эту ситуацию исправлять не будем, то, собственно говоря, у него... И с мышцами на шее потом могут быть небольшие проблемы, то, что вот мы как раз называем привычным поворотом головы. Ну и сам скос на черепе медленнее будет уходить, хотя чаще всего оно выравнивается с течением роста головы. Вот в такой ситуации, да, там, допустим, младенцу может быть предложена небольшая подушка, там, пару сантиметров толщиной, из плотного такого силикона, чтобы ребенку проще было держать эту голову в центральном положении или повернуть ее на другой бок, чтобы она сама просто не скатывалась в сторону этого скоса. Ну, вот как вариант, когда мы можем рекомендовать эту подушку детям до 2 лет. Старше 2 лет, да, мы можем предложить ребенку подушку высотой 2-3 сантиметра, чтобы он спокойно на ней спал, если есть в этом необходимость. Значит, как подобрать подушку? Ну, помимо того, что сейчас уже давно вроде бы как не модно и особо их даже, наверное, в таком количестве не продает никто, подушки из натуральных материалов, ну, там вот с периной и вот это вот все, потому что это вроде аллергенно, да, зачем нам детям аллергены? Там могут заводиться всякие живности, всякие клещи, там вот это вот все. Ну, зачем нам это нужно? Поэтому мы выбираем из синтетических гипоаллергенных материалов плотную подушку. И самый основной секрет, он универсальный для любого возраста, что высота этой подушки должна быть равна ширине плеча. Давайте попробую перевести на русский язык. Ширина плеча, совершенно верно, вы показали, измеряется от основания шеи до окончания плечевого сустава. То есть как раз вот тот размер, который вы показали. От шеи и до конца плеча. Это и есть высота подушки, которая необходима. Или ребенку, или взрослому. Чтобы он лежа на боку мог держать голову, да? В ровном положении, соответственно. Mm-hmm.
1: Ну, чтобы перекоса не было вот этого в обратную
2: сторону.
1: Совершенно,
2: чтобы он в одну сторону или, наоборот, вот в другую сторону, вот, чтобы он вот так вот не лежал. Соответственно, плечо лежит не на подушке, да, на подушке находится только шея и голова. Тогда это физиологично, тогда это не мешает спине и в целом организму. Вот, наверное, самые основные премудрости.
1: И вот дальше, просто думаю еще об особенностях некоторых. Ну, если мы говорим о том, что вот на боку спит, да, понятно, там голова будет прямо, если, скажем, подушку подобрать как раз по расстоянию плеча. Но если на спине, то, получается, голова-то будет вот так вперед наклоняться, а это, наверное, не так хорошо, потому что потом вот развивается как раз вот это, ну, я не знаю, как правильно называется, но в любом случае человек начинает чуть-чуть вперед смотреть головой.
2: Именно поэтому, потому что мышцы не готовы шеи и позвоночника выравнивать вот эти перекосы, скажем так. Именно поэтому в первые пару лет мы подушку не рекомендуем. Говорим, пусть спят просто на ровной поверхности, на ровной достаточно жесткой поверхности. А дальше, если плечи не класть, то голова сама, ну, немножечко в эту подушку как бы углубляется, и естественное... вот этот, как вот сказать, такой естественный валик, который поддерживает шею, он сам в подушке образуется. Главное ее слишком высокую не брать. Не может пятилетний ребенок спать на большой взрослой подушке. Вот это для него будет вредно. Там действительно будет большой перекос, как бы он ни лежал, на боку или на спине. А если подушка подобрана правильно, и она периодически меняется, то тогда никаких проблем уже не будет возникать.
1: А вот она... по поводу, кстати, периодичности изменения, как часто? Ну вот каждый год, там, не знаю, по мере... Ну вот вырос там ребенок, предположим, на 5 сантиметров. Все, пора менять? Или еще, ну там, какой-то люфт есть?
2: Ну, на 5 сантиметров это он в рост вырос, а сколько у него ширина плеча, насколько она у него увеличилась?
1: Ну, предположим, на 2 сантиметра.
2: На 2 сантиметра надо менять, конечно.
1: А на 1?
2: На 1 сантиметр я бы не стал. Но это тоже, понимаете, как бы вы поймите, что нет таких рекомендаций. Каких-то научно-исследовательский институт ортопедии и сна, исследовав подушки младенцев, постановил.
1: Ну, потому что, да, что нужны людям цифры.
2: Да, да.
1: Вот это понятно.

0: На самом деле, даже не полностью связанные с этой темой, но все равно цепляющие. По поводу того, в каком положении ребенку надо спать. И надо ли его заставлять занимать какое-то положение. Ну, предположим, он всегда там спал на спине, а тут начал спать там на боку, на левом боку, потом на правом боку. Я просто вспоминаю огромное количество историй с тем,
1: что вот
0: на левом боку спать нельзя, потому что тут, значит, сердце, на правом боку нельзя спать, потому что что-то тоже еще.
2: Срыгивание даже у детей.
0: Ну, это я вот как раз рассказываю вот все вот эти истории, которые в сумме показывают, что спать вообще никак нельзя, можно только сидя, и есть некоторые проблемы. И какая-то на самом деле разница есть между этими положениями? Может, какая-то все равно получше будет, чем другие? Или все это, ну, чисто так, выдумка, там, не лежи на левом боку, потому что там волчок придет покусать за бочок. Ну, какие там есть на самом деле реальности? Реальные причины.
2: Ну, там суть этой песенки про серого волчка, который укусит за бочок, только в том, что не надо ложиться на край. А это просто исключительно исходя из техники безопасности. Потому что ребенок может очень активно ворочаться во сне, и с края кровати он естественным образом просто легко шмякнется на пол и получит травму. И вот и все. Это просто такой народный эпос, который предотвращает бытовой травматизм. Здесь, кроме этой цели, другая не преследовалась. Касаемо положения сна, вы каким-то образом можете воздействовать на это положение? Если это ребенок там, 2 месяцев жизни, да, я понимаю, каким образом вы можете это делать. Положить на бок, подложить валик, и все, и никуда он от вас не денется. Будет лежать на том боку, на который вы его положите, этого младенца уже.
0: Не, ну почему? Ну достаточно ребенка запугать как-то, сказать, что вот если будешь вот так лежать,
2: будет хорошо, плохо. Вы его запугаете, будешь лежать на правом боку, придет волчок и укусит тебя за палец, за нос, не знаю, за какое-то другое место. Он будет засыпать не на правом, а на левом боку. Но во сне неосознанно он будет ложиться так, как ему комфортно. Вы же не будете каждые 20 минут его перекладывать. А даже если переложите, он меньше, чем через 2 минуты вернется в исходное положение, в то положение, в котором ему комфортно лежать. Это малорегулируемый процесс. Есть беспокойные дети, которые за ночь меняют, там, не знаю, несчетное количество раз положение своего сна. И они спят вот так по периметру всей кровати. Если это будет взрослая родительская кровать, то он успеет поспать в каждом углу этой кровати.
0: Да. И особенно взрослые, если люди она такие еще же примыкает есть к стене, то там еще и ноги на стене будут, голова где-то свисать с кровати.
2: Да, да. И вопрос, кстати, к подушечке туда же, да? Нужна ли вообще такому ребенку подушечка? Только если для комфорта засыпания, чтобы ее вот так обнять, уснуть и дальше пойти путешествовать по кровати во время сна.
0: Ну вот, кстати, по поводу путешествий. Раз уж так заговорили.
2: У нас подводочка пошла.
0: Зубы есть, хлеб поели, поспали, а теперь в отпуск отдыхать. Приехали, значит, с семьей, море, красота. Все идеально. Единственное, заплывает как-то он немного, ну, может быть, далековато в море, а может и недалековато. И
2: течение
0: там
2: просто.
0: Да, течение в море-то. Приплывает медуза. Ну да, собственно говоря, почему нет. Приплывает медуза и кусает. Ну,
2: жалит.
0: Да. Что же мерзкая будет? Вот что же ребенку будет? Что же делать вообще? Да и
2: либо ничего
0: опасаться
2: не будет, либо будет ожог, либо будет очень сильный ожог. Может быть, с интоксикацией, тошнотой, температурой, рвотой, головной болью. То есть вариабельность симптомов, она от ничего до, на самом деле, тяжелых. Еще, конечно же, безусловно, зависит от того, каким образом вы отреагируете сразу, что вы сделаете, какую помощь вы окажете. Да? То есть от этого будет зависеть длительность воздействия этого медузьего яда, если так его можно назвать, или медузиного, как правильно сказать, яда медузы. Да? Вот. И от площади поражения. То есть если это маленький ребенок, а медуза большая, и это будет там вся спина, да, то это большой участок тела. Могут быть выраженные симптомы. А если это большой взрослый человек, ну, подросток 17-летний, да, такой, и маленькая медузка, то, ну, просто будут местные такие некомфортные, неприятные ощущения. Все.
0: Но в любом случае что-то надо делать.

0: Однозначно, абсолютно. Чего мы точно не должны делать? Мы не должны промывать это все дело пресной водой. Этого делать нельзя. Это будет высвобождать, наоборот, тот яд, который там содержится, и усиливать поражающий эффект вот этой кислоты. Не нужно так делать. Что сделать нужно в идеале? В идеале мы должны это промыть слабым раствором уксуса, например. А, еще спиртом нельзя промывать, обрабатывать тоже. Просто это такая народная, наверное, история, что любую рану, если что, спиртиком там,
1: я вот просто
0: крепким
1: сейчас
0: алкоголем.
1: Еще думаю, но ребенок-то до этого был в морской воде, она же соленая.
0: А соленой водой можно промыть.
1: А, можно.
0: Можно.
1: Но он
0: можно.
1: Же тогда останется вот как раз вот в этой самой соли, которую, ну, ее нельзя смывать будет, получается, какое-то
0: нет,
1: время.
0: Нет, мы, если там есть остатки медузы, ну, вот это вот желе такое вот это вот, да, если что-то там еще осталось, мы удаляем это чем-то, не руками, в общем, голыми, чтобы руки свои, да, ожогом не наградить. Берем пластиковую карточку, обратную сторону ножа, ну вот обухом ножа, да, можно соскрести эти остатки. Ну, в конце концов, там, каким-то полотенечком, но не голыми руками. Промываем это все либо уксусом, слабым раствором, там, 3%, 2%, либо соленой водой, если ничего большего нету. Уксус, я понимаю, прекрасно, на пляж с собой редко кто берет. Соленая вода вполне подойдет, главное, не пресная. Хорошо промываем соленой водой, удаляем остатки. Можно сделать компресс, если есть в доступе какой-нибудь пляжный бар, зайдите, попросите лед, который можно или в пакет поместить, или в полотенце завернуть, да хоть в одежду, на самом деле неважно, обернуть во что-то и просто сделать такой вот прохладный компресс. Если есть, нанести что-то противоожоговое, противовоспалительное, там с тех же декспантенолом можно нанести. Все, на этом все. Если это местная небольшая такая вот история, дальше просто будете ее периодически обрабатывать теми же противовоспалительными средствами, прятать от солнца, чтобы, соответственно, не напекал. Ну, там интуитивно будет хотеться убрать этот участок солнца, потому что, когда он будет нагреваться, будет больно просто от солнца, от того, что печет. Если других симптомов не появилось, и все хорошо, ну, как бы все отлично, супер.
1: А какие другие симптомы могут появиться?
0: То, о чем я говорил в плане интоксикации, это ухудшение самочувствия, отказ от еды, вялость, сонливость, повышение температуры до, там, на самом деле, любых цифр, 37, 38, 39, тошнота, головная боль, рвота, расстройство пищеварения не только сверху, но и в нижней части пищеварительного тракта в виде там, диареи той же. И так далее. Это все может быть симптомами после ожога медузы. И с ними, конечно, стоит обратиться за медицинской помощью. Больше пить в жидкости нужно. Да, это тоже, кстати, поможет чуть быстрее снизить интоксикацию, вывести эти токсины из организма. Тоже полезный совет.
1: А после этого, кстати, в морскую воду, заходя заново, например, не будет ощущения жжения? Или там уже как будто бы все
0: да
1: пройдет?
0: По идее, не должно быть, если кожные покровы и целостность их не нарушена будет, то не должно быть. Тут главное просто на солнце лишний раз не выставлять это все.
1: Ну, хорошо, да, вот с этим тогда понятно. Но вообще тогда любопытно, а в принципе ребенку вот с какого возраста, ну, допустимо, не прям вот, скажем, исключительно там в море ходить и все такое, а вот в такой отпуск с родителями летать, чтобы не просто где-то там в детской комнате время проводить, а действительно проводить время с родителями, как и все остальные.
0: Куда они едут, вот эти дети?
1: Ну, вот, ну, например, какой там, не отпуск? Знаю... В Сочи, куда-нибудь, или в Крым, ну, или куда-либо еще, на пляж, вот где...
0: Ну, к морю,
1: ну,
0: вы
1: к
0: имеете
1: морю,
0: в виду,
1: да,
0: потом, да, к морю. Все зависит от того, какие цели преследуют родители. Когда меня родители спрашивают, а можно ли нам вот с ребенком поехать в отпуск, я на разговор про это трачу минут 10, наверное, не меньше. Потому что люди должны понять, зачем они туда едут. И мы, кстати, тоже уже неоднократно про это говорили. Вот мое видение просто по этому поводу. Если они едут туда причинить добро своему ребенку и поправить его не шатавшееся еще пока ни разу здоровье, а не, как это обычно говорится, пошатнувшееся, да, а тут вот не шатавшееся здоровье, то, в общем, не надо. Потому что риск инфекционный во время перелета, прохождение таможни, если они летят за границу, в целом нахождение в самолете, много людей, скопление, скученность.
1: Потом еще акклиматизация, наверное.
0: Акклиматизация, не акклиматизация. Ну, это дети там 2-3 лет скорее. Это их чаще касается. Что-то на пляже подобрал, облизнул, обсосал, отравился, диарея, рвота, температура. Это не отпуск, это мучение. Вот надо ли это? Вопрос огромный. Если они все это понимают, все эти риски просчитаны, все отсечено, у них там есть какой-то план Барбаросса по этому поводу свой, да, как они будут ходить, где они будут жить, где они будут отдыхать у воды, у них там свой маленький детский бассейн, который они будут наполнять своей водой, не будут этого ребенка купать в общественном бассейне, где он может там легко подхватить какой-нибудь энтеровирус и опять-таки испортить отдых и себе, и родителям, то да, пожалуйста, почему нет? Сам по себе перелет или поездка на автомобиле детям старше 2-3 месяцев, они не противопоказаны. Пожалуйста. Единственное, что если вы едете на автомобиле, то нужно просчитать возможные остановки каждые там 1,5-2-3 часа, не реже, чтобы можно было с этим младенцем выходить, потому что постоянно находиться в автокресле – это, конечно, то еще испытание. Все. Дальше все зависит только от того, какие цели и задачи вы преследуете с этим отдыхом. И все. А так, пожалуйста.
1: Да, ну и, собственно, на этом мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное, как и всегда, прямо сейчас новости на Радио Спутник.
2: Большим о маленьких. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах. Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит. Так что мирное соглашение может опять забуксовать. В который раз. А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта. И политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал. Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили. Положение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно, но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми и Краснодаре 3 часа ночи. А в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Омбудсмен России и Украины договорились о выдаче справок для выплат. У ФРГ не хватает воли для запуска «Северного потока», заявили в Бундестаге. Глава Рособорнадзора предложил изменить формат домашних заданий. Подробности далее. Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Она отметила, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства. Ландратова ранее сообщила о том, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом. Для запуска «Северного потока» не хватает политической воли ФРГ. Технические проблемы можно устранить. Об этом заявил депутат Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Кетре. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Американский журналист Сеймур Херш позднее опубликовал расследование, в котором заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. США создали неравную дискриминационную обстановку на чемпионате мира по футболу, отказав в выдаче виз членам делегации иранской сборной. Об этом заявила Федерация футбола Ирана. Агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что США перед чемпионатом мира по футболу не выдали визу некоторым членам делегации иранской сборной, в том числе представителям тренерского штаба команды. Федерация футбола Исламской Республики отметила, что данный вопрос был направлен в ФИФА, которая, как отмечает иранская сторона, обязана добиваться оформления виз для оставшихся членов делегации Ирана. Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ракет в 2.5 раза в течение следующих 5 лет. Это передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Уточняется, что Ким Чен Ын 6 июня посетил ведущее военно-промышленное предприятие и ознакомился с положением производства важных вооружений в первом полугодии этого года. В этот же день